стало своеобразного Деда Мороза. «Не знаю, как рак, а вот простуду один паренек точно не вылечит», — заулыбавшись, начал Рысь. «Я за лекарством ходил в Сторинген, а где-то в лесу баночку потерял». «Ну, ты, можно сказать, лекарство из-за меня потерял. Поэтому мы твоего паренька от простуды все-таки вылечим». Джонни знал одного отшельника в районе армейских складов, который варил удивительного качества самогон, и от которого он как раз и возвращался. Сталкер выбросил весь балласт из рюкзака. Артефакты, воду, бинты и аптечки. Но 2-литровые бутылки самогона хранил как последние и самые ценные в жизни. Действительно, в такой праздник не хочется видеть никакой зоны, а просто сидеть у камина с бокалом коньяка. Так сталкеры называли посиделки у костра с паленой водкой. На душе у Рыси сразу же полегчало, и в хорошем настроении, в предвкушении праздника, они побрели в сторону лагеря. Кордон, лагерь новичков, 23 часа 40 минут. «Я тебе клянусь, огромный медведь, раза в 3 больше самого огромного псевдогиганта!» Заикаясь и держась за Джонни, пытался говорить пьяный Рысь. «Пропили, так пропили. Я бы все понял, хоть я тебя и просил по-человечески. Но нести такую чушь-то зачем? Да я клянусь!» Все было почти готово к Новому году. Сталкеры рассаживались у костра и доставали самую различную тару с самой различной жидкостью. Несколько человек дежурили по периметру. Двое мужчин, обнявшись, лежали на снегу и не впопад пели «Ох, мороз, мороз!». Молодой парень в женской шубе чихал в свой шарф и злился на доверчивость к людям, но всех их объединяла радость праздника и какой-то необъяснимой доброты. Пожилой мужчина в белом костюме положил ногу на ногу и включил звук телевизора, по которому уже слышалась речь президента. Он сосредоточенно думал, но не о словах выступающего на экране. С минуты на минуту должен был прийти его заместитель с годовым отчетом о зоне. Мужчина нетерпеливо посмотрел на часы, на которых было 23:59, и стал постукивать кулаком по подлокотнику кресла. Комната была уставлена экранами. Их было несколько десятков, но работал только один. Когда речь президента подходила к концу, в дверь постучали. «Да-да», — нервно ответил пожилой мужчина, — «входите скорее». В комнату вошел молодой парень в элегантном черном костюме с красной папкой в руках. Он громко покашлял в кулак и поздравил своего начальника с Новым годом. «Оставь поздравление при себе. Я надеюсь, этот урод мертв. Таблетки подменили вовремя?» «Таблетки подменили вовремя, но они не попали к заказчику. Он все еще жив. Простите, Юрий Аристархович, тут человеческий фактор. Вот черт. Но ничего, ничего, не страшно. Ликвидируем этот мелкий штришок в наступившем году. Ты можешь быть свободен. Оставь папку на столе и иди к коллегам. Отмечай, отсыпайся. Пару дней можешь отдохнуть. Ты хорошо поработал». «Юрий Аристархович, я должен вам еще кое-что сказать», — проговорил парень, начиная заметно нервничать. «Пушок мертв. Мы провели вскрытие и обнаружили, что он полакомился теми самыми таблетками». «Выброс!» — закричал пожилой мужчина, с силой стукнув кулаком по столу. «Что?» — замямлил парень. «Я сказал «выброс!» «Вы уверены, Юрий Ареста?» «Чтобы от АЭС до самого кордона трясло, как при землетрясении в 10 баллов. Ты все понял? И пшел вон отсюда!» «Удачи вам в новом году!» — закончил президент. И в этот момент комнату немного качнуло, и на экране все заребило. А седой мужчина почесал голову и со злобой произнес своему отражению в экране монитора: «Вот вам, уроды, и Новый год.

0: Исследователи. Филипп Киндред Дик. «Господи всемогущий!» Лицо Пархурста пылало от возбуждения. «Ребята, быстрее сюда! Вы только взгляните!» Перед экраном переднего обзора столпились шестеро бородатых, одетых в лохмотья мужчин. «Это она!» Сердце Бартона, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Глаз не оторвать, до чего хороша!» «А с чего бы ей, черт возьми, выглядеть иначе?» Голос Леона дрожал. «Ты, наверное, думал, что пока мы...» «Ребята, вон Нью-Йорк!» «Где ты, голова садовая, Нью-Йорк, углядел?» «Да вон же, вон, у кромки воды!» «Не мели чепухи, мы сейчас вообще на другом полушарии, а то, во что ты тычешь пальцем, огни Бангкока на берегу Сиамского залива!» Зелено-голубой с белыми пятнами облаков шар заполнил уже почти треть экрана и увеличивался с каждой секундой. Они умолкли, очарованные красотой родной планеты. «Даже не верится, что вижу ее снова», — нарушил молчание Моревитер. «Думал, так-то мы загнемся». Его лицо перекосило гримаса презрения. «Марс! Проклятая помойная яма! Тускленькое пятнышко солнца, бесконечная пыльная буря, рыжий песок, мохнатые мухи и руины, руины, руины! Как мы только там не рехнулись за год с лишним!» «Спасибо Бартону!» – капитан Стоун кивнул на механика. «Второго такого спеца по ремонту ракетных двигателей вряд ли сыщешь во всей Солнечной системе!» «Знаете, куда я первым делом подамся, когда вернусь?» Пархурст мечтательно закатил глаза. «Куда?» «В Кони-Айленд, вот куда». «Почему именно туда?» «Люди, ребят, вы только представьте, толпы людей, и все разговаривают, кричат, напевают, жуют, а в ларьках торгуют мороженым и газировкой, и пивом, и молоком, и бумажными носовыми платками, и... А рядом плещется океан». «А чайки? Ты забыл о чайках?» Глаза векши блестели. «Давненько я не видел чаек. Подумать страшно, какая прорва времени. Целых 18 месяцев. Пархурст, я с тобой. Сядем на песок поближе к воде, чтобы бриз с океана бросал соленые брызги нам в лица, а над нашими головами будут кружить и кружить чайки. Интересно, какие купальники носят в этом сезоне?» «Не удивлюсь, если они и вовсе загорают нагишом». «Да чего обидно, ребята, что меня с вами не будет», — воскликнул Моревитер. «Сами понимаете, жена. Как приземлимся, сразу начнутся супружеские объятия, поцелуи и все такое». Он уставился в пустоту. Его голос упал до шепота. «Я целых полтора года не видел свою женушку. Как-то она там без меня. Скоро я увижу дом, жену». С лица Стоуна не сходила улыбка. «Скажу, не поверите, сколько лет я уже женат. А сколько ты уже женат? Иногда кажется, будто целую вечность». Стоун мысленно перенесся к Рату и Джин. В горле сразу возник комок. «Они, наверное, выросли за это время, сразу и не узнаешь». «Кто вырос, капитан?» «Мои дети». Астронавты переглянулись. В глазах каждого читалось нетерпение. «Когда же, наконец?» – прошептал Векши.
1: «Через час», – ответил Стоун. «Еще час, и мы дома».
0: Тормозные дюзы пронзительно взвыли. Корабль подпрыгнул, завалился на бок, пропахал по земле добрую сотню футов и, наконец, зарывшись носом в холм, замер. В наступившей тишине гулко капала вода. Первым, держась за спинку пилотского кресла, на ноги поднялся Пархурст. «Приехали!» – сообщил он, вытирая ладонью кровь с левой щеки. Бартон застонал, пошевелился и, опираясь о руку Пархурста, встал на колени. «Спасибо, мы приземлились, мы дома!» В рубке был полный кавардак. В измятом покореженном корпусе зияли три широченные трещины. Внутренняя мягкая обшивка местами отвалилась и теперь свисала лохматыми клочьями. Повсюду валялись обрывки бумаг и куски искалеченной аппаратуры. Один за другим, пошатываясь, поднялись Векши и Стоун.
1: «Все живы!» – ощупывая ушибленное плечо,
0: – поинтересовался Стоун.
1: «Дайте руку», – попросил Леон. «Проклятие! До чего коленка болит?»
0: Векша помог ему встать. Мэривиттер был без сознания. Его усадили в кресло и шлепками по щекам привели в чувство. «Мы сели, сели», будто не веря, снова и снова повторял Пархурст. «Сели, мы на старушке земле, и мы живы».
1: «Надеюсь, образцы не пострадали», – забеспокоился Леон. «Плевать на образцы! Главное, мы живы и здоровы!» – во все горло закричал Векши.
0: Разыскав в ящике с инструментами гаечный ключ, он начал лихорадочно отворачивать болты наружного люка.
1: «Вот сейчас выберемся на солнышко и разомнем ноги!»
0: «Где мы?» – спросил Бартон у Стоуна.
1: «К югу от Сан-Франциско».
0: «Сан-Франциско! Грандиозно!» Пархурст схватил второй гаечный ключ, подскочил к Векше и тоже принялся откручивать болты.
1: «Сан-Франциско! Подумать только! Я прежде бывал в этих краях! Во Фриско отличный парк! Парк Золотых Ворот называются! Тенистые аллеи, фонтаны, зеленая травка! В общем, все как полагается! Да, там еще лучше на всем западном побережье комната смеха! Завернем туда и повеселимся от души!»
0: Упал последний болт, люк с жалобным скрипом распахнулся. Разговоры разом оборвались. Щурясь от полуденного солнца, астронавты выглянули наружу. Вокруг, среди зеленых холмов, простирались возделанные поля. Слабый ветерок шевелил травинки. От цветка к цветку порхали бабочки. Вдалеке виднелась скоростная автострада. По ней ползли крошечные букашки автомобили.
1: «Слышите?» – спросил Леон. «Что это?»
0: «Поезд!» Постукивая на стыках рельсов, к городу приближался поезд. Город. Дома и деревья. Цирк Шапито на окраине, рядом бензоколонка. За ней автостоянка, напротив мотель.
1: «Как думаете, кто-нибудь видел нашу славную посадку?»
0: «Наверняка.
1: А уж слышали-то непременно», – заявил Пархурст. «Когда мы свалились, громыхнуло почище, чем в грозу».

шампанского!» Придерживаясь за корпус корабля, он поднялся на ноги и гордо выпятил грудь. «Возвращение героев космоса! Нам вручат ключи от города! Затем парад! Военный оркестр играет марш! Тум-прум-прум!» А вокруг море прелестных девичьих лиц и цветы, цветы... «Хм!» — хмыкнул Леон. «И девицы непременно берут тебя в плен! А то как же!» Пархурст зашагал через поле к городу. «Поторапливайтесь, а то пропустите самое интересное! Потом локти себе кусать будете!» Остальные последовали за ним. «Смотрите!» — воскликнул Стоун. «Вон с того холма за нами наблюдают! Ребятишки! Да их целая орава!» Бартон засмеялся. «Пойдем, поздороваемся с ними!» Они побрели по высокой, мокрой от утренней росы траве к стайке детей. «Похоже, сейчас весна! Чувствуете, какая свежесть в воздухе?» Леон вздохнул полной грудью. «Весной пахнет! И трава! Молодая, зеленая трава! Ее еще не успело высушить летнее солнце!» Стоун посчитал в уме. «Сегодня 9 апреля!» Они заспешили дальше. Дети стояли и молча разглядывали их. «Эй, ребятки!» Пархурст замахал рукой. «Мы вернулись!» Дети во все глаза таращились на них. «Что-то не так!» пробормотал Леон. «Ну, конечно! Как мы сразу не догадались! Наши бороды!» Стоун сложил ладони рупором у рта. «Не бойтесь! Мы вернулись из космоса! Мы астронавты!» Дети переглянулись и во все лопатки припустили к городу. Шесть астронавтов озадаченно уставились на опустевшую вершину холма. «Какого черта?» – вырвалось у Пархурста. «Что это с ними?» «Наши бороды!» – повторил Стоун. «Их напугали наши бороды!» «Что-то здесь не так!» — хрипло заявил Бартон. — Случилось что-то непоправимое, нутром чую. — Еще бы им нас не бояться. Посмотрите на себя. Леон оторвал рукав рубашки. — Заросшие и грязные. Одно слово — бродяги. Он направился за детьми к городу. — Пойдем, чего встали? На полпути нас наверняка встретит специальная машина. Стоун и Бартон посмотрели друг другу в глаза и зашагали следом. За ними молча побрели остальные. Кативший им навстречу паренек развернул велосипед и, что было сил, налег на педали. Дорожные рабочие, завидев их, побросали лопаты и с криком разбежались. Астронавты в недоумении смотрели им вслед. «Хотел бы я узнать, в чем тут дело», – обронил Пархурст. Стоун в ответ лишь пожал плечами. Астронавты перешли через железнодорожные пути и оказались в рощице эвкалиптов. За деревьями начинался город. «Барлиндейм», – прочитал Леон вслух надпись на дорожном указателе. Астронавты оглядели окраину городка. Отель, кафе, заправочная станция, магазинчики, едва ползущие автомобили, немногочисленные прохожие. Заштатный городишко, каких в Америке сотни. Они, не торопясь, вышли из-за деревьев. Служащий заправочной станции поднял на них глаза и замер, разинув рот. Через минуту он опомнился, бросил шланг и понесся по главной улице, вопя во всю глотку. Остановились автомобили, из них повыскакивали водители и побежали прочь. Из магазинов и кафе высыпали домохозяйки, бизнесмены, дети и бросились со всех ног в разные стороны. Через полторы-две минуты улица опустела. «Господи!» – пробормотал Стоун. «Что творится на белом свете?» Шесть астронавтов понуро зашагали к центру городка. Вокруг ни души. Вдалеке жалобно завыла сирена. Из боковой улочки выехал автомобиль с мигалкой на крыше, увидев их, полицейский за рулем дал задний ход. В окне ближайшего дома Бартон приметил бледное от страха лицо. Секунда, и лицо скрылось за занавеской. «Уму непостижимо! Что происходит? Они здесь что, рехнулись все разом?» – обратился Мэри Виттер к Стоуну. Стоун молча сел на бордюр.

0: остальные столпились вокруг.
1: «Моя коленка!» Леон застонал и привалился спиной к телеграфному столбу. «Болит ужасно!» Он закусил губу. «Капитан!» – бросил Бартон. «Ты понимаешь, в чем тут дело?» «Нет!» Стоун покопался в карманах, достал сигарету. Закурив, посмотрел на кафе напротив. Посетители в панике разбежались оттуда, оставив все как есть. Тарелки с едой на буфетной стойке, стаканы с недопитой кока-колой, возле самого входа потрепанный портфель. Гамбургеры в духовке чадили, кофейник натужно пыхтел. На тротуаре перед кафе валялись разноцветные пакетики, выпавшие из чьей-то сумки. Автомобиль с открытой дверцей тарахтел незаглушенным двигателем. «Ну а дальше что?» – спросил Леон. «Не знаю. Нельзя же просто сидеть и...» «Не знаю». Стоун поднялся, пересек улицу, вошел в покинутое кафе и уселся на табурет перед стойкой. «Что он делает? Кто его знает?» Пархурст тоже вошел в кафе и сел рядом со Стоуном. «Что ты делаешь? Разве не ясно? Жду, когда меня, наконец, обслужат». Из-под стола выползла пятнистая собака, втянула носом в воздух, опасливо косясь на них, прошмыгнула вдоль стены к выходу и припустилась по улице. «Да ты что, капитан?» Пархурст положил руку Стоуна на плечо. «Все же разбежались!» Стоун молча изучал поверхность буфетной стойки. Так и не дождавшись ответа, Пархурст вышел на улицу. «Какого черта они все разбежались?» – обратился он к Бартону. «Что с ними стряслось?» «Глаза!» – воскликнул Бартон. «Какие еще глаза?» «Люди смотрят на нас!» Бартон махнул рукой на окна соседнего дома. «Спрятались, но почему? Почему они прячутся от нас?» Мэри Виттер внезапно напрягся. «Сюда кто-то едет!» Астронавты, как по команде, повернули головы на звук. Из-за поворота появилось два черных лимузина и покатили в их сторону.
2: «Слава богу!»
0: Леон отошел от столба.
1: «Наконец-то за нами приехали!»
0: Автомобили замерли возле кафе. Хлопнули дверцы, и астронавтов окружили мужчины в одинаковых серых плащах до пят, дорогих галстуках и шляпах.
1: «Я Сканлин», – представился один из них, высокий, седовласый. «Офицер ФБР!»
0: Он оглядел с ног до головы каждого астронавта.
1: «Вас только пятеро. Где еще один?»
0: «Капитан Стоун?»
1: «Он там», – Бартон махнул рукой на кафе. «Приведите его!»
0: Бартон вошел в кафе.
1: «Капитан, за нами приехали!»
0: Стоун поднялся, и они вместе вышли на улицу.
1: «Шесть! Все на месте!»
0: Скалин махнул своим людям.
1: «Действуйте!»
0: Одетые в длиннополые плащи мужчины оттеснили астронавтов к витрине кафе.
1: «Эй!» – крикнул Бартон. «Что происходит?»
3: «В чем дело?» По щекам Пархурста катились слезы. «Ради бога, объясните!»
0: В руках у людей в серых плащах появилось оружие – крошечные огнеметы.
3: «Ради бога!» – взмолился Векши, отступая на шаг и поднимая руки. «Мы же не совершили ничего противозаконного!»
0: В глазах Леона блеснула надежда.
3: «Они не знают, кто мы такие. Наверное, приняли нас за русских шпионов!»
0: Он обратился к Сканлину.
3: «Мы астронавты. Я Леон. Помните? Мы улетели на Марс 1,5 года назад. Теперь вернулись!»
0: Голос Леона звучал все тише и тише.
3: «Мы...»
0: Люди в серых плащах прицелились.
3: «Мы вернулись!» – прохрипел Мэри Виттер. «Мы были на Марсе!»
0: Лицо Сканлина оставалось безучастным.
1: «Красиво звучит!» – сказал он. «Вот только одна неувязочка. При посадке на Марс корабль потерял управление, врезался в скалу и взорвался. Погибли все члены экипажа. Посланный нами через полгода автоматический корабль доставил на Землю трупы. Изуродованные до неузнаваемости, обугленные тела шестерых астронавтов».
0: Он повернулся к своим подчиненным.
1: «Действуйте по инструкции!»
0: Люди в серых плащах открыли огонь.
1: Шестеро бородатых астронавтов попытались бежать, но облитые напалмом вспыхнули. Через секунду клубы зловонного дыма скрыли из глаз агентов ФБР корчащиеся на асфальте фигуры, но стоны и вопли раздавались еще долго. Сканлин поддел ногой кусок обугленной плоти.
2: «Трудно сказать с уверенностью», – пробормотал он. «Вроде бы только пять, но я не заметил, чтобы кто-нибудь сбежал».
1: Молодой сотрудник Вилкс отрешенно уставился себе под ноги. Ему не хотелось видеть, во что напалм превратил живые тела.
2: «Я посижу в машине», – промямлил он. «Дело еще не закончено», – буркнул Сканлин, но, увидев белое, как полотно лицо юноши, добавил. «Ладно уж, отдохни».
1: В окнах и дверных проемах показались люди. Из домов, опасливо косясь по сторонам, выходили самые смелые из них.
2: «Они прикончили их!» – закричал мальчонка лет 7. «Они прикончили шпионов из космоса!»
1: Обыватели окружили пятачок перед кафе. Замерцали фотовспышки, зажужжали кинокамеры. Куда ни глянь, бледные лица, округлившиеся глаза, перекошенные злобой рты. Вилкс, морщась, залез на переднее сиденье, хлопнул дверцей. Про себя заметил, что руки дрожат. Истошно вопило радио, и он поспешно щелкнул выключателем, желая только одного – покоя. Его коллеги из бюро что-то вполголоса обсуждали со Сканлином перед кафе. Затем разделились на две группы. Трое обогнули здание, четверо направились по главной улице к аллее. Вилкс тупо смотрел им в спину. Происходящее казалось кошмаром. В машину заглянул Сканлин.
2: «Как, отдышался малость?»
4: «Да, спасибо. Какой это уже раз? 22-й?»
2: «21-й. Прилетают каждые 2 месяца, и всякий раз те же имена, те же лица».
4: «Они такие же, как мы. Совершенно никакой разницы». Вилкс с трудом ворочил языком. «Это все равно, что сжечь 6 безоружных людей».
2: «Вовсе нет».
1: Сканлин открыл дверцу и сел на заднее сиденье.
2: «Они только выглядят как люди. Кто-то хочет, чтобы мы приняли их за своих, но они не люди. Ведь я их знал. Бартона, Стоуна, Леона».
4: «Понимаю. Кто-то там в глубинах космоса видел, как взорвался корабль, видел, как они погибли. Пока наш автоматический корабль добрался туда, они успели изучить останки и...»
1: Вилкс махнул рукой.
4: «Неужели их обязательно убивать?
2: Эти твари из космоса вновь и вновь засылают к нам имитации, а мы почти ничего не знаем о них».
1: На лице Сканлина вздулись желваки.
2: «Похоже, они настолько отличаются от нас, что ни о каком взаимопонимании не может быть и речи. Они, вероятно, думают, что все мы зовемся Леонами, Моревитерами, Пархурстами и Стоунами. От их логики свихнуться можно. Наверное, нам крупно повезло, что судьба свела нас с такими непонятливыми существами. Хотя победу праздновать пока рано. Не исключено, что в один прекрасный день они зашлют к нам вместо кучки несчастных астронавтов с Марса настоящую подделку, которую мы не сумеем вовремя распознать».
4: «Для этого им не обойтись без модели, образца. Сейчас, когда свернуты все космические программы с участием человека, нам беспокоиться не о чем».
2: «Хм, мне бы твою уверенность. По-моему, с их техническими возможностями добраться до Земли – плевое дело, и тогда следующим образцом для их творчества может оказаться любой из нас. Так что не зевай, сынок».
1: Один из сотрудников ФБР махнул рукой, и Сканлин вылез из автомобиля. Спустя 2-3 минуты он вернулся.
2: «Трупов в самом деле только 5», – обратился он к Вилксу. «Один чужак сбежал, кто-то из местных его уже видел. Он ранен и едва передвигается, так что далеко ему не уйти. Мы прочешем округу, а ты оставайся здесь, да держи нос по ветру».
1: Сканлин размашисто зашагал вместе с другими сотрудниками ФБР к аллее. Вилкс достал сигарету, откинувшись на спинку кресла, закурил.
4: «Мимикрия, черт бы их побрал, «Но зачем?» Появились двое полицейских и оттеснили зевак от кафе. Подкатил еще один черный автомобиль, и из него выбрались мужчины спортивного сложения в одинаковых серых плащах. Один из них подошел к автомобилю, в котором сидел Вилкс.
5: «У тебя рация включена?»
4: «Нет». Вилкс поспешно повернул выключатель, и в салон ворвались атмосферные шумы.
5: «Если увидишь его, знаешь, что делать?»
4: «Разумеется». Агент ФБР отошел от автомобиля. «Если бы мне решать, — думал Вилкс, — как бы я поступил? Попытался бы выяснить, чего они добиваются, существа, которые выглядят людьми. Но будут ли они людьми всегда? Не превратятся ли они в один прекрасный день в чудовищ, космических захватчиков, которых полным-полно в фильмах ужасов? Кто их знает? Может, они оборотни?» От толпы отделился человек. Сделал несколько шагов в сторону Вилкса, остановился в нерешительности, помотал головой. Костюм на незнакомце был странного покроя. Пуговицы на сорочке застегнуты на левую сторону, на ногах только носки, да и сами ноги при ходьбе не сгибались в коленях. Захватчик из космоса. Похоже, ему крепко досталось. Вилкс достал из кобуры под мышкой пистолет, тщательно, как в тире, прицелился незнакомцу в живот и плавно нажал на спуск. Всему этому его учили последние месяцы. Пришельца швырнуло назад, но он устоял на ногах, замер, даже не пытаясь бежать. Удивление на его лице сменилось гримасой боли. Вилкс вдруг заметил, что одежда существа во многих местах прожжена. Сквозь дыры проглядывает вздувшееся пузырями ярко-красное тело. С пальцев свисают лоскуты кожи. Скорее всего, он бы и так загнулся. Но я сделал то, что должен был сделать. Взгляды убийцы и жертвы встретились. В широко раскрытых глазах пришельца застыл страх. Рот судорожно открывался и закрывался, будто существо силилось что-то вымолвить. Вилкс выстрелил еще раз. Пришелец замертво свалился в двух шагах от автомобиля, так и не издав ни звука. Вилкс вышел на тротуар и склонился над телом. «Не надо было его убивать. Я выстрелил, потому что испугался. Но убив его, я выполнил свой долг. Он явился на землю под чужой личиной, хотел затеряться среди людей. Наверняка его создатели настроены против нас. Возможно, даже хотят покорить землю, а тот, кого я прикончил, был их разведчиком, соглядатаем. Но, слава богу, с ним и его дружками покончено раз и навсегда». И тут Вилкс вспомнил, что это не так. Был жаркий июньский день. Корабль с грохотом опустился на землю, завалился на бок, подмяв под себя изгородь, и замер. Тишина. Опираясь на спинку пилотского кресла, Пархурст поднялся на ноги. Нестерпимо болело плечо, перед глазами висела пелена. Пархурст потряс головой, стараясь привести мысли в порядок. «Мы сели!» От переполнявших его чувств Пархурст никак не мог совладать со своим голосом. «Мы приземлились!» «Помоги! Помоги!» Едва слышно попросил капитан Стоун. Бартон подал ему руку и помог подняться. Леон сидел на полу, вытирая с шеи кровь. В рубке царил разгром. Покореженные приборы валялись в углу, обшивка полопалась. «Да», — подтвердил Бартон, — «мы вернулись». Поднялся Векши, нетвердым шагом направился к люку, трясущимися пальцами принялся отворачивать крепежные болты. «В голове не укладывается», — пробормотал с пола Меривитер. «Мы снова на земле!» Со стуком отвалился последний болт. Векши и Пархурст уперлись ногами в пол, и тяжелая крышка люка со скрипом открылась.
5: «Эй, там, на посудине!» — крикнул, спрыгнув на землю Леон. «Кто из вас хвастал своей кинокамерой?» «Векши, камера ведь твоя!» — сказал Стоун. «Прихвати ее с собой!» «Конечно! Снимемся рядом с кораблем, как задумали!» —
2: Эти кадры войдут в историю, будут напечатаны во всех учебниках.
3: Векши покопался среди обломков аппаратуры.
2: Вот она, голубушка. Крепко же ей досталось при посадке, но вроде еще работает.
3: Как бы нам попасть в кадр всем шестерым? Сказал Пархурст и спрыгнул вниз.
2: Кто-то ведь должен нажать на спуск?
6: В камере есть автоспуск.
3: Стоун взял из рук Векши камеру, прикрепил к изуродованному стабилизатору и навел на резкость.
2: «Становитесь в ряд!» – скомандовал он, нажал на кнопку и присоединился к остальным.
3: Пока жужжала камера, шесть бородатых оборванных астронавтов неподвижно стояли у изувеченного корабля, устремив взгляды на безбрежные поля. Щелкнув напоследок, моторчик в камере замолк. Астронавты переглянулись, широко улыбаясь.
2: «Мы вернулись!»
3: – во все горло закричал Стоун.
2: «Земля! Твои дети снова с тобой!»
3: Филипп Киндред Дик. Исследователи. Читал Владимир Коваленко.
7: Большое спасибо за внимание.
8: Вся суть того, что вы называете моим первым открытием, оно и заключается в простом факте. Все шесть зон посещения располагаются на поверхности нашей планеты так, словно кто-то дал по Земле шесть выстрелов из пистолета, расположенного где-то на линии Земля-ДНР.
9: Вы слушаете радио «Фантастики».

0: Ну, сюда, товарищи, сюда, сюда. Отдохнули, восстановились. Тогда продолжим. Удалов, Ксении, те же. Антонину благодарю. У тебя на сегодня все. Диогена, тебе новую роль. Перевоплощайся.
1: В кого?
0: Ну вот, ну ты что, ты забыл, кого встретил Удалов на рыбалке?
1: А-а-а! Ну, так бы и сказал.
0: Ну вот, внимание. Внимание. Начали.

В наши дни в колдунов никто не верит. Создается впечатление, что они вымерли даже в литературе. Изредка мелькнет там волшебник. Ну, волшебник – это не колдун, а куда более воспитанный пришелец с Запада. Пока наши деды не начитались в детстве сказок братьев Гримм и Андерсена, они о волшебниках и не подозревали. А теперь вот какой-нибудь гном нам ближе и понятней, чем простой колдун. Этим феноменом и объясняется то, что когда колдун вышел из лесу и направился к удалову, тот даже не заподозрил дурного. Колдун был одет неопределенно.

приятно и притом претенциозно. На нем был драный тулуп, заячья шапка и хромовые сапожки со шпорами и пряжками, как бывает на дамских сумочках.

0: На ней.
1: Ловится.
2: Угу.
1: Половину отдашь мне.
2: Угу. Сейчас.
1: Поделись. Я здесь хозяин. Со мной делиться надо.
2: Еще чего. Какой год сюда приезжаю рыбачить, хозяев не видал. У нас все равны.
1: А я здесь недавно. Пришел из других мест. Мирный я, понимаешь?
2: Вы что, на маскарад собрались или из больницы сбежали?
1: Грубо, грубо. Ниоткуда я не сбежал. Какую половину отдашь? Так, здесь у тебя 3, 4, 5, 6 подлещиков, так, 3 ерша. И платичка.
2: Уходи-то ко мне, в ведерко-то не нужно.
1: Как будем делить?
2: А вы где живете-то?
1: Под корягой. Холодно будет чью-нибудь пустую дачу оккупировать, так я без претензий.
2: А что, своего дома нету?
1: Дома своего мне не положено, потому что я колдун, вольное существо.
2: А, понятно.
1: Стой! Ты что? Уйти хочешь? Что, перечить вздумал? А ведь мне ведь никто никогда не перечит. И в старые-то времена от одного моего вида на землю падали, умоляли, чтоб я чего добровольно взял, ведь не губил.
2: Колдунов не бывает, это суеверие.
1: Знаешь, кому суеверие, а кому и грустная реальность. Давай делись.
2: Так чего же вас бояться-то?
1: Ясное дело, почему бояться? Потому что порчу могу навести.
2: Это в каком? В каком смысле?
1: В самом прямом. Давай, дели. И на тебя порчу могу навести. И на корову твою, и на козу, и на домашнюю птицу.
2: Так, нет у меня скота и домашней птицы нету. Откуда им быть, если я живу в городе? Так что прощайте.
1: Стоп. Так, значит, отказываешься?
2: Угу.
1: А, значит, не уважаешь.
2: Значит, так.
1: Так, ну, значит, не надо меры принимать.
2: Значит, принимай.
1: Так я же на тебе порчу напущу, понимаешь? Последний раз предупреждаю.
2: Это какую же порчу-то?
1: Чесотку могу и лихорадку могу.
2: Ой-ой-ой, противно слушать. От всего этого лекарства изобретены.
1: Ой, ну хоть 2 лещиков, ну,
2: отдай. Нет, и не проси.
1: Стой!
2: Ну, не препятствуй.
1: Стой!
2: Не препятствуй. Я из-за тебя на автобус опоздаю. Домой поздно приеду. Завтра на службе буду не выспавшийся, понимаешь?
1: На службу ходишь?
2: Ну?
1: Так ищи и рыбу ловишь.
2: Ну, а как же? Как же в жизни без разнообразия? Так и помереть можно. Да если бы я только на службу ходил, да с женой общался без всякого хобби, наверное, помер бы с тоски. Да человеку в жизни необходимо разнообразие. Без этого он не человек, понимаешь? Не человек, а, как бы тебе это сказать, существо.
1: Понял.
2: Так.
1: Смерть тебя пришла, Корнелий Удалов.
2: Постой, откуда ты знаешь, как меня зовут?
1: Знаю я, и какую порчу напустить на тебя знаю.
2: Говори.
1: Смотри же.

0: Колдун выхватил клок из серой бороды, сорвал с дерева желтый лист, подобрал с земли комок и стал все это мять, причитая по-старославянски и притом приплясывая. Зрелище было неприятным и тягостным. Но Удалов ждал, словно не мог оставить в лесу припадочного человека. Но ждать надоело, и Удалов махнул рукой, оставаясь, мол, и пошел дальше.
1: Все, заколдованный ты, товарищ Удалов. Не будет в твоей жизни разнообразия. Такая на тебя напущена порча. Будет твоя жизнь идти по однообразному кругу, день за днем, неделя за неделей, и будет она повторяться точь-в-точь. И не вырвешься ты из этого порочного круга до самой смерти, и будешь еще молить меня, чтобы выпустил я тебя из страшного плена. Но я только захохочу тебе в лицо и спрошу, а про рыбку помнишь?
0: Еще в автобусе Удалов о колдуне помнил, а домой пришел, совсем забыл. Утром Удалова растолкала жена.
2: Корнелий, ты до обеда спать намерен? Максим, ты в школу опоздать хочешь?
0: И тут же... На сковородку яйца, щик-щик, нож по батону, буль-буль, молоко из бутылки, ух, чик-чик-чик, чайник закипел. Удалов поднялся с трудом, голова тяжелая, вчера перебрал свежего воздуха, с утра сегодня заседание, опять план горит. В автобусе, пока ехал на службу, заметил знакомые лица. В конторе была видимость деловитости. Удалов раскланялся с кем надо, прошел к себе, сел за свой стол и с подозрением оглядел его поверхность, словно там мог таиться скорпион. Скорпиона не было. Удалов вздохнул и начался работать.

0: Когда Удалов вернулся домой, на плитке кипел суп. Ксения стирала, а Максимка готовил уроки. За окном стояла осенняя мразь, темно, как в омуте. Стол, за которым еще летом играли в домино, поблескивал под фонарем, а с голых кустов на него сыпались ледяные брызги. Осень. Ой, пустое время. Незаметно прошла неделя. День за днем. В воскресенье Удалов на рыбалку не поехал, какой уж там клёх. Сходили в гости к Антонине, Ксениной родственнице, посидели, посмотрели телевизор, попили чаю, вернулись домой. Утром в понедельник Удалов проснулся от голоса жены.
1: Корнелий, ты что, до обеда спать собрался? Максим, ты намерен в школу опоздать?
0: И тут же. Плюх-плюх, а сковородку яйца. Шик-шик, нож по батону. Буль-буль, молоко из бутылки. Чайник закипел.

Удалов с трудом поднялся, голова тяжелая. А сегодня с утра совещание, а потом дела, дела. Как будто перед мысленным слухом Удалова прокрутили магнитофонную пленку. Где он все это слышал? В конторе суетились, спорили в коридоре. Удалов прошел к себе, сел и с подозрением оглядел поверхность стола, словно там мог таиться скорпион. Скорпиона не было. Удалов вздохнул и принялся готовить.

0: воскресенье. Удалов хотел было съездить на рыбалку, да погода не позволила, снег с дождем. Так что после обеда он спустился к соседу, побеседовали, посмотрели телевизор. В понедельник Удалов проснулся от странного ожидания. Лежал с закрытыми глазами и ждал. Дождался.
1: Корнелий, ты до обеда спать собираешься?
2: Стой, тебя кто научил? Ты что, других слов не знаешь?
1: Максим, ты намерен в школу сегодня идти?
0: И тут же... Плюх-плюх. А сковородку яйца. Удалов стал совать ноги в брюки, спешил вырваться из дома. Опомнился только на улице. Куда он едет? На службу едет. Зачем? А в конторе была суматоха. Готовились к совещанию по итогам месяца. Но стоило Удалову поглядеть на потертую поверхность своего стола, как неведомая сила подхватила его и вынесла вновь на улицу. Почему-то побежал он к рыбному магазину и, отстояв небольшую очередь, купил щуку 3 кг весом. Завернул щуку в газету и с этим свертком появился на автобусной остановке. Сыпал мокрый снежок, таял на земле и корнях деревьев. Лес был молчалив, внимательно прислушивался к тому, что произойдет.
3: Эй! Какая ель, какая ель! Эй!
4: Какая ель, какая ель, какая шашкина ель!
5: Здравствуйте!
4: Так, что, щуку принес?
5: Щуку?
4: В щуке костей много.
5: Да не, что вы, откуда же в щуке костям быть?
4: Нет.
5: Это же не лещ.
4: Так лещ. Лещ-то лучше.
5: Да что вы, это же...
4: Нет, лучше лещ. Уу, мороженое.
5: Да,
4: нет,
5: но свежее.
4: Нет. Свежее.
5: Щука.
4: А что? Допекло, да? А?
5: Сил больше нет. Нет сил. Плюх, плюх.
4: Быстро, быстро. Слушай, всего 2 недели прошло. Нет.
5: Ой, нет. Я больше не буду.
4: Не будешь?
5: Не буду.
4: Чего ты сегодня какой-то добрый?
5: Ну, не буду я больше.
4: Казалось бы, чего тебя жалеть? Ведь заслужил же ты наказание.
5: Так я же вам щуку принес. 3 кило 200.
4: 3 кило 200.
5: 3 кило 200.
4: 3 200.
5: Щука, вот.
4: Ну, ладно. На, подержи.
5: Давайте.

0: Свободен ты, Удалов.
1: Спасибо.
0: Ах, летом будешь мне каждого второго подлещика отдавать, слышишь?
1: Конечно, конечно, обязательно. Вот так. Спасибо.
2: Колдун закинул щуку на плечо, как винтовку, и зашагал в кусты.

Удалов вяло добрел до автобусной остановки. Он покачивал головой и убеждал себя, что хоть колдун, отвратительная личность, шантажист, вымогатель. Пока Удалов добрался до дому, он так измучился и постарел, что какая-то девушка пыталась уступить ему место в автобусе. В страхе он улегся спать и со страхом ждал утра, во сне ведя бесцельные и озлобленные беседы с колдуном. И чем ближе утро, тем меньше он верил в избавление. Но обошлось! На следующее утро Ксения сварила манную кашу. Максимка заболел свинкой и не пошел в школу, а самому Удалову пришлось уехать в командировку в Вологду сроком на 10 дней.

0: Стоп! Остановите пленку. Вот так. Ой. Кажется, все. Финита, так сказать, комедия. Товарищи, я просто не нахожу слов, чтобы выразить вашему прекрасному коллективу свое... Эй, постойте! Постойте, куда же вы?
1: Все, опаздываем.
2: Товарищи, на гастроли, опаздываем. На гастроли.
3: Вологду.
2: На Вологду. Вот здесь сиди, захвати чемоданы.
0: Ну дела. Так сказать, очевидные, невероятные. Вот уж кто-кто, а люди этой профессии от однообразия не умрут. Даже завидно. Ну что же, пора и мне. Да, а где же книжка? Эй, книжка где? Фух ты, господи, вот она. Надо будет перечитать в метро. Там, помнится, есть одна такая история.
4: Ты узнаешь массу волшебных историй. Тут тебе и репка, и ключ золотой. Тут и Черномор, тот самый, который зря всех пугал своей бородой. А в конце концов, всему свету на диво, после приключений, сражений и драк, станешь ты веселый, как Буратино, и умный-умный, как Иван-дурак. Приходите в гости к нам поскорей, приходите в гости к нам. Кот про все расскажет вам, потому что он видел все сам. Ах, как тихо и темно, ах, как чудно и чудно, ах, как страшно и смешно, зато в конце все будет хорошо, зато в конце все будет хорошо, зато в конце все будет хорошо.

Филипп Хосе Фармер. Многоярусный мир. Книга первая. Создатель вселенных.

0: Взявшись за руки, они пошли к ревущему прибою. Не пройдя и сотни ярдов, Вольф увидел Гворла. Тот вышел из-за дерева, и эта встреча удивила его не меньше, чем их. Он взвыл, выхватил нож, а затем, повернувшись, позвал остальных. Через несколько секунд появились еще шестеро гворлов, и каждый держал длинный изогнутый нож. Роберт и Хрисида остановились в 50 ярдах от них. Сжав одной рукой ладонь девушки и держа рог в другой, Вольф помчался изо всех сил.
1: «А что теперь?» — на бегу крикнул он. «Не знаю!» — в отчаянии ответила она. «Может спрятаться в дупле дерева, но если они нас найдут, мы окажемся в ловушке!»
0: Время от времени Вольф оглядывался. Густые заросли кустарника скрывали некоторых гворлов, но один или два неотступно маячили сзади.
1: «Валун!» — воскликнул Вольф. «Он как раз впереди! Бежим туда!»
0: Внезапно он понял, как ему не хотелось уходить в свой родной мир. И хотя этот путь означал спасение и временное укрытие, Роберт с радостью отказался бы от него. Перспектива застрять там и потерять надежду на возвращение казалась ему настолько ужасной, что поначалу он даже решил не трубить в рог. Но Вольф знал, что придется это сделать. Куда же им еще идти? Сомнения отпали сами собой. Когда они с Хрисеидой приблизились к валуну, Роберт заметил несколько темных фигур, которые прятались у подножья скалы. Гворлы вскочили, блеснули ножи и длинные белые клыки. Как только Вольф и девушка свернули в сторону, трое у валуна присоединились к погоне. Они оказались ближе остальных. Их отделяло от беглецов каких-то 20 ярдов.
1: «Неужели ты не знаешь никакого укрытия?» — задыхаясь, прокричал Вольф. «Только за гранью!» — ответила она. «Это единственное место, куда они, возможно, не отважатся пойти. Однажды я спустилась по поверхности скалы и нашла несколько пещер, но там очень опасно».
0: Он ничего не сказал, приберегая дыхание для бега. Ноги отяжелели, легкие и горло резало. Хрисеида находилась в лучшей форме. Длинные ноги несли ее, как по воздуху. Она дышала глубоко и ровно, почти без усилий.
1: «Еще пара минут, и мы там!» — сообщила она.
0: 2 минуты показались вечностью, но каждый раз, когда чудилось, что еще миг, и он свалится на землю, Роберт оглядывался на гворлов, и это придавало ему силы. Твари отставали все больше и больше, но по-прежнему оставались на виду. Они покачивались на коротких кривых ногах, бугристые морды выражали непреклонную решимость.
1: «Может быть, они оставят нас в покое, если ты отдашь им рог?» — спросила Хрисеида. «Мне кажется, им нужен рог, а не мы».
2: «Я отдам его, когда посчитаю нужным», — ответил он, с трудом переводя дух. «И только в самом крайнем случае».
0: Им предстояло одолеть крутой склон. Казалось, что на ноги подвесили гири, но к нему пришло второе дыхание, и Роберт почувствовал, что может пробежать еще немного. Вскоре они оказались на вершине холма, одна сторона которого резко обрывалась вниз. Хрисеида заставила его остановиться. Она быстро подошла к краю обрыва, постояла, осмотрелась и жестом подозвала его. Встав рядом с ней, Вольф взглянул под ноги. Его желудок сжался в комок. Отвесная стена черной блестящей скалы тянулась вниз на несколько миль, а дальше не было ничего. Ничего, кроме зеленого неба.
3: «Так это край света!» — воскликнул он.
0: Хрисеида не ответила. Она побежала вдоль обрыва, поглядывая в бездну и временами ненадолго останавливалась, чтобы осмотреть поверхность грани.
1: «Еще около 60 ярдов!» — сказала Хрисеида. «Вон за теми деревьями, которые растут у самого края!»
0: Она побежала быстрее, и Роберт поспешил за ней. Внезапно из кустов, росших недалеко от пропасти, выскочил гворл. Он обернулся и издал призывный крик, уведомляя своих собратьев о том, что настиг беглецов. А затем, не дожидаясь остальных, тварь ринулась в атаку. Вольф прыгнул навстречу.
2: Заметив, что чудовище поднимает нож для броска, он швырнул рог. Это явилось для Гворла полной неожиданностью. Или, возможно, рог, вращаясь, ослепил его отблесками солнечного света. Какой бы ни оказалась причина, Роберт тут же воспользовался его промедлением и бросился на Гворла, когда тот пригнулся и протянул руку к рогу. Огромные волосатые пальцы обхватили инструмент, тварь издала скрежещущий вопль восторга, но рядом оказался Вольф и нанес удар, целясь в выпирающее брюхо. Но Гворл быстро поднял нож, и два клинка с лязгом встретились в воздухе. Потерпев неудачу, Роберт подумал о бегстве. Вне всяких сомнений, эта тварь владела искусством боя на ножах. Вольф довольно неплохо фехтовал и в прошлой жизни тренировался до самой старости, но дуэль на рапирах во многом отличалась от грязной поножовщины, и он это хорошо понимал. Тем не менее, отступать было поздно. Во-первых, не успеет он сделать и 4 шагов, как Гворл вонзит в его спину нож. Во-вторых, в левом кулаке, покрытом шишками, Гворл сжимал серебряный рог, и Вольф с этим смириться не мог. Понимая, что противник оказался в очень невыгодном положении, Гворл оскалился, обнажив длинные острые и желтые верхние клыки. «С такими, — подумал Вольф, — и нож не нужен». Мимо него пронеслась золотисто-коричневая фигура с развивающимися длинными волосами в черную и каштановую полоску. Глаза Гворла расширились, и не успел он повернуться влево, как в его грудь вонзился толстый конец длинной палки. Другой конец держала Хрисеида. Приподняв голый сук, словно шест для прыжков, она разбежалась изо всех сил и нанесла такой удар, что чудовище рухнуло на спину. Рог выпал, но нож по-прежнему оставался в руке Гворла. Вольф прыгнул вперед и воткнул клинок в толстую шею твари, попав между 2 хрящевыми выступами. Мышцы там оказались крепкими и мощными, но не настолько, чтобы остановить лезвие. Оно застряло лишь тогда, когда сталь рассекла дыхательное горло. Роберт протянул Хрисеиде нож Гворла. «Вот, держи». Она взяла его, явно будучи в шоке. Вольф сердито дал ей несколько пощечин, и ее взгляд тут же прояснился. «Ты сделала все как надо», — сказал он. «Неужели тебе хотелось бы увидеть мертвым меня, а не его?» Роберт снял с трупа пояс и надел на себя. Теперь у него было 3 ножа. Он сунул окровавленное оружие в ножны, одной рукой схватил рог, другой сжал ладонь Хрисеиды и снова побежал. Позади раздался свирепый вой, и на вершине холма появились Гворлы, но беглецов отделяло от них около 30 ярдов, и они удерживали это расстояние до тех пор, пока не достигли небольшой группы деревьев на самом краю пропасти. Хрисеида взяла руководство на себя. Она легла на край обрыва и скользнула вниз. Прежде чем последовать за ней, Вольф глянул вниз и увидел небольшой выступ, который находился примерно в 6 футах от него. Хрисеида присела на небольшой площадке, а затем повисла на руках. Спрыгнув вниз, она оказалась на узком карнизе, но и на этом дело не кончилось. Дальше начиналась расщелина, которая под углом в 45 градусов сбегала вниз по поверхности скалы. Встав лицом к каменной стене и двигаясь боком, раскинув руки в стороны и прижимаясь к поверхности грани, они могли бы пройти по ней какое-то расстояние. Вольф засунул рог за пояс и, полагаясь на силу рук, последовал за девушкой. Сверху раздался вой. Роберт поднял голову и увидел Гворла, который спускался на первый выступ. Вольф оглянулся на Хрисеиду и чуть не сорвался вниз от потрясения. Девушка исчезла. Роберт медленно повернул голову и взглянул через плечо в пропасть. Он с ужасом ожидал увидеть, как она падает вдоль скалы и погружается. «Вольф!» — раздался голос Хрисеиды. Ее голова появилась прямо из скалы. «Здесь пещера! Поспеши!» Дрожа и обливаясь потом, он дюйм за дюймом пробирался к ней по узкому карнизу, пока, наконец, не пролез в широкое отверстие. Свод над головой возвышался на несколько футов. Вытянув руки в стороны, он почти касался стен, но внутреннюю часть пещеры скрывала тьма. И далеко она уходит?
1: Не очень. Но тут есть природный колодец, разлом в скале, ведущий вниз. Он выходит на дно мира, ниже которого нет ничего, кроме неба.
2: Этого не может быть, и тем не менее это так, озадаченно произнес он. Мы находимся во Вселенной, основанной на совершенно иных принципах, чем земной мир. Плоская планета с отвесными краями. Но я не понимаю, как тогда здесь действует гравитация и где ее центр? Хрисеида пожала плечами.
1: Кажется, властелин рассказывал мне об этом давным-давно, но я все забыла. Я даже забыла, что он однажды назвал Землю круглой.
2: Вольф снял кожаный пояс, выдернул из него ножны и нашел овальный черный камень, который весил примерно 10 фунтов. Он просунул ремень через пряжку и положил внутри петли. Проткнув острием ножа новую дырку, Роберт туго затянул петлю и застегнул пряжку. В его руках оказалась плеть с тяжелым камнем на конце. «Встань позади и чуть сбоку от меня», — сказал он. «Если я промахнусь и какой-нибудь гворл проскочит мимо, сразу же толкай его, но только не свались сама. Как думаешь, ты справишься с этим?» Она кивнула, но, видимо, не очень верила в себя. «Тебе потребуется все твое мужество. Я понимаю, ты очень устала, но в твоих жилах течет кровь великого рода древних эллинов. Им еще и не то приходилось делать в этом выхолощенном псевдораю, и ты не могла растерять свою былую силу».
1: «Я принадлежу не к ахейцам, — ответила она, — а к сменфеям. Но в каком-то смысле ты прав. Я чувствую себя не так плохо, как мне казалось прежде. Только к этому надо привыкнуть», — подхватил Вольф. Он обрадовался, потому что ожидал от нее иной реакции. «Если ей удастся взять себя в руки, вдвоем они смогут постоять за себя. Но их наверняка убьют, если при нападении гворлов она потеряет голову и ему придется присматривать за истеричной женщиной». «А вот и те, о ком мы говорили», — прошептал он, увидев, что на краю отверстия показались черные, волосатые и шишковатые пальцы. Он с силой взмахнул ремнем, и камень в петле раздробил пальцы гворла. Раздался рев удивления и боли, а затем долгий завывание.

«А если отдать им рог?» Он рассмеялся. «Даже если я отдам его, они нас не отпустят. И у меня нет желания отдавать им рог. Лучше я выброшу его в небо». На фоне отверстия появился силуэт фигуры, спрыгнувшей откуда-то сверху. Гворл влетел, опустился на ноги, за долю секунды восстановил равновесие и бросился вперед. Он прокатился по дну пещеры волосатым шаром и вновь оказался в боевой стойке. Это настолько удивило Вольфа, что он не успел отреагировать. А главное, он не ожидал, что тварям удастся забраться выше пещеры и спуститься вниз. Скала над входом выглядела совершенно гладкой и неприступной, но Гворл пробрался к ним. И теперь стоял перед Робертом, сжимая в руке изогнутый нож. Вольф раскрутил камень на конце ремня и метнул его в противника. Тварь бросила нож. Вольфу пришлось уворачиваться, и, может быть, поэтому бросок не удался. Нож слегка задел его плечо, и камень пролетел над косматой бугристой головой. Вольф нагнулся за ножом, который лежал на полу, и мельком увидел, как сверху в пещеру прыгнула вторая темная фигура, а у края отверстия появился третий гворл. Что-то ударило Вольфа по голове, в глазах потемнело, чувства начали угасать, и он рухнул на колени. Когда Роберт очнулся от боли в левой половине головы, у него возникло пугающее ощущение. Ему казалось, что он плывет вверх тормашками над огромным полированным черным диском. Кто-то связал за спиной его руки, шею стягивала веревка. Он висел вверх ногами в пустом пространстве, и все же петля на шее оставалась лишь слегка натянутой. Откинув голову, он увидел, что веревка тянется вверх и уходит в колодец на поверхности диска. Из неимоверно глубокой щели струился бледный призрачный свет. Роберт застонал и закрыл глаза, но вскоре снова открыл. Казалось, мир перевернулся. Внезапно он сориентировался. Вольф понял, что висит на веревке, спущенной со дна нижней стороны планеты, а не болтается вверх ногами вопреки всем законам гравитации. И зелень под ним тут же превратилась в небо. «Мне бы полагалось давным-давно задохнуться», — подумал он, «но здесь нет гравитации, и тело не натягивает веревку». Он подрыгал ногами, и реактивная сила понесла его вверх. Отверстие колодца приблизилось, в него прошла голова, но тут же вмешалась какая-то сила. Движение замедлилось и прекратилось, а затем невидимая пружина силового поля медленно отбросила Вольфа вниз. Полет продолжался до тех пор, пока веревка не натянулась до предела. Такое могли придумать только гворлы. Оглушив Роберта, они спустили тело в колодец или, что более вероятно, просто отнесли его вниз. Ширина колодца позволяла спускаться по нему, упираясь спиной в одну из стен и ногами в другую. Двигаясь таким маневром, человек содрал бы всю кожу, но волосатые шкуры гворлов были настолько прочными, что могли без ущерба выдержать и спуск, и подъем. А потом им, наверное, спустили веревку, и они, затянув петлю на его шее, сбросили тело через дыру в днище мира. Ему никогда не удастся подняться наверх. Он умрет от голода и жажды. Его тело будут раскачивать ветры пространства, пока не сгниет веревка. Но даже тогда он не упадет, а будет дрейфовать в тени диска планеты. Те гворлы, которых он сбросил с карниза, тоже упали вниз, но ускорение относило их все дальше и дальше. Несмотря на свое отчаянное положение, Вольф не мог не подумать о конфигурации гравитационного поля плоской планеты. По идее, центр должен находиться в самом низу, но тяготение действует только на поверхности и в самой массе планеты. На этой стороне гравитация напрочь отсутствовала. А что произошло с Хрисеидой? Неужели гворлы убили девушку, как ее подругу? Вольф знал, что как бы гворлы ни обошлись с ней, они намеренно не повесили ее рядом с ним. Им хотелось, чтобы частью его мучений стало полное неведение о ее судьбе. И до конца

0: о своей жизни на веревочной петле, он будет гадать, что с ней произошло. В его уме будут возникать все новые и новые картины, одна ужаснее другой. Какое-то время Роберт висел, немного отклонившись от перпендикулярной оси. Его отнесло в сторону ветром, а при отсутствии гравитации законы маятника не работали. Оставаясь в тени черного диска, он мог следить за движением Солнца. Светило, скрытое диском планеты, оставалось вне поля зрения, но свет его падал на край огромной дуги. Зеленое небо под солнечными лучами ярко светилось, тогда как неосвещенная часть погружалась во тьму. Чуть позже Вольф заметил, что свечение на краю диска стало слабее, и понял, что на смену Солнцу пришла Луна. «Должно быть полночь», — подумал он. «Если гворлы решили забрать Хрисеиду с собой, они могли проплыть по морю немалое расстояние, или она могла быть уже мертва, если ее подвергли пыткам. Если же ей уготована более мерзкая участь, оставалось надеяться лишь на то, что она не мучилась долго». Он висел во мраке под дном мира и вдруг почувствовал, как веревка на его шее дернулась. Петля затянулась, но не настолько, чтобы задушить. Кто-то подтягивал Вольфа к отверстию. Он выгнул шею, пытаясь увидеть своего спасителя, но взгляд тонул в темноте отверстия. А затем, словно сквозь поверхностное натяжение воды, голова Роберта прорвалась сквозь паутину гравитации, и его вытащили из бездны. Огромные сильные руки обхватили Роберта и прижали к твердой теплой мохнатой груди. Кто-то дохнул на него винным перегаром, жесткие губы оцарапали щеку. Стиснув Роберта в объятиях, существо дюйм за дюймом поднималось вверх. Мех терся о скалу. Ноги гиганта разгибались, рывком поднимаясь, отыскивали точку опоры, и вновь слышалось шуршание меха. «Ипсев?» — спросил Вольф. «Ипсев», — подтвердил Зибрилла. «А теперь замолчи. Мне надо поберечь дыхание. Нелегкое это дело». Роберт подчинился, с трудом удержавшись, чтобы не спросить о Хрисеиде. Когда они выползли из колодца, Ипсев снял с шеи пленника веревку и опустил его на пол пещеры. И только тогда тот отважился задать вопрос: «А где Хрисеида?» Ипсев мягко опустился рядом, перевернул Вольфа на живот и начал развязывать узлы на его запястьях. Он никак не мог отдышаться после путешествия, но все же ответил: «Гворлы усадили ее в большую лодку, выдолбленную из драквы, и поплыли через море. Она кричала, умоляла меня помочь ей. Потом гворл ударил ее, и она, как мне кажется, потеряла сознание. А я сидел пьяный, как властитель, и почти ничего не соображал от орехового сока после гулянки с Автонией. Ну, ты знаешь, с той большой оковилой. Но прежде чем Хрисеиду оглушили», — продолжал Ипсев, «она успела крикнуть, что ты висишь под дырой на дне мира. Я не понял, о чем она говорила, потому что давно здесь не бывал, и мне даже не хочется говорить, сколько лет с тех пор прошло. Собственно, я и сам не знаю. Теперь уже все в густом тумане. Да ты и сам понимаешь». «Нет, не понимаю», — Вольф поднялся и растер запястье. «Но если мне придется остаться здесь еще на какое-то время, боюсь, я тоже могу оказаться в алкогольном тумане». «Я хотел подойти к ней», — сказал Ипсев. «Но гворлы бросили в меня несколько длинных ножей и пообещали убить. Я смотрел, как они вытаскивают из кустов лодку, и вдруг подумал: какого черта? Ну и что, если они убьют меня? Я не собирался спускать им угроз, и мне было не все равно, что они тащат бог знает куда бедную малышку Хрисеиду. В былые деньки в Траде мы, сам знаешь, немного дружили с этой девчонкой, хотя здесь я с ней одно время практически не общался». Примечание 3. Траада — область Малой Азии, центром которого была Троя. Здесь и далее примечание переводчика. «И, думаю, довольно долгое время. Но сейчас мне вдруг захотелось какого-то настоящего приключения, какого-то истинного волнения. Я и возненавидел этих отвратительных бугристых тварей. Я побежал за ними, — продолжил он. Но они к тому времени спустили лодку на воду и усадили туда Хрисеиду. Я осмотрелся в поисках Гистоихтиса, подумав, что могу протаранить моллюском их лодку, если бы мне удалось сбросить их в воду, с ножами или без них, то они бы оказались у меня в руках, поскольку то, как гворлы вели себя в лодке, подсказывало мне, что на море они чувствуют страх и неуверенность. Я даже сомневаюсь, что они умеют плавать.
1: Я тоже сомневаюсь, согласился Вольф.
0: Но в пределах досягаемости не оказалось ни одного гистоихтиса. А ветер уносил их лодку все дальше и дальше. Они поставили большой треугольный парус. Я вернулся к Автонии и выпил еще. Я мог бы забыть о тебе точно так же, как пытался забыть о Хрисеиде. Я знал, какие ей предстоят мучения, и не мог вынести мысли об этом. Мне захотелось напиться до чертиков. Но Автония, будь блажен ее пьяный мозг, вдруг вспомнила, что говорила про тебя Хрисеида. Я бросился сюда и долго осматривался, потому что никак не мог вспомнить, где находятся карнизы, ведущие в пещеру. Я чуть не плюнул и не напился снова, но что-то удержало меня. Наверное, мне захотелось сделать какой-нибудь добрый поступок в этой вечности безделья, где нет ни добра, ни зла. Если бы ты не пришел, я бы висел там, пока не умер от жажды. А теперь, если мне удастся найти Хрисеиду, у нее появится шанс на спасение. Я отправлюсь за ней. Хочешь пойти со мной? Вольф чувствовал, что и Псев согласится, и все же ему не верилось, что гигант сдержит слово, когда дело дойдет до реального путешествия через море. Однако вскоре Ипсев удивил его еще раз. Зибрил отплыл от берега, ухватился за раковину проплывавшего мимо гихтоихтиса и забрался на спину моллюска. Он подвел его к берегу, прижимая рукой нервные окончания, проступавшие темно-пурпурными кляксами на коже сразу же за конусовидной раковиной, которая служила кораблю-моллюску носом. По особому указанию Ипсева, Вольф надавил на особое пятно рыбы паруса, буквальный перевод слова «гистоихтис», и так удерживал ее у полосы прибоя. Зибрила принес несколько охапок плодов и множество пуншевых орехов. «Нам придется есть и пить, особенно пить», – проворчал Ипсев. «Путь через океан к подножию горы может оказаться долгим». «Хотя, по правде говоря, я этого точно не знаю». Через несколько минут, уложив припасы в одну из естественных впадин на раковине рыбы паруса, они отплыли от берега. Тонкий хрящевидный парус поймал ветер, и огромный моллюск, заглотив порцию воды, с силой выпустил ее через задний мускульный клапан. «Гворлы уплыли вчера вечером», — сказал Ипсев, — «но они уступают нам по скорости». И они окажутся на другом берегу не намного раньше нас. Он вскрыл пуншевый орех и предложил Вольфу. Тот согласился. Несмотря на огромную усталость, он был взвинчен до предела, и ему требовалось какое-то сногсшибательное успокоительное, которое позволило бы забыться и уснуть. Изгиб раковины создавал пещерообразную нишу, куда он мог заползти. Роберт лег и прижался к гладкой коже рыбы паруса, от которой исходило тепло. Вскоре он начал засыпать. Последнее в его сознании запечатлелась плечистая фигура Ипсева, который разглядывал пятна моллюска. Полосы на шкуре Зибрилла слились в лунном свете. Он поднял над головой еще один пуншевый орех и высосал все его содержимое выпеченными губами. Проснувшись, Вольф обнаружил, что солнце едва появилось из-за горы, которая всегда оставалась полной, так как на нее никогда не падала тень планеты. Быстро скользила за другую сторону гряды. Отдохнувший и голодный, он съел несколько плодов и богатых протеинами орехов. Ипсев показал ему, как можно разнообразить диету кровавыми ягодами. Эти блестящие шары темно-бордового цвета Гроздьями висели на кончиках мясистых стеблей, росших прямо из раковины. Каждая ягода выглядела чуть меньше бейсбольного мяча, а из-под тонкой кожицы проступала жидкость, на вид и вкус напоминавшая кровь. Мякоть внутри походила на сырое мясо в соусе из креветок.
1: «Созрев, они осыпаются, и большая часть достается рыбам», — сказал Эпсев. «Но некоторые доплывают до берега. И все же, когда срываешь их прямо со стебля, они вкуснее всего».
0: Роберт присел рядом и, набив рот вкусной едой, с трудом произнес: «Гистоихтисы очень удобны. Они кажутся мне какими-то слишком уж хорошими.
1: Властитель придумал и создал их для нашего и для своего удовольствия», — ответил Эпсев.
0: «Неужели эту вселенную создал властитель?» — спросил Вольф. С некоторых пор он причислял подобные истории к мифам.
1: «Тебе лучше поверить в это», — ответил Эпсев, проживав. «Потому что, если ты не поверишь, властитель прикончит тебя. Впрочем, мне кажется, в любом случае долго пожить тебе не удастся. Он не любит незваных гостей».
0: Эпсев поднял орех и произнес: «Пью за то, чтобы ты остался незамеченным. За скорую погибель и вечное проклятие нашего властителя». Внезапно он выронил орех и прыгнул на Вольфа. От неожиданности Роберт не оказал никакого сопротивления. Эпсев затолкал его в полость раковины, где тот провел ночь, и прикрыл своим телом.
1: «Тихо!» — приказал Зибрилла.
0: «Свернись в комочек и лежи, пока я не скажу, что все в порядке. Над нами око властителя». Вольф прижался к раковине и постарался слиться с тенью внутри углубления. Он успел заметить промелькнувшую тень ворона, а затем и саму птицу.
1: Злобное создание пронеслось над ними, развернулось и начало снижаться, нацеливаясь на корму рыбы паруса.
0: «Черт бы его побрал! Он меня обязательно заметит!» — тихо прошептал Вольф.
1: «Без паники!» — приказал Эпсев. «Ух ты!»
0: — послышался глухой удар, всплеск и пронзительный крик, от которого Вольф подскочил и больно ударился головой о раковину. Из глаз посыпались искры, но он увидел, как ворон безвольно повис в двух огромных когтистых лапах. И если око властителя по размерам напоминало орла, то его убийца, стрелой упавший с зеленых небес, казался в первые секунды потрясения громадным, как птица рух. Придя в себя, Роберт увидел орлицу с бледно-красной головой, желтоватым клювом и светло-зелеными перьями. Гигантская птица раз в шесть превосходила размером ворона, и ее крылья, каждая по меньшей мере футов 30 в длину, тяжело били по волнам, когда она пыталась подняться из воды, в которой оказалась вместе со своей жертвой после столь стремительной атаки. С каждым мощным взмахом крыльев орлица поднималась вверх на несколько дюймов и вскоре набрала высоту. Но прежде чем исчезнуть вдали, она повернула голову, и Роберт увидел ее глаза. Они показались ему двумя черными щитами, в которых отражалось пламя смерти. Вольф содрогнулся. Он никогда не видел такой неприкрытой жажды убийства.
1: «Да, можешь содрогаться», — сказал Эпсев, просовывая ухмыляющуюся морду в углубление раковины. «Это одна из пташек Подарги. Подарга ненавидит властителя, и будь у нее возможность, она бы сама напала на него, даже если бы это стоило ей жизни. И поверь мне, стоило бы. Но она не может приблизиться к нему, и поэтому приказывает своим птичкам пожирать очи властителя. Что они делают, как ты смог заметить?»
0: Воль выбрался из своего укрытия и стоял, провожая взглядом удалявшиеся силуэты орлицы и ее добычи. «Кто такая Подарга?»
1: «Она, как и я, чудовищное создание властителя. Она тоже когда-то жила на берегу Эгейского моря и была прекрасной юной девой. В те времена властвовал великий царь Приам, и жили богоподобный Ахилл и коварный Одиссей. Я знал их всех, и они оплевали бы кретянина Эпсева, некогда храброго моряка и копьеносца, если бы увидели меня сейчас в этом виде. Впрочем, я рассказываю о Подарге. Властитель забрал ее в свой мир, создал чудовищное тело и поместил в него мозг. Она живет где-то там, продолжал Ипсев, в пещере на склоне горы. Ее сжигает лютая ненависть к властителю, но Подарга ненавидит и обычных людей. Она пожирает их, если только прежде ими не полакомятся ее пташки. Но больше всех Подарга ненавидит властителя. Ипсев, по-видимому, знал о ней очень много, но он вспомнил, что до похищения ее звали иначе, и когда-то давно они даже дружили. Вольф принялся расспрашивать дальше. Его интересовало все, что Ипсев мог рассказать об Агамемноне, Ахилле, Одиссее и других героев гомеровского эпоса. Он сообщил Зебриле, что Агамемнон считается историческим персонажем. Но можно ли то же самое сказать об Ахилле и Одиссее? Неужели они существовали на самом деле?
2: «Конечно, существовали», — Ипсев хмыкнул. «Я смотрю, тебе не терпится послушать о тех временах, но рассказывать мне, в общем-то, нечего. Это было очень давно, и прошло слишком много бесполезных дней. Да разве только дней? Может быть, веков и тысячелетий? Один властитель знает, к тому же столько выпито».
1: Весь остаток дня и часть ночи Роберт донимал Ипсева вопросами, но его старания были напрасны. Заскучавший Ипсев выпил половину своего запаса орехов и в конце концов захрапел.

Рассвет окрасил гору в зеленые и золотистые тона. Вольф засмотрелся на воду. Она была такой прозрачной, что он мог видеть сотни тысяч рыб, поражавших воображение фантастическими очертаниями и великолепием раскрасок. Держа во рту существо, похожее на живой бриллиант, из глубины всплыл ярко-оранжевый тюлень. Он вспугнул небольшого спрута с пурпурными прожилками, и тот метнулся в сторону. Далеко-далеко внизу на секунду возникло нечто огромное и белое, и тут же исчезло в глубине. Вскоре до слуха Роберта донесся шум прибоя, и у подножья Таяфаявозда показалась тонкая белая полоса пены. Гора, выглядевшая такой гладкой на расстоянии, оказалась испещренной расщелинами, выступами и шипами скал, крупными обрывами и застывшими каменными фонтанами. Таяфаявозд вздымался в небо. Ему не было конца, и, казалось, он нависает над всем миром. Вольф толкал Ипсева до тех пор, пока Зибрилла, постановая и бурча, не поднялся на ноги. Он поморгал покрасневшими глазами, почесался, прокашлялся и потянулся за очередным пуншевым орехом. В конце концов, по настоянию Вольфа, он направил рыбу-парус вдоль подножия горы. «Когда-то я знал эти места», — сказал Ипсев. «Однажды я задумал влезть на эту гору, чтобы отыскать властителя и попытаться...» Он помолчал, почесал затылок, сморщился, но все же закончил фразу «попытаться привить его». «Вот так». «Я знал, что вспомню это слово, но у меня ничего не получилось. Не хватило духу пойти на это в одиночку». «А теперь мы вместе, ты и я», — сказал Вольф. Ипсев покачал головой и отхлебнул из ореха еще раз. «Теперь это теперь. Вот если бы ты оказался со мной тогда... Впрочем, что толку болтать? Ты тогда даже и не родился. Даже твой прапрапрапрадедушка еще не родился. А теперь уже слишком поздно». Он замолчал и занялся проводкой рыбы паруса через отверстие в горе. Огромный моллюск резко свернул в сторону. Хрящевидный парус сложился и плотно прижался к мачте из жесткого, крепкого, как кость, хряща. Его белое тело взлетело на огромной волне, и путешественники оказались в спокойных водах узкого темного фьорда с невероятно высокими берегами. Ипсев указал на ряд неровных выступов в скале. «Залезай туда! По ним ты можешь забраться очень далеко, а вот как далеко – не знаю». «Я устал, натерпелся страху и уплываю обратно в сад. Надеюсь, мне никогда не придется сюда возвращаться вновь». Вольф долго упрашивал Ипсева. Он говорил, что ему не раз понадобится сила гиганта и что Хрисеида нуждается в его помощи, но Зибрилла лишь мрачно качал массивной головой. «Я благословляю тебя на все, что бы ты ни предпринял». «А я благодарю тебя за то, что ты сделал», — сказал Вольф. «Если бы ты не позаботился обо мне, я бы до сих пор болтался на конце веревки. Возможно, мы еще увидимся с тобой. Вместе с Хрисеидой». «Властитель могуч», — ответил Ипсев. «Неужели ты думаешь, что справишься с существом, которому удалось создать для себя целую вселенную?» «Всегда есть шанс», — сказал Вольф. «Покуда я сражаюсь, шевелю мозгами и держу удачу за хвост, моим возможностям нет предела». Он спрыгнул с раковины и чуть не поскользнулся на мокром выступе скалы. «Дурное знамение, друг мой!» — воскликнул Ипсев. Вольф обернулся, улыбнулся и ответил. «Я не верю в знамение, мой суеверный греческий дружище. Пока!»

Он начал восхождение и в течение часа ни разу не посмотрел вниз и ни разу не остановился. К тому времени огромное белое тело Гистоихтиса превратилось в тонкую бледную тень, а Эпсев стал черной точкой на ее оси. Прекрасно зная, что его уже невозможно разглядеть, Вольф все же помахал Эпсеву рукой и продолжил восхождение. А еще через час, цепляясь за трещины и карабкаясь по скалам, он выбрался из фьорда и оказался на широком карнизе отвесной скалы. Здесь его снова встретил яркий солнечный свет. Гора оказалась такой же высокой, как и снизу, да и путь легче не стал. Впрочем, Роберт не мог бы назвать его слишком трудным. Но этому радоваться не приходилось. Руки и колени кровоточили, подъем утомил его. Он даже собрался было провести здесь ночь, но вскоре передумал. Пока светло, он должен этим воспользоваться. Роберт вновь усомнился в истинности слов Эпсева, который утверждал, что гворлы выбрали именно этот путь. Эпсев говорил, что там, где море врезается в гору, есть и другие проходы внутрь гряды, но они находятся очень далеко. Вольф долго выискивал признаки того, что гворлы прошли этой дорогой, но ничего не нашел. Однако отсутствие следов еще не означало, что гворлы выбрали другую тропу, если только эту потрескавшуюся вертикаль можно назвать тропой. Через несколько минут он достиг одного из многих деревьев, которые росли прямо из скалы. Под перекрученными серыми ветвями с пестрыми зеленовато-коричневыми листьями валялись пустые ореховые скорлупки и огрызки плодов, которые выглядели довольно свежими. Кто-то недавно останавливался здесь, чтобы перекусить. И этот факт придал ему новые силы. В ореховой скорлупе осталось немного мякоти, которой хватило, чтобы унять чувство голода. Остатки плодов утолили жажду и освежили пересохший рот. Он карабкался вверх 6 дней, отдыхая по ночам. К его удивлению, жизнь существовала даже на отвесном склоне. На карнизах из пещер и трещин росли маленькие деревья и большие кусты. Там же обитали всевозможные птицы и множество мелких животных. Они питались ягодами, орехами и друг другом. Вольф наловчился убивать птиц камнями и ел их сырое мясо. Он нашел кремень и смастерил из него грубый, но острый нож, а затем с его помощью сделал короткое копье с деревянным древком и кремниевым наконечником. Роберт похудел. Ладони, ступни и колени покрылись толстыми мозолями и засохшими ссадинами. У него стала отрастать борода. На утро 7-го дня он взглянул вниз с карниза и прикинул, что находится по крайней мере в 12 тысячах футов над уровнем моря. Но дышалось по-прежнему легко, и воздух оставался таким же теплым, как и в начале подъема. Море выглядело как широкая река, а еще дальше находился край мира и сад, откуда он пустился в погоню за гворлами и Хрисеидой. Полоска земли казалась не шире кошачьего усика, и за ней виднелось лишь зеленое небо. На 8-й день, в полдень, Вольф наткнулся на змею, пожиравшую мертвого гворла. Все ее 40-футовое тело покрывали черные ромбы и темно-красные печати Соломона. Тело, которое по древнему проклятию должно быть безногим, имело по бокам ступни, да омерзения, похожие на человеческие. В раскрытой пасти виднелось 3 ряда акульих зубов. Заметив торчащий посреди нож и сочившуюся кровь, Роберт храбро напал на змею. Она зашипела, развернула спираль своих колец и попыталась скрыться. Вольф ткнул рептилию несколько раз копьем, и она бросилась на него. Он вогнал острие из кремня в большой тускло-зеленый глаз. Змея громко зашипела и взвелась вверх, легаясь 25 ступнями. Вольф вырвал копье из окровавленного глаза и воткнул его в мертвенно-бледный участок чуть ниже челюсти змеи. Кремень вошел глубоко. Змея дернулась так сильно, что вырвала из его рук древко, а затем, тяжело дыша, тварь упала на бок и через некоторое время сдохла. Сверху раздался пронзительный крик, и над головой Вольфа пронеслась огромная тень.
Он слышал этот крик во время плавания на рыбе-парусе. Он отпрыгнул в сторону и кубарем прокатился по небольшому карнизу. Поравнявшись с расщелиной, он юркнул в нее и повернулся, чтобы посмотреть, что ему угрожало. Роберт увидел огромную ширококрылую орлицу с зелеными перьями, красной головой и желтым клювом. Птица, нахохлившись, сидела на змее и мощным клювом, острым, как акульи зубы поверженной твари, выщипывала куски мяса. Глотая их, она свирепо посмотрела на Вольфа, и тот попытался забиться в расщелину как можно дальше. Он понимал, что ему придется оставаться в расщелине до тех пор, пока птица не насытится, но прошел день, а орлица все охраняла два трупа. Вольф начал испытывать голод, жажду и прочие неудобства. К утру он рассердился. Птица сидела на трупах, сложив крылья и опустив голову. «Спит», — подумал Роберт и решил бежать. Но едва он вылез из трещины в скале, морщась от боли в затекших мышцах, орлица вскинула голову, расправила крылья и закликотала. Вольф снова забрался в расщелину. К полудню орлица по-прежнему не вызывала желания убираться прочь. Она еще немного поела и теперь, казалось, боролась с дремотой. Иногда она выгибала шею и отрыгивала излишки мяса. Солнце застыло над трубами и птицей, все трое нещадно воняли. И Вольф пришел в отчаяние. Он понял, что орлица останется здесь до тех пор, пока не обглодает рептилию и гворло до костей. К тому времени Вольф будет полумертвым от голода и жажды. Роберт вышел из расщелины и поднял копье. Оно выпало из тела змеи, когда птица раздирала мясо. Он угрожающе ткнул им в сторону орлицы, и та свирепо уставилась на человека. Потом зашипела и издала резкий крик. Вольф крикнул в ответ и стал медленно отступать. Слегка покачиваясь, орлица осторожными короткими шагами двинулась за ним. Роберт остановился, еще раз закричал и прыгнул. Та испуганно отскочила и закликотала. Он возобновил свое медленное отступление, но на этот раз птица не стала его преследовать. А когда изгиб горы скрыл хищницу из виду, Вольф продолжил восхождение. Здесь хватало мест, куда бы он мог спрятаться, если бы орлица бросилась в погоню. Но ни одна тень больше не нависала над его головой. Возможно, птица хотела лишь защитить свою добычу. К середине следующего утра он набрел еще на одного гворла. Тот сидел, прижавшись спиной к стволу небольшого дерева. Раздробленная нога не позволяла ему встать, и он размахивал ножом, отгоняя от себя дюжину красных мускулистых свиноподобных зверей с копытами, как у горных коз. Те разгуливали взад и вперед перед покалеченным гворлом и глухо похрюкивали. Время от времени одно из животных совершало короткий бросок, но останавливалось в нескольких футах от мелькавшего ножа. Вольф влез на валун и кинул в парнокопытных плотоядных несколько камней. Через минуту он уже ругал себя за то, что привлек их внимание. Звери карабкались по отвесным граням валуна, как по лестнице, и только быстро действуя копьем, ему удавалось сталкивать их обратно на выступ скалы. Кремниевый наконечник входил в их жесткие шкуры неглубоко и не мог причинить им серьезных ран. Они с визгом падали на камни и снова карабкались вверх. Их клыки щелкали так быстро, что дважды чуть не поранили ногу. Отбивая атаки, он не мог предпринять решительных действий, но, уловив момент, когда все звери оказались внизу на выступе, Вольф отложил копье, поднял камень раза в два больше человеческой головы и швырнул его на спину одного горного вепря. Зверь завизжал и попытался уползти, волоча задние ноги. Стая набросилась на него и начала объедать неподвижные конечности своего сотоварища. А когда раненое животное попыталось защищаться, ему перегрызли горло. Через минуту мертвое тело разорвали на части. Вольф подобрал копье, спустился с другой стороны валуна и подошел к ворлу, не сводя глаз с кабанов, но те лишь подняли головы и, убедившись, что на их добычу никто не посягает, продолжили поедать труп. Гворл зарычал на Вольфа,
приподнимая длинный нож. Роберт остановился на безопасном расстоянии. Из ноги Кворла, чуть ниже колена, торчал осколок кости. Глаза твари, глубоко запавшие под низким подбровием, выглядели как стеклянные пуговицы. Вольф сам не ожидал, что так поступит. Раньше он немедленно без жалости убил бы любого попавшегося Кворла, но с этим ему хотелось поговорить. После долгих дней и ночей восхождения Роберт чувствовал себя ужасно одиноким и рад был обмолвиться словечком даже с этим отвратительным существом. «Могу ли я чем-то тебе помочь?» – спросил он по-гречески. Кворл что-то гортанно проговорил и поднял оружие. Вольф стал подходить к нему, но быстро отскочил в сторону, когда над его головой просвистел клинок. Он подобрал нож, затем подошел к Кворлу и заговорил с ним еще раз. Тварь что-то проскрежетала в ответ. Голос его был очень слабым. Вольф нагнулся, чтобы повторить вопрос, и тут Кворл плюнул ему в лицо. Страх и ненависть человека вырвались наружу. Он всадил нож в толстую шею. Тварь несколько раз взбрыкнула ногой и испустила дух. Вольф вытер нож о темный мех Кворла и осмотрел содержимое кожаной сумки на поясе мертвеца. Он нашел там сушеное мясо, сухофрукты, немного черствого хлеба и флягу с огненным напитком. Его смутила мысль о происхождении мяса, но он напомнил себе, что голодному выбирать не приходится. Вольф попробовал хлеб. Тот оказался твердым, как камень. Но смоченные слюной, темные комочки сухарей по вкусу не уступали печенью из пшеничной муки. Вольф продолжал восхождение. Дни и ночи сменяли друг друга, и он больше не встречал никаких следов Кворлов. Воздух оставался таким же теплым и чистым, как на уровне моря, хотя, по оценкам Вольфа, он одолел добрые 30 тысяч футов. Море внизу казалось тонким серебряным поясом на талии мира. Как-то ночью он проснулся, почувствовав прикосновение дюжины маленьких мохнатых рук. Роберт рванулся, но высвободиться не удалось. Одни маленькие ручки крепко держали Вольфа, в то время как другие связывали его по рукам и ногам какими-то травяными веревками. Затем Вольфа подняли и вынесли на каменный козырек перед пещерой, в которой он остановился на ночлег. В сиянии лунного света Роберт увидел несколько десятков двуногих созданий, каждая из которых не превышала ростом 2,5 футов. Они были покрыты гладким мышино-серым мехом с белыми воротничками вокруг шеи. Черные острые мордочки напоминали летучих мышей. Голову венчали огромные заостренные уши. Они молча потащили Вольфа по площадке и внесли в другую трещину. Узкое отверстие переходило в большую пещеру около 30 футов в ширину и 20 в высоту. Лунный свет, проникая сквозь щель в каменном своде, освещал груду костей с остатками гниющего мяса. Похитители уложили Роберта неподалеку от кучи, а сами отступили в угол пещеры и о чем-то заговорили между собой, вернее, зачирикали. Один из них подошел к Роберту, с минуту смотрел на него, затем опустился на колени, и в горло Вольфа впились крохотные, но очень острые зубы. За первым вампиром последовали другие и начали вгрызаться во все его тело. Все это происходило в мертвой тишине, в буквальном смысле слова. Даже Вольф не издавал ни звука, и лишь когда пытался разорвать веревки, из его груди вырывались хриплые стоны. Острая боль в местах укусов быстро прошла, словно в кровь ввели какое-то слабое анестезирующее средство. Вольф почувствовал, что засыпает, и, несмотря на свой нрав и убеждение, перестал бороться. По его телу расползлось приятное оцепенение. А стоит ли сражаться за жизнь, и не уйти ли в мир иной столь приятным образом? По крайней мере, его смерть не будет бесполезной. Какое благородство отдать свое тело этим маленьким существам, чтобы они могли набить им животы, умереть и сделать их на несколько дней сытыми и счастливыми. В пещеру ворвался луч света.
Сквозь теплую мглу Вольф увидел, как вампиры отпрянули от него. Потом отбежали в дальний конец пещеры и сбились в кучу. Свет стал ярче и постепенно превратился в факел из пылающей сосновой ветви. Из мрака возникло лицо старика, которое склонилось над Вольфом. Роберт увидел длинную белую бороду, впалый рот, крючковатый острый нос и огромные нависшие косматые брови. Иссохшее тело прикрывал грязный белый балахон. Рука, покрытая сетью крупных вен, сжимала посох, конец которого венчал крупный с кулак Вольфа чудесный сапфир в виде гарпии. Роберт попытался заговорить, но с губ слетали неразборчивые слова, словно он только что начинал выходить из-под наркоза после операции. Старик взмахнул посохом, и от массы серых шерсток отделились несколько вампиров. Не сводя со старика испуганных раскосых глаз, они бегом прошмыгнули через пещеру и быстро развязали Вольфа. Ему удалось подняться, но ноги не слушались, и старику пришлось поддерживать Роберта до самого выхода из пещеры. «Скоро ты почувствуешь себя лучше», — заговорил старик на мигенском наречии. «Яд долго не действует». «Кто ты? Куда ты меня ведешь?» «Подальше от опасности», — произнес старик. Роберт задумался над загадочным ответом. К тому времени, когда он окончательно пришел в себя, старик подвел его ко входу в очередную пещеру. Вольф потерял счет числу каменных залов, через которые они проходили, постепенно поднимаясь все выше и выше. Наконец, после 2 миль пути, старик остановился перед железной дверью. Он передал факел Вольфу, открыл дверь и жестом пригласил его войти. Роберт вошел в большую пещеру, ярко освещенную светом факелов. Дверь за спиной со скрипом затворилась, и раздался глухой стук задвигаемого в спешке засова. Прежде всего, Вольфа ошеломил удушливый запах. И только потом вид двух зеленых красноголовых орлиц, которые приблизились к нему. Одна из них голосом гигантского попугая приказала ему идти вперед. Он подчинился, обнаружив вдруг, что существа-вампиры похитили его нож. Хотя оружие здесь вряд ли пригодилось бы. Пещера кишела гигантскими птицами, каждая из которых была больше Вольфа. У боковой стены стояли две клетки из тонких железных прутьев. В одной из них сидело 6 кворлов, в другой находился высокий, прекрасно сложенный молодой человек в набедренной повязке из оленьей кожи. Он улыбнулся Вольфу и сказал: «Так значит, тебе удалось! Но как ты изменился!» И только теперь эти красновато-бронзовые волосы, выпеченная верхняя губа и скуластое веселое лицо показались Вольфу знакомыми. Он узнал человека, который бросил ему рог с валуна, осаждаемого гворлами, того, кто назвался Кикахой.

0: Роберт не успел ответить, потому что в этот миг одна из орлиц открыла дверь клетки, орудуя лапой, как человеческой рукой. Могучая голова с твердым клювом втолкнула его за решетку, и дверь со скрежетом захлопнулась. «Итак, ты тоже здесь», — сказал Кикаха густым баритоном. «Теперь надо подумать, что делать дальше. Наше пребывание в этой пещере может оказаться коротким и неприятным». Сквозь прутья Вольф увидел высеченный в скале трон, на котором восседала женщина. Вернее, полуженщина, потому что человеком она была лишь выше пояса. Все остальное было птичьим. Вместо рук – крылья. По сравнению с обычным земным орлом, ее ноги казались непропорционально толстыми, но им приходится нести большую тяжесть, подумал Роберт. Он уже понял, что видит еще одно чудовищное творение, созданное в лаборатории властителя, и, скорее всего, бадаргу, о которой рассказывал Ипсев. Выше пояса она была женщиной. Видеть такую доводилось лишь немногим мужчинам. Молочно-опаловая кожа, роскошная грудь и шея, словно великолепная колонна. Длинные черные прямые волосы обрамляли лицо, еще более прекрасное, чем лицо Хрисеиды. До сих пор Вольф считал такое невероятным. Но эта красота казалась зловещей. Ее взор переполняла лютая ненависть, как у попавшего в клетку сокола, которого задразнили до невыносимого состояния. Вольф отвел от нее глаза и осмотрел пещеру. «А где Хрисеида?» — шепотом спросил он у Кикахи. «Кто?» Вольф в двух словах описал ее и рассказал о том, что с ним произошло. Кикаха покачал головой. «Я ее не видел».
1: «А эти гворлы?»
0: «Они шли двумя отрядами. Наверное, Рок и Хрисеида находятся у второй группы. Но не очень-то переживай. Если мы не уговорим хозяйку отпустить нас, нам конец. И довольно-таки отвратительный». Роберт спросил о старике, и Кикаха ответил, что тот когда-то считался любовником подарги. Он принадлежал к числу первых людей, которых властитель перенес в свою вселенную сразу после того, как сотворил ее. Гарпия держала старика для черной работы, которая требовала человеческих рук. И именно по ее приказу он избавил Роберта от маленьких вампиров. Фавориты подарги уже несколько дней подряд докладывали своей хозяйке о каждом шаге Вольфа в ее владениях. Подарга беспокойно заерзала на троне и расправила крылья со звуком, похожим на далекий раскат грома.
2: «Эй, вы двое!» – закричала она. «Хватит шептаться! Итак, Кикаха, что ты можешь сказать в свою защиту перед тем, как я спущу на тебя своих птичек?»
0: «Рискуя показаться утомительным, я могу лишь повторить то, о чем уже рассказывал», — громко ответил Кикаха. «Я такой же враг властителя, как и ты.
1: Он ненавидит меня и с удовольствием бы прикончил.
0: Ему известно, что я украл его рог. Теперь я стал для него опасен. Очи властителя ищут меня по четырем уровням мира. А ты?
2: И где же тот рог, который ты похитил у властителя? Почему его нет с тобой? Мне кажется, ты лжешь, стараясь спасти свою никчемную жизнь. Я уже говорил, что мне удалось открыть врата в другой мир. Я бросил рог человеку, который пришел на мой зов, и этот человек теперь перед тобой». Подарга повернула голову, слегка склонив ее на бок, как это делают орлы. Ее взгляд застыл на Вольфе. «Я не вижу никакого рога. Передо мной лишь жесткий жилистый кусок мяса с черной бородой. Он рассказал мне, что рог у него отобрала другая банда гворлов», — ответил Кикаха. «Он гнался за ними, пытаясь вернуть эту вещь, но твари с мордами летучих мышей поймали его, и вот теперь ты великодушно спасла ему жизнь. Освободи нас, добрая и прекрасная подарга. Мы вернем рог, и тогда у нас появится возможность сразиться с властителем. А тирана можно победить. Пусть его мощь велика, но он не всемогущ. Иначе он давно вернул бы свой рог и нашел всех нас».
0: Подарга встала, расправила крылья и, сойдя со ступеней трона, подошла к клетке. Она не подскакивала при ходьбе, как птицы, а шла твердой прямой походкой. «О, как мне хочется тебе поверить! Я жду этого годы, века и тысячелетия! Так долго, что сердце болит при мысли о пропавшем времени! Если бы я знала, что оружие для ответного удара наконец попало в мои руки!» Пронзив пленников взглядом, она сложила крылья перед собой и горько произнесла: «Видите? Я говорю «мои руки», но у меня нет рук и нет тела, которое когда-то принадлежало мне. Этот...» Она разразилась неистовой бранью, которая заставила Вольфа поежиться. Но холодок по его спине пополз не от слов, а от ярости, которая граничила либо с гневом богов, либо с безумством умалишенного существа. «Если бы удалось низвергнуть властителя, а я думаю, это вполне возможно, ты бы вернула свое человеческое тело», — сказал Кикаха, когда она умолкла. Едва дыша в тисках бушевавшего гнева, она уставилась на людей с жаждой убийства во взоре. Вольф подумал, что их участь решена, но последующие слова Подарги обнаружили истинный объект ее ярости. «Прежний властитель давным-давно пропал. Во всяком случае, так утверждают слухи. Я послал одну из своих птиц разузнать, в чем дело, и она принесла мне странную весть. Она сказала, что появился новый властитель, но ей показалось, что это тот же тиран и мучитель, принявший новый облик. Я отправила птицу обратно к властителю с просьбой вернуть мне человеческое тело, но он не внял моим мольбам. Так какая разница, тот это властитель или другой? Он такой же злой и ненавистный, как прежний. Но кем бы он ни был, он должен умереть», — продолжала Подарга. «И если прежний тиран покинул эту вселенную, я обыщу все миры и найду его».
3: «Ты не сделаешь этого без рога», — сказал Кикаха. «Он и только он открывает врата в другой мир, если только они не оборудованы предохранительными устройствами».
0: «А что, собственно говоря, я теряю?» — внезапно спросила Подарга. «Если ты лжешь и пытаешься меня обмануть, я в конце концов доберусь до тебя, и охота может оказаться забавной. Если же говоришь правду, мы посмотрим, как сложится судьба».
2: Она что-то сказала сопровождавшей ее орлице, и та открыла дверь клетки. Вслед за гарпией Кикаха и Вольф пересекли пещеру и подошли к большому столу, вокруг которого стояли кресла. И лишь теперь Роберт понял, что помещение было сокровищницей, в котором хранились богатства этого мира. Сверкающие драгоценные камни, жемчужные ожерелья, золотые и серебряные чаши изысканных форм переполняли массивные открытые сундуки. Вольф увидел небольшие фигурки, вырезанные из слоновой кости и какого-то блестящего, очень твердого черного дерева. На стенах висели великолепные картины, огромные кучи доспехов и оружия всех видов, за исключением огнестрельного, громоздились на полу. Подарга приказала пленникам сесть в резные кресла с изогнутыми львиными ножками, после чего взмахнула крылом, и из темной ниши вышел молодой человек. Он нес тяжелый золотой поднос, на котором стояли три прекрасные чаши из кварца в виде изогнутых рыб с открытыми ртами. В чашах плескалось густое темно-красное вино. «Еще один из ее любовников», — шепнул Кикаха, заметив, что Вольф с любопытством рассматривает статного белокурого юношу. «Он унесен орлицами с уровня, называемого Дракландией или Тевтонией. Бедный малый. Но это лучше, чем быть заживо съеденным ее птичками. К тому же, пока у него есть надежда сбежать отсюда, жизнь его вполне терпима». Кикаха выпил густой бодрящий кровь напиток и удовлетворенно вздохнул. Вольф почувствовал, что вино бежит по пищеводу, точно живое. Подарга подняла чашу кончиком крыльев и поднесла к губам. за смерть и вечные муки властителя, и, следовательно, за ваш успех!»
3: Мужчины выпили еще раз. Подарга опустила чашу и слегка ударила Вольфа по лицу кончиком черного крыла.
2: «Расскажи мне свою историю!»
3: Вольф рассказывал долго. Он пил вино и закусывал жареным мясом горной полусвиньи, светло-коричневым хлебом и фруктами. Голова начала кружиться, но Роберт все рассказывал и рассказывал, прерываясь лишь тогда, когда Подарга его о чем-то спрашивала. Факелы догорели, их заменили новыми, а он все говорил и говорил. Внезапно он проснулся. Из соседней пещеры лился солнечный свет, освещая пустую чашу и стол, за которым он уснул, уронив голову на руки. Рядом, ухмыляясь, стоял Кикаха.
2: «Пошли!» — сказал он. «Подарга хочет, чтобы мы отправились в путь пораньше. Ей не терпится отомстить. А я хочу убраться отсюда, пока она не передумала. Ты даже не представляешь, как нам повезло. Мы единственные пленники, кому она даровала свободу».
3: Вольф выпрямился и застонал от боли в плечах и шее. Голова оказалась распухшей и немного тяжелой, но он переживал и не такое похмелье. «Что вы делали, когда я уснул?» – спросил Вольф. Кикаха широко улыбнулся.
2: «Я заплатил последнюю цену. Это было не так плохо, совсем неплохо. Сначала довольно непривычно, но я парень непривередливый».
3: Они вошли в соседнюю пещеру, а оттуда выбрались на широкий скальный выступ. Вольф обернулся и увидел орлиц, застывших, как зеленые изваяния у входа в пещеру. Мелькнула белая кожа и черные крылья. То на негнущихся ногах, мимо гигантских птиц, прошла сама Подарга.
2: «Идем же!» – произнес Кикаха. «Подарга и ее пташки голодны. Тебе повезло, что ты спал и не видел, как она заставляла гворлов молить о пощаде. Но надо отдать им должное, они не скулили и не кричали, они лишь плевали в нее».
3: Вольф невольно вздрогнул, когда из пасти пещеры донесся душераздирающий вопль. Кикаха взял его за руку и быстро повел прочь. Из орлиных клювов вырывались хриплые крики, и алчный клекот сливался с завыванием существ, объятых страхом смерти и болью.
2: «Такая участь ожидала бы и нас, если бы нам не удалось выкупить свои жизни», — сказал Кикаха.
3: Путешественники начали восхождение и к ночи одолели еще 3000 футов. Кикаха развязал свой кожаный мешок и извлек оттуда множество различных вещей. Обнаружив среди них коробок спичек, он разжег костер. Затем из мешка появились хлеб, мясо и небольшая бутылка радамантейского вина. Мешок со всем содержимым им подарила Подарга.

конец земли, оказался здесь, но вопросы пришлось отложить. Сославшись на то, что он долго не спал, а вчерашняя ночь оказалась особенно изнурительной, юноша заснул непробудным сном. Вольф задумчиво смотрел на пламя угасавшего костра. Как много нового он повидал и пережил за такой короткий срок, а что ему еще придется испытать, при условии, что он останется жив? В глубине каньона раздался призывный клич, и откуда-то с вершины отвесной скалы донесся крик огромной зеленой орлицы. Роберт задумался, где теперь Хрисеида, жива ли она, и если да, то что делает? И где Рок? Кикаха сказал, что прежде чем рассчитывать на какой-то успех, необходимо вернуть инструмент. Без него и удачи не видать. С такими мыслями он и уснул.

через 4 дня, когда солнце находилось в зените, они перебрались через грань. Перед ними до самого горизонта на добрых 160 миль простиралась равнина. По обеим ее сторонам на расстоянии миль 100 возвышались горные хребты. По высоте их можно было бы сравнить с Гималаями, но они казались мышками рядом с монолитом Абхарплунты, которая господствовала в этом секторе многоярусной планеты. Абхарплунта, как утверждал Кикаха, находилась в 1500 миль от грани, но казалось, что до нее не больше 15 миль. Она выглядела такой же высокой, как и гора, которую они только что преодолели. «Теперь перед тобой наглядный пример», — сказал Кикаха. «Этот мир не похож на грушу. Это планетарная Вавилонская башня, пирамида, сложенная из высочайших колонн, каждый ярус которых чуть меньше предыдущего. А на вершине этой башни, не уступающей по размерам земле, находится дворец властителя. Как видишь, нам предстоит довольно долгий путь. Но жизнь великолепна, если она продолжается», — добавил он. «Время, которое я провел здесь, было бурным и изумительным. Если сейчас меня сразит властитель, я не буду жаловаться на судьбу. Впрочем, нет, буду. Ведь мы с тобой обычные люди, и жаль погибать в расцвете лет». «Да-да, поверь, приятель, в расцвете лет». Вольф не мог удержаться от улыбки. Его юный спутник выглядел таким веселым и жизнерадостным, что чем-то напоминал бронзовую статую, которая внезапно ожила и источала бьющую через край радость жизни. «Ладно», — воскликнул Кикаха. «Прежде всего, мы должны достать для тебя какую-нибудь подходящую одежду. Нагота ценится в мире уровнем ниже, но здесь все по-другому. Ты будешь носить набедренную повязку и перо в волосах, иначе туземцы начнут тебя презирать, и ты либо попадешь в рабство, либо погибнешь». Он зашагал вдоль грани. Вольф поспешил за ним. «Эй, Боб, взгляни, какая здесь зеленая и сочная трава! Она доходит до колен. Великолепное пастбище. Но тут водятся очень злобные и проворные хищники. Так что будь осторожен. В траве может затаиться равнинная пума или ужасный волк, полосатая охотничья собака или гигантская ласка. Здесь еще водится Феликс Атрокс, которого я называю жестоким львом. Когда-то он бродил по юго-западным прериям Северной Америки, но вымер около 10 000 лет тому назад. Здесь же он еще жив, выглядит на треть больше африканского льва и раза в два его опасней. «Эй, посмотри-ка туда!» — вдруг закричал он. «Мамонты!» Вольф хотел остановиться и понаблюдать за огромными серыми животными, которые паслись в четверти мили от них, но Кикаха велел идти дальше. «Тут этих зверей полным-полно. Наступит час, и тебе захочется, чтобы их поблизости не оказалось. Лучше следи за травой. Если она шевельнется против ветра, тут же предупреди меня». Они быстро прошли 2 мили и наткнулись на табун диких лошадей. Жеребцы заржали, подбежали к путешественникам и остановились.

Так они стояли, фыркая и роя копытами землю, до тех пор, пока путники не прошли мимо. Это были великолепные животные, высокие и гладкие, черные, глянцево-красные и кауры в черное и белое яблоко. «Это тебе не какие-нибудь там индийские пони», — заметил Кикаха. «Я думаю, властитель импортировал сюда самые лучшие породы». Вскоре он остановился возле кучи камней. «Это мой ориентир», — сказал Кикаха и двинулся дальше. Пройдя еще милю по прерии, путешественники достигли высокого дерева. Юноша подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветвь и начал взбираться вверх. Добравшись до середины ствола, он залез в дупло и вытащил оттуда большой мешок. Спустившись, Кикаха достал из мешка два лука, два колчана со стрелами, набедренную повязку из оленьей кожи и пояс с длинным стальным ножом в кожаных ножнах. Вольф надел набедренную повязку и пояс, затем поднял лук и колчан. «Ты знаешь, как им пользоваться?» – спросил Кикаха. «Всю жизнь тренировался». «Вот и хорошо. Тебе не раз представится возможность попрактиковаться. Пошли, нам еще идти, идти». Они тронулись волчьим скоком. 100 шагов бегом, 100 шагом. Кикаха показал на горный кряж, который виднелся справа. «Там живет мое племя. Их зовут Хроваками, что означает «медвежий народ». До них 80 миль. Там мы можем передохнуть и подготовиться к долгому путешествию». «Ты не похож на индейца», — сказал Вольф. «И ты, мой друг, не похож на 66-летнего старика. Однако здесь мы живем по другим законам. Ладно, я не рассказывал тебе свою историю, потому что хотел сначала выслушать твою, но сегодня вечером ты ее узнаешь». Они почти не разговаривали в этот день. Только Вольф иногда удивленно вскрикивал при виде экзотических животных. Здесь бродили огромные стада бизонов, темных, лохматых, бородатых и куда более крупных, чем их земные сородичи. Встречались все новые и новые табуны лошадей и животных, похожих на верблюдов. Путешественники видели мамонтов и даже семейство степных мастодонтов. Какое-то время спутников сопровождала стая ужасных волков, которые бежали всего в 100 ярдах сбоку. В холке их высота доходила Вольфу до плеча. Заметив тревогу спутника, Кикаха засмеялся. «Они не нападут на нас, если не голодны. А при таком изобилии дичи вокруг это почти невероятно. Они просто очень любопытны». Вскоре гигантские волки свернули в сторону и, вспугнув в роще несколько полосатых антилоп, резко помчались за убегавшими животными. «Это Северная Америка, какой она была задолго до прихода белого человека», — сказал Кикаха. «Дикая, необъятная страна с многочисленными животными и несколькими кочевыми племенами». Над головами путешественников сновали сотни крякающих уток. С зеленого поднебесья камнем упал ястреб, он с глухим стуком врезался в клин, и в стае на одну утку стало меньше. «Страна счастливой охоты!» — вскричал Кикаха. «Но иногда она бывает не очень счастливой». Когда до захода солнца оставалось несколько часов, они устроили привал у небольшого озера. Кикаха нашел подходящее дерево и соорудил на нем помост. «На ночь остановимся здесь. Один будет сторожить, другой спать. Потом поменяемся. На дерево к нам может забраться только гигантская ласка, но и этого вполне достаточно. К тому же здесь шныряют боевые отряды индейцев, а они еще хуже ласки». Кикаха взял лук, нырнул в траву и через 15 минут вернулся с крупным толстым кроликом. Вольф развел маленький костерок из сухих веток, которые почти не дымили. Они зажарили кролика, и во время еды Кикаха объяснил Роберту топографию местности. «Что бы там ни говорили о властителе, но, проектируя свой мир, он неплохо потрудился. Этого у него не отнимешь. Возьмем, к примеру, наш нынешний уровень – Америндию. На самом деле он не такой плоский, как кажется. Здесь есть цепь легких изгибов, каждый из которых тянется примерно на 160 миль.
Изгибы ландшафта позволяют воде стекать, образуя ручьи, реки и озера. На этой планете не бывает снегопадов, да это и невозможно без смены сезонов и при довольно однообразном климате, но дожди идут каждый день, а облака приходят откуда-то из окружающего пространства. Съев кролика, друзья засыпали костер. Вольф вызвался караулить первым, но Кикаха проговорил все дежурство Вольфа, а тот не засыпал всю смену Кикахи, слушая его удивительный рассказ. Давным-давно, в начале времен, более 20 тысячелетий назад, властители обитали во Вселенной, которая существовала параллельно земной. И тогда их никто не считал властителями. В те времена, после победы в тысячелетней битве с другими видами разумных существ, выжили только немногие. Их осталось не более 10 тысяч. «Но нехватку количества они полностью компенсировали качеством», – рассказывал Кикаха. «Наши земные достижения по сравнению с их наукой и технологией выглядели мудростью аборигенов Тасмании. Они могли создавать свои личные вселенные, и они их создавали. Сначала каждая вселенная являлась своего рода игровой площадкой», – продолжал Кикаха. Этаким микроскопическим загородным клубом для небольших групп. Но однажды они разругались. Это должно было произойти, потому что люди всегда остаются людьми, как бы они ни походили на богов. Их сердца переполняло чувство собственничества, не менее сильное, чем у нас. Поэтому среди них началась борьба. Я полагаю, что не обошлось без несчастных случаев и самоубийств. Изоляция и одиночество породили у них манию величия. Но это естественно, если учесть, что каждый властитель разыгрывал из себя маленького бога и со временем входил в свою роль. Если вкратце описать историю, длившуюся многие века, властитель, создавший эту вселенную, в конце концов оказался в полном одиночестве. Его звали Джадавином, и у него не было спутницы жизни. Но властитель не жалел об этом. Зачем делить мир с равной себе, когда он, как Зевс, мог обладать миллионами Европ и самыми прекрасными ледами планеты? Он населил свой мир существами, похожими из других вселенных, но главным образом Земли. Многих он создал сам в лабораториях дворца на вершине самого верхнего яруса. Он создавал божественных красавиц, или, когда ему хотелось, экзотических чудовищ. Единственная проблема заключалась в том, что властителей не удовлетворяла власть лишь над одной вселенной. Они домогались миров друг друга, и их борьба не прекращалась ни на минуту. Они воздвигали почти неприступные оборонительные рубежи и изобретали почти неотразимые средства наступления. Битва стала смертельной игрой. И они уже не могли изменить фатальный ход событий, потому что тоска и скука превратились в постоянных спутников и врагов каждого властителя. Когда ты почти всемогущ, а твои создания слишком жалки и слабы, чтобы вечно занимать тебя, что может быть еще таким волнующим и трепетным, как риск потерять свое бессмертие в борьбе с другими бессмертными? «Но как во все это угодил ты?» – спросил Вольф. «Я? На земле меня звали Пол Янус Финниган. Второе имя я получил от фамилии матери. Как тебе известно, Янусом звали и латинского бога ворот, бога старого и нового года, обладавшего двумя лицами, одно из которых смотрело вперед, а другое – назад». Кикаха хитро усмехнулся. «Тебе не кажется, что имя Янус мне очень подходит? Я человек двух миров, и мне удалось пройти сквозь врата между ними. Впрочем, я никогда потом не возвращался на Землю, да и не хотел этого. Здесь я пережил такие приключения и добился такого положения, о которых и думать не смел на нашем мрачном старом глобусе. И здесь меня знают не только как Кикаху. Я вождь на этом уровне и такая же большая шишка на других ярусах, в чем ты со временем убедишься». Вольф задумался над его словами.
он начал подозревать, что уклончивость Хикахи принадлежит второму его лику, о котором тот не собирался говорить. «Я представляю, о чем ты думаешь, но ведь ты и сам в это не веришь», – произнес Хикаха. «Да, мне часто приходится обманывать, но с тобой я откровенен. А кстати, знаешь, что означает мое имя на языке медвежьего народа? Хикаха у них считается мифологическим героем, полубожественным обманщиком, что-то вроде старого койота прерий или набожа у Аджибве, или вакджунаги у винебагов. Когда-нибудь я расскажу тебе, как мне удалось заслужить это имя и стать советником у храваков. Но сейчас я должен рассказать тебе нечто более важное».

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Продолжение слушайте завтра в это же время –

0: Рэй Брэдбери. В мгновение ока. Рассказы. Помнишь Сашу? Помнишь? Ну как же можно забыть? Хотя знакомство было кратким, годы спустя его имя возникало не раз, и они улыбались, и даже смеялись, и тянулись друг к другу, чтобы взяться за руки, предаваясь воспоминаниям. Саша. Такой милый, веселый дружок, такой лукавый, таинственный проказник, такой талантливый ребенок, выдумщик, ягоза, неутомимый собеседник в ночной тиши, неугасимый лучик в тумане дня. Саша. Тот, кого они никогда не видели воочию, но с кем часто вели разговоры у себя в тесной спальне в 3 часа ночи, когда рядом не было посторонних, которые стали бы закатывать глаза и, заслышав его имя, высказывать сомнения в их здравомыслии. Ну ладно, кем и чем был для них Саша, как они познакомились? А может, просто его придумали, и, наконец, кто такие они сами? Вкратце, они — это Мэгги и Дуглас Сполдинги, жители тех мест, где шумное море, теплый песок и шаткие мостки над почти пересохшими каналами Венеции, что в штате Калифорния. Несмотря на отсутствие солидного банковского счета и дорогой мебели, они были несказанно счастливы в своей крошечной двухкомнатной квартирке. Он занимался писательским трудом, а она зарабатывала на жизнь, чтобы дать ему возможность закончить великий американский роман. У них было заведено так. По вечерам они возвращались домой из делового центра Лос-Анджелеса, а он покупал к ее приходу гамбургеры. Или же они вместе шли на пляж, где можно было съесть булочку с сосиской и оставить центов 10-20 в павильоне игровых автоматов. Потом возвращались домой, занимались любовью, засыпали, а следующим вечером наслаждались все тем же восхитительным распорядком: хот-доги, игровые автоматы, близость, сон, работа и так далее. Тот год, исполненный любви и молодости, ощущался как блаженство. А значит, должен был длиться вечно, пока не появился он, безымянный. Да-да, у него еще не было имени. Он грозил вторгнуться в их жизнь считанные месяцы спустя после свадьбы, нарушить заведенный уклад, спугнуть писательское вдохновение. Но потом он как-то растворился, оставив лишь слабый отголосок тревоги. Однако теперь коллизия замаячила всерьез. Как-то вечером, когда на журнальном столике красовалась яичница с ветчиной и бутылка дешевого красного вина, они завели негромкий разговор о том, о сём. Каждый предрекал другому великое и славное будущее, а Мэгги вдруг сказала: «Мне не здоровится». «Что такое?» — встревожился Дуглас Сполдинг. «Весь день как-то не по себе, а утром немного подташнивало». «Господи, что же это?» Он встал, обошел вокруг журнального столика, обхватил руками ее голову и прижал лбом к своему боку. А потом посмотрел сверху вниз на безупречный пробор и вдруг заулыбался. «Так-так», — произнес он, — «не иначе, как возвращается Саша?» «Саша? Это кто такой?» «Но он сам расскажет, когда появится». «Откуда такое имя?» «Понятия не имею». Весь год крутилась в голове. «Саша!» Она прижала его ладони к своим щекам и засмеялась. «Саша!» «Завтра к доктору», — распорядился он. «Доктор говорит, Саша пока будет жить с нами, не требуя удовольствия», — сообщила она по телефону на следующий день.
1: «Здорово!»
0: — тут он осекся. «Наверно». Он прикинул сумму их накоплений.
1: «Нет, первое слово дороже второго. Здорово! Когда же мы познакомимся с этим пришельцем?»
0: «В октябре. Сейчас он микроскопический, крошечный, я едва различаю его голос, но потому что у него есть имя, я его слышу. Он обещает вырасти большим, если мы окружим его заботой».
1: «Мнимый больной, честное слово. К какому сроку мне закупать морковку, шпинат, брокколи?»
0: «На Хэллоуин».
1: «Не может быть».
0: «Правда, правда?»
1: «Все будут болтать, что мы специально приурочили его появление к окончанию моего романа, который пьет из меня кровь. Оба требуют внимания и не дают спать по ночам.
0: Ну, в этом-то Саше не будет равных. Ты счастлив?
1: Честно сказать, побаиваюсь, но счастлив.
0: Да что там говорить, конечно, счастлив.
1: Приезжайте домой, госпожа Крольчиха, и привозите его с собой. Здесь необходимо пояснить, что Мэгги и Дуглас Сполдинги относились к числу неисправимых романтиков. Еще до заочного именования Саши они, увлеченные Лорелом и Гарди, прозвали друг друга Стэном и Олли. Каждый электроприбор, коврик и штопор получили у них свое имя, не говоря уже о различных частях тела, но это держалось в секрете от посторонних. Примечание. Стэнли Лорел и Оливер Гарди – псевдонимы популярнейших американских актеров-комиков Артура Стэнли Джефферсона 1890-1965 и Норвелла Гарди 1892-1957. Потому-то Саша как сущность, как присутствие, готовое перерасти в привязанность, в этом смысле не был исключением. И когда он стал заявлять о себе по-настоящему, они ничуть не удивились. В их браке, где мерилом всех вещей была любовь, а не твердая валюта, просто не могло быть иначе. «Если когда-нибудь мы купим машину, — говорили они, — ей тоже будет дано имя». Они обсудили этот вопрос и еще 40 дюжин других уже поздней ночью. Взахлеб рассуждая жизни, они уселись в постели, подложив под спину подушки, словно караулили будущее, которое могло нагрянуть прямо сейчас. Они ждали, воображали, будто загипнотизированные, что молчаливый малыш произнесет свои первые слова еще до рассвета.
0: «Мне нравится так жить», — сказала Мэгги, вытягиваясь на кровати. «У нас все превращается в игру. Хочу, чтобы так было всегда. Ты не такой, как другие мужчины. У тех на уме только пиво да карты. Интересно, много ли есть на свете таких семей, у которых вся жизнь — игра?»
1: «Таких больше нет. Ты помнишь?»
0: «Что?»
1: Он перевернулся на спину, чтобы прочертить взглядом на потолке цепочку воспоминаний. «В тот день, когда мы поженились...»
0: «Ну?»
1: «Друзья подбросили нас сюда на машине, и мы пошли в аптеку на пристани, чтобы сделать крупную покупку в честь медового месяца, две зубные щетки и тюбик пасты.
0: Одна щетка красная, другая зеленая, для украшения пустой ванной комнаты. А когда мы возвращались по берегу домой, держась за руки, позади нас две девчушки и мальчуган вдруг затянули «Совет да любовь, совет да любовь, жениху и невесте совет да любовь».
1: Она тихонько запела. Он подтянул, вспоминая, как они зарделись от удовольствия слышать детские голоса, но постеснялись остановиться, хотя были горды и счастливы.
0: «Ха! Неужели у нас был новобрачный вид? Как они догадались?»
1: «Уж точно не по одежке. Может, по лицам? От улыбок у нас занемели скулы, мы просто... лопались от восторга, а их задело ударной волной.
0: Славные ребятишки. До сих пор слышу их голоса.
1: Прошло полтора года, а у нас все по-прежнему». Одной рукой обняв ее за плечи, он читал их будущее на темном потолке.
0: «Теперь я здесь», — раздался чей-то шепот.
1: «Кто?» — спросил Дуглас.
0: «Я», — ответил шепот. «Саша».
1: Дуглас сверху следил за губами жены, но не заметил и шевеления. «Ага, наконец-то можно поговорить», — произнес Дуглас.
0: «Можно», — ответил тот же голосок.
1: «А мы думали, гадали», — сказал Дуглас. «Когда же ты дашь о себе знать?» Он мягко привлек к себе жену.
0: «Настал срок», — отозвался шепот, — «я тут как тут».
1: «Здравствуй, Саша», — вырвалось у обоих. «А почему ты раньше молчал?» — поинтересовался Дуглас Сполдинг.
0: «Было боязно. Вдруг вы мне не обрадуетесь», — прошептал голосок.
1: «Откуда такие мысли?»
0: Они возникли в самом начале, но потом ушли. Когда-то у меня было только имя, помните, в прошлом году? Можно было уже тогда появиться, но вы испугались.
1: «Мы тогда сидели на мели», — негромко сказал Дуглас. «Жили в постоянном страхе».
0: «Разве жить страшно?» — спросил Саша.
1: У Мэгги дрогнули губы.
0: «Страшно другое, не жить, быть ненужным. Погоди».
1: Дуглас Сполдинг опустился на подушку, чтобы видеть профиль жены, лежащей с закрытыми глазами, и чувствовать ее неслышное дыхание. «Мы тебя любим, но в прошлом году был неподходящий момент, понимаешь?»
0: «Нет, не понимаю», — ответил шепот. «Вы меня не хотели, вот и все, а теперь захотели». «Мне тут делать нечего».
1: «Но ты уже здесь,
0: а теперь уйду».
1: «Не смей, Саша, останься с нами».
0: «Прощайте», — голосок совсем затих. «Все, прощайте».
1: Повисло молчание. Мэгги в безмолвном ужасе открыла глаза.
0: «Саша пропал», — сказала она.
1: «Быть такого не может». В спальне стояла тишина. «Не может быть», — повторил он, — «это просто игра».
0: «Это уже не игра». «О боже, как холодно. Согрей меня».
1: Он подвинулся ближе и привлек ее к себе. «Все хорошо».
0: «Нет. У меня сейчас возникло странное чувство, будто это все взаправду».
1: «Так оно и есть. Он никуда не денется».
0: «Если мы постараемся, помоги-ка мне».
1: «Помочь?» Он еще сильнее сжал объятия, потом зажмурился и позвал. «Саша». Молчание. «Я знаю, что ты здесь. Не прячься». Его рука скользнула туда, где мог находиться Саша.
0: «Послушай-ка, отзовись. Не пугай нас, Саша. Мы и сами не хотим бояться, и тебя не хотим пугать. Мы нужны друг другу, мы втроем против целого мира. Саша!»
1: Молчание. «Ну что?» — прошептал Дуглас. Мэгги сделала вдох и выдох. Они подождали. «Есть?» В ночном воздухе пробежал едва ощутимый трепет, не более чем излучение.
0: «Есть!»
1: «Ты здесь!» — воскликнули оба. Опять молчание.
0: «Вы мне рады?» — спросил Саша.
2: «Рады!» — ответили они в один голос.
1: Минула ночь, за ней настал день, потом опять ночь, еще один день, многие сутки выстроились длинной чередой, но самыми главными были полночные часы, когда он заявлял о себе, выражал собственное мнение. Полуразличимые фразы становились все более уверенными, четкими и развернутыми, а Дуглас и Мэгги замирали в ожидании. То она шевелила губами, то он приходил ей на смену, каждый излучал тепло, искренность и превращался в живой рупор. Слабый голосок переходил с одних уст на другие, то и дело прерываясь тихим смехом, потому что все это было несуразно и в то же время любовно. Ни один из них не знал, какой будет очередная Сашина фраза, они всего лишь внимали его речам, а потом с улыбкой погружались в рассветный сон.
0: «Что вы там говорили про Хэллоуин?» — спросил он где-то на шестом месяце.
1: «Про Хэллоуин?» — удивились они.
0: «Ведь это праздник смерти?» — прошептал Саша.
1: «Ну, в общем, не слишком приятно появляться на свет в такую ночь».
0: «Допустим. А какая ночь для тебя предпочтительнее?»
1: Саша какое-то время парил в молчании.
0: «Ночь Гая Фокса», — решил он наконец.
1: «Ночь Гая Фокса?
0: Ну да, фейерверки, пороховой заговор, парламент, верно? Запомни, запомни, ноябрьской ночью».
2: «По-твоему, ты сможешь так долго терпеть?»
0: «Постараюсь. Зачем начинать свой путь среди черепов и костей? Порох мне больше по нраву. Потом можно будет об этом написать».
2: «Значит, ты решил стать писателем?»
0: «Купите мне пишущую машинку и пачку бумаги».
2: «Чтобы ты долбил у нас над ухом и мешал спать».
0: «Тогда хотя бы ручку, карандаш и блокнот».
2: «Договорились». На этом и порешили. Между тем ночи выстроились в неделю, недели соединили лето и раннюю осень, а Сашин голос набирал силу вместе с биением сердца и мягкими толчками рук и ног. Когда Мэгги засыпала, его голос подчас будил ее, и она подносила руку к губам, которые вещали о причудливых фантазиях.
0: «Тихо, тихо, Саша, отдохни, надо спать». «Спать», — шептал он сквозь дремоту, — «спать». И затихал. «На ужин, пожалуйста, свиные отбивные».
2: «А как же соленые огурцы с мороженым?» — спросили они почти в один голос.
0: «Свиные отбивные», — повторил он. Прошла вереница других дней, занялись другие рассветы, и тогда он попросил. «Гамбургеры».
2: «На завтрак?»
0: «С луком», — подтвердил он.
2: Октябрь простоял без движения только сутки, а там Хэллоуин благополучно миновал.
0: «Спасибо», — сказал Саша, — «что помогли мне перевалить за эту дату». «А что там у нас через 5 суток?»
2: «Ночь Гая Фокса».
0: «То, что надо».
2: И через 5 суток Мэгги поднялась за минуту до полуночи, дошла до ванной и вернулась в полной растерянности.
0: «Дорогой», — позвала она, присаживаясь на краешек постели.
2: Полусонный Дуглас Сполдинг повернулся на бок. «А?
0: Что у нас сегодня?» — зашептал Саша.
2: «Гай Фокс? Наконец-то. А в чем дело?»
0: «Мне как-то не по себе», — сказал Саша. «Нет, ничего не болит. Сил хоть отбавляй. Собираюсь в путь. Пора прощаться».
2: «Или здороваться?
0: Как будет правильней?»
2: «Выкладывай, что у тебя на уме».
0: «Кажется, соседи предлагали обращаться к ним в любое время, если понадобится ехать в больницу».
2: «Предлагали».
0: «Звоните соседям», — сказал Саша.
2: Они позвонили соседям.
0: В больнице Дуглас поцеловал жену в лоб и прислушался. «Здесь было неплохо», — сказал Саша.
2: «Для тебя все самое лучшее».
0: «Нашим беседам пришел конец».
2: «Счастливо», — сказал Саша.
0: «Счастливо», — ответили они дуэтом.
2: На рассвете где-то прозвучал негромкий, но явственный крик. Вскоре после этого Дуглас вошел в палату к жене. Встретившись с ним глазами, она произнесла:
0: «Саша исчез».
2: «Я знаю», — тихо ответил он.
0: «Но он распорядился, чтобы его заменил кое-кто другой. Гляди».
2: Когда он подошел к кровати, она откинула уголок одеяльца.
0: «С ума сойти!» Он увидел маленькое розовое личико и глаза, которые на мгновение полыхнули ярко-голубым и тут же закрылись.
2: «Кто это?» — спросил он.
0: «Твоя дочь. Знакомься, Александра».
2: «Привет, Александра», — сказал он.
0: «Тебе известно, как сокращенно зовут Александру?»
2: «Как?»
0: «Саша».
2: Он с величайшей осторожностью коснулся круглой щечки.
0: «Здравствуй, Саша», — сказал он.

интернет-станция радиофантастики и проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляют. Андрей Бабаев. Охота на подарок. Пролог. Не каждый день вы можете услышать настолько риторический вопрос. А вы любите зомби? Зомби. Кто они? Такие же ужасные и кровожадные монстры зоны отчуждения, как и другие? И, наконец, откуда они берутся? На все эти вопросы однозначного ответа вам не даст ни один разумный человек. На мой взгляд, самая правдоподобная теория этого феномена местной фауны – история о выжигателе мозгов. Пытаясь защитить центр зоны, кто-то оборудовал подступы к нему излучателями. Любой сталкер, случайно попавший под действие этого ужасного оружия, вмиг переставал соображать, терял контроль над телом, и оставалась от человека одна оболочка с обрывками памяти и элементарными функциями организма. Изначально зомби можно спутать с обычным жителем зоны, но проходит время, и внешний вид его начинает меняться. Одежда превращается в рваное, грязное, отвратительно смердящее тряпье, слабо держащееся на теле, а то и вовсе остающееся лежать на земле, сорванное порывами ветра или ветками деревьев. Кожа уходящих мертвецов делается неестественно зеленого цвета, местами она обвисает и даже отпадает. Волосы и ногти также долго не задерживаются на своем месте. Повадки его сводятся к бесконечным скитаниям, которым нет конца, а также к повторению тех дел, которыми он занимался при жизни. Нередко в рассказах можно было услышать о зомби, сидящих ранним утром на берегу реки с удочкой в руках. Видели их и стоящими в очереди вдоль стены бывшего магазина под проливным дождем. Встречались сидящие на скамейках, ночью, в полной темноте, напротив друг друга. Однако, присмотревшись к ним, можно заметить, что удочки уже давно без лески, покупатели безнадежно ждут навечно опаздывающего продавца, а приятели на скамейках смотрят мимо друг друга бездонными глазницами. Зомби лишь повторяют действия, заложенные где-то в их памяти, теряя наиболее главное, что есть в этих поступках – человеческую душу. Самое ужасное в этих порождениях зоны – внезапно проявляющаяся кровожадность. Многие были укушены, растерзаны, убиты, полагаясь на то, что перед ними находятся безобидные обломки чьего-то прошлого. Встречались не проявляющие агрессию, но сталкеры, привыкшие лишний раз не рисковать, расстреливали их точными выстрелами в голову. Несмотря на все вышеперечисленные сведения о зомби, могу заявить о своих противоестественных чувствах к этим созданиям. Были случаи, когда я без жалости расстреливал их, только успевая менять обоймы верного АК-47. Но был и один случай, который глубоким следом вмялся в мою память. Именно о нем я вам и хотел рассказать. Пропавшие вещи. Волна очень удивительных грабежей обрушилась на зону неожиданно, будто затаившийся в кустах кабан напал на свою жертву, не давая ей шанса ускользнуть. В зоне было очень сложно найти сталкера, который мог бы похвалиться тем, что его не обокрали. Самое странное во всех этих похищениях было то, что пропавшие вещи нельзя было назвать ценными в денежном эквиваленте. Исчезали предметы, из-за которых даже безумец отказался бы рисковать собственной шкурой. Пропадали различные амулеты и талисманы, которые скорее помогают жителям верить в себя, а не болтаются на шее красивой и дорогой погремушкой. Сталкеры обнаруживали нехватку кружек, браслетов, саперных лопат, которые они частенько используют для вырывания схрона в земле. Испарялись пустые жестяные банки из-под консервов, всевозможные стрелковые и холодные оружия, даже непригодные к использованию. «Кому понадобился мой калаш, на который наступил псевдогигант?» — возмущался Болт, сидя в баре с Торинген. «Действительно, любой нормальный сталкер, который хотя бы на одной из своих ходок забредал в места, более отдаленные от периметра, и видел этого мутанта, уступающего танку только в возможности стрелять, не сомневался бы в неисправности АК-47 после этого.
Болту во время встречи с этой машиной для убийства повезло. Он смог укрыться от него в водосточной трубе, далеко уходящей вглубь земли. Но автомат его превратился в сплющенную железяку, больше напоминающую старую антенну для телевизора, нежели боевое оружие. Выждав время, которое понадобилось тупому хищнику, чтобы понять, что если и его голова не пролазит в это отверстие, то здоровой туши это вряд ли удастся, сталкер выбрался наружу. Подхватив испорченную и бесполезную на его взгляд вещь, он направился прямиком в бар, предвкушая отличный рассказ о том, как повезло псевдогиганту, наступившему на его калаш, и что если бы не эта досадная случайность, Болт бы очень жестоко расправился с ним. Путь был не ближним, и потому, заметив в часах пяти от конечной точки своего маршрута развалившийся дом, в котором можно слегка вздремнуть, осторожно продвигающийся человек привалился к одному из сохранившихся углов. Открыв глаза после недлительного и очень тревожного сна, Болт не обнаружил своего трофея и был ужасно удивлен этому. Ну, кому мог он понадобиться? Я, конечно, разного повидал, но чтобы мой контейнер с двумя артефактами не взяли, еду и аптечку не взяли, а этот ломоть железа, который мог служить мне лишь предметом для воспоминаний, стырили. Тут уже я теряюсь в догадках. Чуть ли не крича последние слова, рассказывал Болт слушателям заведения, которые в большинстве случаев не верили ему с самого начала этой неправдоподобной истории. Лишь некоторые, поддерживая его, охотно разводили руками, мол, всякое бывает. Зона, она и есть зона. Подготовка к празднику. А между тем, жители района отчуждения уже вовсю начали готовиться к встрече чуть ли не единственного праздника, который здесь отмечали – Нового года. Оставалось каких-нибудь 5-6 дней до встречи с этим удивительным событием. Настало время подытожить все то, что произошло за эти 365 удивительных дней ежедневных ходок и борьбы с зоной, помянуть всех, кто не дожил до этого момента, к сожалению, таких было немало, сбросить подороже весь хабар, давя на жалость покупателя новогодними шутками, закупить съестного, еще больше питьевого, чтобы в середине праздников, не дай бог, не кончилось горючее и не пришлось бы идти искать пьяного бармена, которому в его состоянии будет явно не до тебя. Ну и, конечно, приобрести или найти подарки для людей, которые здесь заменяют тебе семью, тем, кто ежедневно рискует ради тебя шкурой. Для многих сталкеров новогодняя неделя была единственным длительным отдыхом, на котором можно полностью расслабиться, чтобы потом, после непрерывного веселья, начать все с чистого листа. Матушка Зона тоже собиралась принимать участие в этом торжестве. На ее долю выпала постановка основных декораций. Вот и занялась она ими нешуточно. Снег валил не переставая, укутывая деревья, строение, землю белым пушистым одеялом. Снежинки плясали под порывами сильного вихря, водили хороводы вокруг аномалий, помогая неопытным сталкерам замечать его. Сейчас, пролетая над этой местностью, можно было подумать, что и нет вовсе никакой зоны. Ужасную почву, искореженные деревья, развалины зданий теперь покрывал красивый ковер молочного цвета, создавая иллюзию обычной местности. Природа начала процесс очищения. Скрылись под снегом трупы людей и мутантов, напоминавшие об ожесточенных битвах, проходивших здесь. Участок земли радиусом 30 километров пытался утаить свои ужасные поступки, как маленький ребенок прячет зажатую в кулачке конфетку. Красота, совершенно не характерная для этой местности, завораживала даже тех, кто не раз встречал зиму здесь. Дырявая память. Любуясь зимними пейзажами, я брел по протоптанной в снегу дорожке, которая имела репутацию безопасной. Зовут меня Лавкач. Конечно, это не мое настоящее имя, но здесь прошлое пытаются скрыть, а клички сталкерам раздает сама зона. Умеешь хорошо стрелять — будешь стрелок, круглое лицо — боров, длинные волосы — мохнатый, хорошо готовишь — бармен, угрюмый — мрак, за версту чуешь мутантов — нюхер и тому подобное. Не буду хвастать, не приводит это ни к чему хорошему,
но свою кличку я получил из-за определенного везения в обходе аномалий. Чувствуя невидимую угрозу, мое тело каждой клеточкой кричало: «Стой! Там жарко!» «Куда идешь, баран? Не видишь трамплин?» Именно это часто спасало меня и моих друзей, помогая добраться нам до редких артефактов. Около 5 часов назад я еще сидел в моем любимом баре «Сторинген», неспешно подтягивая пивко, наблюдая за тем, как несколько местных официанток под чутким руководством бармена развешивали гирлянды, превращая угрюмую комнату в торжественный зал для встречи Нового года. Странный малый, по незамысловатой кличке Малой, на вид не старше 19 лет, вырезал из непонятно откуда взявшейся цветной бумаги снежинки и клеем лепил их на окна. Говорят, он пережил смерть своих родителей, что сказалось на его психике, поэтому он и подался в зону. Ему явно не хватало счастливого детства, вот он и выплескивал свои эмоции здесь, вырезая снежинки с радостью 6-летнего мальчика. Тем временем одна из гирлянд была протянута от головы псевдоплоти, висевшей в углу комнаты, до центральной люстры и успешно воткнута в розетку. Я невольно залюбовался переливанием лампочек всеми цветами радуги. Казалось, они были живыми и напевали веселую новогоднюю песню на своем непонятном языке цветов. «Синий, синий, красный, голубой, синий, желтый», — подмигивали они мне. На ум приплыл непонятный для меня набор слов. «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Не могу утверждать точно, но вроде бы этой фразой пользовались для обнаружения цветового спектра легендарного артефакта под названием «Радуга». За всю историю зоны его находил только сталкер Семецкий. Сейчас он считался одним из духов. Все знали о том, что в зависимости от того, в каком порядке загорались на нем цвета, можно было понять, убьет ли он тебя сразу или спокойно ляжет в свою ячейку контейнера. Вынырнув из предпраздничного дурмана, мой мозг начал подавать мне тревожные сигналы. Обычно такое происходит, когда я забываю что-то очень важное. Мой разум берет маленький молоточек и начинает потихоньку колотить им внутри головы. С каждым ударом я восстанавливал ход событий минувших дней, дабы наконец вспомнить, в чем, собственно, проблема. Последняя ходка? Битва с мутантами? Нет, нет, все не то. Что-то ускользало от меня, как мальчик на санках, летящий с ледяной горки. Поздний ужин с моим лучшим другом Реле, его затейливая ухмылка. «Точно!» — вскрикнул я, до смерти напугав мелкого. Тем вечером приятель загадочно намекнул мне, мол, нашел он то самое, что я давно ищу, буквально с самого начала моего проживания в зоне. И все намекало на то, что это станет моим новогодним подарком. Что именно? Не скажу, а то не сбудется. А я, растяпа, забыл о презенте для Реле, для самого верного и старого друга. Совесть грызла меня не хуже стаи слепых псов, поэтому, не выдержав ее натиска, я быстренько расплатился и стал собираться в далекое путешествие. Оставалось одно небольшое дельце, и я был готов к охоте на подарок.

непонятную для меня фразу. Один черт поймет этих программистов. Щелкнул электронный замок, и крышка люка слегка подскочила вверх. Напоследок, убедившись, что не притащил за собой хвост, легким движением я протиснулся под входную дверь и начал спускаться вниз по железной лестнице. «Привет, Лавкач! Давно ты не заходил?» Не вставая со стула, хакер протянул мне руку. С прошлого года в этом укромном бункере мало что изменилось. Все та же комнатка, 3х5, со столом, на котором громоздилась куча разнообразной аппаратуры, в том числе и компьютер. Огромный шкаф, заставленный книгами и компьютерными дисками. Раскладушка, с виду очень неудобная, но, видимо, ее владелец вообще редко пользовался ей, проводя все время на стуле. Характерный беспорядок, который часто называют профессиональным, также имел место. Различные обертки от конфет, банки из-под тушенки и тому подобный мусор хаотично раскидан по полу. Говорили, что программист выбрасывает мусор не чаще, чем раз в полгода. Но это его дело. Главное, что этот пузатый мужик с засаленными волосами создавал одни из самых лучших программ для ПДА сталкеров. «Будь здоров, хакер!» — приветливо откликнулся я. «Ты случайно не забыл, о чем мы с тобой договаривались?» «Забудешь тут», — проворчал он, сворачивая картинки голых девушек. «Да, приходила мне за это время такая информация. Хотя и всего два раза. Одна точка зафиксирована на милитари, вторая недалеко от Припяти». «Прекрасно! Прекрасно!» — радостно сказал я, потирая руки. «Признаться, я даже не рассчитывал на такой успех. Несмотря на то, что вторая точка находится в отдаленном и очень опасном месте, душа моя пела от радости. Все-таки повезло мне тогда». Возвращаясь из очередной ходки, мы услышали, а потом и увидели, человека, сидящего на дереве и истошно кричащего на весь лес. Под деревом усердствовал кабан. Используя свои клыки, как лопату, он старательно рыл землю вокруг дерева, перерезая корни, как тонкие веревки. Дерево уже начинало крениться, когда мы с Реле подбежали к месту и высадили в яростную морду несколько коротких очередей. Спустившийся с дерева пухлый человечек, непонятно как с такой фигурой вообще туда забравшийся, назвал себя хакером и предложил нам свои услуги. С тех пор мы получали от него свежую информацию о зоне, и специально для меня он собирал информацию о местах крайне опасных, местах с двумя блуждающими аномалиями одновременно. «Все, я слил более точные координаты тебе в ПДА», — вздохнув, сообщил он мне. «А что там наверху? Говорят, снег. Красиво?» «Лепота, не то слово. Сам бы вышел да и посмотрел», — с долей сочувствия произнес я. «Да ну ты что? После того случая я лишний раз отсюда не выхожу», — с уже переключившимся на компьютер интересом произнес он. Понимая, что больше хозяина нисколько не интересую, я попрощался с ним и вылез из бункера. Ловушка в западне. «Жаль, что я не могу взять с собой Реле», — досадовал я. «Но добывать подарок с тем, кому он предназначен, — одна из самых бредовых идей в жизни. Идти одному на милитаре еще куда ни шло. А вот соваться к Припяти — совсем опасное дело». «Но ведь и Лавкач не первый год зону топчет», — подбодрил я себя. «Прорвемся». С этими мыслями я удалялся в сторону первой точки моего маршрута. Вскоре мне пришлось свернуть с дороги, и скорость продвижения резко упала. Со стороны могло показаться, что это не сталкер идет вовсе, а ледокол прокладывает себе путь в бескрайнем поле льда. Чуть позже снега поубавилось, и начали появляться аномалии. Достав свой детектор, я осторожно крался, то и дело нагибаясь, чтобы пролезть под нависшими от снега ветками деревьев. Жарку в это время года заметить было легче всего. Дыры различной ширины, проделанные огромной температурой, встречались довольно часто. Только сквозь них можно было разглядеть совершенно зеленую траву, красивые цветы. Видимо, мутационные процессы защитили растения от холода, теперь давая им возможность нежиться под снежным покрывалом. Задумавшись об этом, я чуть было не влетел в электру. Характерное покалывание кончиков пальцев заставило меня остановиться и перестать на мгновение дышать. Я осторожно попятился в бок, но заметил сильно вмятый снег, подтверждающий нахождение там гравиконцентрата, именуемого также комариной плешью.

0: походила на хитроумную западню. Да только ставил ее не невесть кто, а сама зона. Пришлось воспользоваться болтами, кинув несколько штук для обозначения безопасного коридора. Проход получился не очень широкий, и я решил не рисковать и сделать небольшой крюк, обходя сложное место. Не успел я развернуться, как почувствовал что-то твердое и холодное, упирающееся мне в затылок. По многолетнему опыту я сразу сообразил, в чем дело, поэтому не сильно удивился, когда из-за спины послышался голос. «Мешок и пушку на землю! Руки поднял и не рыпайся! Мозги в вышибу, не раздумывая!» Оказывается, пока я увлеченно блуждал между аномалиями, кто-то незаметно следил за мной и, выждав удобный момент, напал. Вот влип так влип. «Ловушка в западне?» — удивительно хмыкнул я. «Тавтология какая-то». Мысли лихорадочно метались в голове, ища пути спасения. От резкой дозы адреналина сердце забилось быстрее. Послушаться его значило верное расставание с вещами, а потом и с жизнью. Но выбирать не приходилось, и я не спеша скинул рюкзак, верный калаш, и поднял руки вверх. По звукам шуршащих вещей можно было понять, что свободной рукой бандит обыскивает мой мешок. Краем глаза я заметил непонятную черную точку, маячащую слева. Чернобыльский пес, здоровый мутант черного цвета с огромными язвами на теле и пси-способностями, пританцовывал на пригорке. Обычно встреча с этим жителем зоны не сулит ничего хорошего, так как он без проблем уклоняется от пуль, считывая из мозга стрелка информацию за мгновение до выстрела. Помимо этого, в его подчинении находится свора до 15 слепых псов, которыми он управляет. Но в данный момент тварь была моей единственной надеждой на спасение и всем своим ужасным видом показывала, что она собирается напасть вместе со всей стаей, которая притаилась неподалеку. «Ну же, песик, залай!» — одними губами умолял я. Из-за сугробов незаметно появилось 6 слепых псов, и, издав протяжный вой, вожак пустил их в атаку. Битва за жизнь. За считанные доли секунды в моей голове родился хитроумный план. Не чувствуя больше давления в затылок, я резко прыгнул в сторону проложенной мною дорожки из болтов между двумя аномалиями. Едва коснувшись земли, сделал перекат влево. Как я и ожидал, мой план сработал безотказно. Вой пса здорово напугал мародера, исключительно сосредоточенного на обыске рюкзака. Прикинув, что схватить оружие не успею, все-таки позиция была невыгодной, я совершил быстрый маневр. В ответ на мое движение прозвучали выстрелы и выкрик. «Ах ты, гнида!» — завопил мужик. Глаза его полезли на лоб, когда патроны в обойме кончились, а я преспокойно остался сидеть на снегу. Не зря же было выполнено левое отклонение. Комариная плешь скрыла меня от атаки, поймав все до одной пули и втянув их в себя с огромной скоростью. Теперь я остался с одним пистолетом, спрятанным глубоко под комбезом, и был еще жив. Замешкавшийся мародер с ужасом заметил подоспевших собак, но опоздал с перезарядкой автомата. Первый слепой пес прыгнул и обрушился на человека, повалив его на землю и выбив из рук уже заряженный калаш, которым он не успел воспользоваться. Оружие отлетело в сторону коридора. Не теряя времени, я одной рукой дотянулся до оружия и подтянул к себе. Вопли ужаса и боли недолго рвали пелену безмолвия. Слепые псы, источая гнилую вонь, рвали слабо сопротивляющееся тело своими красными от крови клыками. Во все стороны летели куски одежды, кожи, мяса, уже навсегда замолчавшего бандита. Поле битвы приобрело красный цвет страха и смерти. Неторопливо подтянулись остальные члены стаи с замыкающим колонию вожаком. Кровавый пир был в самом разгаре. Я насчитал 9 слепых псов, и ноги у меня начали предательски дрожать. Буквально через 2 минуты они закончат с первым блюдом и, конечно, захотят второе. Поскольку едой я быть не собирался, а бежать от них по аномальному полю не было смысла, мне оставалось только готовиться к встрече с этой не очень милой делегацией. В обойме было ровно 30 патронов, которых явно не хватило бы на всю стаю. Вспомнив о пистолете, достал и положил его рядом, чтобы в случае необходимости незамедлительно воспользоваться им. В моем положении обнадеживало лишь то, что собаки могли добраться сюда только по тому же узкому пути, что и я. Первый слепой пес, напоследок облизнувшись, двинулся в мою сторону. Кровь стекала с его морды и капала на снег. Пустые глазницы были обращены ко мне, будто говоря: «Попался!» Не успел он достичь середины коридора, как получил 3 точные выстрела в приоткрытую пасть. Издав напоследок протяжный вой, воспринятый всеми остальными как сигнал к действию, мутант рухнул. Мешая друг другу, черная масса полилась ко мне. 2 наименее удачливые особи были оттолкнуты в сторону своими сородичами. Одна угодила в Электру, получив сильнейший разряд тока, который ее мгновенно убил. Запах паленой шерсти резко наполнил воздух. Хруст костей, донесшийся справа, возвестил о безотказной работе гравиконцентрата. Высадив всю обойму в первых 3 слепых псов, бегущих по коридору, я убил их и тем самым создал небольшой затор. Следующим мутантам пришлось перепрыгивать через груду тел. Не сумев правильно рассчитать угол полета, один из оставшихся псов в прыжке попал в зону действия Электры. Молнии сверкали, как новогодние фейерверки. 2 последние особи смогли удержать правильную траекторию. Одна схватила 4 пули из пистолета еще в воздухе, и, сбитая с верной траектории, была расплющена аномалией. Вторая успела удачно приземлиться и прыгнуть на меня, повалив на снег. Пистолет я не выпустил, поэтому, мешая левой рукой вцепиться мне в горло, я высадил в покрытые язвами брюха оставшиеся патроны, которые без проблем прикончили тварь. Откинув с себя бездвижное тело, я вскочил на ноги, оглядывая поле сражения. Все слепые псы были убиты, а вот Чернобыльский только не спеша подходил к горе трупов, лежащей в середине коридора. Кинжалы отчаяния пронзили мое сердце. Все боеприпасы были израсходованы, а между тем вожак уже вошел в зону между аномалиями. От безысходности мне хотелось плакать. Но адреналин, бурливший в крови, заставлял собраться с духом. Схватившись за лежащую неподалеку ветку, я кинулся в сторону мутанта. Этому удару позавидовали бы многие профессиональные игроки в лапту. Собака прыгнула, и я, сосредоточив все силы на замахе, нанес сокрушительный удар в голову. Палка надломилась, а уродливый мутант отправился в центр комариной плеши. Издав последний вой в своей отвратительной жизни, он превратился в бесформенную кучу. «Спасибо, Зона! Спасибо!» — только и смог прошептать я, рухнув без сил на снег и закрыв глаза. Малой. Очнулся я, как мне показалось, минут через 20 от яркого света, бьющего в лицо. От изумления я протер глаза, но видение не собиралось исчезать. Сталкер Малой из бара «Сторинген» аккуратно развешивал разноцветные звездочки на ветке деревьев. Он напевал всем хорошо известную новогоднюю песенку. Тело его светилось, озаряя темную поляну белыми ослепительными лучами. Снег принимал эту энергию и отдавал ее, увеличивая во много раз, заставляя меня щуриться. «Что ты тут делаешь?» — спросил я, поднимаясь на ноги, не переставая загораживать рукой глаза от ошеломляющего света. Он никак не отреагировал на мой вопрос, продолжая заниматься своим увлекательным делом. После повторения моей фразы я окончательно убедился, что он или оглох, или между нами возник звуковой барьер. Второй часто встречается в зоне. Мысли стремились к нему. Подойти, все узнать. Но ноги отказывались идти, и я посмотрел на них. Какой ужас! Непонятно каким образом, но подо мной образовалась жадина, аномалия, намертво приклеивающая любое живое существо и медленно переваривающая его. Между тем юный сталкер неспешно приближался к моим, уже казалось давно знакомым, аномалиям. Я, конечно, что есть мочи, принялся кричать, чтобы он не подходил туда, но он не обращал на меня внимания. Блаженная улыбка играла на его устах. Замерев в шаге от смерти, он осторожно кинул красную звездочку в гравиконцентрат. Аномалия приняла дар, втянув его к своему центру. Улыбка его сделалась еще шире. Сделав шаг влево, он протянул свой подарок Электре. Аномалия бережно укутала звездочку разрядами электричества, заставляя ее блестеть еще ярче. Замерев с улыбкой идиота, я смотрел на весь этот спектакль. И все бы могло хорошо кончиться, если бы на заднем плане вдруг не возник огромный кровосос. Малой, обернувшись лицом к неожиданному гостю, протянул руку с зажатой звездой желтого цвета. Мутант явно опешил от такого приема. Щупальцы вокруг его рта нервно подрагивали. Я уж было подумал, что сейчас он возьмет подарок и скажет спасибо. Но чуда не случилось. Оправившись, кровосос ушел в режим невидимости, а спустя секунду появился за спиной парня, резким движением мускулистой руки перебив ему позвоночник. Малой, с оставшейся на лице улыбкой младенца, упал замертво. Слезы брызнули у меня из глаз. Сердце сжалось, в легких кончился воздух. Я просто не мог понять. Как? За что? Я сотню раз видел смерть в зоне, но такую — в первый. Кровосос уже склонился над ним, чтобы сделать свое грязное дело. Пошарив взглядом по земле, я увидел обломок палки. Подобрав его с земли, я со всей силы кинул импровизированное оружие в ненавистного кровососа. И, о чудо! Вращаясь, обломок врезался в толстый череп мутанта. Чудовище удивленно оглянулось. Его взгляд встретился с моим. Издав ужасающий рев, монстр кинулся в мою сторону. К милитари. Я резко начал тереть глаза, которые никак не хотели открываться. Оказывается, слезы замерзли на морозе, превратившись в лед, скрепивший намертво мои веки. Разломав ледяную завесу, я быстро осмотрел местность. Радость заиграла у меня в душе. Трупа малого не обнаружилось, как и звезд на деревьях, и жадины. Значит, это был всего лишь сон. Улыбка проступила на моем измученном лице. При собирании оставшихся вещей я обнаружил нехватку той половинки ветки, которую я использовал как топорик, томагавк. Значит, это был не сон? Черт ее побери, эту зону загадок и испытаний. Здесь ты ни в чем не можешь быть уверен до конца. Взгляд на ПДА. Если прибор давал верные показания, то я все-таки пролежал здесь одну ночь. Оставалось всего 3 дня на исполнение моей миссии. Надо было поторапливаться. Выбравшись из поля аномалий, я наткнулся на группу сталкеров из 3 человек. Выяснив, что двигаемся мы все к милитари, они предложили мне идти с ними. Не найдя причин для отказа, я присоединился, тем самым преобразовав трио в квартет. Рейд наш проходил без особых приключений. Меня поставили в центр колонны, так что я в основном глазел на природу. Проводник, шустрый малый по кличке Зуб, вел нас осторожно, постоянно проверяя путь болтами и сверяясь с детектором аномалий. Монстры сторонились такой большой компании. Лишь один кабан, видимо, совсем сдуревший, вылетел на нас. Получив несколько очередей, он тут же врезался рылом в снег. Проехав под действием инерции еще 2 метра, он оставил за собой красную дорожку, которая испортила девственно-белый пейзаж зоны. В районе обеда мы, наконец, вышли к одному из самых важных строений милитари – заводу «Росток». Когда-то он был одним из мощнейших предприятий отечественного производства. В его огромных цехах трудились, не покладая рук, сотни и даже 1000 рабочих. Сейчас он больше напоминал огромный склад, хозяин которого ушел на ночь, забыв запереть дверь. Разруха и хаос царили здесь после первой аварии 1986 года, а после второй этими местами завладели мутанты и аномалии. В общем, вся территория милитари состояла из нескольких заводов, поэтому я, распрощавшись с новыми знакомыми, двинулся в обход Ростка. Снег тут лежал не только на крышах и земле, но и задерживался на стенках. Казалось, что завод сейчас стоит на реконструкции. Строители уже приступили к побелке, просто не успели закончить. Сверившись с показателями ПДА, я оглядел пустое поле перед бывшими гаражами. Нет, тут явно не было того, что я искал. Это могло означать только то, что мне надо искать вход под землю. Под землей. Ступеньки уходили вниз. Стены были в трещинах, штукатурка почти везде осыпалась, местами попадались следы от пуль. Я осторожно спускался вниз, предварительно включив фонарь и водя слабым лучом перед собой. Воздух был спертый и оседал камнем в легких, не давая нормально дышать. Ступеньки закончились. Показался длинный коридор. Хорошо было бы взглянуть на план эвакуации, которые часто попадаются в таких местах. А, вот и он. Я подошел к оранжевому, стертому временем плакату, вглядываясь в размытые линии карты. Выходит, мне надо сделать два поворота налево, и я упрусь ворота просторного зала, который, видимо, раньше был складом. Там, по моим координатам, сейчас и должны находиться на выгуле две блуждающие аномалии. К слову о передвигающихся аномалиях. Раньше обитатели зоны даже не подозревали об их существовании, так как встречались они очень редко и только в центральных районах, откуда живым выбирались единицы. Потом, после одного из мощных выбросов, эти ужасные порождения разбрелись по всей зоне. С виду они напоминали обычные аномалии, та же электро или жарко. Только подойдя достаточно близко, человек мог заметить, как она начинает медленно двигаться в его сторону. Были и обладающие приличной скоростью, от которых приходилось спасаться бегством. Хорошим шансом на спасение было протиснуться в узком проходе между обычных ловушек. Как известно, аномалии не терпят друг друга и никогда не соприкасаются. Поэтому, если блуждающая аномалия упирается в место, где ее неподвижные подруги находятся слишком близко друг к другу, она отказывается от дальнейшей погони. Именно поэтому две странствующие ловушки встречались близко очень редко. Зачем они нужны мне? Как и другие аномалии, они порождают артефакты. Причем артефакт, порожденный аномалией ходячий, обычно не отличается от созданного стоячий. Но после изучения их учеными были выявлены некоторые возможности породить очень редкие подарки. Поэтому я так усердно искал их. Мой друг Реле получил свою кличку за бывшую профессию, связанную с физикой. Возможно, вы скажете, что Реле больше относится к профессии электрика. Но здесь образованность находится в стадии зародыша. В зоне друг часто издевался над артефактами. Скрещивал их, пытался разломать, утопить, изменить плотность, провести ряд анализов, зачастую выявляющие скрытые возможности. Не скажу, что дело это было безопасное. После одного особо сильного взрыва, который снес половину стены его дома, он все-таки решил проводить эксперименты в безопасном бункере, на расстоянии от себя. Так вот, хотелось мне порадовать друга на Новый год, добыть ему редкий камешек для безумных опытов. Я осторожно крался по коридору, не забывая кидать болты в особо темные углы, нарушая тем самым гробовую тишину, зависшую здесь. Осторожно приоткрыв дверь, я заглянул внутрь комнаты. Помещение оказалось достаточно свободным, но и тут побывал хаос. Несколько неподвижных тел лежали на полу, некоторые были ужасно изуродованы. Вокруг лежали разваленные ящики, перевернутые стеллажи. Я аккуратно зашел внутрь, вглядываясь в края комнаты, тускло озаряемые светом из маленьких окошек под самым потолком. Охота на подарок. Пригляделся. Электру, прячущуюся за ближайшей колонной, я приметил сразу. Синие разряды кружились в воздухе, освещая небольшой участок. Усиленно водя глазами, я отыскал жарку. Небольшие колыхания в воздухе, как от асфальта летом, и обгоревшая нога трупа выдали ее. Порывшись в рюкзаке, достал из него яблоко. Со стороны могло показаться, что я собираюсь перекусить, но не все так просто. К сожалению, артефакты не берутся из воздуха и не растут на деревьях. Они рождаются в ходе взаимодействия аномалии с органическими веществами. В мои планы входило использовать яблоко для рождения нового артефакта. Но мне предстояло не просто кинуть его в аномалию, а рассчитать бросок так, чтобы яблоко одновременно попало в поле обеих блуждающих аномалий. Именно этот фактор должен был породить нечто новое, а именно подарок Реле. В мои планы входило сближение аномалий до расстояния меньшего, чем само яблоко, что проделать в крайней степени непросто. Я не спеша подходил к Электре, которая, видимо, заметила приближение человека и в ярости еще сильнее заискрила. Остановившись на расстоянии в метр, я заметил, как слабо видимые границы начали приближаться ко мне. Удовлетворенный таким ходом вещей, я отправился к Жарке и замер на таком же расстоянии. Аномалия не спешила проявлять свои скрытые способности, хотя уже должна была начать. Электра аккуратно подкрадывалась к сталкеру со спины, с каждой секундой приближаясь к цели. Мои мысли начали путаться, уверенность прошла. Возможно, хакер перепутал что-то, и это место и гроша ломаного не стоит. Жарка продолжала важно стоять на месте, с величием королевы, смотря на происходящее. Но я не стал испытывать судьбу и начал медленно отходить от подползающей электры. За гулом других аномалий я не сразу услышал эти звуки. Взгляд мой упал на пол в метрах двух правее от меня. Хрустя бетоном и разгоняя по нему трещинки, ко мне двигалась комариная плешь. Все мысли выстроились в правильную логическую цепь. Оказывается, огненная аномалия никогда и не была блуждающей, а вот двигающийся гравий-концентрат я заметил вовремя. Промедлил немного, и все. Ловкая лепешка осталась бы тут лежать навеки. Я продолжал медленно отходить в угол, специально сближая аномалии между собой. Чем-то мне это напоминало охоту. Вот они, хищники, идут за добычей, не подозревая, что чем ближе они к ней, тем больше они сами становятся добычей. Любители рыбалки и охоты назвали бы это ловлей на живца. Но я всегда недооценивал это скучное занятие. Я встал в самый угол, а между аномалиями влезло бы еще два яблока. Я почувствовал запах разрядов, в кончиках пальцев закололо. Вжался в стенку, пытаясь стать частью ее. За несколько секунд до верной смерти все-таки аккуратно вытянул руку вперед и подкинул яблоко вверх, тем временем обратно зажимаясь в угол. В момент, когда я уже чувствовал дыхание смерти, фрукт обрушился прямо посередине аномалий. Поборовшись мгновение за добычу, гравий-концентрат отобрал испепеленное яблоко у электры и превратил его в маленький сплющенный комочек, красиво переливающийся разными цветами. Две аномалии успешно разрядились и теперь не представляли угрозы. Я все же осторожно подошел и взглянул на рожденный артефакт. Без сомнения, это была радуга. Воришка. Выждав около часа, артефакт все же показал мне правильный порядок сигналов. Я немедля сунул его в подарочную железную флягу, которую использовал как контейнер для редких и дорогих экземпляров. Дрожащими от волнения руками закрутил крышку и облегченно выдохнул. Засунул поклажу в передний карман комбинезона. Все складывалось слишком удачно, тем более по меркам зоны. ПДА в кармане подал короткий сигнал, фиксировавший приближение сталкеров. «Пип, пип!» — вещал он. Людей подходило все больше, причем с двух сторон. Я осторожно подобрался к выходу и выглянул из-за угла. То, что я увидел, не предвещало ничего хорошего. Похоже, на пустом поле намечалась клановая разборка. Сказать точное название я не мог, но, судя по экипировке, это были долговцы и темные. Послышались первые выстрелы, и вдруг все наполнилось взрывами, визгом, скрежетом, криками. Видя, как один из бойцов бежит к моему укрытию, я поспешно углубился внутрь коридора и затаился. «Получай гранату, гад!» — услышал я крик кого-то с улицы, и тут же раздался взрыв. Волна шума эхом отдалась в пустых коридорах, оглушив меня на время. Стены дрожали, слышались звуки падающих камней, а потом все замолчало. Я осторожно подобрался к выходу и, не сдержав эмоций, громко выругался. Единственный известный мне проход наружу был завален. Оставалось надеяться, что найду другой. Мало кто знает, но раньше здесь строили различные исследовательские лаборатории, поэтому в зоне можно было найти проход под землей почти в любую ее часть, если, конечно, их не завалило. Понадеявшись на свою интуицию, я побрел по одному из коридоров, показавшимся мне лучше, чем другие. Временами кидал болты, останавливался, вслушиваясь в шорохи, в общем, развлекался как мог. Замкнутое пространство и тишина давили на меня, не давая контролировать мысли. Пару раз я упирался в тупики, тогда приходилось подниматься или опускаться на другой уровень. От скуки я посмотрел, куда указывает стрелка компаса. Направление, в котором меня вел коридор, почти совпадало с направлением на Припять. В принципе, мне уже не надо туда идти. Пора возвращаться в бар, иначе я рисковал пропустить праздник. Я брел уже 6-й час подряд. Туннель сделал очередной поворот, и я уловил запах свежего воздуха. Ускорил шаг. Впереди забрезжил тусклый свет, и я, наконец, вышел из катакомб наружу. В зоне стояла ночь. Огромная красная луна освещала землю, отражая свой кровавый свет от снега. Рисовалась очень жуткая картина, которая совсем не соответствовала предпраздничному настроению. Недалеко завыл слепой пес, то ли на луну, то ли на свою жертву. До рассвета оставалось 3 часа, и я решил переждать оставшееся время в туннеле, из которого вышел. Я присел в уголку, поставив автомат с рюкзаком рядом, и начал клевать носом. Спустя несколько мгновений я вырубился. Мне снилось, что я отбиваюсь от огромной толпы зомби. Вдруг один из них вышел вперед и совсем по-человечески сказал: «За что ты в нас стреляешь? Мы не хотим причинить тебе зла». Я опешил и проснулся. Часы показывали, что я проспал 2 часа. Автомат и рюкзак стояли рядом, но что-то точно изменилось. Я посмотрел на передний карман, и глаза мои полезли на лоб. Фляга с артефактом исчезла. Припять. За секунду я собрался и выскочил из тоннеля. На снегу виднелась дорожка из следов, уходящая в сторону города мертвых, по которой я незамедлительно пошел в надежде догнать вора. Самое странное было то, что, судя по одной цепочке следов, напрашивался вывод: грабитель тоже вышел из тоннеля. «Теряешь сноровку, ловкач», — поругал я сам себя. «Невнимательные тут долго не живут». Припять — небольшой провинциальный городок, созданный в СССР на основе градообразующего предприятия — Чернобыльской АЭС. После первой аварии люди навсегда покинули этот город, отдавая всю власть природе. Огромные деревья пробивались прямо посередине асфальтированных улиц, кусты вплотную облегали дома. Грусть находила на сталкера, смотрящего на старое и заржавевшее колесо обозрения, являющееся одним из символов города. По непонятным причинам зомби облюбовали его. Именно здесь встречались самые большие толпы мертвяков, слонявшихся по городу. Оказаться в центре Припяти одному значило нажить себе смертельных проблем. Следы выходили на одну из улиц города и терялись в массе себе подобных. Я в смятении остановился. Получалось, вор без проблем зашел на улицу, кишащую зомби, и пошел гулять с ними. Мысли заходили в тупик. Я решил залезть на ближайшее здание бывшего Дворца культуры «Энергетик» и поискать грабителя сверху. Быстрыми перебежками я добрался до задней стены здания и, воспользовавшись запасной ржавой лестницей, поднялся наверх. Казалось, город жил. Сотни тел ходили по улицам, сидели на скамейках, создавая тем самым атмосферу настоящего жилого района. Но именно сегодня что-то изменилось в общем потоке. Раньше он был абсолютно хаотичным, сумбурным. Сегодня же мертвяки стремились попасть к единственной в городе высотке, видимо, найдя в ней нечто интересное. Моего преступника мне вычислить не удалось. Забрезжил рассвет. Дома, укутанные в белые шубы, начали отбрасывать тени. Шел небольшой снежок. Я взглянул на ПДА. Утро 31 числа. Пора идти назад. Я поколебался, но не смог устоять перед искушением напоследок взглянуть на то, что привлекло внимание зомби. Праздник мертвых. Я спустился на улицу и начал свое нелегкое продвижение к 16-этажке. Я крался по заросшим улицам Припяти, стараясь не издавать шума. Выскочив из очередного укрытия, я натолкнулся на зомби, сбив его с ног. Не успел он заверещать, как я уже был в 2 кварталах от него, переводя дух от быстрого бега. Вскоре показалось само здание. Мертвяки стекались на задний двор. Я аккуратно обходил здание дворами и, наконец, увидел то, во что глаза верить отказывались. Посередине небольшой площадки находилось огромное скопление зомби, которые окружили дерево, отдаленно напоминающее фиолетовую елку. Собравшись в кольца, они ходили вокруг него, что-то неразборчиво бормоча. Прислушавшись, я уловил мотив известной новогодней песни. В моей памяти поплыли детские годы, веселые утренники, подарки под елкой. Ностальгия переполняла меня, все больше вытесняя боязнь и отвращение к зомби. Но удивлению только стоило начинать проявляться, так как в углу я заметил кучу сваленных блестящих вещей, к которым выстроилась очередь. На самой верхушке горы я приметил свою флягу и, прикусив губу, завыл от восторга. Из здания вышел кто-то, одетый во все красное, с палкой в руках. Челюсть у меня отвисла до предела. Я не мог поверить, что зомби может нарядиться Дедом Морозом. Было слишком много тел, и мне не удавалось разглядеть его лицо. Между тем, мертвый Дед Мороз встал возле кучи вещей и начал вытаскивать по одной и вручать очередному зомби. Они прижимали к себе эти вещи, видимо, чувствуя тепло их недавней близости с живыми людьми, и тут же спешили прочь от деда. Я осознал, что вскоре фляжка с радугой достанется очередному мертвецу. Кровь бурлила, адреналин поднялся до предела. Я решительно выдохнул и присоединился к толпе зомби, идущих к куче подарков. Стараясь максимально слиться с окружающими, я начал бурчать под нос непонятные звуки и немного раскачиваться из стороны в сторону. Повезло мне и в том, что больше недели мне не удавалось помыться. Возможно, именно из-за этого зомби не обращали на человека внимания. Заняв место в очереди, я старался не дышать громко, опасливо оглядываясь. Со стороны любой сталкер оценил бы меня как самоубийцу, а время моей жизни посчитал бы в секундах по пальцам рук. Несмотря на собственный страх, я продолжал стоять между сотнями зомби. Вскоре я стал первым в очереди и смог разглядеть зомби Деда Мороза. Несмотря на недостаток глаз, он был очень похож на обычного хозяина Нового года, которого рисуют на плакатах. Пронзительный взгляд впился мне в глаза. По спине пробежали мурашки. Я мог поклясться, что всем до меня он давал то, что первое попадалось под руку. Для меня он сделал исключение. Сделав два шага вокруг горы, Дед Мороз потянулся вверх и, выхватив мою фляжку, резко вручил ее. «Спасибо!» — только и смог тихо прошептать я от изумления. Лицо его абсолютно ничего не выражало. Я решил не испытывать судьбу и, спрятав подарок на свое место, стал быстро выбираться из города. Возвращение. Назад я добрался безо всяких приключений. К вечеру я, усталый как собака, ввалился в ярко освещенный бар «Сторинген». Послышались знакомые голоса, веселая музыка. Некоторые приветливо махали руками. В дальнем углу я заметил поднявшуюся фигуру старины Реле и без промедлений направился к нему. «Блин, где ты пропадал, лавкач? Тут уже хотели ставки делать на то, доберешься ты к празднику или нет», — сказал друг, крепко обнимая меня. «Да вот, устроил охоту на подарок. Сейчас расскажу, не поверишь», — ответил я, похлопывая его по спине. Осмотрев всех присутствующих, я не увидел малого. Соседи за ближним столом рассказали мне, что он напился и пошел прогуляться. Услышав крики, несколько ребят прибежали на звук, но обнаружили мертвого молодого сталкера. Непонятно, от чего он умер, так как ран на нем не обнаружили. Зато нашли обломок палки, непонятно откуда взявшийся рядом. Я улыбнулся, вспоминая, как кинул его в кровососа, но промолчал. Бармен объявил 10-секундную готовность. Все подняли кружки и стаканы, дружно крича: «Шесть! Пять! 4!» На цифре 0 бар наполнился радостными криками, свистом и аплодисментами. Зона начала новый оборот своих удивительных событий. Я протянул флягу Реле. Он удивленно взял ее и, поняв мой намек, открутил крышку. Глаза его чуть не вылезли из орбит. Он завороженно смотрел вовнутрь фляги на радугу. Радостные разноцветные зайчики бегали по его лицу. Слезы радости поползли по щекам. «Спасибо, друг, спасибо!» — поблагодарил он. «А вот это тебе!» Реле протянул мне завернутый сверток. Я разорвал бумагу и замер от волнения. Передо мной лежали именно те самые конфеты, которые мне всегда клали родители под новогоднюю елку. Дрожащими руками я развернул одну из них и сунул в рот. Пережевывая приятную начинку, я все больше погружался в детские воспоминания. Радости моей не было предела. Мы еще раз крепко обнялись, удерживая слезы сентиментальности, и продолжили празднование Нового года. Эпилог. А вы после моей истории смогли полюбить зомби? Я думаю, что это невозможно. Они все равно остаются одними из опасных существ зоны, но не надо сравнивать их с бездушными мутантами. Если вы испытывали хотя бы часть тех чувств, которые испытал я, находясь на празднике мертвых, вы, несомненно, пересмотрите свой взгляд на эти обломки чужого прошлого.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.
2: Владимир Васильев. Лик Черной Пальмиры. Фантастический роман. Цикл «Дневной дозор».
3: Он понял это ближе к полуночи, когда глядел с борта обещанного Завулону гидрофойла на ночную Одессу. Но прежде произошло много чего. Сначала отмечающие смену главы Причерноморья иные нечувствительно перебрались из офиса дневного дозора в ресторан «Та Одесса» по соседству. Там, невесть в какой момент и какими судьбами нарисовались Завулон и еще один московский маг по имени Юрий. В двери они точно не проходили, а когда Схар во главе уже изрядно захмелевшей процессии вошел в зал, их еще не было за угловым столиком. Лайк, невзирая на выпитое, оставался совершенно трезвым. А Асхар почти не пил. Не шло сегодня. Зато Тамара расслабилась и стала не такой печальной, как обычно, и улыбалась чаще. Асхару это нравилось, хотя и трудно было переключиться с собственных переживаний на окружающие. Потом все куда-то срочно подевались. В памяти почему-то осталось лишь угрюмое лицо недавнего помощника Сени Кричковского. Похоже, Кричковский был единственным, кто остался недоволен назначением нового шефа. Асхар прекрасно сознавал, что заместитель давно метил в кресло шефа Причерноморья сам. Но Шереметьев Кричковского почему-то чурался, хотя личностью тот был вполне внятный и южанами темными уважаемый. Сознавал Асхар и то, что швед действительно больше Кричковского подходил к новой роли, поскольку был, если не сильнее, то уж точно опытнее. В общем, в мыслях Асхара царили легкий сумбур и восхитительная нестройность. Он рассеянно гладил Тамару по незагоревшей руке и решил, что сегодня добровольно отдается течению жизни. Тем более, что озабоченные физиономии Артура Завулона, Юрия и Лайка сулили какие-то близкие и, скорее всего, малоприятные сюрпризы. В общем, в очередной момент всеобщей активности Асхар просто пошел следом за всеми, оказался у желтого «Опеля» с таксерными шашечками на дверях, открыл дверцу перед Тамарой, сел рядом и с удовлетворением обнаружил на переднем сиденье Лайка. Значит, все шло как надо. Потом куда-то ехали, Асхар даже не глядел куда. Тамара прижималась к нему. Было легко, спокойно и хорошо. Вскоре запахло морем. Лайк скомандовал выходить, и Асхар, нисколько не удивившись, осознал себя у причала. Слева плескалось море, справа и чуть позади сверкал огнями морской вокзал, а еще дальше взбиралась к бульвару Потемкинская лестница. Команда гидрофойла, разумеется, ночевала на борту. Асхар с удовольствием помог пройти по трапу Тамаре, радуясь, что не пил. А мгновением позже обнаружил, что помимо них с Тамарой на гидрофойл попали только все те же Лайк, Завулон и Юрий. Даже шведа не было. Хотя кому, как не этому Клабаутерману, полагалось непременно пребывать на борту судна. Отошли малым ходом, не вставая на крылья, хотя сонное практически зеркальное море как нельзя более располагало к скоростным морским прогулкам. Как раз смеркалось, огни Одессы разгорались все ярче и праздничнее, и вдруг Асхар наконец осознал, что именно он смутно чувствовал с самого утра. Одесса изменилась. Изменилась ее пестрая аура, изменилось само ощущение родного города, стало более цельным и менее дремотным, словно город просыпался от векового сна. Связать это с недавними событиями в Питере и озабоченными физиономиями суперов было уже несложно. Они расположились в шезлонгах на кормовой палубной площадке. Юнга Стюарт принес напитки и растворился в полумраке дежурного бортового освещения. Лайк, поленившись творить защиту с нуля, использовал один из заготовленных амулетов со спрессованным основным каркасом. Дополнить и усилить каркас ему не мешал никакой алкоголь. Остальные ждали.
4: «Дисбаланс по воздуху на шестом», — буркнул Юрий спустя какое-то время.
5: «Это не дисбаланс», — в том же тоне высказался Завулон. «Погляди, любопытное решение. А тебе, Лаки, не следовало бы дважды пользоваться одной и той же находкой?»
3: «Здесь все свои», — пожал плечами Лайк.
5: «Как знать», — неопределенно вздохнул Завулон.
3: Лайк не стал уточнять, что кажущийся дисбаланс под инверсное белое зрение был далеко не единственной находкой в его защитном колпаке. Впрочем, и Завулон, и Юрий, да и Асхар, скорее всего, это подозревали.
4: «Значит, ты и есть наша питерская героиня», — сказал Юрий, когда защиту сочли наведенной. «Хорошо выглядишь».
3: «Спасибо», — сдержанно поблагодарила Тамара.
4: «Только бледная больно. Лето ж на дворе».
3: «Ничего, Одесса это поправит», — Лайк закурил и прищурился на звезды.
5: «Если успеет», — каким-то нехорошим тоном сказал Завулон.
3: Лайк опустил голову. Звезды по обыкновению молчали, а вот московский коллега явно имел что сообщить. Собственно, Лайк уже знал почти все. Сообщить нужно было Асхару и Тамаре, поскольку дело касалось в первую очередь их.
6: «Что такое?» — насторожился Асхар, непроизвольно сжимая руку девушки.
4: «Сначала давайте все выясним», — предложил неприветливый Юрий.
3: Юрий был старым и опытным магом. С годами он безнадежно погряз во мрачности и цинизме и не считал нужным сдерживать себя даже с коллегами. Вместе с тем, Лайк и Асхар знали его как умелого и тертого оперативника, на которого можно полагаться в любой передряге. Парадокс. В жизни на Юрия полагаться не стоило, а вот в драке легко. Когда дело доходило до открытого столкновения, Юрий исповедовал простую, но бесценную философию: или победим все вместе, или все вместе поляжем. Этот жутковатый максимализм многих пугал, а светлые Юрия побаивались не меньше, чем Завулона, а то и побольше.
5: «Спрашивай», — предложил Завулон.
3: Выглядело это немного комично, ибо повторяло традицию низшего звена дозорных. На операциях дознания часто поручали вести наименее опытному иному, а старшие наблюдали и при необходимости помогали. Считалось, что это развивает самостоятельность. Но Юрию было плевать. Давно минули те времена, когда он стеснялся выглядеть смешным. Он-то знал наверняка, что последним смеется зачастую именно тот, кто с самого начала выглядит самым смешным. Поэтому слова шефа не произвели на него ровным счетом никакого впечатления.
4: «Скажи, Асхар, ты много иных инициировал?»
3: Асхар припомнил.
7: «Около десятка. А что?»
4: «Как ты это делаешь?»
3: «Ну...» Тут Асхар мало смутился, его стесняло присутствие Тамары.
6: Завулон, от которого не могло укрыться ничего, сдержанно усмехнулся.
5: «Говори, чего уж там. Девочка поймет. Наивно полагать, будто столетний темный иной станет истово хранить невинность, тем более, что девочка тоже не стеснялась у себя на алтаре».
6: Асхар покосился на Тамару, та ободряюще пожала ему так и не отнятую руку и чуть заметно улыбнулась. «Ну, в общем, — сообщил Асхар, — женщин проще всего инициировать в постели мне, по крайней мере, а мужчину я инициировал лишь один раз, но подробности помню плохо, потому что мы с ним набрались медовухи по самой брови, это в 34-м было, под Овидиополем, Салоха тогда на меня сильно ругалась».
8: «Помню такое», — кивнул Лайк. «И медовуху помню. А кто это был?»
6: «Да местный один, Рома Коберник. В нашем, в смысле, в одесском дозоре сейчас курьером-порученцем служит, вечно в разъездах».
4: «Ты лучше постарайся объяснить, что чувствуешь при инициации, как делаешь это».
6: Асхар задумался. Вопрос был сродни вопросу сороконожки, откуда она знает, какой ногой ступить. «Как бы это сформулировать? Наверное, так. Я пытаюсь представить ауру такой, какой она станет после инициации, как начнет окрашиваться, где будет прозрачнее, где плотнее. Представить душу, как она освобождается и раскрывается навстречу сумраку. Ну, как будто зерно прорастает. Видали когда-нибудь рапид-съемку? Мысленно протягиваю руку к самому естеству, сердцу или душе, касаюсь и говорю: откройся, проснись». Асхар умолк, через секунду вздохнул и покачал головой.
7: «Нет, слишком уж по-дурацки это все звучит. Не знаю я, это будет точнее. Как-то получается инициировать, вот и все».
5: «Поздно. Ты уже сказал», — хмыкнул Завулон и переглянулся с Лайком и Юрием. «В целом сходится. Тоже есть попытка обратиться к центральной сущности объекта, к сердцу, так сказать. Кстати, очень удачная формулировка. Поздравляю».
6: Асхар мало что понял, но тут на помощь пришел Лайк и объяснил. «Видишь ли, мы ночь напролет пытались выработать непротиворечивый и правдоподобный механизм инициации города. Пришли к выводу, что нужно каким-то образом воздействовать на его центральную сущность, как ты очень удачно выразился, на сердце города. Я полагаю, ты уже понял, что случилось с Одессой. Судя по срокам, ее инициация совпала с вашей первой встречей здесь, со встречей тебя и Тамары. Ну-ка, припомните, чем вы тут занимались в первые дни после знакомства? Давайте я помогу». Простенькое заклинание освобождения памяти коснулось Асхара, потом Тамары, и они неожиданно провалились из летней ночи в летнее утро пятилетней давности. Такое же теплое, но в отличие от ночи, нестерпимо яркое. «Это, — сказал Арик, указывая рукой на здание, — Воронцовский дворец». Отделаться от присущих экскурсоводам жестов оказалось непосильной задачей даже для Арика.
8: «Воронцовский?» — удивилась Тамара. «Мне всегда казалось, что Воронцовский дворец расположен в Крыму».
7: «Правильно», — снисходительно пояснил Арик. «Летний Воронцовский дворец находится в Алупке, а это зимний. Воронцов был губернатором Новороссии, так что дворец губернаторский. Колоннада, беседка дворца построена вместе с ним. Кстати, по Одессе ходят упорные слухи, что у Воронцова был подземный ход из дворца в гавань, тогда море было ближе. Оттуда вроде как втихаря оружие для греческих повстанцев грузили. Тоже, чтобы не злить Англию и Турцию, как в случае с Шахом».
8: «Подземный ход?» — почему-то поразилась Тамара. «Как интересно, прям Монте-Кристовщина».
7: «К сожалению, все это лишь слухи. Нет тут никакого хода. Мы одно время интересовались этим, но версию с ходом поддерживаем. Я как-то даже статью в местную газетенку написал. Наврал с три короба, конечно».
8: «Мы «Это кто?» — уточнила Тамара.
7: «Ну, такие же, как я и ты. Не вполне люди, точнее, больше, чем просто люди».
8: Тамара немедленно нахмурилась. Арику показалось, что со своей необычностью у нее связаны какие-то очень нехорошие воспоминания. У диких иных такое случается очень часто, ведь нет рядом никого опытного, способного вразумить, наставить, удержать от опрометчивых шагов и поступков. Арик вполне разделял точку зрения, что потенциальные иные во многом беспомощнее младенцев, и от того, найдется ли рядом кто-нибудь опытный и благожелательный, во многом зависит дальнейшая их судьба.
7: «Ладно, пойдем дальше», — сказал он вслух, стараясь, чтобы это прозвучало бодро и беззаботно. «По бульварчику, к памятнику Дюку де Ришелье и Потемкинской лестнице».
8: «А правда то, что про люк рассказывают? Мол, если встать на люк и взглянуть на памятник?»
7: «Обыватель всегда грешил бредовыми фантазиями», — прокомментировал Арик, вздыхая. «В принципе, с люка действительно открывается забавный ракурс, и свиток в руке Дюка действительно расположен неоднозначно, но лично у меня никаких дурацких ассоциаций не возникает. Давай не будем об этом больше, ладно?»
8: «Давай», — не стала возражать Тамара.
2: Они шли по бульвару, среди гуляющих мамаш, их разномастных отпрысков, среди отдыхающих, ленивых и неторопливых, среди аборигенов, чаще всего деловитых и целеустремленных. У памятника, как всегда, наблюдалась беспорядочная толчая и стихийное людское коловращение. Торговцы, фотографы, зеваки, карманники, влюбленные.
7: «Наверное...» Негромко, словно размышляя, предположил Арик. «Одесса начинается отсюда. Хочешь услышать ее истинный голос?»
8: «Хочу, конечно», — кивнула Тамара.
7: «Тогда встань лицом к морю, закрой глаза и прислушайся к себе и к городу, а я тебе помогу».
8: Тамара послушно закрыла глаза, развернувшись к морю. И, видимо, непроизвольно полупогрузилась в сумрак.
5: «Стоп!» — в воспоминание вклинился мрачный голос Завулона. Выглядел Завулон под стать голосу. «Вот и ответ, собственно».
7: «Да...» — Лайк скорчил унылую гримасу. «Правдоподобно не отнять». Асхар потряс головой, отгоняя остатки заклинания памяти, и старательно подчистил ауру. Попутно он взглянул на Одессу. Аура города действительно начала меняться подобно питерской. Но в ней почти не было черных тонов, преобладали синие, словно шлейф из мельчайших брызг, что восстали из моря и окутали набережную.
5: «Это что же получается?» Лайк прекратил гримасничать и принялся развивать мысль. «Что в Одессе нам тоже придется ждать сюрпризов с сектантами?» «А в Одессе есть сектанты?» — поинтересовался Юрий из-под лобья, взглянув на Лайка.
7: «Есть. Они везде есть, но здешние мирные вроде. Так, Асхар?» «Все 6 зарегистрированных в Одессе темных сект ни разу за время моего шефства над дозором не нарушали никаких уложений договора», —
8: немного более официальным тоном, чем требовала того ночная беседа на прогулочном гидрофойле, уведомил Асхар.
7: «Незарегистрированные периодически шалили, такое бывало, но по мелочам, по мелочам».
5: «Понятно», — вздохнул Юрий. «Да ты на ауру взгляни», — лениво предложил Завулон. «Одесса не Питер. В отличие от Северной Пальмиры, Южная не пестует в себе черноту. В Питере такая аура над головами висела, мама дорогая. Все время хотелось намылить веревку и повеситься тут же на крючке от люстры».
7: «Не знаю. Я в Питер не езжу», — пожал плечами Юрий. «Хвала тьме без надобности. А что, правда так все гибло выглядело?»
5: «Я лишь слегка смягчил», — усмехнулся Завулон. «Ладно, поехали дальше. Тамара, теперь к тебе вопрос. Первое. Помнишь ли ты свою инициацию, и не случалось ли с тобой чего странного в районе

0: какой-то будильник для городов, девочка», — недоверчиво покачал головой Юрий. «Причем я буду не я, если от твоего настроения в этот момент не определяется впоследствии общеэмоциональный настрой разбуженного города».
1: «Когда будили Питер, меня еще не было», — все так же тихо сказала Тамара.
0: «Ха! Наоборот. В случае с тобой и твоей матерью все сработало стократ сильнее, потому что Асхар совершенно прав. Секс и инициация очень сильно связаны, как раз через эмоции». «Елки-палки!» — неожиданно пробасил Лайк и с размаху затушил окурок в пепельнице. В тот же миг Завулон почувствовал нарастающую напряженность вероятностей. Нити, тянущиеся в будущее, задрожали, переплетаясь, завибрировали, отдаваясь в настоящем и прошлом. «Что?»
2: «Вчера я возил ее в сердце Киева, на Владимирскую гору», — сказал Лайк мрачно, — «и пытался...»
0: «Ты разбудил Киев», — перебил обо всем догадавшийся Юрий.
2: «Не знаю», — зло процедил Лайк, — «может и нет, но она была в сердце Киева, и я взывал к городу при этом».
0: «И в каком настроении она была?» Голос Юрия, без того жесткий, как жесть, стал окончательно нержавеющим. «В сонном».
3: «Тамара», — обратился к девушке Завулон, — «что ты чувствовала там, в сердце Киева? Как тебе было? Хорошо? Плохо?»
1: «Мне было очень хорошо», — не колеблясь, ответила Тамара. «Куда лучше, чем в Питере. Легко и свободно. Давно мне не было так легко и свободно, как на Владимирской горе».
0: «Ой-ё!» — выдохнул впечатленный Юрий. «По-моему, дела покатились под откос, коллеги. Как только светлые прознают, ждите протестов. Как только прознает инквизиция, ждите санкций. Деваху, ручаюсь, посадят под замок, а в центрах, потенциально готовых к пробуждению городов, поставят охрану».
1: «Я не хочу под замок», — жалобно сказала Тамара.
3: «От твоих желаний, девочка», — усмехнулся Завулон, — «ничего более не зависит. По крайней мере, до тех пор, пока доподлинно не прояснится механизм инициации городов и твоя роль в этом процессе. А уж судьба твоя будет напрямую зависеть от результатов».
1: «Артур», — дрогнувшим голосом спросила Тамара, — «ты ведь видишь далеко вперед. Скажи, что в моей судьбе? Хотя бы в общих чертах. Кем мне быть? Подопытным кроликом, смертницей или...» Во взгляде ее читалось мало что, кроме надежды.
0: «Не знаю, кем», — выдержав долгую паузу, холодно ответил Завулон. «Скажу только одно. Судьба у тебя есть».
1: Минут через 40 Тамару отправили спать. Вот тут-то Асхару и стало по-настоящему интересно. Он впервые присутствовал на летучке такого уровня. Ранее Лайк решал насущные проблемы с Артуром, Завулоном и другими суперами без подрастающих в мастерстве молодых коллег. Но теперь многое изменилось. Сначала поговорили о предполагаемых действиях светлых, но как-то вяло, без азарта. Потом переключились на инквизицию.
0: «Думаю», — высказывался Юрий, — «что и Пражское бюро, и Бернское осведомлены лучше, чем можно ожидать».
3: «Так это уже вроде как традиция», — заметил Лайк не очень весело.
0: «Во-во», — согласился Юрий. «За работами Плюмаржа и Дортье еще первый анклав следил внимательнейшим образом. И потом, Дортье в конце концов все-таки ушел в инквизицию. А значит, даже неоглашенные наработки легли в их архив».
3: «А ты резолюцию Ганимекса II внимательно изучил?» — поинтересовался Завулон самым невинным видом.
0: «Внимательно», — спокойно ответил Юрий. «Но меня допустили только к купированной версии».
3: «Хе, меня тоже», — Завулон криво усмехнулся. «Пришлось читать между строк. Уже тогда, в 60-е, инквизиции были официально признаны проснувшимися 4 мегаполиса: Токио, Лондон, Нью-Йорк».

0: Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Правда, формулировка там была несколько иная. Слово «проснувшиеся» не фигурировало.
1: «А что фигурировало?» — насторожился Лайк.
0: «Нечто вроде имеющие пока неизученную информационно-энергетическую структуру, вносящую заметные помехи в практическую манипуляцию магической энергией. Как один из классификационных признаков выступали как раз изменения в ауре. Да и параллель между людьми иными и городами иными тоже не проводилась. Я еще тогда подумал, скоро и Москве быть в этом списке».
2: «Ты хочешь сказать, — усомнился Юрий, — что Питер нас переплюнул?»
0: «Не нас, а Москву. Да и остальные города тоже. И не переплюнул, а оказался гнуснее. Упомянутая четверка хоть и проснулась, но еще не инициировалась в полном смысле. Другими словами, не склонилась ко тьме или свету. А Питер, сами ведь знаете, к чему он склонился».
1: «Ты хочешь сказать, что Тамара города, собственно, не инициирует? Что они остаются нейтральными, как дикие иные?» — попытался упорядочить высказанное Лайк.
0: «Да».
1: «И что города иные нужно еще и реморализовать?»
0: «Что-то вроде. Я думаю, с матерью Тамары позабавился сильно иной, причем явно одиночка и псих, вроде Фафнира или брауншвейгского душителя. Может быть, сектант. А Питер слишком благодатная почва для разнообразной гнуси. Как результат, имеем через 30 лет банду черных и их развеселые шабаши. И еще. На эмоции насильника и эмоции жертвы город явно среагировал бурно и охотно. Тамара и его дочь, а значит, отцовское свойство могло передаться и ей. Отсюда и способности будильника. Но за пределами Питера она, в сущности, невинное дитя. Оттого-то Южная Пальмира и не повторила пока судьбу Северной, Черной. И Киеву, полагаю, до определенной поры ничего не грозит».
1: «До поры, когда Киев по-настоящему инициируют? Ко тьме или, тьфу-тьфу, свету?»
0: «Совершенно верно».
1: «Догадки, догадки», — пробормотал Лайк. «Сплошные догадки, достоверной информации ноль».
0: «В этом деле достоверная информация может найтись только у Инквизиции», — ничуть не смутился Завулон.
1: Юрий задумчиво побарабанил пальцами по столу.
2: «А ведь Тамару, други, придется беречь и охранять», — сказал он и вздохнул. «Она становится слишком ценным объектом для изучения. Если Инквизиция придет, к аналогичным выводам ее отберут. А Инквизиция придет, если только выводы имеют хоть что-либо общее с действительностью».
1: Взглянув на коллег, Лайк предположил: «От Инквизиции ее охранять бессмысленно. Все равно заберет, если так решат в Праге».
2: «А что до светлых? Так и у них Инквизиция Тамару отберет. Не думаю, чтобы светлые успели натворить с ее помощью много фатального».
0: «Но почему же?» – возразил Завулон. «Прогуляй Тамару по Красной площади у лобного места, а потом инициируй Москву к свету. Вполне себе цель для Гессера и его когорты горе-экспериментаторов».
1: «Это займет годы, Артур», — не сдавался Лайк. «Лет 20-30 минимум, судя по Питеру».
0: «И что с того? Думаешь, Гессер за это время состарится и умрет?»
1: Юрий сдержанно хмыкнул и похлопал Лайка по плечу.
0: «А хорошо было бы, правда?»
1: «Ой, ладно, что сделаем-то в итоге?»
0: «А ничего», — неожиданно беспечно заявил Завулон. «Правда, Тамару придется забрать в Москву, ко мне под крылышко».
1: Завулон повернулся в сторону Асхара и пристально взглянул ему в лицо.
0: «Тебе нравится Москва, кадет?»
1: Асхар неопределенно дернул плечом.
2: «Можно подумать, это что-нибудь меняет».
0: «Правильно, ничего не меняет. Смышленный кадет. Заодно и тебя обучим кое-чему.
1: Задатки у тебя есть, причем неплохие, только не начинай немедленно гордиться. Гордыня сгубила немало достойных магов.
2: «Не стану я гордиться», — пообещал Асхар. «Я больше за Тамару беспокоюсь».
1: «Правильно делаешь», — снова похвалил Завулон. «Беспокойство обостряет внимание. А внимание нам в ближайшие времена, ой, как понадобится, кстати».
2: Завулон неожиданно резко изменил тему разговора.
1: «На этом корыте удочки есть?»
2: «Удочки?» — слегка опешил Асхар. «Есть, наверное, а что?»
1: «А не махнуть ли нам на Кинбурн, на рыбалочку?»
2: «Так, для профилактики.
1: Заодно и Тамару уберем из Одессы. Пусть гессеровы эмиссары поломают головы, зачем мы это сделали. Дня на три».
2: «Я не поеду», — предупредил Юрий. «У меня билет на утренний рейс».
1: «Как хочешь».
2: «Так что, озадачить капитана?» — спросил Асхар, собираясь вставать. Лайк предложил.
3: «Давайте утром двинем. Я Ефиму велел утром предстать. У меня даже мобильника нет».
1: «Утром так утром», — Завулон протяжно зевнул. «Ладно, кто как, а я в койку. Как койки на кораблях называются?»
2: «Не знаю. Когда я у шведа на яхте спал, называли гробом», — поведал Асхар.
1: «Очень хорошо. Хотя больше подошло бы вампиру», — Завулон хохотнул. «Ну и где тут ближайший гроб?»
2: «Пойдемте, покажу». Асхар наконец-то встал, встали и остальные. Над гидрофойлом колыхалось ночное небо. «Рули к причалу», — велел Асхар капитану спустя несколько минут. «А завтра подберем кое-кого и на Кинбурны на рыбалку».
0: «Сделаем», — бодро заверил капитан.
2: «Спокойной ночи».
0: «И вам».
4: Глава 10. Швед с Ефимом и Геной явились к причалу под утро, когда все мирно отсыпались по каютам. Ефима от выпитого заметно качало, отчего он беспрестанно хихикал и гнусаво сообщал каждому встречному.
5: «Штормит сегодня».
4: Швед осоловело щурился на свет и изредка громко икал. Гена выглядел трезвее остальных, зато одежда его была насквозь промокшей. То ли в море сверзился во время гулянки, то ли искупаться ему вздумалось. Причем Гена был таков, что мог искупаться и в фонтане, было бы желание. Невзирая на потрепанность и безусловный упадок сил, все трое упорно влекли на себе по сумке пива каждый. Вахтенный лениво поглядел на них из рубки и призывно махнул рукой. «Заходите, мол, трап на месте». Шведа тут, естественно, знали. Сумки с пивом, звякнув, успокоились под столиком. Загулявшая троица расселась в шезлонгах, не подозревая, насколько неожиданные и важные вещи обсуждались здесь минувшей ночью.
6: «Ну», — заявил мокрый Гена, — «еще по бутылочке».
0: «Давай»,
4: — согласился швед. Гидрофойл покачивался на легкой волне. Видимо, покачивание это расходилось по фазе с эволюциями Ефима и удачно компенсировало их, поскольку Ефим очень глубокомысленно заметил, что
5: «штормите что-то перестало».
0: «Ты ж на борту, дурья башка», — вразумил его швед. «Тут тебе не берег, потому и не штормит».
4: Гена не без труда откупорил соборное Оболонского завода. Разговоры временно сменились невразумительными причмокиваниями и блаженными короткими высказываниями вроде
0: «да» или «эх».
4: Минут через пять на звуки явился встрепанный Юрий. Поглядел на часы, сощурился на солнце и без всяких церемоний помочился за борт.
7: «Пиво будешь?» — по-небратски поинтересовался у него Ефим, когда тот после всего приблизился.
1: «На берегу возьму», — отказался тот.
2: вам в походе нужнее. Скажите Завулону, что я отбыл. Эй, на мостике! Спасибо! Всего!»
7: Вахтенный вяло помахал рукой, и московский маг сошел с гидрофойла на берег. Еще минут через 10 проснулся капитан, поручкался со всеми, не отказался от пивка, поболтал со шведом о каких-то мореходных премудростях и пошел узнавать у начальства насчет отбытия. Вскоре из кают на воздух выбрались и Асхар с Завулоном. Лайк, разумеется, на попытки разбудить его не реагировал, спасибо, что не брыкался обеими ногами одновременно, как иногда бывало.
2: «Ты мобильник Лайку привез?» — спросил Асхар Ефима.
7: «Ясное дело!» — Ефим похлопал себя по пухлой сумочке на брюшнику, на застежке которой были наложены простенькие, но действенные заклятия. «И основной, и резервный».
2: «А Юрий? Уехал? У него самолет утром вроде».
7: «Четверть часа назад сошел», — заверили Асхара.
2: «Тогда?»
7: — вздохнул тот.
2: «Поехали. Командуй, капитан. На Кинбурн, в заливчик, где устричный комбинат был».
0: «Хорошее место», — со знанием дела одобрил швед. «Мы там с егерями каждую экологичку уху трескаем. Приходим, а там уже костерок, котел, водка».
8: «Что такое экологичка?» — поинтересовался Завулон, выглядящий сейчас как бизнесмен в отпуске, расслабленно и добродушно.
0: «Экологическая регата. Трехэтапная гонка крейсерских яхт. Наш яхт-клуб проводит».
8: «Николаевский?»
0: «В Николаеве 12 яхт-клубов», — пояснил швед. «Наш — это яхт-клуб НКИ, Николаевского кораблестроительного института». «Институт, правда, давно переименовали. Он теперь Морским техническим университетом зовется, а яхт-клуб так и остался».
8: «Понятно».
7: Гидрофойл тем временем отошел от причала и неторопливо тянул к выходному створу. А потом двигатель утробно взрыкнул, судно приподнялось, вставая на крылья, и стремительно понеслось над водой. Позади стлался легкий шлейф из мельчайших брызг.
9: «Ух ты!» — обрадовался Ефим. «Здорово как! Гена, дай еще пиво, будь другом!»
7: Асхар подумал, что надо бы разбудить Тамару, пусть тоже посмотрит на это чудо. Но в последний момент пожалел и решил, что она еще насмотрится, пусть отдыхает. Судя по всему, будущее ее сложится не очень празднично. Стюарт на скорую руку соорудил салатиков и сообразил закуску к пиву. Поэтому не заметили, как оставили по левому борту Южный, потом Коблево, потом Морское, потом Рыбаковку, а там и краешек косы впереди замаячил. Гидрофойл заметно отклонился к югу и некоторое время тянул вдоль головки Кинбурна. На плоском берегу виднелись какие-то малопонятные сооружения и остатки причала.
0: «Рымбы!» —
7: со значением сообщил швед, неопределенно тыкая пальцем в сторону берега. Вскоре миновали два островка — круглый и долгий. Южную бровку Долгого обходили далеко от берега. Тут явно было мелко, меньше метра. Все-таки гидрофойл оказался на удивление скоростным судном. Даже пиво допить не успели, а команда уже отшвартовалась у высокой бетонной пристани, имевшей довольно запущенный вид. Над пристанью возносился ржавый гриб наблюдательной вышки. На пустынном берегу виднелся корявый остов водного велосипеда, полупогруженный в песок и прибитые к берегу сухие водоросли. «Надо все-таки Тамару разбудить», — решился Асхар, «а то проспит все на свете». Он, не торопясь, спустился в каюту, где провел остаток ночи на верхней, похожей на гамак, навесной коечке. Рундук под гамаком, выполняющий функции нижней полки, был пуст. «Ага», — понял Асхар, «встала уже». Он вернулся на палубу. Завулон с капитаном гидрофойла как раз копались в груди спиннингов и азартно обсуждали что-то рыбацкое. Асхар к рыбалке всегда был равнодушен и поэтому в сопутствующих премудростях совершенно не разбирался. Когда вывозили на этом же гидрофойле какое-нибудь начальство, за исход рыбалки можно было всегда оставаться спокойным. Участие в ней такого загонщика, как Гена Дельфин, успех гарантировало на все 200%. Тамары на палубе не было. Хлепнув пивка, Асхар выждал еще минут 10. Тамара все не поднималась. Что такое? Встала в туалет, а потом опять дрыхнуть завалилась. Он вторично заглянул в каюту. Пусто. Прошелся к тупичку. Дверь гальюна была заперта. «Ага», — подумал Асхар. Но тут дверь, клацнув, отворилась, и из гальюна вышел один из матросов.
10: «Свободно!»
7: — весело оскалился он на Асхара. Асхар хотел спросить, не встречал ли матрос девушку, но задавать подобный вопрос на пороге сортира было как-то неловко. Он прошелся по помещениям гидрофойла, заглядывая во все каюты и закутки подряд. Заглянул даже в машинное отделение и ходовую рубку. Тамары нигде не было. К народу Асхар вернулся, уже не скрывая тревоги.
11: «Тамару никто не видел?»
7: — громко спросил он. Рыбацкий гомон враз стих. «А разве она не в каюте?» — спросил кто-то.
11: «В каюте пусто. Во всех каютах пусто. Только лайк в одной валяется».
7: Асхар почувствовал, как Завулон что-то делает в сумраке неуловимо быстро, так что ничего не успеваешь понять.
10: «Ты куда ж ей деваться?» — недоуменно протянул швед. «Не выпала же она за борт».
8: «Не выпало», — сказал Завулон сухо и уверенно. «Ну-ка, пойдем в каюту».
7: В узком твиндеке моментально стало тесно. За Асхаром и Завулоном потянулись все, даже стюарт, не говоря уж о капитане, которого потеря пассажира волновала больше других.
8: «Здесь?»
7: — Мура спросил Завулон. Асхар вместо ответа сдвинул двери вбок. В каюте Завулон с минуту простоял молча, жестами пресекая попытки Асхара и капитана войти следом. Потом сквозь толпу протолкался сонный растрепанный лайк в одних плавках и босиком. «Что тут?» — спросил он недовольно.
9: «Тамара пропала», — тихо сказал Асхар. «Я ее не стал будить с утра, думал, пусть поспит. Потом заглянул, а ее нет».
8: «Тут открывали динамический портал примерно час назад», — сухо сообщил Завулон. «Причем светлый портал».
7: Лайк единственным движением отослал прочь команду гидрофойла, даже капитана, который был слабеньким иным.
11: «И что это значит?»
7: — мрачно осведомился Асхар, когда посторонние удалились. Завулон пожал плечами.
8: «Похоже, эмиссары Гессера приступили к активным действиям».
7: Прерывая его, запиликал вызов резервного аналогового мобильника Ефима. «Алло? Что?» Ефим пару секунд вслушивался, потом спал с лица. Он не стал ничего повторять вслух, зато практически сразу применил простенькое заклинание трансляции, и каждый из присутствующих услышал панический голос киевлянина Сайренко. «Ефим, срочно зови шефа, у нас тут сущая война. Светлые атаковали учебный центр на Сагайдачного. Плакун, кажется, убит. Питерских девчонок похитили. Рублев, Палатников и Лариса Наримановна отсиживаются в офисе и выйти не могут. Виктория оцеплена. Я не знаю...» «Ждите», — коротко сказал Лайк устами Ефима и повернулся к Завулону. «Мне нужен портал на Днепр. Напротив почтовой площади. Поможешь?»
8: «Помогу».
7: Звонок из Киева опередил московский на минуту не больше. Завулон с Лайком не успели толком внушить капитану гидрофойла, чего от него и от судна требуется, как Завулон сначала остолбенел, потом медленно потянулся к кобуре на брючном ремне и вынул мобильник. Секунду выждал, после чего раздался звонок, который не мог прозвучать в таком обрамлении иначе, чем зловеще. Глава московских темных поднес трубку к уху,
3: молча слушал секунд 10-15 и, ни слова так и не сказав, убрал телефон в чехол.
8: «Лайк», — процедил он мрачно. «Выкручивайся сам. Я ухожу. В Москве тоже бойня, уже есть жертвы. Найди потом меня».
3: И ушел в сумрак, на самые глубокие слои. Лайк грустно поглядел ему вслед.
8: «Сам», — пробормотал киевлянин с досадой. «Снова сам. Хоть бы когда помогли москали чертовы».
3: Он поднял голову и цепким взглядом обвел присутствующих. «Мне понадобятся все ваши силы», — преувеличенно четко сообщил Шереметьев, глядя куда-то в пустоту. «Так что расслабьтесь». Асхар не смог промолчать.
11: «Лайк! А Тамара? Ее нужно найти!»
8: «Мы ее уже ищем. Помогай давай!»
3: Сознание заволокло мутной тягучей волной. Лайк применил групповую управляющую магию. Асхар смутно услышал, как заурчали двигатели, и гидрофойл, будто спущенный с поводка охотничий пес, устремился навстречу волне. А секунды позже у Асхара и остальных присутствующих зачерпнули силу почти всю, сколько было. Лайк, слепо уставившись в переборку и расставив руки со скрюченными пальцами, выпевал слова заклинания. И вдруг стало тихо. Совсем тихо, будто посреди ключевого эпизода фильма «Катастрофы» в кинотеатре неожиданно пропал звук. Между ладоней Лайка бесшумно проскочила синяя молния. Мир стал серым. Всех насильно втянуло в сумрак, слепящая вспышка. Секундой позже сумрак отступил. Еще несколькими секундами позже в мир нехотя вернулись звуки. Лайк, пошатываясь и придерживаясь руками за переборки, торопливо брел к трапу. Остальные приходили в себя и следовали за ним. Асхар, Швед, потом Ефим с Геной. Плотная южная жара уступила место жаре обыкновенной, умеренной. Гидрофойл несся по Днепру. Впереди высилось здание речного вокзала. Капитан, похоже, прекрасно знал, что ему делать, ибо уверенно правил крайнему пирсу. Вероятно, провешивание портала для довольно большого морского судна истощило Лайка. А возможно, он просто берег силы. Во всяком случае, на пирс он просто выпрыгнул раньше, чем матросы установили трап. И помчался в город бегом, без всякой магии, благо до учебного центра Носогайдачного было совсем близко. А вот Ефим себя не изменил. Перед вокзалом он мгновенно запряг ближайшего таксиста. Асхар, Швед, Гена и сам Ефим утрамбовались на заднее сиденье, и желтая «Волга» рванулась вперед. Притормозили, подобрали Лайка. Ефим с неожиданной сноровкой тасовал оживленное движение на площади и на улице Сагайдачного. Благодаря машине выиграли минуты 3-4, не меньше. Вход в учебный центр располагался посреди беленой стены четырехэтажного дома, аккурат между центральными окнами. Войти можно было только через сумрак. Сразу же за дверью оглушительно ударило по нервам, иные чувствительны к чужой боли, особенно если это боль таких же иных. У лестницы на боку лежал плакун. Выбросив руку вперед, продолжая из последних сил тянуться к кому-то давно сбежавшему, лицо его, измененное сумраком, было обожжено. Казалось, что перед смертью плакун скалился на врага, словно оборотень. Пролетом выше лишь силуэт, на почерневшей от жара стене, напоминал о дежурном. Этот тоже умер, защищаясь. По очертаниям рук даже можно было понять, что дежурный пытался навести щит Граасмо, да так и сгорел, не успев. Зато наверху, в аудиториях, не нашлось ни малейших следов стычки. Ни единого опрокинутого стула или сдвинутого стола, никаких рассыпавшихся распечаток, все на своих местах, стулья ровненьким рядком, бумаги аккуратненькими стопочками и никого.
8: Лайк угрюмо обозрел все это.
9: «Может, в офис?» — несмело предложил Ефим. Тут по-любому все уже закончилось, а там Ираклий с Ларисой и Нарима...
2: Там тоже все уже закончилось, буркнул Лайк отрывисто. 10 минут как. Ираклий сейчас приедет.
9: И устало опустился на стул, выдернув его из безукоризненно ровного ряда. Сумрак успокаивался, вновь распускал лохматые пряди синий мох во время стычки, испуганно свернувшейся в приплюснутые комки. Потревоженная серая мгла опять становилась однородной. Следы сегодняшнего сражения чувствоваться будут еще долго, особенно сильными магами. Новички же вроде Ефима или оборотни Гены уже спустя час ничего не заметят. А если и заметят, то не поймут. Вскоре появился Ираклий. Усы его воинственно топорщились, очки постоянно съезжали с потной переносицы.
2: «Как?» – жестко спросил его Лайк.
12: «В офисе без потерь», – доложил тот. «Дальше холла мы их не пустили».
2: «Кто?» Сегодня Лайк был особенно краток.
12: «Светлые. Не киевляне, я их не знаю. Лара и Димка тоже».
2: «Зачем?»
12: «А вот этого не пойму. И вот еще что. По дороге на меня вышел фон Киссель. Поклялся, будто ничего не знает, кто напал и с какой целью напал. Он призвал свидетелей изначальный свет».
9: Лайк в упор взглянул на Ираклия, чуть сощурясь, не скрывая неподдельного интереса.
12: «Если фон Киссель и лгал, Лаки,
9: — невесело закончил Ираклий,
12: — то я этого не распознал. Но, по-моему, перед лицом изначальной силы не очень-то пофантазируешь, особенно если речь в конечном итоге идет о трупах».
9: Несколько секунд Лайк размышлял, потом повернулся к Ефиму. Тот стоял в сторонке сразу с двумя мобильниками наготове, в каждой руке по трубке. Звуковые звонки Ефим благоразумно отключил, потому что в данный момент олицетворял собой эдакий живой коммутатор и информационный центр в одном лице, и шеф отвлекать или раздражать посторонними звуками совершенно не хотел. «Что в Виктории?»
13: «Уже все тихо. Жертв нет. Все живы, хоть и напуганы. Нападавшие заглянули в зал, в ресторан, на кухню и в обе квартиры наверху. Наверху никого не было, внизу никого не тронули. Покрутились и ушли в сумрак».
9: «В общем, мы опоздали», — подытожил Лай. «Что в других городах?»
13: «Почти тоже, шеф. Молниеносные атаки, захват пленных и такой же молниеносный отход. Пленными везде выступают питерские девчонки из бывших черных. Харьков, Винницы, Львов уже доложились. Полагаю, вот-вот прозвонится Донецк. У меня все время занято было, а офис наш пока никому не отвечает».
9: «В других городах атаки были? Куда не посылали питерских?»
13: «Нет, шеф, ни одного сигнала».
9: «Ну-ка, дай мне сводку по России. В Москве, как я понимаю, тоже что-то заварилось. В первую очередь смотри по городам, в которые распределяли питерских».
2: Ефим рысью метнулся к сейфу и добыл первый попавшийся ноутбук. Подключить его к сети было делом полуминуты, выудить новости делом еще полуминуты.
13: «Так и есть, шеф. Атаки светлых зафиксированы только в городах, куда распределяли питерских. Москва, Тверь, Ебург, Ростов, Новосиб, Пермь, Самара, Казань только что отчиталась. Все то же».
9: «Москву в последние дни посещал кто-нибудь из ведущих европейских магов светлых?»
13: «Данных нет», — почти мгновенно отозвался Ефим. «Имеется в виду официальных данных».
2: «А Питер?» — спросил вдруг Лайк.
13: «Питер?» – удивился Ефим. «Сейчас... данные по Питеру недоступны. Сервак у них, что ли, лег в офисе?»
9: И тут Асхара словно уколола. Озарение или предчувствие свалилось на него, словно снежок с крыши на случайного прохожего. Озарения случались у него и прежде, всегда, в периоды острых эмоциональных переживаний, и всегда оказывались 100% верными.
13: «Лайк», — хрипло сказал Асхар. «Она в Питере. Я чувствую».
2: «Кто она?» — не сразу понял Лайк.
12: «Тамара. И девчонки ее, по-моему, там же».
9: Теперь Лайк взглянул на него пристально и длинно, как недавно глядел на Ираклия.
1: Ты уверен?
11: Да.
1: Ну что же, сердце порою оказывается надежнее телефонов и компьютерных сетей.
11: Ефим, соедини меня с дежурной линией Инквизиции.
7: Ефим подал шефу мобильник спустя несколько секунд. Лайк практически не говорил, только слушал. А дослушав, скомандовал:
11: «Ефим, машину! Ираклий, Асхар и Швед со мной!»
7: И направился вниз. На улице ждать почти не пришлось. Подкатил белый Ниссан с еле заметной вмятиной на правой передней двери. У водителя глаза были малость остекленевшие, а на губах играла глуповатая улыбка. Может, Ефим был и слабым магом, но с шоферами он управлялся весьма лихо и на приличной дистанции. Ехать было недалеко, до гостиного двора по Сагайдачному, потом вверх по Андреевскому, к бывшему комсомольскому зданию с колоннами, выгнувшемуся исполинской подковой. Водители Ниссана отпустили восвояси, поднялись на лифте на верхний сумеречный этаж, которыми изобиловали здания сталинской постройки во всех крупных городах бывшего СССР. Их ждали. Инквизиторы, трое. Эдгар, Максим и Хена. Ни один из троих не соизволил облачиться в ритуальный серый инквизиторский балахон. Эстонец, невзирая на жару, был упакован в безукоризненную тройку. Бывший дикарь ограничился легкими полотняными брюками и цветастой рубашкой. Хена – джинсами и светлой футболкой с синей надписью «Галичина». Стелющийся по полу туман скрывал от взглядов их обувь. Но вряд ли инквизиторы носили что-либо необычное. Эдгар, без сомнения, туфли, дикарь, скорее всего, какие-нибудь летние мокасины, а Хена так и вовсе мог напялить дешевые китайские кеды.
1: «Опусти обвинение, Тавискарон», — опередил Шереметьеву Максим.
11: «Для начала я хотел бы узнать, что происходит», — процедил Лайк сквозь зубы, упрямо наклоняя голову. «Если это война, то по какому поводу и с чьего молчаливого позволения?»
1: «Это не война».
11: «А что тогда? Кто атаковал моих людей? Кто убил как минимум двоих из них?»
1: «Ты лучше многих знаешь», — невозмутимо ответил Максим, «что иных убить не так-то легко. Заранее предупреждаю, что вопрос о возврате мага-плакуна и ведьмака Моисеенко из Сумрака может быть поднят в рабочем порядке, если позволит внеочередная коллегия Инквизиции. А у нас есть все основания позволить это».
11: «То есть?»
7: Лайк решил, что удивляться некогда.
11: «Вина светлых агрессоров уже доказана и признана».
1: «Вас атаковали не светлые, Тавискарон»,
7: бесстрастно сообщил Максим.
11: «А кто? Сектанты?»
1: «Вас атаковали инквизиторы».
11: «Такого?» «Не ожидал даже премудрый Шереметьев». «Что?»
1: «Инквизиторы», — повторил Максим. «Это официальное заявление. Минувшей ночью большая группа инквизиторов из исследовательской миссии, расквартированной в Санкт-Петербурге, без объяснений и видимых причин покинула город. Они разбились на четверки и направились в крупные города России и Украины, только в те, в которые были распределены недавно оправданные питерские сектантки Черные. Нападение на дневные дозоры – их рук дело. Мотивы нами пока не установлены, но я уполномочен заявить, что это внутренняя проблема Инквизиции, и сотрудники дневных и ночных дозоров, упомянутых или любых других городов, а также вольные иные, к расследованию допущены не будут».
7: Лайк оглянулся на коллег, не то чтобы растерянно, но явно с целью выиграть время. Ираклий на его немой вопрос лишь чуть заметно пожал плечами.
11: «И что нам теперь делать?» — обратился Шереметьев к инквизиторам, выдержав короткую паузу.
1: «Ждать», — заявил Максим. «Просто ждать. Ущерб будет возмещен, виновных накажут. Низвергнутых в сумрак вернут, если это будет возможно, а теперь я попрошу вас удалиться и не предпринимать в ближайшее время ничего опрометчивого. Вас найдут, когда придет срок».
11: «У меня вопрос», — храбро встрял Асхар.
14: «Где сейчас находятся плененные девушки?
11: И что с ними?»
2: «Все, включая Тамару, потенциальную великую чародейку, в данный момент находятся в Санкт-Петербурге. Насколько мне известно, ни с кем ничего фатального не произошло. Подробности устанавливаются. Все, ни слова больше».
7: Повелительным жестом инквизитор отослал Лайка со спутниками прочь. Эдгар и Хена за время разговора даже не шелохнулись. Высились эдакими зловещими истуканами справа и слева от Максима. Для вящей солидности, что ли? В лифте и по пути к выходу никто не проронил ни слова. У подъезда уже дежурил лимузин, естественно, с Платоном Смирекой внутри. В салоне обнаружился также Ефим в компании одного из дозорных компьютерщиков, развернувшего подключенный к сети посредством GPRS ноутбук. Лайк воспринял это как должное.
9: «Шеф», — сообщил Ефим скороговоркой, — «во-первых, появился Симонов. Он в офисе и в панике. Во-вторых, я тут накопал один любопытный фактик. Может быть, он покажется интересным».
2: «Излагай», — процедил Лайк, распахивая дверцы бара.
9: «Вчера в Питер прибыл один из сильнейших колдунов Ямайки, разумеется, иной. С дозорами не сотрудничает и никогда не сотрудничал».
7: Неизвестно, произвело это какое-либо впечатление на Лайка или нет. Налив чуть не до краев коньяку, он, не отрываясь, выцедил все до капли. А потом велел Смирейке: «В Борисполь».
9: «Куда летим?» — тут же справился Ефим. «Ты?»
2: «Никуда. Заказывай 4 на Москву. И если в ближайшие 2 часа нет рейса, организуй. Симонов пускай сидит в офисе и не дергается».
7: Сказав это, Лайк откинулся в шикарном Роллс-Ройсовском кресле и закрыл глаза.
2: «До Борисполя?» Он не произнес более ни слова, не шевелился и глаз не открывал. Асхар со шведом, а уж Ираклий подавно, прекрасно знали, если шеф так сумрачен и неразговорчив, значит, он взбешен. И под руку ему в такие моменты лучше не подворачиваться. Пришлось поневоле следовать примеру шефа, благо бар в лимузине был вместительный, а комфортабельных кресел хватало на всех. Уже перед самой посадкой в самолет Шереметьев тихо спросил у Ефима: «Про ямайского колдуна откуда информация?»
9: «Из вчерашней сводки инквизиции».
2: «Информация открытая?»
9: «Нет, внутренняя, но грифа секретности не имеет. Инквизиция пыталась препятствовать его приезду в Питер, но...»
2: «Что «но»?»
9: «Но не преуспела в том, как видно».
2: «И не преуспеет», — муронно пророчил Лайк.
7: Асхар со шведом так и не поняли, что он хотел этим сказать.

0: радиофантастики. Радиофантастики.
1: Во Внукове Ираклий озабоченно поглядел на часы, выставил московское время и коснулся плеча Лайка.
2: «Я тебе нужен буду в Москве».
1: «В Москве не очень, в Питере очень».
2: «Тогда я отлучусь?»
1: «Мобильник не отключай», — предупредил Лайк. Лицо шефа киевлян как окаменело с утра, так и оставалось таким. Впрочем, могло показаться, что окаменело не только его лицо, что сердце Шереметьева тоже обратилось в камень или, того хуже, в ледышку. Спутники не могли внятно объяснить подобные ассоциации, но они почему-то всегда возникали, когда дела украинских дозоров начинали идти из рук вон плохо. Если шеф обратился в памятник с ледышкой вместо сердца, жди событий. Ираклий в ответ кивнул и направился прочь, быстро затерявшись в толпе. Первый же попавшийся таксист, запросив, как водится, кругленькую сумму, подрядился отвезти прилетевшую троицу в центр. Швед, как обычно, бдил. Севшего на хвост таксерной десятки темно-синего Форда первым отследил именно он.
3: «Шеф», — сказал он Лайку, одновременно отводя внимание водителю, — «за нами хвост».
1: Лайк подался вперед и заглянул в зеркальце заднего вида. Понаблюдал с полминуты. «Форд Таурус», — справился он.
3: «Угу», — подтвердил швед.
1: Даже поверхностный взгляд через сумрак не оставлял сомнений, преследуют их иные, причем светлые. Впрочем, слово «преследуют», пожалуй, было пока преждевременным. Следят, присматривают, так точнее. Пока. Пресловутое «пока». Слежка может обратиться в преследование и даже атаку почти мгновенно.
3: «Что будем делать?»
1: Швед, как натура деятельная, не допускал и мысли, что на соглядатаев можно просто махнуть рукой.
2: «Если слежка обнаружена, от нее следует тут же избавиться. Иных вариантов швед не признавал. Однако слова Лайка заставили его, скрипя сердце, поступить против натуры.
3: «Пусть»,
1: — глухо сказал Лайк и снова оцепенел на переднем сиденье.
4: Швед вздохнул и притих, не переставая иногда оборачиваться и мрачно зыркать назад. По яхтсменской привычке он игнорировал зеркала.
5: «Да ладно тебе», — попытался его успокоить Асхар. «Что такого? Ну, следят».
1: Швед не ответил. Асхару тоже было невесело. Невзирая на сенсационные киевские события, мысли его то и дело возвращались к Тамаре. Правда, он уже почувствовал, Тамара жива, физически она в полном порядке, но это физически. Что же до остального? Кроме того, Асхару сильно не понравился факт ее скоропалительного возвращения в Питер, да еще против воли. На что способен этот не к добру проснувшийся мегаполис, украинский десант уже имел сомнительную радость убедиться на собственном опыте.
3: «Я так понимаю, мы в московский офис?» – спросил швед.
1: «Правильно понимаешь», – процедил Лайк.
3: «А регистрироваться будем?»
1: «Там и зарегистрируемся». Офис Московского дневного дозора располагался на Тверской, совсем недалеко от центра Москвы, от ее сердца. Светлые упрямо сидели на хвосте и только в районе Воздвиженки ушли в сторону Нового Арбата. Швед, отметив это, слегка расслабился и принялся глазеть на зубчатые стены Кремля за Александровским садом. Впрочем, долго глазеть ему не пришлось. Промелькнула перед взглядами Манежная площадь, машина свернула налево и, проехав немного по Тверской, остановилась напротив длинного семиэтажного дома. На самом деле дом имел еще три сумеречных этажа. Один располагался между обычным первым и вторым, остальные два – на самом верху. В сумраке дом выглядел очень впечатляюще. Эбеновый камень сумеречных этажей смотрелся очень стильно, и даже модерновые кондиционеры не портили подчеркнуто классического вида. Нижний сумеречный этаж служил складами, пристанищем техническим службам, а заодно и буфером между главными помещениями и улицей, где шастает кто ни попадя, включая светлых. Обычные этажи дневной дозор никак не контролировал. На них располагались жилые квартиры, жильцы которых не догадывались о довольно опасном соседстве. В то же время жильцы служили некоторым залогом безопасности для темных. Любой штурм офиса неизбежно повлек бы за собой гибель жильцов обычных этажей, а для светлых это жуть неизбывная. Потери среди людей. С их точки зрения хуже этого только потери среди самих светлых. На входе дежурила молодая поросль, начинающий вампир и смазливая ведьма с грустным разрезом глаз.
6: «А-а-а!»
1: — пискнула была ведьма, но тут зажужжал внутренний телефон, и властный голос, отчетливо слышимый даже от входа, произнес: «Пусть входят!» Девчонка захлопала глазами, вампир подался было в сторону лифта, но Лайк и сам знал, куда идти, жестом пресек намерение вампира, и тот остался на месте. Поднялись на самый верх. Там троицу украинцев перехватила суровая тетка-ведьма, которую все москвичи звали не иначе, как по имени-отчеству, Анной Тихоновной, и очень часто не без заискивания.
7: «Добрый день», — поздоровался Лайк и чуть склонил голову.
5: «Не очень добрый», — ответила ведьма, поджав губы. «Идемте, получите регистрацию, а то инквизиция нынче не в духе после недавних событий».
1: Процедура регистрации много времени не отняла. И вскоре Лайк, Асхар и Швед вошли в штабной холл, имея на груди по дополнительной печати. В холле трудилось несколько компьютерщиков. Кто-то вполголоса звал некоего Гальдемара. Седоватый маг, вероятно, глава дежурной смены, бегло просматривал длинную, как анаконда, ленту распечатки. В стороне за столиком пили кофе суперы, недавно виденный в Одессе Юра, еще один сильный маг по имени Николай. Оба выглядели хмуро, как патриаршие поздней осенью.
5: «Шефа нет», — невнятно буркнул Юра вместо приветствия. «Отбыл на головомойку к инквизиторам».
1: «Что, все так плохо?» — поинтересовался Лайк, насыпая в чашку чиба какого-то специального элитного развеса. Насчет кофе у москвичей всегда было выше самых смелых ожиданий.
5: «Даже неплохо. Отвратительно».
1: Ни один из московских магов не потянулся к чайнику и не налил киевскому гостю кипятку. Впрочем, Лайк и не надеялся на хотя бы внешние проявления гостеприимства. Среди темных это считалось скорее подобострастием, чем вежливостью. «Что там стряслось-то в Питере?»
5: «Да шут их разберет. Приехал какой-то хмырь с Ямайки, а потом инквизиторская молодежь обернулась в марионеток, точно как твои орлы во время миссии. Из всей исследовательской группы только Савиная голова и Хена Смеладон отсиделись где-то на стороне. Чеха-вампира и бывшего дикаря в Питере не было, вернулись в Прагу как раз накануне».
1: Юра говорил неохотно и развязно. Было видно, что из всех возможных вариантов развития конфликта он с радостью предпочел бы самый тихий и бедный на события. К сожалению, этот вариант был и наименее вероятным. «А где Савиная голова сейчас?»
5: «В Москве. На срочной летучке в МГУ».
1: «Что решают?»
5: «Да как обычно», — Юра поморщился. «Быть или не быть, вот в чем вопрос».
1: «Чему быть?»
5: «Питеру».
1: «О, как!» Лайк долго водил чашечку у носа, вдыхая кофейный аромат. «А если решат, что не быть, затопят, что ли?»
5: «Поможет это как же!» Юра передернул плечами. «Если получилось Питер инициировать, значит, можно его иную сущность и развоплотить. Собственно, Савиная голова сейчас и обсуждает этот вопрос с Завулоном. Между прочим, они сначала хотели дождаться тебя, но в итоге решили начинать, не откладывая».
1: «Ничего», — буркнул Шереметьев. «Зато меня, как обычно, пошлют все это расхлебывать. Можешь не сомневаться».
5: «А я и не сомневаюсь. Скажу честно, Лайк, у меня эта северная Пальмира уже который год поперек горла стоит».
1: «А у кого она не стоит поперек горла?» Вместо ответа Юра только удрученно вздохнул.
6: «Кофе пейте»,
1: — обратился Николай к Асхару и шведу, помалкивающим в сторонке.
6: «Чашки вон в шкафчике».
5: «Спасибо», — поблагодарил швед. «А пива нет?»
6: «Холодильники».
1: Пиво было хорошее, хоть и не украинское.
2: Завулон появился примерно через час и сразу же позвал к себе Лайка.
1: Асхар и швед остались в гостиничном номере, больше похожем на обыкновенную квартиру-сталинку. Кухня, по крайней мере, в номере имелась, причем весьма просторная. Асхар делался все мрачнее и мрачнее, а швед не знал, как отвлечь приятеля от черных мыслей. Ни помочь ему ничем не мог, ни посоветовать. У николаевца никогда не складывалось сколько-нибудь продолжительных амурных привязанностей, и уж тем более у него никогда не воровали женщин. По большому счету, он Асхара даже не понимал. То есть, умом-то несложно было предположить, что Асхару гнусно и тоскливо. Но сравнить это с уже знакомыми чувствами, примерить на себя нет, этого швед пока не мог, не хватало жизненного опыта. Швед сильно подозревал, что отсутствие жизненного опыта главным образом и не дает молодым иным подняться высоко по лестнице силы. Врожденные способности – это, конечно, важно. Но память прожитых лет важна не менее. Вот, к примеру, теперешняя ситуация. Целый город очнулся от векового сна и словно с цепи сорвался. То местный молодняк довел до полного озверения и до человеческих жертвоприношений, то темным из команды Лайка головы морочил, заставлял лезть в драку бессмысленную и глупую, теперь вообще взялся за инквизиторов. А там ведь народ обученный и натасканный. Не питерским обормотом чита. Швед никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. А старые маги, Завулон, Лайк, те же Хена и Совиная Голова, явно какие-то соображения по текущему вопросу имеют. Лайк, оказывается, когда-то уже занимался проблемой пробуждения городов, даже книгу какую-то написал. Вот оно, преимущество долгой жизни. Преимущество накопленного опыта. Хотя бы знаешь, с какой стороны за проблему браться. У юного по магическим меркам шведа в голове царила полная пустота. С чего начать, он не мог даже представить. Асхар был почти в пятеро старше, но ему опыт только мешал, потому что одессит пребывал в том странном измененном состоянии психики, которое случается у мужчин при увлечении особыми противоположного пола. Да, иной тоже был в состоянии влюбиться по уши и наломать в результате дров, будто обычный человек, невзирая на любой опыт. Хотя, с другой стороны, представить себе влюбленного и делающего глупости Лайка швед все же не мог. Но Асхар не Лайк. Асхар моложе и не достиг еще того редкого сплава мудрости и цинизма, который не позволяет более влюбляться без памяти. Со временем душа черствеет, и чем дальше, тем сильнее старые маги-одиночки, ни единого исключения. У них случаются и короткие романы даже с людьми, и давние альянсы, как у Гессера с Ольгой, к примеру. Но это не семья и не любовь, это лишь глухая тоска по собственной молодости и по собственной неопытности. Либо знание, либо способность влюбляться. Соединить это в себе невозможно, чтобы там ни пели идеалисты светлые. Швед пытался изложить свои соображения Асхару, но получалось настолько неубедительно и неуклюже, что вскоре швед оставил попытки, Асхар молчал. Одессита, толком не успевшего стать киевлянином, в свою очередь терзало другое, его женщину, Тамару, которая доверилась ему и вроде бы отвечала взаимностью на нечто, рождающееся в душе, попросту украли. Что должен делать в таком случае мужчина? Да землю рыть копытом, горы перевернуть, а отыскать похитителей и вырвать избранницу из их лап, а что на деле? Несколько неохотно процеженных Лайком фраз, спешное перемещение в Москву и сводящее с ума ожидание. Асхар с большой радостью бросил бы все, не пожалел бы разрядить пару резервных артефактов на портал до Питера и ринулся бы искать Тамару, но... Вот именно, но... Портал до Питера — это пропасть энергии, это
2: Воздействие второго уровня, разумеется, не санкционированное, а значит, претензии со стороны светлых, а значит, гнев Лайка, да и Завулона тоже, на чьей территории это произойдет. И вот сидит влюбленный Асхар Сиднем и пальцем без разрешения старших пошевелить боится. Так смеет ли он назвать свое чувство любовью? Имеет ли право называть себя мужчиной, а не трусом? Хотелось выйти, колотить кулаками в стены, чтобы в кровь, чтобы боль отогнала отчаяние. И надеяться, что в мудренные планы Лайка и прочих суперов входит розыск и освобождение Тамары. Но опыт, опыт которого у Асхара было в пятеро больше, чем у простофилей шведа, подсказывал ему обратное. Надеяться на старших магов бессмысленно. Их цели не очевидны, а средства порою неоправданно жестоки. Но именно по их сценариям чаще всего разворачиваются события в жизни, потому что сценарии пишут они, апологеты интеллекта и выхолощенных чувств. Те, кто за сотни лет разучился любить. Неужели реальность настолько жестока? Додумать Асхар не успел, дверь рывком отворилась и вошел Лайк. Вид у него был собранный и целеустремленный. Асхар тут же вскочил. «Лайк, позволь мне лететь в Питер!» — взмолился он.
4: «Успеется!» — буркнул Лайк.
2: Вторым в комнату вошел Завулон, как обычно в темном костюме и штиблетах, в серой рубашке под бежаком. Руки он держал в карманах брюк и был очень похож на прогуливающегося по бульвару Дэнди. Не хватало только

0: вплетая туда странные незнакомые заклятия и завязывая их на пару диковинных амулетов, которые Асхару и шведу пришлось прицепить под одежду. Завулон критически взирал на это, но молчал и не вмешивался. «Ну, как?» — наконец справился Лайк, оборачиваясь. Шеф москвичей быстро прощупал обоих южан и снова так, что ни один толком ничего не почувствовал.
1: «По-моему, сгодится», — резюмировал он. «В конце концов, им же не блокаду там высиживать. Если быстро не справиться, хоть 10 защит ставь, все бестолку».
0: Из слов Завулона следовало, что в Питер опять командируется украинский десант. На этот раз в урезанном составе, кроме присутствующих где-то в Москве, находился Ираклий. Лайк упоминал, что намерен взять его в команду тоже. «Значит, слушайте, соколы мои», — соизволил хоть что-нибудь объяснить Шереметьев. «Отправляйтесь вы нынче, какая неожиданность, в Питер. Миссия у вас будет простая и немерено героическая. Поедете вдвоем, точнее втроем, Шагрон вас отвезет, но где-нибудь на окраине высадит, а сам вернется в Москву. Дальше двинетесь своим ходом. Задачей вашей будет...» «Будет...» — Лайк замялся, явно импровизируя. «Да хоть бы и отыскать Тамару».
2: «Давно бы так!»
0: Асхар вскочил. «Сядь, я еще не закончил», — одернул его Лайк, и одессит поспешно присел на краешек кресла. «В домик тот наведаетесь на набережной Фонтанки, думаю, не повредит».
2: «А когда найдем, что? Линять по-быстрому или...» —
0: нетерпеливо принялся уточнять Асхар.
1: «Не спеши, торопыга», — хмыкнул Лайк. «Найти-то вы ее, скорее всего, найдете, да только слинять вам вряд ли дадут. Ямаец наш залетный, между прочим, папаша твоей Тамары, так просто дочурку не отпустит. Да она и сама не захочет, покуда Питер ей в душу вцепился. Так что, братцы, молотить и колбасить вас будет крепко, будьте готовы, а в нужный момент вступит тяжелая артиллерия, вы поймете». Лайк глубоко вздохнул и по очереди поглядел на своих подчиненных. «Ясно вам?»
3: «Нет», — честно признался швед. «Но зато понятно. Развоплотить нас, надеюсь, не успеют?»
0: «Не успеют. Вы мне еще пригодитесь».
2: «Поехали, швед!»
0: Асхар снова встал.
2: «Где Шагрон? Внизу?»
0: «Внизу». Лайк неожиданно поскучнел и по-стариковски сгорбился, словно на плечи ему неподъемным грузом легли сотни прожитых лет. Асхар уже сделал пару шагов к выходу, когда Лайк его окликнул. «Постой!» Подошел, заглянул в глаза. «Дело опасное, Асхар. Но вы справитесь, я верю. На смерть я никогда бы вас не послал». Одессит только кивнул. Швед что-то неразборчиво пробубнил под нос, в меру недовольно, но не настолько, чтобы это выглядело как нарушение дисциплины или субординации. «Удачи!» Асхар снова кивнул. «Ну, ступайте». Завулон не счел нужным что-либо добавить. В лифте Асхар пристально глядел в зеркало сам себе в глаза. Швед нервно барабанил по пластику отросшими ногтями. Ведьма с грустным разрезом глаз и молодой вампир на входе провели их восхищенными взглядами. Местный персонал явно знал об операции больше, чем украинским легионерам соизволили сообщить. На улице Асхар замер и принялся оглядываться в поисках знакомого черного БМВ, но Шагрон помахал им рукой из окошка двухцветного Бугатти, 112-й модели, приплюснутого и обтекаемого. Автомобиль был такой низкий, что казалось, в нем можно только лежать.
3: «Пошли, пушечное мясо», — сказал швед, подталкивая напарника.
0: В машину они и правда скорее улеглись, чем уселись. А секунды позже Шагрон стартовал. Наверное, в прошлой жизни Шагрон был космонавтом. Сверху, с предпоследнего сумеречного этажа, черно-бордовую молнию проводили взглядами два мага вне категорий.
1: И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на задание, —
0: желчно прокомментировал Завулон.
1: «Да,

0: «Ничего, сдюжит», — ответил Лайк. «К тому же он эту девочку и правда любит, хоть и боится в том признаться даже самому себе».
1: «Почему боится?» — не согласился Завулон. «По-моему, он этого не скрывает».
0: «Для себя он еще ничего не решил, мне ли его не знать».
1: «Ты всегда был скотиной, Лайк», — спокойно сказал Завулон. «Особенно в вопросах верности. Но у тебя есть одно неоценимое свойство».
0: Московский маг оторвал взгляд от улицы и в упор поглядел на киевского коллегу.
1: «Ты всегда выручаешь тех, кого так расчетливо предаешь, даже я так не умею».
0: «Вот потому-то я и предложил послать своих, а не твоих», — ничуть не обидевшись, отозвался Шереметьев.

0: Глава 11. То, что устроил Шагрон на трассе, описанию поддавалось слабо. Он несся ракетой, болидом, сумасшедшим сгустком скорости. Встречные автомобили сливались в размытую полосу, состоящую из не успевающих отобразиться на сетчатке силуэтов и ритмичных «бжу-бжу» по левому борту. Попутные машины зверь Бугатти обходил так легко, будто те стояли. Крайнюю левую полосу никто не занимал. Несомненно, Шагрон разгонял всех без всяких церемоний, да и начальство могло постараться на этот счет. Когда пристойная трасса кончилась и пошел довольно отвратный асфальт, Шагрон воспользовался незнакомым амулетом. Машину сразу перестало трясти, казалось, она обрела крылья или, на худой конец, воздушную подушку и помчалась с прежней скоростью. Все так же мелькали встречные авто, все так же испуганно жались к обочине попутные. В общем, доехали очень быстро. Швед даже не успел толком настроиться на рабочий лад, а мимо уже мелькнули гостиница «Пулковская» и приметный памятник, широко известный в народе как «Стамеска».
1: «Ес!» — выдохнул Шагрон, не снижая, впрочем, скорости. «Есть рекорд от речного до Стамески. Вышел из 4 часов».
0: Асхар безучастно глядел в лобовое стекло.
1: «Я вас высажу вон там, на перекресточке», — весело сказал Шагрон. «Дальше вы уж сами. Шеф так велел».
0: Ему не ответили. Едва Асхар и Швед вышли из машины, мрачная аура Питера ударила по ним свинцом, навалилась на плечи, просочилась в каждую клеточку тела, безжалостно придавливая к щербатому асфальту. Дождя на этот раз не случилось, но небо все равно было плотно зашторено низкими тучами, так что свету летних звезд нипочем было не пробиться через эту клубящуюся толщу. «Ух, ё!» — Швед даже закашлялся. «Вот это да!» Асхар все молчал, упрямо расправив плечи, вопреки давлению черной пальмиры. Вся прежняя чернота Питера по сравнению с этим чудовищным прессом казалось ласковым ветерком. Шагрон что-то тараторил, склонившись к открытой дверце, а потом захлопнул ее, лихо развернулся прямо через осевую и спустя десяток секунд пропал из виду. Затерялся среди красных стоп-сигналов перед ближайшим светофором. До полуночи оставалось несколько минут. «Ну шо?» — с прорезавшимся боевым азартом спросил Швед. «Как добираться будем?»
2: «Пока без магии», — пробурчал Асхар. «Незачем светиться заранее».
0: И он призывно вскинул руку. Машина притормозила рядом с ними одновременно со сменой даты. После езды с Шагроном казалось, что ухоженная десятка еле-еле ползет. Трясло немилосердно, каждая кочка отдавалась сначала в позвоночнике, а секунды спустя в голове. И продолжал давить город настырно, тупо и докучливо, как застарелая мигрень. «Швед!» — тихо позвал Асхар где-то на полпути к Лермонтовскому.
3: «А?»
0: «А тебя снова не поведет? Как в прошлый раз, когда ты молодняк питерский крушить наладился?»
3: Швед сначала напрягся, но потом неуверенно возразил. «Так у нас же защита теперь, не то что раньше».
0: Асхар некоторое время молчал.
3: «Ладно, ты того, смотри, держи себя в руках, не сорвись».
1: «Не сорвусь», — пообещал Швед.
0: И изо всех сил постарался поверить себе. Сразу за египетским мостом они вышли. Асхар расплатился тем, что нашлось в кармане. Нашлась 100 евро. Русских рублей, понятное дело, ни у кого уже не осталось. Хозяин десятки сильно повеселел и умчался в сторону Садовой.
3: «Ну, что, Швед?» —
0: сказал Асхар странно напряженным голосом.
3: «Как в Ялте?»
1: «Как в Ялте», — эхом отозвался николаевец. «Веди».
0: И они пошли. Свернули во двор,
3: вошли в подъезд с сумасшедшей нумерацией и поднялись на второй этаж. Асхар постучал, поскольку звонок молчал, как рыбка в банке. Дверь открыла одна из девчонок Тамары, коротко стриженная и рыжая, неуловимо похожая на Марлен Жабер, пассажире «Дождя». При виде визитеров лицо ее вытянулось. Она инстинктивно отпрянула и попробовала защититься простеньким щитом. Но девчонку никто и не думал атаковать.
2: «Добрый вечер», — негромко поздоровался Асхар. «Тамара есть?»
3: «Да... добрый», — пробормотала девчонка. «Сейчас».
2: Она снова выглядела сильнее, чем вне Питера. На уровень, а то и на все два. Сейчас не ниже приличного третьего. Дверь захлопнулась. Асхар и швед терпеливо ждали около минуты. Затем дверь медленно-медленно отворилась, слабо скрипнув давно не знающими смазки петлями, и на пороге возникла Тамара. Бледная, с распущенными по плечам волосами.
3: «Здравствуй, Тома», — поздоровался Асхар дрогнувшим голосом. Она смотрела на Асхара так, словно силилась вспомнить, кто он, что их связывает. Долго смотрела, потом тихо спросила, произнося каждое слово по раздельности. «Зачем ты пришел?»
2: «За тобой», — просто ответил Асхар. «Тебе не место в этом мертвом городе. Пойдем, я отвезу тебя в Москву или Одессу».
3: «Нет!» Тамара яростно замотала головой, отчего ее грива всколыхнулась, будто диковинное черное пламя. «Мое место тут! Приехал мой отец!»
2: «Отец?»
3: Асхар знал, что бьет по больному, но именно это сейчас и было нужно — встряхнуть ее, разбудить от наркотического дурмана черной пальмиры.
2: «Или тот, кто надругался над твоей матерью?»
3: Тамара вздрогнула. На секунду даже показалось, что она стала прежней. Но тут дверь приоткрылась шире,
2: и за ее спиной вырос высокий человек в длинном халате. От него пронзительно веяло силой.

0: странно, но ямаец не был темнокожим. Скорее, он походил на хорошо загорелого европейца, но стоило взглянуть на него через сумрак, и все вставало на свои места. Там он был еще выше и смуглым, как шоколад. Десятки тонких косичек выбивались из-под смешной кепки, похожей на английский цилиндр с козырьком. Кепка была надета криво, козырьком в сторону, и сплошь испещрена непонятными письменами и знаками, однозначно магическими. Халат во многих местах украшали пришитые кости, скорее всего, птичьи. На шее болтался амулет, высушенная куриная лапка, точнее, петушиная. Ясно просматривалась длинная кривая шпора.
1: «Ой-я!» —
0: басом сказал ямаец и присел, чуть разведя руки в стороны, насколько позволял узкий коридор.
1: «Пусть входят, дочь!»
0: Асхара и шведа словно кто-то в спины пихнул. Одновременно спеленав по рукам, ноги с грехом пополам двигались, ямаец с Тамарой отступили вглубь коридора в большую комнату.
1: «Нам пригодится их сила, дочь», — продолжил ямаец тем же низким голосом.
0: Швед успел скосить глаза перед тем, как его впихнули в комнату с алтарем. За столом, в виде телевизионной коробки, с неправдоподобно серьезными лицами, сидели девчонки. Не все, лишь пятеро, включая открывшую дверь рыжую. Асхар глядел только на Тамару, на ее постепенно утрачивающие плавность движения и разгорающиеся глаза. Дверь с грохотом затворилась.
1: «С кого начнем, дочь?» —
0: спросил ямаец.
2: «С этого», —
0: Тамара указала на шведа.
2: «Его я оставлю на потом», — и посмотрела в глаза Асхару. Так глядят вампиры на жертву за 5 секунд до укуса.
0: Швед расслабился и попытался уйти на второй слой сумрака, но его моментально выдернули обратно, словно нашкодившего кота из-под дивана. Ямаец мигом оказался перед ним с огромным крючковатым клинком в руке, наподобие виденных когда-то в музее Египта. Кажется, египтяне использовали похожие инструменты для трепанации перед мумифицированием. Такой серп и ножом-то не назовешь. Швед с ужасом скосил глаза, потому что ноги перестали его служиться тоже. Но ямаец пока всего лишь распорол и с треском разодрал на шведе рубашку. Та же участь постигла и шорты вместе с трусами. За какие-то 5 секунд швед оказался совершенно голым и лежащим на алтаре, холодным, как и все, в сумраке. Ямаец с Тамарой пребывали полупогруженными в сумрак. Их было видно и из первого слоя, и из обычного мира. Видимо, те, кому Питер казался комфортным, иначе не умели или не хотели. Как следует, запаниковать швед даже не успел. В комнате загрохотало добротно, так качественно, то есть грохотало в обычном мире. В сумрак доносились только басовитые отголоски. Открылось сразу 2 портала. Темный и светлый. Из первого в комнату шагнули Завулон и Лайк, из второго — Гессер и фон Кисель. Кроме того, появились еще Совиная голова и Хена, но откуда они появились, швед не понял.
2: «Ну, слава тьме», — облегченно подумал швед.
1: «Вот и тяжелая артиллерия не заставила себя ждать». «Доброй ночи», — просипел Совиная голова и вытаращился по своему странному обыкновению на ямайца.
0: Ямаец хищно скалился и ушел уровнем ниже, на этот раз целиком. Все, кроме Хена и шведа, ушли туда же. Асхар тоже. Но ненадолго, спустя 10 секунд, все вернулись обратно.
3: «Не трепыхайся, ямаец!» —
0: судя по всему, прозвище к Тамариному папаше успело прочно прилипнуть — посоветовал Гессер.
3: «Сил у нас более чем достаточно!»
0: Ямаец гневно сверкнул глазами.
1: «Да? Ты так считаешь?»
0: И щелкнул пальцами, похоже, подал знак Тамаре. Та знакомо развела руки и вскинула глаза к потолку, но потолка она не видела, только бездонно-смоляное небо сумрака над Санкт-Петербургом. А мгновением позже из алтаря вырвался сноп голубоватого света, Отшвыривая шведа в дальний угол, швед влип в стену и амебой сполз на прохладный пол. Хена предупредительно подвинулся, освобождая место. «Не дури, ямаец!» Гессер остался спокойным. «Все равно ведь размажем!» Тот словно не слышал. Он разглядывал Завулона, который, сунув руки в карманы брюк, привалился к стене и тоже не пойми, где находился. Не то на первом слое сумрака, не то вообще вне сумрака.
1: «Но об этом Чингачкуке я молчу», — сказал ямаец хрипло, скользнув взглядом по Лайку. «Но ты, Завулон, что с тобой случилось? Ты теперь якшаешься со светлыми?»
4: «Лучше уж со светлыми, чем с тобой», — невозмутимо парировал Завулон. «К тому же в данный момент я не столько со светлыми, сколько с Инквизицией. А светлые — так, бесплатное приложение».
0: Гессер при этом скептически хмыкнул, но уточнять ничего не стал. В комнате билась и вибрировала сила, громадная сила, способная и на великие разрушения, и на великое созидание. Только не похоже было, что кто-либо намеревается употребить ее на созидание.
5: «Хватит, ямаец», — вмешался совиная голова. «Никто не позволит тебе хозяйничать в этом городе. Мы прокололись пару раз по незнанию, но теперь у нас информации больше, чем достаточно. Твои фокусы с куклами больше не пройдут».
1: «Это мой город!» — выкрикнул ямаец яростно. «Я будил его 200 лет. Думаешь, я так просто отступлюсь? Брошу все и отступлюсь?»
5: «Видишь это?» Совиная голова показал ему что-то, видимо, амулет или некрупный артефакт. «Ничего не напоминает? От тебя, от нее и от алтаря вообще ничего не останется. Решай».
1: «Попробуй, Дункель», — ощерился ямаец. «Ты представляешь, чем это чревато. Но я тоже кое-чего припас в рукаве. Ну же, давай, поглядим, кто на что способен».
0: Совиная голова вздохнул и взялся за свое магическое оружие. Одновременно с этим великие приняли сумеречный облик, окончательно погружаясь в сумрак.
6: «Стойте!» — крикнул вдруг Асхар и встал рядом с Тамарой и ямайцем.
7: «Я не позволю ее убить! Я с ними!»
8: «Асхар, ты чего?» — изумился Лайк.
7: «Я решил, Лайк! Не стоит меня разубеждать!»
1: Ямаец запрокинул голову и торжествующе захохотал. «Ну, Дункель, как тебе подобный поворот? Любовь — хороший множитель к нашим силам. Теперь, пожалуй, мы и победить можем, а?»
7: «Асхар, одумайся!» Лайк выглядел напряженным, а напряжением он всегда маскировал растерянность. Остальные тоже явно не ожидали подобной перегруппировки сил, которая действительно многое меняла. В моменты сильных душевных потрясений способности иных обостряются, если правильно распорядиться порывом влюбленных, да еще если это сделает умелый маг. В общем, положение даже для сборной великих сильно осложнилось.
0: А Асхару стало все равно. Он перехватил такой взгляд Тамары, что всякая мысль отступиться теперь казалось нелепостью. Сборная тьмы, света и инквизиции медлила. Похоже, намеченный сценарий нарушился самым неожиданным образом, и ситуация стала критической.
8: «Как же мне все это надоело», — подумал голый швед в углу, неловко шевельнувшись. Спина болела от удара о стену. Путы, лишившие его свободы движений, спали пару минут назад. Видимо, ямаец посчитал трату магической энергии еще и на это излишеством.
0: Швед часто действовал, повинуясь первому же случайному порыву. Чуть ближе, к центру комнаты, метрах в двух, спиной к нему стоял ямаец. В углу чугунный подсвечник почти метровой высоты. Магией достать ямайца нечего было и пытаться, если уж супер медлит. В общем, швед встал на ноги, сцапал подсвечник вышел из сумрака и безо всякой магии со всей дури шарахнул ямайца по макушке несколькими полновесными килограммами банального чугуна. Что было дальше, он не запомнил, потому что отключился от магического удара. Кажется, вокруг что-то сверкало и грохотало, дважды он сползал в сумрак, но его дважды выпихивало в обычный мир. А потом все кончилось. Открыв глаза, швед осмотрелся. На месте алтаря слабо дымилась оплавленная обсидиановая глыба замысловатой формы. Асхар стоял в обнимку с Тамарой чуть в стороне. Совиная голова, критически склонив голову к плечу, наблюдал, как четверо инквизиторов накладывают на обездвиженного ямайца все новые и новые охранные путы с печатями. Светлые, видимо, успели удалиться. А у противоположной стены, привалившись спинами к пошарпанным обоям, сидели Завулон и Лайк и безудержно хохотали.
9: «Нет, я с твоих молодцов когда-нибудь точно умру!»
0: Завулон перемежал слова вспышками смеха.
9: «Ты мог себе такое представить? Подсвечником, по башке, без всякой магии!»
0: Лайк корчился и тряс рокерскими буклями, говорить он не мог. Швед приподнялся на локтях. Противно воняло чем-то вроде карбида. Он вспомнил, что совершенно наг, и попытался сотворить какую-нибудь паранджу. Но доступ к магии был надежно закрыт, не иначе постарались инквизиторы. Держась за стену, швед встал, тут же прибольно ударившись о злополучный подсвечник. «Ай!» — вскрикнул он и запрыгал на одной ноге. «Зараза! Слушайте, мне бы штаны какие, а? Ни у кого нету!» Завулон и Лайк заржали с новой силой, а остальные на шведа просто не обратили внимания. «Всегда так», — печально подумал швед. «У великих нет времени на тривиальные штаны, у великих вообще ни на что нет времени, кроме их загадочных великих дел». Чем занимались инквизиторы и дозорные на Марсовом поле, швед, в принципе, понимал. Развоплощают ожившую стараниями ямайца городскую сущность. Но смысл каждого отдельного действия участников этого таинства улавливался плохо. Швед не пошел со всеми к вечному огню, остался в машине. Инквизиторов приехало около десятка, включая Кармадона Совиную Голову, Хену, Витеслава и Максима. Из темных дозорных присутствовали, как ни странно, в основном и являне. Если Ираклию швед не очень удивился, то вот Ларису Наримановну встретить в Питере никак не ожидал. Ну а без Лайка с Завулоном подобное мероприятие вообще казалось немыслимым. Асхара и Тамару, конечно же, тоже привлекли. Швед сидел в машине у открытой двери и мрачно опустошал плоскую пол-литру Джек Дэниелс. В его состоянии больше пошла бы водка, но пить водку одному как-то не по-русски. Водку нужно пить рюмками, чокайся или нет, но в компании, а вот заморский ячменный самогон можно посасывать из горлышка и в одиночестве. Пожалуй, виски – лучшее, что могла предложить раса закоренелых индивидуалистов расе раздолбаев от духовности. На душе было гадко. По многим причинам. Какую-то неделю назад швед, уезжая отсюда, не сомневался в одержанной победе, в достигнутом успехе. Хорошо провернули операцию, отчего бы не предаться хорошему настроению. Правда, беспокоило не слишком желанное повышение в должности. Зато звали родные Юга, Николаев, Одесса, Кинбурн, Море. Все было предельно ясно и предельно просто. Схватились с черными, по большому счету победили. Ничто не предвещало такого скорого возвращения в Питер и при таких нетривиальных обстоятельствах. И даже нелепый удар подсвечником, кажущийся теперь маловероятным самому шведу, совершенно не грел. Вывести сильного мага из строя немагическим методом, пусть даже внимание того было сковано присутствием аж 6 суперов, нет, это сказки для новообращенных иных. В целом, произошедшее смахивало не то на фарс, не то на дурной сон.
10: «В этом чертом городе и схватки, не схватки, и магия какая-то левая», — сердито подумал швед, который раз прикладываясь к бутылочке, елки-палки. «А ведь Арика, Асхара, то бишь, из дозора теперь попрут. как пить дать попрут.
0: По сути дела, его старший приятель продемонстрировал прямое неподчинение начальству, переметнулся на сторону противника. И чем он при этом руководствовался, ни в малейшей мере никого не взволнует. Расчетом, чувствами, некими высшими соображениями. Переметнулся и точка. Такое не прощают. Тем более не простят маги уровня Завулона и Лайка. А ведь у шведа с одесситом отношения были давние и очень тесные. Мало кто мог вызвонить шведа среди ночи и, ничего не объясняя, сказать «приезжай», и швед бы поехал и ездил всегда. В общем, паршиво было шведу. И даже когда Питер внезапно вскрикнул, всколыхнул сумрак, и единая его одноцветная аура вдруг раскололась на мириады пестрых сверкающих осколков, даже в этот момент николаевец не обрадовался. Честное слово, швед предпочел бы, чтобы этот мрачный северный город так и продолжал пожирать души своих слепо влюбленных в тлен обитателей, лишь бы Асхар, в прошлом Арик Турлянский, остался таким же, каким был, и там же, где был. Но повернуть вспять мерное течение событий не способны даже иные. Пустая бутылочка из-под виски, пару раз подпрыгнув, успокоилась на асфальте, швед проводил ее тоскливым взглядом и протяжно вздохнул. Когда они улетали, над Питером впервые за это лето разошлись тучи и показалось солнце. Обитатели северной столицы неуверенно щурились на свет и робко примеряли к лицам растерянные улыбки. Летели вдвоем, Лайк и швед. Лариса Наримановна по обыкновению предпочла отбыть самостоятельно. А у Ираклия отыскались спешные дела в Выборге, куда он и укатил, как только Лайк позволил. Что же касается Схара, то его вместе с Тамарой задержали да нельзя озабоченные и вместе с тем очень довольные собой инквизиторы. Их сложная операция завершилась успешно, осталось подвести итоги и с помпой доложиться Европейскому бюро. Дневной дозор, если считали причастным к этой победе, то, во-первых, московский, а во-вторых, собственно, даже не весь дозор, а скорее лично Завулон. Непосредственные исполнители, как всегда, остались в стороне и, по большому счету, у разбитого корыта. Украинская команда в который раз вытянула самую опасную и кропотливую часть работы, потеряла одного из самых перспективных магов и без почета и регалий отбывала во свояси. Лайк был зол и раздражен. Еще бы, потеря Асхара совершенно нарушила его планы на будущее. В рядах дозора образовалась новая брешь, которую неким было закрывать. Вместо еще недавно ожидаемого пополнения в лице питерских чародеек только потери. Правда, Плакуна и Витьку Моисеенко, павших жертвами шального налета одурманенных ямайцем инквизиторов, пообещали ревоплотить. Но Лайк прекрасно знал реальную цену обещаниям европейской бюрократии. Слова от дела могло отделять целое столетие, да и вообще до дела могло не дойти. Завулон намекал Лайку, что неплохо бы тому заглянуть в Москву. Однако киевлянин в Москву решил не ехать, хватит. Позатыкали хозяйские дыры, пора и своими скорбными делами заняться. Вот и получилось, что победа для непосредственных исполнителей операции «Черная Пальмира» обернулась сущим поражением. Неудивительно, что Лайк всю дорогу к разговорам был не расположен и с непроницаемым лицом читал купленную в аэропорту книгу, а швед, невольно чувствующий себя виноватым, если у шефа бывало подобное настроение, оживил плеер, натянул наушники и погрузился в мир звуков. Оставалось надеяться, что Киев его отогреет и утешит. «Почему?» — думал швед. «Почему Асхар так поступил? Неужели женщина ему дороже дела? Дороже приятелей и соратников? Почему люди вообще стремятся друг к другу? Ведь одиночество выгоднее и надежнее. Одному проще, не нужно ни о ком заботиться и не нужно ради одних близких предавать других близких. Почему, зная это, многие, тем не менее, сами лезут в неволю, подставляя шею под ярмо отношений и вязнут в этом коварном болоте, откуда выход только через боль, душевную пустоту и разлуку? Почему одни охотно загребают жар для других, хотя прекрасно сознают, что их цинично используют. Чем иные, в принципе, отличаются от людей, если позволяют себя так цинично использовать? Отвечать швед даже не пытался. Вопросы падали в пустоту один за другим, падали, чтобы отдаться эхом в чьих-нибудь душах. А мир оставался таким же неправильным и несправедливым, каким представлялся в далеком детстве, когда кому-нибудь позволено почти все, а прочим только то, что делать меньше всего хочется. Желанное же по обыкновению под запретом. Почти для каждого исключение составляют лишь те, кто менее всего этого заслужил. Потом швед решил, что ноет и жалуется, и расстроился еще сильнее, а заодно решил изгнать из головы вообще все мысли до единой и просто раствориться в музыке, тем более что на затянутой дымкой земле проступили привычные контуры древнего Киева, а в наушниках зазвучала хорошо знакомая песня. Самолет заруливал на посад. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Облаков было немного, во всяком случае, не настолько много, чтобы, взглянув в иллюминатор, швед не мог рассмотреть город. А кто-нибудь там внизу так же легко мог задрать голову и разглядеть над Днепром серебристую птицу. И 2000 лет война, война без особых причин, война – дело молодых, лекарства против морщин. Эта война почти незаметна. Вот, к примеру, многие питерцы узнают о событиях последних недель, о стычке на Марсовом поле и курьезном пленении ямайца. Ой, немногие. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Звезда по имени Солнце заглядывала в иллюминаторы лайнера, бросала подвижные зайчики на обшивку на противоположные ряды кресел. Пассажиры жмурились. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет», он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Неправда, Виктор. Города помнят и слово «да», и слово «нет». Они вообще многое помнят. Скорее всего, ты это знал, иначе почему не спел обычным людям четвертый куплет, тот, который теперь доступен лишь в сумраке? И вот город зажигает огни, огни — это наши глаза, город знает нас в ясные дни, город помнит нас даже в слезах, и за эти 2000 лет он к огням наших глаз привык, он не делит на своих и чужих, для него мы все только на миг задержались под светом звезды по имени Солнце. «Вставай!» Лайк похлопал шведа по плечу. «Прилетели!» Швед выключил плеер и снял наушники. Их встречали Ефим с Платоном Смирекой. Уже в лимузине Лайк, по сложившемуся обычаю, со стаканом вермута в руке, подозрительно отстраненно поинтересовался у шведа: «Ты сам-то хоть понял, что натворил?» «В каком смысле?» — решил уточнить швед, а то мало ли что Лайк имеет в виду. «Ты ведь ямайца опозорил на весь мир. Уделал его без магии». Швед насупился: «А что мне оставалось?» Опорожнив одним глотком сразу полстакана, Лайк задумчиво прокомментировал: «Между прочим, ты единым махом подвел черту под одним из старых теоретических споров. Кое-кто долго ратовал за неполное погружение в сумрак. Так действительно и магией пользоваться можно, и силы не настолько теряешь. Но зато любой, даже простой человек, не иной, может без труда хватить тебя по затылку, чем под руку подвернется». «Шеф», — угрюмо спросил Николаевец, — «я что-то не пойму. Ты меня осуждаешь или же одобряешь?» Шереметьев подавил глубокий вздох. «Взять ямайца без грохота и потерь ты, безусловно, помог. Так что
11: скорее одобряю». Разговор молча внимал Ефим. Перебивать он, конечно же, не решался. «Я вижу, ты домой хочешь», — обратился Лайк к шведу. «Езжай, отлежись. Платон, через вокзал, пожалуйста». «И тише. Николаевский как раз через 40 минут». «Спасибо», — пробормотал швед. Домой ему и правда хотелось. Киев проплывал за тонированными окнами. Перед вокзалом швед пожал протянутую шефом руку, кивнул Ефиму и вышел.
12: «Я найду тебя через недельку», — сказал Лайк. «Будет большой разбор полетов».
11: «Угу. Пока». Дверь почти бесшумно захлопнулась, и лимузин укатил.
0: Последние часы шведа захлестнуло странное и не очень приятное чувство ненатуральности происходящего. Наверное, он просто устал. А может, только утром развоплощенный Питер высосал из него слишком много моральных сил. Возможно, все возможно. Не хотелось ничего. Даже морочить публику на вокзале. Вместо этого швед честно выстоял очередь у кассы и взял билет обычным порядком, будто и не иной. На Николаевском поезде редко ездит в СВ, поэтому билеты есть всегда. На всякий случай швед взял два билета, а то еще попадется какой-нибудь докучливый попутчик. Купив дорогу неизменной оболони, швед засел в купе. Он чувствовал, что скоро просто свалится и заснет, однако предстоял еще один разговор. С тем, с кем швед меньше всего ожидал. Спустя примерно полчаса и две бутылки соборного в дверь очень корректно и вежливо постучали. «Та!» — недовольно отозвался швед, полагавший, что это какие-нибудь торговцы газетами или, может быть, проводница. Дверь уехала вбок, и на пороге возник моложавый парень, бесспорно иной. «Добрый вечер, Дмитрий!» — доброжелательно поздоровался гость. «Пожалуйста, пройдемте со мной, с вами хотят поговорить».
11: «Кто?» — удивился швед.
0: «Сейчас узнаете». Парень обезоруживающе улыбнулся, что шведу крайне не понравилось. Гость был светлым. Но идти все же пришлось. Войдя в купе через одно от своего, швед форменным образом оторопел. За столиком сидел никто иной, как Шинджи, судья мертвых.
13: «Здравствуйте», — пробормотал обескураженный швед.
1: «Здравствуйте, молодой человек. Садитесь. Вот вы, значит, какой. Громовержец с подсвечником».
0: Швед осторожно присел на полку почти напротив Шинджи. Тот выглядел очень буднично. Пенсионер пенсионером, только сетчатую шляпу свою снял. Сейчас она висела на крючке над выключателем. Парень светлый, к слову, в купе входить не стал. Остался снаружи и затворил дверь.
14: Радио фантастики. Радио фантастики.
0: Шинджи некоторое время внимательно изучал шведа, тот даже смутился.
1: «Да», — вдруг сказал Шинджи, как выяснилось, отвечая на незаданный вопрос. «Асхару придется уйти из дозора. Собственно, в данный момент он примеряет балахон инквизитора».
0: Швед озадаченно взглянул на старого иного.
1: «Асхара берут в инквизицию». «А почему нет? Совиная голова не имеет привычки разбрасываться ценными кадрами. И девочку тоже, скорее всего, возьмут, когда закончится расследование».
13: «Но Асхар ведь предал тьму».
1: «Какое до этого дело инквизиции?» — пожал плечами Шинджи. «Тьма, свет — все это не более чем условности. Свет легко становится тьмой, когда начинает преследовать собственные интересы.
13: А тьма?
1: А тьма также легко становится светом, когда не преследует свои.
15: Просто интересов у иных, помимо своих собственных, куда больше, нежели у обычных людей. А инквизиция? А инквизиция просто следит, чтобы этот раскрученный волчок не прекратил вращаться. Если прекратит, упадет, и это будет действительно страшно. Только это и держит инквизицию, а через нее и дозоры на плаву. Если так называемое добро прекратит сражаться с так называемым злом, мир закончится. Просто закончится, как фотография. Застынет. Инквизиции интересно, чтобы мир выжил. А кто в текущий момент именуется добром, кто злом, какая разница? Вопрос только в том, чтобы волчок вращался, а так называемая борьба происходила. Ты поймешь это потом, когда повзрослеешь. И если тебе покажется, что волчок падает, станешь инквизитором.
0: Швед интуитивно почувствовал, что сейчас время задавать любые вопросы, Шинджи ответит. «Почему же вы инквизитором так и не стали?»
15: «Потому что я уже достаточно взрослый, дабы понять, этот волчок никогда не упадет. Он просто не умеет падать. И когда ты в очередной раз повзрослеешь, когда поймешь, что волчок не падает, ты уйдешь из инквизиции».
0: «Куда?»
15: Шинджи тихо засмеялся, запрокинув голову. «К следующему волчку. Он ведь в мире иных далеко не один. Мы живем в относительном равновесии. Но идеал — это не равновесие, а гармония. Я думаю, ты чувствуешь разницу, Дмитрий, по прозвищу Швед. Ладно, иди, спи. Я увидел все, что хотел. Прощай».
0: «До свидания», — пробормотал Швед, вставая. Этот эпизод стал достойным завершением калейдоскопической ночи и последовавшему за ней такому же дню. Швед добрался до купе, рухнул на полку и действительно крепко уснул мертвецки. Примерно в это же время Виктория, Лайк и Симонов допивали вторую бутылку Кутузова. «Значит, порешили черную Пальмиру», — довольно заметил Симонов, разливая коньяк по шарообразным бокалам. «Жаль, что без меня». «Черная Пальмира еще покажет свое лицо, Игорь», — угрюмо напророчил Лайк. «Вот увидишь». «Я знаю, но надеюсь, что она покажет свое лицо не нам».

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Темные аллеи.

0: Никогда не знаешь, кого повстречаешь на темных аллеях.
1: Виктор Ночкин. По образу и подобию. Иовир жил на равнине. Впрочем, слово «жил» не совсем соответствует тому состоянию, в котором пребывал Иовир. Иовир был равниной? Чувствовал себя равниной? Как бы там ни было, Иовир сбрасывал листву с деревьев зимой, расцветал весной, переводил стада травоядных с одного пастбища на другое и направлял стаи хищников за ними. И танцевал на рассвете, встречая свет и тепло. Когда-то давно, а может, недавно, для Иовира понятие давности было не вполне адекватным. В общем, когда-то прежде Иовир озаботился тем, чтобы заменить примитивные формы жизни на равнине более совершенными, более соответствующие тем условиям, которые диктовались светом и теплом, либо их отсутствием. Однако и кое-кто из прежних существ выжил, хотя и проигрывал эволюционировавшим собратьям. Для этих прежних Иовир заботливо выделил сырые затененные участки равнины, где они могли бы продолжать свой жизненный цикл без излишнего опасения встретиться с лучше приспособленными конкурентами. Итак, жизнь равнины Иовира была сбалансирована, упорядочена раз и навсегда и таким образом наделена особым родом совершенства, которое в высшей форме стабильности таит подспудную жажду перемен и ожидания вызова. Перемены пришли на рассвете. Иовир, как обычно, танцевал, приветствуя появление света и тепла. Те только-только явились тоненьким серпом ослепительного излучения на одной из округлых вершин горной цепи, замыкающей горизонт. И тут произошло нечто. Если бы Иовир обладал слухом и зрением, он бы мог отметить, что нечто сопровождалось грохотом и вспышками, более яркими, чем дневные свет и тепло. Если бы Иовир обладал памятью, он бы мог отметить, что ничего подобного прежде на его равнине не случалось. Словом, так или иначе, Иовир ощутил дуновение, сотрясение почвы и изменение теплового баланса. В клубах пара, наполовину перегородив речушку, на равнине стоял странно блестящий цилиндр. Никогда прежде Иовир не создавал ничего подобного, ибо ни в чем подобном равнина не нуждалась. Вообще, целесообразность такого предмета для Иовира не была очевидной, а его единственным императивом была необходимость и целесообразность. Цилиндр был гораздо больше любого из созданий Иовира, любого зверя, рыбы или дерева. Но если бы Иовиру понадобилось описать его размер, он не стал бы использовать понятие «огромный», ибо цилиндр был все же гораздо меньше равнины. Но это в том случае, если бы для Иовира существовало понятие размера. Когда пар улетучился и растаял, а речка успокоилась в новом русле, в блестящем боку цилиндра, том, что не был погружен в воду, открылись отверстия. Из них к изуродованной лужайке осторожно протянулись тонкие металлические суставчатые конструкции. И все замерло. Затем часть блестящих стержней вонзилась в почву, уничтожив несколько травинок. Иовир ощутил их гибель. Часть развернула широкие лопасти на концах, сориентировав их в разные стороны. И все замерло снова. Затем, уже при новом свете, в покрытом росой боку цилиндра открылись новые, куда более широкие отверстия, из них опустились другие конструкции, плоские полосы, странным образом изломанные. Когда их снабженные острыми шипами окончания вцепились в почву равнины, из отверстий показались существа. Да, это определенно были существа. В отличие от цилиндра, его обитатели оказались живыми. Они были лишь немногим крупнее самых больших из тварей долины, а вместо шкуры их покрывала странная белая чешуя. Или даже не чешуя. Иовер вскоре осознал, что странный покров пришельцев имеет иное происхождение, нежели они сами, и предназначен для защиты от механического воздействия. Остроумно. Иовер даже ощутил что-то вроде зависти к создателю тварей, что жил в цилиндре. Его существа были крупнее и сложнее тех, что населяли равнину, а эта идея чужеродного покрова... Однако никого, кто мог бы являться создателем и владыкой цилиндра, Иовер не обнаружил. А вернее, если оперировать терминами, более близкими Иоверу, того, кто был цилиндром так, как Иовер был равниной... Тогда Иовер обратил более пристальное внимание на существа в белой чешуе. Ну, не то чтобы он присмотрелся, пригляделся или принюхался, скорее, примыслился. Странно, но эти пришельцы, пожалуй, были слишком необычными. В чем-то Иовер даже признал их равными себе. Они умели мыслить абстрактно и изменять равнину вокруг себя. Во всяком случае, при следующем свете Иовер обнаружил, что площадка вокруг металлического цилиндра преобразилась так, что это никак невозможно было объяснить естественными причинами. Да и какие причины, не обусловленные вмешательством Иовера, могли считаться на равнине естественными? Вокруг цилиндра выросли новые объекты, поменьше, сферической формы, но материал, из которого они были сделаны, блестел точь-в-точь, как стенки большой конструкции. Лужайка вокруг них была огорожена сетками, вдвое превосходящими по высоте рост пришельцев. За сеткой расположилось много странных объектов разного размера, но меньших, чем сферы. Постепенно Иовер уяснил назначение маленьких сооружений, сетки и всего другого. Многое он нашел странным и нецелесообразным, однако с выводами все же не спешил. Слишком велики были различия.

они редко соответствовали друг другу. Распознавать ментальные колебания, вызванные мыслями пришельцев, Иовер научился довольно быстро. Интерпретировать звуки их речи немного позже. Но когда он пытался связать мысли и слова, то их соответствие причудливым образом колебалось от полной тождественности до полной противоположности. Когда свет был в зените, пришельцы собрались перед своим цилиндром на самом некрасивом, с точки зрения Иовера, участке. Там, где почва была вытоптана в пыль и отравлена лужами грязи органического происхождения. Один из самых крупных чужаков взобрался на небольшой прямоугольный объект, контейнер с запасами, и обратился к своим братьям. «Во имя Господа, братья и сестры, свершилось предначертанное, и мы отыскали этот поистине райский уголок, затерянный в глубинах безжизненного космоса». Все это было не очень понятно Иоверу, но он продолжал старательно вмысливаться, надеясь, что понимание придет позже. Судя по тому, как внимательно примысливались братья и сестры, было очевидно, что происходило нечто важное. «Из неверия, из мрака предвечного бежали мы с именем Господа на устах, и вслед нам неслись проклятия!» — продолжал пришелец. «Однако же благословен, но не проклят был наш исход. Мы явились в землю обетованную, дабы начать здесь новую жизнь и выстроить новый Эдем, новое Царство Божие в этом уголке. Мы будем трудиться неустанно и столь же неустанно молиться Создателю. Мы выстроим наш Эдем. Сия земля словно изначально к тому предназначена, ибо климат здесь мягок, а опасных хищников нет. Бог, Создатель, Господь». Это все Иовер расценил как имена того, кто устраивал жизнь в цилиндре и повелевал там, однако следов его по-прежнему не обнаруживалось. Более того, действия пришельцев явно никто не направлял, руководствуясь целесообразностью и сбалансированностью. Многое в их поступках отличалось, по мнению Иовера, отсутствием логики. Но он терпеливо продолжал наблюдать, надеясь в дальнейшем лучше понять их мотивы и стимулы. Это было интересно. Иовер уже успел убедиться, что пришельцы, как, к примеру, олени в лесном стаде, делятся на старших и младших, что они, похоже, двуполые и живородящие. Роль вожака стада выполнял тот самый крупный самец с белой бородой, что выступал перед «братьями и сестрами». А пришельцы были хоть и скверно организованы, зато целеустремленны и исполнены энтузиазма. Кусок равнины вокруг их цилиндра стремительно преображался. Прямоугольные участки почвы братья и сестры очищали от местной флоры и засевали привезенными с собой растениями. Сетчатые ограды, которыми они ограничивали занятую территорию, продвигались все дальше и дальше. Иовер не тревожился ни о чем и продолжал с интересом наблюдать за действиями чужих. Их усилия по преобразованию равнины совершенно не походили на его собственные, но были стремительны и оригинальны. Это казалось занятным и даже поучительным. Особенный интерес у Иовера вызывали регулярные собрания пришельцев. Обычно один из них говорил, а прочие слушали. При этом большинство думало о чем-то ином, нежели слова, произносимые вслух. А вслух говорили почти всегда о некоем Создателе. Иовер не вполне понимал, где и когда находится этот Создатель, но с большим уважением относился к нему, сумевшему довести свои творения до немыслимого совершенства, сумевшего создать братьев и сестер.

0: сестер, способных мыслить абстрактно и говорить не то, что думаешь. Должно быть, это последнее умение – свидетельство очень тонкой ментальной организации и высочайшей степени развития. Иовер начал часто задумываться о таинственном Создателе, невольно ставя себя на его место, стараясь вообразить, каково это – быть Создателем и Господом столь высокоразвитых существ. Странно, что присутствие самого Создателя никак не ощущалось. Странно, что он, похоже, продолжал скрываться в цилиндре, тогда как его твари обживали участок равнины. Однажды две очень маленькие особи, наверняка детеныши пришельцев, выбрались тайком за сетчатую ограду и устроили странную бесцельную возню среди невысоких деревьев на краю леса. Внутрь ограды Иовер никогда не заходил, признавая тем самым право пришельцев на кусок равнины, преобразованием которого они занялись. Конечно, ему было немного жаль отторгнуть эту часть себя, но любопытство и желание понаблюдать за самостоятельной деятельностью братьев и сестер было сильнее. Так что Иовер никогда не приближался к чужакам настолько близко, как сейчас к этим двум детенышам. А те с визгом и хохотом носились по лужайке, осуществляя попутно множество других нелогичных действий. Это называлось игра и широко практиковалось, как Иовер уже успел заметить, в процессе подготовки юных особей к будущей практической деятельности. Притаившись в тени, Иовер наблюдал. Израсходовав избыток энергии в игре, детеныши повалились на траву, запрокинули головы и шумно запыхтели, глядя вверх. Если у тебя есть глаза, то очень интересно смотреть, как лучи света причудливо высверкивают между листвой, которую слегка шевелит ветер. Смысла этого занятия Иовер не понимал, но само занятие ему было ясно. Старший, более крупный детеныш, заговорил, обращаясь к младшему. Очевидно, этот разговор был частью игры. «А ты знаешь, что здесь, в лесу, живет такой черный, страшный, здоровенный такой?»
1: «Не», — с непонятной интонацией ответил маленький детеныш. «Преподобный Никанор сказал, что здесь Эдем, а в Эдеме страшные не водятся».
2: «Слушай ты больше Никанора, я же тебе точно говорю, такой страшный, громадный, а лапы у него во какие! Он как схватит, как...»
0: У Иовера возникло странное ощущение. Он почувствовал, что каким-то образом слова и мысли старшего детеныша, а в этот раз они полностью соответствовали друг другу, касаются его самого, Иовера. Когда пришельцы говорили то, что в самом деле думали, это оказывало на Иовера странное действие.
3: «Перестань! Я тебе не верю!» —
0: взвизгнул младший.
3: «Никанор сказал, что это Эдем!»
0: Странное ощущение поблекло, ослабло, но не ушло совсем.
3: «Ха!»
0: – буркнул старший.
3: «Эдем там, за забором, а мы снаружи, понял? И здесь он как раз появляется, черный-то. А когти у него здоровенные, острые, зубища!»
0: Иовер вдруг осознал, что преображается совершенно невероятным образом, что у него появилась истекающая ядовитой слюной пасть с теми самыми зубищами, пышущие злобой страшные глаза, рога и другие анатомические излишества, совершенно не имеющие вроде практического смысла.
3: «А если поймает, то раздерет на куски!» — провозгласил старший, наконец наделяя телесные приобретения Иовера предназначением. «И голос у него знаешь какой? Хриплый, страшный!»
1: и Овер впервые испытал ужас. Так вот, почему не появляется их создатель. Так вот, что они с ним сделали. И Овер распахнул пасть, и в непривычных судорогах и спазмах глотки исторг впервые хриплый страшный рев. В поселке детишкам, разумеется, никто не поверил. Но глава общины Никанор, тем не менее, отправил нескольких мужчин проверить, насколько исправны сетчатые заграждения. И Овер, притаившись в кустарнике, услышал их разговор.
3: «Видишь, зря старик бесится», — говорил один из патрульных бодрым тоном. «Все в порядке, сетки целы. Ну, посуди сам, мало ли чего детишки наплетут».
4: «Не скажи», — возразил другой уныло. «Я ведь сам слышал этот рев, ну, который ребят напугал».
3: «Да брось!» — заявил нарочито бодрым голосом первый.
1: И Овер уловил расхождение между формальным смыслом его слов и невысказанными мыслями.
3: «Если бы здесь и вправду водилась эта черная тварь, то решетки давным-давно были сломаны».
1: На следующий день, при следующем свете, в прежнем понимании Иовера, ограды оказались разрушены во многих местах. Иовер не понимал сам толком, что с ним происходит. В его сознании никогда прежде не возникало чего-то, обозначающего власть, зависимость, но теперь он ощущал непреодолимую потребность соответствовать тому, чего от него ждали пришельцы. Он всегда был тем, в чем нуждалась равнина. В день, когда были разрушены ограды, кто-то робко задал вопрос. «Почему же в таком случае это чудовище не показывается нам на глаза?» И Овер, сам того не желая, выступил из тени на опушку. Издав хриплый рык, он с трудом заставил себя скрыться. Сознание многих чужаков звало его броситься на них и растерзать, изуродовать, уничтожить. Но вместе с тем большинство их все же отказывалось верить собственным глазам. Удивительно. Иовер был, пожалуй, даже потрясен. Странные существа больше верили своим подсознательным страхам, чем собственному зрению и слуху. И, как ни странно, это неверие спасло общину. В этот день черное чудовище больше не появлялось. Встревоженные и напуганные братья и сестры собрались на совет перед кораблем. Несмотря на увещевания главы общины, шум не стихал. Каждый старался высказаться, перекрикивая других. Скептики орали, что это чьи-то дурацкие шутки и пора прекратить безобразие. Более трусливые и, наоборот, более отважные требовали вооружиться и, выследив чудовище, покончить с ним. Дети плакали. Тощий, неопрятный мужчина, тряся нестриженными, свалявшимися патлами, взвыл. «Это местный злой дух! Нужно принести ему в жертву девственницу!» И подумал при этом, все равно толку от нее никакого. Полная аккуратная девушка в очках завизжала.
5: «Сумасшедший! Козел! Развратник! Все равно не пущу! И не смей скрестись у меня под дверью ночью, ублюдок! Лучше к местному черту в лапы, чем ты, вонючка!»
1: И при этом подумала. «Привел бы себя в порядок и посватался как положено, дурачок!» И Овер, скорчившись, рухнул на колени и обхватил безобразную голову когтистыми лапами. Мысли путались, его разрывала необходимость соответствовать потрясающе разным образам и моделям поведения. Он поднялся, покачиваясь на непослушных ногах, ступни которых то и дело норовили превратиться в раздвоенные копыта, и, шатаясь, двинулся в сторону поселка.
6: «А ну молчать!» — взревел глава общины Никанор. «Слушать меня! Смотреть туда!»
1: Дрожащий палец пастыря указал в сторону опушки. Оттуда
0: неверными шагами приближался воплощенный ужас.
5: «Вон он! Вот он! Вот он явился по нашей душе! Сатана! Дух нечистый! Этот край, подобный Эдему, был мороком, дьявольским наваждением! За грехи нам посланы! В искушение, дабы смутить сердца наши и растлить дух наш! Так прочь же отсюда! Удалимся же немедля и отрисем прах сей мерзкий с ног наших!»
0: То ли призыв Никанора обладал такой силой, то ли зрелище медленно приближающегося Иовера подействовало на пришельцев. Но они разом, толкая и отпихивая друг друга, бросились к сходням. Глядя, как пламя в небесах теряет алый оттенок и превращается в белую слепящую точку, подобную миниатюрному свету, Иовер искал решение. Можно, конечно, путем направленных трансформаций вывести абстрактно мыслящих братьев и сестер из представителей местной фауны. У Иовера был на примете подходящий зверек, шустрый и смышленый, на деревьях живет. Но на это потребуется несметное количество светов. И все это время оставаться в чудовищно жутком облике. А может, ему повезет? И на поляну у реки опустится новый цилиндр, и в нем прибудут на равнину другие братья и сестры, которые смогут увидеть его и Овера таким, каков он есть на самом деле. Большим, светлым, излучающим теплое золотистое сияние, подобное свету, и с огромными белыми крыльями. С огромными белыми крыльями.
7: Виктор Ночкин. По образу и подобию. Рассказ читал Олег Булдаков.
8: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Денис Чекалов. Право решать. Человек был мертв. Он лежал в узком переулке лицом вниз. Его спина была залита кровью, на грязном асфальте валялось несколько гильз. Пальцы скорчились, словно он все еще пытался подняться. Две рыжие крысы смотрели на мертвеца, спрятавшись за мусорным баком. Им очень хотелось есть. Их носы подрагивали, но зверьки не решались подойти ближе. Что-то их пугало. Вероника обернулась. Переулок был пуст, и даже шум машин почти не доносился сюда.
2: «Кыш!»
1: — закричала девушка.
2: «Кыш! Пошли прочь!»
1: Одна из крыс обернулась и посмотрела на нее. Убегать они явно не собирались. Девушка отстегнула от пояска мобильный. Надо было позвонить в полицию, сказать, что произошло. Крысы ощерились и зашипели. Белая тень начала подниматься над мертвым телом. В первый момент Вероника решила, что это призрак, дух человека, убитого в переулке. Но почти сразу же рядом вырос второй фантом. Черный.
3: «Его душа принадлежит мне»,
1: сказал белый демон.
3: «И ты это знаешь?»
1: Крысы испуганно пискнули и убежали. Спрятались в темноте за мусорным баком. Вероника замерла.
4: «Нет»,
1: — тихо отвечал черный демон. Белая тень вспыхнула, рассыпавшись тысячу искр.
3: «Этот человек заслужил спасение»,
1: — сказал свет.
3: «Он никому не причинял зла».
4: «Есть и другие грехи, более тяжкие», —
1: возразил мрак. Демоны обернулись к Веронике.
3: «Пусть это решит смертный»,
1: — прошелестел белый демон.
4: «Согласен»,
1: — ответил черный.
4: «Тот, чья душа чиста. Тот, кто смог отринуть суету мира и увидел сущность вещей. Говори же!»
1: Вероника вздрогнула. На краткий миг она растерялась. Девушка думала, что демоны не замечают ее, ведь им нет никакого дела до обычных людей. Но с тех пор, как в ней пробудился дар, все изменилось. Теперь Вероника могла видеть прошлое и заглядывать в будущее. Грань, отделяющая мир живых от пропасти мертвых, для нее растаяла. Стоит ли удивляться, что демоны обращаются к ней как к равной? Девушке вспомнились слова мудрого человека. «Есть много людей, которые видели призраков, но лишь немногие могут сказать, что призраки видели их». Видимо, дар позволил ей постичь тайны мироздания. Нести такую ношу непросто, но такова ее судьба – спасать людей, очищать мир, бороться с великим злом.
2: «Я считаю», —
1: начала она, —
2: «что...»
3: «А тебя-то кто спрашивает?»
1: — искренне удивился белый демон.
3: «Дура крашеная. Иди лучше, крыс парочку поймай и съешь. Может, поумнеешь».
4: «Мы говорим не с тобой»,
1: — досадливо сказал черный.
4: «А, вот с ним. Да, пихни его. Пихни ногой. Пусть проснется».
1: Вероника обернулась и увидела, что в куче мусора лежит бомж. Одежда его была очень грязной, и в первый момент девушка просто не увидела бездомного, приняв за мокрый мешок.
2: «Чего?»
1: – возмутилась девушка.
2: «Это он, что ли, будет судьбами управлять?»
3: «Конечно»,
1: – ответил белый демон.
3: «Взгляни на него.
1: Отринув земное, он погрузился в блаженство самопознания. Отказавшись от лжи, этот человек увидел истину мира. Ни деньги, ни власть, ни слава не имеют для него смысла. А на себя посмотри. Он хихикнул. «Да ты же удавишься ради красивой помады или новых туфель от Дживанши. Тоже мне нашлась чистая душа». Черный демон тем временем завис над бездомным, пытаясь его поднять. Размахивал руками, корчил страшные рожи, шипел и даже пытался пнуть. Но напрасно. Призрачная плоть твари проходила сквозь спящего человека.
4: «Ну, врежь же ему каблуком!»
1: — взвыл черный.
4: «Не век же нам здесь торчать! На фигуру автобус перевернулся! Нам еще кучу мертвяков разгребать!»
1: Вероника пожала плечами и, размахнувшись, пнула бездомного каблуком под ребра. Надо сказать, здесь она немного перестаралась. Но уж очень стало обидно. Бомж вскочил, безумно вращая глазами.
2: «Что? Чего? Где?»
1: Бормотал он, поводя вокруг руками. Теперь стало видно, как низко этот человек опустился. Его одежда превратилась в лохмотья. Заросшее лицо было грязным, в глазах мелькало безумие. А пахло от бездомного так, что даже демоны поспешили отойти подальше.
5: «Вот, значит, чистая душа!» — спросила Вероника.
6: «Конечно!»
1: — напыщенно отвечал белый демон.
6: «Чем грязнее тело, тем чище дух!»
1: Он старательно закрывал нос пальцами.
6: «Пшикалки не осталось? Моя закончилась!»
1: Черный вынул откуда-то аэрозоль и щедро попрыскал вокруг. Запахло сиренью.
6: «Великая вещь»,
1: — заметил белый демон.
6: «С нашей-то работой. Итак, говори, просветленный, что случится с душой этого человека?»
1: Бездомный почесал задницу.
2: «А мелочишки у вас не найдется?»
1: — спросил он, показав гнилые зубы.
2: «Так, пару монет. Похмелиться надо».
1: Вероника надулась от ярости. Черный демон порылся в кармане своего балахона и вынул пару монет.
4: «Сойдут?»
1: — спросил он у белого.
6: «Это же римские!»
1: — отмахнулся тот.
6: «Ничего, он разницы не заметит».
1: Бездомный сгреб монеты в кулак, затем поплевал на руку и пригладил волосы. Веронику едва не стошнило.
2: «Так, чего сказать-то?»
1: — спросил бомж.
6: «Должен ты, — с важностью отвечал белый демон, — решить судьбу этого человека. Спасется ли его душа или навеки?»
2: «Да гори он в аду!»
1: — отмахнулся бездомный.
2: «Мне того! Пора до магазину!»
1: Сгорбившись и подволакивая правую ногу, он заковылял прочь.
6: «Ну, вот и все»,
1: — удовлетворенно сказал белый демон.
6: «Забирай грешника».
1: Черный кивнул, поднял руку, и мертвеца охватило яркое сияние. Ослепительный свет залил переулок. Потом начал втягиваться в ладонь демона.
6: «Нет!»
1: — в ужасе закричала Вероника.
6: «Вы не можете! Это неправильно! Вы...»
1: Белый демон исчез. Видно, он потерял всякий интерес к душе убитого человека. Черный что-то насвистывал, впитывая в ладонь сияние. Девушка рванулась к нему и схватила за руку. Мир рухнул. Улица, дома, небо — все сразу исчезло. Огненная стена взметнулась перед Вероникой. Девушка поняла, что стоит на узком мосту посреди рокочущей реки. Там под ее ногами проносились лики людей. Ужас, боль и отчаяние были написаны в их глазах. Вероника сделала шаг, и мост начал рушиться. Один за другим отваливались его куски. Бурлящий поток подхватывал их и уносил в никуда.
7: «Зачем ты пришла сюда?»
1: Раздался громовой голос.
7: Я Гилранд, хранитель врат преисподней. Я решаю, какое наказание настигнет грешную душу. Но ты еще не мертва. Возвращайся к живым и жди, пока придет твое время.
2: Я здесь, чтобы восстановить справедливость!
1: Крикнула девушка. Ветер подхватил ее слова и унес прочь.
3: «А тебя-то кто спрашивает?»
1: Вспыхнули в памяти слова демона. «И правда, кто она такая, чтобы спорить с высшими силами?» Яркий свет вспыхнул перед ее глазами, и девушка увидела старца в белых одеждах. Рука Гилранда сжимала посох, и огненная звезда горела на нем.
7: 6000 лет я изучал мироздание», произнес хранитель. «Мне ведомы все грехи, все мысли людей. Но даже я не вправе решать судьбу человека. Если его сослали сюда, этого не изменишь».
1: Фигура старца начала таять. Шум реки затихал. Сквозь огненную стену вновь проступали очертания города.
2: «Нет!» — крикнула Вероника. «Это ошибка! Это неправильно! Как мне спасти его?»
1: Гилранд нахмурился. Бурлящий поток зарокотал громче.
7: «Такое редко случается», —
1: произнес хранитель.
7: «Тем, кто перешагнул порог преисподней, нет дороги назад. Но, впрочем...»
1: Он провел рукой по седой бороде.
7: «Не каждый день приходят к нам смертные, чтобы просить у своих собратьев. Будь по-твоему, сам я не могу такое решать, но я отведу тебя к Лории».
2: «Кто она такая?»
7: «Не знаю».
1: Теперь они шли по горной тропе. Вероника опустила глаза, и там, в глубоком ущелье, увидела реку и мост, и огненную стену. Так далеко внизу, что перехватило дыхание.
7: «Когда-то я был человеком», —
1: продолжал Гилранд.
7: «Монахом в этом аббатстве».
1: Он поднял руку. Белоснежные облака разошлись, и девушка увидела монастырь, сиявший на вершине горы.
7: «Лория другая. Она предвечная. Ей ведомо то, о чем мы с тобой даже не догадываемся».
1: Старец тяжело опирался на посох. Тропа закончилась, и они оказались на неширокой площадке. В центре ее сидела слепая женщина. Лицо у нее было молодым, красивым, а глаза белые, как молоко. Ее голова распахивалась сзади, словно цветок, обнажая окровавленный мозг.
8: «Я знаю, зачем вы пришли», — сказала она.
1: Слепые глаза вонзились в Веронику.
8: «Ты просишь за душу грешника, бедное дитя. Тебе не понять, как сложно изменить судьбу человека. Но ты, Гилранд, почему поддержал ее? За 1000 лет мог бы усвоить, что не все в нашей власти».
1: Старец прокашлялся.
7: «Дело и правда сложное, о предвечное», —
1: негромко произнес он.
7: «Этот человек никому не причинял зла. Да, он совершал ошибки, но все равно заслужил прощения».
8: «Не мне это решать»,
1: — холодно ответила Лория.
8: «Я была среди тех, кто создавал этот мир, но даже у меня нет права менять судьбу человека. Все, что я могу, это открыть вам дорогу к Харлину, если ты не испугаешься, Гилранд».
1: Хранитель врат попятился. Это имя привело его в ужас. Но, посмотрев на Веронику, старец устыдился своей слабости.
7: «Быть посему»,
1: — сказал он. Лория повела рукой. Широкая дверь распахнулась перед ними, и Гилранд шагнул туда. Вероника шмыгнула следом.
2: «Кто такой Харлин?» —
1: шепотом спросила она.
7: «Он все
9: И он ничто. Он сердце мира. Он его оболочка. Харлин смотрит в душу каждого человека и говорит ему, что хорошо, а что дурно. Если кто и может изменить судьбу того грешника, то только Харлин.
1: Двери закрылись за ними. Осталась лишь пустота, и в центре нее мерцал глаз со слепительно алым зрачком.
9: «О, великий Харлин!»
1: — начал было Гилранд.
10: «Молчи»,
1: — приказал демон.
10: «Думаешь, мне нужны объяснения? Я знал, что вы придете ко мне за тысячу веков до того, как вы явились на свет».
2: «Вы должны сделать что-то!»
1: — с жаром сказала Вероника.
2: «Этот человек невиновен! Нельзя отправить человека в преисподнюю только потому, что так решил какой-то бомж!»
10: «Ты права»,
1: — согласился Харлин.
10: «Но даже я не вправе этого изменить».
2: «Что за вздор?»
1: — закричала девушка.
2: «Хранитель врат, предвечная Лори и ты, уродец из баночки, ничего не могут решить? А грязный, вонючий бродяга может?»
10: «Конечно»,
1: — ответил Харлин. Девушка покачнулась и вдруг поняла, что снова стоит в темном переулке. Бездомный шагал прочь, сжимая в руке монеты. Внезапно боковая дверь распахнулась, и оттуда выскочил человек. Он тяжело дышал. Лицо раскраснелось, в глазах застыл ледяной страх. Раздались два выстрела. Незнакомец обернулся и нырнул в какую-то щель между домами. Следом за ним появились двое бандитов. Замерли на пороге, оглядывая проулок. Оба держали в руках оружие. Веронику они словно не замечали.
9: «Ушел!» – пробормотал гангстер. «Ничего, мы еще достанем тебя!»
1: Нищий лежал в узком переулке лицом вниз. Его спина была залита кровью. На грязном асфальте валялось несколько гильз. Пальцы скорчились, словно он все еще пытался подняться. Черный демон наклонился и вынул монеты из его руки.
4: «Они всегда возвращаются ко мне», —
1: сказал фантом.
2: «Я не понимаю», —
1: прошептала Вероника.
10: «Только сам человек вправе решить свою судьбу», —
1: сказал Харлин.
10: «Только он сам. Сам. Сам. Сам. Сам. Сам».
11: Темные аллеи.
1: Денис Чекалов. «Право решать». Рассказ читал Олег Булдаков.
11: Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

0: Helsinki.
1: Джон Рональд Руэлл Толкин. «Хоббит» или «Туда и обратно». Повесть. Глава первая. Нежданное угощение. В земле была нора, а в норе жил хоббит. Нора была вовсе не грязная и совсем не сырая. Не копошились в ней черви, не лепились по стенам слизняки, нет. В норе было сухо и тепло, пахло приятно. Имелось там на что присесть и что покушать. Словом, нора принадлежала хоббиту. А стало быть, само собой была уютной во всех отношениях. Входная дверь в нору, круглая, точно люк, со сверкающей медной ручкой посередине, была выкрашена в зеленый цвет. Открывалась она в просторный и длинный коридор, похожий на пещеру, но чистый и ничуть не задымленный. В нем стояли стулья, пол устилали ковры, стены, обшитые деревянными панелями, оснащены были великим множеством крючков для плащей и шляп. Этот хоббит просто обожал принимать гостей. Коридор, изгибаясь, проходил в глубине холма, или кручи, как называли холм, на много миль окрест. По обеим сторонам коридора в два ряда тянулись маленькие круглые дверцы, за которыми скрывались самые разные помещения. Так что лазать наверх или спускаться вниз хоббиту не приходилось. Спальни, ванны, погреба и кладовые — их было не перечесть. Кухни, трапезные, гардеробные. В норе имелась особая комната, целиком отведенная под одежду. Все находилось рядом. В любую комнату можно было попасть из того же самого коридора. Лучшие покои располагались по левую руку, если стоять спиной ко входу, и только в них были окна, глубоко посаженные круглые оконца, выходившие в сад, за которыми полого скатывались к реке луга. Этот хоббит был весьма зажиточным, а фамилия его была Торбинс. Торбинсы обитали на круче невесть с каких пор, и все их очень даже уважали. Не только потому, что они славились своим богатством, но и потому, что в роду у них не было сумасбродов, и ни с кем из торбинсов никогда ничего не приключалось. И всякий мог заранее догадаться, что ответит какой-нибудь торбинс на тот или иной вопрос. Однако наша история о том, как один из торбинсов засумасбродил и сам, не зная почему, начал говорить и делать вещи поистине невероятные. Пожалуй, после этого он потерял уважение соседей, зато приобрел... Впрочем, вы скоро узнаете, приобрел ли он хоть что-нибудь. Матушкой нашего хоббита... Да, кстати, а кто такие хоббиты? Ведь сегодня хоббиты встречаются весьма редко и старательно избегают громадин. Такое прозвище они дали людям. Поэтому не мешает, наверное, их описать хотя бы в общих чертах. Это маленькие существа, ростом взрослому человеку по пояс, но они не гномы. Хоббиты будут пониже, да и бород отродясь не имели. Волшебством они не занимаются, зато умеют в мгновение ока скрыться, если поблизости появятся громадины, топочущие, будто слоны. Хоббиты предрасположены к полноте, носят одежду ярких цветов, предпочитая в основном желтый и зеленый. Ходят они босиком, башмаки им не нужны, ибо кожа у них на ступнях крепче сапожной подошвы, а стопы сверху покрыты густой рыжеватой шерсткой, согревающей в холода. Пальцы у хоббитов длинные и чуткие, лица добродушные, и смеются они от души, в особенности поевши, а едят они часто и помногу. Ну вот, теперь вы знаете о хоббитах достаточно, и я могу продолжить. Как я уже сказал, матушкой нашего хоббита, Бильбо Торбинса, была знаменитая Беладонна Тук, одна из трех дочерей хоббитана Тука, жившего в Приречье, за маленькой речушкой, что течет у подножия кручи.
0: Соседи поговаривали, что давным-давно один из предков старого Тука женился на эльфийке. Это, конечно, полная нелепица, но все же в Туках имелось что-то такое, совсем не хоббитовское, и время от времени родичи Туков, а то и сами они, находили приключения на свою голову. Иногда кое-кто из них исчезал неизвестно куда, а оставшиеся, когда их принимались расспрашивать, упорно отмалчивались, притворяясь, будто они ни о чем таком ни сном, ни духом. В общем, туков, хоть они и были богаче, в Хоббитании уважали меньше, чем торбинцев. По счастью, Беладонна Тук вовремя вышла замуж за господина Банга Торбинса, и приключения обошли ее стороной. Банго, отец Бильбо, отрыл для жены частью на деньги из ее приданого такую роскошную нору, с которой не шли ни в какое сравнение все прочие, будь то на Круче, в Исторбинке или в Приречье. В этой норе они жили до конца дней своих. Может быть, Бильбо Торбинс — единственный отпрыск досточтимой Беладонны, на вид точная копия своего добродушного и покладистого отца, унаследовал от матери эту самую туковскую особенность, которая ждала лишь подходящего времени, чтобы проявиться во всей красе. Однако Бильбо благополучно вырос, стал уважаемым хоббитом в расцвете сил, ему было уже под 50, а подходящее время все не наступало. И лишь когда стало казаться, что господин Торбинс так и просидит в своей норе до скончания дней, произошло знаменательное событие. По некой случайности, каким-то тихим утром, в те времена шума было меньше, зелени больше, а хоббиты множились и процветали, Бильбо Торбинс, плотно подзакусив, стоял у двери своего обиталища, покуривая длиннющую деревянную трубку, почти упиравшуюся чубуком в его стопы, шерстка на которых была аккуратно расчесана. И тут он увидел Гэндальфа. О, этот Гэндальф! Когда бы вам довелось услышать о нем хотя бы четверть того, что слыхал я, а я слышал лишь малую толику из того, что можно было услыхать, вы бы сразу поняли, вас ждет поистине замечательная история. Повсюду, где не побывал Гэндальф, повсюду о нем рассказывали самые невероятные небылицы. В Хоббитании же он не показывался с тех пор, как умер его друг Старый Тук, и нынешнее поколение хоббитов почти забыло, каков он из себя. Ведь Гэндальф покинул Кручу и удалился в неведомые края за Приречье еще в ту пору, когда они были сущими несмышленышами. Ни о чем худом не помышлявший Бильбо добродушно наблюдал за странно одетым стариком. На Гэндальфе был длинный серый плащ с серебристым шарфом и высокая, остроконечная, слегка потрепанная голубая шляпа. Дополняли наряд огромные черные башмаки. В руке старик сжимал посох. «Доброе утро!» — поздоровался Бильбо. «Ведь утро и вправду было добрее некуда. Сияло солнце, на дворе зеленела травка». Гэндальф пристально поглядел на хоббита, погладил свою длинную и пушистую седую бороду и сдвинул кустистые брови, выдававшиеся из-под широких полей шляпы. «И что же это означает?» — осведомился он. «Желаешь ли ты доброго утра мне, или хочешь сказать, что оно было добрым до моего появления? Или намекаешь, что у тебя все в порядке, и ты не прочь поболтать?» «И то, и другое, и третье», — отозвался Бильбо. «Присаживайтесь, господин хороший. В такое утро просто грех не выкурить трубочку на свежем воздухе. У меня отличный табачок. Угощайтесь. Спешить некуда, целый день впереди». Бильбо уселся на лавочку, скрестил ноги и выпустил замечательное кольцо дыма. Ветерок подхватил его и повлек в сторону Приречья. «Спасибо за приглашение», — сказал Гэндальф, — «но мне некогда заниматься пустяками. Я должен найти того, кто согласится отправиться со мной навстречу приключениям. К сожалению, покамест никто не соглашается. Нашли, где искать, в наших-то краях. Тут народ тихий, мирный. Лично мне приключения совсем ни к чему. Есть в них что-то такое тревожное, неудобное. Жаль, что вы опоздали к завтраку. Знал бы я, что вы придете, я бы вас попотчевал на славу.
2: Бильбо выпустил кольцо дыма больше предыдущего. Засунул палец за подтяжки и принялся просматривать утреннюю почту, притворяясь, будто незнакомец его вовсе не интересует. Этот старик настораживал. Господину Торбинсу больше всего хотелось, чтобы незваный гость поскорее убрался во свояси, но тот стоял себе, опершись на посох, и молча глядел на хоббита. Бильбо начал сердиться.
0: «Доброе утро», — сказал он, — «нам приключения ни к чему. Прогуляйтесь в приречье, может, там кто согласится».
2: Уж, кажется, яснее некуда, разговор окончен, но упрямый старик никак не желал уходить.
0: «Что за прелесть твое доброе утро?» — промолвил он. «Теперь оно означает, что ты жаждешь от меня избавиться, и покуда этого не случится, утро не станет по-настоящему добрым».
2: «Вовсе нет, господин хороший, вовсе нет. Простите, я не уверен, что знаю ваше имя».
0: «Да неужели, господин хороший? А вот я твое имя знаю прекрасно, Бильбо Торбинс. Да и мое тебе известно, хотя ты и не помнишь, что оно мое. Я Гэндальф, а Гэндальф — это я».
2: «Подумать только, до чего я дожил. Доброутренничаю у дверей с сынком Беладонны Тук. Не дать не взять, бродячий торговец.
0: Гэндальф? Погодите, погодите. Это не тот ли чародей Гэндальф, подаривший старому Туку изумрудные запонки? Да не простые, а волшебные. Застегнул, так все, уже не расцепишь, как не бейся, пока нужного слова не молвишь». «Тот самый Гэндальф — мастер устраивать огненные потехи. Как же, я это помню. Старый Тук обыкновенно зазывал Гэндальфа в Хоббитанию ближе к солнцевороту. И Гэндальф всякий раз откликался на его просьбу и тешил хоббитов фейерверками, от которых ночью становилось светло, как днем. Это было замечательно». Шутихи в сумерках взлетали в небо и распускались там желтыми лилиями, рдяными маками, белоснежными цветками ракитника. Вот чудеса! Вы тот самый Гэндальф, из-за которого столько хоббитов бросило дом и отправилось невесть куда. Говорят, вы их зазвали в гости к эльфам, по деревьям полазать, на лодках поплавать. Знатно вы тогда всех перебаламутили небылицами своими складными. Драконы там, да гоблины, принцессы спасенные, воины бесстрашные. Покорно благодарим, нам такого не надо. Прошу, конечно, прощения, но я и не думал, что вы еще живы.
2: «А что мне сделается?» — усмехнулся маг. «Я рад, что ты вспомнил меня. Во всяком случае, мои фейерверки. Все лучше, чем ничего. Уважая память твоего деда Старого Тука и твоей матушки Беладонны, я дарую тебе то, о чем ты просил».
0: «Так ведь я уж, простите великодушно, ничего не просил».
2: «Разве? Ты уже дважды просил у меня прощения. Так вот, я тебе его и дарую. Скажу откровенно, я забрел в этакую даль только ради тебя. Пойдем со мной. Это приключение обещает быть занятным для меня и полезным для тебя, и весьма выгодным. Соглашайся, мой милый».
0: «Извините, не надо мне никаких приключений, благодарствую, только не сегодня. Доброе утро, пожалуйста, приходите к чаю, милости просим, завтра. Да, приходите завтра. Всего хорошего».
2: С этими словами хоббит поспешно юркнул за круглую зеленую дверь. Правда, он тут же пожалел о своей поспешности, невежливо все-таки. А с чародеями, сами понимаете, лучше пообходительнее, не ровен час, разгневаются.
0: «И зачем я пригласил его к чаю?» — сокрушенно спросил сам себя господин Торбинс, направляясь в кладовку. Он позавтракал совсем недавно, однако чувствовал, что ему просто необходимо перекусить, так сказать, заживать испуг. А Гэндальф, отсмеявшись, подошел к двери и концом посоха начертал на ней странный знак, после чего повернулся и зашагал прочь. Между тем Бильбо, доедая второй пирог, мало-помалу успокаивался и уже мысленно поздравлял себя с тем, как ловко избавился от страшного приключения. К следующему утру хоббит, такой уж он был легкомысленный, почти позабыл о Гэндальфе. Обыкновенно все важные дела, которые нужно было сделать, он записывал на особую дощечку. Если бы накануне его не перепугали до полусмерти, он, должно быть, записал бы что-нибудь вроде «Гэндальф, чай, среда». А так Бильбо настолько разволновался, что начисто забыл о своей полезной привычке. Наступило время пить чай. Тут дверной колокольчик яростно затрезвонил, и Бильбо вспомнил. Он поставил котелок на огонь, достал вторую чашку с блюдцем, выложил на тарелку еще два пирога и побежал к двери. «Прошу прощения, что заставил ждать». Вот что он собирался сказать Гэндальфу. Но оказалось, что пришел вовсе не Гэндальф. С порога на Бильбо пристально глядел гном. В темно-зеленом плаще с капюшоном, с седой бородой, заправленной под золотой пояс. Едва дверь отворилась, гном ринулся вовнутрь, будто за ним гнались. Кинув плащ на ближайший крючок, он низко поклонился и произнес: «Двалин, к вашим услугам!» Глаза у него были необыкновенно ясные. «Бильбо Торбинс, к вашим!» — ответствовал хоббит, слишком изумленный, чтобы задавать какие-либо вопросы. Установилось молчание. Когда молчать дольше стало неудобно, Бильбо сказал: «Я как раз собирался пить чай. Пожалуйста, присоединяйтесь». Пусть чай уже успел остыть, но радушие, как известно, прежде всего. И то сказать, как поступили бы вы, явись к вам в гости незваный гном, и повесь он, ничего не объясняя, свой плащ в вашей прихожей. За столом они просидели недолго. Оба только-только принялись за третий пирог, когда колокольчик зазвонил громче прежнего. «Прошу прощения», — извинился хоббит и поспешил к двери. «Наконец-то вы пришли», — собирался сказать он Гэндальфу. Но это опять был не Гэндальф. На пороге стоял умудренный годами почтенный гном с белой бородой и валом плаще. Подобно первому, он без спроса ввалился в прихожую, едва дверь распахнулась. «Вижу, потихоньку подтягиваются», — произнес он, заметив темно-зеленый плащ Двалина. Повесив на крючок свой, гном приложил руку к груди и представился: «Балин, к вашим услугам». «Очень рад», — ответил Бильбо со вздохом. Разумеется, вздыхать было не очень-то вежливо, но его поразили слова Балина: «потихоньку подтягиваются». Хоббит любил гостей, но предпочитал приглашать к себе в дом добрых знакомых, а вовсе не подозрительных личностей с улицы. Внезапно хоббиту в голову пришла ужасная мысль: сейчас гномы съедят все пироги, и ему ничегошеньки не останется.

0: наиспек себе на вечер. Балин и Двалин, сидя в зале, болтали, как закадычные друзья. По правде сказать, они были братьями. Бильбо поставил на стол пиво и тарелку с пирогами, и тут колокольчик прозвонил дважды подряд. «Теперь-то уж наверняка Гэндальф», — подумал Бильбо, подбегая к двери. Однако он вновь обманулся в своих ожиданиях. Едва дверь отворилась, в прихожую впрыгнули два гнома, оба в голубых плащах, подпоясанных серебряными кушаками. Бороды у них были цвета соломы. В руках они держали мешки с инструментами и лопаты. Бильбо решил ничему не удивляться. «Чем могу быть полезен, добрые господа?» — спросил он. «Килли, к вашим услугам», — сказал один гном. «И Фили», — прибавил второй. Оба сняли плащи и поклонились. «Очень приятно. Бильбо Торбинс». Хоббит наконец-то вспомнил о хороших манерах. «Я вижу, Балин и Двалин уже здесь», — проговорил Килли. «Компания собирается».
1: «Компания?» — мысленно повторил господин Торбинс. «Ох, что-то мне это совсем не нравится. Пожалуй, стоит посидеть в уголке, чего-нибудь выпить и поразмыслить». Едва он приложился к кружке, четверо гномов тем временем, рассевшись вокруг стола, говорили о рудниках и о золоте, о схватках с гоблинами и о драконах, и о чем-то еще совершенно непонятном простому хоббиту, о чем-то явно приключениистом. Колокольчик залился снова. Да так звонко, будто его пытался оторвать какой-нибудь негодный хоббитенок.
0: «Похоже, сразу четверо», — заметил Фили. «Ну да, мы же видели их по дороге».
1: Бедный хоббит выбежал в прихожую и сел прямо на пол, обхватив голову руками. «Да что же это такое? Неужели они все останутся на обед?» Колокольчик затрезвонил снова, еще громче, и Бильбо пошел открывать. Гостей оказалось не четверо, а пятеро. Стоило лишь приоткрыть дверь, как все очутились внутри. Друг за другом они кланялись и произносили «к вашим услугам». Новоприбывших гномов звали Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин. Вскоре два малиновых плаща, серый, коричневый и белый, уже висели на крючках, а хозяева плащей направлялись в залу. И в самом деле компания. Кто заказал эль, кто портер, кто кофе, и все в один голос потребовали пирогов. Некоторое время хоббит был очень занят. К очагу поставили большой кувшин с кофе, пироги с тмином кончились, и гномы принялись за лепешки с маслом. И тут раздался громкий стук. Кто-то грубо колотил палкой «бум-бум-бум» по чудесной зеленой двери. Бильбо разозлился и вместе с тем окончательно запутался. Такого бестолкового дня у него еще не бывало. Он побежал открывать. Когда дверь распахнулась, в прихожую, устроив кучу малу, ввалились четверо гномов, а на пороге, опираясь на свой неизменный посох, стоял довольный Гэндальф. На двери красовалась глубокая вмятина, однако знак, начертанный магом накануне, чудесным образом исчез.
0: «Осторожнее, господин Торбинс», — укорил чародей. «Да полно! Ты ли это, Бильбо? Сперва держишь друзей на пороге, а потом без предупреждения отпираешь. Позволь представить тебе Бифура, Бофура, Бомбура и, конечно, Торина. К вашим услугам!» — хором произнесли Бифур, Бофур и Бомбур, став рядком. Гномы повесили на свободные крючки два желтых плаща, светло-зеленый и небесно-голубой, с длинной серебряной кисточкой. Последний плащ принадлежал Торину, очень важному гному, который был никем иным, как великим Торином дубовым щитом собственной персоной. Торин явно гневался. «Должно быть из-за того, что вошел в дом столь неподобающим образом, да еще оказался в самом низу, под Бифуром, Бофуром и толстяком Бомбуром. Поначалу

0: Он хранил мрачное молчание. Но когда господин Торбинс в сотый раз извинился, Торин сменил гнев на милость, пробормотал «забудем об этом» и перестал хмуриться. «Все в сборе», — сказал Гэндальф, бросив взгляд на плащи на крючках. «Веселая подобралась компания. Надеюсь, опоздавшие голодными не останутся. Что там у нас есть? Чай? Нет, благодарю. Мне, пожалуй, немного красного вина». «И мне тоже», — поддержал Торин. «А мне малиновый джем и яблочный пирог», — прибавил Бифур. «А мне сладкий пирог с сыром», — заказал Бофур. «А мне пирог со свининой и салат», — заявил Бомбур. «А нам еще пирогов, эля и кофе», — закричали остальные гномы. Бильбо поплелся в кладовку. «Будь добр, прихвати еще пару яиц!» — крикнул ему вслед Гэндальф. «И не забудь холодного цыпленка и солений всяких!» «Похоже, он знает содержимое моих кладовых не хуже меня самого», — подумал окончательно сбитый с толку господин Торбинс. «Неужели это и есть то приключение, о котором говорил чародей, собирая и ставя на подносы бутыли и блюда, стаканы и тарелки? Столовые приборы и еду, хоббит запарился, его лицо побагровело от беготни. Наконец он рассердился. «Что за противный народ эти гномы?» — громко сказал он. «Нет, чтобы помочь!» И тут дверь в кладовку распахнулась. На пороге появились Балин с Двалином, Фили и Кили. Не успел хоббит ахнуть, как они вырвали у него из рук подносы и помчались обратно в залу, прихватив по дороге два маленьких столика из прихожей. Так, на всякий случай. Гэндальф уселся во главе стола в окружении 13 гномов, а Бильбо примостился на табуретке у очага. Он грыз печенье. Как ни странно, весь его аппетит куда-то исчез и притворялся довольно безуспешно, что происходящее ему не в диковинку, что он давно к такому привык. Гномы ели и ели, говорили и говорили, а время шло. Наконец, они отвалились от стола. Бильбо встал, чтобы собрать тарелки. «Полагаю, вы отужинаете со мной?» — осведомился он самым вежливым тоном, на какой только был способен.
1: «Конечно», — отозвался Торин. «О деле можно потолковать и вечером, а сейчас неплохо бы музыку послушать. Ну-ка, раз, два!»
0: Сам он остался сидеть за столом и продолжал о чем-то беседовать с Гэндальфом, а остальные гномы дружно вскочили. Соорудив из грязной посуды высокие колонны, каждая из которых была увенчана бутылкой, они устремились с ними на кухню, а бедный хоббит бегал вокруг, испуганно попискивая: «Пожалуйста, осторожнее! Не беспокойтесь, я сам!» Потешаясь над ним, гномы запели: «Бей посуду, бей стекло, бей тарелки и бутылки, Бильбо Торбинсу назло, гни ножи, уродуй вилки, мы весь дом кверху дном, стол, скамейки, табуретки, а потом каждый гном швырь ему в постель объедки, по горшку да кочергой, где моя большая палка? Палки нет, лупи ногой, ведь ни наши нам не жалко, Бильбо Торбинсу назло, эй, полегче, тут стекло!» Конечно, ничего столь ужасного они не учинили. Пока несчастный хоббит вертелся, как угорь, посреди кухни, пытаясь разглядеть, что же, собственно, происходит, вся посуда была вымыта и расставлена по полкам в целости и сохранности, и все это было сделано в мгновение ока. Потом все вернулись в залу и увидели, что Торин, положив ноги на каминную решетку, сидит с трубкой во рту. Он выпускал толстые кольца дыма, которые разбегались по комнате, какое куда, по желанию Торина. Ползли вверх по камину, забирались за часы на полке, прятались под стол или просто кружили под потолком, но передвигались они слишком медленно, чтобы ускользнуть от Гэндальфа. Пых! Чародей пыхнул своей коротенькой глиняной трубочкой, выпустил колечко дыма, и оно прошмыгнуло сквозь все Ториновы кольца. Затем позеленело, вернулось к магу и затрепетало над его головой. А так как он весь уже был в кольцах дыма, то вид имел какой-то нездешний, даже колдовской. Бильбо стоял и смотрел, как зачарованный. Ему тоже нравилось пускать кольца. И вдруг он покраснел, вспомнив, что еще вчера гордился своими жалкими колечками.
1: «Теперь музыка», — заявил Торин. «Несите инструменты».
0: Гномы побежали в прихожую. Кили и Фили порылись в своих мешках и достали маленькие скрипки. Дори, Нори и Ори извлекли из-под плащей флейты. Бомбур прикатил барабан. Бифур и Бофур вернулись с кларнетами, которые, видимо, оставили там же, в прихожей, вместе с дорожными посохами. Двалин и Балин произнесли хором: «Извините, я мигом». А Торин, повернувшись к ним, попросил: «Тогда принесите и мне». Они принесли две виолы, каждая размерами с гнома, и Торинову арфу, завернутую в зеленую ткань. Это была чудесная золотая арфа. Едва Торин тронул ее струны, зазвучала музыка, неожиданно столь прекрасная, что Бильбо забыл обо всем на свете и будто очутился в диковинных землях под неведомым светилом, далеко-далеко от приречья и от своей драгоценной торбы на круче. Снаружи уже наступили сумерки, а гномы все играли и играли, и на стене в такт музыки раскачивалась бородатая тень Гэндальфа. Стало совсем темно, огонь в очаге погас, а гномы продолжали играть, и вдруг запели. Один начал, вскоре к нему присоединились и остальные. Так пели их предки в своих пещерах. Вот что пели гномы, если, конечно, стихи без музыки можно назвать песней.

0: пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой. И деды наши, и отцы там колдовали, кузнецы, и той порой под той горой будто звенели бубенцы. Каменья в рукоять меча вправляли, свет в них заключа. Эльфийский князь глядел, дивясь, на меч, горящий, как свеча. Годился звездный для колец, огонь драконий на венец, а лунный свет в любой предмет, и в сети свет ловил мудрец. Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой. Там в глубине, вдали от всех, звучали арфы, песни, смех. Ни человек, ни эльф вовек не ведали о песнях тех. Взгудели сосны на ветру, взгудели ветры на юру. Огонь был ал, и бор пылал, подобно жаркому костру. Гудит над городом набат, и горожане вверх глядят. Летит дракон, порушит он дома и башни, все подряд. Гора дымится, каждый гном шаги услышал, будто гром. Пришел дракон, погубит он весь род, и наш захватит дом. Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой. Пока гномы пели, хоббиту чудилось, будто в него из-под вуль вливается любовь к прекрасным вещам, рукотворным или сотворенным чародейством, яростная и ревнивая любовь, вечная мука гномьих сердец. И внезапно в нем пробудилась унаследованная от туков тяга к странствиям, и он возжелал отправиться в путь вместе с гномами, захотел увидеть воочию великие горы, услышать шелест сосен и грохот водопадов, спускаться в пещеры, носить вместо дубинки меч. Бильбо посмотрел в окно. Над темным лесом сверкали звезды, напомнившие хоббиту самоцветные каменья гномов. Вдруг в лесу взметнулось пламя. Наверное, кто-то разжег костер. И Бильбо подумалось, что это дракон, который летит сюда, чтобы спалить кручу. Он вздрогнул и вновь стал самим собой, прежним господином Торбинсом из Торбина Круче. Должно быть, вы уже догадались, что Бильбо только притворялся обыкновенным хоббитом и перед другими, и перед собой. На самом-то деле всякие небылицы, вроде тех, что приносил в Хоббитанию Гэндальф, были ему куда милее житейских забот да повседневных хлопот. Он поднялся. Вообще-то радушному хозяину следовало принести лампу, а внутренний голос упорно советовал уйти из комнаты якобы за лампой и больше не возвращаться, пока гномы не уберутся во своясь. В конце концов, можно спрятаться в погребе за пивными бочонками. Неожиданно Бильбо осознал, что музыка стихла, и что все гномы внимательно глядят на него, а их глаза светятся во мраке. «Куда вы собрались?» — спросил Торин таким тоном, словно разгадал намерения хоббита. «Как насчет света?» — просительно промолвил Бильбо.
1: «Нам нравится темнота», — загалдели гномы. «Темные дела надо делать в темноте. Самое время, пока мест не рассвело».
0: «Как скажете». Бильбо торопливо сел.
1: Но поскольку садился он наугад, то промахнулся и вместо стула уселся на каминную решетку. Раздался грохот, на пол упали кочерга и совок.
0: «Тсс!» — прошипел Гэндальф. «Пусть говорит Торин».
1: И Торин начал.
0: «Гэндальф, гномы и господин Торбинс, мы собрались в доме нашего хорошего друга и соратника, весьма выдающегося во всех отношениях и неустрашимого хоббита, да не выпадет никогда шерсть на его стопах, да славится его вино и эль».
1: Он перевел дух, видимо, ожидая от Бильбо слов благодарности, но эти сомнительные любезности совершенно лишили хоббита дара речи. Тщетно прождав некоторое время, Торин продолжил.
0: «Мы встретились, дабы обсудить наши намерения и решить, каковы будут наши дальнейшие действия. Уже скоро, еще до наступления дня, нам предстоит отправиться в долгий путь. Весьма вероятно, из этого путешествия некоторые из нас могут вовсе не вернуться. Некоторые, или даже все мы, кроме, разумеется, нашего старинного друга и советчика, искусного чародея Гэндальфа. Цель наша, полагаю, хорошо всем известна. Но для досточтимого господина Торбинса и для молодых гномов, скажем, для Фили и Тили, думаю, они на меня не обидятся. Нужно, пожалуй, кое-что пояснить, хотя бы вкратце».
1: В этих словах был весь Торин. Если его не прерывали, он мог продолжать в том же духе до тех пор, пока хватало дыхания, умудряясь не сказать ровным счетом ничего нового. Но сейчас Торина грубо перебили. Бедняга Бильбо не выдержал. Фраза «можем не вернуться до канала хоббита». Внутри него зародился вопль, который очень скоро вырвался наружу, как вырывается гудок из трубы паровоза. Гномы дружно вскочили и забарабанили кулаками по столу. Гэндальф поднял посох, на конце которого вспыхнул голубой огонек, и все увидели, что хоббит стоит на коленях на коврике перед очагом и дрожит с головы до ног. Едва узрев огонек на конце посоха, Бильбо повалился навзничь с криком «Молния! Молния!». Попытки привести хоббита в чувство оказались безуспешными. Тогда гномы отнесли господина Торбинса в гостиную, положили на диван и поставили рядом стакан с водой, а сами вернулись к своим темным делам.
0: «Разволновался бедолага», — проговорил Гэндальф, когда все снова расселись за столом. «С ним такое случается, но он и вправду один из лучших, свиреп, как разъяренный дракон».
1: Если вы когда-нибудь видели разъяренного дракона, то уже догадались, что маг слегка преувеличил. Если говорить прямо, такого сравнения не заслуживал и прапрадед старого тука, Быкобор, который отличался столь высоким для хоббита ростом, что мог без посторонней помощи взобраться даже на лошадь. В битве на зеленых полях Быкобор в одиночку пробился сквозь ряды гоблинов с горы Грэм и снес дубинкой голову их предводителю Голфимбулу. Пролетев сотню ярдов по воздуху, голова Голфимбула упала на земь и закатилась в кроличью нору. Так была одержана победа и изобретена игра в гольф. Между тем пугливый потомок Быкобора понемногу оправился, попил водички и осторожно подобрался к двери в залу. Там говорили о нем.
0: «Ха!»
1: — произнес Глоин. Тон гнома выражал крайнее презрение.
0: «Ты думаешь, он справится? Вольно Гэндальфу рассуждать о его свирепости, но одного такого вопля будет достаточно, чтобы разбудить дракона и погубить всех нас. По-моему, вопил он от испуга, а вовсе не от радости. Когда бы не твоя метка на двери, Гэндальф, я бы решил, что мы ошиблись домом.
1: Едва я увидел этого толстого чудилу, меня начали одолевать сомнения. Он больше похож на бакалейщика, чем на добытчика. Тут господин Торбинс приоткрыл дверь и проскользнул в зал. Тяга к странствиям, унаследованная от туков, взяла верх. Он понял вдруг, что прекрасно обойдется без мягкой постели и второго завтрака, если только его и впрямь будут считать свирепым, как дракон. А на толстого чудилу он обиделся и рассердился. Потом Бильбо не раз жалел о своем решении и твердил себе: «Какой же ты глупец, мой милый! Ну зачем ты туда полез?» Но это было потом. «Прошу прощения», — с достоинством сказал он. «Я нечаянно подслушал вашу беседу. Честно говоря, не понимаю, о чем вы толкуете, о каких таких добытчиках, но со мной у вас и вправду вышла промашка. Я вам докажу. Свою дверь я всего неделю как покрасил. Нету на ней никаких меток, и вы явно попали не туда. Едва завидев ваши нездешние физиономии, я засомневался. Ну да ладно. Расскажите, что от меня требуется, и я попробую это сделать, пусть даже мне придется дойти до восточных пределов и сразиться с дикими червооборотнями в крайней пустыне. Мой пра-пра-пра-прадед Быкобор...» «Давайте оставим его в покое», — перебил Глоин. «Что толку ворошить минувшее? Я говорил про тебя. Что же до метки на двери, она была, смею тебя уверить. И знаешь, какая? Она означала: опытный добытчик ищет хорошую работу с разумной степенью риска и солидным вознаграждением. Если тебя смущает словечко «добытчик», можно выразиться иначе. Скажем, охотник за сокровищами, что одно и то же. И вообще, мы пришли сюда по совету Гэндальфа. Это он нам рассказал о тебе. Мол, в среду некий добытчик устраивает чаепитие и готов потолковать насчет работы. «Разумеется, метка была», — вмешался маг. «Я сам ее оставил по одной простой причине. Вы просили подобрать 14-го участника вашего похода, и я выбрал господина Торбинса. Пусть только кто-нибудь попробует сказать, что я выбрал не того. Тогда вас останется 13, и никакой помощи от меня вы больше не дождетесь. Уж лучше сразу возвращайтесь в свои пещеры». Он так сурово поглядел на Глоина, что тот вжался в стул, а когда Бильбо открыл было рот, маг повернулся к нему и грозно нахмурил брови. Хоббит столь поспешно захлопнул рот, что у него клацнули зубы. «Вот и хорошо. Хватит споров. Господина Торбинса выбрал я, и вам придется этим удовлетвориться. Если я говорю, что он добытчик, значит, так и есть. Или будет в скором времени. В господине Торбинсе скрыто гораздо больше, чем кажется. Больше, чем догадывается он сам. Вполне возможно, вы доживете до того дня, когда станете благодарить меня. А теперь... Бильбо, малыш, принеси лампу. Нам понадобится свет».

0: Когда хоббит принес лампу с красным абажуром, маг расстелил на столе пергамент.
1: «Торин, эту карту рисовал твой дед Трор. Это план горы».
0: «Какой нам от нее прок?» — разочарованно пробурчал Торин. «Я и без того превосходно помню гору и ее окрестности. И прекрасно знаю, где находится Лихолесье и где лежит гиблая пустошь, на которой рождаются драконы».
1: «Если мы доберемся до горы, — прибавил Балин, — дракон найдется сам собой, безо всякой карты».
2: «Вы кое-что пропустили», — сказал Гэндальф.
1: «В подземелье под горой ведет тайный ход. Видите эту руну с западной стороны? На нее еще указывает вытянутый палец. Так вот, она обозначает тайный ход, ведущий в нижние палаты.
0: Любезный читатель, взгляни на карту на следующей странице. Ты найдешь на этой карте одиночную руну у самой горы».
1: «Может, когда-то он и был тайным», — возразил Торин. «Но проклятый Смог наверняка давным-давно разыскал его. Ведь он живет под горой много лет».
2: «Может и так, но этот проход не для него».
1: «Почему?»
2: «Да потому что дракон слишком велик. Руны гласят: дверь 5 футов высотой, и 3 в ряд могут пройти в нее. Смог не сумел бы проникнуть в такую лазейку, даже когда был моложе. А ведь за последнее время он изрядно растолстел. В пище-то у него недостатка не было. Подгорные гномы, люди из Дола».
0: «А, по-моему, нора просто громадная», — пискнул Бильбо, бывавший только в хоббитовых норах. Ему стало настолько любопытно, что он совсем забыл о своем намерении держать рот на замке. Но простим его. В конце концов, он был всего лишь маленьким хоббитом, обожавшим всякие карты. В гостиной у него, к примеру, висела карта окрестностей Кручи, на которой красным цветом были обозначены излюбленные тропинки для прогулок. «Правда, я не понял, почему проход тайный. Дверь на то и дверь, чтобы ее замечали издалека».
2: «Двери бывают разные», — отозвался Гэндальф. «Чтобы найти эту, нам придется потрудиться».
1: «Судя по карте, она в глаза вовсе не бросается. И отыскать ее сможет лишь тот, кто знает, что она там есть».
2: «Насколько мне известно, у гномов принято таким вот образом прятать от посторонних глаз тайные двери. Я прав, Торин?»
1: «Безусловно», — ответил тот. «Кроме того, — продолжал Гэндальф, — я забыл упомянуть о ключе, который прилагается к карте. Такой маленький, но весьма любопытный ключик. Вот он».
0: Маг протянул Торину серебряный ключ с причудливой бородкой.
2: «Храни его, как зеницу ока». «Разумеется».
0: Торин повесил ключ на цепочку и спрятал под куртку.
2: «Пожалуй, у нас появилась надежда. Ты принес хорошие вести, чародей. Так далеко мы и не задумывали. Думали, крадучись, пробираться на восток до самого долгого озера, а там как повезет. Опасности подстерегают на каждом шагу».
1: «Можешь поверить, они начнутся за порогом этого дома», — вставил Гэндальф.
2: «Оттуда можно отправиться вверх по течению бегущей», —
0: Торин пропустил мимо ушей слова мага.
2: «До развалин Дола», — так назывался город, стоявший в древние времена в тени горы. «Но идти прямиком через парадные врата было бы сущим безумием. Из них, минуя громадный утес с южного склона горы, вытекает река, и оттуда же теперь выбирается дракон. Если Смог не изменил своим привычкам, а с какой стати ему их менять, то вылезает он из пещеры слишком уж, по-моему, часто».
1: «Соваться в парадные врата и вправду безумие», —
0: поддержал Торина Гэндальф.
2: Тут не обойтись без отважного воина или даже без героя. Я пытался разыскать хотя бы одного, но воины заняты междоусобными распрями в дальних краях, а герои в окрестностях обитании — птицы редкие. Острых клинков в здешних краях днем с огнем не сыщешь. Топорами тут только деревья рубят, а на щитах детишек качают или котлы ими накрывают. Драконы же здесь отродясь не водились. Для хоббитов они страшная сказка, невидаль да небыль. Словом, по всему выходило, что брать придется не удалью, а с меткой да хитростью. И тут мне очень кстати вспомнилась потайная дверь, и я догадался. Нужен нам пролаза, да такой, чтоб в любую щель протиснулся. И вот вам господин Бильбо Торбинс, замечательный лазейник и добытчик по призванию. Так что довольно пустых разговоров, займемся лучше делом. Быть может, послушаем добытчика по призванию?
0: Торин отвесил Бильбу церемонный и одновременно издевательский поклон. «Я сперва хотел бы узнать побольше», — пробормотал тот. Мысли его путались, однако жажда странствий по-прежнему звала в путь. «Ну, насчет дракона и насчет всего остального. Как он там оказался, о каком кладе речи и вообще?»
2: «Что вообще?» — передразнил Торин. «Карта перед вами, смотрите, господин добытчик! Разве вы не слышали наших песен? Разве мы не толкуем обо всем этом уже битый час?
0: Все равно, мне хотелось бы знать побольше!» Бильбо напустил на себя деловой вид, какой обычно приберегал для тех соседей, которые пытались занять у него денег. Прилагая все усилия, чтобы произвести впечатление, умудренного житейским опытом знатока своего дела, в полном соответствии с похвалами Гэндальфа. «А еще я хотел бы уточнить, велик ли риск, сколько нам потребуется времени и денег, и каким будет мое вознаграждение? Иными словами, — прибавил он мысленно, — какой мне от всего этого будет прок, и вернусь ли я домой живым?»
2: «Извольте», — буркнул Торин. «Давным-давно при моем деде Троре гномов изгнали с Дальнего Севера, и они со всем своим скарбом перебрались под эту самую гору, нарисованную на карте. Точнее сказать, вернулись домой. Ведь гномы обитали под горой с незапамятных времен, еще при Троине старом, моем далеком предке. Они принялись копать и строить, расширили прежние пещеры, прорубили под горой новые ходы и наткнулись, должно быть, на золотые жилы и россыпи самоцветов. Во всяком случае, они быстро разбогатели и день ото дня становились все богаче, и так возродилось подгорное королевство. Моего деда, горного короля, чтили не только гномы, но и люди, пришедшие с юга и осевшие на берегах Бегущей. Это они возвели в тени горы веселый город Дол, и жилища их подступали к самой горе. Правители Дола охотно посылали за нашими кузнецами и щедро вознаграждали даже тех, кто был не слишком искусен в кузнечном ремесле. Отцы отдавали нам в ученики своих сыновей и тоже не скупились на дары. Расплачивались они обыкновенно разной снедью, которую мы благодарно принимали. Нам-то не досуг было хлеб растить да на охоту ходить. Мы трудились, не покладая рук, ковали доспехи, оправляли самоцветы, песни наши были веселы, и работа спорилась. Какие чудеса мы ковали, куда до них нынешним поделкам? Золотые были деньки.
0: Деньжата не переводились, съестного вдоволь, знай себе, стучи по наковальне. В подземных чертогах моего деда копились клинки и щиты, кубки и сверкающие каменья, а на Дольское торжище народ стекался отовсюду, кто поглазеть, а кто и прикупить кольчужку или ожерелье. Сомнений нет. Дракона привлекла молва о наших богатствах. Ведь драконы — большие охотники до чужих сокровищ. Им бы каждый день кого-нибудь грабить. Эльфов, людей, гномов — все одно. И ведь тащат без разбору, что под лапу подвернется. И доспехи изукрашенные, и кувшины медные, лишь бы захапать. А сами... ничего толком не умеют, ни даже прореху крохотную в собственной чешуе залатать. Правда, цену добычи ведают. Поживу они сгребают в кучу, залегают на ней и стерегут ее до конца своих дней. Век же драконий, знаете ли, еще как долог. Коли дракона прежде не убьют, он всех переживет. Так вот... в те времена драконов на севере водилось в изобилии. Они нападали на гномов, несли смерть и запустение. И гномы, бросая нажитое, бежали на юг, а золотом и самоцветами завладевали драконы. Самого злобного среди них, самого коварного и жадного звали Смогом. В горе сны для гномов день он поднялся в воздух и полетел на юг, к одинокой горе. Мы услыхали его издалека, грохот стоял такой, точно разбушевалась буря, а сосны на склонах горы гнулись под ветром от драконьих крыльев. Те гномы, которым повезло оказаться снаружи, среди них был и я. Совсем тогда еще юный, любопытство погнало меня наверх, и оно же меня и спасло. Мы видели, как дракон опустился на гору и выдохнул пламя. Лес на склонах заполыхал. В доле ударил набат, люди спешно вооружались. Гномы бросились наружу, но у ворот их поджидал дракон. Не уцелел. Никто. Вода в реке испарилась, надол пал туман, и дракон в тумане налетел на город и истребил почти всех его защитников. Обычная история, каких в те дни случалось немало. Потом он вернулся к горе, заполз внутрь через парадные врата и обшарил все залы до единой. Все пещеры, туннели, погреба и проходы. Когда же под горой не осталось ни одного живого гнома, Смог присвоил себе все наши сокровища. Должно быть, как водится у драконов, свалил поживу в самой дальней пещере в громадную кучу и залег на ней, как на кровати. А после заимел обыкновение по ночам летать в дол и похищать людей, в особенности красивых девушек. В конце концов, жители покинули город, и теперь дол лежит в развалинах. С тех пор вряд ли кто осмелился поселиться в раздраконье между горой и Долгим озером. Мы, кучка уцелевших, плакали, не стыдясь слез, и проклинали Смога, как вдруг к нам вышли мои отец с дедом, оба с опаленными бородами. Суровые и подавленные они хранили молчание. Когда я спросил, как им удалось спастись, мне велели придержать язык, мол, в свой срок все узнаешь. Мы двинулись прочь и долго бродили из края в край, перебиваясь с хлеба на воду. Деревенскими кузнецами мы были, и углежогами, но ни на миг мы не забывали о наших сокровищах, оставшихся под горой. И даже теперь, когда у нас кое-что отложено про черный день, Торин тронул золотую цепь у себя на шее. Мы по-прежнему мечтаем отомстить Смогу, если, конечно, сумеем.
2: Я часто гадал, как выбрались из подземелья мои отец и дед. Вероятно, они выскользнули через тот самый тайный ход, о котором кроме них никто не знал. Карту они нарисовали позже. К слову, хотел бы я знать, каким образом эта карта оказалась у Гэндальфа, а не у законного наследника Трора и Трайна.
1: «Мне ее дали», — откликнулся маг. «Как ты помнишь, твой дед Трор пал в пещерах Мории от рук гоблина Азога».
2: «Да будет проклято его имя во веки веков!» — воскликнул Торин.
1: «А твой отец Трайн 21 апреля, то есть на прошлой неделе, только 100 лет назад, ушел из дома, и с тех пор ты его больше не видел».
2: «Да», — угрюмо подтвердил Торин.
1: «Так вот, никто иной, как твой отец, отдал эту карту мне, наказав передать ее тебе.
2: Если учесть, сколько я тебя разыскивал, меня вряд ли можно упрекнуть в том, что я не сразу выполнил его наказ. Когда я видел твоего отца в последний раз, он не мог вспомнить ни собственного имени, ни тем паче имени сына. Между прочим, ты мог бы и спасибо сказать за то, что я тебя все-таки нашел».
0: «Ничего не понимаю», — проговорил Торин. Бильбо тоже ничего не понимал. Объяснение Гэндальфа еще сильнее все запутало.
2: «Твой дед», — сурово произнес маг, — «отдал карту своему сыну перед тем, как уйти в Морию. После смерти Трора твой отец тоже отправился пытать удачу. Он преодолел множество преград, но к горе так и не приблизился. Я нашел его в узилище некроманта».
0: Гномы вздрогнули.
1: «А ты-то как туда попал?» — выдавил Торин. «Неважно. У меня были свои дела. Омерзительное, доложу вам, местечко. Даже я, Гэндальф Серый, едва сумел ускользнуть. Я пытался спасти твоего отца, но у меня ничего не вышло. Он обезумел от страданий и пыток и забыл обо всем, кроме карты и ключа. Вот его последняя воля. Он хотел, чтобы сын получил карту и воспользовался ключом».
2: «Мы давно посчитались с гоблинами Мории», — промолвил Торин. «Можно подумать и о некроманте. Глупец, с ним не справится всем на свете гномам вместе взятым. С тебя вполне достаточно дракона».
0: «Слушайте, слушайте!» — неожиданно для себя самого сказал Бильбо. Все повернулись к нему, он смутился и пробормотал. «Ну, у меня мелькнула одна мысль».
2: «Какая?»
0: «По-моему, вам не следует лезть напролом. Ведь драконы спят, как и все прочие, верно? Нужно просто посидеть на пороге, пораскинуть мозгами. Рано или поздно, осмелюсь сказать, вы что-нибудь допридумаете. И еще. Мне кажется, хватит на сегодня разговоров, а? Не пора ли расходиться? Завтра рано вставать и все такое. Обещаю накормить вас вкусным завтраком, прежде чем вы уйдете».
2: «Прежде чем мы уйдем», — поправил Торин. «Разве вы не идете с нами? Разве вы не добытчик?» «А насчет того, что поздно, и насчет завтрака, я согласен. Мне, пожалуйста, окорок с 6 запеченными в углях яйцами, и постарайтесь их не разбить».
0: Вслед за Торином и остальные гномы заказали себе на утро ничуть не менее сытное угощение, отчего Бильбо вновь приуныл. Потом ему пришлось подыскивать каждому помещение и стелить постель. Наконец, усталый и обуреваемый мрачными мыслями, он забрался в свою кровать. «Нет», — подумалось ему, — «не буду я вскакивать с позаранку. Пускай сами готовят себе завтрак». Жажда странствий улеглась, словно ее и не было, и желание повидать мир бесследно пропало. Засыпая, Бильбо слышал через стенку, как Торин, которому отвели лучшую спальню, бормочет: «Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой». Под это бормотание хоббит и заснул, и снилось ему что-то совсем безрадостное. Пробудился он уже в разгар утра.

0: Глава вторая. Жаркое из баранины. Бильбо вскочил, торопливо оделся и со всех ног кинулся в залу. На столе громоздились остатки торопливого, но сытного завтрака, а гномов ни следа, и спасибо даже не сказали. Ну да ладно, зато ушли и будить не стали. В зале царил ужасающий беспорядок, на кухне возвышалась груда немытой посуды. Впечатление было такое, будто гномы попользовались едва ли не всеми тарелками и котелками, какие имелись у хоббита. Немытая посуда окончательно уверила господина Торбинса в том, что вчерашнее вовсе не страшный сон, а он все-таки надеялся, что вечеринка ему просто-напросто приснилась. Как ни странно, хоббиту стало грустно. «Не дури, Бильбо Торбинс», — сказал он самому себе. «В твоем возрасте уже поздно мечтать о драконах и прочей нездешней нечисти». Хоббит надел фартук, развел огонь, вскипятил воду и перемыл всю посуду, после чего слегка подкрепился. В окна светило солнце, в распахнутую настежь парадную дверь задувал теплый весенний ветерок. Бильбо начал насвистывать, забывая потихоньку о неприятностях вчерашнего вечера. Но едва он успел присесть у окна, чтобы приступить ко второму завтраку, как появился Гэндальф. «Мой милый!» — воскликнул маг. «Ты все еще здесь? А кто собирался выйти с позаранку? Подумать только, завтракать в половине одиннадцатого! Конечно, гномам не досуг было столько ждать, и они ушли, а тебе оставили послание». «Какое такое послание?» — озадаченно спросил господин Торбинс. «Ну и ну!» — проговорил Гэндальф. — Да что с тобой сегодня? Даже пыль с каминной полки не вытер. Еще не хватало. Я и так все утро мыл посуду. — А если бы ты стер с полки пыль, то нашел бы вот это. Гэндальф вручил Бильбу листок бумаги. Разумеется, бумага была из хоббитовых запасов. Послание гласило. «Торин и компания приветствуют Бильбо-добытчика. Мы искренне благодарим вас за проявленное гостеприимство и с радостью принимаем ваше предложение помочь нам в нашем трудном деле. Условие. Вам причитается 1/14 от общей добычи. Буде таковая появится. Дорожные расходы покрываются в любом случае. Похороны за наш счет. Все остальное следует оговаривать отдельно. Не желая прерывать ваш отдых, мы отправляемся в путь с тем, чтобы произвести необходимые приготовления, и будем ожидать уважаемого господина Торбинса в Приреченском трактире «Зеленый дракон» ровно в 11 утра. Рассчитываем на вашу пунктуальность. Засим остаемся искренне ваши, Торин и Ко». «У тебя осталось 10 минут», — сказал Гэндальф. «Если бегом, то успеешь». «Но...» — заикнулся было хоббит. «Некогда», — перебил маг. «Но...» — снова начал Бильбо. «Тем более некогда. Пшел!» До конца своих дней Бильбо так и не понял, каким образом очутился на улице, без денег, без шляпы, без дорожного посоха и вообще без всего, что он обычно брал с собой в дорогу. Оставив на столе несъеденным второй завтрак и немытую посуду, он сунул Гэндальфу ключи и понесся вниз по склону со всей скоростью, на которую только были способны его мохнатые ноги. Проскочил мимо огромной мельницы, перебрался через реку и припустил по тракту. В Приречье хоббит ворвался с первым ударом часов, которые начали отбивать 11. Бильбо совсем запыхался. Вдобавок выяснилось, что он забыл дома носовой платок. «Браво!» — крикнул Балин, стоявший у двери трактира. В этот миг из-за поворота показались остальные гномы. Они ехали на пони. У каждого к седлу были приторочены разнообразные вьюки и сумки. Самый маленький пони предназначался для Бильбо. «По коням!» — приказал Торин. «Пора трогаться!» «Прошу прощения», — проговорил Бильбо, — «но я оставил дома шляпу и носовой платок, и денег тоже не взял. Ваша записка попалась мне на глаза, если быть точным, в 10:45».
1: «Всегда быть точным утомительно», — утешил его Двалин. «Что касается носового платка, то, уверяю тебя, в скором времени ты научишься прекрасно обходиться без него». «Между прочим, у меня найдется запасной плащ с капюшоном, так что насчет шляпы можешь не переживать».
0: Вот так все и началось. В одно великолепное утро в самом конце апреля. Пони потрусили прочь от трактира. Бильбо вертелся в седле, привыкая к темно-зеленому плащу, одолженному Двалином. Побитый ветром и непогодой, плащ был ему немножко великоват, и хоббит в нем выглядел довольно нелепо. Даже представить страшно, что подумал бы о своем сыне славный Банго Торбинс. Хоббита радовало лишь то, что его никак нельзя спутать с гномами, ведь у него нет бороды. Вскоре появился Гэндальф верхом на белой лошади. Он привез множество носовых платков, трубку Бильбо и табак. Компания весело поскакала вперед. Весь день напролет они рассказывали истории и распевали песни, прерываясь только для того, чтобы устроить привал и подзакусить. На взгляд Бильбо останавливаться можно было бы и почаще, но все равно. Мало-помалу ему стало казаться, что в приключениях есть своя прелесть. Сперва миновали Хоббитанию. Чудесный ухоженный край с широкими дорогами и придорожными трактирами. Навстречу частенько попадались то гномы, то спешившие по своим делам почтенные хоббиты. Потом очутились в местах, где говорили на диковинном наречии и пели песни, которых Бильбо прежде не слыхал. Начались пустынные края. Ни тебе поселений, ни постоялых дворов, а дороги становились все хуже и хуже. Вдалеке показались горы, страшные горы, вздымавшиеся до самого неба. На лесистых склонах виднелись древние крепости, такие мрачные, будто их возвели когда-то темные силы. Погода потихоньку стала портиться. Еще с утра вовсю светило весеннее солнышко, а к обеду стало холодно и промозгло. Привал делать не стали, слишком уж было сыро. «То сказал, что июнь на носу», — ворчал Бильбо себе под нос. Его пони ступал последним. Моросил надоедливый дождик, с капюшона капало на лицо, плащ промок. Уставший пони то и дело спотыкался, и гномы были слишком сварливы, чтобы вести с ними беседу. Вдобавок подошло время полдника. «И куда меня понесло?» — думал хоббит. «Сидел бы в тепле и уюте, попивал бы чаек, так нет, на подвиги потянуло». Какие уж тут подвиги, когда кругом мокрота сплошная. Не в последний раз он пожалел о собственной опрометчивости. Гномы не оборачивались и вообще не обращали на Бильбо ни малейшего внимания. Солнце за тучами, должно быть, склонилось к закату, потому что стало смеркаться. Путники спустились в глубокую лощину, по дну которой бежал поток. Ивы по берегам шелестели листвой и гнулись под порывами ветра. К счастью, цел оказался древний каменный мост. Вброд перейти вздувшуюся от дождей реку было бы невозможно. Ближе к ночи ветер разогнал тучи, и на небе показалась луна. Торин дал знак остановиться, пробормотал что-то насчет ужина и прибавил: «Где бы нам найти местечко по суше?» И вдруг все осознали, что Гэндальф исчез. Маг долго ехал с ними, много болтал и смеялся, много ел, и вот нет его. То ли отправился куда-то по своим делам, то ли просто решил, что проводил компанию достаточно далеко. «А чародей бы сейчас, ох, как пригодился!» — хором воскликнули Дори и Нори. Они вполне разделяли взгляды Бильбо на жизнь в тепле и уюте. В конце концов, лагерь разбили прямо в лощине,
1: под деревьями. Там было немного суши. С веток непрерывно капало, и это сильно раздражало. С костром пришлось повозиться. Как известно, гномы способны развести огонь везде и всюду, дует ветер или нет, но этой ночью у них ничего не выходило, как они ни старались, даже у Оина с Глоином, которые имели особый зажигательный талант. Один из пони чего-то испугался и кинулся прочь. Прежде чем его успели поймать, он угодил в реку. Вода тут же унесла всю поклажу, а Фили и Кили, вытаскивая бедное животное, чуть не утонули. К великому огорчению хоббита река уволокла основной запас провизии, поэтому ужин был скудным, а завтрак казался несбыточной мечтой. Мокрые и угрюмые, они сидели и ждали, пока Оин с Глоином разведут костер и перестанут ссориться. Бильбо потихоньку начал понимать, что приключение — это не прогулка на пони солнечным весенним деньком. «Свет!» — крикнул Балин, которого назначили дозорным. Он указал на лесистый холм. Там и вправду светился крохотный огонек, то ли костер, то ли факел. Путники заспорили, стоит ли идти на свет. Одни говорили «да», другие «нет». Кто утверждал, что нужно хотя бы пойти и взглянуть, мол, наверняка там найдется еда, и посушиться у костра тоже не помешало бы. Кто возражал? Дескать, эти места не слишком хорошо известны, и до гор рукой подать. Старые карты не помогут, ведь все меняется и меняется к худшему. И за дорогами уже не приглядывают, и вообще случайная встреча в здешних краях вполне может обернуться неприятностями. Поэтому не суй нос, куда попало, а то оторвут. Но ведь нас 14, и что с того? Без Гэндальфа мы немногого стоим. А куда девался Гэндальф? Этот вопрос задавали наперебой. Между тем дождь припустил сильнее прежнего, а Оин с Глоином начали тузить друг дружку. И тут гномы вспомнили. Ведь с ними идет лазейник и добыча.

«Разузнайте, что там такое», — велел Торин, — «и возвращайтесь поскорее. Постарайтесь не угодить в ловушку. Если все же попадетесь, крикните два раза по-совиному, а один раз как филин, и мы поспешим на выручку». Бильбо хотел объяснить, что не умеет кричать по-совиному, что с тем же успехом он мог бы попробовать взлететь, но не успел. Ему сурово приказали пошевеливаться. По лесу хоббиты передвигаются тихо, почти неслышно. Они гордятся этим своим умением. Вот почему Бильбо всю дорогу пофыркивал над гномами, которые, на его взгляд, топотали, как громадины. Впрочем, ни вы, ни я, скорее всего, ничего не услышали бы, даже если в нескольких ярдах от нас проскакала бы целая кавалькада гномов. А уж Бильбо, двинувшегося напрямик к красноватому огоньку за деревьями, не учуяла бы и ласка. Короче говоря, он без помех добрался до поляны, на которой горел костер, и вот что там увидел. У огромного костерища сидели три огромных существа. Нанизав на длинные прутья баранину, они жарили ее, то и дело облизывая жирные пальцы. Пахло очень вкусно. Все трое беспрестанно прикладывались к кувшинам, которые они наполняли из стоявшего поодаль пузатого бочонка. Это были тролли. Самые настоящие тролли. Бильбо узнал их сразу, хотя никогда раньше не видел. По росту, по вывернутым ступням и тупым мордам. Изъяснялись тролли так, что их не пустили бы ни в один приличный дом. «Разрази меня гром! Опять баранина! Третий день ее жрем! Сколько можно?» «Да, давненько я не пробовал человечьего мясца. О чем только думал этот олух Уильям, когда тащил нас сюда, чтоб мне пусто было, а кувшин и так уже пуст». Тролль подтолкнул под локоть своего товарища, присосавшегося к своему кувшину. Тот поперхнулся. «Заткнись!» — гаркнул он, откашлившись. «Вы что, болваны, думали, стоит вам разинуть пасти, как местные сами в них полезут? Ты, Том, и так уже сожрал полторы деревни. Да и Берт тоже не промах. Что вам еще надо? Поди прокорми вас, прорвы ненасытные. Нет, чтобы спасибо сказать». Уильям проглотил большой кусок мяса и вытер губы рукавом. «Боюсь, все тролли, даже те, у которых всего одна голова, ведут себя именно так». Послушав их разговор, Бильбо понял, что надо немедля что-то предпринимать. Но вот что? То ли потихоньку ускользнуть и предупредить товарищей, что у костра сидят три здоровенных и изрядно проголодавшихся тролля, готовых при случае слопать гнома и закусить пони, то ли попытаться что-нибудь стащить. Настоящий добытчик, разумеется, не сомневался бы ни мгновения. Он обчистил бы карманы троллей, там всегда найдется чем поживиться. Баранину умыкнул бы, бочонок с пивом прихватил бы и поминай, как звали. Чтобы обезопасить себя, можно бы проткнуть всех троих кинжалом и дальше «гуляй, не хочу». Но Бильбо не был настоящим добытчиком и ни разу до сих пор не встречал живого тролля, только читал о них в книжках. Ему было страшно. Больше всего Бильбо хотелось очутиться за сотни миль отсюда, но не возвращаться же к Торину и компании с пустыми руками. Хоббит не понимал, откуда взялась эта мысль, однако она не отпускала его и понуждала что-нибудь допредпринять. В конце концов он решил, что самое простое — обшарить карманы троллей, осторожно подобраться поближе и спрятаться за деревом прямо за спиной Уильяма. Берт и Том встали и направились к бочонку. Уильям

0: по-прежнему не отрывался от своего кувшина. Бильбо набрался храбрости и сунул свою крохотную ладошку в карман тролля. Там оказался кошель размером и с хоббитову сумку. «Хо!» — с восторгом подумал Бильбо, вытаскивая кошель. «Вот так начало!» «Да, с кошельками троллей ухо нужно держать востро». Не успел хоббит вытащить кошелек, как тот вдруг завопил дурным голосом: «Эй, ты кто?» Уильям обернулся и схватил замешкавшегося Бильбо. «Чтоб мне провалиться! Берт, гляди, кого я поймал!» — гаркнул тролль. «Кто это? Да чтоб я лопнул, коли знаю! Ты кто, а?»
1: «Бильбо Торбинс. Хоббит», — выдавил бедный господин Торбинс, дрожа как осиновый лист. Интересно подумалось ему вдруг, успеет ли он ухнуть по совиному, прежде чем его придушат.
0: «Хоббит», — озадаченно переспросил тролль.
1: Надо сказать, что тролли туговато соображают и весьма подозрительно относятся ко всему новому.
0: «А зачем ты полез в мой карман, Хоббит?» — продолжал расспрашивать Уильям.
1: Двое других, между тем, с любопытством поглядывали на Бильбо.
0: «А жарить его можно?» — справился Том. «Попробуем», — отозвался Берт, подбирая с земли прут.
1: «Маловат больно», — благодушно заметил Уильям, успевший набить живот.
0: «Шкуру содрать, кости выкинуть, и что останется? А может, он не один? Тогда бы пирог испекли», — сказал Берт. «Слушай, кролик недоделанный, в тутошних лесах есть еще пискли вроде тебя?»
1: Он взял хоббита за ноги и потряс.
2: «Много», — ляпнул Бильбо, не подумав, но тут же спохватился. «Нет, больше никого».
0: «Чего-чего?» Берт схватил хоббита за волосы и больно дернул.
2: «Что слышали?» Пискляво огрызнулся Бильбо. «Пожалуйста, господа хорошие, не жарьте меня. Я вам пригожусь, я умею готовить. Если хотите, приготовлю вам такой завтрак, что вы пальчики оближете. Только не ужинайте мной».
0: «Бедняга», — проговорил Уильям, сытно рыгнув. «Напугали малыша. Отпусти его, Берт. И не подумаю. Пускай сначала растолкует, как это много и никого нет. Я не желаю, чтобы мне перерезали глотку во сне. Вот суну его пятками в огонь, живо заговорит». «Я тебе суну», — возмутился Уильям. «Это мой Хоббит, я его поймал».
3: «Уильям, ты толстый старый дурак», — бросил Берт. «Я тебе это уже говорил и повторяю снова, а ты — дубина».
0: «А вот этого, Билл Хиггинс, я тебе не спущу», — сказал Берт и ткнул кулаком Уильяму в глаз. Началась восхитительная драка. Берт отшвырнул хоббита в сторону. У Бильбо хватило сообразительности отползти подальше от дерущихся. Тролли сцепились, как два бродячих пса, громко обзывая друг дружку самыми разными именами, которые, надо признать, весьма подходили им обоим. Вскоре они уже катались по земле, дубася один другого в опасной близости от костра, а Том колотил приятелей палкой, дабы привести их в чувство. Они же от ударов, естественно, зверели пуще прежнего. Надо было уносить ноги. Но хоббит просто не мог подняться. Берт его чуть не задушил, голова шла кругом, поэтому Бильбо всего-навсего отполз в темноту и свернулся калачиком на земле. В самый разгар потасовки явился Балин. Гномов насторожил шум. Подождав некоторое время и убедившись, что Бильбо не возвращается и совиных криков не слышно, они решили идти за хоббитом. Углядев Балина, Том взвыл. Тролли терпеть не могут живых гномов, зато жареных уплетают за обе щеки.
1: Берт с Уильямом немедля кончили драться. «Мешок, Том, да шевелись ты!» — завопили они. Прежде чем Балин, высматривавший на поляне Бильбо, догадался, что, собственно, происходит, ему на голову накинули мешок и повалили на земь.
0: «Думаю, не последний», — пробурчал Том. «А то, ишь, доп хоббит, говорит. Больше никого, говорит. Да никакие они не доп хоббиты, а самые настоящие гномы. Ты прав», — согласился Берт. «Давайте-ка спрячемся».
1: Так они и сделали, прихватив с собой дюжину пустых мешков. Стоило появиться на поляне очередному гному, который застывал, как вкопанный, в изумлении глядя на костер, кувшины с пивом и недоеденную баранью тушу. Стоило только ему появиться, как на голову опускался гадко пахнущий мешок, и гном падал. Вскоре у костра в рядок лежали Оин, Глоин, Бифур, Бофур и Бомбур, а Двалина, Кили и Фили пристроили рядом с Балином.
0: «Передохните малость», — посоветовал Том гномам.
1: Бифур, Бофур и Бомбур доставили троллям много хлопот. Сопротивлялись они отчаянно, как могут сопротивляться лишь гномы, которых застали врасплох. Торин появился последним, но его провести не удалось. Он был настороже и сразу понял, что стряслась беда. Встав поодаль от костра так, чтобы его не было видно, он воскликнул громовым голосом: «Кто смеет обижать моих подданных?» «Это тролли!» — пискнул Бильбо, о котором в суматохе совсем забыли. «Они прячутся за деревьями!»
0: «Да ну!»
1: Торин прыгнул к костру, выхватил из пламени огромный сук и ткнул им не успевшего отскочить Берта прямо в глаз. Берт взвыл и на какое-то время утратил способность сражаться. Бильбо решил помочь Торину и вцепился в лапу Тома, толстенную, как ствол дерева. Том дернул лапой, и хоббит отлетел в кусты, а тролль кинул в лицо Торину пригоршню углей. За это он получил суком по зубам и лишился одного клыка. Слышали бы вы, как он взвыл! Но тут со спины к Торину подкрался Уильям и набросил на гнома мешок. Битва завершилась. Три разгневанных тролля, двое с обожженными шкурами, заспорили, поджарить ли добычу, сварить или просто расплющить в лепешку. А Бильбо весь исцарапанный лежал в кустах, не смея шевельнуться от страха. Именно тогда возвратился Гэндальф. Его никто не заметил. Тролли между тем договорились подкоптить гномов, чтобы было чем позавтракать. Мысль эта первым посетила Берта, и после долгих препирательств приятели с ним согласились.
0: «Чего их сейчас коптить? Это ведь дело на всю ночь», — произнес голос.
1: Берт подумал, что это говорит Уильям.
0: «Хватит, Билл, надоело. Сколько можно спорить?»
1: «А кто спорит?» — удивился Уильям.
0: «Ты?» — заявил Берт.
1: «Врешь!» — крикнул Уильям, и спор разгорелся заново. В конце концов решили изрубить гномов на мелкие кусочки и сварить. Достали большой котел, вынули ножи.
0: «Может, не будем? Воды у нас нет, до родника далеко, и вообще...» —
1: произнес голос. Берт с Уильямом свирепо поглядели на Тома.
0: «Заткнись! А то мы так не жрамши и останемся. Скажешь еще хоть слово, побежишь за водой».
1: «Сами вы заткнитесь», — огрызнулся Том.
0: «А ты, Билл, придержи язык, тебе бы только посупротивничать».
1: «Помалкивай, пугало», — взъярился Уильям. «Сам пугало не остался в долгу, Том». Словом, тролли, как говорится, перешли на личности. Наконец они поутихли и истолковались. «Сядем, мол, по очереди на каждый мешок, расплющим гномов, а потом сварим».
0: «На кого на первого сядем?» — поинтересовался голос. «На последнего», — ответил Берт, разумея Торина, от которого пострадал его глаз.
1: «Он-то думал, что говорит с Томом».
0: «Совсем чокнулся. Уже сам с собой болтает», — пробурчал Том. «Решил, так садись. А где он?» «Вон», — показал Берт, — «в желтых носках». «Ерунда», — возразил голос, подражая Уильяму. «Не в желтых, а в серых». «А я говорю, в желтых», — уперся Берт. «Точно», — согласился Уильям. «В желтых». «Чего же ты вопил, что в серых?» — удивился Берт. «Я? Это не я, это Том. Еще чего? Это ты, Билл?» «Двое против одного, так что закрой пасть», — велел Берт. «Это ты кому?» — осведомился Уильям. «Хватит!» — гаркнули хором Берт и Том. «Время идет, вот-вот рассветет, надо дело делать. Наступит рассвет и обратит вас в камни», — торжественно произнес голос. В этот миг небо над холмами порозовело, в ветвях деревьев защебетали птицы. Уильям застыл, пригнувшись к земле, Берт с Томом тоже замерли. Они стоят на полянке и по сей день. Двое смотрят на третьего, а птицы вьют у них на головах гнезда. Ведь вам наверняка известно, что троллям опасен солнечный свет, и потому до восхода солнца они должны спрятаться под землю, иначе навсегда превратятся в камень, из которого и сотворены. Это и случилось с Уильямом, Томом и Бертом. «Так-то оно лучше», — проговорил Гэндальф. Он вышел из-за дерева и помог Бильбо выбраться из колючего куста. Только теперь хоббит догадался, что это маг заставлял троллей припираться между собой, искусно подражая их голосам. За спором тролли и не заметили, как наступил рассвет.

0: Вдвоем с хоббитом Гэндальф развязал мешки и вызволил почти задохнувшихся гномов. Те были вне себя от ярости. Еще бы! Каково лежать в мешке и гадать, как тебя съедят — сырым, вареным или жареным? Бильбо рассказал, что с ним приключилось, но гномы никак не могли успокоиться, и рассказ пришлось повторить. Только тогда они немного утихомирились. «Нашел время упражняться», — проворчал Бомбур. «Нет, чтобы просто принести еды». «Просто все равно не получилось бы», — возразил Гэндальф. «Но хватит об этом. Дело прошлое. Поблизости должна быть пещера, ведь тролли где-то укрывались от солнца. Надо бы ее найти». Вскоре они наткнулись на отпечатки тролльих башмаков, уводившие вверх по склону. Следы привели к пещере, вход в которую преграждала каменная плита с замочной скважиной. Отодвинуть эту плиту они не смогли, даже когда навалились все вместе. Гэндальф принялся бормотать заклинания, но у него тоже ничего не вышло. «По-моему, мы не то делаем», — сказал вдруг Бильбо, доставая из кармана огромный ключ. Впрочем, для тролля это наверняка был не ключ, а ключик. «Я нашел его у костра. Наверное, выпал у кого-то из кармана». «Что же ты молчал?» — закричали все хором. Гэндальф схватил ключ и вставил в замочную скважину. Ключ повернулся, гномы вновь навалились на плиту, и та отошла в сторону. В пещере стояла омерзительная вонь. Пол устилали кости, всюду валялись награбленные троллями съестные припасы и прочее добро, от медных пуговиц до горшков, набитых золотыми монетами. По стенам висели костюмы и платья, слишком уж маленькие для троллей, боюсь, то была одежда тех, кого они съели, и несколько мечей, коротких и длинных. Путникам сразу бросились в глаза два клинка в чудесных ножнах. На рукоятях этих клинков искрились самоцветы. Эти мечи взяли себе Гэндальф и Торин, а Бильбо выбрал нож в кожаном чехле. Для тролля это был, конечно, всего лишь перочинный ножик, а хоббиту клинок подошел в самый раз. «Неплохо», — проговорил маг, наполовину вытащив меч из ножен и внимательно его разглядывая. — Доброе оружие. Ковали его не тролли и не местные жители, и не в наши дни. Вот прочтем руны, тогда узнаем. — Пойдемте отсюда, — сказал Фили. — Тут плохо пахнет. Путники выволокли наружу несколько горшков с золотом, выкатили бочонок с пивом и перехватили все, что показалось им съедобным. Было время завтрака, и слишком уж они проголодались, чтобы воротить носы от троллевой снеди. Какая-никакая, а все же еда. К тому же собственных припасов у них осталось всего ничего, а тут и сыр, и хлеб, и грудинка, и много-много пива. После завтрака все улеглись, ведь ночь выдалась беспокойной, и проспали до полудня. Потом пригнали пони, отвезли горшки с золотом в потаенное место недалеко от тропы и спрятали, наложив на хранилище множество заклятий, чтобы никто не позаимствовал сокровища. Покончив с этим, двинулись по дороге на восток.
1: «Могу я спросить, где ты был?» — осведомился Торин, уехавшего рядом Гэндальфа. — Глядел, что впереди. — А что привело тебя обратно, да еще так вовремя? —
0: Взгляд назад, — ответил маг.
1: — Понятно, — сказал Торин. — А поподробнее нельзя. Я разведывал дорогу. Нас ожидают великие трудности. Так вот, я ехал, обследовал окрестности... И вдруг мне навстречу попались двое моих старинных приятелей из Раздола.
0: «Это где?» — спросил Бильбо.
1: «Не перебивай», — отернул хоббита Гэндальф. «Если нам повезет, мы доберемся туда через 2-3 дня. Как я уже сказал, мне встретились двое из эльфов Элронда. Они и предупредили меня насчет троллей, которые спустились с гор и расположились в лесу близ дороги. Толком я ничего не выяснил, потому что эльфы сильно торопились, но понял, что пора возвращаться. А когда повернул коня, увидел вдалеке огонек и поехал на него. Это если поподробнее. Впредь будьте, пожалуйста, осмотрительнее, иначе мы вообще никуда не доберемся. Благодарю тебя, чародей. Торин важно поклонился. Глава третья. Короткая передышка. Песен уже не пели, истории не рассказывали. Погода с каждым днем становилась все лучше, а настроение почему-то все хуже. Тревога нарастала. Казалось, опасность угрожает сразу со всех сторон. Ночевали под открытым небом, под звездами. У пони еды было вдоволь, ведь трава растет повсюду, а вот путники питались впроголодь. Сумки почти опустели, даже провизия, взятая из логова троллей, почти кончилась. Как-то утром по широкой мели перебрались через бурную речку, кое-как взобрались на крутой склон и увидели, что горы — вот они, рядом. Мнилось, что до ближайшей из них от силы день неторопливого пути. Бурые скалы, озаренные солнцем, внушали неясный трепет. За ними возносились к небу снежные пики. «Это и есть гора?» — спросил Бильбо, глаза которого округлились от изумления. Он никогда прежде не видел ничего столь огромного. «Вовсе нет», — ответил Балин. «Это всего лишь предгорье мглистых гор, через которые нам, хочешь не хочешь, а надо перейти, чтобы попасть в глухоманье. Оттуда мы двинемся к одинокой горе, где возлежит на наших сокровищах проклятый смог». Протянул Бильбо. Вдруг он понял, что устал, сильнее, чем когда-либо до сих пор. Ему вспомнилось удобное кресло у камина в уютной гостиной, и он не в последний раз пожалел о том, что вообще согласился выйти из дома. Теперь вожатаем шел Гэндальф. «Если мы собьемся с дороги, то наверняка заблудимся», — сказал маг. «А ведь вам нужно подкрепиться и отдохнуть, прежде чем вы двинетесь через мглистые горы. Кроме того, тропу через горы лучше сначала отыскать по карте, иначе вы рискуете не просто заблудиться, но и вовсе сгинуть или вернуться и все начать сначала». А на вопрос, где же он рассчитывает получить и еду, и отдых, и карту, Гэндальф ответил: «В Раздоле. Это, как должно быть известно кое-кому из вас, чудесная долина у самой границы глухоманья, и там, в последней приветной обители, обитает Элронд. Я уже отправил весточку, и нас ждут». Слова чародея обнадеживали, но не слишком, ведь до последней приветной обители нужно было еще добраться, а впереди, сколько ни гляди, ни деревьев, ни тенистых лощин, лишь бесконечный склон, полого уходящий все вверх и вверх, лишь вереск да камни, да зеленая трава и мох, под которым, наверное, прячутся родники. Утро минуло, наступил полдень, а безрадостная картина ничуть не менялась. Путники тревожились все сильнее. Их терзали сомнения, найдут ли они обитель Элронда. Перед ними порой разверзались глубокие ущелья с отвесными склонами. Заглянув туда, они видели, что далеко внизу, извиваясь между чахлыми деревцами, бегут ручьи. Попадались и расселины, разные, и широкие, и такие, через которые можно перепрыгнуть почти без разбега. В этих узких, но глубоких щелях шумели водопады.
0: Иногда встречались ямы и ловушки, вроде лужайка как лужайка, зеленая травка, яркие цветы, но стоит на нее ступить, и поминай, как звали, уже не выберешься. Оказалось, что от реки до гор вовсе не близко. Бильбо поспешал за остальными, все время озираясь по сторонам. Тропа была отмечена белыми камнями, столь крохотными, что их было не различить, а камни побольше прятались среди вереска. Поэтому даже Гэндальф, маг, сведущий во всем и знавший окрестности раздола как свои пять пальцев, то и дело останавливался и раздумывал. Мало-помалу начало смеркаться. Ощущение было такое, будто за этот день не продвинулись ни на шаг. Время полдника давно миновало, но они не полдничали. С ужином, похоже, будет то же. Кругом вились мотыльки, сумерки становились все гуще, а луна вставать не торопилась. Пони спотыкались о камни. Неожиданно склон оборвался, и Гэндальф вместе с конем чуть было не ухнул с обрыва. «Наконец-то!» — воскликнул маг. Все посмотрели вниз, на раскинувшуюся перед ними долину. Слышно было, как журчит вода в каменистом русле реки. Ветерок доносил пряный аромат сосен, за рекой разливался свет. Спускаясь в долину по извилистой тропке, то поскальзываясь, то едва ли не катясь кубарем, Бильбо решил, что не забудет этого спуска до конца своих дней. Впрочем, скоро обрывистый склон стал положе, сделалось теплее, чем наверху. Смолистый запах сосен навевал дремоту, и хоббит незаметно для себя начал клевать носом. Путники спускались, а их настроение поднималось. Бор остался позади. Из полумрака, теперь совсем не страшного, проступали стволы дубов и буков, а травы под ногами было уже не разглядеть. Тропинка вывела на вершину невысокого холма прямо над рекой. «Хм», — произнес Бильбо, — «пахнет эльфами». Он поглядел на звезды, ярко сиявшие в небе. И тут среди деревьев рассыпался звонкий смех и зазвучала песня. «Ах, куда вы? Ах, что вы? Ах, зачем вам идти? Ах, у пони подковы стерлись в пути! О, тра-ли-ли-лину, спускайтесь в долину! Ах, куда ж вы идете? Ах, зачем вам туда? А у нас вы найдете ночлег без труда! О, тра-ли-ли-лине, ныне в долине, хоу-хоу! Ах, что вас торопит, как пташек весна! Ведь вам, сударь-хоббит, ваша цель не ясна, а гномам в долине понравится ныне в июне, хоу-хоу! О, вы к нам, бедолаги, иль мимо и прочь, устали коняги, и скоро уж ночь. Кто прочь, тот глупец, а кто к нам, молодец. Ему мы за это будем петь до рассвета песни, хо-хо. Так смеялись и пели эльфы. Какая милая песенка, ни о чем, скажете вы. Эльфы ничуть не обиделись бы на эти слова, наоборот, рассмеялись бы звонче прежнего. Бильбо вскоре разглядел их в сгущающейся тьме. Ему нравились эльфы, все без исключения, хотя встречался он с ними редко. Он любил их и немного побаивался. А вот гномы с эльфами не ладили. Даже почтенные гномы, такие как Торин и его спутники, считали эльфов оболтусами и пустозвонами, что было просто глупо, и сердились на них за то, что эльфы обожают дразниться и потешаться над гномами, в особенности над длинными гномьими бородами. «Ну и ну!» — воскликнул кто-то. «Вы только поглядите! Хоббит Бильбо верхом на пони! Вот это зрелище! Чудеса! Восхитительно!» Зазвучала Новая песня, столь же нелепая, как и первая. Молодой высокий эльф соскочил с дерева и поклонился Гэндальфу с Торином. «Добро пожаловать в Раздол!» «Благодарствую», — сурово ответил Торин. Гэндальф же спрыгнул с лошади, смешался с эльфами и завел с ними веселый разговор. «Вы чуть сбились с пути», — продолжил высокий эльф, «но мы с радостью укажем вам ту единственную тропу, которая ведет к обители. Идти лучше пешком, покуда не перейдете мост. А может, посидите с нами? Попели бы вместе. Впрочем, в Раздоле вас ждут и уже готовят праздничный ужин». Он потянул носом. «Пахнет костром». Уставший Бильбо предпочел бы задержаться. В конце концов, когда еще он услышит песни эльфов? И потом, не мешало бы перекинуться парой слов с теми, кто неизвестно откуда знает, как его зовут. Может, удастся выведать что-нибудь этакое о предстоящем приключении. Ведь эльфам ведомо многое. Обо всем, что творится на свете, они узнают так же быстро, как течет вода в реке, и даже быстрее. Однако гномам не терпелось поужинать, поэтому задерживаться не стали. Путники спешились и, ведя своих пони в поводу, двинулись к реке. Поток, начинавшийся высоко в горах, там, где солнечные лучи растапливали снег, был быстрым и шумным. Через него осторожно, по одному, перебрались по узенькому мостику без перил. Между тем эльфы с фонарями в руках высыпали на берег и принялись дразниться. «Эй, папаша!» — кричали они Торину, который не шел, а почти полз по мосточку. «Не замочи бороду! Она у тебя и так длинная! Что будешь делать, когда отрастет до пят?» «Бильбо, смотри, не слопай все пироги! Вы уж за ним приглядывайте, иначе он точно не пролезет в замочную скважину!» «Тихо, тихо, добрый народ!» — проговорил Гэндальф, замыкавший цепочку. «Даже у долин есть уши, а у некоторых эльфов слишком длинные языки. Спокойной ночи!» Двери последней приветной обители были распахнуты настежь. Гостей ждали. Как ни странно, о днях безмятежного покоя и отдыха, о приятном времяпрепровождении, словом, обо всем хорошем скучновато рассказывать и скучновато слушать. Вот если происходит что-нибудь неприятное или плохое, из этого можно состряпать отличную историю, которую всегда будут принимать на ура. Путники надолго задержались в обители, по меньшей мере на 14 дней, и уходить было тяжело. Бильбо с готовностью остался бы там навеки вечные. Ему так понравилось в обители, что он почти перестал тосковать по своей уютной норке. Но о пребывании путников в Раздоле мало что можно поведать. Последней приветной обителью управлял друг эльфов Элронд, один из тех, о чьих предках складывали небылицы еще до начала истории, во времена жестоких сражений между злобными гоблинами и эльфами, которым помогали люди с севера. В дни, о которых мы повествуем, встречались еще те, кто вел свой род от эльфов и северных воинов, и Элронд был их предводителем. Ликом он был прекрасен, как князь эльфов, силен и доблестен, как великий воин, мудр, как чародей, важен, как король гномов, добр и ласков, как лето. О нем сложили множество преданий, но Бильбо, Торину и прочим, в этом вы убедитесь сами, если мы благополучно доберемся до конца нашей повести, он помог только советом, что, впрочем, тоже немало. В обители Элронда каждый занимался, чем хотел. Ел, спал, работал, болтал, пел, размышлял или все это вместе. А вот злу дорога в Раздол была заказана. С каким удовольствием я бы пересказал хотя бы несколько преданий и песен, услышанных гостями в обители. Увы, это увело бы нас далеко в сторону. Скажу лишь, что все путники хорошо отдохнули и подкрепились, заштопали одежду, подлечили дорожные ушибы и воспряли духом.
1: Но всему хорошему приходит конец. Приближался день летнего солнцеворота, и пора было отправляться в путь. На пони вновь навьючили мешки и сумки, битком набитые эльфийской едой. Ее вполне должно было хватить на предстоящий переход через мглистые горы. В день перед расставанием Гэндальф показал Элронду мечи, которые они с Торином нашли в логове троллей.

«Это очень древние клинки», — сказал Элронд, знавший все на свете руны. «Они когда-то принадлежали моим родичам, вышним эльфам с запада, а выковали их в Гондолине в незапамятные времена. Должно быть, они стали добычей какого-нибудь дракона или гоблина, попали в чужие лапы, когда вражеские полчища разрушили и разграбили Гондолин. Твой клинок, Торин, на древнем наречии зовется Оркристом, гоблиносиком. Этот меч прославлен в легендах и песнях, а твой Гэндальф зовется Гламдринг, то есть вражемолот. Им некогда сражался сам король Гондолина. Берегите свои мечи». «Интересно, как они попали к троллям?» — проговорил Торин, с любопытством изучая свой клинок. «Наверняка не скажу», — ответил Элронд. «Быть может, ваши тролли ограбили других воров или случайно наткнулись в горах на припрятанную добычу. Я слыхал, что в рудниках Мории до сих пор находят древние сокровища, укрытые там предками нынешних гномов. Я сохраню этот меч во что бы то ни стало», — поклялся Торин. «Надеюсь, он еще покосит гоблинов». «Твои надежды могут сбыться в горах», — отозвался Элронд. «Разрешите, я взгляну на вашу карту». Он взял пергамент и долго смотрел на него, качая головой. Элронд недолюбливал гномов, снедаемых страстью к золоту и самоцветам, но с гномами все же можно было как-то договориться. А вот вразумить обуянных звериной злобой и жестокостью драконов не удавалось еще никому. Где ныне веселый город Дол с его колоколами? Одни развалины, да опаленные драконьим пламенем берега бегущей. Элронд поднял карту и принялся разглядывать ее в лунном свете. «Что это?» — воскликнул он вдруг. «Тут не только простые руны, видите? Какая-то надпись лунными рунами». «А что такое лунные руны?» — прошептал сам не свой от восторга хоббит. Помните, он обожал всякие карты, а еще был без ума от затейливой вязи старинных букв и рун, хотя сам писал почти как курица лапой. «Лунные руны можно увидеть, только если на них упадет свет луны. Причем луна должна быть в той же самой четверти, как и в ту ночь, когда были начертаны руны. Эти руны изобрели гномы, наносившие их на пергамент серебряными перьями. Спроси у своих товарищей, они тебе расскажут. Похоже, эту надпись начертали тоже в канун Солнцеворота». «Что она гласит?» — спросили хором Гэндальф и Торин. Им обоим было немного досадно, что надпись обнаружили не они. Оставалось утешаться тем, что до сих пор у них просто не было случая тщательно изучить карту. Элронд стал читать. «Встань у серого камня, дрозд, когда запоет, и закатного солнца последний луч на замочную скважину упадет в день Дарина». «День Дарина», — повторил Торин. «Дарином звали самого первого гнома, старейшину длиннобородых. Это наш королевский род. Между прочим, я потомок Дарина». «И что же такое день Дарина?» — справился Элронд. «Первый день Нового года по календарю гномов», — ответил Торин. «Всем известно, что в этот день на пороге зимы луна входит в последнюю четверть и встречается с солнцем. Вот что такое день Дарина. Но вряд ли надпись чем-то нам поможет, ведь нынче никто не угадает, когда наступит нужный срок. Это мы еще посмотрим», — заявил Гэндальф. «Больше там ничего не написано?» «Как будто нет», —
— ответил Элронд и вернул карту Торину. Потом все спустились к реке, посмотреть, как танцуют эльфы, и послушать их песни. Следующее утро выдалось таким чудесным, что лучшего и желать нечего. Небо безоблачное, солнце ослепительно яркое, речная вода вся в бликах. Путники решительно двинулись вперед, а вслед им неслись прощальные возгласы, пожелания удачи и песни эльфов. Впереди возвышались мглистые горы, которые нужно было преодолеть во что бы то ни стало.

Амброс Бирс. Случай на мосту через Савиный ручей. Рассказ записан специально для сборника «Страшные истории на ночь 2».

Первое. На железнодорожном мосту в северной части Алабамы стоял человек и смотрел вниз, на белые воды в 20 футах под ним. Руки у него были связаны за спиной, шею стягивала веревка. Один конец ее был прикреплен к поперечной балке над его головой и свешивался до его колен. Несколько досок, положенных на шпалы, служили помостом для него и для его палачей, двух солдат федеральной армии под началом сержанта, который в мирное время, скорее всего, занимал должность помощника шерифа. Несколько поодаль, на том же импровизированном эшафоте, стоял офицер в полной капитанской форме и при оружии. На обоих концах моста стояло по часовому с ружьем на караул, то есть держа ружье вертикально, против левого плеча, в согнутой под прямым углом руке. Поза напряженная, требующая неестественного выпрямления туловища. По-видимому, знать о том, что происходит на мосту, не входило в обязанности часовых. Они только преграждали доступ к настилу. Позади одного из часовых никого не было видно. На сотню ярдов рельсы убегали по прямой в лес, а затем скрывались за поворотом. По всей вероятности, в той стороне находился сторожевой пост. На другом берегу местность была открытая. Пологий откос, упиравшийся в чистокол из вертикально вколоченных бревен, с бойницами для ружей и амбразурой, из которой торчало жерло, наведенной на мост медной пушки. По откосу на полпути между мостом и укреплением выстроились зрители, рота солдат-пехотинцев в положении вольно, приклады упирались в землю, стволы были слегка наклонены к правому плечу, руки скрещены над ложами. Справа от строя солдат стоял лейтенант. Сабля его была воткнута в землю, руки сложены на эфесе. За исключением четверых людей на середине моста, никто не двигался. Рота была повернута фронтом к мосту, солдаты застыли на месте, глядя прямо перед собой. Часовые, обращенные лицом каждый к своему берегу, казались статуями, поставленными для украшения моста. Капитан, скрестив руки, молча следил за работой своих подчиненных, не делая никаких указаний. Смерть — высокая особа, и если она заранее оповещает о своем прибытии, ее следует принимать с официальными изъявлениями почета. Это относится и к тем, кто с ней на короткой ноге. По кодексу военного этикета безмолвие и неподвижность знаменуют глубокое почтение. Человеку, которому предстояло быть повешенным, было на вид лет 35. Судя по платью, такое обычно носили плантаторы, он был штатский. Черты его лица правильные, прямой нос, энергичный рот, широкий лоб, черные волосы, зачесанные за уши. Они падали на воротничок хорошо сшитого сюртука. Он носил усы и бороду клином, но щеки были чисто выбриты. Большие темно-серые глаза выражали доброту, что было несколько неожиданно в человеке с петлей на шее. Он ничем не походил на обычного преступника. Закон военного времени не скупился на смертные приговоры для людей всякого рода. Не было исключений для джентльменов. Закончив приготовление, оба солдата отступили на шаг, и каждый оттащил доску, на которой стоял. Сержант повернулся к капитану, отдал честь и тут же встал позади него, после чего капитан тоже сделал шаг в сторону. В результате этих перемещений осужденный и сержант очутились на концах доски, покрывавший три перекладины моста. Тот конец, на котором стоял штатский, почти, но не совсем, доходил до четвертой. Раньше эта доска удерживалась в равновесии тяжестью капитана. Теперь его место занял сержант. По сигналу капитана сержант должен был шагнуть в сторону, доска качнуться и осужденный повиснуть в пролете между двумя перекладинами. Он оценил по достоинству простоту и практичность этого способа. Ему не закрыли лица и не завязали глаз. Он взглянул на свое шаткое подножие, затем обратил взор на бурлящую речку, бешено несущуюся у него под ногами. Он заметил пляшущее в воде бревно и проводил его взглядом вниз по течению. Как же медленно оно плыло, какая ленивая река. Он закрыл глаза, стараясь сосредоточить свои последние мысли на жене и детях. До сих пор вода, тронутая золотом раннего солнца, туман, застилавший берега, а ниже по течению, маленький форт, рота солдат, плывущее бревно — все это отвлекало его.
А теперь он ощутил новую помеху. Какой-то звук, назойливый, непонятный, перебивал его мысли о близких. Резкое, отчетливое металлическое постукивание, словно удары молота по наковальне. В нем была та же звонкость. Он прислушивался, пытаясь определить, что это за звук и откуда он исходит. Он одновременно казался бесконечно далеким и очень близким. Удары раздавались через правильные промежутки, но медленно, как похоронный звон. Он ждал нового удара с нетерпением и, сам не зная почему, со страхом. Постепенно промежутки между ударами удлинялись, паузы становились все мучительнее. Чем раньше раздавались звуки, тем большую силу и отчетливость они приобретали. Они словно ножом резали ухо, и он едва удерживался от крика. То, что он слышал, было тиканье его часов. Он открыл глаза и снова увидел воду под ногами. «Высвободить бы только руки», — подумал он. «Я сбросил бы петлю и прыгнул в воду. Если глубоко нырнуть, пули меня не достанут. Я доплыл бы до берега, скрылся в лесу, пробрался домой. Мой дом, слава богу, далеко от фронта. Моя жена и дети пока в недосягаемости для захватчиков». Когда эти мысли, которые здесь приходится излагать словами, сложились в сознании обреченного, точнее, молнии сверкнули в его мозгу, капитан сделал знак сержанту. Сержант отступил в сторону.

0: 2. Пейтон Факуэр, состоятельный плантатор из старинной и весьма почтенной алабамской семьи, рабовладелец и, подобно многим рабовладельцам, участник политической борьбы за отделение южных штатов, был ярым приверженцем дела южан. По некоторым независящим от него обстоятельствам, о которых здесь нет надобности говорить, ему не удалось вступить в ряды храброго войска, несчастливо сражавшегося и разгромленного под Коринфом. И он томился в бесславной праздности, стремясь приложить все силы и мечтая об увлекательной жизни воина, ища случая отличиться. Он верил, что такой случай ему представится, как он представляется всем в военное время. А пока он делал, что мог. Не было услуги, пусть даже самой скромной, которой он с готовностью не оказал бы делу юга. Не было такого рискованного предприятия, на которое он бы не пошел, лишь бы против него не восстала совесть человека штатского, но в душе воина, чистосердечно и не слишком вдумчиво уверовавшего в неприкрыто гнусный принцип, что в делах любовных и военных дозволено все. Однажды вечером, когда Факуэр сидел с женой на каменной скамье у ворот своей усадьбы, к ним подъехал солдат в серой форме и попросил напиться. Миссис Факуэр с величайшей охотой отправилась в дом, чтобы собственноручно исполнить его просьбу. Как только она ушла, ее муж подошел к запаленному всаднику и стал жадно расспрашивать его о положении на фронте.
1: «Янки восстанавливают железные дороги», — сказал солдат. «Они готовятся к новому наступлению. Они продвигаются до Савиного ручья, починили мост и возвели укрепление на своем берегу. Повсюду расклеен приказ, что всякий штатский, замеченный в порче железнодорожного полотна, мостов, туннелей или составов, будет повешен без суда и следствия. Я сам читал этот приказ».
0: «А далеко ли до моста?» — спросил Факуэр.
1: «На миль 30».
0: «А наш берег охраняется?»
1: «Только сторожевой пост на линии в полмиле от реки, да часовой на мосту».
0: «А если какой-нибудь кандидат висельных наук, и притом штатский, проскользнул бы мимо сторожевого поста и справился бы с часовым?» — с улыбкой сказал Факуэр. «Что бы он мог сделать?» Солдат задумался.
1: «Я там был месяц назад», — ответил он. «И помню, что во время зимнего разлива к деревянному устою моста прибило много плавника. Теперь бревна высохли и вспыхнут, как пакля».
0: Тут вернулась миссис Факуэр и дала солдату напиться. Он учтиво поблагодарил ее, поклонился хозяину и уехал. Час спустя, когда уже стемнело, он снова проехал мимо плантации в обратном направлении. Это был лазутчик федеральных войск.

Третье. Падая в пролет моста, Пейтон Факвер потерял сознание и был уже словно мертвый. Очнулся он через

Сознательная часть его существа уже была уничтожена. Он мог только чувствовать, а чувствовать было пыткой. Но он знал, что он движется, лишенный материальной субстанции, превратившись всего только в огненный центр светящегося облака, он словно гигантский маятник качался по немыслимой дуге колебаний. И вдруг со страшной внезапностью замыкавший его свет с громким всплеском взлетел кверху. Уши ему наполнил неистовый рев, наступили холод и мрак. Мозг снова заработал. Он понял, что веревка оборвалась, что он упал в воду. Но он не захлебнулся. Петля, стягивающая его горло, не давала воде заливать легкие. Смерть через повешение на дне реки. Что может быть нелепее? Он открыл глаза в темноте и увидел над головой слабый свет. Но так далеко, так недосягаемо далеко, по-видимому, он все еще погружался, так как свет становился слабее и слабее, пока не осталось едва заметное мерцание. Затем свет опять стал больше и ярче, и он понял, что его выносит на поверхность, понял с сожалением, ибо теперь ему было хорошо. «Быть повешенным и утопленным, — подумал он, — это еще куда ни шло, но я не хочу быть еще и пристреленным. Нет, меня не пристрелят, это было бы просто несправедливо». Он не делал сознательных усилий, но по острой боли в запястьях догадался, что пытался высвободить руки. Он стал внимательно следить за своими попытками, абсолютно равнодушный к исходу борьбы, словно праздный зритель, следящий за работой фокусника. Какая изумительная ловкость, какая великолепная сверхчеловеческая сила, ах, ах, ах, просто замечательно, браво. А веревка упала, руки его разъединились и всплыли. Он смутно различал их в ширящемся свете. Он с растущим вниманием следил за тем, как сначала одна, потом другая ухватились за петлю на его шее. Они сорвали ее, со злобы отшвырнули, она извивалась, как уж. «Наденьте, наденьте опять!» Ему казалось, будто он крикнул это своим рукам, ибо муки, последовавшие за ослаблением петли, превзошли все испытанное им до сих пор. Шея невыносимо болела, голова горела, как в огне. Сердце, до сих пор слабо бившееся, подскочило к самому горлу, стремясь вырваться наружу. Все тело корчилось в мучительных конвульсиях, но непокорные руки не слушались его приказа. Они били по воде сильными короткими ударами сверху вниз, выталкивая его на поверхность. Он почувствовал, что голова его поднялась над водой, глаза ослепило солнце, грудная клетка судорожно расширилась, и в апогее боли его легкие наполнились воздухом, который он тут же с воплем исторгнул из себя. Теперь он полностью владел своими чувствами. Они даже были необычайно обострены и восприимчивы. Страшное потрясение, перенесенное его организмом, так усилило и утончило их, что они отмечали то, что раньше было им недоступно. Он ощущал лицом пробегающую рябь и по очереди различал звук каждого толчка воды. Он смотрел на лесистый берег, видел отдельно каждое дерево, каждый листик и жилки на нем. Все, вплоть до насекомых в листве, цикад, мух с блестящими спинками, серых пауков, протягивающих свою паутину от ветки к ветке. Он видел все цвета радуги в капельках росы на миллионах травинок, жужжание мышкары, плясавшей над водоворотами, трепетание крылышек стрекоз, удары лапок жука-плавунца, похожего на лодку, приподнятую веслами. Все это было внятной музыкой. Рыбешка скользнула у самых его глаз, и он услышал шум рассекаемой ею воды. Он всплыл на поверхность спиной к мосту, и в то же мгновение видимый мир стал медленно вращаться вокруг него, словно вокруг своей оси. И он увидел мост, укрепление на откосе, капитана, сержанта, обоих солдат, всех своих палачей. Силуэты их четко выделялись на голубом небе. Они кричали и размахивали руками, указывая на него. Капитан выхватил пистолет, но не стрелял. У остальных не было в руках оружия. Их огромные жестикулирующие фигуры были нелепы и страшны. Вдруг он услышал громкий звук выстрела, и что-то с силой ударило по воде в нескольких дюймах от его головы, обдав его лицо брызгами. Опять раздался выстрел, и он увидел одного из часовых. Ружье было вскинуто, над дулом поднимался сизый дымок. Человек в воде увидел глаза человека на мосту, смотревшего на него

0: сквозь щель прицельной рамки.
1: Он увидел серый цвет этого глаза и вспомнил, что серые глаза считаются самыми зоркими и что будто бы все знаменитые стрелки были сероглазы. Однако этот сероглазый стрелок промахнулся. Встречное течение подхватило Факуэра и снова повернул его лицом к лесистому берегу. Позади него раздался отчетливый и звонкий голос, и звук этого голоса, однотонный и певучий, донесся по воде так внятно, что прорвал и заглушил все остальные звуки, даже журчание воды в его ушах. Факуэр, хоть и не был военным, достаточно часто посещал военные лагеря, чтобы понять грозный смысл этого нарочито мерного, протяжного напева. Командир роты, выстроенный на берегу, вмешался в ход событий. Как холодно и неумолимо, с какой уверенной невозмутимой модуляцией, рассчитанной на то, чтобы внушить спокойствие солдатам, с какой обдуманной раздельностью прозвучали жестокие слова.
2: «Рот смирно! Ружья к плечу! Товс! Цельс! Пли!»
1: Факвер нырнул. Нырнул как можно глубже. Вода взревела у него в ушах, словно это был Ниагарский водопад. Но он все же услышал приглушенный гром залпа и, снова всплывая на поверхность, увидел блестящие кусочки металла, странно сплющенные, которые, покачиваясь, медленно спускались на дно. Некоторые из них касались его лица и рук, а затем отделялись, продолжая опускаться. Один кусочек застрял между воротником и шеей. Стало горячо, и Факвер его вытащил. Когда он, задыхаясь, всплыл на поверхность, он понял, что пробыл под водой долго. Его довольно далеко отнесло течением, прочь от опасности. Солдаты кончали перезаряжать ружья. Стальные шомпулы, выдернутые из стволов, все сразу блеснули на солнце, повернулись в воздухе и стали обратно в свои гнезда. Тем временем оба часовых снова выстрелили по собственному почину. И снова безуспешно. Беглец видел все это, оглядываясь через плечо. Теперь он уверенно плыл по течению. Мозг его работал с такой же энергией, как его руки и ноги. Мысль приобрела быстроту молнии. «Лейтенант», — рассуждал он. Он допустил ошибку, потому что действовал по шаблону. Больше он этого не сделает. Увернуться от залпа так же легко, как от одной пули. Поэтому он должен был уже скомандовать стрелять в разброд. Плохо дело, ото всех не спасешься. Но вот в 2 ярдах от него чудовищный всплеск и тотчас же громкий стремительный гул, который постепенно слабее, казалось, возвращался по воздуху к форту и, наконец, завершился оглушительным взрывом, всколыхнувшим реку до самых глубин. Поднялась водяная стена, накренилась над ним, обрушилась на него, ослепила и задушила. В игру вступила пушка. Пока он отряхивался, высвобождаясь из вихря вспененной воды, он услышал над головой жужжание отколовшегося ядра. И через мгновение из леса донесся треск ломающихся ветвей. «Больше они этого не сделают», — думал Факвер. «Теперь они пустят в ход картечь. Нужно следить за пушкой. Меня предостережет дым. Звук ведь запаздывает, он ведь отстает от выстрела. А пушка хорошая, хорошая». Вдруг он почувствовал, что его закружило, что он вертится волчком. Вода, оба берега, лес, оставшиеся далеко позади мост, укрепление, рота солдат. Все перемешалось и расплылось. Предметы заявляли о себе только своим цветом. Бешеное вращение горизонтальных цветных полос — это все, что он видел. Он попал в водоворот, и его крутило и несло к берегу с такой быстротой, что он испытывал головокружение и тошноту. Через несколько секунд его выбросило на песок левого южного берега, за небольшим выступом, скрывавшим его от врагов. Внезапно прерванное движение, ссадина на руке, пораненная о камень, привели его в чувство. И он заплакал от радости. Он зарывал пальцы в песок, пригоршнями сыпал его на себя и вслух благословлял его. Крупные песчинки сияли, как алмазы, как рубины, как изумруды. Они походили на все, что только есть прекрасного на свете. Деревья на берегу были гигантскими садовыми растениями. Он любовался стройным порядком их расположения, вдыхал аромат их цветов. Между стволами струился таинственный розовый свет, а шум ветра в листве звучал, как пение иоловой арфы. Он не испытывал желания продолжать свой побег. Он охотно остался бы в этом волшебном уголке до тех пор, пока его не настигнут. Но свист и треск картечи в ветвях высоко над его головой нарушили его грезы. Канонир, обозлившись, наугад послал ему прощальный привет. Он вскочил на ноги, бегом взбежал по отлогому берегу и укрылся в лесу. Весь день он шел, держа направление по солнцу. А лес казался бесконечным. Нигде не видно было ни прогалины, ни хотя бы охотничьей тропы. Он и не знал, что живет в такой глуши. И в этом открытии было что-то жуткое. К вечеру он обессилел от усталости и голода. Но мысль о жене и детях гнала его вперед. Наконец он выбрался на дорогу и почувствовал, что она приведет его к дому. Она была широкая и прямая, как городская улица. Но, по-видимому, никто по ней не ездил. Поля не окаймляли ее, не было видно и строений, ни намека на человеческое жилье, даже ни разу не залаяла собака. Черные стволы могучих деревьев стояли отвесной стеной по обе стороны дороги, сходясь в одной точке на горизонте, как линия на перспективном чертеже. Взглянув вверх из этой расселенной в лесной чаще, он увидел над головой крупные золотые звезды. Они соединялись в странные созвездия и казались ему чужими. Он чувствовал, что их расположение имеет тайный и зловещий смысл. Лес вокруг него был полон диковинных звуков, среди которых раз, второй и снова он ясно расслышал шепот на незнакомом языке. Шея сильно болела, и, дотронувшись до нее, он убедился, что она страшно распухла. Он знал, что на ней есть черный круг, след от веревки. Глаза были выпучены, и он не мог закрыть их. Язык распух от жажды. Чтобы унять в нем жар, он высунул его на холодный воздух. Какой мягкой травой заросла эта незаезженная дорога! Он уже не чувствовал ее под ногами. Очевидно, несмотря на все мучения, он уснул на ходу, потому что теперь перед ним была совсем другая картина. Может быть, он просто очнулся от бреда? Он стоит у ворот своего дома. Все осталось, как было, когда он покинул его. Все радостно сверкает на утреннем солнце. Должно быть, он шел всю ночь. Толкнув калитку и сделав несколько шагов по широкой аллее, он видит воздушное женское платье. Его жена, свежая, спокойная, красивая, спускается с крыльца ему навстречу. На нижней ступеньке она останавливается и поджидает его с улыбкой неизъяснимого счастья. Вся изящество и благородство. Как она прекрасна! Он кидается к ней, раскрыв объятия. Он уже хочет прижать ее к груди, как вдруг яростный удар обрушивается сзади на его шею. Ослепительно белый свет в грохоте пушечного выстрела полыхает вокруг него. А затем мрак и безмолвие. Пейтон Факвер был мертв. Тело его с переломанной шеей мерно покачивалось под стропилами моста через Совиный ручей.

0: Анна Сырцова. Легенды чужих островов. Высокий экскурсионный автобус качнуло на повороте. Ирина поежилась и вздохнула. И спать не спится, и гида слушать уже сил нет никаких. «Тристан и Изольда», — продолжал бубнить немолодой мужчина с выцветшими голубыми глазами и залысинами, прикрытыми скудными белесыми прядями. «Вторая в мире пара по популярности среди книжных возлюбленных. После Ромео и Джульетты, естественно. Эти герои средневековых легенд жили как раз на полуострове Бретань». Девушка бросила взгляд на часы. Как же долго они едут, выйти бы, размяться. Спина затекла, шея ноет. Подышать воздухом, окунуть пальцы в холодную воду. И капельки с пальцев бриллиантиками. Ирина моргнула, отгоняя наваждение. Да и просто подышать уже было бы хорошо. Хотя вот уже 4 часа она только и делает, что дышит прохладным, влажным океаническим воздухом, проникающим сквозь открытую форточку. Незатейливый местный ландшафт, чередование аккуратных полей, лугов с живыми изгородями, небольших рощ и фруктовых садов изрядно поднадоел. «Британии есть чем гордиться и кроме Тристана с Изольдой. Именно здесь происходили поиски святого Грааля, правил король Артур, совершал подвиги Ланселот, мирились силой магии Мерлин и Моргана», — нудил гид. «Влажные салфетки есть?» — повернулась к Ирине, сидящая через проход, Настя. Ирина покачала головой. Разговаривать было лень, как, впрочем, и доставать салфетки. К тому же Настя Ирине не нравилась. Слишком броская, поверхностная, бесцеремонная девица. А еще зеленоглазая. «И где же они выискали это чудо?» Настя дернула подбородком в сторону гида. «Мне та баба в турагентстве битый час распиналась». Девушка сморщила носик и передразнила невидимую никогда Ириной сотрудницу фирмы. «О профессионализме наших экскурсоводов. Хорошо, хоть с дикцией у него проблем нет». Кивнув для приличия, Ирина оглядела салон. Пожилые супруги из Петербурга спали. Их двухлетний внук, симпатичный пухлый Ваняша, дремал у бабушки на коленях. 4 ботких студентки из Киева неугомонно чирикали. Остальные туристы либо слушали плеер, либо читали, и только Настя, как и Ирина, бесцельно пялилась в окно. Экскурсовода не слушал никто. «В зачарованной долине без возврата так волшебно, что чудится, вот-вот из зарослей боярышника выпорхнет робкая фея. Но легенды Британии рассказывают нам, что феи изгнали давным-давно. Покидая лес, они пролили столько слез, что возникло внутреннее море, залив Морбиан». Настя фыркнула. «Хватит уже травить байки! Выпускай нас из этой консервной банки! До смерти надоело здесь трястись!» Гид замолчал, вжал голову в плечи и часто-часто заморгал, став похож на обиженного попугая. «Да, да», — неуверенно произнес он в микрофон. «Может и правда развеемся, а?» Хмурый водитель кивнул и надавил на тормоз. «Хорошо-то как!» — прошептала Ирина, спрыгивая с подножки. Недалеко плескался океан. Изумрудные волны лизали сероватый песок. Справа возвышались скалы из разноцветного гранита. «Хм!» — дернула плечиком оказавшаяся рядом Настя. «Тоже мне море!» «Это Атлантический океан!» — улыбнулась Ирина. Настя насупилась. «Океан, омывающий 4/5 периметра Британии, тоже хранит свои легенды», — высунулся из автобуса экскурсовод. «И может быть, именно вам случится увидеть сирену, которая, устроившись на прибрежном камне, расчесывает блестящие волосы золотым гребнем». Настя расхохоталась. Гид густо покраснел и скрылся в автобусе.
1: «Как думаешь, он это на зубок выучил из путеводителя или импровизирует?»
0: Ирина пожала плечами и хотела отойти, но как раз в этот момент из автобуса чуть ли не к ней в руки упал Ваняша.
1: «Осторожнее!» – подхватила мальчугана девушка. «Тьфу ты, черт! Напугал, зараза!» – процедила Настя.
0: Ребенок вырвался из рук девушки и, радостно взвизгнув, схватил что-то с земли. Поднес кулачок к Насте.
2: «Смотри, какой коросый!»
0: Та взвизгнула и отпрыгнула.
1: «Убери от меня эту гадость!»
0: «Не ори!» – обернулась Ирина. «Напугаешь ребенка!»
1: «Я напугаю!» – взвилась Настя. «Я? Он мне под нос червяков, жуков сует, а я напугаю?»
0: «Вань, а пойдем со мной вон туда!» Ирина присела и, отряхнув мальчика, показала на пляж. Кое-где из песка возвышались огромные валуны. Вода взбивала пену об их массивные бока.
1: «Хочешь? Смотри, там на волнах такие белые-белые барашки. Хочешь, мы их погладим?»
2: «Хочу! Пойдем!»
0: Мальчик потянул девушку за руку.
2: «Ирочка!»
0: Из окна высунулась Ванина бабушка. Промокая шею платком, осведомилась.
2: «Вы далеко?»
1: «Нет!»
0: Ирина улыбнулась.
1: «Вон, до тех камней и обратно. Может, раковину найдем или морскую звезду?»
2: «Конечно, деточка, конечно! А мы тут побудем!»
0: Видно было, что пожилая женщина рада не бегать за внуком и оставить его под чьим-то присмотром на лишние 10 минут. Настя недовольно поджала губы. «Вот умеют же некоторые ладить с детьми!» «Да что там с детьми? Вся группа Ирку просто обожает!» «А что она хорошего сделала?» «Да ничего, только улыбается. Да хвостом перед всеми заискивающими тет. Тоже мне, крошечка-хаврошечка».
3: Полная таких невеселых дум, девушка дошла до первого валуна и прислонилась спиной к его довольно гладкому, прохладному боку. Достав крохотное зеркальце, Настя придирчиво осмотрела макияж. Сняла соринку с ресницы, прикрыв веко и поводив по нему пальцем, поправила цветные линзы. Ярко-зеленые. Волны бились о берег, навевая сон. Настя закрыла глаза и подставила лицо ветру. Мелкие брызги оседали на коже и тут же испарялись, чтобы через секунду вновь осесть.
1: Хорошо-то как.
2: «Пойдем», —
0: тронула Настю за рукав кофты Оля, одна из студенток.
1: «Вячеслав Сергеевич ругается. Говорит, до дождя не успеем».
0: Настя улыбнулась, представив ругающегося обиженного попугая, отметив про себя, что если бы не Оля, она даже не задумалась бы о том, как же зовут их гида.
1: «Какого дождя?»
0: – спросила она, когда до нее дошли все Олины слова.
1: «На небе не...»
0: И тут она увидела. Горизонт размыт и затянут мутными грязно-фиолетовыми тучами.
1: «Откуда? Только что же ничего не было!»
0: Настя отошла от камня, отряхнула кофту от наливших на нее сухих водорослей, невесть каким образом очутившихся на валуне. «Неужели здесь такие высокие приливы?»
1: «Передай там, я сейчас, только руки вымою».
0: Проваливаясь каблуками в песок, Настя подошла к воде. Сполоснув ладони, девушка, ворча на изменчивую погоду, побрела к автобусу.
2: «Ну и чего сидим, кого ждем?» —
0: крикнула она, заметив женскую фигуру на вершине одного из валунов.
2: «Автобус!» —
0: хотела продолжить Настя, но осеклась. Сидящая на камне мотнула головой. Длинные волосы взметнулись вверх, словно невесомые, они медленно начали опускаться на хрупкие плечи.
1: «Как под водой!» —
0: ахнула Настя, не смея оторвать взгляд от странных локонов девушки. Вдруг та беззвучно и быстро соскользнула с камня.
1: «Мне мерещится», — пробормотала Настя. «Мне определенно все это мерещится».
0: Она осторожно обогнула валун, облегченно вздохнула, никого не обнаружив.
2: «Эй, к автобусу!» —
0: услышала Настя призыв собирающихся пассажиров.
1: «Да иду уже!» —
0: крикнула в ответ девушка и вдруг заметила на песке легкий отпечаток небольшой ступни.
1: «Детская? Вряд ли. Единственный ребенок поблизости — это Ваняша, но у него ножка куда меньше. Значит, женская.
3: Настя поискала взглядом второй отпечаток. Не могла же неведомая девушка ускакать отсюда на одной ноге. След нашелся примерно через 2 метра.
1: «Ого!»
3: – присвистнула Настя. Она сделала шаг вперед и...
1: Мир качнулся. Краски сместились, смешались и растворились. Картинка расплылась и вспыхнула. Девушка зажмурилась и потрясла головой. Настя разлепила веки. Все тот же пустынный пляж с каменными валунами. Огромными. Какие они все-таки большие. Откуда они здесь?
3: Непроизвольно подумалась Настя.
1: Словно осколки разрушенных колонн. Она видела похожие в Турции.
3: Девушка вздрогнула. Показалось, один из валунов вздохнул. Еще сильнее запахло свежестью и морской солью. Океанская вода чуть мерцала.
1: Недалеко от Насти, прямо на мокром песке, сидела Ирина.
4: «Пришла. Тоже».
3: Услышала Настя глухой голос.
1: «Нужно торопиться», — начала Настя. «Пора ехать дальше! Эй, Ирин, ты чего? Пойдем! Где ребенок?»
3: Ирина обернулась. Ее стальные зрачки в обрамлении изумрудной радужки словно пронзили девушку, уставились в самую душу.
1: «Какие у нее глаза!» – подумалась Настя.
4: «Нужно спешить!»
3: – эхом отозвалась Ирина. Ее хрипловатый, тихий, безжизненный голос неприятно удивил Настю.
1: «Где Ваня?»
4: «Ребенок!»
3: – прошептала Ирина и посмотрела поверх Настиной головы, на стремительно темнеющее небо. Потом все так же равнодушно отвернулась. У Насти ёкнуло сердце.
1: «Ирин!»
3: Она положила девушке ладонь на плечо и тут же отдернула. Волосы и одежда у той оказались совершенно мокрыми. Настя испуганно моргнула.
1: «Что?»
3: С трудом произнесла девушка. Губы онемели, не слушались, голос дрожал.
1: «Что случилось? Ваня? Он? Ты? Не молчи же!»
3: Внезапно Ирина звонко расхохоталась. И тут же, Насте показалось, прошел всего лишь миг, но вот Ирины уже нет рядом с ней. Она стоит в метрах в 5 от берега. Вода доходит девушке до пояса. Удивительно спокойная, гладкая поверхность. Настя судорожно сглотнула. Океан даже в штиль не бывает абсолютно гладким. Такая гладь бывает у озер. Ей вдруг стало холодно и страшно. Вокруг Ирины вспенилась вода.
1: «Господи!»
3: Расширенными от ужаса глазами Настя смотрела на напряженные руки Ирины, удерживающие что-то под водой.
1: «Она же топит его!»
3: У Насти закружилась голова. Ей показалось, что это она тонет сейчас, захлебываясь горько-соленой влагой. Это ее голову держат и не отпускают. На секунду показалась светлая мальчишеская макушка. Настя отчетливо слышала глухое бульканье и сдавленный хрип.
1: «Нет! Не смей!»
3: Девушка прыгнула в холодные волны. Бежать было тяжело. Острые раковины, мелкой взвесью поднятые со дна, царапали кожу. Все так же улыбаясь, Ирина стояла, не сводя пронзительного взгляда с приближающейся девушки. Настя глубоко вдохнула и нырнула. Схватив уже потерявшего сознание Ваняшу, девушка выдернула его из-под рук Ирины. Острые длинные когти царапнули по воде.
4: «Он мой!»
3: Вынырнув, услышала Настя яростный вопль.
1: «Время! Мало!»
3: Вода больше не была спокойной. То и дело возникали и пропадали водовороты.
1: «Ты сумасшедшая!» – прокричала Настя.
3: Ирина молниеносно нырнула. Настя почувствовала сильный толчок в спину и, не удержав равновесия, ушла под воду. Вокруг все пенилось и пузырилось. Потеряв ориентацию, Настя выпустила ладошку Ваняши. Запаниковав, девушка вынырнула, огляделась. Ирина стояла неподалеку. Ребенка рядом с ней не было.
1: «Он мой!»
3: Вновь взревела Ирина.
1: «Где Ваня?»
3: Силуэт Ирины расплывался, колыхался, словно в тумане. Настя поморгала. Похоже, из-за пребывания под водой она потеряла линзы.
2: «Ты не такая же!»
3: Вдруг хохотнула Ирина. Не обращая внимания на странную фразу, Настя вновь нырнула. Когда девушка добралась до берега, поддерживая голову бессознательного Ваняши над водой, она вновь увидела Ирину. Та хищно сверкнула глазами, выгнулась и пронзительно закричала. И тут же, замолкнув на самой высокой ноте, упала в океан. Настя торопливо выбралась на берег, прижимая к себе ребенка. Но никто и не думал их преследовать. Словно и не было ничего. Только океанские волны бились о валуны, взбивая белую пену. Настя бросилась к автобусу и... будто переступила невидимую черту. Краски обрели яркость. Звук прибоя оглушил. Только сейчас Настя осознала, что ее окружала полная тишина. В автобусе было шумно. Туристы, переговариваясь, смеясь и рьяно жестикулируя, рассаживались по местам.
2: «Заснул, бедненький!» — улыбнулась бабушка Ваняша, принимая его из рук обалдевшей Настя.
3: Ребенок сладко посапывал, лицо его разрумянилось.
2: «Вот как свежий воздух на дитя влияет!» —
3: улыбнулся дедушка.
5: «Да-да», —
3: запинаясь, выдавила из себя девушка.
2: «Деточка, ты в порядке? Бледная какая-то», —
3: прищурилась пожилая женщина.
2: «Замучил тебя наш шалопай».
5: «Все хорошо», —
3: Настя поправила абсолютно сухую юбку и села в кресло. Через проход от Насти пустовало место. Отсутствие Ирины никто, казалось, не замечал. Настя послушно подняла руку, когда гид назвал ее имя, и даже почти не удивилась, когда в списке туристов не прозвучала фамилия Ирины. Девушка прикрыла глаза, автобус плавно поехал.
2: «Про сирен ходит множество легенд», — голос гида долетал, как сквозь вату.
3: Настя устало смотрела на стремительно темнеющее небо.
5: «Я раньше просто обожала такие сказки», —
3: шепнула Оля своей подруге. На этот раз студентки сели позади Насти, и девушке было прекрасно слышно, о чем они говорят.
5: «Я больше всего одну из легенд обожала. Сейчас расскажу».
3: Оля перевела дух и начала.
5: «Давным-давно, когда отважные моряки уходили в океан, их жены каждую ночь расплетали косы и выходили на берег петь океану чудесные песни и держать зажженными фонари, чтобы их мужья знали, куда возвращаться. Женщины верили, этим они усмиряют силы водной стихии, и океан возвращал домой их любимых. Но однажды разразилась буря такой невиданной силы, что ни один из кораблей не смог добраться до берега. Все до единого разбились о скалы. И тогда жены погибших вне себя от горя бросились в океан. С тех пор в дождливую грозовую погоду очутившимся на пляже чудится, будто кто-то поет песню. Тихую и очень печальную. На самом деле это простой психологический феномен. Ветер завывает в расщелинах скал. Остальное додумывает человеческое воображение. Людям свойственно заблуждаться. А другие легенды...»
3: Настя услышала свой голос прежде, чем поняла, что уже давно сидит, повернувшись лицом к подругам. Оля удивленно моргнула.
5: «Есть версия, что жены сами погасили фонари», — произнесла она через некоторое время. «Как уже говорил гид, согласно сказаниям, здесь некогда жили феи, прекрасные, но жестокие существа. Позавидовав голосам жен моряков, феи предложили им вечную красоту и свободу. Взамен нужно было просто погасить фонари. Всего на несколько минут».
3: Женщины сочли их просьбу слишком простой и согласились.
5: Феи сдержали слово, но навечно привязали тех к океану.
3: «Кошмар, а не плата», — протянула Олина подруга и решительно добавила. «Я б никогда». Оля грустно улыбнулась.
5: «Это еще не вся легенда. Для того, чтобы оставаться в океане, сирены, а их называли теперь так, должны были каждые 10 лет приносить своим благодетельницам жертву. Утонувших с тех пор здесь считают жертвами сирен. Но сейчас же тоже много кто тонет. Их же не считают жертвами», – тихо спросила Настя. «Верно», – кивнула студентка. «Тогда тоже жертвами сирен считали не всех. В преданиях говорилось, что сирены нападают в определенное время. Что-то вроде второй день после полнолуния. Признаться, подробностей я не помню. Только в строго определенное время они могут купить себе очередное десятилетие». Девушка помолчала и вдруг добавила: «Очень любили сирены топить детей». «Жуть!» — передернула плечами туристка, сидящая через проход от Оли. Со своего места Настя видела, как качнулись ее собранные в пучок волосы. «И зачем это им делать? Снова и снова!» «Ты дура!» — перебила ее кудрявая подруга. «Они привыкли уже так жить. Им нравится. Вот ты б сама отказалась бы от красоты и бессмертия». «Какого бессмертия?» — удивилась девушка с пучком. «Они каждые 10 лет решают для себя, убивать кого-нибудь или нет». «Да что тут решать? Вот ты бы сама разве отказалась?»
3: «Я б с самого начала не согласилась». Настя отвела взгляд от спорщиц.
5: «Девушки, девушки!» — попыталась привлечь к себе внимание Оля. «Это же просто фольклор, страшные сказки. Неужели вы в них верите?»
3: «Я просто оказалась слишком впечатлительной», — словно мантру твердила про себя Настя. «Ирины никогда не было, ничего этого никогда не было». Небо светлело, хмурые тучи обходили стороной. Из форточки пахнуло солью и от чего-то тиной. Настя сидела, прислонившись горячим лбом к стеклу, и думала, что еще из старинных легенд этого полуострова может оказаться правдой, и как ей жить с таким знанием. И еще думала, у всех ли сирен глаза такие зеленые.
0: Анна Сырцова. «Легенды чужих островов». Рассказ читал Олег Булдаков.
6: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.

Часть первая. Робинзон. Глава первая. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел в небо. Небо здесь было низкое и какое-то твердое, без этой легкомысленной прозрачности, намекающей на бездонность космоса и множественность обитаемых миров. Настоящая библейская твердь, гладкая и непроницаемая. Твердь эта, несомненно, опиралась на могучие плечи местного атланта и равномерно фосфоресцировала. Максим поискал в зените дыру, пробитую кораблем, но дыры там не было. Там расплывались только две большие черные кляксы, словно капли туши в воде. Максим распахнул люк настежь и соскочил в высокую сухую траву. Воздух был горячий и густой. Пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной. Трава была по пояс, неподалеку темнели заросли кустарника, торчали кое-как унылые кривоватые деревья. Было почти светло, как в яркую лунную ночь на земле, но не было лунных теней и не было лунной туманной голубизны. Все было серое, пыльное, плоское. Корабль стоял на дне огромной котловины с пологими склонами. Местность вокруг заметно поднималась к размытому неясному горизонту, и это было странно, потому что где-то рядом текла река, большая и спокойная, текла на запад, вверх по склону котловины. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая, неприятная вмятина под индикаторным кольцом. Это когда корабль внезапно подбросило и завалило на бок. Так что киберпилот обиделся, и Максиму пришлось спешно перехватить управление. И зазубрина возле правого зрачка. Это 10 секунд спустя, когда корабль положила на нос, и он окривел. Максим снова посмотрел в зенит. Черные кляксы были теперь еле видны. Метеоритная атака в стратосфере, вероятность 0,00. Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь да осуществляется. Максим просунулся в кабину, переключил управление на авторемонт, задействовал экспресс-лабораторию и направился к реке. Приключение, конечно, но все равно рутина, скука. У нас в ГСП даже приключения рутинные. Метеоритная атака, лучевая атака, авария при посадке. Авария при посадке, метеоритная атака, лучевая атака, приключение тела. Высокая ломкая трава шуршала и хрустела под ногами, колючие семена впивались в шорты. С зудящим звоном налетела туча какой-то мушкары, потолклась перед лицом и отстала. Взрослые, солидные люди в группу свободного поиска не идут. У них свои взрослые, солидные дела, и они знают, что все эти чужие планеты в сущности своей достаточно однообразны и утомительны. Однообразно утомительны. Утомительно однообразны. Конечно, если тебе 20 лет, если ты ничего толком не умеешь, если ты толком не знаешь, что тебе хотелось бы уметь, если ты не научился еще ценить свое главное достояние – время, если у тебя нет и не предвидится каких-либо особенных талантов, если доминантой твоего существа в 20 лет, как и 10 лет назад, остается не голова, а руки да ноги, если ты настолько примитивен, что воображаешь, будто на неизвестных планетах можно отыскать некую драгоценность, невозможную на Земле, если... то тогда, конечно. Тогда бери каталог, раскрывай его на любой странице, ткни пальцем в любую строчку и лети себе. Открывай планету, называй ее собственным именем, определяй физические характеристики, сражайся с чудовищами, будь таковые найдутся, вступай в контакты, будь найдется с кем, робинзонь помаленьку, будь никого не обнаружишь. И не то чтобы все это напрасно. Тебя поблагодарят, тебе скажут, что ты внес посильный вклад, тебя вызовет для подробного разговора какой-нибудь видный специалист. Школьники, особенно отстающие непременно младших классов, будут взирать на тебя с почтительностью.
Но учитель при встрече спросит только: «Ты все еще в ГСП?» и переведет разговор на другую тему, и лицо у него будет виноватым и печальным, потому что ответственность за то, что ты все еще в ГСП, он берет на себя. А отец скажет «Хм», и неуверенно предложит тебе место лаборанта. А мама скажет: «Максик, но ведь ты неплохо рисовал в детстве». А Олег скажет: «Сколько можно? Хватит срамиться». А Дженни скажет: «Познакомься, это мой муж». И все будут правы. Все, кроме тебя. И ты вернешься в управление ГСП и, стараясь не глядеть на двух таких же остолопов, роющихся в каталогах у соседнего стеллажа, возьмешь очередной том, откроешь наугад страницу и ткнешь пальцем. Прежде чем спуститься по обрыву к реке, Максим оглянулся. Позади топорщилась, распрямляясь, примятая им трава. Чернели на фоне неба корявые деревья, и светился маленький кружок раскрытого люка. Все было очень привычно. «Ну и ладно», — сказал он себе, — «ну и пусть». Хорошо бы найти цивилизацию, мощную, древнюю, мудрую и человеческую. Он спустился к воде. Река действительно была большая, медленная, и простым глазом было видно, как она спускается с востока и поднимается на запад. Рефракция здесь, однако, чудовищная. И видно было, что другой берег пологий и зарос густым тростником, а в километре вверх по течению торчат из воды какие-то столбы и кривые балки, перекошенные решетчатые фермы, мохнатые от вьющихся растений. «Цивилизация», — подумал Максим без особенного азарта. Вокруг чувствовалось много железа, и еще что-то чувствовалось неприятное, душное, и когда Максим зачерпнул горстью воду, он понял, что это радиация, довольно сильная и зловредная. Река несла с востока радиоактивные вещества, и Максиму стало ясно, что проку от этой цивилизации будет мало, что это опять не то, что контакты лучше не затевать, а надо проделать стандартные анализы, раза два незаметно облететь планету по экватору и убираться во свояси, а на Земле передать материалы угрюмым, много повидавшим дядям из Совета Галактической Безопасности и поскорее забыть обо всем. Он брезгливо отряхнул пальцы и вытер их о песок, потом присел на корточки, задумался. Он попытался представить себе жителей этой планеты, вряд ли благополучной. Где-то за лесами был город, вряд ли благополучный город. Грязные заводы, дряхлые реакторы, сбрасывающие в реку радиоактивные помои. Некрасивые дикие дома под железными крышами, много стен и мало окон. Грязные промежутки между домами, заваленные отбросами и трупами домашних животных. Большой ров вокруг города и подъемные мосты. Хотя нет, это было до реакторов. И люди. Он попытался представить себе этих людей, но не смог. Он знал только, что на них очень много надето, они были прямо-таки запакованы в толстую грубую материю, и у них были высокие белые воротнички, натирающие подбородок. Потом он увидел следы на песке. Это были следы босых ног. Кто-то спустился с обрыва и ушел в реку. Кто-то с большими широкими ступнями, тяжелый, косолапый, неуклюжий, несомненно, гуманоид, но на ногах у него было по 6 пальцев. Постанывая и кряхтя, сполз с обрыва, проковылял по песку, с плеском погрузился в радиоактивные воды и, фыркая и храпя, поплыл на другой берег, в тростники, не снимая высокого белого воротничка. Яркая голубая вспышка озарила все вокруг, словно ударила молния, и сейчас же над обрывом загрохотало, зашипело, затрещало огненным треском. Максим вскочил. По обрыву сыпалась сухая земля. Что-то с опасным визгом пронеслось в небе и упало посередине реки, подняв фонтан брызг вперемешку с белым паром. Максим торопливо побежал вверх по обрыву. Он уже знал, что случилось, только не понимал, почему.
и он не удивился, когда увидел на том месте, где только что стоял корабль, клубящийся столб раскаленного дыма, гигантским штопором уходящий в фосфорисцирующую небесную твердь. Корабль лопнул, лиловым светом полыхала керамитовая скорлупа, весело горела сухая трава вокруг, пылал кустарник, и занимались дымными огоньками корявые деревья. Яростный жар бил в лицо, и Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва, на шаг, потом еще на шаг, потом еще и еще. Он пятился, не отрывая слезящихся глаз от этого жаркого факела великолепной красоты, сыплющего багровыми и зелеными искрами, от этого внезапного вулкана, от бессмысленного буйства распоясавшейся энергии. «Нет, отчего же», — потерянно думал он. «Явилась большая обезьяна, видит меня нет, забралась внутрь, подняла палубу. Сам я не знаю, как это делается, но она сообразила. Сообразительная такая была обезьяна, шестипалая. Подняла, значит, палубу. Что там в кораблях под палубой? Словом, нашла она аккумуляторы, взяла большой камень и трах! Очень большой камень, тонны в три весом и с размаху. Здоровенная такая обезьяна. Доконала она все-таки мой корабль своими булыжниками. Два раза в стратосфере и вот здесь. Удивительная история. Такого, кажется, еще не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватятся меня, конечно, скоро, но даже когда хватятся, то вряд ли подумают, что такое возможно. Корабль погиб, а пилот цел. Что же теперь будет? Мама, отец, учитель... Он повернулся спиной к пожару и пошел прочь. Он быстро шел вдоль реки, все вокруг было озарено красным светом. Впереди металась, сокращаясь и вытягиваясь, его тень на траве. Справа начался лес, редкий, пахнущий прелью, трава сделалась мягкой и влажной. Две большие ночные птицы с шумом вырвались из-под ног и низко над водой потянули на ту сторону. Он мельком подумал, что огонь может нагнать его, и тогда придется уходить вплавь, и это будет малоприятно. Но красный свет вдруг померк и погас совсем, и он понял, что противопожарные устройства, в отличие от него, разобрались все-таки, что к чему, и выполнили свое назначение с присущей им тщательностью. Он живо представил себе закопченные, оплавившиеся баллоны, нелепо торчащие посреди горячих обломков, испускающие тяжелые облака пирофага и очень собой довольные. «Спокойствие», — думал он. «Главное, не пороть горячку. Время есть. Собственно говоря, у меня масса времени. Они могут искать меня до бесконечности. Корабля нет, и найти меня невозможно. А пока они не поймут, что произошло, пока не убедятся окончательно, пока не будут полностью уверены, маме они ничего не сообщат, а я уж тут что-нибудь придумаю». Он миновал небольшую прохладную топь, продрался сквозь кусты и оказался на дороге, на старой потрескавшейся бетонной дороге, уходящей в лес. Он подошел к краю обрыва, ступая по бетонным плитам, и увидел ржавые, обросшие вьюном фермы, остатки какого-то крупного решетчатого сооружения, полупогруженные в воду. А на той стороне продолжение дороги, едва различимое под светящимся небом. По-видимому, здесь когда-то был мост. И, по-видимому, этот мост кому-то мешал, и его свалили в реку, отчего он не стал ни красивее, ни удобнее. Максим сел на край обрыва и спустил ноги. Он обследовал себя изнутри, убедился, что горячки не порят, и стал размышлять. «Главное я нашел. Вот тебе дорога. Плохая дорога, грубая дорога и, к тому же, старинная дорога. Но все-таки это дорога, а на всех обитаемых планетах дороги ведут к тем, кто их строил. Что мне нужно? Пищи мне не нужно. То есть я бы поел, но это работают дремучие инстинкты, которые мы сейчас подавим. Вода мне понадобится не раньше, чем через сутки. Воздуху хватает, хотя я предпочел бы, чтобы в атмосфере было поменьше углекислоты и радиоактивной грязи. Так что ничего низменного мне не нужно. А нужен мне небольшой, прямо скажем, примитивный нуль-передатчик со спиральным ходом. Что может быть проще примитивного нуль-передатчика? Только примитивный нуль-аккумулятор. Он зажмурился, и в памяти отчетливо проступила схема передатчика на позитронных эмиттерах.
Будь у него деталь, он собрал бы эту штуку в два счета, не раскрывая глаз. Он несколько раз мысленно проделал сборку, а когда раскрыл глаза, передатчика не было. И ничего не было. «Робинзон», — подумал он с некоторым даже интересом. «Максим Крузуе». «Надо же, ничего у меня нет. Шорты без карманов и кеды. Но зато остров у меня обитаемый. А раз остров обитаемый, значит, всегда остается надежда на примитивный нуль-передатчик». Он старательно думал о нуль-передатчике, но у него плохо получалось. Он все время видел маму, как ей сообщают, ваш сын пропал без вести. И какое у нее лицо. И как отец трет себе щеки, растерянно озирается, и как им холодно и пусто. «Нет», — сказал он себе, — «об этом думать не разрешается. О чем угодно, только не об этом, иначе у меня ничего не получится. Приказываю и запрещаю. Приказываю не думать и запрещаю думать. Все». Он поднялся и пошел по дороге. Лес, вначале робкий и редкий, понемногу смелел и подступал к дороге все ближе. Некоторые наглые молодые деревца взломали бетон и росли прямо на шоссе. Видимо, дороге было несколько десятков лет, во всяком случае, несколько десятков лет ею не пользовались. Лес по сторонам становился все выше, все гуще, все глуше, кое-где ветви деревьев переплетались над головой. Стало темно, то справа, то слева в чаще раздавались громкие гортанные возгласы. Что-то шевелилось там, шуршало, топотало. Один раз в шагах в 20 впереди кто-то приземистый и темный, пригнувшись, перебежал дорогу. Звенела мошкара. Максиму вдруг пришло в голову, что край настолько запущен и дик, что людей может не оказаться поблизости, что добираться до них придется несколько суток. Дремучие инстинкты пробудились и вновь напомнили о себе. Но Максим чувствовал, что здесь вокруг очень много живого мяса, что с голода здесь не пропадешь, что все это вряд ли будет вкусно, но зато интересно будет поохотиться. И поскольку о главном ему было думать запрещено, он стал вспоминать, как они охотились с Олегом и с егерем Адольфом. Голыми руками, хитрость против хитрости, разум против инстинкта, сила против силы. Трое суток не останавливаясь, гнать оленя через бурелом, настигнуть и повалить на землю, схватив за рога. Оленей здесь, возможно, и нет, но в том, что здешняя дичь съедобна, сомневаться не приходится. Стоит задуматься, отвлечься, и мошкара начинает неистово жрать, а, как известно, съедобный на чужой планете с голоду не умрет. Недурно было бы здесь заблудиться и провести годик-другой, скитаясь по лесам. Завел бы себе приятеля, волка какого-нибудь или медведя. Ходили бы мы с ним на охоту, беседовали бы. Надоело бы, конечно, в конце концов. Да и не похоже, чтобы в этих лесах можно было бродить с приятностью. Слишком много вокруг железа, дышать нечем. И потом все-таки сначала нужно собрать нуль-передатчик. Он остановился, прислушиваясь. Где-то в глубине чаще раздавался монотонный глухой рокот, и Максим вспомнил, что уже давно слышит этот рокот, но только сейчас обратил на него внимание –

радиоактивная. Максим присел на корточки и поглядел влево. Рокот двигателя и металлический скрежет надвигались оттуда. Почва под ногами начала вздрагивать. Оно приближалось. Через минуту оно появилось. Бессмысленно огромное, горячее, смрадное, все из клепаного металла, попирающее дорогу чудовищными гусеницами, облепленными грязью, не мчалось, не катилось, перло, горбатое, неопрятное, дребезжа отставшими листами железа, начиненное сырым плутонием пополам с лантанидами, беспомощное, угрожающее, без людей, тупое и опасное, перевалилось через перекресток и поперло дальше, хрустя и визжа раздавливаемым бетоном, оставив за собой хвост раскаленной духоты, скрылось в лесу и все рычало, ворочалось, взрёвывало, постепенно затихая в отдалении. Максим перевел дух, отмахнулся от мушкары. Он был потрясен. Ничего столь нелепого и жалкого он не видел никогда в жизни. «Да, — подумал он, — позитронных эмиттеров мне здесь не достать». Он поглядел вслед чудовищу и вдруг заметил, что поперечная дорога не просто дорога, а просека, узкая щель в лесу. Деревья не закрывали над нею небо, как над шоссе. «Может, догнать его, — подумал он, — остановить, погасить котел?» Он прислушался. В лесу стоял шум и треск, чудовище ворочалось в чаще, как гипопотам в трясине. А потом рокот двигателя снова начал приближаться. Оно возвращалось. Снова сопение, рык, волна смрада, лязг и дребезг, и вот оно опять переваливает через перекресток и прет туда, откуда только что вышло. «Нет, — сказал Максим, — не хочу я с ним связываться. Не люблю я злых животных и варварских автоматов». Он подождал, пока чудовище скрылось, вышел из кустов, разбежался и одним прыжком перемахнул через развороченный зараженный перекресток. Некоторое время он шел очень быстро, глубоко дыша, освобождая легкие от испарения железного гипопотама, а затем снова перешел на походный шаг. Он думал о том, что увидел за первые 2 часа жизни на своем обитаемом острове, и пытался сложить все эти несообразности и случайности в нечто логически непротиворечивое. Однако это было слишком трудно. Картина получалась сказочной, а не реальной. Сказочным был этот лес, набитый старым железом. Сказочные существа перекликались в нем почти человеческими голосами. Как в сказке старая заброшенная дорога вела к заколдованному замку, и невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. На дальних подступах они забросали его метеоритами, ничего не получилось, и тогда они сожгли корабль, поймали человека в ловушку, а потом натравили на него железного дракона. Дракон, однако, оказался слишком стар и глуп, и они, наверное, уже поняли свою промашку и готовят теперь что-нибудь посовременнее. «Послушайте, — сказал им Максим, — я ведь не собираюсь расколдовывать замков и будить ваших летаргических красавиц. Я хочу только встретиться с кем-нибудь из вас, кто поумнее, кто поможет мне с позитронными эмиттерами». Но злые волшебники гнули свое. Сначала они положили поперек шоссе огромное гнилое дерево. Затем разрушили бетонное покрытие, вырыли в земле большую яму и наполнили ее тухлой радиоактивной жижей. А когда и это не помогло, когда мышкара притомилась кусать и разочарованно отстала, уже к утру выпустили из леса холодный злой туман. От тумана Максиму стало зябко, и он пустился бегом, чтобы согреться. Туман был липкий, маслянистый, попахивал мокрым металлом и тлением, но вскоре запахло дымом, и Максим понял, что где-то неподалеку горит живой огонь. Занимался рассвет. Небо засветилось утренней серостью, когда Максим увидел в стороне от дороги костер и невысокое каменное строение с провалившейся крышей, с пустыми черными окнами, старое, заросшее мохом. Людей видно не было, но Максим чувствовал, что они где-то неподалеку, что они недавно были здесь и, может быть, скоро вернутся. Он свернул с шоссе, перескочил придорожную канаву и, утопая по щиколотку в гниющих листьях, приблизился к костру.

Костер встретил его добрым первобытным теплом, приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь все было просто. Можно было, не здороваясь, присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин также молча подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над костром висел закопченный котелок с остро пахнущим варевом. Подаль валялись два каких-то балахона из грубой материи, грязный полупустой мешок с лямками, огромные кружки из мятой жести и еще какие-то железные предметы неясного назначения. Максим посидел у костра, погрелся, глядя на огонь, потом поднялся и зашел в дом. Собственно, от дома осталась только каменная коробка. Сквозь проломленные балки над головой светлело утреннее небо. На гнилые доски пола было страшно ступить, а по углам росли гроздья малиновых грибов, ядовитых, но если их хорошенько прожарить, вполне годных к употреблению. Впрочем, мысль о еде сразу пропала, когда Максим разглядел в полутьме у стены чьи-то кости вперемешку с выцветшими лохмотьями. Ему стало неприятно, он повернулся, спустился по разрушенным ступенькам и, сложив ладони рупором, заорал на весь лес: «Ого-го, шестипалые!» Эхо почти мгновенно увязло в тумане между деревьями. Никто не отозвался, только сердито и взволнованно зацокали какие-то пичуги над головой. Максим вернулся к костру, подкинул в огонь веток и заглянул в котелок. Варево кипело. Он поглядел по сторонам, нашел что-то вроде ложки, понюхал ее, вытер травой и снова понюхал. Потом он осторожно снял сероватую накипь и стряхнул ее на угли. Помешал варево, зачерпнул с краю, подул и, вытянув губы, попробовал. Оказалось, недурственно. Что-то вроде похлебки из печени тахорга, только острее. Максим отложил ложку, бережно двумя руками снял котелок и поставил на траву. Потом он снова огляделся и сказал громко: «Завтрак готов!» Его не покидало ощущение, что хозяева где-то рядом, но видел он только неподвижные, мокрые от тумана кусты, черные корявые стволы деревьев, а слышал лишь треск костра да хлопотливую птичью перекличку. «Ну ладно», — сказал он вслух, — «вы как хотите, а я начинаю контакт». Он очень быстро вошел во вкус. То ли ложка была велика, то ли дремучие инстинкты разыгрались не в меру, но он и оглянуться не успел, как выхлебал треть котелка. Тогда он с сожалением отодвинулся, посидел, прислушиваясь к вкусовым ощущениям, тщательно вытер ложку, но не удержался и еще раз зачерпнул с самого дна этих аппетитных, тающих во рту коричневых ломтиков, похожих на трепанги. Совсем отодвинулся, снова вытер ложку и положил ее поперек котелка. Теперь было самое время утолить чувство благодарности. Он вскочил, выбрал несколько тонких прутиков и отправился в дом. Осторожно ступая по трухлявым доскам и стараясь не оглядываться на останки в тени, он принялся срывать грибы и нанизывать на прутик малиновые шляпки, выбирая самые крепкие. «Вас бы посолить, — думал он, — да поперчить немного, но ничего, для первого контакта сойдет и так. Мы вас подвесим над огоньком, и вся активная органика выйдет из вас паром, и станете вы объедение, и станете вы первым моим взносом в культуру этого обитаемого острова, а вторым будут позитронные эмиттеры». И вдруг в доме стало чуть-чуть темнее, и он тотчас же ощутил, что на него смотрят. Он вовремя подавил себе желание резко повернуться, сосчитал до 10, медленно поднялся и неторопливо, заранее улыбаясь, повернул голову. В окно смотрело на него длинное темное лицо с унылыми большими глазами, с уныло опущенными углами губ. Смотрело без всякого интереса, без злобы и без радости. Смотрело не на человека из другого мира, а так, на докучное домашнее животное, опять забравшееся, куда ему не велено. Несколько секунд они смотрели друг на друга,
и Максим ощущал, как уныние, исходящее от этого лица, затопляет дом, захлестывает лес и всю планету, и весь окружающий мир, и все вокруг стало серым, унылым и плачевным. Все уже было, и было много раз, и еще много раз будет, и не предвидится никакого спасения от этой серой, унылой, плачевной скуки. Затем в доме стало еще темнее, и Максим повернулся к двери. Там, расставив крепкие, короткие ноги, загородив широкими плечами весь проем, стоял сплошь заросший рыжим волосом коренастый человек в безобразном клетчатом комбинезоне. Сквозь буйные рыжие заросли на Максима глядели буравящие голубые глазки, очень пристальные, очень недобрые и, тем не менее, какие-то веселые. Может быть, по контрасту с исходившим от окна всемирным унынием. Этот волосатый молодчик тоже явно не впервые видел пришельцев из другого мира, но он привык обходиться с этими надоевшими пришельцами быстро, круто и решительно, без всяких там контактов и прочих ненужных сложностей. На шее у него висела на кожаном ремне толстая металлическая труба самого зловещего вида, и выхлопное отверстие этого орудия расправы с пришельцами он твердой грязной рукой направлял прямо Максиму в живот. Сразу было видно, что не о высшей ценности человеческой жизни, не о декларации прав человека, не о прочих великолепных изобретениях высшего гуманизма, как и о самом гуманизме он слыхом не слыхал, а расскажи ему об этих вещах, не поверил бы. Однако Максиму выбирать не приходилось. Он протянул перед собой прутик с нанизанными грибными шляпками, улыбнулся еще шире и произнес с преувеличенной артикуляцией: «Мир! Дружба!» Унылая личность за окном откликнулась на этот лозунг длинной неразборчивой фразой, после чего очистила район контакта и, судя по звукам снаружи, принялась наваливать в костер сухие сучья. Взлохмаченная рыжая борода голубоглазого зашевелилась, и из медных зарослей понеслись рыкающие, взрёвывающие, лязгающие звуки, живо напомнившие Максиму железного дракона на перекрестке. «Да!» — сказал Максим, энергично кивая. «Земля! Космос!» Он ткнул прутиком в зенит и рыжебородый послушно поглядел на проломленный потолок. «Максим!» — продолжал Максим, тыча себя в грудь. «Максим! Меня зовут Максим!» Для большей убедительности он ударил себя в грудь, как разъяренная горилла. «Максим! Мах-сим!» — рявкнул рыжебородый со странным акцентом. Не спуская глаз с Максима, он выпустил через плечо серию громыхающих и лязгающих звуков, в которой несколько раз повторялось слово «Мах-сим!», в ответ на что невидимая унылая личность принялась издавать жуткие тоскливые фонемы. Голубые глаза рыжебородого выкатились, раскрылась желтозубая пасть, и он загоготал. Очевидно, неведомый Максиму юмор ситуации дошел, наконец, до рыжебородого. Отсмеявшись, рыжебородый вытер свободной рукой глаза, опустил свое смертоносное оружие и сделал Максиму недвусмысленный знак, означавший: «А ну, выходи!» Максим с удовольствием повиновался. Он вышел на крыльцо и снова протянул рыжебородому прутик с грибами. Рыжебородый взял прутик, повертел его так и сяк, понюхал и отбросил в сторону. «Э, нет!» — возразил Максим. «Вы у меня пальчики оближете!» Он нагнулся и поднял прутик. Рыжебородый не возражал. Он похлопал Максима по спине, подтолкнул к костру, а у костра навалился ему на плечо, усадил и принялся что-то втолковывать. Но Максим не слушал. Он глядел на унылого. Тот сидел напротив и сушил перед огнем какую-то обширную грязную тряпку. Одна нога у него была босая, и он все время шевелил пальцами, и этих пальцев у него было пять. Пять, а вовсе не шесть.

Полировал обшлагом кокарду на берете и смотрел, как капрал Варибобу выписывает ему проездные документы. Голова капрала была склонена на бок, глаза вытаращены. Левая рука лежала на столе, придерживая бланк с красной каймой, а правая неторопливо выводила каллиграфические буквы. «Здорово у него получается», — думал Гай с некоторой завистью. «Экий старый чернильный хрен. 20 лет в гвардии, все писарем. Надо же как таращиться. Гордость бригады. Сейчас еще и язык высунет». Так и есть, высунул. И язык у него в чернилах. «Будь здоров, Варибобу, старая ты чернильница, больше мы с тобой не увидимся. Вообще-то как-то грустно уезжать, ребята хорошие подобрались, и господа офицеры, и служба полезная, значительная». Гай шмыгнул носом и посмотрел в окно. За окном ветер нес белую пыль по широкой гладкой улице, без тротуаров, выложенной старыми шестиугольными плитами. Белели стены длинных, одинаковых домов администрации и инженерного персонала. Шла, прикрываясь от пыли и придерживая юбку, госпожа Идоя, дама полная и представительная, мужественная женщина, не побоявшаяся последовать с детьми за господином-бригадиром в эти опасные места. Часовой у комендатуры из новичков в необмятом пыльнике и в берете, натянутом на уши, сделал ей на караул. Потом проехали 2 грузовика с воспитуемыми. Должно быть, делать прививки. «Так его, в шею его, не высовывайся за борт, нечего тебе высовываться, здесь тебе не бульвар». «Ты как все-таки пишешься?» — спросил Варибобу. «Гал? Или можно просто Гал?» «Никак нет», — сказал Гай. «Гал — моя фамилия». «Жалко», — сказал Варибобу, задумчиво обсасывая перо. «Если бы можно было Гал, как раз поместилось бы в строчку». «Пиши, пиши, чернильница», — подумал Гай. «Нечего тебе строчки экономить. Капрал называется. Пуговицы зеленью заросли, тоже мне капрал. 2 медали у тебя, стрелять толком не научился, это ж все знают». Дверь распахнулась, и в канцелярию стремительно вошел господин ротмистр Тот с золотой повязкой дежурного на рукаве. Гай вскочил и щелкнул каблуками. Капрал приподнял зад, а писать не перестал. Старый хрен, капрал называется. «Ага», — произнес господин ротмистр с отвращением, сдирая противопылевую маску. «Рядовой Гал, знаю, знаю, покидаете нас. Жаль, но рад. Надеюсь, в столице будете служить так же усердно». «Так точно, господин ротмистр», — сказал Гай взволнованно. У него даже в носу защипало от восторженности. Он очень любил господина ротмистра Тота, культурного офицера, бывшего преподавателя гимназии. Оказывается, и господин ротмистр тоже его отличал. «Можете сесть», — сказал господин ротмистр, проходя за барьер к своему столу. Не присаживаясь, он бегло проглядел бумаги и взялся за телефон. Гай тактично отвернулся к окну. На улице ничего не изменилось. Протопало строем на обед родимое капральство. Гай грустно проводил его глазами. «Придут сейчас в контину. Капрал Серембеш скомандует снять береты на благодарственное слово. Рявкнут ребята в 30 глоток благодарственное слово. А над кастрюлями уже пар поднимается и блестят миски. И старина Дога уже готов отмочить известное свое коронное насчет солдата и поварихи. Ей-богу, жалко уезжать. И служить здесь опасно, и климат нездоровый, и паек очень уж однообразный, одни консервы, но все равно. Здесь, во всяком случае, точно знаешь, что ты нужен, что без тебя не обойтись. Здесь ты на свою грудь принимаешь зловещий напор с юга и чувствуешь этот напор. Одних друзей сколько здесь похоронил. Вон, за поселком целая роща шестов с ржавыми шлемами. А с другой стороны столица. Туда какого всякого не пошлют, и раз уж посылают, то не отдыхать. Там, говорят, из дворца отцов все гвардейские плацы просматриваются, так что за каждым построением кто-нибудь из отцов непременно наблюдает. То есть не то, что непременно, но нет, нет, да и посмотрит». Гая бросил в жар.

Ни с того ни с сего он вдруг представил себе, что вот вызвали его из строя, а он на втором шаге поскользнулся, да и брякнулся носом командиру под ноги, загремел автоматом по брусчатке, разине, и берет неизвестно куда съехал. Он передохнул и украдкой огляделся. Не дай бог. Да, столица. Все у них на глазах. Ну да ничего, другие же служат. А там Рада, сестренка, сестрица, мамочка, дядька смешной со своими древними костями, с черепами своими допотопными. Ох, и соскучился же я по вам, милые вы мои. Он снова взглянул в окно и озадаченно приоткрыл рот. По улице к комендатуре шли двое. Один был знакомый, рыжий Хайло Зев из особо опасных, старшина 134-го отряда саперов, смертник, зарабатывающий себе жизнь расчисткой трассы. А другой был, ну, совершенно чучело, и чучело жутковатое. Сперва Гай принял его за выродка, но тут же сообразил, что вряд ли Зев стал бы тащить выродка в комендатуру. Здоровенный, голый парень, молодой, весь коричневый, здоровый, как бык, одни трусы на нем какие-то короткие, из блестящей материи. Зев был при своей пушке, но не похоже было, чтобы он конвоировал этого чужака. Шли они рядом, и чужак, нелепо размахивая руками, все время что-то Зефу втолковывал. Зев же только отдувался и вид собой являл совершенно одуревший. «Дикарь какой-то», — подумал Гай. «Только откуда он там взялся на трассе? Может быть, медведями воспитанный? Бывали такие случаи. И, похоже, вон мускулы какие, так и переливаются». Он смотрел, как эта пара подошла к часовому, как Зев, утираясь, принялся что-то объяснять, а часовой — новичок. Зев и не знает, и тычет ему автоматом под ребро. По всему, видно, велит отойти на положенное расстояние. Голый парень, видя это, вступает в разговор. Руки у него так и летают, а лицо совсем уже странное. Никак не поймать выражение, как ртуть, а глаза быстрые, темные. Ну все, теперь и часовой обалдел. «Сейчас тревогу поднимет». Гай повернулся. «Господин ротмистр», — сказал он, — «разрешите обратиться. Там старшина 134-го кого-то привел. Не взглянете ли?» Господин ротмистр подошел к окну, посмотрел. Брови у него полезли на лоб. Он толкнул раму, высунулся и прокричал, давясь от ворвавшейся пыли. «Часовой, пропустить!» Гай закрывал окно, когда в коридоре затопали. И Зев со своим диковинным спутником бочком взошел в канцелярию. Следом, тесня их, ввалился начальник караула и еще двое ребят из бодрствующей смены. Зев вытянул руки по швам, откашлялся и, вылупив на господина ротмистра бесстыжие голубые глаза, прохрипел. «Докладывает старшина 134-го отряда, воспитуемый Зев. На трассе задержан вот этот человек. По всем признакам сумасшедший, господин ротмистр. Жрет ядовитые грибы, ни слова не понимает, разговаривает непонятно, ходит, как изволите видеть, голый». Пока Зев докладывал, задержанный бегал быстрыми глазами по помещению, жутко и странно улыбаясь всем присутствующим. Зубы у него были ровные и белые, как сахар. Господин ротмистр, заложив руки за спину, подошел поближе, оглядывая его с головы до ног. «Кто вы такой?» – спросил он. Задержанный улыбнулся еще жутче, постучал себя ладонью по груди и невнятно произнес что-то вроде «Мах Сим». Начальник караула гоготнул, караульные захихикали, и господин ротмистр тоже улыбнулся. Гай не сразу понял, в чем дело, а потом сообразил, что на воровском жаргоне «Мах Сим» означает «съел ножик». «По-видимому, это кто-то из вашего брата», — сказал Зефу господин ротмистр. Зев помотал головой, выбросив из бородища облако пыли. «Никак нет», — сказал он. «Максим, это он так себя называет, а воровского языка он не понимает, так что это не наш». «Выродок, наверное», — предположил начальник караула. Господин ротмистр холодно на него посмотрел. «Голый», — проникновенно пояснил начальник караула, пятясь к двери. «Разрешите идти, господин ротмистр?» — гаркнул он. «Идите», — сказал господин ротмистр. «Пошлите кого-нибудь за штаб-врачом, господином Зогу». «Где вы его поймали?» – спросил он Зефа. Зев доложил, что нынешней ночью он со своим отрядом прочесывал квадрат 23/07, уничтожил 4 самоходные установки и 1 автомат неизвестного назначения,
потерял двоих при взрыве, и все было в порядке. Около 7 часов утра на его костер вышел по шоссе из лесу этот вот неизвестный. Они заметили его издали, следили за ним, укрывшись в кустарнике, а затем, выбрав удобный момент, взяли его. Зев принял его вначале за беглого, потом решил, что это не беглый, а выродок, и совсем было собрался стрелять, но раздумал, потому что этот человек. Тут Зев в затруднение подвигал бородой и заключил: «Потому что мне стало ясно, что это не выродок». «Откуда же это стало вам ясно?» — спросил ротмистр. А задержанный неподвижно стоял, сложив руки на могучей груди, и поглядывал то на него, то на Зефа. Зев сказал, что объяснить будет трудновато. Во-первых, этот человек ничего не боялся и не боится. Дальше он снял с костра похлебку и отъел ровно треть, как и полагается товарищу, а перед этим кричал в лес, видимо, звал, чувствуя, что мы где-то поблизости. Далее он хотел угостить нас грибами. Грибы были ядовитые, мы их есть не стали, и ему не дали. Однако он явно порывался нас угостить, по-видимому, в знак благодарности. Далее, как хорошо известно, ни один выродок по своим физическим способностям не превосходит нормального хилого человека. Этот же по пути сюда загнал меня, как мальчишку. Шел через бурелом, словно по ровному месту. Через рвы перепрыгивал, а потом ждал меня на той стороне. И вдобавок зачем-то, из удальства, что ли, хватал меня иногда в охапку и пробегал со мной шагов по 200-300. Господин ротмистр слушал Зефа всем видом своим, изображая глубочайшее внимание. Но едва Зев замолчал, как он резко повернулся к задержанному и в упор пролаял по-хантийски: «Ваше имя, чин, задание!» Гай восхитился ловкостью приема, однако задержанный явно не понимал и хантийского. Он снова показал свои великолепные зубы, похлопал себя по груди, сказавши «Махсим», ткнул пальцем в бок воспитуемому, сказавший «Зев», и после этого начал говорить медленно, с большими паузами, показывая то в потолок, то в пол, то обводя руками вокруг себя. Гаю казалось, что в этой речи он улавливает некоторые знакомые слова, но слова эти не имели ни к делу, ни друг к другу никакого отношения. «Кроу-вать», — говорил задержанный, а потом «хуры-буры», «хуры-буры», «чер-фяк». Когда он замолчал, капрал Варибобу подал голос. «По-моему, это ловкий шпион», — заявила старая чернильница. «Надо бы доложить господину бригадиру». Однако господин ротмистр не обратил на него внимания. «Вы можете идти, Зев», — сказал он. «Вы проявили рвение, это вам зачтется». «Премного благодарен, господин ротмистр», — рявкнул Зев и уже повернулся было, чтобы идти, но тут задержанный вдруг издал негромкий возглас, перегнулся через барьер и схватил папку чистых бланков, лежавших на столе перед капралом. Старый хрен перепугался до смерти, тоже мне гвардеец, отшатнулся и швырнул в дикаря пером. Дикарь ловко поймал перо на лету и, примостившись тут же на барьере, принялся что-то чертить на бланке, не обращая внимания на Гая и Зефа, ухвативших его за бока. «Отставить», — скомандовал господин ротмистр, и Гай охотно повиновался. Удержать этого коричневого медведя было все равно, что пытаться остановить танк, схватившись за гусеницу. Господин ротмистр и Зев встали по сторонам задержанного и смотрели, что он там черкает. «По-моему, это схема мира», — неуверенно сказал Зев. «Хм», — отозвался господин ротмистр. «Ну, конечно, вот в центре у него мировой свет, это вот мир, а здесь мы, по его мнению, находимся». «Но почему все плоско?» — недоверчиво спросил господин ротмистр. Зев пожал плечами. «Возможно, детское восприятие, инфантилизм. Вот, глядите, это он показывает, как сюда попал». «Да, возможно, я слыхал про такое безумие». Гаю, наконец, удалось протиснуться между гладким твердым плечом задержанного и колючими рыжими зарослями Зефа. Рисунок, который он увидел, показался ему смешным. Так детишки-первоклассники изображают мир. Посередине маленький кружок, означающий мировой свет. Вокруг него большая окружность, обозначающая сферу мира. А на окружности жирная точка, к которой только пририсовать ручки-ножки, и получится «это мир, а это я». Даже сферу мира несчастный псих не сумел изобразить правильной окружностью. Получился у него какой-то овал. Ну, ясно, ненормальный.
И еще нарисовал пунктиром линию, ведущую из-под земли к точке. Вот, мол, как я сюда попал. Между тем задержанный взял второй бланк и быстро начертил две маленькие сферы мира в противоположных углах, соединил их пунктирной линией и еще пририсовал какие-то закорючки. Зев безнадежно присвистнул и сказал господину ротмистру: «Разрешите идти». Однако господин ротмистр не отпустил его. «Зев», — сказал он, — «помнится, вы подвязались в области...» Он постучал себя согнутым пальцем по темени. «Так точно», — помедлив, ответил Зев. Господин ротмистр прошелся по канцелярии. «Не могли бы вы, как бы это сказать, сформулировать свое мнение по поводу данного субъекта? Профессионально, если так можно выразиться». «Не могу знать», — сказал Зев. «Согласно приговору, не имею права выступать в профессиональном качестве». «Я понимаю», — сказал господин ротмистр. «Все это верно, хвалю. Но...» Зев, выкатив голубые глазки, стоял по стойке смирно. Господин же ротмистр находился в очевидном замешательстве. Гай хорошо понимал его. Случай был важный, государственный. Вдруг этот дикарь все-таки шпион? А господин штаб-врач Зогу, конечно, прекрасный гвардеец, блестящий гвардеец, но всего лишь штаб-врач. В то время как рыжий Хайло Зев, до того, как впасть в преступление, здорово знал свое дело и даже был большой знаменитостью. Но его тоже можно понять. Каждому, даже преступнику, осознавшему свое преступление, хочется все-таки жить. А закон к смертникам беспощаден. Малейшее нарушение и смертная казнь. На месте. Иначе нельзя, такое уж время, когда милосердие оборачивается жестокостью, и только в жестокости заключено истинное милосердие. Закон беспощаден, но мудр. «Ну что же», — сказал господин ротмистр, — «ничего не поделаешь, но по-человечески...» Он остановился перед Зефом. «Понимаете, не профессионально, а по-человечески. Вы действительно считаете, что это сумасшедший?» Зев снова помедлил. «По-человечески?» — повторил он. «Ну, конечно, по-человечески. Человеку ведь свойственно ошибаться. Так вот, по-человечески я склонен полагать, что это ярко выраженный случай раздвоения личности с вытеснением и замещением истинного «я» воображаемым «я». По-человечески же, исходя из жизненного опыта, я рекомендовал бы электрошок и флеосодержащие препараты». Капрал Варибобу все это украдко записал, но господина ротмистра не проведешь. Он отобрал у капрала листок с записями и сунул в карман френча. Максим снова заговорил, обращаясь то к господину ротмистру, то к Зефу. Чего-то он хотел, бедняга, что-то ему было не так. Но тут открылась дверь, и вошел господин штаб-врач, по всему видно, оторванный от обеда. «Привет, Тот», — брюзгливо сказал он. «В чем дело? Вы, я вижу, живы и здоровы, и это меня утешает. А это что за тип?» «Воспитуемые поймали его в лесу», — объяснил господин ротмистр. «Я подозреваю, что он сумасшедший». «Симулянт он, а не сумасшедший», — проворчал господин штаб-врач и налил себе воды из графина. «Отправьте его обратно в лес, пусть работает». «Это не наш», — возразил господин ротмистр, — «и мы не знаем, откуда он взялся. Я думаю, что его в свое время захватили выродки, он у них свихнулся и перебежал к нам». «Правильно», — проворчал господин штаб-врач. «Нужно свихнуться, чтобы перебежать к нам». Он подошел к задержанному и сразу же полез хватать его за веки. Задержанный жутко осклабился и слегка оттолкнул его. «Но-но», — сказал господин штаб-врач, ловко хватая его за ухо. «Стой спокойно, ты, жеребец». Задержанный подчинился. Господин штаб-врач вывернул ему веки, ощупал, посвистывая шею и горло, согнул и разогнул ему руку, потом пыхтя наклонился и ударил его под колени, вернулся к графину и выпил еще стакан воды. «Изжога», — сообщил он. Гай поглядел на Зефа. Рожебородый, приставив к ноге свою пушку, стоял в сторонке и с подчеркнутым равнодушием смотрел в стену. Господин штаб-врач напился и снова взялся за психа. Он ощупывал его, обстукивал, заглядывал в зубы, два раза ударил кулаком в живот, потом достал из кармана плоскую коробку, размотал провод, подключился к штепселю и стал прикладывать коробку
к разным частям дикарского тела. «Так», — сказал он, сматывая провод. «И не мой к тому же?» «Нет», — сказал господин ротмистр. «Он говорит, но на каком-то медвежьем языке и только иногда употребляет наши слова, да и то сильно искаженные. Нас он не понимает. А вот его рисунки». Господин штаб-врач посмотрел рисунки. «Так, так, так», — сказал он. «Забавно». Он выхватил у капрала ручку и быстро нарисовал на бланке кошку, как ее рисуют дети, из палочек и кружочков. «Что ты на это скажешь, приятель?» — сказал он, протягивая рисунок психу. Тот, ни секунды не задумываясь, принялся царапать пером, и рядом с кошкой появилось странное, густо заросшее волосами животное с тяжелым, неприятным взглядом. Такого животного Гай не знал, но он понял одно — это уже не был детский рисунок. Нарисовано было здорово, просто замечательно. Даже смотреть страшновато. Господин штаб-врач протянул руку за пером, но псих отстранился и нарисовал еще одно животное, совсем уже дикое, с огромными ушами, морщинистой кожей и толстым хвостом на месте носа. «Прекрасно!» — вскричал господин штаб-врач, хлопнув себя по бокам. А псих не унимался. Теперь он рисовал уже не животное, а явно какой-то аппарат, похожий на большую прозрачную мину. Внутри мины он очень ловко изобразил сидящего человечка, постучал по человечку пальцем, потом тем же пальцем постучал себя по груди и произнес «Максим!». «Вот эту штуку он мог видеть у реки», — сказал неслышно подошедший Зев. «Мы такую сожгли этой ночью». «Ну вот чудовище!» — он покачал головой. Господин штаб-врач словно впервые заметил его. «А, профессор!» — вскричал он преувеличенно радостно. «Тот-то, я смотрю, в канцелярии что-то воняет. Не будете ли вы так любезны, коллега, произносить ваши мудрые суждения вон из того угла? Вы меня очень обяжете». Варибобу захихикал, а господин ротмистр строго сказал: «Станьте у дверей, Зев, и не забывайтесь». «Ну, хорошо», — сказал господин штаб-врач. «И что вы думаете с ним делать, тот?» «Это зависит от вашего диагноза, Зогу», — ответил господин ротмистр. «Если он симулянт, я передам его в прокуратуру, там разберутся. А если он сумасшедший...» «Он не симулянт, тот», — с большим подъемом произнес господин штаб-врач. «Ему совершенно нечего делать в прокуратуре. Но я знаю одно место, где им очень заинтересуются. Где бригадир?» «Бригадир на трассе». «Впрочем, это несущественно. Вы ведь дежурный, тот. Вот и отправьте этого любопытнейшего молодчика по следующему адресу». Господин штаб-врач пристроился на барьере, закрывшись от всех плечами и локтями, и написал что-то на обороте последнего рисунка. «А что это такое?» — спросил господин ротмистр. «Это одно учреждение, которое будет нам благодарно, тот, за вашего психа. Я вам ручаюсь». Господин ротмистр неуверенно покрутил в пальцах бланк, потом отошел в дальний угол канцелярии и поманил к себе господина штаб-врача. Некоторое время они говорили там в полголоса, так что разобрать можно было только отдельные реплики господина Зогу. «Департамент пропаганды, отправьте с доверенным, не так уж это секретно, я вам ручаюсь. Прикажете ему забыть. Черт возьми, да сопляк все равно ничего не поймет». «Хорошо», — сказал, наконец, господин ротмистер. «Пишите сопроводительную бумагу». «Капрал Варибобу». Капрал приподнял зад. «Проездные документы для рядового гвардии Гаала готовы?» «Так точно». «Впишите в проездные документы подконвойного Максима. Конвоируется без наручников. Разрешен проезд в общем вагоне». «Рядовой Гаал». Гай щелкнул каблуками и вытянулся. «Слушаю, господин ротмистер». «Прежде чем явиться на новое место службы в нашей столице, доставите задержанного по адресу, означенному на этом листке. По исполнении приказания листок сдать дежурному офицеру на новом месте службы. Адрес забыть. Это ваше последнее задание, Гаал. И вы, конечно, выполните его, как подобает молодцу-гвардейцу». «Будет исполнено!» – прокричал Гай, охваченный неописуемым восторгом. Волна радости, гордости, счастья, горячая волна упоения преданностью захлестнула его, подхватила, понесла к небу. О, эти сладостные минуты восторга, незабываемые минуты, сотрясающие все существо,
минуты, когда вырастают крылья, минуты ласкового презрения ко всему грубому, материальному, телесному, минуты, когда хочешь огня и приказа, когда жаждешь, чтобы приказ соединил тебя с огнем, швырнул тебя в огонь на тысячи врагов, на разверстые жерла, навстречу миллионам пуль. И это еще не все, будет еще слаще, восторг ослепит и сожжет. О огонь, о слава! Приказ, приказ! И вот оно, вот оно! Он встает, этот рослый, сильный красавец, гордость бригады, наш капрал Варибобу, как огненный факел, как статуя славы и верности, и он запевает, а мы все подхватываем, все как один. Боевая гвардия тяжелыми шагами идет, сметая крепости с огнем в очах, сверкая боевыми орденами, как капли свежей крови сверкают на мечах. И все пели. Пел блестящий господин ротмистр Тот, образец гвардейского офицера, образец среди образцов, за которого так хочется сейчас же под этот марш отдать жизнь, душу, все. И господин штаб-врач Зогу, образец брата милосердия, грубый, как настоящий солдат, и ласковый, как руки матери. И наш капрал Варибобу, до мозга костей наш, старый вояка, ветеран, посидевший в схватках. О, как сверкают боевые медали на его потертом заслуженном мундире! Для него нет ничего, кроме службы, ничего, кроме служения. Знаете ли вы нас, неизвестные отцы наши? Поднимите усталые лица и взгляните на нас! Ведь вы все видите, так неужели вы не видите, что мы здесь, на далекой, жестокой окраине нашей страны, с восторгом умрем в муках за счастье Родины? Железный наш кулак сметает все преграды, довольны неизвестные отцы. О, как рыдает враг, но нет ему пощады. Вперед, вперед, гвардейцы молодцы! О, боевая гвардия, клинок закона! О, верные гвардейцы-удальцы! Когда в бою гвардейские колонны спокойны неизвестные отцы! Но что это? Он не поет. Он стоит, раскорячившись, опершись на барьер и вертит своей дурацкой коричневой головой и бегает глазами, и все оскаляется, все щерится. На кого оскаляешься, мерзавец? О, как хочется подойти тяжелым шагом и с размаху гвардейским кулаком по этому гнусному белому оскалу. Но нельзя, нельзя... Это не по-гвардейски. Он же всего лишь псих, жалкий калека. Настоящее счастье недоступно ему. Он слеп, ничтожен, жалкий человеческий обломок. А этот рыжий сволочь скорчился в углу от невыносимой боли. Нет, это другое дело. У вас всегда боли в голове, когда мы задыхаемся от восторга, когда мы поем свой боевой марш и готовы разорвать легкие, но допеть его до конца. Воспитуемый, преступная морда, рыжий бандит, за грудь тебя, за твою поганую бороду, встать, сволочь, стоять смирно, когда гвардейцы поют свой марш, и по башке, по грязной морде, по наглым рачьим глазкам, вот. «Так, вот так!» Гай отшвырнул воспитуемого и, щелкнув каблуками, повернулся к господину ротмистру. Как всегда, после приступа восторженного возбуждения что-то звенело в ушах, и мир сладко плыл и покачивался перед глазами. Капрал Варибобу, сизый от натуги, слабо перхал, держась за грудь. Господин штаб-врач, потный и багровый, жадно пил воду прямо из графина и тянул из кармана носовой платок. Господин ротмистр хмурился с отсутствующим выражением, словно пытался что-то припомнить. У порога грязной кучей клетчатого тряпья ворочался рыжий зев. Лицо у него было разбито, он хлюпал кровью и слабо постановал сквозь зубы. А Махсим больше не улыбался. Лицо у него застыло, стало совсем как обычное человеческое.
и он неподвижными круглыми глазами, приоткрыв рот, смотрел на Гая. «Рядовой Гал», — надтреснутым голосом произнес господин ротмистер, «что-то я хотел вам сказать, или уже сказал. Подождите, Зогу, оставьте мне хоть глоток воды».

Глава третья. Максим проснулся и сразу почувствовал, что голова тяжелая. В комнате было душно. Опять ночью закрыли окно. Впрочем, и от растворенного окна толку мало. Город слишком близко, днем видна над ним неподвижная бурая шапка отвратительных испарений. Ветер несет их сюда и не помогает ни расстояние, ни пятый этаж, ни парк внизу. «Сейчас бы принять ионный душ, — подумал Максим, — да выскочить нагишом в сад, да не в этот паршивый полусгнивший серый от гари, а в наш, где-нибудь под Ленинградом, на Карельском перешейке, да пробежать вокруг озера 15 км во весь опор, во всю силу, да переплыть озеро, а потом 20 минут походить по дну, чтобы поупражнять легкие, полазить среди скользких подводных валунов». Он вскочил, распахнул окно, высунулся под моросящий дождь и глубоко вдохнул сырой воздух, закашлялся. В воздухе было полно лишнего, а дождевые капли оставляли на языке металлический привкус. По автостраде с шипением и свистом проносились машины. Внизу блестело под окном мокрая листва, на высокой каменной ограде отсвечивало битое стекло. По парку ходил человечек в мокрой накидке, сгребал в кучу опавшие листья. За пеленой дождя смутно виднелись кирпичные здания какого-то завода на окраине. Из двух высоких труб, как всегда, лениво ползли и никли к земле толстые струи ядовитого дыма. Душный мир, неблагополучный, болезненный мир. Весь он какой-то неуютный и тоскливый. Как то казенное помещение, где люди со светлыми пуговицами и плохими зубами вдруг ни с того ни с сего принялись вопить, надсаживаясь до хрипа, и Гай, такой симпатичный, красивый парень, совершенно неожиданно принялся избивать в кровь рыжебородого Зефа, а тот даже не сопротивлялся. Неблагополучный мир, радиоактивная река, нелепый железный дракон, грязный воздух и неопрятные пассажиры в неуклюжей трехэтажной металлической коробке на колесах, испускающей сизые угарные дымы. И еще одна дикая сцена в вагоне, когда какие-то грубые, воняющие почему-то сивушными маслами люди довели хохотом и жестами до слез пожилую женщину, и никто за нее не заступился. Вагон набит битком, но все смотрят в сторону, и только Гай вдруг вскочил, бледный от злости, а может быть от страха, и что-то крикнул им, и они убрались. Очень много злости, очень много страха, очень много раздражения. Они все здесь раздражены и подавлены. То раздражены, то подавлены. Гай явно же добрый, симпатичный человек, иногда вдруг приходил в необъяснимую ярость, принимался бешено ссориться с соседями по купе, глядел на меня зверем, а потом также внезапно впадал в глубокую прострацию. И все в вагоне вели себя не лучше. Часами они сидели и лежали вполне мирно, негромко беседуя, даже пересмеиваясь. И вдруг кто-нибудь начинал сварливо ворчать на соседа, сосед нервно огрызался, окружающие вместо того, чтобы успокоить их, ввязывались в ссору, скандал ширился, захватывал весь вагон, и вот уже все орут друг на друга, грозятся, толкаются, и кто-то лезет через головы, размахивая кулаками, и кого-то держат за шиворот, во весь голос плачут детишки, им раздраженно обрывают уши, а потом все постепенно стихает, все дуются друг на друга, разговаривают нехотя, отворачиваются, а иногда скандал превращается в нечто совершенно уж непристойное. Глаза вылезают из орбит, лица идут красными пятнами, голоса поднимаются до истошного визга, и кто-то истерически хохочет, кто-то поет, кто-то молится, воздев над головой трясущиеся руки. Сумасшедший дом, а мимо окон меланхолично проплывают безрадостные серые поля, закопченные станции, убогие поселки, какие-то неубранные развалины, и тощие оборванные женщины провожают поезд запавшими, тоскливыми глазами. Максим отошел от окна, постоял немного посередине тесной комнатушки, расслабившись, ощущая апатию и душевную усталость. Потом заставил себя собраться и размялся немного, используя в качестве снаряда громоздкий деревянный стол. «Так и опуститься недолго», — подумал он озабоченно.
Еще день-два я, пожалуй, вытерплю, а потом придется удрать, побродить немного по лесам. В горы хорошо бы удрать. Горы у них здесь на вид славные, дикие. Далековато, правда, за ночь не обернешься. Как их Гай называл? Зартак. Интересно, это собственное имя или горы вообще? Впрочем, какие там горы? Не до гор мне. 10 суток я здесь, а ничего еще не сделано. Он втиснулся в душевую и несколько минут фыркал и растирался под тугим искусственным дождиком, таким же противным, как естественный, чуть похолоднее, правда, но жестким, известковым и вдобавок еще хлорированным, да еще пропущенным через металлические трубы. Он вытерся продезинфицированным полотенцем и всем недовольный, и этим мутным утром, и этим душным миром, и своим дурацким положением, и чрезмерно жирным завтраком, который ему предстоит сейчас съесть, вернулся в комнату, чтобы прибрать постель, уродливое сооружение из решетчатого железа с полосатым промасленным блином под чистой простыней. Завтрак уже принесли, он дымился и вонял на столе. Рыба опять закрывала окно. «Здравствуйте», — сказал ей Максим на местном языке. «Не надо, окно». «Здравствуйте», — ответила она, щелкая многочисленными задвижками. «Надо! Дождь! Плохо!» «Рыба», — сказал Максим по-русски. Собственно, ее звали Нолу, но Максим с самого начала окрестил ее рыбой за общее выражение лица и невозмутимость. Она обернулась и посмотрела на него немигающими глазами. Затем уже в который раз приложила палец к кончику носа и сказала: «Женщина!» Потом ткнула в Максима пальцем: «Мужчина!» Потом в сторону осточертевшего балахона, висящего на спинке стула: «Одежда! Надо!» Не могла она почему-то видеть мужчину просто в шортах. Надо было ей зачем-то, чтобы мужчина закутывался с ног до шеи. Он принялся одеваться. Она застелила его постель, хотя Максим всегда говорил, что будет делать это сам. Выдвинула на середину комнаты стол, который Максим всегда отодвигал к стене, решительно отвернула кран отопления, который Максим всегда заворачивал до упора, и все однообразные «не надо» Максима разбивались о ее не менее однообразные «надо». Застегнув балахону шеи на единственную сломанную пуговицу, Максим подошел к столу и поковырял завтрак двузубой вилкой. Произошел обычный диалог. «Не хочу», «не надо», «надо», «еда», «завтрак», «не хочу», «завтрак», «невкусно», «надо», «завтрак», «вкусно». «Рыба», — сказал я Максим проникновенно, — «жестокий вы человек. Попади вы ко мне на землю, я бы вдребезги разбился, но нашел бы вам еду по вкусу». «Не понимаю», — с сожалением сказала она, — «что такое рыба?» С отвращением жуя жирный кусок, Максим взял бумагу и изобразил леща анфас. Она внимательно изучила рисунок и положила в карман халата. Все рисунки, которые делал Максим, она забирала и куда-то уносила. Максим рисовал много, охотно и с удовольствием. В свободное время и по ночам, когда не спалось, делать здесь было совершенно нечего. Он рисовал животных и людей, чертил таблицы и диаграммы, воспроизводил анатомические разрезы. Он изображал профессора Мегу, похожим на бегемота, и бегемотов, похожих на профессора Мегу. Он вычерчивал универсальные таблицы Линкоса, схемы машин и диаграммы исторических последовательностей. Он изводил массу бумаги, и все это исчезало в кармане рыбы без всяких видимых последствий для процедуры контакта. У профессора Мегу, он же бегемот, была своя метода, и он не намеревался от нее отказываться. Универсальная таблица Линкоса, с изучения которой должен начинаться любой контакт, бегемота совершенно не интересовала. Местному языку пришельца обучала только рыба, да и то лишь для удобства общения, чтобы закрывал окно и не ходил без балахона. Эксперты к контакту не привлекались вовсе. Максимом занимался бегемот и только бегемот. Правда, в его распоряжении находилось довольно мощное средство исследования – ментоскопическая техника, и Максим проводил в стендовом кресле по 14-16 часов в сутки.
Причем ментоскоп у бегемота был хорош. Он позволял довольно глубоко проникать в воспоминания и обладал весьма высокой разрешающей способностью. Располагая такой машиной, можно было, пожалуй, обойтись и без знания языка. Но бегемот пользовался ментоскопом как-то странно. Свои ментограммы он отказывался демонстрировать категорически и даже с некоторым негодованием, а к ментограммам Максима относился своеобразно. Максим специально разработал целую программу воспоминаний, которые должны были дать аборигенам достаточно полное представление о социальной, экономической и культурной жизни Земли. Однако ментограммы такого рода не вызывали у бегемота никакого энтузиазма. Бегемот кривил физиономию, мычал, отходил, принимался звонить по телефону или, усевшись за стол, начинал нудно пилить ассистента, часто повторяя при этом сочное словечко «масаракш». Зато когда на экране Максим взрывал ледяную скалу, придавившую корабль, или скорчером разносил в клочья панцирного волка, или отнимал экспресс-лабораторию гигантского глупого псевдоспрута, бегемота было за уши не оттянуть от ментоскопа. Он тихо взвизгивал, радостно хлопал себя ладонями по лысине и грозно орал на изнуренного ассистента, следящего за записью изображения. Зрелище хромосферного протуберанца вызвало у профессора такой восторг, словно он никогда в жизни не видел ничего подобного. И очень нравились ему любовные сцены, заимствованные Максимом главным образом из кинофильмов, специально для того, чтобы дать аборигенам какое-то представление об эмоциональной жизни человечества. Такое нелепое отношение к материалу наводило Максима на печальные размышления. Создавалось впечатление, что бегемот никакой не профессор, а просто инженер-ментоскопист, готовящий материал для подлинной комиссии по контакту, с которой Максиму предстоит еще встретиться. А когда это случится, неизвестно. Тогда получалось, что бегемот – личность довольно примитивная, вроде мальчишки, которого в «Войне и мире» интересуют только батальные сцены. Это обижало. Максим представлял Землю и, честное слово, имел основание рассчитывать на более серьезного партнера по контакту. Правда, можно было предположить, что этот мир расположен на перекрестке неведомых межзвездных трасс, и пришельцы здесь не редкость. До такой степени не редкость, что ради каждого вновь прибывшего здесь уже не создают специальных авторитетных комиссий, а просто выкачивают из него наиболее эффектную информацию и этим ограничиваются. За такое предположение говорила оперативность, с которой люди со светлыми пуговицами, явно не специалисты, разобрались в ситуации и без всяких ахов и охов направили пришельца прямо по назначению. А может быть, какие-нибудь негуманоиды, побывавшие здесь раньше, оставили по себе настолько дурное воспоминание, что теперь аборигены относятся ко всему инопланетному с определенным недоверием. И тогда вся возня, которую разводит вокруг ментоскопа профессор Бегемот, есть только видимость контакта, оттяжка времени, пока некие высокие инстанции решают мою судьбу. «Так или иначе, а дело мое дрянь», — решил Максим, давясь последним куском. «Надо скорее учить язык, и тогда все выяснится». «Хорошо», — сказала рыба, забирая у него тарелку. «Пойдемте». Максим вздохнул и поднялся. Они вышли в коридор. Коридор был длинный, грязно-голубой, справа и слева тянулись ряды закрытых дверей, точно таких же, как дверь в комнату Максима. Максим никогда здесь никого не

выпирающими под халатом лопатками, с безобразно тощими ножками, совершенно невозможно было, наверное, чувствовать себя на высоте. Разве что с инопланетными существами, да и то с негуманоидными. Ассистент профессора относился к ней пренебрежительно, а бегемот ее и вовсе не замечал, и обращался к ней не иначе, как «ы-ы-ы», что, вероятно, соответствовало у него интеркосмическому «э-э-э». Максим вспомнил свое собственное, не бог весть какое к ней отношение, и ощутил угрызение совести. Он догнал ее, погладил по костлявому плечу и сказал: «Нолу молодец, хорошая». Она подняла к нему сухое лицо и сделалась как никогда похожей на удивленного леща анфас. Она отвела его руку, сдвинула едва заметные брови и строго объявила: «Максим нехороший, мужчина, женщина, не надо». Максим сконфузился и снова приотстал. Так они дошли до конца коридора. Рыба толкнула дверь, и они очутились в большой светлой комнате, которую Максим называл про себя приемной. Окна здесь были безвкусно декорированы прямоугольной решеткой из толстых железных прутьев. Высокая, обитая кожей дверь вела в лабораторию бегемота, а у двери этой всегда почему-то сидели два очень рослых, малоподвижных аборигена, не отвечающих на приветствие и находящихся как будто в постоянном трансе. Рыба, как всегда, сразу прошла в лабораторию, оставив Максима в приемной. Максим, как всегда, поздоровался, ему, как всегда, не ответили. Дверь в лабораторию осталась приоткрытой, оттуда доносился громкий, раздраженный голос бегемота и звонкое щелканье включенного ментоскопа. Максим подошел к окну. Некоторое время смотрел на туманный мокрый пейзаж, на лесистую равнину, рассеченную лентой автострады, на высокую металлическую башню, едва видимую в тумане. Быстро соскучился и, не дожидаясь зова, вошел в лабораторию. Здесь, как обычно, приятно пахло озоном, мерцали дублирующие экраны. Плешивый замаренный ассистент с незапоминаемым именем и с кличкой Торшер делал вид, что настраивает аппаратуру, а на самом деле с интересом прислушивался к скандалу. В лаборатории имел место скандал.

шея у него была сизая, лысина пламенела закатным пурпуром, изо рта далеко во все стороны летели брызги. Стараясь не привлекать к себе внимания, Максим тихонько прошел к своему рабочему месту и негромко поздоровался с ассистентом. Торшер, существо нервное, задерганное, в ужасе отскочил и поскользнулся на толстом кабеле. Максим едва успел подхватить его за плечи, и несчастный торшер обмяк, закатив глаза. Ни кровинки не осталось в его лице. Странный это был человек, он до судорог боялся Максима. Откуда-то неслышно возникла рыба с откупоренным флакончиком, который тут же был поднесен к носу торшера. Торшер икнул и ожил. Прежде чем он снова ускользнул в небытие, Максим прислонил его к железному шкафу и поспешно отошел. Усевшись в стендовое кресло, он обнаружил, что шелушащийся незнакомец перестал слушать бегемота и внимательно разглядывает его, Максима. Максим приветливо улыбнулся. Незнакомец слегка наклонил голову. Тут бегемот с ужасным треском ахнул кулаком по столу и схватился за телефонный аппарат. Воспользовавшись образовавшейся паузой, незнакомец произнес несколько слов, из которых Максим разобрал только «надо» и «не надо». Взял со стола листок плотной голубоватой бумаги с ярко-зеленой каймой и помахал им в воздухе перед лицом бегемота. Бегемот досадливо отмахнулся и тотчас же принялся лаять в телефон. «Надо», «не надо» и непонятное «масаракш» сыпались из него, как из рога изобилия. И еще Максим уловил слово «окно». Все кончилось тем, что бегемот в раздражении швырнул наушник, еще несколько раз рявкнул на незнакомца, заплевав его с головы до ног, и выкатился, хлопнув дверью. Тогда незнакомец вытер лицо носовым платком, поднялся с кресла, открыл длинную плоскую коробку, лежавшую на подоконнике, и извлек из нее какую-то темную одежду. «Идите сюда», — сказал он Максиму, — «одевайтесь». Максим оглянулся на рыбу. «Идите», — сказала рыба, — «одевайтесь, надо». Максим понял, что в его судьбе наступает, наконец, долгожданный поворот. Где-то кто-то что-то решил. Забыв о наставлениях рыбы, он тут же сбросил уродливый балахон и с помощью незнакомца облачился в новое одеяние. Одеяние это, на взгляд Максима, не отличалось ни красотой, ни удобством, но оно было точно такое же, как на незнакомца. Можно было предположить даже, что незнакомец пожертвовал свое собственное запасное одеяние, ибо рукава куртки были короткие, а штаны висели сзади мешком и сваливались. Впрочем, всем остальным присутствующим вид Максима в новой одежде пришелся по душе. Незнакомец ворчал что-то одобрительно, рыба, смягчив черты лица, насколько это возможно для леща, оглаживала Максиму плечи и одергивала на нем куртку, и даже торшер бледно улыбался, укрывшись за пультом. «Идемте», — сказал незнакомец и направился к двери, в которую выкатился разъяренный бегемот. «До свидания», — сказал Максим рыбе. «Спасибо», — добавил он по-русски. «До свидания», — ответила рыба. «Максим хороший, здоровый, надо». Кажется, она была растрогана. А может быть, озабочена тем, что костюм неважно сидит. Максим махнул рукой бледному торшеру и поспешил вслед за незнакомцем. Они прошли через несколько комнат, заставленных неуклюжей архаичной аппаратурой, спустились в гремящем и лязгающем лифте на первый этаж и оказались в обширном низком вестибюле, куда несколько дней назад Гай привел Максима. И как несколько дней назад снова пришлось ждать, пока пишутся какие-то бумаги, пока смешной человечек в нелепом головном уборе царапает что-то на розовых бланках, а красноглазый незнакомец царапает что-то на зеленых бланках, а девица с оптическими усилителями на глазах делает на этих бланках лиловые оттиски, а потом все меняются бланками и оттисками, причем запутываются и кричат друг на друга, и хватаются за телефонный аппарат, и, наконец, человечек в нелепом головном уборе забирает себе два зеленых и один розовый бланк, причем розовый бланк он рвет пополам и половину отдает девице, делающей оттиски, а шелушащийся незнакомец получает два розовых бланка, синюю толстую картонку и еще круглый металлический жетон с выбитой на нем надписью, и все это минуту спустя отдает рослому человеку со светлыми пуговицами, стоящему у выходной двери в 20 шагах от человечка в нелепом головном уборе. И когда они уже выходят на улицу, рослый вдруг принимается сипло

кричать, и красноглазый незнакомец снова возвращается. И выясняется, что он забыл забрать себе синий картонный квадратик. И он забирает себе синий картонный квадратик и с глубоким вздохом запихивает куда-то за пазуху. Только после этого, уже успевший промокнуть, Максим получает возможность сесть в нерационально длинный автомобиль по правую сторону от красноглазого, который раздражен, пыхтит и часто повторяет любимое заклинание бегемота «Масаракш». Машина заворчала, мягко тронулась с места, выбралась из неподвижного стада других машин, пустых и мокрых, прокатилась по большой асфальтированной площадке перед зданием, обогнула огромную клумбу с вялыми цветами мимо высокой желтой стены, усыпанной поверху битым стеклом, выкатилась к повороту на шоссе и резко затормозила. «Масаракш!» — снова прошипел красноглазый и выключил двигатель. По шоссе тянулась длинная колонна одинаковых пятнистых грузовиков с кузовами из криво склепанного гнутого железа. Над железными бортами торчали ряды неподвижных округлых предметов, влажно отсвечивающих металлом. Грузовики двигались неторопливо, сохраняя правильные интервалы, мерно клокоча моторами и распространяя ужасное зловоние органического перегара. Максим оглядел дверцу со своей стороны, сообразил, что к чему, и поднял стекло. Красноглазый, не глядя на него, произнес длинную фразу, оказавшуюся совершенно непонятной. «Не понимаю», — сказал Максим. Красноглазый повернул к нему удивленное лицо и, судя по интонации, спросил что-то. Максим покачал головой. «Не понимаю», — повторил он. Красноглазый как будто удивился еще больше, полез в карман, вытащил плоскую коробочку, набитую длинными белыми палочками, одну палочку сунул себе в рот, а остальные предложил Максиму. Максим из вежливости принял коробочку и стал ее рассматривать. Коробочка была картонная, от нее остро пахло какими-то сухими растениями. Максим взял одну из палочек, откусил кусочек и пожевал. Затем он поспешно опустил стекло, высунулся и сплюнул. Это была не еда. «Не надо», — сказал он, возвращая коробочку красноглазому. «Невкусно». Красноглазый, полуоткрыв рот, смотрел на него. Белая палочка, прилипнув, висела у него на губе. Максим, в соответствии с местными правилами, прикоснулся пальцем к кончику своего носа и представился. «Максим». Красноглазый пробормотал что-то. В руке у него вдруг появился огонек. Он погрузил в него конец белой палочки, и сейчас же автомобиль наполнился тошнотворным дымом. «Масаракш!» — вскричал Максим с негодованием и распахнул дверцу. «Не надо!» Он понял, что это за палочки. В вагоне, где они ехали с Гаем, почти все мужчины отравляли воздух точно таким же дымом, но для этого они пользовались не белыми палочками, а короткими или длинными деревянными предметами, похожими на детские свистульки древних времен. Они вдыхали какой-то наркотик, обычай, несомненно, вреднейший, и тогда в поезде Максим утешался только тем, что симпатичный Гай был, по-видимому, тоже категорически против этого обычая. Незнакомец поспешно выбросил наркотическую палочку за окно и почему-то помахал ладонью перед своим лицом. Максим на всякий случай тоже помахал ладонью, а затем снова представился. Оказалось, что красноглазого зовут Фанк, на чем разговор и прекратился. Минут пять они сидели, благожелательно переглядываясь, и по очереди, указывая друг другу на бесконечную колонну грузовиков, повторяли «Масаракш». Потом бесконечная колонна кончилась, и Фанк выбрался на шоссе. Вероятно, он спешил. Во всяком случае, он немедленно сделал так, что двигатель заревел бархатным ревом, затем он включил какое-то гнусно воющее устройство и, не соблюдая, на взгляд Максима, никаких правил безопасности, погнал по автостраде в обгон колонны, едва успевая увертываться от машин, мчавшихся навстречу. Они обогнали колонну грузовиков, обошли, чуть не вылетев на обочину, широкий красный экипаж с одиноким, очень мокрым водителем, проскочили мимо деревянной повозки на вихляющихся колесах со спицами, влекомой мокрым ископаемым животным, воем загнали в канаву группу пешеходов в брезентовых плащах, влетели под сень огромных раскидистых деревьев, ровными рядами высаженных по обе стороны дороги. Фанк все увеличивал скорость. Встречный поток воздуха ревел в обтекателях. Напуганные воем экипажи впереди прижимались к обочинам, уступая дорогу.
Машина казалась Максиму неприспособленной для таких скоростей, слишком неустойчивой, и ему было немного неприятно. Вскоре дорогу обступили дома, автомобиль ворвался в город, и Фанк был вынужден резко понизить скорость. Тогда с Гаем Максим ехал от вокзала в большой общественной машине, набитой пассажирами сверх всякой меры. Голова его упиралась в низкий потолок, вокруг ругались и дымили, соседи беспощадно наступали на ноги, упирались в бока какими-то твердыми углами. Был поздний вечер, давно немытые стекла были заляпаны грязью и пылью, к тому же в них отражался тусклый свет лампочек внутреннего освещения, и Максим так и не увидел города. Теперь он получил возможность его увидеть. Улицы были несоразмерно узкие и буквально забиты экипажами. Автомобиль Фанка еле плелся, стиснутый со всех сторон самыми разнообразными механизмами. Впереди, заслоняя полнеба, громоздилась задняя стенка фургона, покрытая аляповатыми разноцветными надписями и грубыми изображениями людей и животных. Слева, не обгоняя и не отставая, ползли два одинаковых автомобиля, набитых жестикулирующими мужчинами и женщинами. Красивыми женщинами, яркими, не то что рыба. Еще левее, с железным громыханием, брела некая разновидность электрического поезда, поминутно сыплющая синими и зелеными искрами, дочерна заполненная пассажирами, которые гроздями свисали из всех дверей. Справа был тротуар, неподвижная полоса асфальта, запрещенная для транспорта. По тротуару густым потоком шли люди в мокрой одежде серых и черных тонов, сталкивались, обгоняли друг друга, увертывались друг от друга, протискивались плечом вперед, то и дело забегали в раскрытые, ярко освещенные двери и смешивались с толпами, кишащими за огромными запотевшими витринами. А иногда вдруг собирались большими группами, создавая пробки и водовороты, вытягивая шеи, заглядывая куда-то. Здесь было очень много худых и бледных лиц, очень похожих на лицо рыбы. Почти все они были некрасивы, излишне не по-здоровому сухопары, излишне бледны, неловки, угловаты. Но они производили впечатление людей довольных. Они часто и охотно смеялись, они вели себя непринужденно, глаза их блестели, повсюду раздавались громкие, оживленные голоса. «Пожалуй, это скорее все-таки благополучный мир», — думал Максим. Во всяком случае, улицы, хотя и грязны, но не завалены все-таки отбросами, да и дома выглядят довольно жизнерадостно. Почти во всех окнах свет по случаю сумеречного дня, а значит, недостатка в электроэнергии у них, по-видимому, нет. Очень весело сверкают рекламные объявления. А что до осунувшихся лиц, то при таком уровне уличного шума и при такой загрязненности воздуха трудно ожидать чего-либо иного. Мир бедный, неустроенный, не совсем здоровый и, тем не менее, достаточно благополучный на вид. И вдруг на улице что-то переменилось. Раздались возбужденные крики. Какой-то человек полез на фонарный столб и, повиснув на нем, стал энергично кричать, размахивая свободной рукой. На тротуаре запели. Люди останавливались, срывали головные уборы, выкатывали глаза и пели, кричали до хрипа, поднимая узкие лица к огромным разноцветным надписям, вспыхнувшим внезапно поперек улицы. «Масаракш!» – прошипел Фанк, и машина вильнула. Максим смотрел на него. Фанк был смертельно бледен, лицо его исказилось. Мотая головой, он с трудом оторвал руку от руля и уставился на часы. «Масаракш!» – простонал он и сказал еще несколько слов, из которых Максим узнал только «не понимаю». Потом он оглянулся через плечо, и лицо его исказилось еще сильнее. Максим тоже оглянулся, но позади не было ничего особенного. Там двигался закрытый ярко-желтый автомобиль, квадратный, как коробка. На улице кричали совершенно уже нестерпимо, но Максиму было не до того. Фанк явно терял сознание, а машина продолжала двигаться. Фургон впереди затормозил, вспыхнули его сигнальные огни, и вдруг размалеванная стенка надвинулась, раздался отвратительный скрежет, глухой удар, и дыбом встал исковерканный капот. «Фанк!» — крикнул Максим. «Фанк! Не надо!»
Фанк лежал, уронив руку и голову на овальный руль, и громко часто стонал. Вокруг визжали тормоза, движение останавливалось, выли сигналы. Максим потряс Фанка за плечо, бросил, распахнул дверцу и, высунувшись, закричал по-русски: «Сюда! Ему плохо!» У автомобиля уже собралась поющая, орущая, голдящая толпа, энергично взмахивали руки, сотрясались над головами вздетые кулаки. Десятки пар налитых, выкоченных глаз бешено вращались в орбитах. Максим совершенно ничего не понимал. То ли эти люди были возмущены аварией, то ли они чему-то без памяти радовались, то ли кому-то грозили. Кричать было бесполезно, не слышно было самого себя, и Максим снова вернулся к Фанку. Теперь тот лежал, откинувшись на спину, запрокинув лицо, и изо всех сил мял ладонями виски, щеки, череп. На губах его пузырилась слюна. Максим понял, что его мучает нестерпимая боль, и крепко взял его за локти, торопливо напрягаясь, готовясь перелить боль в себя. Он не был уверен, что это получится с существом другой планеты. Он искал и не мог найти нервный контакт. А тут еще вдобавок Фанк, оторвав руки от висков, стал изо всех своих невеликих сил толкать Максима в грудь, что-то отчаянно бормоча плачущим голосом. Максим понимал только «идите, идите». Было ясно, что Фанк не в себе. Тут дверца рядом с Фанком распахнулась, в машину просунулись два разгоряченных лица под черными беретами, сверкнули ряды металлических пуговиц, и сейчас же множество твердых крепких рук взяли Максима за плечи, за бока, за шею, оторвали от Фанка и вытащили из машины. Он не сопротивлялся. В этих руках не было угрозы или злого намерения, скорее наоборот. Отодвинутый в голдящую толпу, он видел, как двое в беретах повели согнутого, скрюченного Фанка к желтому автомобилю, а еще трое в беретах оттесняли от него людей, размахивающих руками. Потом толпа с ревом сомкнулась вокруг покалеченной машины. Машина неуклюже зашевелилась, приподнялась, повернулась боком, мелькнули в воздухе медленно крутящиеся резиновые колеса, и вот она уже лежит крышей вниз, а толпа лезет на нее, и все кричат, поют, и все охвачены каким-то яростным, бешеным весельем. Максима оттеснили к стене дома, прижали к мокрой стеклянной витрине, и, вытянув шею, он увидел поверх голов, как желтый квадратный автомобиль, издавая медный клекот, задвигался, засверкал множеством ярких огней, протиснулся через толпу людей и машин и исчез из виду.

0: слушаете радио «Фантастика».
1: Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио Фантастики представляет авторский проект Олега Булдакова.
1: Полина Волошун. В гробу лежать было неудобно. В гробу лежать было неудобно. Кости ныли, темно, душно, да и не повернешься, как хотелось. В плечи упирались холодные стенки, сверху нависала громоздкая крышка. Будь он живым, то давно уж сошел с ума от такой консервации, если, конечно, раньше бы не задохнулся. История знает множество случаев, похороненных заживо, но это не про него. Он честно был мертв. И уже довольно давно. Не больше, не меньше, ровно 1000 лет. Но праздновать юбилей было незачем, негде и не с кем. Кроме разве что знакомого жука-скоробея, частенько навещающего его в одиночестве, развлекая ползаньем в пустых глазницах и ребрах. Старого друга не смущал ни запах тлена, ни обещанное страшное проклятие, ни отвратительный вид мумии, он вообще был непривередливым, добрым и отзывчивым парнем. Вместе они болтали годы напролет, но так и не могли понять, почему для него самого молодого и невинного фараона врата в потусторонний мир были закрыты. Похоронная процессия прошла как надо, дары оставлены самые богатые. Процесс мумифицирования совершили лучшие жрицы, но вот уже пошла 1100 лет, как он томится в душном саркофаге. Вот так он и лежал, редко выбираясь наружу, прислушиваясь к шелесту проникающего песка и ворчанию старого друга, пока однажды к привычной тишине не примешался странный, неслышанный доселе скрежет. Сначала он подумал, что показалось. Скоробей привычно тер лапки в черепе и тоже ничего не слышал. Но звук стал отчетливей, более решительней. Он перешел из осторожного шелеста в настойчивый скрежет и уже не вызывал никаких сомнений. Кто это мог быть? Ему было запрещено показываться людям. Это было одно из самых строгих правил, лишающих загробной счастливой жизни и обрекающих к вечному скитанию на земле. Поэтому он приподнял тяжелую крышку саркофага, осторожно, чтобы не сломались старые кости, и заглянул в образовавшуюся щель. Старая, плотно запечатанная дверь в гробницу дрогнула, сбросив с себя песок и нехотя отползла в сторону. Внутрь гробницы полился свет, и ему пришлось отвернуться. Скоробей испуганно вывалился из левого глаза и повис на размотавшемся бинте. «О чудо! Это были люди! 2 человека, странно одетые, а чего ты хотел за 1000 лет, ввалились внутрь, размахивая факелами. Он очень обрадовался, это был настоящий подарок на юбилей. Но гости даже не обратили на него внимания. С радостными криками они бросились к углу склепа, где были сложены припорошенные песком драгоценные сосуды. Золотая, серебряная и бронзовая посуда за все эти годы даже не потускнела. Лишь местами согнулась, но продолжала оставаться необыкновенно красивой. Там же лежали поясные пряжки и броши с плащей, усыпанные драгоценными каменьями и лазурью. Все, что осталось от самих одежд, давно превратившихся в кучку праха. Он был разочарован. Грабители, обычные искатели приключений, наконец добрались и до его могилы. Что делать с ними? Оставить здесь? Зачем? Пусть убираются по-добру-поздорову, пока скрытый механизм двери не решил их участь. Только им надо поторапливаться. Еще пару минут, и створка захлопнется. Ему даже не пришлось рисковать и выбираться наружу. Он всего лишь с громким скрежетом стал двигать крышку саркофага. Старый приятель Скоробей валялся на спине от хохота и болтал лапками. Он тоже едва сдерживался. Послышались вскрики и возня. Воры вмиг забыли о сокровищах. Кто-то уронил факел. «Давайте скорее!» или... Но они выскочили из гробницы, оглашая всю пирамиду оголтелыми воплями. Дверь за ними громко захлопнулась. Вот и все. Надеюсь вас больше не увидеть». Склеп снова погрузился в песочную тишину. Он вернул крышку на место и расслабился. Сколько времени прошло, им было неизвестно. Они со Скоробеем еще не раз вспоминали непутевых воришек и смеялись. Старый жук в лицах изображал их испуганные физиономии, и в очередной раз, слушая его рассказ, фараон снова услышал уже знакомый звук. «Неужели опять?» Они притаились. Дверь медленно отъехала от пазух, и в образовавшуюся щель проникли световые лучи. Никаких факелов и открытого огня. Это были странного вида трубки с бьющим тонким лучом. Они со Скоробеем внимательно наблюдали из-под крышки за незваными гостями. На этот раз все было иначе. Пришельцы издали восторженные возгласы и стали громко шептаться. Их лучи оставляли на стенах круглые светящиеся следы, вырывая из темноты элементы рисунка и надписей. С неподдельным интересом они касались выбитых на камне узоров, читая вслух о замечательном молодом правителе, так рано ушедшем из жизни, но оставившем след в памяти и сердцах людей, как яркая звезда, пронесшаяся по небосклону. Он невольно заслушался. Гости нравились ему все больше и больше. Но вдруг их прервали. Раздался грохот захлопнувшейся двери, и все испуганно замерли. Световые лучи метнулись к каменной плите, вставшей по велению мудрого механизма на место. Ловушка захлопнулась. Он о ней совершенно забыл. Теперь им ни за что не выбраться. И эта мысль радостной дрожью пробежала по его костям. Старый друг Скоробей заметался, путаясь в его повязках, но он не обращал на него внимания. Он наблюдал за гостями, предвкушая не одно столетие, проведенное в умных беседах с этими людьми. Он чувствовал, что может узнать от них много интересного. Ему едва исполнилось 17, когда внезапная смерть лишила его земных радостей. А ему было так любопытно жить. Постепенно люди утихомирились, смирившись со своим положением. Но все еще во взглядах, бросаемых на его саркофаг, сквозила тревога. Скоробей, видя, что его доводы бесполезны, обиженно залез ему в таз и прикинулся мертвым, втянув лапки. Так и сидели они, живые и мертвые, отсчитывая часы до скорой смерти. Они разговаривали, но он не мог понять слова. Хотя временами проскакивали знакомые названия городов и имена, согревая ему душу. Он ждал. Ждал с большим нетерпением, когда они умрут и останутся с ним навсегда. Жадно ловил их затухающее дыхание и всматривался в лица. Но непонятное чувство беспокойства мешало ему. Что-то долбилось в сознание, не позволяя от себя отмахнуться. Он уже понял, что это ученые-мужи, что они изучают его захоронение, что они хотят рассказать о нем миру. Стоп! Может, в этом и есть главная причина того, что он уже 1000 лет остается в могиле? Может, именно забвение в народе явилось препятствием обретения вечного покоя? Ведь кто знает, что могло произойти после его похорон? Да что угодно! Он беспокойно пошевелился. Ну и пусть. Пусть так, зато с ним останутся эти интересные люди и скрасят его заточение. Пусть знают, что слухи о проклятии фараона не выдумки, а суровая действительность. Пусть. Он вдруг понял, что за чувство его беспокоило. Это была жалость. Жалость к мудрецам, попавшим в неприятности из-за поиска истины. Он ведь тоже когда-то хотел все знать. И тоже хотел жить. И вот теперь странным образом в его руках трепетали жизни этих людей. Как он должен поступить? Ключ к механизму двери знал только он. Но чтобы привести его в действие, нужно было выбраться из саркофага, а значит потерять последнюю надежду на загробное утешение, самое заветное его желание на протяжении ровно 1000 лет. Люди дрогнули, когда услышали скрежет. Звук трущегося камня привел их в недоумение. Но когда они увидели, как тяжелая крышка надгробия поползла в сторону, вскочили в немом крике, раскрывая рты. Он вылез молча, путаясь в разболтавшихся повязках, дрожа с непривычки на тонких костях ног, дошел до двери и надавил на скрытую педаль.
2: дверь нехотя отъехала. Пошатываясь, он вернулся обратно, стараясь не глядеть на онемевших людей, и с грохотом вернул покрытие саркофага обратно. Лишь через несколько минут до него донесся шум голосов и топот людей, покидающих склеп. Дверь обиженно закрылась, и снова стало тихо. Он молчал, лежал, стараясь ни о чем не думать. Друг Скоробей вернулся к нему в голову и потерся о висок, примиряясь. Он лежал и ощущал, как приятная легкость охватывает его скрипучее тело. На душе было спокойно, и ни единой извилины сомнений не шевельнулось внутри. Он все сделал правильно, и утешение осветило старый родной саркофаг. Он наслаждался покоем и даже не заметил, как свет становился ярче и ярче, пробиваясь сквозь крышку и узкие щели, сочась сквозь каменные стены, падая на примятые бинты и оголенные кости. Когда он заметил и дрогнул, все вокруг было залито белым свечением. Границы перестали существовать, и могила словно отодвинулась назад, выставляя его кости навстречу с источником света. Это был он! Он! Скоробей выглянул из левой глазницы и радостно зажмурился. Наконец они обрели его! Лучи были теплыми и очень приятными. Фараон зажмурился, даже не замечая, что это ему удалось впервые за 1000 лет. Когда свет стал невыносим, он закрыл лицо и ахнул. Вместо костлявой кисти увидел живую руку. Его руку, какую он помнил ее со дня своей смерти. Сияние омывало его, слизывая погребальные повязки виток за витком, окутало кости. И он вышел из него человеком, вынырнул, словно из благоухающих вод. Тем самым 17-летним юношей, некогда замертво упавшим за праздничным столом. Впереди открылась широкая светящаяся дорога, и он тревожно обернулся, собираясь шагнуть назад. Но тут увидел его. Он был рядом. Сидел на плече и довольно потирал лапками. Старый друг Скоробей. «И тебе пора», — подумал фараон и шагнул в долгожданный покой.
1: Полина Волошун. В гробу лежать было неудобно. Рассказ читал Олег Булдаков.
0: Темные аллеи. Никогда не знаешь, куда тебя заведут темные аллеи.
3: Радио фантастики.

0: Татьяна Лира Никишина. «За высокой стеной». Макс осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу. Ветер бросил в лицо пылью, сверху нависали хмурые облака. Казалось, они вот-вот упадут на землю.
1: «Ну чего там? Идти можно или все отменяется?»
0: Сзади нетерпеливо переминался с ноги на ногу парень, 13 лет. Это была его первая вылазка на охоту, поэтому ему хотелось скорее приступить к делу.
1: «Погода самая подходящая. Солнца нет. Пошли. Только от меня не отходи. И помни, никакой самодеятельности. Чего ты раскомандовался? Тебе всего 15».
0: «Мне уже 15».
1: «Да ладно, Саш, не обижайся».
0: Макс смягчил голос, когда увидел, как насупился младший.
1: «Со мной на первой охоте вообще не церемонились. Столько подзатыльников отвесили. Голова к вечеру просто раскалывалась. Так что тебе еще повезло со мной».
0: Старший раскрыл дверь шире, и оба они вышли на улицу. Подростки были одеты в одинаковые куртки, сшитые из шкур волков, и брезентовые штаны со множеством заплаток. Обувь ребят тоже не отличалась особой красотой. На Максе потертые высокие ботинки на жесткой подошве. Он сам нашел их однажды в развалинах и очень этим гордился. Саша же обут в синие с белыми полосками кеды, хотя они настолько покрылись грязью, что истинный цвет определялся с трудом. У старшего на плече висел лук, а за спиной болтался колчан со стрелами. Младший вооружился большим ножом с зазубренным лезвием, который крепился на поясе в специальном чехле. Еще ему пришлось тащить на себе рюкзак.
1: «Так, сейчас идем на серое болото, там грибы уже созрели».
2: «А я думал, мы волков стрелять будем». Саша еще больше погрустнел. «Собирать грибы — это так скучно. Настоящий мужчина должен выслеживать и убивать зверей, а не лазить по болотам.
1: Нужно опыт иметь, чтобы на них охотиться. Мало ты еще для этого».
0: Макс посмотрел на своего спутника. Наверняка тот мнит себя очень сильным. Конечно, раньше он ведь только гулял около жилища вместе с другими малышами под присмотром нянек, хотя работу по хозяйству для них находили.
1: Далеко не отходил, а теперь вот идет на охоту.
0: В этом мире детям приходится взрослеть рано. А как иначе, если сейчас мало кто доживает до 30? Скудная пища, тяжелые условия, почти полное отсутствие лекарств. Все это сильно увеличивает смертность, особенно среди детей.
2: «Ну, хоть крыс, может, постреляем?» — спросил Саша с надеждой.
1: «Если попадутся, поймаем, но только на обратном пути».
0: Путь продолжили молча. Спустя час подростки дошли до нужного места. Перед ними раскинулось целое поле серого мха. Кое-где проглядывали лужицы, но эту мутную с резким неприятным запахом воду пить было нельзя. Лучшее, что можно получить, — это сильнейшую диарею на пару-тройку дней, а худшее — смерть. То тут, то там над поверхностью поднимались холмики, покрытые белыми склизкими грибами. «Теперь слушай меня внимательно», — обратился Макс к остановившемуся рядом товарищу. «Здесь, в самом начале болота, воды почти нет, так что опасаться особо нечего. Утонуть нельзя, и ноги сильно не намочишь. Только к лужам близко не подходи. Теперь насчет грибов. Собирать можно лишь маленькие, те, которые без юбочки».
2: «А почему?»
0: Саша внимательно разглядывал серый мох у себя под ногами. «Потому что в больших много яда, они несъедобны».
2: «А нам дед Иван рассказывал, что раньше вся трава была зеленая, и деревья были зелеными, и мох тоже. А потом люди загадили планету, и растений почти не осталось, только серый мох и бурые колючки».
1: «Ну да, я тоже слышал эту историю. Но мы сюда пришли не сказки друг другу рассказывать».
0: Достав из рюкзака пару тряпочных мешков, ребята приступили к сбору грибов.
1: «Эй, Макс, ты там, что ли, копаешься?»
0: Оглянувшись на крик, старший увидел, как к ним шагает парень лет 18 в длинном черном плаще с капюшоном.
1: «Жорик, давно не виделись!»
0: Макс поднялся, узнав о говорившем парне из соседней общины.
1: «А ты, я смотрю, молодняк натаскиваешь. У меня к тебе предложение. Есть место, где можно разжиться чем-нибудь полезным».
0: «Ты о чем?»
1: «Да тут как-то выслеживал зверя, и вдруг вижу, впереди маячит что-то темное и большое. Ну, решил посмотреть. Я 2 года назад те места все облазил и ничего подобного не помнил. Подобрался поближе,
2: А там настоящая крепость. Стены высоченные, железом обиты. Кое-где дырки маленькие прорезаны, и там мелькает кто-то. Охраняют, значит. Так вот, я знаю, как пробраться за стену. С древних времен остался подземный туннель канализации. Вход в него со стены не видно, а выход, по моим прикидкам, находится уже на огороженной территории. Одному идти боязно, а тут вы подвернулись. И зачем нам туда лезть? Как зачем? Сам подумай. Твоя община сильно охраняется? Мы в подвалах живем. Один вход, один выход. Да и кто к нам полезет? Макс пожал плечами, не понимая, к чему клонит собеседник. А ты подумай. Стены высокие, железные. Значит, внутри что-то важное. Оружие, еда, медикаменты. Просто так такую крепость возводить бы не стали. Там должно быть навалом всякого добра. Ты же там все излазил раньше. Почему же ничего не нашел? Не знаю. Может, они отовсюду насобирали и сюда притащили. Ну, какая разница? Главное, если охраняют, значит, что-то важное. Пораскинь мозгами. Макс задумался. Предложение Жорика было очень заманчивым. Грибы эти уже всем надоели. Но есть-то надо. У мелкого зверья, крысы, кошки, мяса почти нет. На волков сложно охотиться. Они очень хитрые и коварные. Многие в общине недоедают и болеют поэтому. А лекарства? Макс, конечно, знал, что это такое, но в глаза их никогда не видел. Обычно, если кто-то заболевал, ему рекомендовали усиленное питание и постельный режим. Вот и все лечение. Да и вещей много разных не хватает. Одежды, посуды, книг, инструментов. Если в той крепости действительно много всего полезного, то рискнуть стоит. Тем более Жорик знает тайный ход. Можно войти и выйти незамеченным. Это с одной стороны. А с другой, вдруг их поймают и убьют? Или, что еще хуже, съедят? Ведь он еще за Сашу отвечает. Ну что? Жорику надоело ждать. Идем на дело? Да! Саша выкрикнул это так громко, что оба напарника вздрогнули. Помолчи пока. Макс глянул на младшего напарника. Ну, конечно, он хочет пойти. Вон как глаза загорелись. Такое приключение. Возможность что-то ценное раздобыть. «Слушай, я понимаю, за младшего боишься и все такое, но медлить нельзя. Да куда твоя крепость денется? Ноги вырастет и убежит?» Макс подумал, что стоит отправиться к крепости завтра, разумеется, без Сашки. «Сестра у меня болеет. Врач наш говорит, что сегодня-завтра умрет. Совсем ослабла, не ест ничего. А тут реальный шанс лекарство найти. Да пойми ты, риск минимален. Пойдем ночью, внутри все уже уснут. Бодрствовать будет только охрана на стене. Но мы-то пройдем под землей. Тихо и незаметно. Возьмем необходимое и также незаметно уйдем. Когда пропажу обнаружат, мы будем уже далеко». «Ладно», — уговорил. «Но чуть что не так, сразу сваливаем. Лишний раз рисковать я не хочу». Макс окончательно переборол все сомнения. Дело предстояло выгодное. Вряд ли когда еще представится такой шанс. Больше всех обрадовался, конечно, Сашка. Он уже представлял, какую историю будет рассказывать своим друзьям и как все будут слушать его, открыв рты. Уже почти стемнело, когда компания подобралась к крепости. Максу она показалась просто огромной. Стена была настолько высокой, что казалось, встанешь на ее верхушку и достанешь рукой до неба. Жорик поманил товарищей и пополз по канаве. «Значит так», — зашептал он. — Я сейчас люк открою, и вы прыгаете вниз. Тут невысоко. Как приземлитесь, сразу отходите. Зашуршал разгребаемый мусор, прикрывающий вход в туннель, и ребята один за другим спрыгнули вниз.
3: — Здесь совсем ничего не видно,
2: — Саша испуганно прижался к Максу. — Сейчас, одну минуту. В темноте что-то хрустнуло, и стены озарились тусклым зеленоватым светом.
4: — Ух ты! — вырвалось у Макса. «Где ты такую штуку взял?»
2: «Нашел!» Жорик потряс светящейся трубкой, зажатой в руке. «Берег специально для такого случая!» При скудном освещении удалось разглядеть крошащиеся кирпичные стены, кое-где поросшие странной лохматой бурой плесенью. Прикасаться к ней не было никакого желания. «Нам туда!» Ребята двинулись вглубь мрачного туннеля. Пару раз из-под ног метнулась списком крыса. Вдалеке капала вода, но в целом все было спокойно. Свет, испускаемый трубкой, померк, когда Жорик остановился и стал осматривать потолок. «Ну, вот и пришли!» Макс запоздало подумал, что сверху люк могли придавить чем-то тяжелым или вообще замуровать. Тогда все было зря. Но он волновался напрасно. Крышка легко поддалась, когда Жорик легонько попытался ее приподнять. Он осторожно выглянул в образовавшуюся щель и осмотрелся. «Все чисто!» Один за другим ребята выбрались наружу. Над головой оказался потолок. Ход вел в небольшое помещение, заваленное всяким хламом. Вряд ли здесь имелось что-то ценное. Из коридора лился слабый свет. Подростки направились туда. Трубка совсем погасла, но закрепленный на стене горящий факел позволял двигаться без опаски на что-то наткнуться. Жорик оказался прав. Все или спали, или несли службу на стене. Ребята беспрепятственно обследовали несколько помещений, но ничего нужного там не оказалось. Когда они остановились перед очередной дверью, Макс раздраженно прошептал: «Если там ничего не окажется, то мы уходим». Жорик зло посмотрел на него, схватился за ручку и, резко распахнув дверь, шагнул внутрь, но неожиданно застыл, как вкопанный. Макс подумал, что их засекли, но когда увидел, что находится в комнате, остолбенел. Выглянувшая из-за облаков луна, от шока ребята не сразу сообразили, что они оказались под открытым небом, осветила невысокое, метра два дерева. Его тоненькие ветви тянулись вверх, а на них колыхались зеленые листочки. Землю покрывала трава, такая сочная и такая зеленая. Казалось кощунством просто наступить на нее. Человечество получило в бессрочное пользование замечательный мир, но не смогло его сохранить. Когда истощились залежи полезных ископаемых, когда источник чистой пресной воды стал дороже золота, когда почти не осталось лесов, началась Третья мировая война. У людей хватило ума не использовать ядерное оружие, потому что никому не нужны выжженные радиоактивные пустыни. Но человечество изобрело достаточно других средств для уничтожения себе подобных. Никто не хотел сдаваться или как-то уступать. Сами того не понимая, люди продолжали уничтожать то малое, что еще осталось. Те немногие, кто понимал, что человечество стоит на краю и скоро полетит в бездну, ничего не могли сделать в силу своей малочисленности. Природа начала войну против людей. Землетрясения, ураганы, истончившийся озоновый слой. Когда остатки человечества спохватились, было слишком поздно. Не существовало больше высоких зеленых лесов, травы и цветы не росли на отравленной химикатами и выжженной бомбами почве, солнце не грело, а сжигало. Планета Земля превратилась в очень унылое и почти непригодное для жизни место. Человек уже не был здесь хозяином. Трое подростков стояли и смотрели на чудо, которое видели в старых книгах, о котором знали из рассказов стариков. Макс представил равнину, которую видел сотни раз, выходя из своего подвала, и покрыл ее зеленой-зеленой травой, посадил там десятки таких деревьев. От нарисовавшейся картины к горлу подкатил ком, а глаза наполнили слезы.
5: «Я не понял. Это что?» — прошептал Жорик.
2: «Что-то важное». Макс с трудом разлепил пересохшие губы. «Ради чего стоит возводить такую высокую стену?»

0: Кто-то дохнул на него винным перегаром, жесткие губы оцарапали щеку. Стиснув Роберта в объятиях, существо дюйм за дюймом поднималось вверх. Мех терся о скалу. Ноги гиганта разгибались, рывком поднимаясь, отыскивали точку опоры, и вновь слышалось шуршание меха.
1: «Ипсев?» — спросил Вольф.
2: «Ипсев», — подтвердил Зибрилла. «А теперь замолчи. Мне надо поберечь дыхание. Нелегкое это дело».
0: Роберт подчинился, с трудом удержавшись, чтобы не спросить о Хрисеиде. Когда они выползли из колодца, Ипсев снял с шеи пленника веревку и опустил его на пол пещеры. И только тогда тот отважился задать вопрос: «А где Хрисеида?» Ипсев мягко опустился рядом, перевернул Вольфа на живот и начал развязывать узлы на его запястьях. Он никак не мог отдышаться после путешествия, но все же ответил: «Гворлы усадили ее в большую лодку, выдолбленную из драквы, и поплыли через море. Она кричала, умоляла меня помочь ей. Потом Гворл ударил ее, и она, как мне кажется, потеряла сознание. А я сидел пьяный, как властитель, и почти ничего не соображал от орехового сока после гулянки с Автонией. Ну, ты знаешь, с той большой оковилой. Но прежде чем Хрисеиду оглушили, — продолжал Ипсев, — она успела крикнуть, что ты висишь под дырой на дне мира. Я не понял, о чем она говорила, потому что давно здесь не бывал, и мне даже не хочется говорить, сколько лет с тех пор прошло. Собственно, я и сам не знаю. Теперь уже все в густом тумане. Да ты и сам понимаешь». «Нет, не понимаю». Вольф поднялся и растер запястье. «Но если мне придется остаться здесь еще на какое-то время, боюсь, я тоже могу оказаться в алкогольном тумане». «Я хотел подойти к ней», — сказал Ипсев. «Но гворлы бросили в меня несколько длинных ножей и пообещали убить. Я смотрел, как они вытаскивают из кустов лодку, и вдруг подумал: какого черта? Ну и что, если они убьют меня? Я не собирался спускать им угроз, и мне было не все равно, что они тащат бог знает куда бедную малышку Хрисеиду. В былые деньки в Траде мы, сам знаешь, немного дружили с этой девчонкой, хотя здесь я с ней одно время практически не общался». Примечание 3. Траада – область Малой Азии, центром которого была Троя. Здесь и далее примечание переводчика. «И, думаю, довольно долгое время. Но сейчас мне вдруг захотелось какого-то настоящего приключения, какого-то истинного волнения. Я и возненавидел этих отвратительных бугристых тварей. Я побежал за ними», — продолжил он. «Но они к тому времени спустили лодку на воду и усадили туда Хрисеиду. Я осмотрелся в поисках Гистоихтиса, подумав, что могу протаранить моллюском их лодку, если бы мне удалось сбросить их в воду, с ножами или без них, то они бы оказались у меня в руках, поскольку то, как гворлы вели себя в лодке, подсказывало мне, что на море они чувствуют страх и неуверенность. Я даже сомневаюсь, что они умеют плавать».
2: «Я тоже сомневаюсь», — согласился Вольф.
0: «Но в пределах досягаемости не оказалось ни одного гистоихтиса. А ветер уносил их лодку все дальше и дальше. Они поставили большой треугольный парус. Я вернулся к Автонии и выпил еще. Я мог бы забыть о тебе точно так же, как пытался забыть о Хрисеиде. Я знал, какие ей предстоят мучения, и не мог вынести мысли об этом. Мне захотелось напиться до чертиков. Но Автония, будь блажен ее пьяный мозг, вдруг вспомнила, что говорила про тебя Хрисеида. Я бросился сюда и долго осматривался, потому что никак не мог вспомнить, где находятся карнизы, ведущие в пещеру. Я чуть не плюнул и не напился снова, но что-то удержало меня. Наверное, мне захотелось сделать какой-нибудь добрый поступок в этой вечности безделья, где нет ни добра, ни зла. Если бы ты не пришел, я бы висел там, пока не умер от жажды. А теперь, если мне удастся найти Хрисеиду, у нее появится шанс на

спасение. Я отправлюсь за ней. Хочешь пойти со мной?» Вольф чувствовал, что Ипсев согласится, и все же ему не верилось, что гигант сдержит слово, когда дело дойдет до реального путешествия через море. Однако вскоре Ипсев удивил его еще раз. Зибрил отплыл от берега, ухватился за раковину проплывавшего мимо Гихтаихтиса и забрался на спину моллюска. Он подвел его к берегу, прижимая рукой нервные окончания, проступавшие темно-пурпурными кляксами на коже сразу же за конусовидной раковиной, которая служила кораблю-моллюску носом. По особому указанию Ипсева, Вольф надавил на особое пятно рыбы паруса, буквальный перевод слова «гистаихтис», и так удерживал ее у полосы прибоя. Зибрила принес несколько охапок плодов и множество пуншевых орехов. «Нам придется есть и пить, особенно пить», — проворчал Ипсев. «Путь через океан к подножию горы может оказаться долгим, хотя, по правде говоря, я этого точно не знаю». Через несколько минут, уложив припасы в одну из естественных впадин на раковине рыбы паруса, они отплыли от берега. Тонкий хрящевидный парус поймал ветер, и огромный моллюск, заглотив порцию воды, с силой выпустил ее через задний мускульный клапан. «Гворлы уплыли вчера вечером», — сказал Ипсев, — «но они уступают нам по скорости, и они окажутся на другом берегу не намного раньше нас». Он вскрыл пуншевый орех и предложил Вольфу. Тот согласился. Несмотря на огромную усталость, он был взвинчен до предела, и ему требовалось какое-то сногсшибательное успокоительное, которое позволило бы забыться и уснуть. Изгиб раковины создавал пещерообразную нишу, куда он мог заползти. Роберт лег и прижался к гладкой коже рыбы паруса, от которой исходило тепло. Вскоре он начал засыпать. Последнее в его сознании запечатлелась плечистая фигура Ипсева, который разглядывал пятна моллюска. Полосы на шкуре зебрилы слились в лунном свете. Он поднял над головой еще один пуншевый орех и высосал все его содержимое выпеченными губами. Проснувшись, Вольф обнаружил, что солнце едва появилось из-за горы, которая всегда оставалась полной, так как на нее никогда не падала тень планеты. Быстро скользила за другую сторону гряды. Отдохнувший и голодный, он съел несколько плодов и богатых протеинами орехов. Ипсев показал ему, как можно разнообразить диету кровавыми ягодами. Эти блестящие шары темно-бордового цвета гроздями висели на кончиках мясистых стеблей, росших прямо из раковины. Каждая ягода выглядела чуть меньше бейсбольного мяча, а из-под тонкой кожицы проступала жидкость, на вид и вкус напоминавшая кровь. Мякоть внутри походила на сырое мясо в соусе из креветок. «Созрев, они осыпаются, и большая часть достается рыбам», — сказал Ипсев. «Но некоторые доплывают до берега, и все же, когда срываешь их прямо со стебля, они вкуснее всего». Роберт присел рядом и, набив рот вкусной едой, с трудом произнес: «Гистаихтисы очень удобны. Они кажутся мне какими-то слишком уж хорошими. Властитель придумал и создал их для нашего и для своего удовольствия», — ответил Ипсев. «Неужели эту вселенную создал властитель?» — спросил Вольф. С некоторых пор он причислял подобные истории к мифам. «Тебе лучше поверить в это», — ответил Ипсев, прожевав. «Потому что, если ты не поверишь, властитель прикончит тебя. Впрочем, мне кажется, в любом случае долго пожить тебе не удастся. Он не любит незваных гостей». Ипсев поднял орех и произнес: «Пью за то, чтобы ты остался незамеченным. За скорую погибель и вечное проклятие нашего властителя». Внезапно он выронил орех и прыгнул на Вольфа. От неожиданности Роберт не оказал никакого сопротивления. Ипсев затолкал его в полость раковины, где тот провел ночь, и прикрыл своим телом. «Тихо!» — приказал Зибрила. «Свернись в комочек и лежи, пока я не скажу, что все в порядке. Над нами око властителя». Вольф прижался к раковине и постарался слиться с тенью внутри углубления. Он успел заметить промелькнувшую тень ворона,
а затем и саму птицу. Злобное создание пронеслось над ними, развернулось и начало снижаться, нацеливаясь на корму рыбы паруса. «Черт бы его побрал! Он меня обязательно заметит!» — тихо прошептал Вольф. «Без паники!» — приказал Ипсев. «Ух ты!» — послышался глухой удар, всплеск и пронзительный крик, от которого Вольф подскочил и больно ударился головой о раковину. Из глаз посыпались искры, но он увидел, как ворон безвольно повис в двух огромных когтистых лапах. И если око властителя по размерам напоминало орла, то его убийца, стрелой упавший с зеленых небес, казался в первые секунды потрясения громадным, как птица рух. Придя в себя, Роберт увидел орлицу с бледно-красной головой, желтоватым клювом и светло-зелеными перьями. Гигантская птица раз в шесть превосходила размером ворона, и ее крылья, каждая по меньшей мере футов 30 в длину, тяжело били по волнам, когда она пыталась подняться из воды, в которой оказалась вместе со своей жертвой после столь стремительной атаки. С каждым мощным взмахом крыльев орлица поднималась вверх на несколько дюймов и вскоре набрала высоту. Но прежде чем исчезнуть вдали, она повернула голову, и Роберт увидел ее глаза. Они показались ему двумя черными щитами, в которых отражалось пламя смерти. Вольф содрогнулся. Он никогда не видел такой неприкрытой жажды убийства. «Да, можешь содрогаться», — сказал Ипсев, просовывая ухмыляющуюся морду в углубление раковины. «Это одна из пташек Подарги. Подарга ненавидит властителя, и будь у нее возможность, она бы сама напала на него, даже если бы это стоило ей жизни. И поверь мне, стоило бы. Но она не может приблизиться к нему, и поэтому приказывает своим птичкам пожирать очи властителя. Что они делают, как ты смог заметить?» Воль выбрался из своего укрытия и стоял, провожая взглядом удалявшиеся силуэты орлицы и ее добычи. «Кто такая Подарга?» «Она, как и я, чудовищное создание властителя. Она тоже когда-то жила на берегу Эгейского моря и была прекрасной юной девой. В те времена властвовал великий царь Приам, и жили богоподобный Ахилл и коварный Одиссей. Я знал их всех, и они оплевали бы кретянина Ипсева, некогда храброго моряка и копьеносца, если бы увидели меня сейчас в этом виде. Впрочем, я рассказываю о Подарге. Властитель забрал ее в свой мир, создал чудовищное тело и поместил в него мозг. Она живет где-то там», — продолжал Ипсев, «в пещере на склоне горы. Ее сжигает лютая ненависть к властителю, но Подарга ненавидит и обычных людей. Она пожирает их, если только прежде ими не полакомятся ее пташки. Но больше всех Подарга ненавидит властителя». Ипсев, по-видимому, знал о ней очень много, но он вспомнил, что до похищения ее звали иначе, и когда-то давно они даже дружили. Вольф принялся расспрашивать дальше. Его интересовало все, что Ипсев мог рассказать об Агамемноне, Ахилле, Одиссее и других героев гомеровского эпоса. Он сообщил Зибриле, что Агамемнон считается историческим персонажем. Но можно ли то же самое сказать об Ахилле и Одиссее? Неужели они существовали на самом деле? «Конечно, существовали», — Ипсев хмыкнул. «Я смотрю, тебе не терпится послушать о тех временах, но рассказывать мне, в общем-то, нечего. Это было очень давно, и прошло слишком много бесполезных дней. Да разве только дней? Может быть, веков и тысячелетий? Один властитель знает. К тому же столько выпито!» Весь остаток дня и часть ночи Роберт донимал Ипсева вопросами, но его старания были напрасны. Заскучавший Ипсев выпил половину своего запаса орехов и в конце концов захрапел.

Рассвет окрасил гору в зеленые и золотистые тона. Вольф засмотрелся на воду. Она была такой прозрачной, что он мог видеть сотни тысяч рыб, поражавших воображение фантастическими очертаниями и великолепием раскрасок. Держа во рту существо, похожее на живой бриллиант, из глубины всплыл ярко-оранжевый тюлень. Он вспугнул небольшого спрута с пурпурными прожилками, и тот метнулся в сторону. Далеко-далеко внизу на секунду возникло нечто огромное и белое, и тут же исчезло в глубине. Вскоре до слуха Роберта донесся шум прибоя, и у подножья Таяфаявозда показалась тонкая белая полоса пены. Гора, выглядевшая такой гладкой на расстоянии, оказалась испещренной расщелинами, выступами и шипами скал, крупными обрывами и застывшими каменными фонтанами. Таяфаявозд вздымался в небо. Ему не было конца, и, казалось, он нависает над всем миром. Вольф толкал Ипсева до тех пор, пока Зибрилла, постановая и бурча, не поднялся на ноги. Он поморгал покрасневшими глазами, почесался, прокашлялся и потянулся за очередным пуншевым орехом. В конце концов, по настоянию Вольфа, он направил рыбу-парус вдоль подножия горы. «Когда-то я знал эти места», — сказал Ипсев. «Однажды я задумал влезть на эту гору, чтобы отыскать властителя и попытаться...» Он помолчал, почесал затылок, сморщился, но все же закончил фразу «попытаться привить его». «Вот так». «Я знал, что вспомню это слово, но у меня ничего не получилось. Не хватило духу пойти на это в одиночку». «А теперь мы вместе, ты и я», — сказал Вольф. Ипсев покачал головой и отхлебнул из ореха еще раз. «Теперь это теперь. Вот если бы ты оказался со мной тогда... Впрочем, что толку болтать? Ты тогда даже и не родился. Даже твой прапрапрапрадедушка еще не родился. А теперь уже слишком поздно». Он замолчал и занялся проводкой рыбы паруса через отверстие в горе. Огромный моллюск резко свернул в сторону. Хрящевидный парус сложился и плотно прижался к мачте из жесткого, крепкого, как кость, хряща. Его белое тело взлетело на огромной волне, и путешественники оказались в спокойных водах узкого темного фьорда с невероятно высокими берегами. Ипсев указал на ряд неровных выступов в скале. «Залезай туда! По ним ты можешь забраться очень далеко, а вот как далеко – не знаю». «Я устал, натерпелся страху и уплываю обратно в сад. Надеюсь, мне никогда не придется сюда возвращаться вновь». Вольф долго упрашивал Ипсева. Он говорил, что ему не раз понадобится сила гиганта и что Хрисеида нуждается в его помощи, но Зибрилла лишь мрачно качал массивной головой. «Я благословляю тебя на все, что бы ты ни предпринял». «А я благодарю тебя за то, что ты сделал», — сказал Вольф. «Если бы ты не позаботился обо мне, я бы до сих пор болтался на конце веревки. Возможно, мы еще увидимся с тобой. Вместе с Хрисеидой». «Властитель могуч», — ответил Ипсев. «Неужели ты думаешь, что справишься с существом, которому удалось создать для себя целую вселенную?» «Всегда есть шанс», — сказал Вольф. «Покуда я сражаюсь, шевелю мозгами и держу удачу за хвост, моим возможностям нет предела». Он спрыгнул с раковины и чуть не поскользнулся на мокром выступе скалы. «Дурное знамение, друг мой!» — воскликнул Ипсев. Вольф обернулся, улыбнулся и ответил. «Я не верю в знамение, мой суеверный греческий дружище. Пока!»

Он начал восхождение и в течение часа ни разу не посмотрел вниз и ни разу не остановился. К тому времени огромное белое тело Гистоихтиса превратилось в тонкую бледную тень, а Эпсев стал черной точкой на ее оси. Прекрасно зная, что его уже невозможно разглядеть, Вольф все же помахал Эпсеву рукой и продолжил восхождение. А еще через час, цепляясь за трещины и карабкаясь по скалам, он выбрался из фьорда и оказался на широком карнизе отвесной скалы. Здесь его снова встретил яркий солнечный свет. Гора оказалась такой же высокой, как и снизу, да и путь легче не стал. Впрочем, Роберт не мог бы назвать его слишком трудным, но этому радоваться не приходилось. Руки и колени кровоточили, подъем утомил его. Он даже собрался было провести здесь ночь, но вскоре передумал. Пока светло, он должен этим воспользоваться. Роберт вновь усомнился в истинности слов Эпсева, который утверждал, что гворлы выбрали именно этот путь. Эпсев говорил, что там, где море врезается в гору, есть и другие проходы внутрь гряды, но они находятся очень далеко. Вольф долго выискивал признаки того, что гворлы прошли этой дорогой, но ничего не нашел. Однако отсутствие следов еще не означало, что гворлы выбрали другую тропу, если только эту потрескавшуюся вертикаль можно назвать тропой. Через несколько минут он достиг одного из многих деревьев, которые росли прямо из скалы. Под перекрученными серыми ветвями с пестрыми зеленовато-коричневыми листьями валялись пустые ореховые скорлупки и огрызки плодов, которые выглядели довольно свежими. Кто-то недавно останавливался здесь, чтобы перекусить. И этот факт придал ему новые силы. В ореховой скорлупе осталось немного мякоти, которой хватило, чтобы унять чувство голода. Остатки плодов утолили жажду и освежили пересохший рот. Он карабкался вверх 6 дней, отдыхая по ночам. К его удивлению, жизнь существовала даже на отвесном склоне. На карнизах из пещер и трещин росли маленькие деревья и большие кусты. Там же обитали всевозможные птицы и множество мелких животных. Они питались ягодами, орехами и друг другом. Вольф наловчился убивать птиц камнями и ел их сырое мясо. Он нашел кремень и смастерил из него грубый, но острый нож, а затем с его помощью сделал короткое копье с деревянным древком и кремниевым наконечником. Роберт похудел. Ладони, ступни и колени покрылись толстыми мозолями и засохшими ссадинами. У него стала отрастать борода. На утро 7-го дня он взглянул вниз с карниза и прикинул, что находится по крайней мере в 12 тысячах футов над уровнем моря. Но дышалось по-прежнему легко, и воздух оставался таким же теплым, как и в начале подъема. Море выглядело как широкая река, а еще дальше находился край мира и сад, откуда он пустился в погоню за гворлами и хрисеидой. Полоска земли казалась не шире кошачьего усика, и за ней виднелось лишь зеленое небо. На 8-й день, в полдень, Вольф наткнулся на змею, пожиравшую мертвого гворла. Все ее 40-футовое тело покрывали черные ромбы и темно-красные печати Соломона. Тело, которое по древнему проклятию должно быть безногим, имело по бокам ступни, до омерзения похожие на человеческие. В раскрытой пасти виднелось 3 ряда акульих зубов. Заметив торчащий посреди нож и сочившуюся кровь, Роберт храбро напал на змею. Она зашипела, развернула спираль своих колец и попыталась скрыться. Вольф ткнул рептилию несколько раз копьем, и она бросилась на него. Он вогнал острие из кремня в большой тускло-зеленый глаз. Змея громко зашипела и взвелась вверх, легаясь 25 ступнями. Вольф вырвал копье из окровавленного глаза и воткнул его в мертвенно-бледный участок чуть ниже челюсти змеи. Кремень вошел глубоко. Змея дернулась так сильно, что вырвала из его рук древко. А затем, тяжело дыша, тварь упала на бок и через некоторое время сдохла. Сверху раздался пронзительный крик, и над головой Вольфа пронеслась огромная тень.
Он слышал этот крик во время плавания на рыбе-парусе. Он отпрыгнул в сторону и кубарем прокатился по небольшому карнизу. Поравнявшись с расщелиной, он юркнул в нее и повернулся, чтобы посмотреть, что ему угрожало. Роберт увидел огромную ширококрылую орлицу с зелеными перьями, красной головой и желтым клювом. Птица, нахохлившись, сидела на змее и мощным клювом, острым, как акульи зубы поверженной твари, выщипывала куски мяса. Глотая их, она свирепо посмотрела на Вольфа, и тот попытался забиться в расщелину как можно дальше. Он понимал, что ему придется оставаться в расщелине до тех пор, пока птица не насытится, но прошел день, а орлица все охраняла два трупа. Вольф начал испытывать голод, жажду и прочие неудобства. К утру он рассердился. Птица сидела на трупах, сложив крылья и опустив голову. «Спит», — подумал Роберт и решил бежать. Но едва он вылез из трещины в скале, морщась от боли в затекших мышцах, орлица вскинула голову, расправила крылья и закликотала. Вольф снова забрался в расщелину. К полудню орлица по-прежнему не вызывала желания убираться прочь. Она еще немного поела и теперь, казалось, боролась с дремотой. Иногда она выгибала шею и отрыгивала излишки мяса. Солнце застыло над трупами и птицей, все трое нещадно воняли. И Вольф пришел в отчаяние. Он понял, что орлица останется здесь до тех пор, пока не обглодает рептилию и гворло до костей. К тому времени Вольф будет полумертвым от голода и жажды. Роберт вышел из расщелины и поднял копье. Оно выпало из тела змеи, когда птица раздирала мясо. Он угрожающе ткнул им в сторону орлицы, и та свирепо уставилась на человека. Потом зашипела и издала резкий крик. Вольф крикнул в ответ и стал медленно отступать. Слегка покачиваясь, орлица осторожными короткими шагами двинулась за ним. Роберт остановился, еще раз закричал и прыгнул. Та испуганно отскочила и закликотала. Он возобновил свое медленное отступление, но на этот раз птица не стала его преследовать. А когда изгиб горы скрыл хищницу из виду, Вольф продолжил восхождение. Здесь хватало мест, куда бы он мог спрятаться, если бы орлица бросилась в погоню. Но ни одна тень больше не нависала над его головой. Возможно, птица хотела лишь защитить свою добычу. К середине следующего утра он набрел еще на одного гворла. Тот сидел, прижавшись спиной к стволу небольшого дерева. Раздробленная нога не позволяла ему встать, и он размахивал ножом, отгоняя от себя дюжину красных мускулистых свиноподобных зверей с копытами, как у горных коз. Те разгуливали взад и вперед перед покалеченным гворлом и глухо похрюкивали. Время от времени одно из животных совершало короткий бросок, но останавливалось в нескольких футах от мелькавшего ножа. Вольф влез на валун и кинул в парнокопытных плотоядных несколько камней. Через минуту он уже ругал себя за то, что привлек их внимание. Звери карабкались по отвесным граням валуна, как по лестнице, и только быстро действуя копьем, ему удавалось сталкивать их обратно на выступ скалы. Кремниевый наконечник входил в их жесткие шкуры неглубоко и не мог причинить им серьезных ран. Они с визгом падали на камни и снова карабкались вверх. Их клыки щелкали так быстро, что дважды чуть не поранили ногу. Отбивая атаки, он не мог предпринять решительных действий, но, уловив момент, когда все звери оказались внизу на выступе, Вольф отложил копье, поднял камень раза в два больше человеческой головы и швырнул его на спину одного горного вепря. Зверь завизжал и попытался уползти, волоча задние ноги. Стая набросилась на него и начала объедать неподвижные конечности своего сотоварища. А когда раненое животное попыталось защищаться, ему перегрызли горло. Через минуту мертвое тело разорвали на части. Вольф подобрал копье, спустился с другой стороны валуна и подошел к ворлу, не сводя глаз с кабанов, но те лишь подняли головы и, убедившись, что на их добычу никто не посягает, продолжили поедать труп. Гворл зарычал на Вольфа,
приподнимая длинный нож. Роберт остановился на безопасном расстоянии. Из ноги Кворла, чуть ниже колена, торчал осколок кости. Глаза твари, глубоко запавшие под низким подбровьем, выглядели как стеклянные пуговицы. Вольф сам не ожидал, что так поступит. Раньше он немедленно без жалости убил бы любого попавшегося Кворла, но с этим ему хотелось поговорить. После долгих дней и ночей восхождения Роберт чувствовал себя ужасно одиноким и рад был обмолвиться словечком даже с этим отвратительным существом. «Могу ли я чем-то тебе помочь?» – спросил он по-гречески. Кворл что-то гортанно проговорил и поднял оружие. Вольф стал подходить к нему, но быстро отскочил в сторону, когда над его головой просвистел клинок. Он подобрал нож, затем подошел к Кворлу и заговорил с ним еще раз. Тварь что-то проскрежетала в ответ. Голос его был очень слабым. Вольф нагнулся, чтобы повторить вопрос, и тут Кворл плюнул ему в лицо. Страх и ненависть человека вырвались наружу. Он всадил нож в толстую шею. Тварь несколько раз взбрыкнула ногой и испустила дух. Вольф вытер нож о темный мех Кворла и осмотрел содержимое кожаной сумки на поясе мертвеца. Он нашел там сушеное мясо, сухофрукты, немного черствого хлеба и флягу с огненным напитком. Его смутила мысль о происхождении мяса, но он напомнил себе, что голодному выбирать не приходится. Вольф попробовал хлеб. Тот оказался твердым, как камень, но смоченные слюной темные комочки сухарей по вкусу не уступали печенью из пшеничной муки. Вольф продолжал восхождение. Дни и ночи сменяли друг друга, и он больше не встречал никаких следов Кворлов. Воздух оставался таким же теплым и чистым, как на уровне моря, хотя, по оценкам Вольфа, он одолел добрые 30 тысяч футов. Море внизу казалось тонким серебряным поясом на талии мира. Как-то ночью он проснулся, почувствовав прикосновение дюжины маленьких мохнатых рук. Роберт рванулся, но высвободиться не удалось. Одни маленькие ручки крепко держали Вольфа, в то время как другие связывали его по рукам и ногам какими-то травяными веревками. Затем Вольфа подняли и вынесли на каменный козырек перед пещерой, в которой он остановился на ночлег. В сиянии лунного света Роберт увидел несколько десятков двуногих созданий, каждая из которых не превышала ростом 2,5 футов. Они были покрыты гладким мышино-серым мехом с белыми воротничками вокруг шеи. Черные острые мордочки напоминали летучих мышей. Голову венчали огромные заостренные уши. Они молча потащили Вольфа по площадке и внесли в другую трещину. Узкое отверстие переходило в большую пещеру около 30 футов в ширину и 20 в высоту. Лунный свет, проникая сквозь щель в каменном своде, освещал груду костей с остатками гниющего мяса. Похитители уложили Роберта неподалеку от кучи, а сами отступили в угол пещеры и о чем-то заговорили между собой, вернее, зачирикали. Один из них подошел к Роберту, с минуту смотрел на него, затем опустился на колени, и в горло Вольфа впились крохотные, но очень острые зубы. За первым вампиром последовали другие и начали вгрызаться во все его тело. Все это происходило в мертвой тишине, в буквальном смысле слова. Даже Вольф не издавал ни звука, и лишь когда пытался разорвать веревки, из его груди вырывались хриплые стоны. Острая боль в местах укусов быстро прошла, словно в кровь ввели какое-то слабое анестезирующее средство. Вольф почувствовал, что засыпает, и, несмотря на свой нрав и убеждение, перестал бороться. По его телу расползлось приятное оцепенение. А стоит ли сражаться за жизнь, и не уйти ли в мир иной столь приятным образом? По крайней мере, его смерть не будет бесполезной. Какое благородство отдать свое тело этим маленьким существам, чтобы они могли набить им животы, умереть и сделать их на несколько дней сытыми и счастливыми. В пещеру ворвался луч света.
Сквозь теплую мглу Вольф увидел, как вампиры отпрянули от него. Потом отбежали в дальний конец пещеры и сбились в кучу. Свет стал ярче и постепенно превратился в факел из пылающей сосновой ветви. Из мрака возникло лицо старика, которое склонилось над Вольфом. Роберт увидел длинную белую бороду, впалый рот, крючковатый острый нос и огромные нависшие косматые брови. Иссохшее тело прикрывал грязный белый балахон. Рука, покрытая сетью крупных вен, сжимала посох, конец которого венчал крупный с кулак Вольфа чудесный сапфир в виде гарпии. Роберт попытался заговорить, но с губ слетали неразборчивые слова, словно он только что начинал выходить из-под наркоза после операции. Старик взмахнул посохом, и от массы серых шерсток отделились несколько вампиров. Не сводя со старика испуганных раскосых глаз, они бегом прошмыгнули через пещеру и быстро развязали Вольфа. Ему удалось подняться, но ноги не слушались, и старику пришлось поддерживать Роберта до самого выхода из пещеры. «Скоро ты почувствуешь себя лучше», — заговорил старик на мигенском наречии. «Яд долго не действует». «Кто ты? Куда ты меня ведешь?» «Подальше от опасности», — произнес старик. Роберт задумался над загадочным ответом. К тому времени, когда он окончательно пришел в себя, старик подвел его ко входу в очередную пещеру. Вольф потерял счет числу каменных залов, через которые они проходили, постепенно поднимаясь все выше и выше. Наконец, после 2 миль пути, старик остановился перед железной дверью. Он передал факел Вольфу, открыл дверь и жестом пригласил его войти. Роберт вошел в большую пещеру, ярко освещенную светом факелов. Дверь за спиной со скрипом затворилась, и раздался глухой стук задвигаемого в спешке засова. Прежде всего, Вольфа ошеломил удушливый запах. И только потом вид двух зеленых красноголовых орлиц, которые приблизились к нему. Одна из них голосом гигантского попугая приказала ему идти вперед. Он подчинился, обнаружив вдруг, что существа-вампиры похитили его нож. Хотя оружие здесь вряд ли пригодилось бы. Пещера кишела гигантскими птицами, каждая из которых была больше Вольфа. У боковой стены стояли две клетки из тонких железных прутьев. В одной из них сидело 6 кворлов, в другой находился высокий, прекрасно сложенный молодой человек в набедренной повязке из оленьей кожи. Он улыбнулся Вольфу и сказал: «Так значит, тебе удалось! Но как ты изменился!» И только теперь эти красновато-бронзовые волосы, выпеченная верхняя губа и скуластое веселое лицо показались Вольфу знакомыми. Он узнал человека, который бросил ему рог с валуна, осаждаемого гворлами, того, кто назвался Хикахой.

0: fantastiche.
1: Глава шестая.

0: Роберт не успел ответить, потому что в этот миг одна из орлиц открыла дверь клетки, орудуя лапой, как человеческой рукой. Могучая голова с твердым клювом втолкнула его за решетку, и дверь со скрежетом захлопнулась. «Итак, ты тоже здесь», — сказал Кикаха густым баритоном. «Теперь надо подумать, что делать дальше. Наше пребывание в этой пещере может оказаться коротким и неприятным». Сквозь прутья Вольф увидел высеченный в скале трон, на котором восседала женщина. Вернее, полуженщина, потому что человеком она была лишь выше пояса. Все остальное было птичьим. Вместо рук – крылья. По сравнению с обычным земным орлом, ее ноги казались непропорционально толстыми, но им приходится нести большую тяжесть, подумал Роберт. Он уже понял, что видит еще одно чудовищное творение, созданное в лаборатории властителя, и, скорее всего, подаргу, о которой рассказывал Ипсев. Выше пояса она была женщиной. Видеть такую доводилось лишь немногим мужчинам. Молочно-опаловая кожа, роскошная грудь и шея, словно великолепная колонна. Длинные черные прямые волосы обрамляли лицо, еще более прекрасное, чем лицо Хрисеиды. До сих пор Вольф считал такое невероятным. Но эта красота казалась зловещей. Ее взор переполняла лютая ненависть, как у попавшего в клетку сокола, которого задразнили до невыносимого состояния. Вольф отвел от нее глаза и осмотрел пещеру. «А где Хрисеида?» — шепотом спросил он у Кикахи. «Кто?» Вольф в двух словах описал ее и рассказал о том, что с ним произошло. Кикаха покачал головой. «Я ее не видел».
1: «А эти гворлы?»
0: «Они шли двумя отрядами. Наверное, Рок и Хрисеида находятся у второй группы. Но не очень-то переживай. Если мы не уговорим хозяйку отпустить нас, нам конец. И довольно-таки отвратительный». Роберт спросил о старике, и Кикаха ответил, что тот когда-то считался любовником подарги. Он принадлежал к числу первых людей, которых властитель перенес в свою вселенную сразу после того, как сотворил ее. Гарпия держала старика для черной работы, которая требовала человеческих рук. И именно по ее приказу он избавил Роберта от маленьких вампиров. Фавориты подарги уже несколько дней подряд докладывали своей хозяйке о каждом шаге Вольфа в ее владениях. Подарга беспокойно заерзала на троне и расправила крылья со звуком, похожим на далекий раскат грома.
2: «Эй, вы двое!» — закричала она. «Хватит шептаться! Итак, Кикаха, что ты можешь сказать в свою защиту перед тем, как я спущу на тебя своих птичек?»
0: «Рискуя показаться утомительным, я могу лишь повторить то, о чем уже рассказывал», — громко ответил Кикаха. «Я такой же враг властителя, как и ты.
1: Он ненавидит меня и с удовольствием бы прикончил.
0: Ему известно, что я украл его рог. Теперь я стал для него опасен. Отчи властителя ищут меня по четырем уровням мира, а ты...
2: И где же тот рог, который ты похитил у властителя?» «Почему его нет с тобой? Мне кажется, ты лжешь, стараясь спасти свою никчемную жизнь. Я уже говорил, что мне удалось открыть врата в другой мир. Я бросил рог человеку, который пришел на мой зов, и этот человек теперь перед тобой».
0: Подарга повернула голову, слегка склонив ее на бок, как это делают орлы. Ее взгляд застыл на Вольфе.
2: «Я не вижу никакого рога. Передо мной лишь жесткий жилистый кусок мяса с черной бородой.
0: Он рассказал мне, что рог у него отобрала другая банда гворлов», — ответил Кикаха. «Он гнался за ними, пытаясь вернуть эту вещь, но твари с мордами летучих мышей поймали его, и вот теперь ты великодушно спасла ему жизнь. Освободи нас, добрая и прекрасная подарга, мы вернем рог». «И тогда у нас появится возможность сразиться с властителем. А тирана можно победить. Пусть его мощь велика, но он не всемогущ. Иначе он давно вернул бы свой рог и нашел всех нас». Подарга встала, расправила крылья и, сойдя со ступеней трона, подошла к клетке. Она не подскакивала при ходьбе, как птицы, а шла твердой прямой походкой. «О, как мне хочется тебе поверить! Я жду этого годы, века и тысячелетия! Так долго, что сердце болит при мысли о пропавшем времени! Если бы я знала, что оружие для ответного удара наконец попало в мои руки!» Пронзив пленников взглядом, она сложила крылья перед собой и горько произнесла: «Видите? Я говорю «мои руки», но у меня нет рук и нет тела, которое когда-то принадлежало мне. Этот...» Она разразилась неистовой бранью, которая заставила Вольфа поежиться. Но холодок по его спине пополз не от слов, а от ярости, которая граничила либо с гневом богов, либо с безумством умалишенного существа. «Если бы удалось низвергнуть властителя, а я думаю, это вполне возможно, ты бы вернула свое человеческое тело», — сказал Кикаха, когда она умолкла. Едва дыша в тисках бушевавшего гнева, она уставилась на людей с жаждой убийства во взоре. Вольф подумал, что их участь решена, но последующие слова Подарги обнаружили истинный объект ее ярости. «Прежний властитель давным-давно пропал. Во всяком случае, так утверждают слухи. Я послал одну из своих птиц разузнать, в чем дело, и она принесла мне странную весть. Она сказала, что появился новый властитель, но ей показалось, что это тот же тиран и мучитель, принявший новый облик. Я отправила птицу обратно к властителю с просьбой вернуть мне человеческое тело, но он не внял моим мольбам. Так какая разница, тот это властитель или другой? Он такой же злой и ненавистный, как прежний. Но кем бы он ни был, он должен умереть», — продолжала Подарга. «И если прежний тиран покинул эту вселенную, я обыщу все миры и найду его».
3: «Ты не сделаешь этого без рога», — сказал Кикаха. «Он и только он открывает врата в другой мир, если только они не оборудованы предохранительными устройствами».
0: «А что, собственно говоря, я теряю?» — внезапно спросила Подарга. «Если ты лжешь и пытаешься меня обмануть, я в конце концов доберусь до тебя, и охота может оказаться забавной. Если же говоришь правду, мы посмотрим, как сложится судьба».
4: Она что-то сказала сопровождавшей ее орлице, и та открыла дверь клетки. Вслед за гарпией Кикаха и Вольф пересекли пещеру и подошли к большому столу, вокруг которого стояли кресла. И лишь теперь Роберт понял, что помещение было сокровищницей, в котором хранились богатства этого мира. Сверкающие драгоценные камни, жемчужные ожерелья, золотые и серебряные чаши изысканных форм переполняли массивные открытые сундуки. Вольф увидел небольшие фигурки, вырезанные из слоновой кости и какого-то блестящего, очень твердого черного дерева. На стенах висели великолепные картины, огромные кучи доспехов и оружия всех видов, за исключением огнестрельного, громоздились на полу. Подарга приказала пленникам сесть в резные кресла с изогнутыми львиными ножками, после чего взмахнула крылом, и из темной ниши вышел молодой человек. Он нес тяжелый золотой поднос, на котором стояли три прекрасные чаши из кварца в виде изогнутых рыб с открытыми ртами. В чашах плескалось густое темно-красное вино. «Еще один из ее любовников», — шепнул Кикаха, заметив, что Вольф с любопытством рассматривает статного белокурого юношу. «Он унесен орлицами с уровня, называемого Дракландией или Тевтонией. Бедный малый. Но это лучше, чем быть заживо съеденным ее птичками. К тому же, пока у него есть надежда сбежать отсюда, жизнь его вполне терпима». Кикаха выпил густой бодрящий кровь напиток и удовлетворенно вздохнул. Вольф почувствовал, что вино бежит по пищеводу, точно живое. Подарга подняла чашу кончиком крыльев и поднесла к губам.
2: за смерть и вечные муки властителя, и, следовательно, за ваш успех!»
4: Мужчины выпили еще раз. Подарга опустила чашу и слегка ударила Вольфа по лицу кончиком черного крыла.
2: «Расскажи мне свою историю!»
4: Вольф рассказывал долго. Он пил вино и закусывал жареным мясом горной полусвиньи, светло-коричневым хлебом и фруктами. Голова начала кружиться, но Роберт все рассказывал и рассказывал, прерываясь лишь тогда, когда Подарга его о чем-то спрашивала. Факелы догорели, их заменили новыми, а он все говорил и говорил. Внезапно он проснулся. Из соседней пещеры лился солнечный свет, освещая пустую чашу и стол, за которым он уснул, уронив голову на руки. Рядом, ухмыляясь, стоял Кикаха.
2: «Пошли!» — сказал он. «Подарга хочет, чтобы мы отправились в путь пораньше. Ей не терпится отомстить, а я хочу убраться отсюда, пока она не передумала. Ты даже не представляешь, как нам повезло! Мы единственные пленники, кому она даровала свободу!»
4: Вольф выпрямился и застонал от боли в плечах и шее. Голова казалась распухшей и немного тяжелой, но он переживал и не такое похмелье. «Что вы делали, когда я уснул?» — спросил Вольф. Кикаха широко улыбнулся.
2: «Я заплатил последнюю цену. Это было не так плохо, совсем неплохо. Сначала довольно непривычно, но я парень непривередливый».
4: Они вошли в соседнюю пещеру, а оттуда выбрались на широкий скальный выступ. Вольф обернулся и увидел орлиц, застывших, как зеленые изваяния у входа в пещеру. Мелькнула белая кожа и черные крылья. То на негнущихся ногах, мимо гигантских птиц, прошла сама Подарга.
2: «Идем же!» — произнес Кикаха. «Подарга и ее пташки голодны. Тебе повезло, что ты спал и не видел, как она заставляла гворлов молить о пощаде. Но надо отдать им должное, они не скулили и не кричали, они лишь плевали в нее».
4: Вольф невольно вздрогнул, когда из пасти пещеры донесся душераздирающий вопль. Кикаха взял его за руку и быстро повел прочь. Из орлиных клювов вырывались хриплые крики, и алчный клекот сливался с завыванием существ, объятых страхом смерти и болью.
2: «Такая участь ожидала бы и нас, если бы нам не удалось выкупить свои жизни», — сказал Кикаха.
4: Путешественники начали восхождение и к ночи одолели еще 3000 футов. Кикаха развязал свой кожаный мешок и извлек оттуда множество различных вещей. Обнаружив среди них коробок спичек, он разжег костер. Затем из мешка появились хлеб, мясо и небольшая бутылка радамантейского вина. Мешок со всем содержимым им подарила Подарга.
2: «Нам придется подниматься еще 4 дня», — сообщил Кикаха. «Затем мы выйдем на следующий уровень и окажемся в легендарной Америндии».
4: Вольф начал было задавать вопросы, но Кикаха заявил, что прежде ему следует уяснить физическую структуру планеты. Роберт терпеливо слушал, и удивительный рассказ не вызывал у него ни насмешек, ни сомнений. Более того, объяснение Кикахи соответствовало его собственным наблюдениям. Вольфу хотелось узнать, как Кикаха, явный уроженец Земли, оказался здесь, но вопросы пришлось отложить. Сославшись на то, что он долго не спал, а вчерашняя ночь оказалась особенно изнурительной, юноша заснул непробудным сном. Вольф задумчиво смотрел на пламя угасавшего костра. Как много нового он повидал и пережил за такой короткий срок, а что ему еще придется испытать, при условии, что он останется жив? В глубине каньона раздался призывный клич, и откуда-то с вершины отвесной скалы донесся крик огромной зеленой орлицы. Роберт задумался. Где теперь Хрисеида? Жива ли она? И если да, то что делает? И где Рок? Кикаха сказал, что прежде чем рассчитывать на какой-то успех, необходимо вернуть инструмент. Без него и удачи не видать. С такими мыслями он и уснул.

через 4 дня, когда солнце находилось в зените, они перебрались через грань. Перед ними до самого горизонта на добрых 160 миль простиралась равнина. По обеим ее сторонам на расстоянии миль 100 возвышались горные хребты. По высоте их можно было бы сравнить с Гималаями, но они казались мышками рядом с монолитом Абхарплунты, которая господствовала в этом секторе многоярусной планеты. Абхарплунта, как утверждал Кикаха, находилась в 1500 миль от грани, но казалось, что до нее не больше 15 миль. Она выглядела такой же высокой, как и гора, которую они только что преодолели. «Теперь перед тобой наглядный пример», — сказал Кикаха. «Этот мир не похож на грушу. Это планетарная Вавилонская башня, пирамида, сложенная из высочайших колонн, каждый ярус которых чуть меньше предыдущего. А на вершине этой башни, не уступающей по размерам земле, находится дворец властителя. Как видишь, нам предстоит довольно долгий путь». «Но жизнь великолепна, если она продолжается», — добавил он. «Время, которое я провел здесь, было бурным и изумительным. Если сейчас меня сразит властитель, я не буду жаловаться на судьбу». «Впрочем, нет, буду. Ведь мы с тобой обычные люди, и жаль погибать в расцвете лет». «Да-да, поверь, приятель, в расцвете лет». Вольф не мог удержаться от улыбки. Его юный спутник выглядел таким веселым и жизнерадостным, что чем-то напоминал бронзовую статую, которая внезапно ожила и источала бьющую через край радость жизни. «Ладно», — воскликнул Кикаха, — «прежде всего мы должны достать для тебя какую-нибудь подходящую одежду. Нагота ценится в мире уровнем ниже, но здесь все по-другому. Ты будешь носить набедренную повязку и перо в волосах, иначе туземцы начнут тебя презирать, и ты либо попадешь в рабство, либо погибнешь». Он зашагал вдоль грани. Вольф поспешил за ним. «Эй, Боб, взгляни, какая здесь зеленая и сочная трава! Она доходит до колен. Великолепное пастбище! Но тут водятся очень злобные и проворные хищники, так что будь осторожен. В траве может затаиться равнинная пума или ужасный волк, полосатая охотничья собака или гигантская ласка. Здесь еще водится Феликс Атрокс, которого я называю жестоким львом. Когда-то он бродил по юго-западным прериям Северной Америки, но вымер около 10 000 лет тому назад. Здесь же он еще жив, выглядит на треть больше африканского льва и раза в 2 его опасней». «Эй, посмотри-ка туда!» — вдруг закричал он. «Мамонты!» Вольф хотел остановиться и понаблюдать за огромными серыми животными, которые паслись в четверти мили от них, но Кикаха велел идти дальше. «Тут этих зверей полным-полно. Наступит час, и тебе захочется, чтобы их поблизости не оказалось. Лучше следи за травой. Если она шевельнется против ветра, тут же предупреди меня». Они быстро прошли 2 мили и наткнулись на табун диких лошадей. Жеребцы заржали, подбежали к путешественникам и остановились. Так они стояли, фыркая и роя копытами землю, до тех пор, пока путники не прошли мимо. Это были великолепные животные, высокие и гладкие, черные, глянцево-красные и кауры в черное и белое яблоко. «Это тебе не какие-нибудь там индийские пони», — заметил Кикаха. «Я думаю, властитель импортировал сюда самые лучшие породы». Вскоре он остановился возле кучи камней. «Это мой ориентир», — сказал Кикаха и двинулся дальше. Пройдя еще милю по прерии, путешественники достигли высокого дерева. Юноша подпрыгнул, ухватился за нижнюю ветвь и начал взбираться вверх. Добравшись до середины ствола, он залез в дупло и вытащил оттуда большой мешок. Спустившись, Кикаха достал из мешка 2 лука, 2 колчана со стрелами, набедренную повязку из оленьей кожи и пояс с длинным стальным ножом в кожаных ножнах. Вольф надел набедренную повязку и пояс, затем поднял лук и колчан. «Ты знаешь, как им пользоваться?» – спросил Кикаха. «Всю жизнь тренировался».
«Вот и хорошо. Тебе не раз представится возможность попрактиковаться».

твою историю, потому что хотел сначала выслушать твою, но сегодня вечером ты ее узнаешь». Они почти не разговаривали в этот день. Только Вольф иногда удивленно вскрикивал при виде экзотических животных. Здесь бродили огромные стада бизонов, темных, лохматых, бородатых и куда более крупных, чем их земные сородичи. Встречались все новые и новые табуны лошадей и животных, похожих на верблюдов. Путешественники видели мамонтов и даже семейство степных мастодонтов. Какое-то время спутников сопровождала стая ужасных волков, которые бежали всего в 100 ярдах сбоку. В холке их высота доходила Вольфу до плеча. Заметив тревогу спутника, Кикаха засмеялся. «Они не нападут на нас, если не голодны. А при таком изобилии дичи вокруг это почти невероятно. Они просто очень любопытны». Вскоре гигантские волки свернули в сторону и, вспугнув в роще несколько полосатых антилоп, резко помчались за убегавшими животными. «Это Северная Америка, какой она была задолго до прихода белого человека», — сказал Кикаха. «Дикая, необъятная страна с многочисленными животными и несколькими кочевыми племенами. Над головами путешественников сновали сотни крякающих уток. С зеленого поднебесья камнем упал ястреб, он с глухим стуком врезался в клин, и в стае на одну утку стало меньше». «Страна счастливой охоты!» — вскричал Кикаха. «Но иногда она бывает не очень счастливой». Когда до захода солнца оставалось несколько часов, они устроили привал у небольшого озера. Кикаха нашел подходящее дерево и соорудил на нем помост. «На ночь остановимся здесь. Один будет сторожить, другой спать. Потом поменяемся. На дерево к нам может забраться только гигантская ласка, но и этого вполне достаточно. К тому же здесь шныряют боевые отряды индейцев, они еще хуже ласки». Кикаха взял лук, нырнул в траву и через 15 минут вернулся с крупным толстым кроликом. Вольф развел маленький костерок из сухих веток, которые почти не дымили. Они зажарили кролика, и во время еды Кикаха объяснил Роберту топографию местности. «Что бы там ни говорили о властителе, но, проектируя свой мир, он неплохо потрудился. Этого у него не отнимешь. Возьмем, к примеру, наш нынешний уровень – Америндию. На самом деле он не такой плоский, как кажется. Здесь есть цепь легких изгибов, каждый из которых тянется примерно на 160 миль. Изгибы ландшафта позволяют воде стекать, образуя ручьи, реки и озера. На этой планете не бывает снегопадов, да и это и невозможно без смены сезонов и при довольно однообразном климате. Но дожди идут каждый день, а облака приходят откуда-то из окружающего пространства». Съев кролика, друзья засыпали костер. Вольф вызвался караулить первым, но Кикаха проговорил все дежурство Вольфа, а тот не засыпал всю смену Кикахи, слушая его удивительный рассказ. Давным-давно, в начале времен, более 20 тысячелетий назад, властители обитали во Вселенной, которая существовала параллельно земной. И тогда их никто не считал властителями. В те времена, после победы в тысячелетней битве с другими видами разумных существ, выжили только немногие. Их осталось не более 10 тысяч. «Но нехватку количества они полностью компенсировали качеством», – рассказывал Кикаха. «Наши земные достижения по сравнению с их наукой и технологией выглядели мудростью аборигенов Тасмании. Они могли создавать свои личные вселенные, и они их создавали. Сначала каждая вселенная являлась своего рода игровой площадкой», — продолжал Кикаха, «этаким микроскопическим загородным клубом для небольших групп. Но однажды они разругались. Это должно было произойти, потому что люди всегда остаются людьми, как бы они ни походили на богов. Их сердца переполняло чувство собственничества, не менее сильное, чем у нас. Поэтому среди них началась борьба. Я полагаю, что не обошлось без несчастных случаев и самоубийств. Изоляция и одиночество породили у них манию величия. Но это естественно.

Естественно, если учесть, что каждый властитель разыгрывал из себя маленького бога и со временем входил в свою роль. Если вкратце описать историю, длившуюся многие века, властитель, создавший эту вселенную, в конце концов оказался в полном одиночестве. Его звали Джадавином, и у него не было спутницы жизни. Но властитель не жалел об этом. Зачем делить мир с равной себе, когда он, как Зевс, мог обладать миллионами Европ и самыми прекрасными ледами планеты? Он населил свой мир существами, похожими из других вселенных, но главным образом Земли. Многих он создал сам в лабораториях дворца на вершине самого верхнего яруса. Он создавал божественных красавиц или, когда ему хотелось, экзотических чудовищ. Единственная проблема заключалась в том, что властителей не удовлетворяла власть лишь над одной вселенной. Они домогались миров друг друга, и их борьба не прекращалась ни на минуту. Они воздвигали почти неприступные оборонительные рубежи и изобретали почти неотразимые средства наступления. Битва стала смертельной игрой, и они уже не могли изменить фатальный ход событий, потому что тоска и скука превратились в постоянных спутников и врагов каждого властителя. Когда ты почти всемогущ, а твои создания слишком жалки и слабы, чтобы вечно занимать тебя, что может быть еще таким волнующим и трепетным, как риск потерять свое бессмертие в борьбе с другими бессмертными? «Но как во все это угодил ты?» – спросил Вольф. «Я? На земле меня звали Пол Янус Финниган. Второе имя я получил от фамилии матери. Как тебе известно, Янусом звали и латинского бога ворот, бога старого и нового года, обладавшего двумя лицами, одно из которых смотрело вперед, а другое – назад». Кикаха хитро усмехнулся. «Тебе не кажется, что имя Янус мне очень подходит? Я человек двух миров, и мне удалось пройти сквозь врата между ними. Впрочем, я никогда потом не возвращался на Землю, да и не хотел этого. Здесь я пережил такие приключения и добился такого положения, о которых и думать не смел на нашем мрачном старом глобусе. И здесь меня знают не только как Кикаху. Я вождь на этом уровне и такая же большая шишка на других ярусах, в чем ты со временем убедишься». Вольф задумался над его словами. Он начал подозревать, что уклончивость Кикахи принадлежит второму его лику, о котором тот не собирался говорить. «Я представляю, о чем ты думаешь, но ведь ты и сам в это не веришь», – произнес Кикаха. «Да, мне часто приходится обманывать, но с тобой я откровенен. А кстати, знаешь, что означает мое имя на языке медвежьего народа? Кикаха у них считается мифологическим героем, полубожественным обманщиком. Что-то вроде старого койота прерий или набожа у Аджибве, или вакджунаги у винебагов. Когда-нибудь я расскажу тебе, как мне удалось заслужить это имя и стать советником у храваков. Но сейчас я должен рассказать тебе нечто более важное».

Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Эдуардо Вакверизо. Сна денег. Только что много говорилось о деньгах. Мы к таким разговорам привыкли. Деньги занимают нас всех. Вся наша жизнь проходит под знаком их вечной нехватки. А что было бы, если бы вдруг установился их избыток? Эдуардо Вакверизо показывает в своем рассказе, что мы, вероятнее всего, без труда нашли бы другую возможность вернуть себя в привычное состояние дефицита. Эдуардо Вакверизо родился в 1968 году, и, что не является чем-то необычным в области научной фантастики, по профессии является инженером авиации. Но, питая страсть к естественным наукам, технике и литературе, он всегда писал. За последние 10 лет он опубликовал десятки рассказов, бесчетное количество рецензий и статей, а также 5 романов. «Эль Ланзадор» — его первый роман, сюрреалистическая история города и его жителей. «Рекс» — жесткий киберпанк о Мадриде недалекого будущего. Он был отмечен литературной премией Испанского научно-фантастического общества. Самый известный роман Эдуардо Вакверизо — «Страндед», книга по одноименному испанскому научно-фантастическому фильму о неудавшейся экспедиции на Марс. В русском переводе фильм имеет название «На мели» или «Повязанный». Критика определяет его стиль как изобилующий визуальными метафорами, стремящийся к музыкальному ритму и к исчерпывающему анализу восприятия действительности. Остается лишь добавить, Эдуардо Вакверизо способен воспринять и ту действительность, которая пока даже еще и не существует. Марта поливала цветы. Коротким, точным движением запястья она всегда перекрывала струю воды именно в тот момент, когда каждое растение получало ровно столько влаги, сколько нужно. Чутье, развитое за многие годы. Те годы, в течение которых она боролась за то, чтобы держать своего домобота подальше от сада, чтобы тот не превратил его в механически оптимизированный огород. Она остановилась, чтобы искупать лицо в потоке утреннего солнца, и на миг закрыла глаза. В такие моменты переставали существовать все проблемы. Не оставалось ничего, кроме маслянистой полутьмы. Ее вспугнула соседская машина, и она снова открыла глаза. С мощным гудением к дому подкатил большой сверкающий экипаж, состоящий, казалось, сплошь из цветного стекла, машина знаменитостей. Они могли себе такое позволить. Тогда кана. Марта опустила взгляд на свои руки. Ее кожа давно утратила нежность и эластичность, а в глубине затаился артроз, словно медленный крик, словно затяжной гром, с которым время кубарем катилось по ее телу. Соседи вышли из машины, их тела были моложавы, полны жизни, волосы шелковисто блестели в теплом утреннем воздухе и, шутя и пересмеиваясь, двинулись к своему дому. Вскоре Марта услышала, как в сад вышел ее муж и, кряхтя, опустился на железный стул. Его суставы тоже тосковали по солнцу. «С виду они кажутся такими молодыми. Кто, Марта? Наши соседи?» Мануэль не ответил. Она снова принялась за дело, слыша, как стул мужа поскрипывает от его легких покачиваний. Она представила себе, как он смотрит в небо, такое голубое и безоблачное. Он всегда смотрел в небо, покачиваясь на своем стуле, как будто там были все ответы, как будто там было время, которого им так не доставало. Время! Всегда все было вопросом времени. Она снова занялась своими растениями. Бесшумно, словно привидение, в сад явился домобот с чашкой чая в одной из своих нескольких рук. «Хочешь чаю, Марта?» «Ты знаешь, чего я хочу, Мануэль. Опять ты за свое. Принимай вещи такими, какие они есть». Марта не ответила. Она обнаружила сорняк, изрядно выросший, чего-то не попавшееся ей на глаза раньше. Неужто и зрение начинает ей отказывать? Вполне возможно, она ухватилась за стебель обеими руками, сильно потянула и вырвала растение с корнем, отчего на гладкой поверхности газона возникла ямка. «О, Боже!» Мануэль ничего не сказал, а лишь укоризненно косился на робота до тех пор, пока ему не почудилось, что тот опустил голову. «Этот сорняк должен был обнаружить робот». Еще несколько месяцев назад Мануэль запрограммировал его работать в саду по ночам, обогащать почву кислородом, уничтожать мелких паразитов, которые питались молодыми побегами, и удобрять корни азотосодержащими гранулами. Марта ничего не понимала в роботах, поэтому Мануэль надеялся, что она никогда не заглянет в память машины и не обнаружит эту интервенцию. Мануэль все еще покачивался, пока Марта старался выровнять потревоженную почву. — Я все сделаю сама. — Ничего не говори. Я не допущу, чтобы эта машина к чему-нибудь прикасалась в моем саду. Я и сама пока что прекрасно справляюсь. Ты посмотри на наш сад. Он лучше любого соседского, и этого я добилась сама, без всех этих машин. Он Мануэль не перебивал ее. Она говорила все тише, все больше для себя самой. Он знал наизусть эту старую песню. Она просто не хотела принимать действительность, как она есть. Вот и все. «Сегодня приедет наш мальчик. Ты хоть помнишь об этом? О, Боже! Конечно, сегодня утром я еще об этом помнила, но потом вышла в сад». Марта выпрямилась, вытерла руки о фартук и заспешила в дом. Мануэль остался один и продолжал наслаждаться солнцем. Когда на гравии подъездной дороги послышался шорох шин, Мануэль очнулся то ли от дрема, то ли от забытья. Мир вокруг него упростился до примитивной картины из трех цветовых пятен. Синего неба, белизны домов и зелени садов. Но теперь картина стерлась. Он увидел, как из машины выходит его сын, улыбаясь ему, и эта улыбка вошла ему в кровь, словно горячий кислород. Наполнила каждую клеточку его тела теплом, которое было гораздо интенсивнее весеннего солнца. «Мама, я уже здесь!» «Сынок, как хорошо, что ты приехал! Ты похудел! Наверное, ничего не ешь, и еще допускаешь, чтобы эти машины готовили тебе еду!» «Как и 99% всех людей, мама. Ты одна из всех, кого я знаю, до сих пор имеешь в доме кухню. И так она будет и впредь. Накрывай стол, Мануэль». «Ладно». Мануэль дал отмашку роботу, который тактично ждал в углу, а сам сел рядом с сыном. Алехандро кивнул в сторону робота. «Это ведь очень старая модель, верно?» «Да, они уж дважды приходили, чтобы починить его. А нового мама ни за что не хочет. Но ведь они же бесплатные, папа. Каждый имеет право на замену, когда старый уж неисправен или модель устарела. Тебе надо бы как-нибудь посмотреть новые поколения. Эти домоботы в 5 раз эффективнее». Мануэль улыбнулся сыну и пожал плечами. Потом стал наблюдать за домоботом, который быстро передвигался по дому на своих коротких ногах. Металлические мускулы сокращались и растягивались так быстро, что посуда мигом была снята с полок, и с помощью манипуляторов, длина которых варьировалась с аккуратностью до миллиметра, расставлена на столе. Более эффективная модель. Ну да, вполне возможно. И уж ничто не удивляло. «Домобот, модель X3!» Робот мгновенно подчинился оклику. Он остановился перед молодым инженером и открыл свою переднюю панель управления. А Мануэль припомнил модель своей юности. По сравнению с этим чудом техники, то была неуклюжая и огромная машина. Но она уж была способна сносно выполнять порученную ей работу. Мести улицы, производить предметы, работать на поле, управлять самолетами. На миг перед его внутренним взором ожила картина. Костер, на котором горела одна из тех машин. А вокруг плясала и бесновалась группа приверженцев учения «Нью Аже». С тех пор прошло так много времени, что эти воспоминания уж кажутся ему не своими, а скорее пришедшими из фильма или из романа они совершенно чужды его сегодняшнему дню. Какой же здравомыслящий человек откажется избавить себя от работы? Алехандро закрыл панель, и робот снова перешел в режим ожидания, ударившись в угол. «Неплохо. Кажется, он еще в хорошем состоянии. Но меня не удивит, если вскоре возникнут проблемы. Им больше 10 лет, а эти модели рассчитаны на срок не больше 6. Если он сломается, твоя мать может и согласиться его заменить. Но это будет морока. Нам придется программировать его на то, чтобы он не выполнял многие из запрограммированных в нем функций. Твоя мать может отчекрыжить ему голову садовыми ножницами, если он приблизится к ее саду. Сомневаюсь, чтобы она смогла это сделать. Новые модели вообще не имеют головы. Они еще менее антропоморфны, чем этот. Исследования показали, что его принимают тем лучше, чем меньше он похож на человеческое существо». Марта осторожно внесла в гостиную кастрюлю. Она скривилась, увидев, как аккуратно и точно расставлены тарелки и разложены приборы на безукоризно гладко расстеленной скатерти. Но ничего не сказала. Здесь был ее сын, и она не хотела ворчать, нарушая покой семейной трапезы. Они ели и болтали о пустяках. Когда настало время кофе, они втроем переместились в сад. Дул легкий ветерок, шелестя банановыми листьями, и солнце нежно пригревало. Марта потянула в сон. «Что-то я устала, все утро в хлопотах». Мануэль принес клетчатый шерстяной плед. Старый и поношенный, но теплый, и укрыл ее. Мужчины неторопливо прихлебывали кофе. «У тебя новая машина?» «Да». «Так хорошо идут дела в лаборатории». «Ну да, по крайней мере, зарабатываю я достаточно, чтобы позволить себе больше, чем стандартную модель». Мануэль коротко глянул на свою собственную машину. «Модель моносемейная 3?» Он почти не пользовался ею. Она была не особенно быстрой и совсем не эстетичной, но ему хватало. Собственно, ему хватило бы гораздо меньше. «Я подумываю о том, чтобы бросить работу». «Ты хочешь уволиться? Но ты же всегда мечтал о работе робота-инженера. Да, но, видишь ли, работа вовсе не такая интересная, как кажется. Совсем нет места для инноваций. Все конструируется строго по плану, в рамках стандартных заданий». Мануэль кивнул и допил свой кофе, не сводя с сына глаз. «И, кроме того, мне обидно, что все, что я делаю, идет в заслугу лишь нашему шефу, доктору Санчо-Ибанесу. Да, ты его знаешь?» «Конечно. Недавно он целых 5 минут маячил на научном канале». 5 минут? О, небо! Знаешь, что это означает?» «Сынок, не так уж я и стар. Это означает 300 евро в секунд. На это можно было бы купить не только гораздо лучшую, но даже люксовую модель. Знаешь, во что обошлась мне эта машина? В 50 евро в секунд. Это все, что я скопил за все годы в лаборатории. Вот видишь?» «Это я имею в виду. Санчо-Ибанес все забирает себе, нам ничего не остается. И я не единственный, кто так считает. Я не вижу другой возможности, как попытать счастье еще в чем-то». «И в чем же?» «Точно пока не знаю. Останусь, пожалуй, в области инженерной науки, но хочу попробовать в одиночку или, может быть, с поддержкой кого-то из коллег. Может, мы объединим свои усилия?» Мануэль припомнил счастливые лица молодых техников и инженеров, которые получили телевизионные минуты в награду за работу над инновативными, необычайными или просто забавными проектами. В их глазах горел такой же лихорадочный жар, как сейчас во взгляде его сына. «Они молоды. Они еще не стали равнодушными и не хотят довольствоваться стандартными домами, стандартными машинами и роботами, всем тем, что государство предоставляет каждому, даже если он палец о палец не ударил». Мануэль тоже когда-то переболел этой лихорадкой. До сих пор в памяти его компьютера хранился целый жесткий диск с киносценариями, которые никого не увлекли, и множество романов и рассказов, которые не заслужили ни одной секунды публичной презентации. Он не верил, что они были так уж плохи, но таких, как он, были сотни тысяч, с некоторым, но недостаточным талантом. Ну что ж, попытайся, если у тебя есть чувство, что лаборатория не обеспечит тебе будущее. Не обеспечит, нет. А время-то уходит, мне уж 32. Оба глянули на дом соседей. Огромную виллу втрое больше их собственного дома, и машин перед виллой было припарковано ровно в столько же раз больше. Две спортивные и гигантский «Мерседес». Как дела у мамы? Плохо. Все бурчит себе под нос целыми днями и ужасно огорчается из-за каждой обнаруженной морщинки. За 300 евро секунда могла бы... Да, но это нереально. Я знаю. Может, если мне повезет, если сильно повезет... Сынок, не надо лезти с кожей. Вещи тковыкова не есть. Большая часть человечества живет и умирает в серости. И не так уж это и страшно. У нас хороший дом, машина и домобот. Больше мне не нужно. Есть телевидение и сеть, я могу читать и встречаться с друзьями. А если станет скучно, мы всегда можем подать заявление на отпуск, который полагается нам раз в 2 года. Последний до отпуска мы даже не использовали. Мне не нужны ни 3 машины, ни большая вилла. Мануэль посмотрел на свои руки. Тут он не мог припомнить их такими бледными и усеянными пятнами старческой пигментации. Он попробовал нащупать свой пульс. Сердечный ритм был нестабильный, мерцательный. Возможно, механизм передачи нервных импульсов работал уже не так исправно. «Папа, я понимаю, но это все не то. Я знаю, сынок. Я знаю. Попробуй, может, у тебя получится. Может...» Алехандро сосредоточил свой взгляд на своем сером автомобиле. Хорошая инженерная работа. Когда он ехал сюда по автобану, машина скользила по дороге, как во сне. Дорогая, бесполезная игрушка. Он посмотрел на своего отца, который сильно сдал за последние 2 года. Потом повернулся к старой женщине, дремавшей на железном стуле. Его мать была на 5 лет старше папы. Он видел слегка пожелтевшую кожу, тяжелые веки, разветвленные морщины вокруг глаз и ломкие соломенные волосы. Он глубоко вздохнул и пытался успокоиться. Потом решительно поднялся. «Мне надо идти». От этого Марта проснулась и растерянно огляделась, приходя в себя. «Уже? Да, мне надо еще заехать в лабораторию и кое-что сделать». «Ты много работаешь, сынок, но это хорошо». «Это хорошо, не допускай, чтобы все делали эти отвратительные роботы!» Мануэль встал и проводил сына до машины. «Очень красивая машина!» «Да, и скоростная!» Алехандро открыл дверцу, и целое облако световых указателей и голосовых предупреждений наполнило воздух, словно технологическая пыль, которую надуло ветром. «Привет!» — послышалось со стороны. Оба обернулись. У ворот соседнего участка улыбалась девушка, на вид лет 17. Она вела на поводке отвратительного вида собаку. Наверняка биологически модифицированная порода. Однако и ей с известным интервалом приходится выделять мочу и кал. Алехандр напряженно соображал. Улыбка девушки была ему знакома, но ему никак не удавалось совместить ее с этим телом, полным чувственных изгибов. Искусственное тело высшего качества, биотехнологически модифицированное и доведенное до совершенства в самых мельчайших деталях. «Привет, Лаура, что идешь гулять с собакой?» Только теперь Алехандро вспомнил. «Верно, это была соседка. Да, этот проклятый пес доводит меня до отчаяния, он вообще не слушается». Ее улыбка лучилась ярче солнца. «Как дела, Алехандро?» «Хорошо». «Очень хорошо. Прекрасно. Рада за тебя. Посмотрю, может, эта скотина хотя бы от прогулки угомонится и перестанет меня дергать». Собака начала лаять, будто хотела подтвердить свои права. Лаура потянула ее за собой, и обе гордо зашагали прочь по тротуару. Отец и сын стояли и смотрели им вслед. На Лауре были короткие шорты, будто специально созданные для того, чтобы подчеркнуть покачивание ее отменных ягодиц. Она на мгновение обернулась, вот хотела удостовериться в воздействии своей походки, после чего мужчины сконфуженно начали прощаться. Это наша соседка? Да, ты же знаешь, она играет в одном из самых популярных сериалов «Комедии положений» на 21-м канале. Да, я это знал, но я же не смотрю эти сериалы. Вернее, я вообще не смотрю телевизор, но я бы никогда не подумал, что... Тем не менее, сам видишь. Машина тронулась почти бесшумно и скрылась в конце улицы. Он еще некоторое время постоял, чтобы проводить ее взглядом. Он размышлял, хорошая ли это была идея остаться жить в этом районе. Дом здесь был предоставлен еще до того, как этот квартал получил категорию А из-за своей близости к горам. До сих пор он отказывался переезжать отсюда. Он огляделся. Высокие деревья и великолепные сады тянулись вдоль улицы, и все дома были построены по индивидуальным проектам и оплачены очень большим количеством евросекунд. Может быть, действительно лучше было уехать отсюда? Он никогда не относился к капризам Марты всерьез. Теперь он смотрел, как она снова увлеченно копается в саду. Ей бы больше подошло скромное соседство с такими же людьми, как она, а не со знаменитыми звездами вроде Лауры, которая не упускала ни малейшей возможности покрасоваться перед ними. Он еще минутку постоял, чтобы издали разглядеть фигуристый силуэт соседки, которая все еще ругалась со своей собакой. Потом он сходил в дом и снова вернулся в сад с книгой в руках. Чтение было увлекательное, настолько, что он заметил лишь, когда не смог больше читать, потому что стемнело. Глаза заболели от напряжения. Он потянул, чтобы прийти в себя. Из дома слышали звуки телевизора. Марта, как зачарованная, таращилась на голографический экран, который парил перед нею в воздухе. Мануэль слегка опешил, увидев на экране Лауру, соседку. В этой серии она шумно извилась с главным героем сериала, по сюжету своим мужем, в кровати, тогда как другой, тоже голый мужчина, прятался под кроватью. За кадром то и дело включался громкий смех. Марта не смеялась. Мануэль тоже. «Ты видел, какое у нее тело? Ну и что?» «А ты видел ее мозги? Они по-прежнему такие же никчемные, как в те времена, когда мы познакомились». Марта повернулась к Мануэлю. Он смотрел на нее долгим взглядом. На ее седые волосы, на кожу, обвисшую на шее, потом снова взглянул на свои собственные руки. Он дотронулся до ее тела, погладил ладонями, не сводя глаз с экрана. Он ощущал дряблую плоть, жесткие кости, сухую кожу, тогда большие груди занимали уже пол экрана. Марта ничего не сказала, она просто переключилась на орнаментальный канал, где музыка мягко сплеталась с фрактальными узорами. «Ей столько же лет, сколько нам, Мануэль!» «Столько же!» Мануэль сел рядом с ней, и она приникла лицом к его груди. Мануэлю нечего было ответить, но и вопросов у него тоже не было. Не было у него вопросов и в юности, когда было основано государство нулевой нужды. Он видел, как его отец вкалывал до изнеможения, а потом необходимость работать вдруг отпала. Все делали машины, а резервы энергии благодаря ядерному синтезу стали неисчерпаемы. Деньги были лишними. Государство предоставляло все, что необходимо для комфортабельной жизни, но того, что было им обещано, не получилось. Это происходило у них на глазах, но они не смогли этому воспрепятствовать. Система нуждалась в чем-то, что приводило бы людей в движение, в чем-то таком, при помощи чего можно было купить большую машину или более просторный дом. Пришлось заново изобретать деньги. Что представляло собой самую большую ценность? Перед чем люди больше всего преклонялись? Перед славой, показаться по телевидению, стать знаменитым, известным, могущественным, за это готовы были платить. Только эта элита могла позволить себе роскошь. Лучшие машины, лучшие дома, лучшую жизнь. Жизнь, время, евросекунды. Пытаясь успокоить всхлипывающую жену, Мануэль припоминал время, когда были изобретены новые, чрезвычайно сложные методы лечения и омоложения. Людям больше не приходилось работать, они больше не старели и больше не умирали. Но эти новые методы были исключительно дороги. Может, и было возможно предоставить их в распоряжение всего общества, если бы этого захотели, но теперь система уже установилась. Из-за невообразимо высоких цен в евросекундах новые достижения медицины оказались доступны только знаменитым и могущественным. Старость и смерть, напротив, так и остались бесплатными для всех.
1: Радио фантастики. Радио фантастики.

0: Рэй Брэдбери. В мгновение ока. Рассказы. Электрический стул. Она ждала, пока он завяжет ей глаза шелковой повязкой. Но затягивая узел, он так резко дернул концы платка, что она даже охнула. «Полегче, Джонни, черт бы тебя побрал, ослабь повязку, а то у меня ничего не выйдет». «Как скажешь», — легко согласился он, обдав ее резким запахом своего дыхания. Между тем зрители уже толпились за канатами ограждения, вечерний бриз теребил купол шатра, а издали доносились призывные звуки шарманки и барабанная дробь. Сквозь черный шелк она смутно различала мужчин, мальчишек, а кое-где и женщин. Зрителей собралось предостаточно, они выложили по 10 центов каждый и теперь жаждали увидеть ее пристегнутой к электрическому стулу с электродами на шее и запястьях. «Ну вот», — прошептал Джонни, почти невидимый из-за этой повязки, — «так хорошо». Она не ответила, но пальцы сами собой впились в деревянные подлокотники. В предплечьях и на шее она ощутила биение пульса. За пологом шатра зазывала лес вон из кожи. Он надсадно кричал в короткий рупор из папье-маше и лупил тростью по транспаранту, где дрожал на ветру портрет Электры, сидящей в кресле смерти, будто перед обычным чаепитием. Соломенные волосы, пронзительные голубые глаза, резко очерченный подбородок. Когда ее на время ослеплял черный шелк, легче думалось о прошлом, о чем угодно. Ярмарка переезжала в очередной городок и вскоре опять снималась с места. Бурые шатры днем делали глубокий вдох, а ночью выдыхали спертый воздух, когда брезент шурша соскальзывал с темных шестов. Что же дальше? В минувший понедельник этот парень с длинными руками и пытливым раскрасневшимся лицом купил сразу 3 билета на их вечерние выступления и 3 раза подряд смотрел, как электрический ток пробивает Электру голубым пламенем. Парень стоял прямо у каната и, напружинившись, ловил каждое ее движение. А она, из огня и бледной плоти, возвышалась над ним, сидя на помосте. Он приходил 4 дня кряду.
1: «У тебя тут своя публика, Элли», — заметил Джонни на третий вечер.
0: «Да уж», — отозвалась она.
1: «Ты, главное дело, не бери в голову», — посоветовал Джонни.
0: «Не-не», — ответила она. «Мне-то что? Не волнуйся».
2: Как-никак, этот номер она исполняла не первый год. Джонни врубал напряжение, и оно пронизывало ее от лодыжек и до локтей, до самых ушей. Тогда он протягивал ей сверкающий меч, она, не глядя, делала выпад в сторону зрителей, улыбаясь из-под своей полумаски, и людям на плечи и головы сыпались трескучие плюющиеся искры. На четвертый день она ткнула мечом дальше обычного, в том направлении, где впереди всех стоял, потея от волнения, тот румяный парень. Он резко вскинул руку, словно приготовился поймать лезвие. Голубые искры мостиком устремились к его ладони, но рука не дрогнула и не отстранилась. Он схватил огонь пальцами, а потом зажал в кулак и пропустил по запястью через предплечье внутрь себя. При свете клинка его глаза вспыхнули синим спиртовым пламенем, а меч своим собственным огнем осветил ее руку, лицо и грудь. Навалившись на канат, парень в молчаливом напряжении потянулся еще дальше. Тогда Джонни закричал: «А ну-ка, все прикоснитесь, все до единого!» Тогда Электра поводила мечом по воздуху, чтобы каждый мог прикоснуться к лезвию и погладить его рукой. Джонни выругался. Сквозь повязку она заметила жуткое свечение, которая не сходила с румяного лица. На пятый вечер она не стала касаться пальцев этого парня, а вместо этого щекотала горящим острием его ладонь, царапала и обжигала, пока он не зажмурился. В ту ночь
0: Закончив выступление, она отправилась на озерную пристань и, даже не оглянувшись, прислушалась и заулыбалась. Озеро дрожало там, где в него впивались опоры, ярмарочные огни испещрили черную воду неверными извилистыми дорожками. Под приглушенные вопли колесо обозрения без устали взмывало вверх, и вдали шарманка с надрывом пела прекрасный Огайо. Электра замедлила шаги. Она не спеша поставила вперед правую ногу, затем левую, и уж только потом остановилась, чтобы обернуться. Рядом мелькнула его тень, и руки заключили ее в объятия. Прошло много времени, прежде чем она слегка отстранилась. Разглядела его неомраченное, взволнованное, развощекое лицо и сказала: «Да ты, я вижу, опаснее электрического стула».
2: «А тебя и вправду зовут Электрой?» — спросил он.
0: На следующий вечер, когда сквозь нее побежал ток, она напряглась, вздрогнула и, прикусив губу, застонала. Ноги заходили ходуном, а руки, нащупав подлокотники, стали царапать древесину. «Что такое?» — выкрикнул Джонни, отделенный шелковой повязкой. «В чем дело?» — и отключил напряжение.
2: «Все нормально», — выдохнула она.
0: Зрители забеспокоились.
2: «Ничего страшного. Работаем. Давай».
0: И он дернул рубильник. Сквозь нее пополз огонь, но она, снова стиснув зубы, откинулась на высокую спинку. Из темноты вырвалось чье-то лицо, а вместе с ним туловище, которое прижалось к ней. Напряжение разразилось треском, электрический стул остановился, а потом и вовсе умер. Через миллион миль темноты Джонни протянул ей меч. Ее вялая подрагивающая рука не смогла его удержать. Джонни сделал вторую попытку, и она машинально ткнула клинком глубоко в ночь. Там, в ревущей темноте, кто-то тронул лезвие. Она представила, как вспыхнули его глаза, как раскрылись губы, когда их разомкнуло напряжением. Его прижало к канату, силой прижало к канату. Он не мог ни вздохнуть, ни закричать, ни отстраниться. Подача энергии прекратилась. Остался запах молнии.
1: «Конец!»
0: — крикнули из публики. Джонни предоставил ей выбираться из кожаных ремней, спрыгнул с невысокой сцены и пошел к проходу. Непослушными руками она судорожно освободилась от пут. Выскочив из шатра, она даже не оглянулась посмотреть, остался ли тот парень висеть на канатах. Добравшись до трейлера, стоящего за шатром, она рухнула на койку, дрожа и обливаясь потом. Даже когда следом вошел Джонни и остановился, глядя на нее сверху вниз, она не смогла сдержать рыданий.
1: «Ну, что скажешь?» — спросил он.
2: «Ничего, ничего, Джонни».
1: «Что ты послала в публику?»
2: «Ничего, ничего».
1: «Ничего, ничего», — передразнил он. «Ладно, врать».
0: Его лицо исказило гримасы. «Чертова кукла! 100 лет таких штук не выкидывала!»
2: «Это нервы!»
1: «Горбатого могила исправит», — не унимался он. «Когда мы только-только поженились, ты такой же номер отмочила. Думаешь, я забыл? 3 года торчала на своем стуле, как в гостях, и вот здрасте!» — кричал он, задыхаясь и нависая над ней со сжатыми кулаками. «Сегодня опять будто неладно!»
2: «Умоляю тебя, умоляю, Джонни, у меня нервы сдали!»
1: «Ты что себе надумала?» — он угрожающе склонился прямо над ней. «Что надумала?»
2: «Ничего, Джонни, ничего!» — он схватил ее за волосы. «Умоляю!»
0: Он швырнул ее головой в подушку, развернулся и пошел прочь, но за дверью остановился.
1: «Я знаю, что ты надумала», — сказал он. «Знаю!»
0: И звук его шагов замер в отдалении. И была ночь, и был день, и был еще один вечер, и новые зрители, но в публике она так и не высмотрела его лица. Теперь, погрузившись в черноту,
2: С повязкой, плотно обхватившей голову, она сидела на электрическом стуле и не теряла надежды, пока Джонни на соседнем помосте расписывал публике чудеса, на которые способен человек-скелет, а она все еще надеялась и разглядывала каждого вновь прибывшего. Джонни расхаживал вокруг человека-скелета, пыжился и распинался про живой череп и зловещие кости, и, наконец, зрители стали проявлять нетерпение и, повинуясь голосу Джонни, гремевшему, как ржавая труба, развернулись в другую сторону, а сам он запрыгнул на помост, да с таким свирепым видом, что она невольно отшатнулась и увлажнила красные губы. И вот теперь узел повязки затягивался все туже и туже, а Джонни шептал ей в ухо: «Соскучилась по нему». Она промолчала, но не склонила головы. Зрители переминались с ноги на ногу, как скотина в стойле. «Нету его», — шипел он, подключая электроды к ее рукам. Она не ответила. Он не успокаивался. «Больше он сюда не сунется». Она задрожала, когда он нахлобучил ей на волосы круглую черную шапочку. «Боишься?» — спросил он вполголоса. «А чего бояться?» Он застегнул ремешки у нее на щиколотках. «Ты не бойся. Электричество — штука хорошая, чистая». У нее перехватило дыхание. Он выпрямился. «Я ему кое-что объяснил, — тихо сказал он, проверяя повязку. Врезал так, что у него зубы вылетели, а потом шарахнул об стенку и еще добавил». Не закончив, он выпрямился и закричал во все горло: «Дамы и господа! Смертельный номер! Впервые в истории циркового искусства! Перед вами электрический стул, точная копия того, что установлен в центральной тюрьме штата. Успешно используется для наказания преступников». При этом слове она поникла, царапая ногтями древесину. Он продолжал: «У вас на глазах эта красавица примет казнь на электрическом стуле». Зрители заволновались. Она подумала, что стоящий под сценой обычный трансформатор напряжения Джонни вполне мог переделать в трансформатор тока. Случайность? Роковая случайность. Прискорбно, большой ток, а не высокое напряжение. Она высвободила правую руку из-под кожаного ремня и услышала, как сработал переключатель. Когда ее охватило голубым огнем, она вскрикнула. Зрители хлопали, свистели и топали ногами. «Ах, как хорошо!» — мелькнула у нее неистовая мысль. «Ведь это смерть! Вот и славно! Аплодируйте! Кричите! Браво!» Из черной бездны выпало беспомощное тело. «Врезал так, что у него зубы вылетели». Тело содрогнулось, а потом еще добавил. Тело рухнуло, было поднято и снова рухнуло. Она кричала пронзительно и долго, словно терзаемая миллионом невидимых жал. Голубое пламя добралось до ее сердца, молодое мужское тело скорчилось и взорвалось шрапнелью костей, огня и пепла. Джонни невозмутимо подал ей меч и скомандовал: «Давай!» Ничего не случилось, и это ее потрясло, как вероломный удар. Она зарыдала, не чувствуя в руках меча, трепеща и дрожа, не в силах управлять своими движениями. Энергия гудела, зрители тянули руки, паучьи лапы, птичьи когти, отпрыгивая, когда меч начинал шипеть и плеваться. Ярмарочные фонари гасли один за другим, а в ее костях все еще бурлила энергия. Щелк! Рубильник улегся в положение «выкол». Она ушла в себя, с носа и обмякших губ потекли струйки пота. Задыхаясь, она с трудом сорвала черную повязку. Зеваки уже толпились у другого помоста и глазели на другое чудо. Их поманила женщина-гора, и они повиновались. Джонни держался за рубильник, потом опустил руки и стал буравить ее темным,
0: холодным, немигающим взглядом. Пыльные, тусклые, засиженные мухами лампочки освещали шатер. Перед ее слепыми глазами маячили отхлынувшие зрители Джонни. Все тот же шатер, все те же лампочки. Она словно усохла, пока сидела на стуле. Половину соков по электрическим проводам унесло в утробы медных кабелей, провисающих над городом от столба до столба. Голова словно налилась свинцом. Чистый свет только что снизошел сюда, пронзил ее насквозь и снова вырвался на свободу. Но это был уже совсем другой свет. Она сделала его другим. Теперь она поняла, почему так получилось, и задрожала, потому что пламя потеряло цвет. Джонни раскрыл рот. Вначале она ничего не слышала, ему пришлось повторить.
1: «Считай, ты умерла», — бросил он.
0: «Еще раз.
1: Ты умерла».
0: Придавленная силками кожаных ремней к электрическому стулу, открытая порывом ветра, которые залетали под полог шатра и утирали влагу с ее лица, пронзенная мраком сверлящих глаз, она сказала то единственное, что только и было возможно. «Да», — она закрыла глаза, — «так и есть. Я умерла».

0: Алексей Мельник. У могилы Стивена Кинга. Вдали показалось кладбище. Трое подростков приближались к нему с волнующим и одновременно приятным стуком в груди. Еще бы! Ведь за оградой, где в жутком безмолвии сторожили своих хозяев надгробные камни, находилась могила Стивена Кинга. От легкого дуновения ветерка по тощему телу Джейка пробежала дрожь. Он, не сбавляя шаг, в который раз осмотрелся. С одной стороны дороги раскинулся редкий лес. Деревья в свете луны казались человеческими фигурами со скрюченными конечностями. С другого боку асфальтовой дорожки, насколько хватало глаз, виднелось поле. Силуэты пугал беспокоили Джейка. Он поправил очки, взглянул под ноги, приходилось хлюпать по грязи, и постарался отогнать неприятные мысли. В отличие от своего друга, толстяк Фред в ночной вылазке на кладбище не видел ничего страшного. Могилы как могилы, сколько таких в каждом городе. А все эти байки про привидений и жутких тварей могут напугать лишь детвору. Фред усмехнулся. Ему не терпелось скорее добраться до заветной цели. Днем ранее он разведал место расположения могилы и запомнил к ней дорогу, хотя сейчас ночью уже не был так уверен в своей фотографической памяти. Дэрил приподнял руку, призывая всех остановиться и замолкнуть. «Вы слышали?» — спросил он с серьезным выражением лица.
1: «Что слышали?» — насторожился Джейк, с опаской вглядываясь в темноту.
2: «Да ладно тебе! Хорош прикалываться!» — отмахнулся Фред.
0: Несколько секунд Дэрил стоял неподвижно, прислушиваясь к шорохам в лесу, но затем расплылся в улыбке.
2: «Оставь эти штучки для кого-нибудь другого!» — выразил недовольство Фред. «Я не собираюсь торчать здесь всю ночь!»
1: «Ладно, больше не буду», — пообещал Дэрил. «А то Джейк умрет от страха до того, как увидит призрак Стивена Кинга».
2: «Я ничуть не...» — испугался, — заверил Джейк, но голос предательски дрогнул.
1: «Верим, верим».
0: Трое друзей двинулись дальше. Вскоре в темноте показалась невысокая ограда. Дэрил и Джейк перелезли ее без...

0: особых проблем, и только Фреду пришлось поднатужиться. Оказавшись на земле, укрытый опавшей листвой, он чуток отдышался и повел парней за собой. В лунном свете между могил просматривались протоптанные дорожки. Попадавшиеся по пути деревья возвышались молчаливыми стражниками. С неба накрапывало. Мелкие капли бросались вниз, стремясь попасть за шиворот. Джейк пробирался сквозь кладбищенскую темноту, опасаясь, чтобы фонарь не погас. С каждым шагом стук сердца отдавался в ушах, а в голову закрадывались мысли о том, чтобы повернуть назад. Джейк тяжело вздохнул. Он должен успокоиться, иначе друзья не поймут его выходки. Они все вместе так долго ждали подходящего момента. Родители Дэрила наконец-то уехали, оставив дом в распоряжении сына. Медлить было нельзя. Их поездка продлится всего несколько дней. К счастью, на небо взобралась полная луна. Она выглядывала из-за туч и, казалось, манила к себе. Только при ней имело смысл наведаться к покоящемуся в земле Кингу. Могила короля ужасов обросла всевозможными легендами и байками. Дэрил, увлекаясь ими, изучил все, что сумел раздобыть. Многое из того, что он обнаружил, походило на безвкусные выдумки фанатов, но кое-что заинтересовало его всерьез. Легенда о недописанном романе. Когда Дэрил рассказал о ней Фреду и Джейку, те от восторга раскрыли рты. С того самого дня все трое ждали подходящего момента, чтобы отправиться на городское кладбище Бангора, штата Мэн. Легенда о недописанном романе возникла сразу после смерти писателя. Стивен Кинг скончался, оставив миллионы фанатов мучиться, гадать, чем же в итоге закончится похождение главного героя. Роман как раз приближался к кульминации и, словно издеваясь, обрывался на самом интересном месте. «Это же надо», — сказал Джейк сам не свой, когда узнал о смерти писателя и его недописанной книге. Стивен Кинг не раз признавался, что не хотел бы остаться в памяти людей с чем-то наподобие «Кентерберийских рассказов» или «Тайны Эдвина Друда». Он не хотел, чтобы кто-либо из его героев попал в изгнание. Жалкое убежище нереализованных персонажей. Но именно так и вышло.
1: «Я не буду читать эту книгу», — поспешно заявил Фред. «Когда-нибудь я прочитаю все, что у него есть, но к этому роману не притронусь, иначе буду мучиться до конца своих дней».
0: Легенду о недописанном романе невозможно было не обнаружить. Она расползлась по интернету, словно птичий гриб по миру, выскакивая каждый раз, когда кто-либо вводил в поисковой строке слова «Стивен Кинг». Легенда гласила о том, что душа писателя не упокоилась, и каждое полнолуние король ужасов обречен скитаться по кладбищу, пока роман не будет окончен. Фред с Джейком оповестили родителей, что заночуют у Дэрила, предки которого сбежали от городской суеты на озеро Мусхет. Собрав необходимые вещи, они встретились у его дома и втроем, ни медля ни секунды, иначе Джейк не смог бы себя перебороть, отправились на городское кладбище. «Долго там еще?» – поинтересовался Дэрил, обходя очередную могилу. «Мне уже не терпится».
1: «Почти пришли!» – заверил Фред, пытаясь вспомнить нужный поворот. «Джейк, ты там не отстаешь? Если хочешь последним, могу пойти я».
2: «Все нормально, не надо».
1: «Ну смотри, а то еще схватит кто-нибудь!» – засмеялся Дэрил и следом за ним Фред.
0: Тучи заволокли луну. Над кладбищем сомкнулась темнота. Лучи от фонарей плясали по земле, деревьям и могилам. Ребята продвигались медленно, но уверенно. Они свыклись с мыслью, что идут по кладбищу, и уже не обращали внимания на торчащие из земли, словно зубы великана, надгробные камни. Редкие порывы ветра и шум листвы добавляли волнения, но не могли заставить ребят повернуть назад.
1: «Мы на месте!» – объявил Фред, и друзья от неожиданности налетели на него.
0: Множественные следы ног, вытоптанная трава и несколько страниц из последнего романа Кинга на ветках ближайшего деревца свидетельствовали о том, что фанаты наведываются к своему кумиру чуть ли не каждый день.
1: Или их привлекает нечто другое.
0: Джейк помнил, насколько популярна в городе легенда о недописанном романе. Фонари вырвали из тьмы надгробный камень. Ребята замерли в восторге. Большими буквами красовались ставшие символом захватывающих историй два слова: «Стивен Кинг». Лучи света плавно двинулись вниз. Показались дата рождения и дата смерти. Скорее пропустив эту строку, ребята осветили верхнюю часть камня. Фото Стивена Кинга, казалось, вынырнуло из другого мира. Все трое не раз видели писателя вживую, но его портрет на собственной могиле ввел в небольшой ступор.
1: «Ладно», — сказал Дэрил, чтобы нарушить тишину.
0: «Приступаем». Фред и Джейк с облегчением перевели свет фонарей на землю. Зашуршали пакеты и листва под ногами. Друзья, увлеченные с волнением, извлекали наружу прихваченные с собой вещи. Дэрил достал видеокамеру, просунул руку под ремешок и с нетерпением принялся ждать, когда ребята расставят и зажгут свечи. Он прикинул, как много людей побывают в его блоге, когда узнают, что он проверил легенду о недописанном романе Кинга, и расплылся в улыбке.
1: «Чего улыбишься?» – поинтересовался Фред. «Небось, представил количество посещений блога!»
0: «Это будет рекорд», – подтвердил слова друга Дэрил. Благодаря своему хобби, посещению мест всевозможных легенд, он, как ему казалось, получил в узких кругах репутацию развенчателя мифов и баек. Его блог пока не имел большой популярности, но на Ютубе народ просматривал видео более активно. Дэрилу нравилось его увлечение. Оно насыщало жизнь эмоциями, заставляло быстрее биться сердце. Несмотря на то, что сам он никогда не верил в легенды, которые приходилось проверять, полностью избавиться от волнения удавалось только после отснятого материала. Как это было, например, в заброшенном госпитале. Дэрил, пробравшись в него, понимал, что никакого призрака-хирурга со скальпелем не существует. Но страх сопровождал его на протяжении всей ночи. Ребята расставили вокруг могилы несколько свечей. Редкие капли дождя и порывы ветра так и норовили задуть их. Дэрил принялся снимать. Объектив камеры устремился в сторону надгробного камня, выхватив слова «Стивен Кинг». Юноша внимательно следил за картинкой в специальном окошке. Он взял более крупно дату рождения и дату смерти, а затем показал портрет писателя. Рядом не переставал копошиться Фред. Он достал из пакета гусиное перо и шариковую ручку. Следующей, в дрожащем свете зажженных свеч, показалась печатная машинка. Несколько дней назад Фред отыскал ее на блошином рынке и купил специально для сегодняшнего случая. Он знал, что когда-то Стивен Кинг печатал на схожей и надеялся, что его задумка сработает. Опустив ее на землю, он снова просунул руку в пакет. Нащупав последний предмет, Фред, не спеша, словно готовился к похоронам, достал клавиатуру. Дэрил, несмотря на протест друга, склонился над ним, продолжая снимать. «И зачем ты все это притащил с собой?» – спросил он из-за плеча. Фред не обернулся, лишь ответил что-то невразумительное и подошел со своим скарбом к могиле. Там он аккуратно выложил предметы в ряд. На них тут же запрыгали блики от свечей. Дэрил сосредоточил взгляд на окошке камеры и, слегка приблизив картинку, запечатлел Фреда на фоне могилы. Его друг задумчиво рассматривал клавиатуру. Не менее задумчиво на него взирал с надгробного камня Стивен Кинг. Дэрил выключил камеру и повторил свой вопрос.
1: «Хочу научиться писать, как он!» — ответил Фред, кивнув в сторону портрета Кинга.
0: Дэрил сумел не рассмеяться, но улыбка выдала его. Фред поспешил разъяснить.
1: «Ну ты же знаешь, я и так неплохо умею писать!»
2: «Ты про свои нестрашные ужастики?»
1: «Это тебя, развенчателя легенд, таким не напугаешь. А вот Джейку мои рассказы читать страшно».
2: «Не сомневаюсь».
0: Дэрил посмотрел на Джейка, но тот ничего не возразил в ответ.
1: «В общем, я хочу сегодня воодушевиться. Хочу пропитаться аурой этого места. Хочу...»
0: Фред замялся.
1: чтобы мне передалась частичка таланта Кинга».
2: «Удачи», — только и сказал Дэрил, отвернулся и засмеялся в ладонь.
0: По спине Джейка пробежали мурашки. В отличие от ребят, он пришел сюда скорее за компанию, хотя понимал, что не отважился бы отправиться на кладбище, если бы глубоко в душе не теплилась надежда. Надежда, что у могилы Стивена Кинга ему станет известен финал недописанного романа. Он не представлял себе, как это может случиться. То ли на него снизойдет озарение, то ли сам дух писателя подскажет концовку. Но Джейк верил, что сегодня ночью мозаика из двух пазлов незаконченного романа наконец-то сложится. Он прочитал книгу более года назад и с тех пор не находил себе места. Нередко просыпался ночью и, глядя в потолок, раздумывал, пытаясь представить, каким образом события в романе могли бы развиваться дальше. Давала о себе знать бессонница, но Джейк не мог совладать с тревожащими его мыслями.
2: Фред уселся перед могилой, подогнув под себя ноги. Он попросил друзей помолчать некоторое время и постарался отрешиться от происходящего вокруг. Окружающие звуки пропали, словно их кто-то выключил. Редкие капли дождя перестали раздражать. Фред почувствовал, как наполняется энергией, ощутил приход музы. Она ему почему-то всегда представлялась жуткой старухой. Видимо, сказывалось влияние жанра, в котором он писал. Джейк облокотился о ствол соседнего дерева, не зная, чем себя занять. К его удивлению, думать о недописанном романе не хотелось. Он посмотрел на веселого Дэрила, который возился с камерой, и позавидовал бесстрашному другу. Несмотря на то, что они пришли на кладбище втроем, Джейк не переставал бояться. Ему казалось, что за ним наблюдают. Зря он потревожил покой мертвых. С лица Дэрила пропала улыбка. Он, ощущая, как ускоренно забилось сердце, перемотал запись на десяток секунд назад, запустил интересующий его отрезок по новой и принялся внимательно изучать. В кадре появилась спина Фреда и надгробный камень с горящей на нем свечой. На могиле Кинга пляшут тени. Дэрил напряг зрение. «Вот оно!» Несмотря на ночную прохладу, Дэрилу стало душно. Он сглотнул, нажал на паузу, осмотрелся. Фред все так же задумчиво сидел на земле, а вот Джейк был чем-то напуган. «Что стряслось?» — спросил тот с опаской, едва подошел Дэрил.
3: «Я видел, как ты испугался».
2: «Тебе показалось, я просто удивился. Вот, глянь-ка на это, что скажешь?»
0: Дэрил показал приятелю запись. Джейк сначала не мог понять, что он должен увидеть. Он уже хотел было спросить, куда ему конкретно смотреть. Но тут его взгляд уловил какое-то движение. Дрожащими пальцами он перемотал немного назад, пустил запись сначала и сосредоточился на надгробном камне. Шли секунды, каждая из которых казалась неимоверно долгой. Джейк смотрел на фото Стивена Кинга, а тот, создавалось впечатление, смотрел на Джейка. И вдруг моргнул. Джейк чуть не выронил камеру. Дэрил поспешил успокоить друга, и они, пытаясь побороть волнение, подошли к Фреду. Тот, будто находясь в трансе, продолжал сидеть с закрытыми глазами. Клавиатура с печатной машинкой смотрелись органично, словно выросшие из-под земли грибы, что нельзя было сказать о шариковой ручке, казавшейся обычной пластмасской. Джейк внезапно схватил Дэрила за плечо. Гусиное перо пропало.
2: «Фред», — произнес Дэрил, набирая смелости, — «ты как тут?»
3: «Может, пошли домой, а?»
2: — с надеждой в голосе спросил Джейк.
0: Недовольно фыркнув, Фред обернулся, окинул друзей взглядом и заметил на их лицах испуг.
4: «Ну вы даете, ребята!» — улыбнулся он. «Нет, домой еще рано. Да и ты пока ничего не снял. А если не заберешь камеру у Джейка, то так и не разоблачишь легенду о недописанном романе».
2: «Тише ты!» — поспешил остановить друга Дэрил.
4: «Да что с вами такое?»
0: В разговор влез Джейк.
2: Его голос дрожал, а сам он постоянно поправлял очки, которые так и норовили слезть на верхнюю губу.
3: «Перо, его нет».
4: «Тю, так вы этого, что ли, испугались?»
2: Фред встал на ноги, отряхнулся и залез рукой в карман. Не скрывая улыбки, он извлек из него то самое гусиное перо. Джейк сначала не поверил, склонился над ним, силясь рассмотреть в слабом свете свечей, но затем растерянно кивнул.
4: «Его постоянно сдувало ветром, поэтому я спрятал в карман», — объяснил Фред. «Дэрил, можешь браться за съемку, я уже закончил».
3: «Вообще-то мы тебя по другому поводу отвлекли».
2: Джейк молча протянул Фреду камеру, предварительно отмотав на нужное место. Тот подозрительно взял ее в руки и уставился в прямоугольное окошко.
4: «Не люблю, когда меня снимают», — сказал Фред, увидев в кадре свою спину. «Ты же это все равно удалишь при монтаже. Так зачем? Ух ты!»
2: Дэрил с Джейком переглянулись.
4: «Дэрил, это супер! Готов поспорить, это видео разлетится по всему интернету. Вот так подфартило! А как правдоподобно!»
3: «Я сматываюсь отсюда».
2: Джейк включил фонарик, но Дэрил задержал его.
4: «Ребята, да вы чего?» – недоумевал Фред. «Неужели решили, что Кинг по-настоящему моргнул? Да вы посмотрите, какое тут освещение! Как дрожат тени из-за ветра!»
2: Дэрил немного успокоился. Сказанное Фредом показалось ему правдоподобным. «Думаю, он прав», – обратился Дэрил к Джейку, хотя в свои слова поверил не до конца.
3: «Ну, я не знаю».
4: «Радоваться надо!»
2: Фред потряс камерой.
4: «Эту запись можно выгодно продать!»
2: Дэрил вырвал у него камеру и просунул руку под ремешок.
3: «Ну уж нет, я не собираюсь продавать это видео. Лучше выставлю его в своем блоге и прославлюсь».
4: «Как знаешь, дружище, твое право!»
2: Постарался его успокоить Фред.
1: Свечи разом потухли.
2: Джейк не сдержался и вскрикнул. Фред замер от неожиданности, но тут же пришел в себя, поспешно включив фонарик. Дэрил вовремя сориентировался, принявшись снимать.
4: «Без паники, это всего лишь ветер», — заверил Фред. «Стойте на месте, я сейчас все сделаю».
2: Он достал из кармана куртки зажигалку и, помогая себе фонариком, вернул пламя каждой свече. Темнота отступила, обнажив могилу Стивена Кинга, печатную машинку с клавиатурой и ручку. Джейк с облегчением выдохнул.
4: «Дэрил, поснимай здесь с разных точек», — напомнил Фред. «А то ведь не поверят, что это была могила Кинга».
2: «Точно», — пришел в себя Дэрил, поднял камеру на уровень глаз и принялся снимать, предварительно попросив друга убрать вещи. Пока Дэрил летучей мышью кружил вокруг могилы, Джейк никак не мог успокоиться. Его мозг тщетно пытался объяснить случившееся ветром и тенью. Разум был блокирован первобытным страхом, который приказывал мчаться со всех ног. Но Джейк оставался на месте, хотя уже и не надеялся узнать концовку романа. Фред оставил его наедине с самим собой и подошел к Дэрилу. Тот стоял возле надгробного камня и снимал так, чтобы в кадре виднелась горящая свеча и земля, под которой похоронен писатель. Затем, чтобы отснять последний кадр, Дэрил обогнул могилу, установил камеру на надгробном камне и вернулся на прежнее место.
4: «Отодвинься немного», — обратился он к Фреду.
2: В своих видео Дэрил всегда снимал себя на месте очередной легенды. То ли в подтверждение того, что именно он там находился, то ли из честолюбия. Вот и в этот раз он встал напротив камеры, сделал серьезный вид и старался не шевелиться. Фред наблюдал за этим действом впервые. Прежде он никогда не ходил с Дэрилом, чтобы проверить одну из легенд. Не очень-то хотелось лазить по заброшенным домам, бродить в подвалах или ночевать под открытым небом. Да и друг никогда не звал с собой, хотя каждый раз предупреждал об очередной вылазке. Раздался отчетливый стук. Как будто кто-то ударил костяшками пальцев по деревяшке. Фред замер, ощутив, как в голову ударил жар. Дэрил от неожиданности пригнулся, словно его могли подстрелить. Ребята, не зная, что предпринять, переглянулись, а затем напрягли слух, вслушиваясь в окружающие их звуки. Дождь немного усилился, его капли потушили одну из свечей. Прошло с десяток секунд. Звук так и не повторился.
3: «Что с вами?»
2: Дэрил с Фредом вскрикнули, затем поняли, что это Джейк, и разразились проклятиями.
3: «А ты разве не слышал?»
2: — спросил Фред, слегка успокоившись.
3: «Чего не слышал?»
2: — уточнил Джейк, заикаясь.
3: «Стука!»
2: Повисла пауза. Джейк улыбнулся, думая, что его разыгрывают. Но тут и сам услышал странный звук, из-за чего отступил на пару шагов назад.
3: «Может, это дятел?»
2: — предположил он.
3: «Сам ты дятел ночной!» — вспылил Дэрил. «Это из могилы раздается!»
2: «Да нет, не может быть!» — не поверил Фред. «Там ведь такой слой земли, что никакие звуки не пройдут наружу!»
3: «Ладно, я и так все снял, так что сматываемся отсюда!»
2: Дэрил осторожно обошел надгробный камень, забрал камеру, как вдруг опять раздался тот же звук. Фред с Джейком поскорее включили фонари и стали поторапливать друга, но тот закинул все свечи в пакет и встал как вкопанный. Снова послышался стук, на этот раз двойной. Дэрил готов был поклясться, что исходит он из могилы. Не зная, откуда в нем взялось столько храбрости, он встал на колени и наклонился ухом к земле.
3: «Ты что творишь?»
2: – поразился выходке друга Джейк.
3: «Валим отсюда!»
2: Дэрил не обратил на него внимания. Он ждал, когда стук послышится вновь. Время растянулось, словно жевательная резинка. Дэрил чувствовал руками исходящий от земли холод, ощущал, как мокрые ладони начинают замерзать, как ветер колючими каплями бьет в лицо и заставляет щуриться. Дэрил весь напрягся, прислонил ухо вплотную к земле. Где-то там в гробу покоится Стивен Кинг. Наружу вынырнула рука, едва не схватив Дэрила за волосы. В последний момент тот увернулся от иссохших худых пальцев. Рука, оставшись по локоть в земле, расплылась, словно мираж. Все это время Джейк орал сам не свой, а Фред, скованный ужасом, не мог пошевелиться. Дэрил, отскочив от могилы, только теперь понял, что произошло, и бросился к ребятам. На ходу он закинул камеру в пакет. В голове промелькнула мысль, что высунувшаяся из-под земли рука, скорее всего, попала в кадр. Толкнув Фреда в плечо, он снял с него оцепенение и, не сбавляя темп, побежал дальше. Перестал кричать Джейк, словно выключили сирену, и рванул за друзьями.
5: «Стоять!»
2: — раздался мужской бас, и трое друзей застыли на месте. Они быстро направили фонари в сторону голоса и увидели, что перед ними находится сторож. С плеч словно гроб свалился. Мужчина лет 50 пристально посмотрел на подростков и потребовал разъяснений. Он стоял в накидке с капюшоном и фонариком в руке, переводя луч света с одного испуганного лица на другое. Парни пытались отдышаться, хотя не успели пробежать и 10 метров.
3: «Там рука!»
2: Джейк показал в сторону могилы Кинга. Сторож посмотрел в том направлении, но ничего не заметил.
3: «Она была там. Из-под земли появилась».
5: «Расскажите это полицейским в участке и даже не вздумайте убегать», — пригрозил сторож.
2: Ребята поняли, что попались. Голову Джейка оккупировали мысли об отцовском ремне в руках матери. Сам отец предпочитал наказывать сына, лишая карманных расходов. Фред приготовился к тому, что в ближайшее время он будет под домашним арестом. Дэрил же продолжал думать о случившемся. Его не пугала перспектива наказания. Самое большее, на что были способны родители, — прочитать ему нотацию.
5: «Что вы вообще здесь забыли?» —
2: спросил сторож, обведя ребят строгим взглядом.
3: «Думаю, я заснял ее на камеру», —
2: Пропустил Дэрил вопрос мимо ушей.
5: «Дай-ка ее мне!»
2: Дэрил зашуршал пакетом,

0: Щупал дрожащими пальцами камеру и вытащил ее наружу. Сторож, оставаясь на месте, протянул руку. Дэрил прикрыл лицо от бьющего в глаза света, сделал несколько шагов и остановился на полпути. С близкого расстояния он заметил, что капли пролетают сторожа насквозь, а через его тело просматриваются расплывчатые силуэты деревьев. Увидев на лице Дэрила удивление вперемешку со страхом, сторож оскалился. На глазах ребят его тело обволокла дымка, контуры стали терять очертания. Когда он расплылся, превратившись в полупрозрачное облако, Джейка рядом уже не было. Фред потянул Дэрила за руку. Камера с глухим стуком ударилась о землю. Друзья бросились на утек, лавируя между могил. Кладбище огласили крики. Камера одиноко лежала на сырой земле. Ветер и дождь, казалось, боялись ее потревожить. В виде неосязаемого облака над ней завис призрак. После нескольких секунд ожидания он окутал камеру, и та словно задымилась. Сначала объектив с окошком, а затем и батарея с остальным корпусом, капля за каплей, скатились по травинкам на холодную землю. От камеры ничего не осталось, и призрак вернул себе более четкие очертания. Полупрозрачная субстанция неспешно поплыла к могиле Стивена Кинга. Там она нырнула под землю. Призрак опускался все ниже, оставляя позади массы грунта и попадавшихся жирных червей. Наконец он проник под крышку гроба. Стивена Кинга похоронили в очках. Два стеклышка и оправа украшали иссохшее лицо, в чертах которого узнать писателя можно было с трудом. Натянутая, словно у мумии, кожа обнажила в некоторых местах гниющее мясо. В правой щеке зияла дыра, сквозь которую просматривались десна с пожелтевшими зубами. В кончиках рта копошились личинки, волосы на голове поредели, глаза лишились зрачков и затянулись пеленой. Призрак Кинга погрузился в когда-то служившее ему тело. Как и много раз до этого, он ничего не почувствовал. Рука, которая все это время оставалась без признаков разложения, поднялась сама собой. За время его отсутствия на ней успели отрасти ногти. Вытянув указательный палец, Стивен Кинг принялся выцарапывать на крышке гроба буквы. В его памяти всплыла концовка романа. Ожили герои, демонстрируя свои характеры. Появилась, словно картинка, окружающая их обстановка. Рука выводила слова, превращая их в предложения, а затем в абзацы. В гробу давно закончилось место для текста. Но Стивена Кинга это не волновало. Каждое полнолуние он добавлял новые буквы поверх прежних и стремился как можно скорее закончить свой недописанный роман. Алексей Мельник. У могилы Стивена Кинга. Рассказ озвучил Олег Булдаков. Другие аудиофайлы вы можете найти на сайте чтеца oleg-buldakov.ru.
1: Темные аллеи.
2: Радио фантастики. Радио фантастики.
3: Владимир Васильев. Лик черной пальмиры. Фантастический роман. Цикл «Дневной дозор».
4: Он понял это ближе к полуночи, когда глядел с борта обещанного Завулону гидрофойла на ночную Одессу. Но прежде произошло много чего. Сначала отмечающие смену главы Причерноморья иные нечувствительно перебрались из офиса дневного дозора в ресторан «Та Одесса» по соседству. Там невесть в какой момент и какими судьбами нарисовались Завулон и еще один московский маг по имени Юрий. В двери они точно не проходили.

0: А когда Асхар, во главе уже изрядно захмелевшей процессии, вошел в зал, их еще не было за угловым столиком. Лайк, невзирая на выпитое, оставался совершенно трезвым, а Асхар почти не пил. Не шло сегодня. Зато Тамара расслабилась и стала не такой печальной, как обычно, и улыбалась чаще. Асхару это нравилось, хотя и трудно было переключиться с собственных переживаний на окружающие. Потом все куда-то срочно подевались. В памяти почему-то осталось лишь угрюмое лицо недавнего помощника Сени Кричковского. Похоже, Кричковский был единственным, кто остался недоволен назначением нового шефа. Асхар прекрасно сознавал, что заместитель давно метил в кресло шефа при Черноморье сам. Но Шереметьев Кричковского почему-то чурался, хотя личностью тот был вполне внятный и южанами темными уважаемый. Сознавал Асхар и то, что швед действительно больше Кричковского подходил к новой роли, поскольку был, если не сильнее, то уж точно опытнее. В общем, в мыслях Асхара царили легкий сумбур и восхитительная нестройность. Он рассеянно гладил Тамару по незагоревшей руке и решил, что сегодня добровольно отдается течению жизни. Тем более, что озабоченные физиономии Артура Завулона, Юрия и Лайка сулили какие-то близкие и, скорее всего, малоприятные сюрпризы. В общем, в очередной момент всеобщей активности Асхар просто пошел следом за всеми, оказался у желтого «Опеля» с таксерными шашечками на дверях, открыл дверцу перед Тамарой, сел рядом и с удовлетворением обнаружил на переднем сиденье Лайка. Значит, все шло как надо. Потом куда-то ехали, Асхар даже не глядел куда. Тамара прижималась к нему. Было легко, спокойно и хорошо. Вскоре запахло морем. Лайк скомандовал выходить, и Асхар, нисколько не удивившись, осознал себя у причала. Слева плескалось море, справа и чуть позади сверкал огнями морской вокзал, а еще дальше взбиралась к бульвару Потемкинская лестница. Команда гидрофойла, разумеется, ночевала на борту. Асхар с удовольствием помог пройти по трапу Тамаре, радуясь, что не пил. А мгновением позже обнаружил, что помимо них с Тамарой на гидрофойл попали только все те же Лайк, Завулон и Юрий. Даже шведа не было. Хотя кому, как не этому Клабаутерману, полагалось непременно пребывать на борту судна. Отошли малым ходом, не вставая на крылья, хотя сонное практически зеркальное море как нельзя более располагало к скоростным морским прогулкам. Как раз смеркалось, огни Одессы разгорались все ярче и праздничнее, и вдруг Асхар наконец осознал, что именно он смутно чувствовал с самого утра. Одесса изменилась. Изменилась ее пестрая аура, изменилось само ощущение родного города, стало более цельным и менее дремотным, словно город просыпался от векового сна. Связать это с недавними событиями в Питере и озабоченными физиономиями суперов было уже несложно. Они расположились в шезлонгах на кормовой палубной площадке. Юнга Стюарт принес напитки и растворился в полумраке дежурного бортового освещения. Лайк, поленившись творить защиту с нуля, использовал один из заготовленных амулетов со спрессованным основным каркасом. Дополнить и усилить каркас ему не мешал никакой алкоголь. Остальные ждали.
1: «Дисбаланс по воздуху на шестом», — буркнул Юрий спустя какое-то время.
2: «Это не дисбаланс», — в том же тоне высказался Завулон. «Погляди, любопытное решение. А тебе, Лаки, не следовало бы дважды пользоваться одной и той же находкой?»
0: «Здесь все свои», — пожал плечами Лайк.
2: «Как знать», — неопределенно вздохнул Завулон.
0: Лайк не стал уточнять, что кажущийся дисбаланс под инверсное белое зрение был далеко не единственной находкой в его защитном колпаке. Впрочем, и Заволон, и Юрий, да и Асхар, скорее всего, это подозревали.
1: «Значит, ты и есть наша питерская героиня», — сказал Юрий, когда защиту сочли наведенной. «Хорошо выглядишь».
0: «Спасибо», — сдержанно поблагодарила Тамара.
1: «Только бледная больно. Лето ж на дворе».
0: «Ничего, Одесса это поправит». Лайк закурил и прищурился на звезды.
2: «Если успеет», — каким-то нехорошим тоном сказал Завулон.
0: Лайк опустил голову. Звезды по обыкновению молчали, а вот московский коллега явно имел что сообщить. Собственно, Лайк уже знал почти все. Сообщить нужно было Асхару и Тамаре, поскольку дело касалось в первую очередь их.
3: «Что такое?» — насторожился Асхар, непроизвольно сжимая руку девушки.
1: «Сначала давайте все выясним», — предложил неприветливый Юрий.
0: Юрий был старым и опытным магом. С годами он безнадежно погряз во мрачности и цинизме и не считал нужным сдерживать себя даже с коллегами. Вместе с тем, Лайк и Асхар знали его как умелого и тертого оперативника, на которого можно полагаться в любой передряге. Парадокс. В жизни на Юрия полагаться не стоило, а вот в драке легко. Когда дело доходило до открытого столкновения, Юрий исповедовал простую, но бесценную философию: или победим все вместе, или все вместе поляжем. Этот жутковатый максимализм многих пугал, а светлые Юрия побаивались не меньше, чем Завулона, а то и побольше.
2: «Спрашивай», — предложил Завулон.
0: Выглядело это немного комично, ибо повторяло традицию низшего звена дозорных. На операциях дознания часто поручали вести наименее опытному иному, а старшие наблюдали и при необходимости помогали. Считалось, что это развивает самостоятельность. Но Юрию было плевать. Давно минули те времена, когда он стеснялся выглядеть смешным. Он-то знал наверняка, что последним смеется зачастую именно тот, кто с самого начала выглядит самым смешным. Поэтому слова шефа не произвели на него ровным счетом никакого впечатления.
1: «Скажи, Асхар, ты много иных инициировал?»
0: Асхар припомнил.
4: «Около десятка. А что?»
1: «Как ты это делаешь?»
0: «Ну...» Тут Асхар мало смутился, его стесняло присутствие Тамары. Завулон, от которого не могло укрыться ничего, сдержанно усмехнулся.
2: «Говори, чего уж там. Девочка поймет. Наивно полагать, будто столетний темный иной станет истово хранить невинность, тем более, что девочка тоже не стеснялась у себя на алтаре».
0: Асхар покосился на Тамару, та ободряюще пожала ему так и не отнятую руку и чуть заметно улыбнулась.
4: «Ну, в общем, — сообщил Асхар, — женщин проще всего инициировать в постели, мне, по крайней мере, а мужчину я инициировал лишь один раз, но подробности помню плохо, потому что мы с ним набрались медовухи по самой брови. Это в 34-м было, под Овидиополем. Солоха тогда на меня сильно ругалась».
0: «Помню такое», — кивнул Лайк. «И медовуху помню. А кто это был?»
4: «Да местный один. Рома Коберник. В нашем, в смысле, в одесском дозоре сейчас курьером-порученцем служит. Вечно в разъездах».
1: «Ты лучше постарайся объяснить, что чувствуешь при инициации. Как делаешь это?»
0: Асхар задумался. Вопрос был сродни вопросу сороконожки. Откуда она знает, какой ногой ступить?
4: «Как бы это сформулировать? Наверное, так. Я пытаюсь представить ауру такой, какой она станет после инициации, как начнет окрашиваться, где будет прозрачнее, где плотнее. Представить душу, как она освобождается и раскрывается навстречу сумраку. Ну, как будто зерно прорастает. Видали когда-нибудь рапид-съемку? мысленно протягиваю руку к самому естеству, сердцу или душе, касаюсь и говорю: «Откройся, проснись».
0: Асхар умолк, через секунду вздохнул и покачал головой.
4: «Нет, слишком уж по-дурацки это все звучит. Не знаю я, это будет точнее. Как-то получается инициировать, вот и все».
2: «Поздно. Ты уже сказал», — хмыкнул Завулон и переглянулся с Лайком и Юрием. «В целом сходится. Тоже есть попытка обратиться к центральной сущности объекта, к сердцу, так сказать. Кстати, очень удачная формулировка. Поздравляю».
0: Асхар мало что понял, но тут на помощь пришел Лайк и объяснил. «Видишь ли, мы ночь напролет пытались выработать непротиворечивый и правдоподобный механизм инициации города. Пришли к выводу, что нужно каким-то образом воздействовать на его центральную сущность, как ты очень удачно выразился, на сердце города. Я полагаю, ты уже понял, что случилось с Одессой. Судя по срокам, ее инициация совпала с вашей первой встречей здесь, со встречей тебя и Тамары. Ну-ка, припомните, чем вы тут занимались в первые дни после знакомства? Давайте я помогу». Простенькое заклинание освобождения памяти коснулось Асхара, потом Тамары, и они неожиданно провалились из летней ночи в летнее утро пятилетней давности. Такое же теплое, но в отличие от ночи, нестерпимо яркое. «Это, — сказал Арик, указывая рукой на здание, — Воронцовский дворец». Отделаться от присущих экскурсоводам жестов оказалось непосильной задачей даже для Арика.
5: «Воронцовский?» — удивилась Тамара. «Мне всегда казалось, что Воронцовский дворец расположен в Крыму».
4: «Правильно», — снисходительно пояснил Арик. «Летний Воронцовский дворец находится в Алупке, а это зимний. Воронцов был губернатором Новороссии, так что дворец губернаторский. Колоннада, беседка дворца построена вместе с ним. Кстати, по Одессе ходят упорные слухи, что у Воронцова был подземный ход из дворца в гавань, тогда море было ближе. Оттуда вроде как втихаря оружие для греческих повстанцев грузили. Тоже, чтобы не злить Англию и Турцию, как в случае с Шахом».
5: «Подземный ход?» — почему-то поразилась Тамара. «Как интересно, прям Монте-Кристовщина».
4: «К сожалению, все это лишь слухи. Нет тут никакого хода. Мы одно время интересовались этим, но версию с ходом поддерживаем. Я как-то даже статью в местную газетенку написал. Наврал с три короба, конечно».
5: «Мы? Это кто?» — уточнила Тамара.
4: «Ну, такие же, как я и ты. Не вполне люди, точнее, больше, чем просто люди».
0: Тамара немедленно нахмурилась. Арику показалось, что со своей необычностью у нее связаны какие-то очень нехорошие воспоминания. У диких иных такое случается очень часто, ведь нет рядом никого опытного, способного вразумить, наставить, удержать от опрометчивых шагов и поступков. Арик вполне разделял точку зрения, что потенциальные иные – во многом беспомощнее младенцев, и от того, найдется ли рядом кто-нибудь опытный и благожелательный, во многом зависит дальнейшая их судьба.
4: «Ладно, пойдем дальше», — сказал он вслух, стараясь, чтобы это прозвучало бодро и беззаботно. «По бульварчику, к памятнику дюку де Ришелье и Потемкинской лестнице».
5: «А правда то, что про люк рассказывают? Мол, если встать на люк и взглянуть на памятник?»
4: «Обыватель всегда грешил бредовыми фантазиями», — прокомментировал Арик, вздыхая. «В принципе, с люка действительно открывается забавный ракурс, и свиток в руке дюка действительно расположен неоднозначно, но лично у меня никаких дурацких ассоциаций не возникает. Давай не будем об этом больше, ладно?»
5: «Давай»,
0: — не стал возражать Тамара. Они шли по бульвару, среди гуляющих мамаш, их разномастных отпрысков, среди отдыхающих, ленивых и неторопливых, среди аборигенов, чаще всего деловитых и целеустремленных.
3: у памятника, как всегда, наблюдалась беспорядочная толчая и стихийное людское коловращение. Торговцы, фотографы, зеваки, карманники, влюбленные. «Наверное, — негромко, словно размышляя, предположил Арик, — Одесса начинается отсюда. Хочешь услышать ее истинный голос?»
5: «Хочу, конечно, — кивнула Тамара.
3: Тогда встань лицом к морю, закрой глаза и прислушайся к себе и к городу, а я тебе помогу».
5: Тамара послушно закрыла глаза, развернувшись к морю, и, видимо, непроизвольно полупогрузилась в сумрак.
2: «Стоп!»
3: — в воспоминание вклинился мрачный голос Завулона. Выглядел Завулон под стать голосу.
2: «Вот и ответ, собственно».
3: «Да...» — Лайк скорчил унылую гримасу. «Правдоподобно, не отнять». Асхар потряс головой, отгоняя остатки заклинания памяти, и старательно подчистил ауру. Попутно он взглянул на Одессу. Аура города действительно начала меняться подобно питерской. Но в ней почти не было черных тонов, преобладали синие, словно шлейф из мельчайших брызг, что восстали из моря и окутали набережную.
5: «Это что же получается?» Лайк прекратил гримасничать и принялся развивать мысль. «Что в Одессе нам тоже придется ждать сюрпризов с сектантами?»
2: «А в Одессе есть сектанты?» — поинтересовался Юрий из-под лобья, взглянув на Лайка.
5: «Есть. Они везде есть, но здешние мирные вроде. Так, Асхар?»
3: «Все 6 зарегистрированных в Одессе темных сект ни разу за время моего шефства над дозором не нарушали никаких уложений договора», —
5: немного более официальным тоном, чем требовала того ночная беседа на прогулочном гидрофойле, уведомил Асхар.
3: «Незарегистрированные периодически шалили, такое бывало, но по мелочам, по мелочам».
2: «Понятно», — вздохнул Юрий. «Да ты на ауру взгляни», — лениво предложил Завулон. «Одесса не Питер. В отличие от Северной Пальмиры, Южная не пестует в себе черноту. В Питере такая аура над головами висела, мама дорогая. Все время хотелось намылить веревку и повеситься тут же на крючке от люстры».
3: «Не знаю. Я в Питер не езжу», — пожал плечами Юрий. «Хвала тьме, без надобности. А что, правда так все гибло выглядело?»
2: «Я лишь слегка смягчил», — усмехнулся Завулон. «Ладно, поехали дальше. Тамара, теперь к тебе вопрос. Первое. Помнишь ли ты свою инициацию, и не случалось ли с тобой чего странного в районе Марсового поля? Могу снова помочь, если хочешь. Это не страшно, как ты убедилась только что».
5: «Не нужно помогать», — тихо сказал Тамара. «Мою мать изнасиловали на Марсовом поле, прямо рядом с вечным огнем. Через 9 месяцев родилась я».
2: «Ого!» Завулон моментально подобрался в шезлонге. «Даже так? Ну вот и второй кирпичик в стену наших умозаключений. По-моему, картина становится все более и более однозначной».
1: «Ты прям какой-то будильник для городов, девочка», — недоверчиво покачал головой Юрий. «Причем я буду не я, если от твоего настроения в этот момент не определяется впоследствии общеэмоциональный настрой разбуженного города».
5: «Когда будили Питер, меня еще не было», — все так же тихо сказала Тамара.
1: «Ха! Наоборот. В случае с тобой и твоей матерью все сработало 100 крат сильнее, потому что Асхар совершенно прав. Секс и инициация очень сильно связаны, как раз через эмоции».
2: «Елки-палки!» —
3: неожиданно пробасил Лайк и с размаху затушил окурок в пепельнице. В тот же миг Завулон почувствовал нарастающую напряженность вероятностей. Нити, тянущиеся в будущее, задрожали, переплетаясь, завибрировали, отдаваясь в настоящем и прошлом. Что? «Вчера я возил ее в сердце Киева, на Владимирскую гору», — сказал Лайк мрачно, — «и пытался...»
1: «Ты разбудил Киев», — перебил обо всем догадавшийся Юрий.
3: «Не знаю», — зло процедил Лайк, — «может и нет, но она была в сердце Киева, и я взывал к городу при этом».
1: «И в каком настроении она была?» — голос Юрия, без того жесткий, как жесть, стал окончательно нержавеющим. «В сонном». «Тамара», — обратился к девушке Завулон, — «что ты чувствовала там, в сердце Киева? Как тебе было? Хорошо? Плохо?»
5: «Мне было очень хорошо», — не колеблясь ответила Тамара. «Куда лучше, чем в Питере. Легко и свободно. Давно мне не было так легко и свободно, как на Владимирской горе».
1: «Ой-ё!» — выдохнул впечатленный Юрий. «По-моему, дела покатились под откос, коллеги. Как только светлые прознают, ждите протестов. Как только прознает инквизиция, ждите санкций. Деваху, ручаюсь, посадят под замок, а в центрах, потенциально готовых к пробуждению городов, поставят охрану».
5: «Я не хочу под замок», — жалобно сказала Тамара.
1: «От твоих желаний, девочка», — усмехнулся Завулон, — «ничего более не зависит. По крайней мере, до тех пор, пока доподлинно не прояснится механизм инициации городов и твоя роль в этом процессе, а уж судьба твоя будет напрямую зависеть от результатов».
5: «Артур», — дрогнувшим голосом спросила Тамара, — «ты ведь видишь далеко вперед. Скажи, что в моей судьбе? Хотя бы в общих чертах. Кем мне быть? Подопытным кроликом, смертницей или...» Во взгляде ее читалось мало что, кроме надежды.
1: «Не знаю, кем», — выдержав долгую паузу, холодно ответил Завулон. «Скажу только одно. Судьба у тебя есть».
3: Минут через 40 Тамару отправили спать. Вот тут-то Асхару и стало по-настоящему интересно. Он впервые присутствовал на летучке такого уровня. Ранее Лайк решал насущные проблемы с Артуром Завулоном и другими суперами без подрастающих в мастерстве молодых коллег. Но теперь многое изменилось. Сначала поговорили о предполагаемых действиях светлых, но как-то вяло, без азарта. Потом переключились на инквизицию. «Думаю», — высказывался Юрий, — «что и Пражское бюро, и Бернское осведомлены лучше, чем можно ожидать».
1: «Так это уже вроде как традиция», — заметил Лайк не очень весело.
6: «Во-во», — согласился Юрий. «За работами Плюмаржи и Дортье еще первый анклав следил внимательнейшим образом. И потом, Дортье в конце концов все-таки ушел в инквизицию. А значит, даже неоглашенные наработки легли в их архив».
1: «А ты резолюцию Ганимекса II внимательно изучил?» — поинтересовался Завулон самым невинным видом.
6: «Внимательно», — спокойно ответил Юрий. «Но меня допустили только к купированной версии».
1: «Хе, меня тоже», — Завулон криво усмехнулся. «Пришлось читать между строк. Уже тогда, в 60-е, инквизиции были официально признаны проснувшимися 4 мегаполиса. Токио, Лондон, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Правда, формулировка там была несколько иная. Слово «проснувшиеся» не фигурировало».
3: «А что фигурировало?» — насторожился Лайк.
1: «Нечто вроде «имеющие пока неизученную информационно-энергетическую структуру, вносящую заметные помехи в практическую манипуляцию магической энергией». Как один из классификационных признаков выступали как раз изменения в ауре. Да и параллель между людьми иными и городами иными тоже не проводилась. Я еще тогда подумал, скоро и Москве быть в этом списке».
6: «Ты хочешь сказать, — усомнился Юрий, — что Питер нас переплюнул?»
1: «Не нас, а Москву.
2: да и остальные города тоже. И не переплюнул, а оказался гнуснее. Упомянутая четверка хоть и проснулась,

0: или брауншвейгского душителя. Может быть, сектант. А Питер слишком благодатная почва для разнообразной гнуси. Как результат, имеем через 30 лет банду черных и их развеселые шабаши. И еще. На эмоции насильника и эмоции жертвы город явно среагировал бурно и охотно. Тамара и его дочь, а значит, отцовское свойство могло передаться и ей. Отсюда и способности будильника. Но за пределами Питера она, в сущности, невинное дитя. Оттого-то Южная Пальмира и не повторила пока судьбу Северной, Черной. И Киеву, полагаю, до определенной поры ничего не грозит.
1: До поры, когда Киев по-настоящему инициируют. Ко тьме или тьфу-тьфу, свету.
0: «Совершенно верно».
1: «Догадки, догадки», — пробормотал Лайк. «Сплошные догадки, достоверной информации ноль».
0: «В этом деле достоверная информация может найтись только у Инквизиции», — ничуть не смутился Завулон.
1: Юрий задумчиво побарабанил пальцами по столу.
2: «А ведь Тамару, други, придется беречь и охранять», — сказал он и вздохнул. Она становится слишком ценным объектом для изучения. Если Инквизиция придет, к аналогичным выводам ее отберут. А Инквизиция придет, если только выводы имеют хоть что-либо общее с действительностью.
1: Взглянув на коллег, Лайк предположил. От Инквизиции ее охранять бессмысленно. Все равно заберет, если так решат в Праге.
3: А что до светлых? Так и у них Инквизиция Тамару отберет. Не думаю, чтобы светлые успели натворить с ее помощью много фатального.
0: «Но почему же?» – возразил Завулон. «Прогуляй Тамару по Красной площади у лобного места, а потом инициируй Москву к свету. Вполне себе цель для Гессера и его когорты горе-экспериментаторов».
1: «Это займет годы, Артур», — не сдавался Лайк, — «лет 20-30 минимум, судя по Питеру».
0: «И что с того? Думаешь, Гессер за это время состарится и умрет?»
1: Юрий сдержанно хмыкнул и похлопал Лайка по плечу.
0: «А хорошо было бы, правда?»
1: «Ой, ладно, что сделаем-то в итоге?»
0: «А ничего», — неожиданно беспечно заявил Завулон, — «правда...» «Тамару придется забрать в Москву, ко мне под крылышко».
1: Завулон повернулся в сторону Асхара и пристально взглянул ему в лицо.
0: «Тебе нравится Москва, кадет?»
1: Асхар неопределенно дернул плечом.
3: «Можно подумать, это что-нибудь меняет».
0: «Правильно, ничего не меняет. Смышленный кадет. Заодно и тебя обучим кое-чему». Задатки у тебя есть, причем неплохие, только не начинай немедленно гордиться. Гордыня сгубила немало достойных магов.
3: «Не стану я гордиться», — пообещал Асхар. «Я больше за Тамару беспокоюсь».
0: «Правильно делаешь», — снова похвалил Завулон. «Беспокойство обостряет внимание. А внимание нам в ближайшие времена ой как понадобится, кстати».
1: Завулон неожиданно резко изменил тему разговора.
0: «На этом корыте удочки есть?»
3: «Удочки?» — слегка опешил Асхар. «Есть, наверное, а что?»
0: «А не махнуть ли нам на Кинбурн, на рыбалочку?»
3: «Так, для профилактики.
0: Заодно и Тамару уберем из Одессы. Пусть гессеровы эмиссары поломают головы, зачем мы это сделали. Дня на три».
2: «Я не поеду», — предупредил Юрий. «У меня билет на утренний рейс».
0: «Как хочешь».
3: «Так что, озадачить капитана?» — спросил Асхар, собираясь вставать.
1: Лайк предложил. «Давайте утром двинем. Я Ефиму велел утром предстать. У меня даже мобильника нет».
0: «Утром так утром», — Завулон протяжно зевнул. «Ладно, кто как, а я в койку. Как койки на кораблях называются?»
3: «Не знаю. Когда я у шведа на яхте спал, называли гробом», — поведал Асхар.
0: «Очень хорошо. Хотя бы...»

0: больше подошло бы вампиру», — Завулон хохотнул. «Ну и где тут ближайший гроб?»
1: «Пойдемте, покажу».
2: Асхар наконец-то встал, встали и остальные. Над гидрофойлом колыхалось ночное небо.
1: «Рули к причалу», — велел Асхар капитану спустя несколько минут. «А завтра подберем кое-кого и на Кинбурны на рыбалку».
3: «Сделаем!» —
2: бодро заверил капитан.
1: «Спокойной ночи!»

0: Глава 10. Швед с Ефимом и Геной явились к причалу под утро, когда все мирно отсыпались по каютам. Ефима от выпитого заметно качало, отчего он беспрестанно хихикал и гнусаво сообщал каждому встречному.
1: «Штормит сегодня».
0: Швед осоловело щурился на свет и изредка громко икал. Гена выглядел трезвее остальных, зато одежда его была насквозь промокшей. То ли в море сверзился во время гулянки, то ли искупаться ему вздумалось. Причем Гена был таков, что мог искупаться и в фонтане, было бы желание. Невзирая на потрепанность и безусловный упадок сил, все трое упорно влекли на себе по сумке пива каждый. Вахтенный лениво поглядел на них из рубки и призывно махнул рукой. «Заходите, мол, трап на месте». Шведа тут, естественно, знали. Сумки с пивом, звякнув, успокоились под столиком. Загулявшая троица расселась в шезлонгах, не подозревая, насколько неожиданные и важные вещи обсуждались здесь минувшей ночью.
2: «Ну, — заявил мокрый Гена, — еще по бутылочке?»
3: «Давай!»
0: — согласился швед. Гидрофойл покачивался на легкой волне. Видимо, покачивание это расходилось по фазе с эволюциями Ефима и удачно компенсировало их, поскольку Ефим очень глубокомысленно заметил, что
1: «штормить что-то перестало».
3: «Ты ж на борту, дурья башка!» — вразумил его швед. «Тут тебе не берег, потому и не штормит».
0: Гена не без труда откупорил соборное Оболонского завода. Разговоры временно сменились невразумительными причмокиваниями и блаженными короткими высказываниями вроде
1: «да» или «эх».
0: Минут через пять на звуки явился встрепанный Юрий. Поглядел на часы, сощурился на солнце и без всяких церемоний помочился за борт. «Пиво будешь?» По-небратски поинтересовался у него Ефим, когда тот после всего приблизился.
2: «На берегу возьму», — отказался тот. «Вам в походе нужнее. Скажите Завулону, что я отбыл».
3: «Эй, на мостике! Спасибо! Всего!»
0: Вахтенный вяло помахал рукой, и московский маг сошел с гидрофойла на берег. Еще минут через 10 проснулся капитан, поручкался со всеми, не отказался от пивка, поболтал со шведом о каких-то мореходных премудростях и пошел узнавать у начальства насчет отбытия. Вскоре из кают на воздух выбрались и Асхар с Завулоном. Лайк, разумеется, на попытки разбудить его не реагировал, спасибо, что не брыкался обеими ногами одновременно, как иногда бывало.
2: «Ты мобильник Лайку привез?» — спросил Асхар Ефима.
0: «Ясное дело!» Ефим похлопал себя по пухлой сумочке на брюшнику, на застежке которой были наложены простенькие, но действенные заклятия. «И основной, и резервный».
2: «А Юрий уехал? У него самолет утром вроде».
1: «Четверть часа назад сошел», — заверили Асхара.
2: «Тогда?»
0: — вздохнул тот.
2: «Поехали. Командуй, капитан. На Кинбурн, в заливчик, где устричный комбинат был».
3: «Хорошее место», — со знанием дела одобрил швед. «Мы там с егерями каждую экологичку уху трескаем. Приходим, а там уже костерок, котел, водка».
4: «Что такое экологичка?» — поинтересовался Завулон, выглядящий сейчас как бизнесмен в отпуске, расслабленно и добродушно.
3: «Экологическая регата. Трехэтапная гонка крейсерских яхт. Наш яхт-клуб проводит».
4: «Николаевский?»
3: «В Николаеве 12 яхт-клубов», — пояснил швед. «Наш — это яхт-клуб НКИ, Николаевского кораблестроительного института». «Институт, правда, давно переименовали. Он теперь Морским техническим университетом зовется, а яхт-клуб так и остался».
4: «Понятно».
0: Гидрофойл тем временем отошел от причала и неторопливо тянул к выходному створу. А потом Двигатель утробно взрыкнул, судно приподнялось, вставая на крылья, и стремительно понеслось над водой. Позади стлался легкий шлейф из мельчайших брызг.
1: «Ух ты!» — обрадовался Ефим. «Здорово как! Гена, дай еще пиво, будь другом!»
0: Асхар подумал, что надо бы разбудить Тамару, пусть тоже посмотрит на это чудо. Но в последний момент пожалел и решил, что она еще насмотрится, пусть отдыхает. Судя по всему, будущее ее сложится не очень празднично. Стюарт на скорую руку соорудил салатиков и сообразил закуску к пиву. Поэтому не заметили, как оставили по левому борту южный, потом Коблево, потом морское, потом рыбаковку, а там и краешек косы впереди замаячил. Гидрофойл заметно отклонился к югу и некоторое время тянул вдоль головки Кинбурна. На плоском берегу виднелись какие-то малопонятные сооружения и остатки причала.
1: «Рымбы!»
0: — со значением сообщил швед, неопределенно тыкая пальцем в сторону берега. Вскоре миновали два островка — круглый и долгий. Южную бровку Долгого обходили далеко от берега. Тут явно было мелко, меньше метра. Все-таки гидрофойл оказался на удивление скоростным судном. Даже пиво допить не успели, а команда уже отшвартовалась у высокой бетонной пристани, имевшей довольно запущенный вид. Над пристанью возносился ржавый гриб наблюдательной вышки. На пустынном берегу виднелся корявый остов водного велосипеда, полупогруженный в песок и прибитые к берегу сухие водоросли.
1: «Надо все-таки Тамару разбудить», — решился Асхар, «а то проспит все на свете».
0: Он, не торопясь, спустился в каюту, где провел остаток ночи на верхней, похожей на гамак, навесной коечке. Рундук под гамаком, выполняющий функции нижней полки, был пуст. «Ага», — понял Асхар, — «встала уже». Он вернулся на палубу. Завулон с капитаном гидрофойла как раз копались в груди спиннингов и азартно обсуждали что-то рыбацкое. Асхар к рыбалке всегда был равнодушен и поэтому в сопутствующих премудростях совершенно не разбирался. Когда вывозили на этом же гидрофойле какое-нибудь начальство, за исход рыбалки можно было всегда оставаться спокойным. Участие в ней такого загонщика, как Гена Дельфин, успех гарантировало на все 200%. Тамары на палубе не было. Хлепнув пивка, Асхар выждал еще минут 10. Тамара все не поднималась. Что такое? Встала в туалет, а потом опять дрыхнуть завалилась. Он вторично заглянул в каюту. Пусто. Прошелся к тупичку. Дверь гальюна была заперта. «Ага», — подумал Асхар. Но тут дверь, клацнув, отворилась, и из гальюна вышел один из матросов.
5: «Свободно!»
0: — весело оскалился он на Асхара. Асхар хотел спросить, не встречал ли матрос девушку, но задавать подобный вопрос на пороге сортира было как-то неловко. Он прошелся по помещениям гидрофойла, заглядывая во все каюты и закутки подряд. Заглянул даже в машинное отделение и ходовую рубку. Тамары нигде не было. К народу Асхар вернулся, уже не скрывая тревоги.
6: «Тамару никто не видел?»
0: — громко спросил он. Рыбацкий гомон враз стих. «А разве она не в каюте?» — спросил кто-то.
6: «В каюте пусто. Во всех каютах пусто. Только лайк в одной валяется».
0: Асхар почувствовал, как Завулон что-то делает в сумраке неуловимо быстро, так что ничего не успеваешь понять.
1: «Да куда ж ей деваться?» — недоуменно протянул швед. «Не выпала же она за борт».
4: «Не выпало», — сказал Завулон сухо и уверенно. «Ну-ка, пойдем в каюту».
0: В узком твиндеке моментально стало тесно. За Асхаром и Завулоном потянулись все, даже Стюарт, не говоря уж о капитане, которого потеря пассажира волновала больше других.
4: «Здесь?»
0: — Мура спросил Завулон. Асхар вместо ответа сдвинул двери вбок. В каюте Завулон с минуту простоял молча, жестами пресекая попытки Асхары капитана войти следом. Потом сквозь толпу протолкался сонный растрепанный Лайк в одних плавках и босиком. «Что тут?» — спросил он недовольно.
7: «Тамара пропала», — тихо сказал Асхар. «Я ее не стал будить с утра, думал, пусть поспит. Потом заглянул, а ее нет».
4: «Тут открывали динамический портал примерно час назад», — сухо сообщил Завулон. «Причем светлый портал».
0: Лайк единственным движением отослал прочь команду гидрофойла, даже капитана, который был слабеньким иным.
7: «И что это значит?»
0: — мрачно осведомился Асхар, когда посторонние удалились. Завулон пожал плечами.
4: «Похоже, эмиссары Гессера приступили к активным действиям».
0: Прерывая его, запиликал вызов резервного аналогового мобильника Ефима.
8: «Алло? Что?»
0: Ефим пару секунд вслушивался, потом спал с лица. Он не стал ничего повторять вслух, зато практически сразу применил простенькое заклинание трансляции, и каждый из присутствующих услышал панический голос киевлянина Сайренко.
8: «Ефим, срочно зови шефа, у нас тут сущая война. Светлые атаковали учебный центр на Сагайдачного. Плакун, кажется, убит. Питерских девчонок похитили. Рублев, Палатников и Лариса Наримановна отсиживаются в офисе и выйти не могут. Виктория оцеплена. Я не знаю...»
0: «Ждите», — коротко сказал Лайк устами Ефима и повернулся к Завулону. «Мне нужен портал на Днепр. Напротив почтовой площади. Поможешь?»
4: «Помогу».
0: Звонок из Киева опередил московский на минуту не больше. Завулон с Лайком не успели толком внушить капитану гидрофойла, чего от него и от судна требуется, как Завулон сначала остолбенел, потом медленно потянулся к кобуре на брючном ремне и вынул мобильник. Секунду выждал, после чего раздался звонок, который не мог прозвучать в таком обрамлении иначе, чем зловеще. Глава московских темных поднес трубку к уху, молча слушал секунд 10-15 и, ни слова так и не сказав, убрал телефон в чехол.
4: «Лайк», —
0: процедил он мрачно,
4: — «выкручивайся сам. Я ухожу. В Москве тоже бойня, уже есть жертвы. Найди потом меня».
0: И ушел в сумрак, на самые глубокие слои. Лайк грустно поглядел ему вслед. «Сам», — пробормотал киевлянин с досадой. «Снова сам. Хоть бы когда помогли москали чертовы». Он поднял голову и цепким взглядом обвел присутствующих. «Мне понадобятся все ваши силы», — преувеличенно четко сообщил Шереметьев, глядя куда-то в пустоту. «Так что расслабьтесь». Асхар не смог промолчать.
7: «Лайк! А Тамара? Ее нужно найти!»
0: «Мы ее уже ищем. Помогай давай!» Сознание заволокло мутной тягучей волной. Лайк применил групповую управляющую магию. Асхар смутно услышал, как заурчали двигатели, и гидрофойл, будто спущенный с поводка охотничий пес, устремился навстречу волне. А секунды позже у Асхара и остальных присутствующих зачерпнули силу почти всю, сколько было. Лайк, слепо уставившись в переборку и расставив руки со скрюченными пальцами, выпевал слова заклинания. И вдруг стало тихо. Совсем тихо, будто посреди ключевого эпизода фильма «Катастрофы» в кинотеатре неожиданно пропал звук. Между ладоней Лайка бесшумно проскочила синяя молния. Мир стал серым. Всех насильно втянуло в сумрак, слепящая вспышка. Секундой позже сумрак отступил, еще несколькими секундами позже в мир нехотя вернулись звуки. Лайк, пошатываясь и придерживаясь руками за переборки, торопливо брел к трапу. Остальные приходили в себя и следовали за ним: Асхар, Швед, потом Ефим с Геной. Плотная южная жара уступила место жаре обыкновенной, умеренной. Гидрофойл несся по Днепру,
7: Впереди высилось здание речного вокзала. Капитан, похоже, прекрасно знал, что ему делать, ибо уверенно правил крайнему пирсу. Вероятно, провешивание портала для довольно большого морского судна истощило Лайка. А возможно, он просто берег силы. Во всяком случае, на пирс он просто выпрыгнул раньше, чем матросы установили трап. И помчался в город бегом, без всякой магии, благо до учебного центра Носогайдачного было совсем близко. А вот Ефим себя не изменил. Перед вокзалом он мгновенно запряг ближайшего таксиста, Асхар, швед Гена и сам Ефим утрамбовались на заднее сиденье, и желтая «Волга» рванулась вперед. Притормозили, подобрали Лайка. Ефим с неожиданной сноровкой тасовал оживленное движение на площади и на улице Сагайдачного. Благодаря машине выиграли минуты 3-4, не меньше. Вход в учебный центр располагался посреди беленой стены четырехэтажного дома, аккурат между центральными окнами. Войти можно было только через сумрак. Сразу же за дверью оглушительно ударило по нервам. Иные чувствительны к чужой боли, особенно если это боль таких же иных. У лестницы на боку лежал плакун. Выбросив руку вперед, продолжая из последних сил тянуться к кому-то давно сбежавшему, лицо его, измененное сумраком, было обожжено. Казалось, что перед смертью плакун скалился на врага, словно оборотень. Пролетом выше лишь силуэт, на почерневшей от жара стене, напоминал о дежурном. Этот тоже умер, защищаясь. По очертаниям рук даже можно было понять, что дежурный пытался навести щит Граасмо, да так и сгорел, не успев. Зато наверху, в аудиториях, не нашлось ни малейших следов стычки. Ни единого опрокинутого стула или сдвинутого стола, никаких рассыпавшихся распечаток, все на своих местах, стулья ровненьким рядком, бумаги аккуратненькими стопочками и никого. Лайк угрюмо обозрел все это.
8: «Может, в офис?» — несмело предложил Ефим. «Тут по-любому все уже закончилось, а там Ираклий с Ларисой и Нарима...»
2: «Там тоже все уже закончилось», — буркнул Лайк отрывисто. 10 минут как. Ираклий сейчас приедет».
7: И устало опустился на стул, выдернув его из безукоризненно ровного ряда. Сумрак успокаивался, вновь распускал лохматые пряди синий мох во время стычки, испуганно свернувшейся в приплюснутые комки. Потревоженная серая мгла опять становилась однородной. Следы сегодняшнего сражения чувствоваться будут еще долго, особенно сильными магами. Новички же вроде Ефима или оборотни Гены уже спустя час ничего не заметят. А если и заметят, то не поймут. Вскоре появился Ираклий. Усы его воинственно топорщились, очки постоянно съезжали с потной переносицы.
2: «Как?» — жестко спросил его Лайк. «В офисе без потерь», — доложил тот. «Дальше холла мы их не пустили». «Кто?» Сегодня Лайк был особенно краток. «Светлые. Не киевляне, я их не знаю. Лара и Димка тоже». «Зачем?» «А вот этого не пойму. И вот еще что. По дороге на меня вышел фон Киссель. Поклялся, будто ничего не знает, кто напал и с какой целью напал. Он призвал свидетелей изначальный свет».
7: Лайк в упор взглянул на Ираклия, чуть сощурясь, не скрывая ни поддельного интереса.
2: «Если фон Киссель и лгал, Лаки, — невесело закончил Ираклий, — то я этого не распознал. Но, по-моему, перед лицом изначальной силы не очень-то пофантазируешь, особенно если речь в конечном итоге идет о трупах».
7: Несколько секунд Лайк размышлял, потом повернулся к Ефиму. Тот стоял в сторонке сразу с двумя мобильниками наготове, в каждой руке по трубке. Звуковые звонки Ефим благоразумно отключил, потому что в данный момент олицетворял собой эдакий живой коммутатор и информационный центр в одном лице, и шеф отвлекать или раздражать посторонними звуками совершенно не хотел. «Что в Виктории?»
8: «Уже все тихо. Жертв нет. Все живы, хоть и напуганы. Нападавшие заглянули в зал, в ресторан, на кухню и в обе квартиры наверху. Наверху никого не было, внизу никого не тронули. Покрутились и ушли в сумрак.
2: «В общем, мы опоздали», — подытожил Лай. «Что в других городах?»
8: «Почти тоже, шеф. Молниеносные атаки, захват пленных и такой же молниеносный отход. Пленными везде выступают питерские девчонки из бывших черных. Харьков, Винницы, Львов уже доложились. Полагаю, вот-вот прозвонится Донецк. У меня все время занято было, а офис наш пока никому не отвечает».
2: «В других городах атаки были? Куда не посылали питерских?»
8: «Нет, шеф, ни одного сигнала».
2: «Ну-ка, дай мне сводку по России. В Москве, как я понимаю, тоже что-то заварилось. В первую очередь смотри по городам, в которые распределяли питерских».
7: Ефим рысью метнулся к сейфу и добыл первый попавшийся ноутбук. Подключить его к сети было делом полуминуты, выудить новости делом еще полуминуты.
8: «Так и есть, шеф. Атаки светлых зафиксированы только в городах, куда распределяли питерских. Москва, Тверь, Ебург, Ростов, Новосиб, Пермь, Самара, Казань только что отчиталась. Все то же».
2: «Москву последние дни посещал кто-нибудь из ведущих европейских магов светлых?»
8: «Данных нет», — почти мгновенно отозвался Ефим. «Имеется в виду официальных данных».
2: «А Питер?» — спросил вдруг Лайк.
8: «Питер?» – удивился Ефим. «Сейчас... данные по Питеру недоступны. Сервак у них, что ли, лег в офисе?»
7: И тут Асхара словно укололо. Озарение или предчувствие свалилось на него, словно снежок с крыши на случайного прохожего. Озарения случались у него и прежде, всегда, в периоды острых эмоциональных переживаний, и всегда оказывались стопроцентно верными.
8: «Лайк», — хрипло сказал Асхар. «Она в Питере. Я чувствую».
2: «Кто она?» — не сразу понял Лайк.
6: «Тамара. И девчонки ее, по-моему, там же».
7: Теперь Лайк взглянул на него пристально и длинно, как недавно глядел на Иракли.
2: «Ты уверен?»
6: «Да».
2: «Ну что же... сердце порою оказывается надежнее телефонов и компьютерных сетей».
7: «Ефим, соедини меня с дежурной линией Инквизиции». Ефим подал шефу мобильник спустя несколько секунд. Лайк практически не говорил, только слушал. А дослушав, скомандовал: «Ефим, машину, Ираклий, Асхар и Швед со мной». И направился вниз. На улице ждать почти не пришлось. Подкатил белый Ниссан с еле заметной вмятиной на правой передней двери. У водителя глаза были малость остекленевшие, а на губах играла глуповатая улыбка. Может, Ефим был и слабым магом, но с шоферами он управлялся весьма лихо и на приличной дистанции. Ехать было недалеко, до гостиного двора по Сагайдачному, потом вверх по Андреевскому, к бывшему комсомольскому зданию с колоннами, выгнувшемуся исполинской подковой. Водители Ниссана отпустили во свояси, поднялись на лифте на верхний сумеречный этаж, которыми изобиловали здания сталинской постройки во всех крупных городах бывшего СССР. Их ждали. Инквизиторы, трое. Эдгар, Максим и Хена. Ни один из троих не соизволил облачиться в ритуальный серый инквизиторский балахон. Эстонец, невзирая на жару, был упакован в безукоризненную тройку. Бывший дикарь ограничился легкими полотняными брюками и цветастой рубашкой, Хена – джинсами и светлой футболкой с синей надписью «Галичина». Стелющийся по полу туман скрывал от взглядов их обувь. Но вряд ли инквизиторы носили что-либо необычное. Эдгар, без сомнения, туфли, дикарь, скорее всего, какие-нибудь летние мокасины, а Хена так и вовсе мог напялить дешевые китайские кеды.
6: «Опусти обвинение, Тавискарон», — опередил Шереметьеву Максим. «Для начала я хотел бы узнать, что происходит», — процедил Лайк сквозь зубы, упрямо наклоняя голову. «Если это война, то по какому поводу и с чьего молчаливого позволения?»
2: «Это не война».
7: «А что тогда? Кто атаковал моих людей? Кто убил как минимум двоих из них?»
6: «Ты лучше многих знаешь», —
2: невозмутимо ответил Максим, что иных убить не так-то легко. Заранее предупреждаю, что вопрос о возврате мага-плакуна и ведьмака Моисеенко из Сумрака может быть поднят в рабочем порядке, если позволит внеочередная коллегия Инквизиции. А у нас есть все основания позволить это.
7: То есть? Лайк решил, что удивляться некогда. Вина светлых агрессоров уже доказана и признана.
2: Вас атаковали не светлые, Тавискарон, бесстрастно сообщил Максим.
7: А кто? Сектанты?
2: Вас атаковали инквизиторы.
4: Такого? Не ожидал даже премудрый Шереметьев. Что?
2: «Инквизиторы», — повторил Максим, — «это официальное заявление. Минувшей ночью большая группа инквизиторов из исследовательской миссии, расквартированной в Санкт-Петербурге без объяснений и видимых причин, покинула город. Они разбились на четверки и направились в крупные города России и Украины, только в те, в которые были распределены недавно оправданные питерские сектантки Черный. Нападение на дневные дозоры — их рук дело. Мотивы нами пока не установлены, но я уполномочен заявить, что это внутренняя проблема Инквизиции и сотрудники дневных и ночных дозоров, упомянутых или любых других городов, а также вольные иные, к расследованию допущены не будут».
7: Лайк оглянулся на коллег, не то чтобы растерянно, но явно с целью выиграть время. Ираклий на его немой вопрос лишь чуть заметно пожал плечами.
4: «И что нам теперь делать?» — обратился Шереметьев к инквизиторам, выдержав короткую паузу.
2: «Ждать», — заявил Максим. «Просто ждать. Ущерб будет возмещен, виновных накажут, низвергнутых в сумрак вернут, если это будет возможно. А теперь я попрошу вас удалиться и не предпринимать в ближайшее время ничего опрометчивого. Вас найдут, когда придет срок».
6: «У меня вопрос»,
7: — храбро встрял Асхар.
6: «Где сейчас находятся плененные девушки и что с ними?»
2: «Все, включая Тамару, потенциальную великую чародейку, в данный момент находятся в Санкт-Петербурге. Насколько мне известно, ни с кем ничего фатального не произошло. Подробности устанавливаются. Все, ни слова больше».
7: Повелительным жестом инквизитор отослал Лайка со спутниками прочь. Эдгар и Хена за время разговора даже не шелохнулись. Выселись эдакими зловещими истуканами справа и слева от Максима. Для вящей солидности, что ли? В лифте и по пути к выходу никто не проронил ни слова. У подъезда уже дежурил лимузин, естественно, с Платоном Смирекой внутри. В салоне обнаружился... Также Ефим в компании одного из дозорных компьютерщиков, развернувшего подключенный к сети посредством GPRS ноутбук. Лайк воспринял это как должное.
8: «Шеф», — сообщил Ефим скороговоркой, — «во-первых, появился Симонов. Он в офисе и в панике. Во-вторых, я тут накопал один любопытный фактик. Может быть, он покажется интересным».
2: «Излагай», — процедил Лайк, распахивая дверцы бара.
8: «Вчера в Питер... прибыл один из сильнейших колдунов Ямайки, разумеется, иной. С дозорами не сотрудничает и никогда не сотрудничал».
7: Неизвестно, произвело это какое-либо впечатление на Лайка или нет. Налив чуть не до краев коньяку, он, не отрываясь, выцедил все до капли. А потом велел Смирейке. «В Борисполь».
8: «Куда летим?» — тут же справился Ефим. «Ты?»
2: «Никуда. Заказывай 4 на Москву. И если в ближайшие 2 часа нет рейса, организуй. Симонов пускай сидит в офисе и не дергается».
7: Сказав это, Лайк откинулся в шикарном Роллс-Ройсовском кресле и закрыл глаза. До Борисполя он не произнес более ни слова, не шевелился и глаз не открывал. Асхар со шведом, а уж Ираклий и подавно, прекрасно знали, если шеф так сумрачен и неразговорчив, значит, он взбешен. И под руку ему в такие моменты лучше не подворачиваться. Пришлось поневоле следовать примеру шефа, благо бар в лимузине был вместительный, а комфортабельных кресел хватало на всех. Уже перед самой посадкой в самолет Шереметьев тихо спросил у Ефима. «Про ямайского колдуна. Откуда информация?»
9: «Из вчерашней сводки Инквизиции».
7: «Информация открытая?»
9: «Нет, внутренняя, но гриф и секретности не имеет. Инквизиция пыталась препятствовать его приезду в Питер, но...»
7: «Что но?»
9: «Но... не преуспела в том, как видно».
7: «И не преуспеет», — Мура напророчил Лайк. Асхар со шведом так и не поняли, что он хотел этим сказать.

0: Радио фантастики. Радио фантастики.
1: Во Внукове Ираклий озабоченно поглядел на часы, выставил московское время и коснулся плеча Лайка.
2: «Я тебе нужен буду в Москве?»
1: «В Москве не очень, в Питере очень».
2: «Тогда я отлучусь?»
1: «Мобильник не отключай», — предупредил Лайк. Лицо шефа киевлян как окаменело с утра, так и оставалось таким. Впрочем, могло показаться, что окаменело не только его лицо, что сердце Шереметьева тоже обратилось в камень или того хуже в ледышку. Спутники не могли внятно объяснить подобные ассоциации, но они почему-то всегда возникали, когда дела украинских дозоров начинали идти из рук вон плохо. Если шеф обратился в памятник с ледышкой вместо сердца, жди событий. Ираклий в ответ кивнул и направился прочь, быстро затерявшись в толпе. Первый же попавшийся таксист, запросив, как водится, кругленькую сумму, подрядился отвезти прилетевшую троицу в центр. Швед, как обычно, бдил, севшего на хвост таксерной десятки темно-синего Форда, первым отследил именно он.
2: «Шеф», — сказал он Лайку, одновременно отводя внимание водителю, — «за нами хвост».
1: Лайк подался вперед и заглянул в зеркальце заднего вида, понаблюдал с полминуты. «Форд Таурус», — справился он.
2: «Угу», — подтвердил швед.
1: Даже поверхностный взгляд через сумрак не оставлял сомнений, преследуют их иные, причем светлые. Впрочем, слово «преследуют», пожалуй, было пока преждевременным. Следят, присматривают, так точнее. Пока. Пресловутое «пока». Слежка может обратиться в преследование и даже атаку почти мгновенно.
2: «Что будем делать?»
1: Швед, как натура деятельная, не допускал и мысли, что на соглядатаев можно просто махнуть рукой.
2: «Если слежка обнаружена, от нее следует тут же избавиться, иных вариантов швед не признавал. Однако слова Лайка заставили его, скрипя сердце, поступить против натуры.
1: «Пусть», — глухо сказал Лайк и снова оцепенел на переднем сиденье.
3: Швед вздохнул и притих, не переставая иногда оборачиваться и мрачно зыркать назад. По яхтсменской привычке он игнорировал зеркала.
2: «Да ладно тебе», — попытался его успокоить Асхар. «Что такого? Ну, следят».
1: Швед не ответил. Асхару тоже было невесело. Невзирая на сенсационные киевские события, мысли его то и дело возвращались к Тамаре. Правда, он уже почувствовал, Тамара жива, физически она в полном порядке, но это физически. Что же до остального? Кроме того, Асхару сильно не понравился факт ее скоропалительного возвращения в Питер, да еще против воли. На что способен этот не к добру проснувшийся мегаполис, украинский десант уже имел сомнительную радость убедиться на собственном опыте.
2: «Я так понимаю, мы в московский офис?» – спросил швед.
1: «Правильно понимаешь», – процедил Лайк.
2: «А регистрироваться будем?»
1: «Там и зарегистрируемся». Офис Московского дневного дозора располагался на Тверской, совсем недалеко от центра Москвы, от ее сердца. Светлые упрямо сидели на хвосте и только в районе Воздвиженки ушли в сторону Нового Арбата. Швед, отметив это, слегка расслабился и принялся глазеть на зубчатые стены Кремля за Александровским садом. Впрочем, долго глазеть ему не пришлось. Промелькнула перед взглядами Манежная площадь, машина свернула налево и, проехав немного по Тверской, остановилась напротив длинного семиэтажного дома. На самом деле дом имел еще три сумеречных этажа. Один располагался между обычным первым и вторым, остальные два – на самом верху. В сумраке дом выглядел очень впечатляюще. Эбеновый камень сумеречных этажей смотрелся очень стильно, и даже модерновые кондиционеры не портили подчеркнуто классического вида. Нижний сумеречный этаж
3: служил складами, пристанищем техническим службам, а заодно и буфером между главными помещениями и улицей, где шастает кто ни попадя, включая светлых. Обычные этажи дневной дозор никак не контролировал. На них располагались жилые квартиры, жильцы которых не догадывались о довольно опасном соседстве. В то же время жильцы служили некоторым залогом безопасности для темных. Любой штурм офиса неизбежно повлек бы за собой гибель жильцов обычных этажей, а для светлых это жуть неизбывная. Потери среди людей. С их точки зрения хуже этого только потери среди самих светлых. На входе дежурила молодая поросль, начинающий вампир и смазливая ведьма с грустным разрезом глаз.
4: «А-а-а!»
3: — пискнула была ведьма, но тут зажужжал внутренний телефон, и властный голос, отчетливо слышимый даже от входа, произнес: «Пусть входят!» Девчонка захлопала глазами, вампир подался было в сторону лифта, но Лайк и сам знал, куда идти, жестом пресек намерение вампира, и тот остался на месте. Поднялись на самый верх. Там троицу украинцев перехватила суровая тетка-ведьма, которую все москвичи звали не иначе, как по имени-отчеству, Анной Тихоновной, и очень часто не без заискивания. «Добрый день», — поздоровался Лайк и чуть склонил голову.
5: «Не очень добрый», — ответила ведьма, поджав губы. «Идемте, получите регистрацию, а то инквизиция нынче не в духе после недавних событий».
3: Процедура регистрации много времени не отняла. И вскоре Лайк, Асхар и Швед вошли в штабной холл, имея на груди по дополнительной печати. В холле трудилось несколько компьютерщиков. Кто-то вполголоса звал некоего Гальдемара. Седоватый маг, вероятно, глава дежурной смены, бегло просматривал длинную, как анаконда, ленту распечатки. В стороне за столиком пили кофе суперы, недавно виденный в Одессе Юра, еще один сильный маг по имени Николай. Оба выглядели хмуро, как патриаршие поздней осенью.
5: «Шефа нет», — невнятно буркнул Юра вместо приветствия. «Отбыл на головомойку к инквизиторам».
3: «Что, все так плохо?» — поинтересовался Лайк, насыпая в чашку чиба какого-то специального элитного развеса. Насчет кофе у москвичей всегда было выше самых смелых ожиданий.
5: «Даже неплохо. Отвратительно».
3: Ни один из московских магов не потянулся к чайнику и не налил киевскому гостю кипятку. Впрочем, Лайк и не надеялся на хотя бы внешние проявления гостеприимства. Среди темных это считалось скорее подобострастием, чем вежливостью. «Что там стряслось-то в Питере?»
5: «Да шут их разберет. Приехал какой-то хмырь с Ямайки. А потом инквизиторская молодежь обернулась в марионеток, точно как твои орлы во время миссии. Из всей исследовательской группы только Совиная Голова и Хена Смеладон отсидели где-то на стороне. Чеха, вампира и бывшего дикаря в Питере не было, вернулись в Прагу как раз накануне».
3: Юра говорил неохотно и развязно. Было видно, что из всех возможных вариантов развития конфликта он с радостью предпочел бы самый тихий и бедный на события. К сожалению, этот вариант был и наименее вероятным. «А где Совиная Голова сейчас?»
5: «В Москве. На срочной летучке в МГУ».
3: «Что решают?»
5: «Да как обычно», — Юра поморщился. «Быть или не быть, вот в чем вопрос».
3: «Чему быть?»
5: «Питеру».
3: «О, как!» Лайк долго водил чашечку у носа, вдыхая кофейный аромат. «А если решат, что не быть, затопят, что ли?»
5: «Поможет это как же!» Юра передернул плечами. «Если получилось Питер инициировать, значит, можно его иную сущность и развоплотить. Собственно, Совиная Голова сейчас и обсуждает этот вопрос с Завулоном. Между прочим, они сначала хотели дождаться тебя, но в итоге решили начинать, не откладывая».
3: «Ничего», — буркнул Шереметьев. «Зато меня, как обычно, пошлют все это расхлебывать. Можешь не сомневаться».
5: «А я и не сомневаюсь. Скажу честно, Лайк, у меня эта северная Пальмира уже который год поперек горла стоит».
3: «А у кого она не стоит поперек горла?» Вместо ответа Юра только удрученно вздохнул. «Кофе пейте», — обратился Николай к Асхару и шведу, помалкивающим в сторонке. «Чашки вон в шкафчике».
4: «Спасибо», — поблагодарил швед. «А пива нет?»
3: «Холодильники».
1: Пиво было хорошее, хоть и не украинское.
2: Завулон появился примерно через час и сразу же позвал к себе Лайка. Асхар и швед остались в гостиничном номере, больше похожем на обыкновенную квартиру-сталинку. Кухня, по крайней мере, в номере имелась, причем весьма просторная. Асхар делался все мрачнее и мрачнее, а швед не знал, как отвлечь приятеля от черных мыслей. Ни помочь ему ничем не мог, ни посоветовать. У николаевца никогда не складывалось сколько-нибудь продолжительных амурных привязанностей, и уж тем более у него никогда не воровали женщин. По большому счету, он Асхара даже не понимал. То есть умом-то несложно было предположить, что Асхару гнусно и тоскливо. Но сравнить это с уже знакомыми чувствами, примерить на себя нет, этого швед пока не мог, не хватало жизненного опыта. Швед сильно подозревал, что отсутствие жизненного опыта главным образом и не дает молодым иным подняться высоко по лестнице силы. Врожденные способности – это, конечно, важно. Но память прожитых лет важна не менее. Вот, к примеру, теперешняя ситуация. Целый город очнулся от векового сна и словно с цепи сорвался. То местный молодняк довел до полного озверения и до человеческих жертвоприношений, то темным из команды Лайка головы морочил, заставлял лезть в драку бессмысленную и глупую. Теперь вообще взялся за инквизиторов. А там ведь народ обученный и натасканный. Не питерским обормотом чита. Швед никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался. А старые маги, Завулон, Лайк, те же Хена и Совиная Голова, явно какие-то соображения по текущему вопросу имеют. Лайк, оказывается, когда-то уже занимался проблемой пробуждения городов, даже книгу какую-то написал. Вот оно, преимущество долгой жизни. Преимущество накопленного опыта. Хотя бы знаешь, с какой стороны за проблему браться. У юного по магическим меркам шведа в голове царила полная пустота. С чего начать, он не мог даже представить. Асхар был почти в пятеро старше, но ему опыт только мешал, потому что одессит пребывал в том странном измененном состоянии психики, которое случается у мужчин при увлечении особыми противоположного пола. Да, иной тоже был в состоянии влюбиться по уши и наломать в результате дров, будто обычный человек, невзирая на любой опыт. Хотя, с другой стороны, представить себе влюбленного и делающего глупости Лайка швед все же не мог. Но Асхар не Лайк. Асхар моложе и не достиг еще того редкого сплава мудрости и цинизма, который не позволяет более влюбляться без памяти. Со временем душа черствеет, и чем дальше, тем сильнее старые маги-одиночки, ни единого исключения. У них случаются и короткие романы даже с людьми, и давние альянсы, как у Гессера с Ольгой, к примеру. Но это не семья и не любовь, это лишь глухая тоска по собственной молодости и по собственной неопытности. Либо знание, либо способность влюбляться. Соединить это в себе невозможно, что бы там ни пели идеалисты светлые. Швед пытался изложить свои соображения Асхару, но получалось настолько неубедительно и неуклюже, что вскоре швед оставил попытки, Асхар молчал. Одессита, толком не успевшего стать киевлянином, в свою очередь терзало другое, его женщину, Тамару, которая доверилась ему и вроде бы отвечала взаимностью на нечто, рождающееся в душе, попросту украли. Что должен делать в таком случае мужчина? Да землю рыть копытом, горы перевернуть, а отыскать похитителей и вырвать избранницу из их лап, а что на деле? Несколько неохотно процеженных Лайком фраз, спешное перемещение в Москву и сводящее с ума ожидание. Асхар с большой радостью бросил бы все, не пожалел бы разрядить пару резервных артефактов на портал до Питера и ринулся бы искать Тамару, но... Вот именно, но... Портал до Питера — это пропасть энергии, это Воздействие второго уровня, разумеется, не санкционированное, а значит, претензии со стороны светлых, а значит, гнев Лайка, да и Завулона тоже, на чьей территории это произойдет. И вот сидит влюбленный Асхар Сиднем и пальцем без разрешения старших пошевелить боится. Так смеет ли он назвать свое чувство любовью? Имеет ли право называть себя мужчиной, а не трусом? Хотелось выйти, колотить кулаками в стены, чтобы в кровь, чтобы боль отогнала отчаяние. И надеяться, что в мудренные планы Лайка и прочих суперов входит розыск и освобождение Тамары. Но опыт, опыт которого у Асхара было в пятеро больше, чем у простофилей шведа, подсказывал ему обратное. Надеяться на старших магов бессмысленно. Их цели не очевидны, а средства порою неоправданно жестоки. Но именно по их сценариям чаще всего разворачиваются события в жизни, потому что сценарии пишут они, апологеты интеллекта и выхолощенных чувств. Те, кто за сотни лет разучился любить. Неужели реальность настолько жестока? Додумать Асхар не успел, дверь рывком отворилась и вошел Лайк. Вид у него был собранный и целеустремленный. Асхар тут же вскочил. «Лайк, позволь мне лететь в Питер!» — взмолился он.
3: «Успеется!» — буркнул Лайк.
2: Вторым в комнату вошел Завулон, как обычно в темном костюме и штиблетах, в серой рубашке под бежаком. Руки он держал в карманах брюк и был очень похож на прогуливающегося по бульвару Дэнди. Не хватало только хризантемы в петлице.
6: «Лайк, я должен найти Тамару, пойми ты, наконец!»
2: «Найдешь!» — отрезал Лайк и застыл посреди комнаты, словно прислушиваясь к чему-то.
7: «Хила», — сказал вдруг Завулон. «С такой защитой против ямайца им и 5 секунд не продержаться».
6: «Ага», — Лайк принялся рыться в карманах жилетки. «Сейчас соорудим им что-нибудь эдакое. Вуду непроницаемое».
2: 10 минут он трудился над магическими щитами Асхара и шведа, вплетая туда странные незнакомые заклятия и завязывая их на пару диковинных амулетов, которые Асхару и шведу пришлось прицепить под одежду. Завулон критически взирал на это, но молчал и не вмешивался.
6: «Ну, как?» — наконец справился Лайк, оборачиваясь.
2: Шеф москвичей быстро прощупал обоих южан и снова так, что ни один толком ничего не почувствовал.
7: «По-моему, сгодится», — резюмировал он. «В конце концов, им же не блокаду там высиживать. Если быстро не справиться, хоть 10 защит ставь, все бестолку».
2: Из слов Завулона следовало, что в Питер опять командируется украинский десант. На этот раз в урезанном составе, кроме присутствующих где-то в Москве, находился Ираклий. Лайк упоминал, что намерен взять его в команду тоже.
6: «Значит, слушайте, соколы мои», — соизволил хоть что-нибудь объяснить Шереметьев. «Отправляйтесь вы нынче, какая неожиданность, в Питер. Миссия у вас будет простая и немерено героическая. Поедете вдвоем, точнее втроем. Шагрон вас отвезет, но где-нибудь на окраине высадит, а сам вернется в Москву. Дальше двинетесь своим ходом. Задачей вашей будет...» Лайк замялся, явно импровизируя. «Да хоть бы и отыскать Тамару».
8: «Давно бы так...»
2: Асхар вскочил. «Сядь! Я еще не закончил», — одернул его Лайк, и одессит поспешно присел на краешек кресла.
8: «В домик тот наведаетесь на набережной Фонтанки, думаю, не повредит».
9: «А когда найдем, что? Линять по-быстрому или...»
2: — нетерпеливо принялся уточнять Асхар.
7: «Не спеши, торопыга», — хмыкнул Лайк. «Найти-то вы ее, скорее всего, найдете, да только слинять вам вряд ли дадут. Ямаец наш залетный, между прочим, папаша твоей Тамары. Так просто дочурку не отпустит. Да она и сама не захочет, покуда Питер ей в душу вцепился. Так что, братцы, молотить и колбасить вас будет крепко, будьте готовы, а в нужный момент вступит тяжелая артиллерия, вы поймете».
2: Лайк глубоко вздохнул и по очереди поглядел на своих подчиненных.
7: «Ясно вам?»
10: «Нет», — честно признался швед. Но зато понятно, развоплотить нас, надеюсь, не успеют?»
11: «Не успеют. Вы мне еще пригодитесь».
9: «Поехали, швед!»
11: Асхар снова встал.
9: «Где Шагрон? Внизу?»
11: «Внизу». Лайк неожиданно поскучнел и по-стариковски сгорбился, словно на плечи ему неподъемным грузом легли сотни прожитых лет. Асхар уже сделал пару шагов к выходу, когда Лайк его окликнул. «Постой!» Подошел, заглянул в глаза.
10: «Дело опасное, Асхар. Но вы справитесь, я верю. На смерть я никогда бы вас не послал».
11: Одессит только кивнул. Швед что-то неразборчиво пробубнил под нос, в меру недовольно, но не настолько, чтобы это выглядело как нарушение дисциплины или субординации. «Удачи». Асхар снова кивнул. «Ну, ступайте». Завулон не счел нужным что-либо добавить. В лифте Асхар пристально глядел в зеркало сам себе в глаза. Швед нервно барабанил по пластику отросшими ногтями. Ведьма с грустным разрезом глаз и молодой вампир на входе провели их восхищенными взглядами. Местный персонал явно знал об операции больше, чем украинским легионерам соизволили сообщить. На улице Асхар замер и принялся оглядываться в поисках знакомого черного БМВ, но Шагрон помахал им рукой из окошка двухцветного Бугатти 112-й модели, приплюснутого и обтекаемого. Автомобиль был такой низкий, что казалось, в нем можно только лежать.
10: «Пошли, пушечное мясо», — сказал швед, подталкивая напарника.
11: В машину они и правда скорее улеглись, чем уселись. А секунды позже Шагрон стартовал. Наверное, в прошлой жизни Шагрон был космонавтом. Сверху, с предпоследнего сумеречного этажа, черно-бордовую молнию проводили взглядами два мага вне категорий.
12: И в тот же миг влюбленное создание, включив форсаж, умчалось на задание,
11: желчно прокомментировал Завулон.
12: «Да...
10: ничего, сдюжит», — ответил Лайк. «К тому же он эту девочку и правда любит, хоть и боится в том признаться даже самому себе».
12: «Почему боится?» — не согласился Завулон. «По-моему, он этого не скрывает».
10: «Для себя он еще ничего не решил, мне ли его не знать».
12: «Ты всегда был скотиной, Лайк», — спокойно сказал Завулон. «Особенно в вопросах верности. Но у тебя есть одно неоценимое свойство».
11: Московский маг оторвал взгляд.

0: Он несся ракетой, болидом, сумасшедшим сгустком скорости. Встречные автомобили сливались в размытую полосу, состоящую из не успевающих отобразиться на сетчатке силуэтов и ритмичных «бжу-бжу» по левому борту. Попутные машины зверь Бугатти обходил так легко, будто те стояли. Крайнюю левую полосу никто не занимал. Несомненно, Шагрон разгонял всех без всяких церемоний, да и начальство могло постараться на этот счет. Когда пристойная трасса кончилась и пошел довольно отвратный асфальт, Шагрон воспользовался незнакомым амулетом. Машину сразу перестало трясти, казалось, она обрела крылья или, на худой конец, воздушную подушку и помчалась с прежней скоростью. Все так же мелькали встречные авто, все так же испуганно жались к обочине попутные. В общем, доехали очень быстро. Швед даже не успел толком настроиться на рабочий лад, а мимо уже мелькнули гостиница «Пулковская» и приметный памятник, широко известный в народе как «Стамеска».
1: «Ес!» — выдохнул Шагрон, не снижая, впрочем, скорости. «Есть рекорд от речного до Стамески. Вышел из 4 часов».
0: Асхар безучастно глядел в лобовое стекло.
1: «Я вас высажу вон там, на перекресточке», — весело сказал Шагрон. «Дальше вы уж сами. Шеф так велел».
0: Ему не ответили. Едва Асхар и Швед вышли из машины, мрачная аура Питера ударила по ним свинцом, навалилась на плечи, просочилась в каждую клеточку тела, безжалостно придавливая к щербатому асфальту. Дождя на этот раз не случилось, но небо все равно было плотно зашторено низкими тучами, так что свету летних звезд нипочем было не пробиться через эту клубящуюся толщу. «Ух, ё!» — Швед даже закашлялся. «Вот это да!» Асхар все молчал, упрямо расправив плечи, вопреки давлению черной пальмиры. Вся прежняя чернота Питера по сравнению с этим чудовищным прессом казалась ласковым ветерком. Шагрон что-то тараторил, склонившись к открытой дверце, а потом захлопнул ее, лихо развернулся прямо через осевую и спустя десяток секунд пропал из виду. Затерялся среди красных стоп-сигналов перед ближайшим светофором. До полуночи оставалось несколько минут. «Ну шо?» — с прорезавшимся боевым азартом спросил Швед. «Как добираться будем?»
2: «Пока без магии», — пробурчал Асхар. «Незачем светиться заранее».
0: И он призывно вскинул руку. Машина притормозила рядом с ними одновременно со сменой даты. После езды с Шагроном казалось, что ухоженная десятка еле-еле ползет. Трясло немилосердно, каждая кочка отдавалась сначала в позвоночнике, а секунды спустя в голове. И продолжал давить город настырно, тупо и докучливо, как застарелая мигрень. «Швед!» — тихо позвал Асхар где-то на полпути к Лермонтовскому.
1: «А?»
0: «А тебя снова не поведет? Как в прошлый раз, когда ты молодняк питерский крушить наладился?»
3: Швед сначала напрягся, но потом неуверенно возразил.
1: «Так у нас же защита теперь, не то что раньше».
0: Асхар некоторое время молчал.
3: «Ладно, ты того. Смотри, держи себя в руках, не сорвись».
1: «Не сорвусь», — пообещал Швед.
0: И изо всех сил постарался поверить себе. Сразу за Египетским мостом они вышли. Асхар расплатился тем, что нашлось в кармане. Нашлась 100 евро. Русских рублей, понятное дело, ни у кого уже не осталось. Хозяин десятки сильно повеселел и умчался в сторону Садовой.
3: «Ну, что, Швед?»
0: — сказал Асхар странно напряженным голосом.
3: «Как в Ялте?»
1: «Как в Ялте», — эхом отозвался Николаевец. «Веди».
0: И они пошли. Свернули во двор, вошли в подъезд с сумасшедшей нумерацией и поднялись на 2-й этаж. Асхар постучал, поскольку звонок молчал, как рыбка.

0: банки. Дверь открыла одна из девчонок Тамары, коротко стриженная и рыжая, неуловимо похожая на Марлен Жабер, пассажире «Дождя». При виде визитеров лицо ее вытянулось, она инстинктивно отпрянула и попробовала защититься простеньким щитом. Но девчонку никто и не думал атаковать. «Добрый вечер», — негромко поздоровался Асхар. «Тамара есть?»
1: «Да... добрый», — пробормотала девчонка. «Сейчас».
0: Она снова выглядела сильнее, чем вне Питера. На уровень, а то и на все два. Сейчас не ниже приличного третьего. Дверь захлопнулась. Асхар и швед терпеливо ждали около минуты. Затем дверь медленно-медленно отворилась, слабо скрипнув давно не знающими смазки петлями, и на пороге возникла Тамара. Бледная, с распущенными по плечам волосами.
1: «Здравствуй, Тома», — поздоровался Асхар дрогнувшим голосом. Она смотрела на Асхара так, словно силилась вспомнить, кто он, что их связывает. Долго смотрела, потом тихо спросила, произнося каждое слово по раздельности. «Зачем ты пришел?»
0: «За тобой», — просто ответил Асхар. «Тебе не место в этом мертвом городе. Пойдем, я отвезу тебя в Москву или Одессу».
1: «Нет!» Тамара яростно замотала головой, отчего ее грива всколыхнулась, будто диковинное черное пламя. «Мое место тут! Приехал мой отец!»
0: «Отец?»
1: Асхар знал, что бьет по больному, но именно это сейчас и было нужно — встряхнуть ее, разбудить от наркотического дурмана черной пальмиры.
0: «Или тот, кто надругался над твоей матерью?»
1: Тамара вздрогнула. На секунду даже показалось, что она стала прежней. Но тут дверь приоткрылась шире,
0: и за ее спиной вырос высокий человек в длинном халате. От него пронзительно веяло силой.

0: Вы слушаете интернет-станцию «Радио Фантастики».
1: Странно, но ямаец не был темнокожим. Скорее, он походил на хорошо загорелого европейца, но стоило взглянуть на него через сумрак, и все вставало на свои места. Там он был еще выше и смуглым, как шоколад. Десятки тонких косичек выбивались из-под смешной кепки, похожей на английский цилиндр с козырьком. Кепка была надета криво, козырьком в сторону, и сплошь испещрена непонятными письменами и знаками, однозначно магическими. Халат во многих местах украшали пришитые кости, скорее всего, птичьи. На шее болтался амулет, высушенная куриная лапка, точнее, петушиная. Ясно просматривалась длинная кривая шпора.
2: «Ой-я!»
1: — басом сказал ямаец и присел, чуть разведя руки в стороны, насколько позволял узкий коридор.
2: «Пусть входят, дочь!»
1: Асхара и шведа словно кто-то в спины пихнул. Одновременно спеленав по рукам, ноги с грехом пополам двигались, ямаец с Тамарой отступили вглубь коридора в большую комнату.
2: «Нам пригодится их сила, дочь», — продолжил ямаец тем же низким голосом.
1: Швед успел скосить глаза перед тем, как его впихнули в комнату с алтарем. За столом, в виде телевизионной коробки, с неправдоподобно серьезными лицами сидели девчонки. Не все. Лишь пятеро, включая открывшую дверь рыжую. Асхар глядел только на Тамару, на ее постепенно утрачивающие плавность движения и разгорающиеся глаза. Дверь с грохотом затворилась.
2: «С кого начнем, дочь?»
1: — спросил ямаец.
3: «С этого», — Тамара указала на шведа.
1: «Его я оставлю на потом». И посмотрела в глаза Асхару. Так глядят вампиры на жертву за 5 секунд до укуса. Швед расслабился и попытался уйти на второй слой сумрака, но его моментально выдернули обратно, словно нашкодившего кота из-под дивана. Ямаец мигом оказался перед ним с огромным крючковатым клинком в руке, наподобие виденных когда-то в музее Египта. Кажется, египтяне использовали похожие инструменты для трепанации перед мумифицированием. Такой серп и ножом-то не назовешь. Швед с ужасом скосил глаза, потому что ноги перестали его служиться тоже. Но ямаец пока всего лишь распорол и с треском разодрал на шведе рубашку. Та же участь постигла и шорты вместе с трусами. За какие-то 5 секунд швед оказался совершенно голым и лежащим на алтаре, холодным, как и все, в сумраке. Ямаец с Тамарой пребывали полупогруженными в сумрак. Их было видно и из первого слоя, из обычного мира. Видимо, те, кому Питер казался комфортным, иначе не умели или не хотели. Как следует, запаниковать швед даже не успел. В комнате загрохотало добротно, так качественно, то есть грохотало в обычном мире. В сумрак доносились только басовитые отголоски. Открылось сразу 2 портала. Темный и светлый. Из первого в комнату шагнули Завулон и Лайк, из второго — Гессер и фон Кисель. Кроме того, появились еще Совиная голова и Хена, но откуда они появились, швед не понял.
3: «Ну, слава тьме!» — облегчен подумал швед.
2: «Вот и тяжелая артиллерия не заставила себя ждать». «Доброй ночи!» — просипел Совиная голова и вытаращился по своему странному обыкновению на ямайца.
1: Ямаец хищно скалился и ушел уровнем ниже, на этот раз целиком. Все, кроме Хены и Шведа, ушли туда же. Асхар тоже. Но ненадолго, спустя 10 секунд, все вернулись обратно.
4: «Не трепыхайся, ямаец!»
1: Судя по всему, прозвище к Тамариному папаше успело прочно прилипнуть, посоветовал Гессер.
4: «Сил у нас более чем достаточно!»
1: Ямаец гневно сверкнул глазами.
2: «Да? Ты так считаешь?»
1: И щелкнул пальцами, похоже, подал знак Тамаре. Та знакомо развела руки и вскинула глаза к потолку. Но потолка она не видела, только бездонно-смоляное небо сумрака над Санкт-Петербургом. А мгновением позже из алтаря вырвался сноп голубоватого света, отшвыривая шведа в дальний угол. Швед влип в стену, и амебой сполз на прохладный пол. Хена предупредительно подвинулся, освобождая место. «Не дури, ямаец!» Гессер остался спокойным. «Все равно ведь размажем!» Тот словно не слышал. Он разглядывал Завулона, который, сунув руки в карманы брюк, привалился к стене и тоже не пойми, где находился. Не то на первом слое сумрака, не то вообще вне сумрака.
2: «Но об этом Чингачкуке я молчу», — сказал ямаец хрипло, скользнув взглядом по Лайку. «Но ты, Завулон, что с тобой случилось? Ты теперь якшаешься со светлыми?»
5: «Лучше уж со светлыми, чем с тобой», — невозмутимо парировал Завулон. «К тому же в данный момент я не столько со светлыми, сколько с Инквизицией, а светлые — так, бесплатное приложение».
1: Гессер при этом скептически хмыкнул, но уточнять ничего не стал. В комнате билась и вибрировала сила, громадная сила, способная и на великие разрушения, и на великое созидание. Только не похоже было, что кто-либо намеревается употребить ее на созидание. «Хватит, ямаец!» — вмешался совиная голова. «Никто не позволит тебе хозяйничать в этом городе. Мы прокололись пару раз по незнанию, но теперь у нас информации больше, чем достаточно. Твои фокусы с куклами больше не пройдут».
2: «Это мой город!» — выкрикнул ямаец яростно. «Я будил его 200 лет. Думаешь, я так просто отступлюсь? Брошу все и отступлюсь?»
1: «Видишь это?» Совиная голова показал ему что-то, видимо, амулет или некрупный артефакт. «Ничего не напоминает? От тебя, от нее и от алтаря вообще ничего не останется. Решай».
2: «Попробуй, Дункель», — ощерился ямаец. «Ты представляешь, чем это чревато. Но я тоже кое-чего припас в рукаве, ну же! Давай, поглядим, кто на что способен!»
1: Совиная голова вздохнул и взялся за свое магическое оружие. Одновременно с этим великие приняли сумеречный облик, окончательно погружаясь в сумрак.
6: «Стойте!» — крикнул вдруг Асхар и встал рядом с Тамарой и ямайцем.
7: «Я не позволю ее убить! Я с ними!»
8: «Асхар, ты чего?» — изумился Лайк.
7: «Я решил, Лайк. Не стоит меня разубеждать».
1: Ямаец запрокинул голову и торжествующе захохотал.
2: «Ну, Дункель, как тебе подобный поворот? Любовь — хороший множитель к нашим силам. Теперь, пожалуй, мы и победить можем, а?»
7: «Асхар, одумайся!» Лайк выглядел напряженным, а напряжением он всегда маскировал растерянность. Остальные тоже явно не ожидали подобной перегруппировки сил, которая действительно многое меняла. В моменты сильных душевных потрясений способности иных обостряются, если правильно распорядиться порывом влюбленных, да еще если это сделает умелый маг. В общем, положение даже для сборной великих сильно осложнилось.
1: А Асхару стало все равно. Он перехватил такой взгляд Тамары, что всякая мысль отступиться теперь казалась нелепостью. Сборная тьмы, света и инквизиции медлила. Похоже, намеченный сценарий нарушился самым неожиданным образом, и ситуация стала критической.
8: «Как же мне все это надоело», — подумал голый швед в углу, неловко шевельнувшись. Спина болела от удара о стену. Путы, лишившие его свободы движений, спали пару минут назад. Видимо, ямаец посчитал трату магической энергии еще и на это излишеством.
1: Швед часто действовал, повинуясь первому же случайному порыву. Чуть ближе, к центру комнаты, метрах в двух, спиной к нему стоял ямаец. В углу чугунный подсвечник почти метровой высоты. Магией достать ямайца нечего было и пытаться, если уж супер медлит. В общем,
9: Швед встал на ноги, сцапал подсвечник, вышел из сумрака и безо всякой магии со всей дури шарахнул ямайца по макушке несколькими полновесными килограммами банального чугуна. Что было дальше, он не запомнил, потому что отключился от магического удара. Кажется, вокруг что-то сверкало и грохотало, дважды он сползал в сумрак, но его дважды выпихивало в обычный мир. А потом все кончилось. Открыв глаза, швед осмотрелся. На месте алтаря слабо дымилась оплавленная обсидиановая глыба замысловатой формы. Асхар стоял в обнимку с Тамарой чуть в стороне. Совиная голова, критически склонив голову к плечу, наблюдал, как четверо инквизиторов накладывают на обездвиженного ямайца все новые и новые охранные путы с печатями. Светлые, видимо, успели удалиться. А у противоположной стены, привалившись спинами к пошарпанным обоям, сидели Завулон и Лайк и безудержно хохотали.
10: «Нет, я с твоих молодцов когда-нибудь точно умру!»
9: Завулон перемежал слова вспышками смеха.
10: «Ты мог себе такое представить? Подсвечником, по башке, без всякой магии!»
9: Лайк корчился и тряс рокерскими буклями, говорить он не мог. Швед приподнялся на локтях. Противно воняло чем-то вроде карбида. Он вспомнил, что совершенно наг, и попытался сотворить какую-нибудь паранджу. Но доступ к магии был надежно закрыт, не иначе постарались инквизиторы. Держась за стену, швед встал, тут же прибольно ударившись о злополучный подсвечник.
11: «Ай!» — вскрикнул он и запрыгал на одной ноге. «Зараза! Слушайте, мне бы штаны какие, а? Ни у кого нету!»
9: Завулон и Лайк заржали с новой силой, а остальные на шведа просто не обратили внимания. «Всегда так», — печально подумал швед. «У великих нет времени на тривиальные штаны, у великих вообще ни на что нет времени, кроме их загадочных великих дел». Чем занимались инквизиторы и дозорные на Марсовом поле, швед в принципе понимал. Развоплощают ожившую стараниями ямайца городскую сущность. Но смысл каждого отдельного действия участников этого таинства улавливался плохо. Швед не пошел со всеми к вечному огню, остался в машине. Инквизиторов приехало около десятка, включая Кармадона Совиную Голову, Хену, Витеслава и Максима. Из темных дозорных присутствовали, как ни странно, в основном и являне. Если Ираклию швед не очень удивился, то вот Ларису Наримановну встретить в Питере никак не ожидал. Ну а без Лайка с Завулоном подобное мероприятие вообще казалось немыслимым. Асхара и Тамару, конечно же, тоже привлекли. Швед сидел в машине у открытой двери и мрачно опустошал плоскую пол-литру Джек Дэниелс. В его состоянии больше пошла бы водка, но пить водку одному как-то не по-русски. Водку нужно пить рюмками, чокайся или нет, но в компании, а вот заморский ячменный самогон можно посасывать из горлышка и в одиночестве. Пожалуй, виски – лучшее, что могла предложить раса закоренелых индивидуалистов расе раздолбаев от духовности. На душе было гадко. По многим причинам. Какую-то неделю назад швед, уезжая отсюда, не сомневался в одержанной победе, в достигнутом успехе. Хорошо провернули операцию, отчего бы не предаться хорошему настроению. Правда, беспокоило не слишком желанное повышение в должности. Зато звали родные Юга, Николаев, Одесса, Кинбурн, Море. Все было предельно ясно и предельно просто. Схватились с черными, по большому счету победили. Ничто не предвещало такого скорого возвращения в Питер и при таких нетривиальных обстоятельствах. И даже нелепый удар подсвечником, кажущийся теперь маловероятным самому шведу, совершенно не грел. Вывести сильного мага из строя не магическим методом, пусть даже внимание того было сковано присутствием аж 6 суперов, нет, это сказки для новообращенных иных. В целом, произошедшее смахивало не то на фарс, не то на дурной сон.
12: «В этом чертом городе и схватки, не схватки, и магия какая-то левая», — сердито подумал швед, который раз прикладываясь к бутылочке, елки-палки. А ведь Арика, Асхара, то бишь, из дозора теперь попрут. Как пить дать попрут.
6: По сути дела, его старший приятель продемонстрировал прямое неподчинение начальству. Переметнулся на сторону противника. И чем он при этом руководствовался, ни в малейшей мере никого не взволнует. Расчетом, чувствами, некими высшими соображениями. Переметнулся и точка. Такое не прощают. Тем более не простят маги уровня Завулона и Лайка. А ведь у шведа с одесситом отношения были давние и очень тесные. Мало кто мог вызвонить шведа среди ночи и, ничего не объясняя, сказать «приезжай», и швед бы поехал и ездил всегда. В общем, паршиво было шведу. И даже когда Питер внезапно вскрикнул, всколыхнул сумрак, и единая его одноцветная аура вдруг раскололась на мириады пестрых сверкающих осколков, даже в этот момент николаевец не обрадовался. Честное слово, швед предпочел бы, чтобы этот мрачный северный город так и продолжал пожирать души своих слепо влюбленных в тлен обитателей, лишь бы Асхар, в прошлом Арик Турлянский, остался таким же, каким был, и там же, где был. Но повернуть вспять мерное течение событий не способны даже иные. Пустая бутылочка из-под виски, пару раз подпрыгнув, успокоилась на асфальте, швед проводил ее тоскливым взглядом и протяжно вздохнул. Когда они улетали, над Питером впервые за это лето разошлись тучи и показалось солнце. Обитатели северной столицы неуверенно щурились на свет и робко примеряли к лицам растерянные улыбки. Летели вдвоем, Лайк и швед. Лариса Наримановна по обыкновению предпочла отбыть самостоятельно. А у Ираклия отыскались спешные дела в Выборге, куда он и укатил, как только Лайк позволил. Что же касается Схара, то его вместе с Тамарой задержали да нельзя озабоченные и вместе с тем очень довольные собой инквизиторы. Их сложная операция завершилась успешно, осталось подвести итоги и с помпой доложиться Европейскому бюро. Дневной дозор, если считали причастным к этой победе, то, во-первых, московский, а во-вторых, собственно, даже не весь дозор, а скорее лично Завулон. Непосредственные исполнители, как всегда, остались в стороне и по большому счету у разбитого корыта. Украинская команда в который раз вытянула самую опасную и кропотливую часть работы, потеряла одного из самых перспективных магов и без почета и регалий отбывала восвояси. Лайк был зол и раздражен. Еще бы, потеря Асхара совершенно нарушила его планы на будущее. В рядах дозора образовалась новая брешь, которую неким было закрывать. Вместо еще недавно ожидаемого пополнения в лице питерских чародеек только потери. Правда, Плакуна и Витьку Моисеенко, павших жертвами шального налета одурманенных ямайцам инквизиторов, пообещали ревоплотить. Но Лайк прекрасно знал реальную цену обещаниям европейской бюрократии. Слова от дела могло отделять целое столетие, да и вообще до дела могло не дойти. Завулон намекал Лайку, что неплохо бы тому заглянуть в Москву. Однако киевлянин в Москву решил не ехать, хватит. Позатыкали хозяйские дыры, пора и своими скорбными делами заняться. Вот и получилось, что победа для непосредственных исполнителей операции «Черная Пальмира» обернулась сущим поражением. Неудивительно, что Лайк всю дорогу к разговорам был не расположен и с непроницаемым лицом читал купленную в аэропорту книгу, а швед, невольно чувствующий себя виноватым, если у шефа бывало подобное настроение, оживил плеер, натянул наушники и погрузился в мир звуков. Оставалось надеяться, что Киев его отогреет и утешит. «Почему?» — думал швед. «Почему Асхар так поступил? Неужели женщина ему дороже дела? Дороже приятелей и соратников? Почему люди вообще стремятся друг к другу? Ведь одиночество выгоднее и надежнее. Одному проще, не нужно ни о ком заботиться, и не нужно ради одних близких предавать других близких. Почему, зная это, многие, тем не менее, сами лезут в неволю, подставляя шею под ярмо отношений и вязнут? Вязнут в этом коварном болоте, откуда выход только через боль, душевную пустоту и разлуку.
9: Почему одни охотно загребают жар для других, хотя прекрасно сознают, что их цинично используют? Чем иные, в принципе, отличаются от людей, если позволяют себя так цинично использовать? Отвечать швед даже не пытался. Вопросы падали в пустоту один за другим, падали, чтобы отдаться эхом в чьих-нибудь душах. А мир оставался таким же неправильным и несправедливым, каким представлялся в далеком детстве, когда кому-нибудь позволено почти все, а прочим только то, что делать меньше всего хочется. Желанное же по обыкновению под запретом. Почти для каждого исключения составляют лишь те, кто менее всего этого заслужил. Потом швед решил, что ноет и жалуется, и расстроился еще сильнее. А заодно решил изгнать из головы вообще все мысли до единой и просто раствориться в музыке. Тем более, что на затянутой дымкой земле проступили привычные контуры древнего Киева, а в наушниках зазвучала хорошо знакомая песня. Самолет заруливал на посад. Белый снег, серый лед на растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней город в дорожной петле. А над городом плывут облака, закрывая небесный свет. А над городом желтый дым, городу 2000 лет, прожитых под светом звезды по имени Солнце. Облаков было немного, во всяком случае, не настолько много, чтобы, взглянув в иллюминатор, швед не мог рассмотреть город. А кто-нибудь там внизу так же легко мог задрать голову и разглядеть над Днепром серебристую птицу. И 2000 лет война. Война без особых причин. Война – дело молодых, лекарства против морщин. Эта война почти незаметна. Вот, к примеру, многие питерцы узнают о событиях последних недель, о стычке на Марсовом поле и курьезном пленении ямайца. Ой, немногие. И согрета лучами звезды по имени Солнце. Звезда по имени Солнце заглядывала в иллюминаторы лайнера, бросала подвижные зайчики на обшивку на противоположные ряды кресел. Пассажиры жмурились. И мы знаем, что так было всегда, что судьбою больше любим, кто живет по законам другим и кому умирать молодым. Он не помнит слова «да» и слова «нет». Он не помнит ни чинов, ни имен и способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце. Неправда, Виктор. Города помнят и слово «да», и слово «нет». Они вообще многое помнят. Скорее всего, ты это знал, иначе почему не спел обычным людям четвертый куплет, тот, который теперь доступен лишь в сумраке? И вот город зажигает огни, огни — это наши глаза, город знает нас в ясные дни, город помнит нас даже в слезах, и за эти 2000 лет он к огням наших глаз привык, он не делит на своих и чужих, для него мы все только на миг задержались под светом звезды по имени Солнце. «Вставай!» Лайк похлопал шведа по плечу. «Прилетели!» Швед выключил плеер и снял наушники. Их встречали Ефим с Платоном Смирекой. Уже в лимузине Лайк, по сложившемуся обычаю, со стаканом вермута в руке, подозрительно отстраненно поинтересовался у шведа. «Ты сам-то хоть понял, что натворил?» «В каком смысле?» — решил уточнить швед, а то мало ли что Лайк имеет в виду. «Ты ведь ямайца опозорил на весь мир. Уделал его без магии». Швед насупился. «А что мне оставалось?» Опорожнив одним глотком сразу полстакана, Лайк задумчиво прокомментировал. «Между прочим, ты единым махом подвел черту под одним из старых теоретических споров. Кое-кто долго ратовал за неполное погружение в сумрак. Так действительно и магией пользоваться можно, и силы не настолько теряешь. Но зато любой, даже простой человек, не иной, может без труда хватить тебя по затылку, чем под руку подвернется». «Шеф», — угрюмо спросил Николаевец, — «я что-то не пойму. Ты меня осуждаешь или же одобряешь?» Шереметьев подавил глубокий вздох.
13: Взять ямайца без грохота и потерь ты, безусловно, помог. Так что скорее одобряю. Разговор молча внимал Ефим. Перебивать он, конечно же, не решался. «Я вижу, ты домой хочешь», — обратился Лайк к шведу. «Езжай, отлежись. Платон, через вокзал, пожалуйста». И тише. «Николаевский как раз через 40 минут». «Спасибо», — пробормотал швед. Домой ему и правда хотелось. Киев проплывал за тонированными окнами. Перед вокзалом швед пожал протянутую шефом руку, кивнул Ефиму и вышел.
14: «Я найду тебя через недельку», — сказал Лайк. «Будет большой разбор полетов».
15: «Угу. Пока».
13: Дверь почти бесшумно захлопнулась, и лимузин укатил. Последние часы шведа захлестнуло странное и не очень приятное чувство ненатуральности происходящего. Наверное, он просто устал. А может, только утром развоплощенный Питер высосал из него слишком много моральных сил. Возможно, все возможно. Не хотелось ничего. Даже морочить публику на вокзале. Вместо этого швед честно выстоял очередь у кассы и взял билет обычным порядком, будто и не иной. На Николаевском поезде редко ездят в СВ, поэтому билеты есть всегда. На всякий случай швед взял два билета, а то еще попадется какой-нибудь докучливый попутчик. Купив дорогу неизменной оболони, швед засел в купе. Он чувствовал, что скоро просто свалится и заснет. Однако предстоял еще один разговор с тем, с кем швед меньше всего ожидал. Спустя примерно полчаса и две бутылки соборного в дверь очень корректно и вежливо постучали.
15: «Да!»
13: — недовольно отозвался швед, полагавший, что это какие-нибудь торговцы газетами или, может быть, проводница. Дверь уехала вбок, и на пороге возник моложавый парень, бесспорно иной. «Добрый вечер, Дмитрий!» — доброжелательно поздоровался гость. «Пожалуйста, пройдемте со мной, с вами хотят поговорить».
14: «Кто?» — удивился швед.
13: «Сейчас узнаете». Парень обезоруживающе улыбнулся, что шведу крайне не понравилось. Гость был светлым. Но идти все же пришлось. Войдя в купе через одно от своего, швед форменным образом оторопел. За столиком сидел никто иной, как Шинджи, судья мертвых.
16: «Здравствуйте», — пробормотал обескураженный швед.
17: «Здравствуйте, молодой человек. Садитесь. Вот вы, значит, какой. Громовержец с подсвечником».
13: Швед осторожно присел на полку почти напротив Шинджи. Тот выглядел очень буднично. Пенсионер пенсионером, только сетчатую шляпу свою снял. Сейчас она висела на крючке над выключателем. Парень светлый, к слову, в купе входить не стал. Остался снаружи и затворил дверь.

0: Helsinki.
1: Шинджи некоторое время внимательно изучал шведа, тот даже смутился. «Да», — вдруг сказал Шинджи, как выяснилось, отвечая на незаданный вопрос. «Асхару придется уйти из дозора. Собственно, в данный момент он примеряет балахон инквизитора». Швед озадаченно взглянул на старого иного. «Асхара берут в инквизицию». «А почему нет? Совиная голова не имеет привычки разбрасываться ценными кадрами. И девочку тоже, скорее всего, возьмут, когда закончится расследование. Но Асхар ведь предал тьму. Какое до этого дело инквизиции?» Пожал плечами Шинджи. «Тьма, свет. Все это не более чем условности. Свет легко становится тьмой, когда начинает преследовать собственные интересы. А тьма? А тьма также легко становится светом, когда не преследует свои. Просто интересов у иных, помимо своих собственных, куда больше, нежели у обычных людей. А инквизиция? А инквизиция просто следит, чтобы этот раскрученный волчок не прекратил вращаться. Если прекратит, упадет, и это будет действительно страшно. Только это и держит инквизицию, а через нее и дозоры на плаву. Если так называемое добро прекратит сражаться с так называемым злом, мир закончится. Просто закончится, как фотография. Застынет. Инквизиции интересно, чтобы мир выжил. А кто в текущий момент именуется добром, кто злом, какая разница? Вопрос только в том, чтобы волчок вращался, а так называемая борьба происходила. Ты поймешь это потом, когда повзрослеешь. И если тебе покажется, что волчок падает, станешь инквизитором. Швед интуитивно почувствовал, что сейчас время задавать любые вопросы, Шинджи ответит. «Почему же вы инквизитором так и не стали?»
2: «Потому что я уже достаточно взрослый, дабы понять, этот волчок никогда не упадет. Он просто не умеет падать. И когда ты в очередной раз повзрослеешь, когда поймешь, что волчок не падает, ты уйдешь из инквизиции».
1: «Куда?»
2: Шинджи тихо засмеялся, запрокинув голову. «К следующему волчку. Он ведь в мире иных далеко не один. Мы живем в относительном равновесии. Но идеал — это не равновесие, а гармония. Я думаю, ты чувствуешь разницу, Дмитрий, по прозвищу Швед. Ладно, иди, спи. Я увидел все, что хотел. Прощай».
1: «До свидания», — пробормотал Швед, вставая. Этот эпизод стал достойным завершением калейдоскопической ночи и последовавшему за ней такому же дню. Швед добрался до купе, рухнул на полку и действительно крепко уснул мертвецки. Примерно в это же время Виктория, Лайк и Симонов допивали вторую бутылку Кутузова.
3: «Значит, порешили черную Пальмиру», — довольно заметил Симонов, разливая коньяк по шарообразным бокалам. «Жаль, что без меня».
2: «Черная Пальмира еще покажет свое лицо, Игорь», — угрюмо напророчил Лайк. «Вот увидишь».
3: «Я знаю, но надеюсь, что она покажет свое лицо не нам».

0: где-то видела. Где? Должно быть, совсем когда-то давно. Может быть, в Константинополе? Нет. Скорее всего, в России. Да. В России. Но где, когда? Да, мне лицо его знакомо.
1: Тот, который танцевал с вами, это Гарин. Вы с ним знакомы?

Сергей Сталкер Гоуст Городецкий. Приспособься или умри. Я вновь пересчитал патроны калибра. 11 штук. Маловато будет. 5 из них усиленные. Магнум. Так, еще что. Про запас 2 магазина по 8 патронов на ТТ и плюс еще один целый в самом пистолете. Из огнестрельного оружия все. Из холодного топорик на поясе, да еще мачете в ножнах за спиной. Этот клинок с ужасающим лезвием не раз уже спасал мою задницу. Оружие массового террора и геноцида я смог раздобыть 3 месяца назад, когда решил сходить на промысел в центр города, где некоторые магазины еще не растащили и не разворовали. Там-то его и нашел. Повезло. А вот сегодня лимит моего везения исчерпал себя до последней капли. Влип я по самые уши. Да, во дела. Сходил, блин, за полезными вещами, оставшимися на развалинах человеческой цивилизации. Только до окраины города дошел, убив попутно несколько зомби, как с крыши одной из 5-этажек спрыгнуло нечто, а именно краггер, как называли здесь этих тварей, прямо на крышу стоящей на обочине дороги иномарки. От этой ходячей горы мышц корпус машины с глухим щелчком лопнул, со звоном разлетелись стекла. Я рванул с плеча ружье, направляя его ствол в морду мутанту. А тот, совсем по-человечески, ехидно щурился, капая слюной на искореженный металл. Когда видишь эту тварь 3-й раз в жизни, да при этом еще и находишься с ней 1 на 1, вмиг забываешь все, даже время замедляет свой бег. Какой-то неведомый ужас сковывает члены, и нет возможности спустить курок. Есть только одно желание — броситься бежать, втиснуться в темный угол, сжаться и сидеть до тех пор, пока эта волна не схлынет с сознания. Я могу поклясться, что в тот момент видел каждую падающую на асфальт с острых, как бритва зубов мутанта, каплю слюны. Все это занимало считанные доли секунды, но мне казалось, что проходила вечность. И еще одна. И еще. От 3 моих выстрелов навскидку краггер, матерый и умный хищник, увернулся. Целиться тщательнее времени не было. Да и попасть в эту тварь на открытом пространстве было проблематично. Поэтому я рванул в ближайший подъезд и заперся в квартире на 1-м этаже. Кажется, под 9-м номером. Дверь подпер комодом. Проверив каждый угол и каждую комнату, понял, что зомби здесь нет. Но они точно тут побывали. Мертвечиной пахло не сильно, но учуять ее можно было без труда. В кухне слева, возле холодильника, оранжевые обои с цветочками были заляпаны засохшей кровью. Хорошо, что окно из нее выходило на двор и был виден подъезд дома. Но вместе с тем окно было самым уязвимым местом моего временного убежища, поэтому я, пыхтя и фыркая от натуги, заслонил его холодильником, из которого несло гнилью. Пододвинул его так, чтобы был виден вход в подъезд. Вот здесь, в данный момент, сидя на стуле возле стола, на котором были разложены боеприпасы, я и находился. Вновь пересчитал патроны. Не густо, если честно. А если учитывать явно голодного краггера за стенами, то и подавно. Нехорошо, в общем, получается. Но стать ужином мутантов в мои планы не входит. А значит, надо что-то придумывать, взбалтывать серое вещество в черепной коробке. Пока думал, чтобы предпринять, засунул в поясную кобуру ТТ и рядом в спецкармашек 2-й магазин. Так, теперь сайга. 5 патронов «Магнум» и 6 картечь. 4 пустых магазина от нее лежали тут же, на краю стола. Каждый из них вмещал 5 патронов, и теперь я раздумывал, как их удобнее снарядить. В первый загнал 3 картечи и 2 последних «Магнума». Второй таким же образом, а 2 пустых убрал в рюкзак, стоящий у стены. Последний обычный патрон положил в карман маск-халата. Так, с боеприпасами вроде разобрались. Я встал со стула, взял ружье, поставил магазин, передернул затвор. Положил оружие на стол, после чего пару раз присел, размялся. Подошел к окну, пальцем убрал край занавески, мешавший обзору, и посмотрел на двор. То, что я увидел, заставило меня вздрогнуть. Прямо за стеклом таращило свои мертвые глаза это нечто. В его взгляде читались ярость и злоба. И, похоже, эта тварь понимала, что мне деваться особо некуда. И она подождет, когда я издохну от голода или от обезвоживания, и только тогда, не рискуя своей бесценной задницей,
проберется сюда и вонзит свои зубы в мою плоть. Но уж нет, так я ей не сдамся. Даже если ей суждено здесь загнуться, то перед смертью я угощу эту падлу свинцом. Она продолжала меня разглядывать через щель, образованную окном и холодильником. Я не пытался отводить взгляд, и мы смотрели друг на друга, оба прекрасно понимая, что отсюда удастся выйти живым только одному. И никто из нас не собирался сдаваться. Крагер медленно наклонил свою большую вытянутую морду влево, не отрывая взгляда от меня. Прежде человеческое лицо теперь было практически неузнаваемо. Вытянутая мощная челюсть, утыканная клыками длиной сантиметров 2, широкий массивный лоб, который, казалось, не вдруг возьмет даже моя сайга, остроконечные уши. Рот и подбородок мутанта покрывала корка засохшей крови. Тварь подняла свою лапу с длинными пальцами, увенчанными острыми когтями, и провела ей по стеклу, царапая его и оставляя кровавые разводы. Потом резко отстранилась от окна и скачком перемахнула дальше по стене. «Ну, еще свидимся». За окном уже было темно. Зимой обычно смеркается рано, и наступивший апокалипсис этого не изменил. Сняв и положив на стол рюкзак, я повесил сайгу на плечо, мало ли, и прошелся по квартирке, осмотрел все поподробнее, пошарился в тумбочках, шкафах на предмет полезных вещей. Ничего существенного не нашел. В шкафах и тумбочках, как правило, хранились только пыль и паутина. Похоже, что владельцы унесли с собой все ценное. Ну что ж, найти здесь склад оружия или боеприпасов я и не рассчитывал. Вскоре мой желудок явственно напомнил о себе. Пора было поужинать. Да и вламываться мутант пока явно не собирался. Что-то задумал его прогнивший мозг, и это не давало мне покоя. Надо что-то предпринимать. Но покидать убежище ночью, когда всякая нечисть вылезает охотиться, не хотелось. Это было бы самоубийством. И хотя в настоящее время это явление не редкость... Люди просто не выдерживают того, что творится, не могут понять, что мир изменился. Если ты не приспособишься к нему, то станешь едой. Самоубийство я осуждал и считал уделом слабых. Усевшись за стол, я снял ружье с плеча и поставил к стене. Вытащил пистолет и положил его на стол, чтобы быстро схватить и открыть огонь по возможному противнику. Достал из рюкзака банку консерв и мультитул. Открыл ее с его помощью и начал поглощать пищу, поглядывая на двор за окном. Ел быстро. Сейчас главное не наслаждаться процессом, а побыстрее набить брюхо. Съел, утолил жажду, кинул пустую банку в угол кухни. Вот и поужинали. Так что дальше? Только я начал обдумывать дальнейшие действия, как мне показалось, что со стороны центра города донеслись удары колокола. В памяти сразу всколыхнулись старые воспоминания из детства. Такой же звук приходилось часто слышать в моем селе по выходным и церковным праздникам. Сомнений быть не могло. Источником звука была церковь, располагавшаяся недалеко от главной площади города. Вспомнился услышанный когда-то краем уха рассказ солдата с блокпоста. В центре, в старой церкви, странные личности что-то вроде базы себя отстроили. Прикинь, я слыхал, что секта там образовалась. Группировка, мля. Как начался этот бардак, эти сектанты оружие где-то раздобыли и там окопались. Не верите? Сходите, посмотрите. Я лично, участвуя однажды в рейде, сидя на броне, проезжал мимо. И видел там вооруженных людей, но на военных ничем не похожих. Вот так вот. Оказывается, не балаболил солдат. Глухой, тянущийся звон продолжался. Да, еще только военизированной секты не хватало для всеобщего счастья и благополучия. Я взял пистолет в руки, провел по нему ладонью, словно очищая слой пыли, хотя на нем и пылинки не было, и убрал в кобуру, не застегивая ее. Что-то тихо. Прислушался. Звон колоколов прекратился, видимо, сектанты принесли жертвоприношение своим богам. Я встал и подошел к окну, поглядел через щель на улицу. Пусто. Вдруг на стекле появилась капля воды, потом еще одна. И внезапно зашелестели множество падающих капель, бьющихся об мертвый асфальт, который был покрыт коричнево-черной грязью, из-под которой колеблемые порывами ветра пытались вырваться листки пожелтевшей офисной бумаги. Нет, это был не ливень и даже не дождь. Это так называемая морось.
Через дорогу был виден пятиэтажный дом, в котором, видимо, когда-то был пожар. Об этом свидетельствовало черное пятно, окружавшее окно четвертого этажа, пластиковая рама которого расплавилась и обуглилась. Трещины покрывали весь дом, словно сетка вен и капилляров, а уцелевшие фрагменты стекла в оконных проемах напоминали капли слез. Глядя на этот опустевший дом, я вновь ясно ощутил, что мир изменился. Причем глобально и ужасно быстро. Все принципы и стереотипы старого мира стерлись. На смену им пришли новые, жестокие. Права человека, свобода слова и мысли – все это теперь можно было засунуть куда подальше. Теперь все зависит от самого человека. Оружие стало его частью. Оно помогало продышать воздухом на пару дней дольше, чем остальные. Где теперь все те, кто рьяно выступал против оружия для гражданского населения? А я знаю где. Кормят своей мертвой задницей земляных червей или разлагаются в ближайших кустах. А где было наше любимейшее государство, когда нам требовалась помощь? Где? Выжил лишь тот, кто надеялся только на себя. А золотой генофонд прячется сейчас где-нибудь под землей в каком-нибудь защитном комплексе. Кто же виноват во всем? Я отвечу, но мой ответ понравится не каждому. Мы все виноваты в том, что случилось. Только сейчас я понимаю, как я был неправ тогда. Наше равнодушие погубило тот мир. Веселились, смеялись, убивали себя изнутри. И не замечали, как окружающий нас мир менялся. Мы ни во что не верили. Я не верю во Всевышние силы и считаю, что мы сами себя наказали. Виноват каждый. То, что произошло, описать невозможно. Все случилось моментально. Помню, как выли сирены, извещая о начале Третьей мировой, начале конца. Война длилась меньше суток. Потом мир погрузился во мрак. Позже все было как в кошмарном сне. Мутанты, ходячие мертвецы, мародеры, группировки, война за ресурсы, раздел территорий. Стоимость человеческой жизни упала до цены банки тушенки. Мир изменился. И те, кто не изменился вместе с ним, давно ходят тропами по земле или лежат в ней неподвижно. Продолжая глядеть в окно, я улыбнулся сам себе. Что-то я в последнее время много стал философствовать. Да, бывает. Так и смерть свою проморгать можно, что я чуть-чуть сейчас не сделал. Только улыбнулся, как в меня влетел холодильник, заслонявший окно. Не удержавшись на ногах, я упал, ударившись спиной об пол. Хорошо, что затылком не приложился, благо этот кусок стали пролетел дальше, выбив дверь в гостиную и свалившись с грохотом на расстеленный там ковер. Я попытался было встать, но не смог. В глазах в причудливом танце закружились фиолетово-черные пятна. Тело ослабло. Но медлить было нельзя. Промедлишь секунду, и ты труп. Ходячий или неходячий, меня эти оба варианта не устраивали. Поэтому, терпя навалившуюся слабость, пришлось подняться, выхватить дрожащей рукой ТТ и снять предохранитель, готовясь к стрельбе. Я обхватил поудобнее рукоятку пистолета, прицелился в разбитый, ощетинившийся острыми осколками стекла оконный проем. Там, где стоял холодильник, сейчас в темно-красной луже валялся труп человека. Черная олимпийка с капюшоном, поверх которой была натянута армейская разгрузка, была вся пропитана кровью и изорвана в клочья на груди. Типичный городской мародер. Оружия на нем не было, а проверять карманы разгрузки, когда рядом Краггер, я не решился. А вот, кстати, и он. Сверху в оконный проем свешивалась голова этой твари. Глаза мутанта смотрели на меня, заставляя почувствовать ужас, который начинал сводить внутренности. Ноги подкашивались. Казалось, они уже не могли меня держать. Я не мог спустить курок. Все тело парализовал дикий первозданный ужас. А тварь ощерила свою пасть, обнажая черные от запекшейся крови клыки. —

ствол пистолета уводит вправо, поэтому быстрые выстрелы из него редко ложатся туда, куда хотел стрелок. Как показывает практика, первый выстрел самый точный. Так и здесь произошло. Пуля попала в левую конечность Крагера, который он опирался на пол. Две другие ушли в пол рядом с его туловищем, оставив черные дырки на светлом линолеуме. Рука мутанта подломилась, и он неуклюже рухнул на левый бок. Тварь захрипела, попыталась вскочить, но у нее не получилось. В следующее мгновение я выпустил остаток магазина, не желая больше терять время. 5 пуль. Крагер заревел, и от этого рева у меня по спине побежали мурашки. Я не стал терять время на перезарядку пистолета, просто сунул его в кобуру и бросился в комнату, где возле стены стояла сайга. Я не смог дотянуться до нее ремня считанные сантиметры. Внезапно сбоку появился мутант. Ударом лапы он швырнул в меня стол, который опрокинул меня на спину. Удар был настолько сильным, что в глазах на несколько секунд потемнело. Разряд боли прошил все мое тело от головы до пяток. На этот раз не повезло. И при падении я приложился затылком об пол. Стол, врезавшись в стену, развалился на части. Твою же мать! Я попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Боль ударом кнута прошлась по спине, не позволяя подняться. В глазах опять потемнело, а когда снова отпустило, я увидел, что прямо на меня смотрит Крагер. Из его открытого рта мне в лицо пахнуло мертвечиной, гнильем и кровью. Его слюна стекала мне на шею и лицо. Если бы не ужасная боль в теле, наверняка меня бы вывернуло от отвращения. Но самым страшным были его глаза, наполненные злобой и яростью, которые чуть ли не выплескивались на меня. Он был одержим ими, готов был разорвать меня на части и после этого сожрать, утоляя свой голод. Крагер, в который раз ощерился до самых ушей, эта его улыбка, казалось, была улыбкой самой смерти. Он ухватил меня за шиворот маск-халата, встал на ноги, поднял меня, поднес к своей уродливой морде, посмотрел в глаза и кинул, как тряпичную куклу, в стену. Вновь удар спиной. Что-то хрустнуло, и я снова упал, на этот раз на живот. Лицо от удара зажглось невыносимой болью, нос мгновенно онемел, во рту чувствовался стальной привкус крови. Ножны, в которых плотно держался мачете, вдавились между лопаток, причиняя ужасную боль. Все. Это конец. Пистолет я не смог удержать в руке, и он отлетел в сторону, с лязгом грохнулся об пол и остался лежать в 2 метрах от меня. Топорик оторвался от пояса и сейчас валялся по другую сторону. Времени дотянуться и схватить оружие не было, да и сил тоже. Я попытался встать, но ужаснейшая боль в области груди и спине не позволили этого сделать. Все ломило, соднило и жгло. И только жажда выжить помогла мне не сломаться. Я приподнялся на руках, сел и облокотился об стену. В глазах все плыло, двоилось, мерцали фиолетовые пятна. Но силуэт твари был различим. Мутант выпрямился, склонил голову и смотрел на свою жертву, то бишь на меня. Опираясь руками о стену, я поднялся. В голове была только одна мысль и одна цель — выжить любой ценой. Тварь щерилась, наблюдая за мной. Я потянулся за рукояткой мачете, висевшего у меня за спиной. Без боя сдаваться и чувствовать, как клыки Крагера впиваются в мою плоть и слышать его чавканье, я не собирался. Я плавным движением вытащил клинок из ножен и, ухватившись 2 руками за рукоятку, выставил перед собой. «Ну, бросайся, тварь!» Крагер заверещал, роняя тонкую струю слюней на пол. Сделал шаг вперед. «Еще!» А потом вновь остановился, с шипением втянул в себя воздух, раздувая ноздри. Нас разделяло не больше 1 метра. Все, ждать больше нельзя. Я взмахнул обеими руками и изо всех сил обрушил острие мачете на мутанта, постаравших угодить по его бугристой голове. Мутанту все же удалось убрать голову, и клинок обрушился на его плечо. Лезвие с трудом вошло в тело Крагера, не нанеся мутанту никаких серьезных повреждений. То ли сил не хватило пробить кожную броню мутанта, то ли его броня была в самом деле очень крепкой. Тварь резко дернулась, отчего рукоятка выскочила из моих вспотевших ладоней, и мачете осталось торчать в плече мутанта. Крагер, жутко заверещав, кинулся на меня, но его движение получилось неуклюже, и мне посчастливилось уйти с направления атаки. Как только грозная туша оказалась у меня за спиной, больше не теряя времени, я кинулся к стоящей возле стены сайге, схватил ружье, передернул затвор, вскинул и прицелился в мутанта. Крагер, поняв, что не

Успел, повернулся и уставился на меня. Он шумно вдыхал и выдыхал воздух. Вдруг он неожиданно выдернул из своего плеча мачете и метнул его в меня. Только чудом я успел увернуться. Рухнул на пол и, не целясь, открыл стрельбу по мутанту. Выстрелы были оглушительными. Приклад несколько раз ударил в плечо. Боль вновь отозвалась во всем теле. Опустошив магазин, я выщелкнул его и, не глядя, попало или нет, полез в карман разгрузки за запасным. Привычным движением вставил его, передернул затвор. Я вскочил на ноги, вскинул ружье и огляделся. Противоположная стена была вся испещрена черными выбоинами. Пол усыпан бетонным крошевом, щепками, обрывками обоев. А в углу тело мутанта содрогалось, билось в конвульсиях. Я, не опуская ружья, осторожно приблизился к нему. Серьезно ему досталось. Его правый бок напрочь отсутствовал, и Крагер в тщетных попытках остановить кровотечение прижимал к ране свою лапу. Темно-бурая кровь упруга толчками выливалась из тела. На полу собралась густая лужа. Я видел, как внутри раны что-то пульсирует, бьется. Даже получив ранение, несовместимое с жизнью, эта тварь продолжала цепляться за нее. Уловив движение, Крагер скосил глаза в мою сторону. Увидев меня, тихо захрипел, перестал вздрагивать. Медленно поднял голову и уставился прямо на меня. И снова неведомый страх начал сковывать мое тело. И тут я не смог больше терпеть его взгляд, наполненный на сей раз не злобой и яростью, а сожалением. Но разве монстр способен на это? Он продолжал хрипеть, приоткрывая и закрывая рот, из которого текла кровь. Мне показалось, что мутант хочет что-то мне сказать. Но разве это возможно? И я плавно потянул спусковой крючок. Выстрел, и голова Краггера взрывается, украшая стену позади кровью, серым веществом и осколками черепной коробки. Его тело с глухим шлепком плюхнулось в лужу крови. В моей голове гудело, жгло лицо и соднило тело. Я перекинул ремень сайги через плечо и провел ладонью по лицу. На руке осталась кровь. Видать, хорошо носом приложился, когда упал. Я утер физиономию рукавом маск-халата, подобрал мачете и пистолет, не забыв при этом про пустой магазин от ружья, который продолжал лежать на полу. Подошел к стоящему возле стены рюкзаку и присел рядом с ним. Хотелось отдохнуть и выпить горячего чая. Но это только по возвращении в лагерь. А сейчас предстоял долгий и мучительный путь до него. А как иначе? Хочешь жить — умей вертеться. Вот так вот.

0: Ритуал. Акиена Боб в припрыжку подбежал к хижине старейшего песнопевца и принялся отплясывать танец важного сообщения, ритмично постукивая хвостом по земле. В дверях тут же появился старейший песнопевец и принял позу напряженного внимания, руки сложены на груди, хвост обвит вокруг плеч. «Прибыл корабль богов!» — нараспев проговорил Акиена Боб, выплясывая приличествующий случаю танец. «В самом деле!» — откликнулся старейший песнопевец, одобрительно косясь на сложный па. «Вот она, пристойная манера! Не то что расхлябанные упрощенные движения, которые предписывает альгонова ересь!» «Из божественного и неподдельного металла!» — захлебнулся восторгом Акиена Боб. «Хвала богам!» — церемонно ответил старейший песнопевец, скрывая охватившее его возбуждение. «Наконец-то! Боги возвратились! Созови общину!» Акиена Боб отправился на сельскую площадь и исполнил там танец сборища. Тем временем старейший песнопевец воскурил щепотку священного благовония, обтер хвост песком и, очистившись таким образом от скверны, поспешил возглавить приветственные пляски. Корабль богов, огромный цилиндр из почерневшего изъязвленного металла, лежал в небольшой долине. Селяне, собравшись на почтительном расстоянии, выстроились в символическую фигуру. Общий привет всем богам. Корабль богов разверзся, и оттуда, шатаясь, с трудом выбрались два бога. Старейший песнопевец тотчас же признал их по облику. В великую книгу о богах, написанную почти 5000 лет назад, были занесены сведения о всевозможных разновидностях божеств. Там описывались боги большие и малые, боги крылатые и боги о копытах, боги однорукие, двурукие и трехрукие, боги с щупальцами, чешуйчатые боги и множество иных обличий, какие благоугодно принимать богам. Каждую разновидность полагалось приветствовать по-особому, специально ей предназначенному приветственному обряду. Ибо так было начертано в великой книге о богах. Старейший песнопевец тотчас же приметил, что перед ним двуногие, двурукие, бесхвостые боги. Он поспешно перестроил своих соплеменников в подобающую фигуру. К нему подошел Глад, прозванный младшим песнопевцем. «С чего начнем?» — учтиво прокашлял он. Старейший песнопевец пронзил его укоризненным взглядом. «Станция разрешения на посадку!» — ответил он с достоинством, произнося древние, утратившие смысл слова. «Разве?» — Глад почесал хвостом шею. Это был жест явного пренебрежения. По заветам альгоны прежде всего пиршество. Старейший песнопевец отвернулся, жестом выразив несогласие. Покуда бразды правления у него в руках, он не пойдет ни на какие компромиссы с ересью альгоны, учением, созданным всего какие-нибудь 3000 лет назад. Младший песнопевец Глад вернулся на свое место в строю танцоров. «Смехотворно», — думал он, — «что вот такая консервативная развалина, как старейший песнопевец, устанавливает порядки танцев. Совершеннейшая нелепица, ведь было же доказано!» А два бога пытались двигаться. Покачиваясь, балансировали они на тонких ногах. Один зашатался и упал ничком, другой помог ему встать, после чего упал сам. Медленно, с усилием, он вновь поднялся. Боги удивительно напоминали простых смертных. «Они выразили в танце свое расположение!» — воскликнул старейший песнопевец. «Приступайте же к танцу разрешения на посадку!» Туземцы плясали, колотя хвостами о землю, кашлем и лаем выражая свое ликование. Затем, в строгом соответствии с церемониалом, богов водрузили на носилки из ветвей священного дерева и понесли на священный курган. «Давайте обсудим все как следует», — предложил Глад, поравнявшись со старейшим песнопевцем. «Поскольку за 1000 лет это первый случай пришествия каких бы то ни было богов, то, несомненно, разумно было бы прибегнуть к обрядам альгоны, просто на всякий случай». «Нет», — решительно отказался старейший песнопевец, энергично перебирая шестью ногами. «Все подобающие обряды приведены в древних книгах ритуалов». «Я знаю», — настаивал Глад, — «но ведь ничего страшного не случится». «Никогда», — твердо заявил старейший песнопевец, — «для каждого бога есть свой танец разрешения на посадку». «Затем идет танец подтверждения астродрома, танец таможенного досмотра, танец разгрузки и танец медицинского освидетельствования. Старший песнопевец выговаривал таинственные древние названия отчетливо и внушительно, с благоговением. Тогда и только тогда можно начинать пиршество. На носилках из ветвей два бога стенали и вяло шевелили руками. Глад знал. Боги исполняют танец подражания боли и мукам смертных, подтверждая свое родство с теми, кто им поклоняется. Все было так, как и должно быть, так, как начертано в книге последнего пришествия. Тем не менее, Глата поразило совершенство, с каким боги копируют чувства простых смертных. Глядя на них, можно было подумать, будто они и вправду умирают от голода и жажды. Глад улыбнулся своим мыслям. Всем известно, что боги не ощущают ни голода, ни жажды. «Поймите же», — обратился Глад к старейшему песнопевцу, «для нас важно избежать той роковой ошибки, какую допустили наши пращуры в дни космических полетов. Так ли я говорю?»
1: «Разумеется», — ответил старший песнопевец, почтительно склоняя голову перед ритуальным названием Золотого века.
0: 5000 лет назад их племя находилось на вершине богатства и благоденствия, и боги часто посещали его. Однако, как гласит легенда, в один прекрасный день кто-то допустил ошибку в ритуале, и племя было предано забвению. С тех пор посещения богов прекратились раз и навсегда.
1: «Если боги одобрят наши обряды, — сказал старейший песнопевец, — то снимут с нас забвение. Тогда явятся и другие боги, как бывало в старину».
0: «Вот именно. А ведь Альгона был последним, кто видел бога. Уж он-то, наверное, знает, что говорит, предписывая начинать с пиршества, а церемонии оставлять напоследок».
1: «Учение Альгоны – пагубная ересь», – возразил старейший песнопевец.
0: И младший песнопевец в сотый раз задумался, не пора ли сбросить маску лицемерия, не приказать ли общине без промедления приступить к обряду воды и к пиршеству. Ведь многие были тайными приверженцами Альгоны. Но нет, пока не время, ибо власть старейшего песнопевца все еще слишком сильна, да и момент неподходящий. «Надо подождать», — думал Глад, — «нужно знамение самих богов». А боги по-прежнему возлежали на носилках, радуя глаз верующих дивным танцем конвульсий, подражанием жажде и мукам простых смертных. Богов усадили на вершине священного кургана, и старейший песнопевец самолично возглавил танец подтверждения астродрома. В окрестные селения выслали гонцов с наказом созвать всех взрослых жителей на ритуальные пляски. В самом селении женщины начали готовиться к пиршеству. Некоторые из них пустились от радости в пляс, ибо разве не сказано в писаниях, что вновь появятся боги, и тогда наступит конец забвению, и каждому придет богатство и благоденствие, как в дни космических полетов. На кургане один из богов упал ничком, другой с трудом принял сидящее положение и искусно подрагивающим пальцем указывал на свой рот.
1: «Это знак благоволения!» – вскричал старейший песнопевец.
0: Глад кивнул, не прекращая пляски. По складкам его кожи градом струился пот. Старейший песнопевец был одаренным толкователем. С этим нельзя не согласиться. Но вот сидящий бог стиснул одной рукой горло, отчаянно жестикулируя другой.
1: «Быстрее!» – прохрипел старейший песнопевец. Он чутко ловил малейшее движение богов.
0: Теперь бог что-то кричал ужасающим надтреснутым голосом. Он кричал, указывая себе на горло, и снова кричал, уподобляясь страждущему смертному. Все шло в строгом соответствии с танцем богов, описанным в книге последнего пришествия. Как раз в этот миг на площадь перед курганом ворвалась ватага молодежи из соседнего селения и сменила хозяев в танце. На время младший песнопевец мог выйти из круга. Тяжело дыша, он подошел к старейшему песнопевцу.
2: «Вы будете исполнять все танцы?» – спросил он.
1: «Конечно!» Старейший песнопевец не спускал глаз с плясунов, ибо на этот раз ошибки нельзя было допустить. Это последний случай оправдать себя перед богами, вернуть себе их расположение. «Пляски будут продолжаться ровно 8 дней», – непреклонно сказал старейший песнопевец. «Если произойдет хоть малейшая ошибка, начнем все снова».
2: «По словам Альгоны, прежде всего надо торопиться с обрядом воды», — возразил Глад, а затем...
0: «Вернись в круг!» — отрезал старейший песнопевец, жестом выразив крайнее возмущение. «Ты слышал, как боги кашляли знак одобрения? Так и только так удастся нам снять древнее заклятие!»
1: Младший песнопевец отвернулся. Ах, если бы его воля! В древние времена, когда боги то и дело уходили и возвращались, обычай старейшего песнопевца был правильным обычаем.
0: Глад вспомнил, как описывается приход корабля богов в книге «Последнего пришествия». Начался обряд разрешения на посадку. В те дни это еще не называлось ни плясками, ни танцами. Боги протанцевали танец страданий и боли. Затем был проделан обряд подтверждения астродрома. В ответ боги исполнили танец голода и жажды, точь-в-точь, как сейчас. Затем последовали обряды таможенного досмотра, разгрузки и медицинского освидетельствования. Все время, пока длились обряды, богам не давали ни еды, ни питья. Таково было одно из предписаний ритуала. Когда со всеми обрядами было покончено, один из богов по неведомой причине притворился мертвым. Другой отнес его обратно на небесный корабль, и боги покинули планету, чтобы больше никогда не возвратиться. Вскоре после этого началось забвение. Однако не существует и двух древних писаний, толкующих причины забвения одинаково. Некоторые утверждают, что богов оскорбило несовершенное исполнение какого-то танца. Другие, как Альгона, пишут, что надо начинать с пиршества и возлияний, а потом уж переходить к обрядам. Альгону почитали далеко не все. В конце концов, ведь богам неведомы ни голод, ни жажда. С какой же стати пиршество должно предшествовать обрядам? Глад свято верил в учение Альгоны и надеялся, что в один прекрасный день выяснит истинную причину забвения. Внезапно танец прервался. Глад поспешил взглянуть, что же произошло. Какой-то глупец оставил подле священного кургана простой кувшин с водой. Один из богов подполз к кувшину и попытался схватить недостойный предмет. Старейший песнопевец чуть ли не вырвал из рук бога кувшин и поспешно унес его прочь, а все племя испустило вздох облегчения. Какое кощунство! Оставить поблизости от бога обыкновенную, неочищенную, неосвященную воду, да еще в ничтожном сосуде без росписи. Да прикоснись к ней бог, и его праведный гнев испепелит все селение. Бог разгневался. Он прокричал что-то, перстом указывая на оскорбительный сосуд, затем указал на второго бога, который все еще был погружен в небесный экстаз и лежал лицом вниз. Он указал на свое горло, на пересохшие, растрескавшиеся губы и опять на кувшин с водой. Он сделал два неуверенных шага и упал. Бог заплакал.
2: «Живо!» — крикнул младший песнопевец. «Начинайте танец взаимовыгодного торгового соглашения!»
0: Только его находчивость и спасла положение. Танцующие подожгли священные ветки и принялись размахивать ими перед ликами богов. Боги раскашлялись и тяжело задышали в знак одобрения. «Ну и хитер же ты на выдумку!» — проворчал старейший песнопевец. «И как только тебе пришел на ум этот танец!»
2: «У него самое таинственное название», — объяснил Глад. «Я знал, что сейчас нужно действовать решительно».
0: «Что ж, молодец», — похвалил старейший песнопевец и вернулся к своим обязанностям в танце. С довольной улыбкой Глад обвил хвостом талию. Вовремя поданная команда оказалась удачным ходом. Теперь надо поразмыслить, как бы получше выполнить обряды Альгоны. Боги возлежали на земле, кашляя и ловя ртом в воздух, словно умирающие.
1: Младший песнопевец решил подождать более удобного случая. Весь день плясали танец взаимовыгодного торгового соглашения. И боги тоже принимали в нем участие. Поклониться им приходили жители отдаленных селений, и боги, задыхаясь, выражали свое милостивое расположение. К концу танца один из богов чрезвычайно медленно поднялся на ноги, он упал на колени, с преувеличенным пафосом подражая движениям смертного, который ослаб до предела.
2: «Он! Вещает!» – прошептал старейший песнопевец. И все смолкли.
0: Бог простер руки. Старейший песнопевец кивнул.
2: «Он сулит нам хороший урожай!» – пояснил старейший песнопевец.
0: Бог стиснул кулаки, но тут же разжал их, охваченный приступом кашля.
1: «Он сочувствует нашей жажде и бедности», — наставительно произнес старейший песнопевец. Бог снова указал себе на горло таким горестным жестом, что кто-то из поселян разрыдался. «Он желает, чтобы мы повторили танцы сначала», — разъяснил старейший песнопевец. «Давайте же, становитесь в первую позицию».
2: «Его жест означает вовсе не то», — дерзко заявил Глад, решив, что час настал.
1: Все воззрились на него, потрясенные в гробовом молчании.
2: «Богу угоден обряд воды», — сказал Глад.
1: По рядам танцующих пробежал вздох. Обряд воды составлял часть еретического учения Альгоны, которое старший песнопевец неустанно предавал анафеме. Впрочем, с другой стороны, старейший песнопевец в преклонных летах. Быть может, Глад, младший песнопевец...
3: «Не допущу!» — взвизгнул старейший песнопевец. «Обряд воды следует за пиршеством, которое начинается после всех плясок. Только таким путем избавимся мы от забвения».
2: «Необходимо предложить богам воды!» — прогремел младший песнопевец.
1: Оба взглянули на богов. Не подадут ли знамени? Но боги молча следили за ними усталыми, налитыми кровью глазами. Но вот один из богов кашлянул.
2: «Знамение!» — вскричал Глад, прежде чем старейший песнопевец успел истолковать этот кашель в свою пользу.
1: Старейший песнопевец пытался спорить, но тщетно. Ведь поселяне слышали бога собственными ушами. В очищенных от скверны, красиво расписанных кувшинах принесли воду. И плясуны стали в позы, подобающие обряду. Боги взирали на них, тихо переговариваясь на языке божьем.
2: «Ну!» — скомандовал младший песнопевец.
1: На курган внесли кувшин с водой. Один из богов потянулся к кувшину, другой оттолкнул его и сам схватился за кувшин. По толпе прокатился взволнованный гул. Первый бог слабо ударил второго и завладел водой. Второй отнял кувшин и поднес ко рту. Тогда первый сделал выпад, и кувшин покатился по склону кургана.
3: «Я предостерегал тебя!» — возопил старейший песнопевец. «Они отвергли воду, как и следовало ожидать! Убери ее скорее, пока мы не погибли!»
1: Двое схватили кувшины и умчались с ними прочь. Боги взвыли, но тут же умолкли. По приказу старейшего песнопевца тотчас начался танец таможенного досмотра. Снова зажгли священные ветви и овивали ими богов, как веерами. Боги слабо прокашляли одобрение. Один попытался сползти с кургана, но не смог. Другой лежал неподвижно. Так лежали боги долгое время, не подавая знамени. Младший песнопевец стоял в конце цепочки танцующих. «Почему?» — вопрошал он себя снова и снова. «Почему отступились от меня боги? Неужели Альгона заблуждается? Но ведь боги отвергли воду! У Альгоны черным по белому написано, что единственный способ снять таинственное проклятие забвения — это без промедления принести в дар богам еду и питье. Быть может, богам пришлось дожидаться слишком долго?»
2: «Пути богов неисповедимы», — печально думал Глад. «Теперь случай упущен навеки. С тем же успехом можно разделять веру старейшего песнопевца». И он уныло поплелся в круг танцующих.
1: Старейший песнопевец повелел начать пляски сначала и продолжать их 4 дня и 4 ночи. Потом, если богам будет угодно, в их славу будет устроено пиршество. Боги не подавали знамени. Они лежали на священном кургане, распростершись во весь рост, и время от времени подергивали конечностями, изображая смертных, которых одолевает усталость, отчаянная жажда. Это были очень могущественные боги, иначе разве могли бы они столь искусно подражать смертным? А к утру случилось следующее. Невзирая на то, что старейший песнопевец отменил танец хорошей погоды, тучи на небе стали сгущаться. Громадные и черные они заслонили утреннее солнце. «Пройдет стороной», — предрек старейший песнопевец, отплясывая танец отречения от дождя. Однако тучи разверзлись, и полился дождь. Боги медленно зашевелились и обратили лица к небу.
3: «Тащите доски!» — кричал старейший песнопевец. «Принесите навес! Боги предадут дождь проклятию, ведь до окончания обрядов ни одна капля не смеет коснуться тел божиих!»
2: Гладже, сообразив, что представился еще один благоприятный случай, возразил: «Нет, этот дождь не спаслали сами боги!»
3: «Уведите юного еретика!» — пронзительно взвизгнул старейший песнопевец. «Давайте сюда навес!»
1: Плесуны оттащили Глата в сторонку и принялись сооружать над богами шатер, чтобы укрыть их от дождя. Старейший песнопевец собственноручно покрывал шатер крышей, работая споро и благоговейно. Под внезапно хлынувшим ливнем боги не шевелились. Они лежали, широко раскрыв рты. Когда же они увидели, что старейший песнопевец возводит над ними крышу, то попытались встать. Старейший песнопевец торопился, он знал, что своим недостойным присутствием оскверняет заповедный курган. Боги переглянулись. Один из них медленно встал на колени, другой протянул ему обе руки и помог подняться на ноги. Бог стоял, раскачиваясь, как пьяный, сжимая руку возлежащего бога. И вдруг обеими руками с яростью толкнул старейшего песнопевца в грудь. Старейший песнопевец потерял равновесие и закувыркался по священному кургану, нелепо дрыгая ногами в воздухе. Бог сорвал с навеса крышу и помог встать другому богу.
3: «Знамение!» — вскричал младший песнопевец, вырываясь из удерживающих его рук. «Знамение!»
1: Никто не мог этого отрицать. Теперь оба бога стояли, запрокинув головы, подставив рты под струи дождя.
3: «Начинайте пиршество!» — рявкнул Глад. «Такова воля богов!»
1: Плесуны колебались. Впасть в ересь Альгоны — это серьезный шаг, который стоило бы хорошенько обдумать. Однако теперь, когда всем стал распоряжаться младший песнопевец, пришлось рискнуть. Оказалось, Альгона был прав. Боги выражали свое одобрение воистину по-божески, запихивали яство в рот огромными кусками, какое изумительное подражание смертным, и поглощали напитки с таким усердием, будто и впрямь умирали от жажды. Глад сожалел лишь о том, что не знает божьего языка, ибо больше всего на свете ему хотелось узнать, каковы же были истинные причины забвения.

0: радио фантастики. Радио фантастики.
1: Джоан Роулинг под псевдонимом Роберт Галбрейт. Зов кукушки.
2: Перевод с английского Елены Петровой.
1: Реальному Диби с большой благодарностью.

0: 7. Съемка затянулась еще на 3 часа. Опускались сумерки. Страйк ждал в саду, курил и пил воду из бутылки. Время от времени он заходил в студию и смотрел, что к чему. Дело двигалось невыносимо медленно. Несколько раз он видел и слышал Сомэ, у которого, похоже, терпение было на пределе. Кутюрье рявкал на фотографа и на пару ассистентов в черном, которые сновали среди металлических стоек для одежды. Часов в 9 Страйк съел несколько ломтиков пиццы, которую заказала угрюмая, изможденная помощница визажистки. И только тогда Сиара Портер спустилась по лестнице, где позировала с 2 другими девушками, и присоединилась к Страйку в гримерной, откуда Брайани торопливо забирала свое имущество. На Сиаре по-прежнему было жесткое серебряное мини-платье, в котором она позировала для последних снимков. Худая, угловатая, с молочно-белой кожей, почти такими же светлыми волосами, с широко посаженными нежно-голубыми глазами, она вытянула растущие от шеи ноги в туфлях на платформе с обмотанными вокруг голеней серебряными ленточками и закурила Marlboro Light.
1: «Боже мой, не могу поверить, сын рокера!»
0: С придыханием выговорила она, раскрыв аквамариновые глаза и сочные губы.
1: «Уму непостижимо. Я с ним знакома. В прошлом году он приглашал нас с Лули на открытие великих хитов. И его других сыновей, Элла и Эдди, я тоже знаю. Они рассказывали, что их старший брат служит в армии. Боже мой, обалдеть! У тебя все, Брайани?»
0: Со значением спросила Сиара. Визажистка тщательно укладывала свой профессиональный инвентарь. Теперь ее движения ускорились. Сиара курила и молча следила за ней глазами.
1: «Теперь все», — жизнерадостно объявила Брайани, перебросив через плечо ремень кофра и взяв в каждую руку по чемоданчику. «Увидимся, Сиара. До свидания», — кивнула она Страйку и вышла. «Любопытная, сил нет, а сплетница», — сказала Сиара Страйку, откинула длинные белые волосы и, переставив жеребячие ноги, спросила. «Вы с Эллом и Эдди часто видитесь?»
2: «Нет», — отрезал Страйк.
1: «А ваша мама?»
0: — без тени смущения продолжила Сиара и выпустила дым из уголка рта.
1: «Она же типа легенда. Баз Кармайкл 2 сезона тому назад создал целую коллекцию под названием «Супергруппи» и вдохновлялся типа вашей мамы и Биби Бьюэлл. Макси юбки, блузы без пуговиц, ботинки. Вам это известно?»
2: «Нет», — сказал Страйк.
1: «Ну, это типа того, как про платье Оси Кларка говорилось. Мужчинам они нравятся, потому что типа не мешают заниматься любовью. Ваша мама — это же типа целая эпоха».
0: Она опять тряхнула головой, чтобы волосы не лезли в глаза, и стала разглядывать Страйка. Не с той холодной, оскорбительной оценкой его стоимости, как Тензи Бестиги, а с неприкрытым и, казалось, откровенным изумлением. Страйк затруднялся определить, что это — искренность или привычная игра на публику. Его сбивала с толку красота Сиары, паутиной застилавшей ему глаза.
2: «Если не возражаете, я бы задал вам пару вопросов о Луле».
1: «Боже мой, о чем речь? Конечно. Я реально хочу помочь. Когда мне сказали, что кто-то взялся за это расследование, я прямо типа обнадежилась. Наконец-то!»
2: «Вы серьезно?»
1: «Боже мой, конечно! После этой истории я была в таком шоке. Просто не могла поверить. Я до сих пор ее из телефона не удалила. Вот смотрите».
0: Сера порылась в необъятной сумке и выудила белый смартфон. Прокрутив список контактов, она наклонилась к Страйку и показала ему имя Лули. Он вдохнул сладковато-перечные духи.
1: «Все время жду, что она позвонит».
0: Сера на мгновение помрачнела и убрала телефон в сумку.
1: «Не могу заставить себя удалить этот контакт. Все время к нему возвращаюсь, а потом типа закупориваю, понимаете?»
0: Она беспокойно поднялась с места. Опять села, поджав под себя одну ногу, и несколько мгновений молча курила.
2: «Вы ведь провели с ней вместе почти весь последний день ее жизни, правда?» — спросил Страйк.
1: «Какого черта вы мне об этом напоминаете?»
0: Сьерра закрыла глаза.
1: «Я миллион раз прокручивала это в голове. Пыталась понять, как можно, типа за считанные часы, прийти от полного счастья к смерти».
0: «Она была полностью счастлива?»
1: «Боже мой, я в жизни не видела ее такой счастливой, как всю ту неделю. Мы с ней вместе были на Антигуа, там проходили съемки для Vogue. Только-только вернулись. Они с Эваном вновь сошлись и даже устроили что-то типа обручения. Лули была на седьмом небе».
0: «Вы присутствовали на этом обручении?»
1: «А как же?»
0: Сьерра бросила окурок в банку из-под кока-колы, откуда донеслось тихое шипение.
1: «Боже мой! Да чего же это было романтично!» Эван буквально огорошил ее своим предложением в гостях у Дикки Карбери. «Вы знаете Дикки Карбери? Он ресторатор. У него совершенно фантастический дом в Котсуолсе. Мы все приехали туда на выходные, а Эван заранее купил для них обоих парные браслеты от Фергюса Киена, просто бесподобные, из оксидированного серебра. В мороз, в пургу, погнал нас всех на озеро. Там прочел стихотворение, которое сам для нее сочинил, и надел ей на руку браслет». Лули смеялась захлеб, а потом типа ответила ему другим стихотворением. Уолта Уитмана.
0: Сьерра вдруг посерьезнела.
1: «Я прям впечатлилась, честное слово. Чтобы вот так взять и по памяти такие великолепные стихи продекламировать. А еще говорят, что модели тупые. Представляете?»
0: Она снова откинула волосы и, прежде чем закурить, предложила сигарету детективу.
1: «Я уже устала людям объяснять, что за мной сохраняется место в Кембридже. Буду изучать английскую филологию».
0: «Вы серьезно?» Страйк не сумел скрыть свое изумление.
1: «Конечно».
0: Она мило выпустила дым.
1: «Но, понимаете, модельный бизнес сейчас на подъеме. Хочу еще годик поработать. Это открывает множество дверей. Вы меня понимаете?»
0: «Значит, их обручение состоялось когда? За неделю до смерти Лулы?»
1: «Вот именно», — подтвердила Сьерра. «В воскресенье».
0: И заключалось оно в обмене стихами и браслетами. Никаких клятв, никакой официальной процедуры.
1: «Нет-нет, они типа не связали себя никакими обязательствами. Это был всего лишь праздник любви. Чудесный, идеальный. Только Фредди Бестиги не проникся, весь день нудил. Хорошо еще...»
0: Сьерра глубоко затянулась сигаретой.
1: «Что свою Мегеру туда не притащил?»
0: «Тензи?»
1: «Да, Тензи Чиллингем. Такая гадина. Ничего удивительного, что они разводятся. В принципе, они и так жили типа каждой своей жизнью. Их никогда вместе не видели. Если уж совсем честно, Фредди в тот раз вел себя более-менее прилично, если учесть, какая у него репутация. Ну, занудствовал. Ну, лебезил перед Лули. Но никаких пакостей себе не позволял. А ведь о нем чего только не болтают. Я, например, слышала, что у него вышла история с одной наивной девочкой, которой он пообещал роль в фильме. Уж не знаю, правда это или нет».
0: Сьерра, прищурясь, осмотрела кончик сигареты.
1: «Во всяком случае, заявлять в полицию она не стала».
0: «Вы сказали, что Фредди весь день нудил. Это как?»
1: «Боже мой. Постоянно норовил типа отвезти Лули в сторонку. Пел ей, как обворожительно она будет на экране и каким потрясающим человеком был ее отец».
0: «Сэр Алик?»
1: «Естественно, сэр Алик. Боже мой!»
0: Сьерра широко распахнула глаза.
1: «Да если бы он знал ее родного отца, Лули бы на все пошла. Это у нее типа была мечта всей жизни. Нет, конечно, Фредди твердил, что когда-то давно знал сэра Алика, что они типа выросли в одном квартале из Тенда, а потому он теперь для Лули типа крестный отец. Может, он пошутить хотел, но у него плохо получалось. Короче, все понимали, что он спит и видит, как бы заманить Лули в свой фильм. Опять же, на озере во время обручения все время выкрикивал: «Я поведу невесту к алтарю!» За ужином напился как сапожник. Дикий вынужден был заткнуть ему рот. После церемонии мы пошли в дом пить шампанское, и Фредди выдал типа еще две бутылки. Орал, что Лули станет великой актрисой. Она не реагировала. Даже не смотрела в его сторону. Устроилась с Эваном на диване. Типа у них...
0: Из густо подведенных глаз Серы вдруг брызнули слезы, и она смахнула их раскрытыми ладонями своих точеных белых рук.
1: «Любовь до гроба. Она была чертовски счастлива, я никогда ее такой не видела».
0: «Вы еще раз столкнулись с Фредди Бестиги, но уже непосредственно перед смертью Лулы, вечером. Это так? Разве его не было в вестибюле, когда вы с Лулой выходили из дому?»
1: «Да».
0: Сера все еще сушала глаза.
1: «А вы откуда знаете?»
0: «От охранника Уилсона. Он считает, что Бестиги сказал Луле что-то неприятное».
1: «Да, так и было. У меня из головы вылетело. Фредди завел речь про Диби Макка. Что Лули типа ждет, не дождется его приезда, и что было бы здорово им вместе сняться в кино. Сейчас уже точно не помню, но он подпустил какую-то грязишку, понимаете?»
0: «А Лула раньше знал, что Бестиги когда-то дружил с ее приемным отцом?»
1: «Она мне сказала, что впервые слышит. Лули старалась держаться от Бестиги подальше, да и жену его обходила стороной».
0: «Почему?»
1: «Ну, Лули не хотела вливаться в их тусовку. Не любила, когда мерятся, у чьего мужа яхта больше. Она была выше этого. Не то, что сестрица Чиллингем».
0: «Понятно», — сказал Страйк. «А теперь можно вас попросить во всех деталях описать, что происходило в тот день и вечер, когда вы с ней находились вместе?» Сера бросила второй окурок в жестянку из-под кока-колы и тут же взялась за следующую сигарету.
1: «Хорошо. Сейчас соображу. Но приехала я к ней после обеда. Следом за мной появилась Брайани, подкорректировала ей брови, а потом нам обеим сделала маникюр. У нас получился типа девичник».
0: «И как вы нашли Лулу?»
1: «Она была...»
0: Сера замялась.
1: «Ну, может, не такой счастливой, как неделю назад. Но уж никак не на грани самоубийства. Нет-нет».
0: «Ее водителю, Кирану, показалось, что Лула была в каком-то подавленном настроении, когда вышла из дома своей матери в Челси».
1: «Боже мой, да что ж тут непонятного? Ее мама рак, вы в курсе?»
0: «Во время вашей встречи Лула рассказывал что-нибудь о матери?»
1: «По большому счету нет. Просто упомянула, что ездила ее проведать, потому как после операции мама немного... Ну, вы понимаете, ослабла. Но никому и в голову не могло прийти, что леди Бристо на грани смерти».
0: «Значит, все считали, что операция прошла благополучно. А какие еще причины ухудшили ей настроение, она не говорила?»
1: «Нет».
0: Сера медленно покачала головой, и льняные волосы упали ей на лицо. Она провела по ним пальцами, отбрасывая назад, и сделала глубокую затяжку.
1: «Она была чуть-чуть усталой, чуть-чуть рассеянной, но я думала, это из-за мамы. У них были довольно странные отношения. Леди Бристоу чересчур ее опекала, ревновала. Лули с ней было, понимаете, душно».
0: «Вы не обратили внимания? Лула при вас кому-нибудь звонила?»
1: «Нет»,
0: — подумав, ответила Сиара.
1: «Помню, она все время проверяла свой мобильный, но чтоб сама кому-нибудь звонила? Нет. Если звонила, то тайком. Она пару раз выходила из комнаты. Нет, не знаю».
0: Брайан считает, что Лула волновалась в ожидании приезда Диби Макка.
1: «Ой, я вас умоляю», —
0: досадливо протянула Сера.
1: «Кто угодно волновался. Ги, Брайани, даже я немножко», —
0: с подкупающей откровенностью добавила она.
1: «А Лули совсем не так. У нее же была любовь с Эваном. Вы не всему верите, что Брайани вам наговорила».
0: «Припомните, у Лулы был при себе листок голубой бумаги. Небольшой листок, исписанный ее почерком».
1: «Нет», — снова ответила Сера. «А почему вы спрашиваете? Что еще за листок?»
0: «Пока не знаю», — сказал Страйк, и Сера вдруг изменилась в лице.
1: «Не хотите ли вы сказать, что она оставила записку? Боже мой, безумие какое-то! Но нет, ведь это означало бы, что она заранее все решила».
2: «Не обязательно», — возразил Страйк. «В ходе следствия вы упомянули, что Лула высказала намерение оставить все брату. Помните?»
1: «Да, конечно», — Сьерра убежденно закивала. «Дело было так. Ги прислал Луле совершенно потрясающие сумочки из новой коллекции. Мне на такие знаки внимания рассчитывать не приходилось, хотя в рекламе снимались мы вместе. Короче, я одну распаковала, белую, марки «Кошиль». Это была просто прелесть. Ги делает для сумок съемную шелковую подкладку, и на этой был бесподобный африканский принт. Я ей говорю: «Лули, отпиши мне вот эту, просто шутки ради». Она такая: «Я все отпишу брату, но он наверняка позволит тебе взять на память все, что угодно».
2: Страйк наблюдал и слушал, пытаясь обнаружить признаки лжи или преувеличения, но нет. Ее слова лились свободно и, похоже, от сердца. «Какой-то странный разговор. Вы не находите?» — спросил он.
1: «Да, наверное», —
2: ответила Сьерра, вновь отбрасывая назад волосы.
1: «Но это в духе Лули. У нее иногда бывало мрачноватое драматическое настроение. Ги говорил: «Не кукуй, кукушка». Короче...» —
2: вздохнула Сьерра.
1: «Намек мой насчет сумочки кошель она не поняла. Я-то надеялась, что Лули мне ее отдаст, ведь ей прислали сразу 4 штуки».
2: «Как по-вашему, вы с Лулой были близкими подругами?»
1: «Боже мой, супер близкими, она мне все рассказывала».
2: 2-3 человека упоминали, что Лула была довольно недоверчива. Боялась, как бы ее признания не просочились в прессу. Я даже слышал, что она устраивала своим знакомым проверки, чтобы убедиться в их порядочности.
1: «Пожалуй, да. У нее иногда проявлялась излишняя мнительность, а все из-за того, что родная мать начала продавать газетам ее истории. Лули даже меня как-то раз спросила, рассказывала ли я кому-нибудь, что она снова сошлась с Эваном. Нет, ну в самом деле, разве она могла такое удержать в секрете? Это было у всех на устах. Я тогда ей ответила: «Лули, плохо, когда о тебе говорят, но еще хуже, когда о тебе не говорят вовсе. Это Оскар Уайльд», — любезно уточнила Сьерра. Но Лули претила эта сторона известности.
2: «Гисома считает, что ему не нужно было уезжать за границу. При нем Лула не вернулась бы к Даффилду». Покосившись на дверь, Сьерра понизила голос.
1: «В этом весь Ги. Он Луле шагу ступить не давал. Относился к ней с обожанием, по-настоящему ее любил. Считал, что Эван оказывает на нее дурное влияние, но, если честно, он Эвана совсем не знал. А Эван, конечно, чокнутый, но в душе добрый. К примеру, недавно поехал навестить леди Бристоу. Я ему тогда сказала: «Послушай, Эван, зачем ты себя так подставляешь?» Потому что ее родня, ну, вы понимаете, его терпеть не могла. И как вы думаете, что он мне ответил? «Просто хочу поговорить хоть с кем-нибудь, кто скучает по ней так же сильно, как я». Да чего печально, правда?»
2: Страйк прочистил горло.
1: «А газеты просто извозили его в грязи. Это же так несправедливо, у него все из рук валится».
2: «В ночь гибели Лулы он приходил к вам домой, верно?»
1: «Ну вот!»
2: — негодующе вскричала Сьерра.
1: «И вы туда же! Можно подумать, он ко мне перепихнуться приходил. Да у него денег не было, а водитель его слинял. Ему пришлось чуть ли не через весь город пешком пилить, чтобы до меня добраться. Я его на диване уложила, потому мы с ним и оказались вместе, когда в новостях про Лулу передали».
2: Она поднесла сигарету к пухлым губам и затянулась, уставившись в пол.
1: «Это был такой кошмар! Вы не представляете! Просто кошмар! Эван был... Боже мой! А потом...»
2: Тут она перешла на шепот.
1: «Все стали говорить, что это сделал он. Потому что Тензи Бестиги раззвонила, что слышала ссору. Журналисты как с цепи сорвались. Ужасно!»
0: Она подняла лицо к Страйку, придерживая волосы рукой. Резкий верхний свет только подчеркивал идеальные пропорции ее фигуры.
1: «Вы еще не знакомы с Эваном?»
0: «Нет».
1: «Поехали сейчас со мной. Он сказал, что сегодня вечером будет в УЗИ».
0: «Было бы просто здорово».
1: «Супер. Сейчас, минутку».
0: Она вскочила и крикнула в открытую дверь.
1: «Эгги, солнышко, можно я прямо в этом поеду? Потусоваться немножко. В УЗИ, ладненько».
0: В тесную комнату вошел Соме. Его глаза за стеклами очков погасли от усталости.
1: «Маляй, покрутись там перед папарацци. Испортишь, ответишь в суде своей тощей белой задницей». «Не испорчу. Я хочу познакомить Корморана с Эваном».
0: Она сунула сигареты в бездонную сумку, где, как оказалось, была ее повседневная одежда, и перебросила ремешок через плечо. На каблуках она лишь на какой-то дюйм не дотягивала до роста сыщика. Соме прищурился и посмотрел на Страйка.
3: «Не церемонься там с этим говнюком Даффилдом».
1: «Ги», — надулась Сьерра, — «нельзя же так». «А вы остерегитесь, господин Рокби-младший», — добавил Соме со своей обычной желчностью.
3: «Сьерра слаба напередок, верно я говорю, лапушка? Она, как я, любит больших носорогов».
1: «Ги!»
0: — в притворном ужасе воскликнула Сьерра.
1: «Пошли, Корморан, у меня машина с водителем».

0: 8. Страйк был готов к тому, что за рулем увидит Кирана Колвас Джонсон. Зато у самого шофера отвисла челюсть. Он уже держал открытую левую заднюю дверцу. При слабом свете, падавшем из салона, Страйк заметил, как резко изменилось лицо Кирана, когда он увидел, что Сера вышла не одна.
1: «Вечер добрый».
0: Страйк обошел автомобиль кругом, открыл правую заднюю дверцу и уселся рядом с Сьеррой.
1: «Киран, ты ведь знаешь Корморана, да?»
0: — спросила Сьерра, пристегивая ремень. Подол серебристого платья задрался до самого верха длинных ног. Страйк был далеко не уверен, что под платьем есть что-нибудь еще. Когда Сьерра демонстрировала белый комбинезон, лифчика на ней точно не было.
2: «Ну, здравствуй, Киран», — сказал Страйк.
0: Водитель посмотрел на него в зеркало заднего вида и кивнул, но отвечать не стал. Он напустил на себя строгий деловой вид, который, как подозревал Страйк, объяснялся только присутствием сыщика. Автомобиль тронулся. Сьерра принялась шарить в сумке, вытащила духи в аэрозольной упаковке и широким движением опрыскала голову и плечи, а потом, ни на минуту не умолкая, нанесла блеск для губ.
1: «Так, что мне понадобится?» «Деньги. Корморан, будь другом, положи к себе, мне некуда девать».
0: Она протянула ему ком смятых двадцаток.
1: «Спасибо, зайчик. Ой, еще телефон. Можешь положить к себе в карман?» «Господи, в этой сумке ничего не найдешь».
0: Сьерра опустила сумку в ноги.
2: «Ты сказала, у Лулы была мечта найти родного отца».
1: «Ой, это было бы такое счастье! Лули все время на это сворачивала. Она пришла в восторг, когда та негодяйка, ее родная мать, сказала, что он был родом из Африки. Ги не верил ни единому ее слову, но он вообще терпеть не мог эту бабу».
2: «Разве он был знаком с Марлин Хиксон?»
1: «Нет, что ты. Просто не одобрял всю эту затею. Считал, что Лули рано радуется и просто хотел защитить ее на случай неудачи».
0: «Не слишком ли много защитников?» — подумал Страйк, когда машина свернула за угол темной улицы. «Неужели Лула была таким хрупким созданием?» Колвас Джонс сидел прямо неподвижно. Его блестящие глаза то и дело останавливались на лице Страйка.
1: «А потом Лули подумала, что напала на его след, своего родного отца. Но не тут-то было. Она зашла в тупик. Да. Грустно это. Думала, вот, наконец-то, и все коту под хвост».
2: «Что за след?»
1: «Это было как-то связано с местонахождением колледжа. Что-то такое ей мать наговорила. Лули подумала, что она у цели, пошла в архив или типа того, с этой своей смешной подружкой».
2: «Рошель», — подсказал Страйк.
0: Мерседес с урчанием катился по Оксфорд-стрит.
1: «Вот-вот, Рошель, точно. Бедняжка. Лули, кажется, познакомилась с ней на реабилитации, что ли. Сколько Лули для нее сделала, ты не поверишь. По магазинам ее возила и все такое. Короче, никаких следов отца она там не нашла. А может, это вообще другое место было, уже не помню».
2: «Она искала человека по фамилии Агимен?»
1: «Не помню, чтобы она фамилию называла».
2: «Может быть,

0: темной тучей вились какие-то фигуры.
1: «Папарацци!» — впервые за всю поездку заговорил Колос Джонс. «Выходи поосторожней, Сьерра!»
0: Выскользнув из-за руля, он обошел вокруг автомобиля и остановился у левой задней дверцы. Но на них уже неслась зловещая темная туча, которая сомкнулась в кольцо и ощетинилась поверху длинноносыми камерами. Сьерра и Страйк попали под пулеметный огонь вспышек, которые на миг ослепили Страйка. Пригнув голову, он инстинктивно схватил Сьерру выше локтя и направил ее к черному прямоугольнику, сулившему убежище. Двери, как по волшебству, открылись для них двоих. Жаждущие попасть в клуб подняли гвалт. Одни ругались, что кого-то пускают без очереди, другие захлебывались от восторга. А потом вспышки прекратились, и Страйк с Сьеррой оказались внутри, где их встретил фабричный рокот и громкое, настырное гудение басов.
2: «Вау!» — восхитилась Сьерра. «Точно в цель! Меня обычно несет прямо на секьюрити, рикошетом отбрасывает назад, а потом ребятам типа приходится запихивать меня в дверь».
0: Вспышки и лучи багрового и желтого цветов мешали Страйку оглядеться. Он отпустил руку Сьерры. Девушка была такой бледной, что в полумраке вестибюля будто бы светилась изнутри. Человек 10, дождавшихся своей очереди, стали подталкивать их вперед.
2: «Не тормози».
0: Сьерра взяла его за руку своими нежными длинными пальцами и потащила за собой. Когда они, оба чуть не на голову выше остальных, пробирались сквозь плотную толпу, все поворачивались им вслед. Страйк обратил внимание, что в стены вмонтированы стеклянные аквариумы, в которых плавает нечто вроде крупных капель воска. Это зрелище напомнило ему старые гелевые светильники, слабость его матери. Вдоль стен стояли черные кожаные диванчики, а ближе к танцполу начинались отдельные кабинеты. Определить площадь клуба не позволяли расположенные под выверенным углом зеркала. В какой-то момент Страйк оказался лицом к лицу со своим отражением. Не дать не взять, принарядившийся тяжеловес за спиной серебристой феи — Сьерры. Музыка пронзала его насквозь, вибрировала в голове и во всем теле. Танцующие образовали плотную толпу, в которой чудом умудрялись раскачиваться и переступать с ноги на ногу. Сьерра и Страйк добрались до какой-то мягкой звуконепроницаемой двери, на страже которой стоял лысый вышибала. Он широко улыбнулся Сьерре, сверкнув парой золотых зубов, и открыл потайной вход. Они оказались в зале с барной стойкой. Здесь было не так шумно, но столь же многолюдно. Этот зал предназначался для знаменитостей и их друзей. Страйк узнал телеведущую в мини-юбке, героя мыльных опер, эстрадного юмориста, больше известного своими любовными похождениями, и только потом, в дальнем углу, Эвана Даффилда. В узких черных джинсах, замотанный шарфом с черепами, он сидел на стыке двух черных кожаных диванов, свободно раскинув руки под прямым углом на черных спинках, а его компания, состоявшая в основном из девушек, теснилась рядом. Черные до плеч волосы Даффилда были высветлены, на бледном лице выделялись острые скулы и бирюзовые глаза с густо-лиловыми полукружьями. От Даффилда и его спутников по всему залу распространялась какая-то магнетическая сила. Страйк отметил, что вокруг них образовалось почтительное свободное пространство, и все присутствующие то и дело украдкой поглядывают в их сторону. Беззаботность Даффилда и его свиты, как понял Страйк, была искусной маскировкой. Каждый из них проявлял настороженность загнанного зверя и вместе с тем привычную уверенность хищника. В противоположность обычному порядку вещей, в джунглях славы мелкие твари загоняют и пожирают самого крупного зверя, тем самым воздавая ему должное. Даффилд что-то говорил сексапильной брюнетке. Та слушала, приоткрыв губы, и растворялась в нем со смехотворным благоговением. Завидя Сьерру и Страйка, Даффилд стрельнул глазами по сторонам, оценил степень внимания зала и взвесил открывающиеся возможности.
1: «Сьерра!» — хрипло выкрикнул он.
0: Брюнетка заметно сникла, когда Даффилд, худой и жилистый, вскочил с места и бросился обнимать Сьерру, которая в туфлях на платформе была сантиметров на 20 выше его ростом. Чтобы ответить на его объятие, Сьерра отпустила руку Страйка. Все посетители на несколько звездных секунд

0: секунд уставились на них, но быстро опомнились и вернулись к своим беседам и коктейлям.
1: «Эван, это Корморан Страйк», —
0: сказала Сиера и шепнула ему на ухо. Страйк не столько услышал, сколько прочел по губам.
1: «Сын Джонни Рокби».
2: «Как сам, дружище?» — спросил Даффилд и протянул ему руку.
0: Подобно всем неисправимым бабникам, которые встречались Страйку, Даффилд разговаривал и держался с легкой аффектацией. Возможно, таков был результат длительного нахождения в обществе женщин, а, возможно, способ отделаться от их преследований. Даффилд жестом приказал свите подвинуться и освободить место для Сиары. Брюнетка совсем пала духом. Страйку пришлось найти для себя низкое кресло и спросить Сиару, что она будет пить.
1: «Ну, возьми мне бузи-узи», — сказала она. «На мои, зайчик».
0: Судя по запаху, в ее коктейле преобладало перно. Для себя Страйк взял только воду и вернулся к столу. Сиара с Даффилдом уже перешептывались, едва не соприкасаясь носами. Но когда Страйк поставил стаканы на стол, Эван отвлекся.
2: «Итак, чем же ты занимаешься, Корморан? Тоже музыкой?»
0: «Нет», — ответил Страйк. «Я сыщик».
2: «Нифига себе», — сказал Даффилд. «И кого же я убил на этот раз?»
0: Его друзья позволили себе кривые нервные усмешки, а Сиара одернула.
1: «Плохая шутка, Эван».
2: «Это не шутка, Сиара. Когда я надумаю пошутить, это будет так смешно, что даже ты заметишь».
0: Брюнетка захихикала.
2: «Кому сказано, это не шутка?» — рявкнул Даффилд.
0: Брюнетка дернулась, как от пощечины. Остальные как-то сжались, хотя и без того сидели в тесноте. И завели разговоры друг с другом, на время оставив в покое Сиару, Страйка и Даффилда.
1: «Эван, не груби», —
0: сказала Сиара, но ее упрек скорее ласкал, чем жалил, и Страйк заметил, что она одарила брюнетку взглядом, в котором не было и намека на сочувствие. Даффилд барабанил пальцами по столу.
2: «И что же ты за сыщик, Корморан?»
0: «Частный».
1: «Эван, дорогой, брат Лули доверил Корморану...»
0: Но Даффилд, как могло показаться, уже переключился на какое-то лицо или кишение возле стойки бара. Он вскочил и смешался с толпой.
1: «У него рассеянное внимание», — извиняющимся тоном объяснила Сиара. «И потом, он буквально не в себе из-за Лули. Поверь!»
0: Для убедительности добавила она, когда Страйк вздернул брови. Ее и рассердило, и насмешило, что Страйк не сводил глаз с аппетитной брюнетки.
1: «У тебя что-то прилипло к шикарному пиджаку», —
0: добавила Сиара, нагнулась и смахнула невидимые крошки. Возможно, подумал Страйк, от пиццы.

0: Вы слушаете радио «Фантастики».
1: Он опять вдохнул сладковато-пряный запах. Серебристая ткань ее платья была жесткой, как броня, и стояла колом, не прилегая к телу, что позволило Страйку беспрепятственно рассмотреть маленькие белые груди и острые, жемчужно-розовые соски.
2: «Что у тебя за духи?»
1: Она подставила ему запястье. «Новое творение Ги. Называется «Эприз». По-французски это означает «влюбленная». Тебе известно?»
2: «Угу», — сказал он. К столу направлялся Даффилд с очередным бокалом. Актер легко прорезал толпу. Все оборачивались ему вслед, как зачарованные. Его тонкие ноги, обтянутые джинсами, напоминали два длинных черных шомпола, а глаза с темными потеками вызывали в памяти образ безумного Пьеро.
1: «Эван, милый!» — начала Сьерра, когда он занял свое место. «Корморан расследует...»
2: «Он тебя услышал», — перебил ее Страйк в расчете на Даффилда. «Не трудись».
1: Даффилд быстро осушил свой бокал и перебросился парой реплик со свитой. Сьерра, не торопясь, потягивала коктейль и в какой-то момент ткнула Даффилда локотком в бок. «Как продвигаются съемки, милый?»
2: «Отлично. Драг-дилер с наклонностями к суициду. Роль не напряжная, сама понимаешь».
1: Все заулыбались, кроме самого Даффилда. Он барабанил пальцами по столу и в такт подрагивал ногами.
2: «Скучище тут», — объявил он.
1: Щурясь, он уже смотрел на дверь, и его спутники насторожились. «Готовы», — подумал Страйк, — «по первому зову сорваться с места и последовать за своим кумиром». Даффилд перевел взгляд на Сьерру, потом на Страйка.
2: «Поехали ко мне, что ли?»
1: «Чудесно!» — проворковала Сьерра, с кошачьей грацией торжествующе обернулась к брюнетке и залпом допила коктейль. Не успели они выйти из вип-зала, как к Даффилду бросились две захмелевшие девушки. Одна из них задрала на себе топ и стала умолять Даффилда оставить автограф у нее на груди.
2: «Веди себя прилично, девочка!» Даффилд протиснулся мимо. «Ты на машине, Сиси?» —
1: крикнул он через плечо, пробираясь к выходу сквозь толпу посетителей, которые горланили от восторга и тыкали в него пальцами.
3: «Да, милый», — прокричала в ответ Сьерра. «Я сейчас ему позвоню. Корморан, дорогой, мой телефончик у тебя?»
1: Страйк мог только гадать, какие выводы сделают папарацци, увидев, что Сьерра и Даффилд выходят из клуба вместе. Сьерра что-то кричала в свой смартфон. У входа она их остановила.
3: «Подождем здесь, он сбросит смс-ку, когда подъедет».
1: Они с Даффилдом слегка нервничали, как настороженные, углубленные в себя спортсмены, готовящиеся выбежать на стадион. Вскоре у Сьерры зажужжал телефон.
3: «Порядок, он тут», —
1: сообщила она. Страйк сделал шаг в сторону, пропуская их вперед, а потом быстро скользнул на переднее сиденье, пока Даффилд под вопли толпы оббегал с другой стороны, жмурясь от ослепительных вспышек, и устраивался рядом с Сьеррой, которой Колос Джонс помог сесть в машину. Страйк с такой силой захлопнул переднюю дверцу, что отпугнул двоих папарацци, которые, наклонившись, непрерывно щелкали Даффилда и Сьерру. Колос Джонс, нога за ногу, вернулся за руль. В замкнутом и в то же время открытом для посторонних глаз пространстве Мерседеса, под беспрестанными вспышками камер, Страйк чувствовал себя как в пробирке. Объективы упирались прямо в окна и в лобовое стекло. В темноте плыли недобрые лица. Черные фигуры сновали вокруг едва движущегося Мерседеса. За вспышками колыхалась возбужденная толпа очередь.
2: «Дави на газ, черт тебя дери!» — прорычал Страйк Колос Джонсу, и тот, наконец, втопил педаль.
1: Фотографы отпрянули, но не опустили камеры.
2: «Пока, засранцы!»
1: — сказал с заднего сиденья Даффилд. Но фотографы еще бежали по пятам, слепя вспышками с обеих сторон. И Страйка вдруг прошиб пот. Он вновь оказался на пыльной афганской дороге, в тряском викинге, под канонадой, напоминающей хлопки фейерверков, и увидел впереди убегающего парня, который тянул за собой ребенка. Не помня себя, он закричал «Тормози!», нагнулся вперед и сорвал с места Энстиса, только что ставшего отцом. Тот сидел за спиной водителя. Последнее, что ему запомнилось, протестующий вопль Энстиса и металлический лязг задней дверцы, в которую ударился Энстис, а потом викинг с оглушительным грохотом разлетелся на куски, и мир стал туманным пятном ужаса и боли.

0: Мерседес свернул на почти безлюдную улицу. Страйк поймал себя на том, что изо всех сил напрягает мышцы до боли в уцелевшей голени. В боковом зеркале отражались два мотоцикла с пассажирами, которые явно преследовали Мерседес. Принцесса Диана и Парижский туннель. Фургон, увозящий труп Лулы Лэндри под вспышками прижатых к стеклу камер. Эти картины мелькали у него в голове, когда лимузин вез их по темным улицам. Даффилд закурил. Краем глаза Страйк заметил, как нахмурился Коловос Джонс, но протестов не последовало. Сьерра что-то нашептывала Даффилду. Страйк уловил свое имя. Через пять минут они еще раз свернули за угол и опять увидели горстку папарацци, которые только и ждали появления Мерседеса. Сзади притормозили мотоциклисты. Страйк увидел, что все четверо мчатся в их сторону, чтобы застать тот миг, когда откроется дверца. Почувствовав прилив адреналина, Страйк представил, как выскакивает из машины, сбивает их с ног и швыряет камеры об асфальт. Будто читая его мысли, Даффилд положил ладонь на ручку дверцы и сказал: «Урой их к чертовой матери, Корморан! Ты же такой амбал!» Открытые дверцы, ночной воздух, невыносимо яркие вспышки. Страйк набычился и, уставившись на семенящие каблуки Сьерры, не дал себя ослепить. Они взбежали на три ступеньки вверх, Страйк был замыкающим. Именно он захлопнул дверь перед носом папарацци. На миг он почувствовал единение с двумя другими. Как-никак они вместе ушли от погони. В тесном, скудно освещенном подъезде было спокойно и уютно. За входной дверью, как солдаты, осаждающие дом, перекрикивались папарацци. Даффилд повозился с одной из внутренних дверей, перепробовав целую связку ключей. «Я всего пару недель назад сюда въехал». Он приналег на дверь плечом. За порогом Даффилд тут же высвободился из обтягивающей куртки, швырнул ее прямо на пол и, виляя бедрами, примерно как Ги Соме, повел их по короткому коридору в гостиную, где разом включил несколько ламп. В этой просторной комнате, отделанной в элегантной серо-черной гамме, но до предела захламленной, висел стойкий запах табачного дыма, травки и паров алкоголя. От этого у Страйка всколыхнулись живые воспоминания детства. «Срочно надо отлить», — объявил Даффилд, и с порога начальственно ткнул большим пальцем в сторону другой двери. «Бутылки на кухне, сиси». Одарив Страйка улыбкой, Сьерра вышла в указанную дверь. Страйк огляделся. У него было такое впечатление, что интерьер гостиной оформили наделенные безупречным вкусом родители, которые потом отдали ее сыну-подростку. На всех поверхностях громоздился мусор, большей частью исписанные клочки бумаги. У стен стояли три гитары. Захламленный кофейный столик окружали черно-белые пуфы, развернутые к огромной плазменной панели. С кофейного столика мусор падал на черную меховую полость. За серыми ажурными занавесками высоких окон Страйк видел папарацци, которые все еще топтались под уличным фонарем. Застегивая молнию на брюках, появился Даффилд. Он нервно хохотнул, когда оказался наедине со Страйком.
1: «Располагайся, верзила. Слушай, а я ведь с твоим папашей знаком».
2: «Неужели?»
0: Страйк утонул в мягком кубике пуфе, обтянутом жеребячей кожей.
1: «Да-да, пересекались пару раз», — подтвердил Даффилд. «Классный чувак».
0: Он взял гитару и начал лениво перебирать струны, но раздумал и вернул ее на прежнее место. Тут вошла Сьерра с бутылкой вина и тремя бокалами.
3: «Милый мой, почему бы тебе не нанять уборщицу?» — с упреком спросила она Даффилда.
1: «Ни одна не справляется», — ответил Даффилд, перемахнул через спинку кресла и приземлился на сиденье, широко расставив ноги. «Кишка тонка».
0: Страйк сдвинул мусор к середине столика, чтобы Сьерра могла поставить бокалы и бутылку.
3: «Я думала, ты переехал к Моинесу», — сказала она, разливая вино.
1: «Мы с ним не ужились», — ответил Даффилд, раскапывая залежи на столе в поисках сигарет. «Эту квартирку мне старина Фредди подыскал, чтобы удобно было добираться до студии Пайнвуд. Хочет оградить меня от прежних соблазнов».
0: Его заскорузлые пальцы нащупали какие-то четки, множество пустых сигаретных пачек с оторванными кусочками картона, три зажигалки, в том числе и гравированную «Зиппо», папиросную бумагу «Ризла», спутанные кабели от аппаратуры, колоду карт, грязный носовой платок, мятые засаленные бумажки, музыкальный журнал с черно-белым портретом задумчивого Даффилда на обложке, вскрытые нераспечатанные конверты, пару скомканных черных перчаток, горсть мелочи, а на краю стола, в чистой фарфоровой пепельнице, одинокую серебряную запонку в виде миниатюрного пистолета. В конце концов он нашел под диваном мягкую пачку жетан, закурил и выпустил в потолок длинную струйку дыма, после чего обратился к Сиоре, которая устроилась на диване под прямым углом от обоих мужчин и подтягивала вино.
1: «Эти опять пустят слух, что мы с тобой трахаемся, Си!»
0: Он указал на окно, за которым маячили папарацци.
3: «А про Корморана что скажут?»
0: Сиора томно посмотрела на Страйка.
3: «Что у нас любовь втроем?»
1: «Что у нас теперь есть охрана», — сказал Даффилд, оглядывая Страйка критическим взглядом. «Он на боксера смахивает. А может, в боях без правил выступал. Ты вино будешь, Корморан?»
2: «Нет, спасибо».
1: «Лечишься? Или на работе не пьешь?»
2: «На работе не пью».
0: Сдернув брови, Даффилд хмыкнул. Он вел себя нервозно, то и дело стрелял глазами в сторону детектива и барабанил пальцами по стеклянной столешнице. Когда Сиера поинтересовалась, не навещал ли он в последнее время леди Бристоу, Даффилд с облегчением вздохнул и ухватился за предложенную тему.
1: «Еще чего. Одного раза мне хватило. Я еле ноги унес. Бедная старая кошелка. На ладан дышит».
3: «Все равно ты такой молодчина, что съездил ее проведать, Эван».
0: Страйк понимал, что она хочет представить Даффилда в самом выгодном свете.
2: «Ты хорошо знаешь мать Лулы?» — спросил он Даффилда.
1: «Откуда? При жизни Лу я видел ее ровно один раз. Она меня не одобряла. Вся их семейка меня не одобряла. Не знаю, что меня туда понесло».
0: Он поерзал.
1: «Наверное, просто захотелось поговорить хоть с кем-нибудь, кому не безразлично, что Лу погибла».
3: «Эван!»
0: — Сера надулась.
3: «Я бы попросила. Мне далеко не безразлично».
1: «Ну, как бы...»
0: Одним странно женственным, плавным движением Даффилд свернулся в кресле почти в позе эмбриона и глубоко затянулся сигаретой. На одном из столов, за спинкой его кресла, в конусе света, стоял большой студийный портрет его и Лулы Лендри, явно сделанный во время какой-то фотосессии. Они шутливо боролись на фоне рисованных деревьев. Лула была в красном вечернем платье, а Даффилд — в облегающем черном костюме и сдвинутой на лоб шерстистой маске волка.
1: «Вот интересно, что запоет моя маменька, если я загнусь? Мои предки оформили судебное предписание, чтобы я не приближался к их дому», — сообщил он Страйку. «Это в основном папаша расстарался. Я пару лет назад у них телек увел. А знаешь что?»
0: Изогнув шею, он посмотрел на Сиару.
1: «Я уже месяц, одну неделю и два дня в завязке».
3: «Фантастика, малыш! Просто фантастика!»
1: «Да»,
0: — подтвердил он и распрямился, как пружина.
1: «А почему ты мне вопросы не задаешь?» — требовательно спросил он Страйка. «Я думал, ты расследуешь убийство Лу».
0: С его бравадой как-то не вязалась дрожь в руках. У него задергались колени, совсем как у Джона Бристоу.
2: «По-твоему, это было убийство?» — уточнил Страйк.
1: «Нет», — Даффилд затянулся сигаретой. «Да, все может быть. Не знаю. Убийство всяко было бы легче объяснить, чем самоубийство. Она бы не покончила с собой, не оставив записки. И я все жду, что вот-вот всплывет записка. Тогда только я поверю. А пока нет. Я даже похорон ее не помню. Хоть убей».
0: Он пожевал сигарету губами и опять забарабанил пальцами по столу. Через некоторое время ему стало не по себе под молчаливым взглядом Страйка, и он перешел в наступление.
1: «Ну, спрашивай, что ли. Кто, говоришь, тебя нанял?» брат Лулы, Джон».
0: Пальцы Даффилда замерли.
1: «Этот алчный, хитрожопый мудак?»
0: «Алчный?»
1: «Вечно допытывался, на что она тратит деньги, хотя это не его собачье дело. Ты заметил, что богатые держат нормальных людей за халявщиков? Ее чертова семейка считала, что я паразитирую за ее счет, и со временем...»
0: Он покрутил пальцем у виска.
1: «Это мне не утвердилось, представляешь?»
0: Он схватил со стола зажигалку Зиппо и начал щелкать, но безуспешно. Страйк наблюдал, как вырывается воздух, и тут же умирают мелкие голубые искры. А Даффилд не умолкал.
1: «По-моему, он решил, что ей больше подходит какой-нибудь богатенький счетовод вроде него».
0: «Он адвокат».
1: «Неважно. Какая разница? Богатый всегда хочет загробастать еще больше, правильно? Ему достался от папочки жирный доверительный фонд. Так какого черта он лез в ее финансы?»
0: «Какие приобретения сестры вызывали у него самое большое недовольство?»
1: «Любая фигня, купленная мне в подарок. В этой семейке все одинаковые. Если для них лично, то пожалуйста, только давай. Лула прекрасно знала их жлобскую натуру. Но, как я всегда говорю, такое бесследно не проходит. Какие только мысли они ей не внушали».
0: Даффилд швырнул бесполезную зажигалку обратно на стол и, потянув колени к груди, пробуравил Страйка бирюзовыми глазами.
1: «Значит, он, твой клиент, по-прежнему считает, что это сделал я?»
0: «Нет, не думаю», — ответил Страйк.
1: «Стало быть, пошевелил своими куцами мозгами. А то вплоть до вынесения вердикта направо и налево трындел, что я убийца. Да только у меня железное алиби, так что пусть утрется. Пусть они все утрутся».
0: Непоседливый, беспокойный, он вскочил с кресла, подлил вина в свой почти нетронутый бокал и опять закурил. «Что ты можешь рассказать про тот день, когда погибла Лула?» — спросил Страйк.
1: «То есть про ночь?»
0: «Дневные события тоже могут оказаться важными. Я хочу прояснить кое-какие моменты».
1: «Вот как? Ну, валяй».
0: Даффилд снова рухнул в кресло и подтянул колени к груди.
1: «Лула неоднократно звонила тебе в середине дня и около 6 вечера, но ты не отвечал». «Ну», — сказал Даффилд и принялся как-то по-детски ковырять дырку на колени джинсов. «Значит, занят был, работал над песней. Не хотел прерываться. Давняя задумка».
0: «То есть ты не знал, что она звонила?»
1: «В принципе, знал. Я же видел ее номер».
0: Он потер нос, вытянул ноги на стол и сложил руки.
1: «Хотел преподать ей небольшой урок. Пусть бы поразмыслила, что у меня на уме».
0: «Почему ты решил преподать ей урок?»
1: «Из-за этого поганого рэпера. Я требовал, чтобы на время его приезда она перебралась ко мне».
3: «Ах, оставь, ты мне не доверяешь», —
0: пропел он тонким девичьим голоском.
1: «А я ей говорю, не тупи, докажи, что мне не о чем беспокоиться, переезжай ко мне». А она ни в какую. Тогда я про себя сказал: «Раз ты так, девочка, посмотрим, чья возьмет. Посмотрим, как тебе это понравится». Позвал к себе Элли Карейру, мы с ней посочиняли кое-какие тексты, а после вместе в УЗИ поехали. А Луи сказать нечего. Сугуб деловая встреча, песню сочиняли. Чисто дружеские отношения, как у нее с этим гангстер-рэпером».
0: «Мне казалось, она и в глаза не видела Диби Мака».
1: «Допустим. Только он ведь не скрывал своих грязных намерений, правда? Ты слышал эту его вещь? Лу от восторга захлебывалась».
3: «Ты дрянь, ты совсем не такая»,
0: — услужливо процитировала Сиара, но тут же прикусила язык под презрительным взглядом Даффилда. «Она оставляла тебе голосовые сообщения?»
1: «Да, пару штук наговорила. Эван, перезвони, пожалуйста, дело срочно, это не телефонный разговор. Когда ей нужно было вызнать, чем я занимаюсь, это всегда было чертовски срочно. И ведь понимал, что нарывается. Опасалась, как бы я не высвистал к себе Элли. Знала, что мы с ней перепихнулись.
0: Она сказала, что дело срочное и что это не телефонный разговор.
1: «Но это только для того, чтобы я тут же кинулся ей звонить. Уловка такая. Она иногда дико ревновала. Я умела интриговать».
0: «У тебя есть какие-нибудь мысли, почему она в тот день неоднократно звонила не только тебе, но и своему дяде?»
1: «Какому еще дяде?»
0: «Тони Лендри. Он тоже адвокат».
1: «А, этому? С чего бы это она стала ему названивать? Да она его ненавидела сильнее, чем брата своего».
0: «Она звонила ему неоднократно, причем в то же время, что и тебе, и оставляла примерно такие же сообщения». Уставившись на Страйка, Даффилд поскреб грязными ногтями небритый подбородок.
1: «Откуда я знаю, что это за фигня? Может, в связи с мамашей? Престарелая леди Би нуждается в госпитализации или что-нибудь в этом духе?»
0: «Ты не допускаешь, что утром могло произойти какое-то событие, важное с ее точки зрения для вас обоих и для ее дяди?»
1: «Нет такой темы, которая была бы важной для меня и одновременно для этого хлыща», — процедил Даффилд. «Видел я его. Для него одно важно — курс акций и всякая такая хрень».
0: «Возможно, с его стороны было нечто личное?»
1: «Тогда она тем более не стала бы звонить этому козлу. Они друг друга на дух не выносили».
0: «Почему ты так считаешь?»
1: «Она относилась к нему точно так же, как я к своему паразиту папаше. Оба считали, что мы дерьма не стоим».
0: «Она когда-нибудь заводила об этом разговор?»
1: «Еще бы. Он толдычил, что ее проблемы с психикой — это распущенность, способ обратить на себя внимание. Выпендрешь. Непосильное бремя для ее матери. Когда Лу стала деньги зашибать, он по-другому запел, но она ничего не забыла».
0: «А когда Лула приехала в УЗИ, она не сказала, по какому поводу звонила?»
1: «Нет», — ответил Даффилд, закуривая очередную сигарету. «Она взъелась с первой минуты, потому что увидела Элли. Недовольна была, видишь ли. Накрутила себя».
0: В первый раз он обратился за поддержкой к Сиаре. Та печально кивнула.
1: «Со мной даже разговаривать не захотела, подтверди», — сказал Даффилд. «Она только с тобой общалась, так?»
3: «Да-да», — согласилась Сиара. «Но она мне ни слова не сказала, что типа расстроена».
0: «Несколько человек мне говорили, что ее телефон прослушивался», — начал Страйк, но Даффилд его перебил.
1: «Это точно. Была прослушка голосовых сообщений, причем не одну неделю. Они всякий раз были в курсе, где у нас назначена встреча и так далее. Когда мы поняли, что творится, сразу поменяли сим-карты и после этого стали очень осторожны».
0: «Значит, ты бы не удивился, услышав от Лулы про какую-нибудь неприятность, которую она не хотела бы обсуждать по телефону?»
1: «Наверное. Но если бы это и в самом деле было дико важно, она бы мне в клубе сказала».
0: «Но она не сказала».
1: «Говорю же, она вообще от меня весь вечер нос воротила».
0: На точенной скуле Даффилда задергался мускул.
1: «Постоянно на телефон поглядывала, время проверяла. Хотела меня довести. Показывала, как ей не терпится вернуться домой и встретиться с этим подонком, с Диби Макком. Дождалась, чтобы Элли в туалет вышла, подваливает ко мне и говорит: „Забери, мол, свой браслет, тот самый, что я ей на нашем обручении подарил“, и швырнула передо мной на стол, у всех на виду. Ну, взял я его и говорю: „Есть желающие? Тут лишняя вещица образовалась“. Тогда-то Луи умотала».
0: Он рассказывал так, как будто Лула не умерла 3 месяца назад, а поссорилась с ним буквально вчера и, вероятно, скоро придет мириться. «Но ты пытался ее удержать, верно?» Глаза Даффилда сузились.
1: «Удержать?»
0: «Свидетели говорят, ты хватал ее за руки».
1: «Разве? Не помню такого».
0: «Она вырвалась и убежала, а ты остался, так?»
1: «Я выждал 10 минут, чтобы она не подумала, будто я при всех за ней побегу. А потом сел в машину и велел шоферу ехать на Кентигерн Гарденс».
0: «И был при этом в маске волка», — подсказал Страйк.
1: «Да, чтобы не светиться в расстроенных чувствах или злобе перед этими ублюдками». Он кивнул в сторону окна. «Они рвут и мечут, когда я лицо закрываю. Не даю им на себе нажиться. Один даже попытался маску с меня сорвать, но они на того напал. Сел я в машину и позволил им через заднее стекло сфотографировать, как волк показывает им фак. Доехал до угла Кентигерн Гарденс, а там толпы этих папарацци. Я прикинул, что она уже должна быть у себя в квартире».
2: «Ты знал код входной двери?»

0: plastique.
1: «Да, 1966. Но я был уверен, что она приказала охране меня не впускать. А кому охота пробиваться через толпу, чтобы тут же получить отлуп?» Набрал ее номер из машины. Ответа нет. Вот я и подумал, что она спустилась вниз. Этого диби-дебила у порога встретить. Ну ладно, думаю, пойду тогда здоровье поправлю. Загасив сигарету, а выпавшую из колоды игральную карту, он опять принялся искать курева. Страйк, заинтересованный в непрерывном течении беседы, протянул ему свои сигареты. «Ой, спасибо. Ну, спасибо. Да. Так вот, шофер меня высадил, где ему было сказано, и я пошел к своему знакомому, который впоследствии описал это «в связи с волеизъявлением полиции», как мог бы выразиться наш дядюшка Тони. Затем я побродил по городу, что доказывают камеры видеонаблюдения. В часу, наверное, в третьем, в четвертом.
2: «В 4:30, подсказала Сьерра.
1: «Да, нагрянул к Сьерре». Попыхивая сигареты, Даффилд некоторое время наблюдал за огоньком, а после радостно сказал: «Стало быть, задницу я себе прикрыл, да?» Страйку не понравился такой душевный подъем. «А когда ты узнал, что Лула погибла?» Даффилд опять прижал колени к груди.
3: «Сьерра меня растолкала и сообщила. Я прямо не мог. Но это... Черт!» Он сцепил руки на затылке. «Черт! Не мог поверить. Просто не мог поверить!»
1: Наблюдая за ним, Страйк понял, что Даффилд впервые осознал безвозвратную потерю девушки, о которой только что говорил небрежным тоном и которую, по собственному признанию, провоцировал, мучил, любил. Она разбилась о заснеженный асфальт и навсегда ушла из его жизни. На миг лицо Даффилда, воздетое к белому потолку, приняло карикатурное выражение, похожее на улыбку до ушей. Но это была гримаса боли и подступивших слез. Он опустил руки на колени и спрятал лицо.
2: «Ах, милый мой!»
1: Сьерра поставила свой бокал на стол, звякнув стеклом о стекло, и нагнулась вперед, чтобы положить ладонь на его острую коленку.
3: «Это меня доконало!» — хрипло выдавил Даффилд, не поднимая головы. «Доконало так, что дальше некуда. Я хотел на ней жениться. Я любил ее, черт побери! Зараза, не могу говорить!»
1: Он вскочил и выбежал из комнаты, хлюпая и вытирая нос рукавом.
2: «Я же тебя предупреждал!» — зашипела Сьерра на Страйка. «Он в полном раздрызге!»
4: «Ну, не знаю. С наркотиками завязал. Героина уже месяц как ни-ни».
2: «Понимаю, но он в любую минуту может сорваться».
4: «Я его допросил куда спокойнее, чем это делают полицейские. У нас просто вежливая беседа».
2: «Да ты посмотри на себя. Зачем делать такое зверское лицо, как будто ты типа не веришь ни единому слову?»
4: «Как думаешь, он вернется?»
2: «Обязательно. Только ты уж, пожалуйста, с ним помягче».
1: Сьерра отпрянул назад, потому что в гостиную, почти не виляя бедрами, вернулся угрюмый Даффилд. Он бросился в кресло и обратился к Страйку.
3: «Курево закончилось. Можно у тебя попросить?»
1: Помня, что у него осталось всего 3 сигареты, Страйк неохотно протянул ему пачку и спросил.
4: «Мы можем продолжить разговор?»
3: «Насчет Лулы? Хочешь, говори, а мне сказать больше нечего. Но нет у меня никаких сведений».
4: «Почему вы с ней расстались?»
3: «Нет, то, что произошло в УЗИ, мне понятно. Я имею в виду тогда, в первый раз».
1: Краем глаза Страйк заметил осторожный негодующий жест Сьерры. Вероятно, у него не получилось помягче.
3: «Да нафига тебе знать? Это к делу не относится».
4: «К делу относится все», — сказал Страйк. «Любая подробность вписывается в общую картину ее жизни и помогает разобраться в причинах самоубийства».
3: «Я думал, ты убийцу ищешь».
4: «Я ищу истину».
3: «Что же послужило причиной вашего первого разрыва?»
1: «Да на кое это надо, мать твою!» — взорвался Даффилд.
4: Как и ожидал Страйк, актер быстро вспыхивал и быстро остывал.
1: «К чему ты клонишь? Это из-за меня она выбросила с балкона? При чем тут наше расставание, кретин? Это было за 2 месяца до ее смерти. Та же мне, сыщик гребаный. Так и я могу спрашивать всякую херню. Разводить богачей на деньги да карман подставлять. И где ты только находишь таких козлов?»
2: «Эван, зачем же ты так?»
4: Сера вконец расстроилась.
2: «Ты сказал, что готов помочь».
1: «Да, готов, но всему есть предел».
4: «Не хочешь — не отвечай. Какие проблемы?» — сказал Страйк. «У тебя никаких обязательств нет».
1: «Мне скрывать нечего, но это личное, ясно тебе? Причиной нашего разрыва!»
4: Даффилд сорвался на крик.
1: «Были наркотики, ее семейка и всякие прихлебатели, которые поливали меня грязью, ее собственная подозрительность. Из-за этих журналюк она никому не доверяла, понятно? На нее давили со всех сторон!»
4: Тут Даффилд прижал, как наушники, трясущиеся руки к ушам и стиснул голову, изобразив давление.
1: «Давили все, кому не лень. Вот тебе и причина нашего с ней разрыва».
4: «Ты в тот период злоупотреблял наркотиками, так?»
1: «Допустим».
4: «И Луле это не нравилось?»
1: «Точнее сказать, доброхоты нашептывали, что это ей не нравится».
4: «Кто, например?»
1: «Например, ее родня. Например, это гнида Гисоме. Голубок».
4: «Ты говоришь, из-за журналистов она никому не доверяла. Что ты имеешь в виду?»
1: «А то ты не знаешь. Разве тебе отец не рассказывал, как это бывает?»
4: «Отец меня не колышет», — отрезал Страйк.
1: «Ну, прослушивали ее телефон, сволочи. Можешь себе представить, каково человеку с этим жить? У нее развелась настоящая паранойя, что, мол, кто-то торгует ее личной жизнью. Она постоянно перебирала в уме, кому что говорила по телефону, чего не говорила и кто мог сливать подробности газетчикам. У нее же крыша ехала».
4: «Она тебя тоже обвиняла?»
1: «Нет!» —
4: выкрикнул Даффилд, а потом так же истово.
1: «Да, случалось! Как они узнали, что мы здесь будем? Как они узнали, о чем я тебе рассказывал? Бла-бла-бла-бла-бла! Я ей говорю, пойми, это же оборотная сторона славы! Она все думала, что можно и в луже поваляться, и чистенькой остаться».
4: «Но ты сам никогда не сливал ее истории газетам?» Страйк услышал, как Сера сделала судорожный вдох.
1: «Еще чего!» —
4: спокойно ответил Даффилд, выдержав пристальный взгляд Страйка.
1: — «Я такими гадостями не занимаюсь. Понятно?»
4: «И сколько времени длился ваш разрыв?»
1: «Месяца 2, плюс-минус».
4: «А помирились вы за неделю до ее смерти, так?»
1: «Да, на вечеринке у Мо Инесса».
4: «И через 48 часов уже устроили обручение в загородном доме Карбери?»
1: «Ну да».
4: «А кто знал, что вы запланировали эту церемонию?»
1: «Мы ничего не планировали, все вышло экспромтом. Я купил браслеты, и мы это сделали». «Ха, да чего же было красиво!»
2: «Да, очень красиво», —
4: грустно подтвердила Сиара. «Но если журналисты тут же пронюхали, значит, кто-то им сообщил?»
1: «Да уж, наверное».
4: «Потому что ваши с ней телефоны тогда уже не прослушивались, так? Вы сменили сим-карты».
1: «Откуда я знаю, прослушивались или нет? Ты лучше потряси эти дерьмовые газетенки, которые сплетни собирают».
4: «А Лула тебе рассказывала, что пытается отыскать своего отца?»
1: «Он же умер. Или ты имеешь в виду родного?» «Да, была у нее такая мысль. Только там облом вышел, если ничего не путаю. Ее мамашка даже толком не знала, кто отец».
4: «А Лула не говорила, удалось ли ей найти хоть какие-то факты?»
1: «Она пыталась, но все впустую. Тогда ей втемяшилось пойти африканистику изучать. Видишь ли, отдать дань папочке и всему африканскому континенту, чтобы он сгнил. Этот паразит Соме вечно ей на мозги капал, лишь бы втравить в какое-нибудь дерьмо».
4: «Каким образом?»
1: «Да любым. Чтобы только между нами клин вбить. Чтобы только Лу к себе привязать. Ревновал, гаденыш. С ума сходил по ней. Да знаю я, знаю, что он гей», — нетерпеливо добавил Эван, видя, что Сьерра собирается протестовать. «Но не он первый на девушку запал. Вообще говоря, он трахает все, что движется, лишь бы мужского пола. Но ее ни на шаг не хотел от себя отпускать. Истерики закатывал, если она отказывалась встретиться. Не давал ей работать ни с кем другим. Меня на дух не переносит, потому что у меня хребет есть. Погоди, гаденыш, я тебе еще устрою. Это ведь он Лу к Дибби Макку подталкивал. Только и думал, как бы их в постель уложить. А меня пустить. Я много чего знаю. Он требовал, чтобы она их сразу познакомила, чтобы он мог шмотки свои поганые на бандюка нацепить и для реклам сфоткать. Он своего не упустит, этот самое. Всю дорогу ее использовал, норовил заплатить поменьше. А то и на халяву поживиться. Она, дурех, всегда пожалуйста.
4: «Это у тебя от самое?» Страйк выхватил взглядом миниатюрный лейбл GS и указал на пару черных кожаных перчаток, валявшихся на кофейном столике.
1: «Обалдел, что ли?»
4: Наклонившись, Даффилд поддел перчатки указательным пальцем и поболтал ими у себя перед носом.
1: «Вот зараза! Ты ведь прав! Это в помойку!»
4: Скомкав перчатки, он с размаху швырнул их в угол и угодил в отставленную гитару, которая ответила протяжным, гулким стоном.
1: «Они у меня после той съемки остались!»
4: Он ткнул пальцем в сторону черно-белой журнальной обложки.
1: «Сам бы удавился мне такие подарить. Сигарету дашь?»
4: «Кончились», — солгал Страйк. «А теперь скажи, Эван, зачем ты позвал меня к себе домой?» Наступила долгая пауза. Даффилд сверлил взглядом Страйка, который нутром чуял, что актер раскусил его вранье насчет сигарет. Сьерра тоже бросала на детектива гневные взгляды, картина приоткрыв пухлые губки в знак удивления.
1: «Думаешь, я хотел сделать признание?»
4: «Ну, вряд ли ты надеялся, что я стану тебя развлекать».
1: «Не знаю, не знаю».
4: В голосе Даффилда зазвучала неприкрытая злоба.
1: «Может, я думал, ты такой же остряк, как твой папаша?»
2: «Эван!»
4: — одернула Сьерра.
1: «Ну что ж, если ты все сказал...»
4: Страйк выбрался из кресла. К его легкому удивлению и к заметному неудовольствию Даффилда, Сьерра опустила на стол пустой бокал и высвободила из-под себя ноги, готовясь встать.
1: «Ладно», — вырвалось у Даффилда. «Есть одна вещь».
4: Страйк вернулся в кресло. Сьерра бросила Даффилду сигарету из своей пачки. Актер пробормотал невнятную благодарность.
1: «Говори», —
4: поторопил Страйк. Даффилд возился с зажигалкой.
1: «Тут такое дело. Не знаю, правда, насколько это важно», — начал Даффилд. «Но я требую, чтобы ты помалкивал, откуда тебе это известно».
4: «Не могу гарантировать», — сказал Страйк. Даффилд хмурился, у него тряслись колени, глаза уставились в пол. Боковым зрением Страйк заметил, что Сьерра хочет заговорить, и жестом приказал ей закрыть рот.
1: «Так вот», — продолжил Даффилд, — «два дня назад я обедал с Фредди Бестиги. Он отошел в бар и оставил на столе смартфон».
4: Даффилд затянулся и поежился.
1: «Я не хочу, чтобы меня сняли с роли»,
4: — он испепелил взглядом Страйка.
1: «Такая работа на дороге не валяется».
4: «Ближе к делу», — сказал Страйк.
1: «Ему пришел мейл. Я увидел имя Лулы и прочитал».
4: «Так-так».
1: «Сообщение было от его жены. Как-то так. Я знаю, что общаться положено через адвокатов, но если 1,5 миллиона фунтов — твое последнее слово, то я всем расскажу, где именно я находилась в момент гибели Лулы Лэндри и как там оказалось. Я не собираюсь больше разгребать твое дерьмо. Это не пустая угроза. Думаю, мне в любом случае следует пойти в полицию и все рассказать». «Вот в таком духе», — заключил Даффилд.
4: С улицы донесся приглушенный хохот двоих папарацци.
1: «Это очень полезная информация», — сказал Страйк Даффилду.
4: «Спасибо».
1: Бестиги не должен узнать, откуда ты ее получил».
4: «Постараюсь обойтись без упоминания источника», — пообещал Страйк, вставая. «За воду тоже спасибо».
2: «Зайчик, погоди, я с тобой», — заворковала Сиара, прижимая к уху телефон. «Киран, мы выходим. Корморан и я. Прямо сейчас. Эван, милый, пока».
4: Она наклонилась и поцеловала его в обе щеки. Даффилд, уже наполовину выбравшийся из кресла, был обескуражен.
1: «Можешь тут переночевать, если...»
2: «Нет, милый, у меня завтра днем работа. Нужно хорошенько выспаться».
4: Когда Страйк вышел на улицу, его вновь ослепили вспышки, но папарацци, судя по всему, растерялись. Он помог Сиаре сойти по ступенькам и повел ее к задней дверце Мерседеса. Из толпы папарацци кто-то крикнул.
1: «Эй, дядя, ты вообще кто такой?»
4: Ухмыляясь, Страйк хлопнул дверцей. Коловас Джонс сел за руль. Они отъехали от тротуара. На этот раз никто их не преследовал. Через пару кварталов Коловас Джонс нарушил молчание, глядя в зеркало заднего вида и обращаясь к Сиаре.
1: «Домой?»
2: «Наверное, да. Киран, сделай одолжение, включи радио. Музыки хочется», — сказала она. «Погромче, котик. Ой, я балдею».
4: Леди Гага пела телефон. Когда Сиара повернулась к Страйку, на ее удивительное лицо упал медовый луч светофора. Ее дыхание пахло алкоголем, а кожа — перечно-сладкими духами.
2: «Ты больше ничего не хочешь у меня спросить?»
4: «А знаешь что?» — сказал Страйк. «Пожалуй, хочу. Зачем у тебя в сумке сменная подкладка?» Не веря своим ушам, она звонко рассмеялась, склонилась ему на плечо и ткнула локотком в бок.
2: «Ты забавный!»
4: «Нет, серьезно, зачем?»
2: «Ну, это придает сумке типа индивидуальность. Подкладки можно заказывать по своему вкусу и менять, даже использовать как шейные платочки. Это ж такая прелесть. Натуральный шелк, изящный рисунок. А молния по краю — последний писк».
4: «Интересно», — сказал Страйк. Сиара легко прижалась к нему бедром и опять рассмеялась, теперь глубоким, грудным смехом. «Трезвонь, трезвонь, но дома никого», — надрывалась леди Гага. Музыка заглушала их разговор, но Коловас Джонс постоянно стрелял глазами в зеркало заднего вида, без нужды отрываясь от дороги. Прошла еще минута, и Сиара сказала.
2: «Ги был прав. Я люблю больших. А ты такой громила и типа суровый. Это очень сексуально».
4: Еще через квартал она прошептала.
2: «Где ты живешь?»
4: И по-кошачьи потерлась его щеку.
1: «Я ночую на раскладушке у себя в конторе».
4: Сиара захихикала. Она определенно захмелела.
2: «Шутишь?»
1: «Ничуть».
2: «Тогда ко мне?»
4: На ее прохладном, сладком язычке сохранился привкус перно.
1: «Ты спала с моим отцом?»
4: Страйк улучил момент, когда она не накрывала губами его рот.
2: «Нет, что ты, нет!»
4: Короткий смешок.
2: «У него же волосы крашеные, вблизи типа лиловые. Я его называла рокер-чернослив».
4: А потом... Минут через 10 у Страйка проснулся голос разума, который напомнил, что желание может обернуться унижением. И Страйк, собравшись с духом, сообщил. «У меня нет одной ноги».
2: «Что за выдумки?»
4: «Это не выдумки. В Афганистане оторвало».
2: «Бедненький зайчик», — прошептала она. «Давай я помассирую».
4: «Давай». «Но это, правда, не нога, но тоже приятно».

9. В туфлях на плоской подошве Робин легко взлетела по лязгающей железной лестнице. Сутки назад, когда она выбрала именно эту пару, зная, что придется много ходить пешком, ей лезло в голову слово «топтуны». Но сегодня эти старомодные черные туфли уже казались хрустальными башмачками Золушки. Робин жаждала поскорее рассказать Страйку о своих достижениях и почти бежала по солнечной стороне перекопанной Денмарк-стрит. Она была уверена, что любая неловкость, оставшаяся между ними после позавчерашних пьяных выходок Страйка, улетучится без следа, когда они вдвоем порадуются ее потрясающим самостоятельным открытием. Но на лестничной площадке она остановилась как вкопанная. Уже в третий раз стеклянная дверь оказалась запертой, а в неосвещенной приемной висела мертвая тишина. Отперев дверь своим ключом, Робин быстро оценила обстановку. Дверь в кабинет распахнута, раскладушка убрана за шкаф. В мусорной корзине никаких следов ужина. Монитор темный, чайник холодный. Напрашивался вывод, что Страйк, как она про себя выразилась, не ночевал дома. Робин повесила пальто, достала из сумки записную книжку, включила компьютер и после недолгого бесплодного ожидания начала вбивать в файл отчет о своих вчерашних действиях. От волнения она всю ночь не спала, представляла, как будет рассказывать Страйку все в лицах. А вместо этого теперь пришлось стучать по клавишам. Где его носит? Пока руки порхали над клавиатурой, в голове у Робин созрел ответ, который ей совсем не понравился. Коль скоро Страйк был убит известием о помолвке своей бывшей, он, видимо, отправился к ней и стал умолять ее не выходить за другого. Недаром же он кричал на всю Чаринг-Кросс-Роуд, что Шарлотта не любит Джейга Росса. Это очень похоже на правду. Наверное, Шарлотта бросилась на шею Страйку, они помирились и уснули, обнявшись в том доме, откуда Страйка выставили 4 недели назад. Робин, помнившая осторожные расспросы и сетования Люси насчет Шарлотты, подозревала, что нынешнее воссоединение не сулит ей продолжения работы на прежнем месте. «Да какая разница?» — напомнила она себе, тыча пальцами в клавиши и делая ошибку за ошибкой. «Через неделю тебя здесь уже не будет». От этих мыслей она распереживалась еще сильнее. Конечно, оставалась и другая возможность. Страйк пришел к Шарлотте, а та его прогнала. Тогда вопрос о его местонахождении приобретал совершенно иной характер, более насущный и менее личный. А вдруг он снова пустился в загул, без удержу и без присмотра? Деловитые пальцы Робин замедлили бег, а потом и вовсе остановились на середине предложения. Повернувшись вместе со своим конторским стулом, она уставилась на умолкший офисный телефон. Кто, кроме нее, может знать, что Корморана Страйка нет там, где ему сейчас положено быть? Может, позвонить ему на мобильный? А если он не возьмет трубку? Сколько часов нужно выждать перед обращением в полицию? У Робин даже возникла мысль позвонить на работу Мэтью, чтобы посоветоваться, но это было бы чересчур. Вчера они с Мэтью поссорились. Робин вернулась домой поздно, даже очень поздно, проводив пьяного Страйка от Тоттенема до конторы. Мэтью в который раз отчитал ее за наивность, впечатлительность и доверчивость, граничащую с идиотизмом. Подчеркнул, что Страйк скупится на зарплату для секретаря-референта и использует методы эмоционального шантажа. Предположил, что никакой Шарлотты нет в природе, а Страйк просто бьет на жалость, чтобы и дальше эксплуатировать Робин. Тут Робин не стерпела и высказала все, что если кто ее и шантажирует, так это сам Мэтью, который постоянно дает понять, что она не приносит в дом достаточно денег и мало занимается хозяйством. Неужели трудно понять, что ей по душе работа у Страйка? Неужели он не может постичь своим ограниченным и черствым финансовым умом, что ей даже думать неохота про этот отдел кадров? Мэтью стыдился и стал искать примирение, хотя оставил за собой право не одобрять поведение Страйка. Но Робин, всегда незлобивая и мягкая, рассердилась и замкнулась в себе.
Перемирие было заключено только утром, но неприятный осадок все же остался, в особенности у Робин. Теперь, сидя в полной тишине перед мертвым телефоном, она перенесла часть своей досады на Страйка.

0: «Здравствуйте». Едва подняв на него взгляд, она продолжила печатать. Босс был утомлен, не брит и до странности хорошо одет. Естественно, Робин утвердилась в мысли, что он ходил мириться к Шарлотте и, судя по всему, удачно. Следующие два предложения запестрели опечатками.
1: «Как идут дела?»
0: От Страйка не укрылся напряженный профиль и холодный тон секретарши.
2: «Прекрасно», — ответила Робин.
0: Она рассчитывала положить перед ним безупречно оформленный отчет, а потом с ледяным спокойствием обсудить детали своего увольнения. А, возможно, и предложить ему взять временную секретаршу прямо на этой неделе, чтобы Робин могла ввести ее в курс дела. Страйк, чье хроническое невезение только что окончилось триумфом, а настроение совершило небывалый за последние месяцы скачок вверх, с нетерпением ожидал встречи со своей секретаршей. Он не собирался бахвалиться ночными похождениями, особенно теми, которые полностью восстановили его утраченную веру в себя, потому что привык помалкивать о таких делах и надеялся хоть немного подправить барьеры, пошатнувшиеся после злоупотребления Думбаром. Он продумал красноречивый монолог с извинениями, выражениями благодарности, а также с пересказом весьма интересных выводов, сделанных накануне.
1: «Чаю не хотите?»
2: «Нет, спасибо».
0: Страйк посмотрел на часы.
1: «Я опоздал всего на 11 минут».
2: «Когда приходить, это ваше личное дело. То есть...» — оговорилась Робин, понимая откровенную враждебность своей реплики. «Мне не касается, что вы... Во сколько вы приходите?»
0: Она мысленно отрепетировала примирительные, великодушные ответы на воображаемые извинения Страйка за пьяные эскапады. Но сейчас с отвращением заметила, что в его манере нет и тени стыда или раскаяния. Повозившись с чайником, Страйк через несколько минут поставил перед ней кружку обжигающего чая.
2: «Я же сказал, что не...»
0: «Не будете ли вы так любезны ненадолго отложить этот важный документ и уделить мне минуточку внимания? Хочу извиниться за позавчерашнее происшествие».
2: «В этом нет необходимости», — сказала она тихим, напряженным голосом.
1: «Нет, есть. Я не помню и половины того, что было. Надеюсь, я не натворил ничего уж совсем отвратительного».
2: «Нет».
1: «Вы, наверное, поняли суть. Моя бывшая невеста объявила о помолвке со своим давним ухажером. Через 3 недели после нашего расставания у нее на пальце уже было другое кольцо. Это, конечно, фигура речи. Я никогда не дарил ей кольца. У меня денег не было».
0: По его тону Робин поняла, что примирение не произошло. В таком случае, где он провел ночь? Она протянула руку и рассеянно взяла кружку с чаем.
1: «Вы совершенно не обязаны были искать меня по злачным местам, но, по всей видимости, благодаря вам, я не заснул в канаве и не ввязался в драку, за что вам большое спасибо».
2: «Не за что», — ответила Робин.
1: «И еще спасибо за Алка-Зельцер», — добавил Страйк.
2: «Помогло?»
0: — сухо спросил Робин.
1: «Я чуть не обливал тут все кругом», — признался Страйк, мягко постукав кулаком по продавленному дивану. «Но когда таблетки подействовали, сразу отпустило».
0: Робин засмеялась, и тут Страйк впервые за все время вспомнил подсунутую ему под дверь записку с тактичным объяснением отсутствия секретарши.
1: «Да, так вот, мне не терпелось узнать, что вам удалось сделать за вчерашний день», — солгал он. «Не томите».
0: Робин рассыла как лотос.
2: «Я как раз печатала...»
1: «Нет, давайте на словах, а файл можно и потом загнать», — предложил Страйк, а сам подумал, что лишнее нетрудно будет удалить.
2: «Хорошо».
0: Робин заволновалась.
2: «Как было сказано в моей записке, я увидела, что вас интересует профессор Агьемен и оксфордский отель Мальмезон».
0: Страйк покивал. Он был благодарен за это напоминание, поскольку содержание записки, прочитанное один раз, да еще в состоянии тяжкого похмелья, помнилось ему весьма смутно.
2: «Итак?»
0: — у Робин слегка участилось дыхание.
2: «Прежде всего, я отправилась на Рассел-стрит, в ИВА, Институт востоковедения

0: африканистики. Тот самый, что значился в ваших планах, да?» — уточнила она. «Я проверила по карте. Действительно, это недалеко от Британского музея. Правильно я расшифровала вашу скоропись?»
1: Страйка опять кивнул.
0: «Прихожу туда и говорю. Я, мол, пишу диссертацию по политологии Африки, мне необходимо получить консультацию профессора Агьемена. В конце концов, меня направили на факультет политологии, к ученому секретарю, очень милой женщине, которая начинала под его руководством. У нее я получила массу полезных сведений, в том числе список его трудов и краткую биографию. Он в свое время тоже окончил ИВА».
1: «Неужели?»
0: «Да-да», — подтвердила Робин, — «у меня и фото есть».
1: Между страницами ее записной книжки лежала ксерокопия, которую Робин протянула Страйку. На снимке был изображен чернокожий мужчина с вытянутым, скуластым лицом, коротко стриженными сидеющими волосами и огромными ушами, поддерживающими заушники очков.

0: Страйк долго изучал фото, после чего только и сказал: «Господи!» Робин ликуя выжидала. «Господи!» — повторил Страйк. «Когда он умер?»
1: 5 лет назад. Его ученица совсем загрустила, когда об этом зашла речь. По ее словам, это был умнейший, добрейший, очень сердечный человек, убежденный христианин.
0: «Родственники есть?»
1: «Да, вдова и сын».
0: «Сын», — повторил Страйк.
1: «Да», — подтвердила Робин, — «в армии служит».
0: «В армии», — скорбным эхом отозвался Страйк. «Только не говорите мне, что...»
1: «Сейчас он в Афганистане».
0: Поднявшись с дивана, Страйк мерил шагами приемную и не выпускал из рук ксерокопию. «В каких войсках, вы, конечно, не спросили, но ничего страшного, я попытаюсь выяснить».
1: «Ну, почему же не спросила?» — Робин сверился со своими записями. «Правда, я не совсем поняла. Саперы — это какие войска? Или...»
0: «Инженерный полк», — встрепенулся Страйк. «Сегодня же наведу справки». Остановившись у стола Робин, он еще раз вгляделся в лицо профессора Джосаи Агьемена.
1: «Он родом из Ганы», — сообщила Робин. «Но вплоть до своей смерти жил с семьей в Кларкенуэлле».
0: Страйк вернул ей фото. «Не потеряйте. Вы чертовски здорово потрудились, Робин».
1: «Это еще не все».
0: Она зарделась и с трудом сдержала довольную улыбку.
1: «После обеда я отправилась поездом в Оксфорд. Вам известно, что под отель «Мальмезон» переоборудовали старинную тюрьму?»
0: «В самом деле». Страйк опять сел на диван.
1: «Да. Получилось, кстати, очень мило. Так вот, я решила выдать себя за Эллисон и узнать, не оставил ли у них Тони Лендри какой-нибудь...»
0: Страйк прихлебывал чай, а сам думал, что фирма вряд ли откомандировала бы свою сотрудницу в другой город с таким вопросом. Да еще 3 месяца спустя.
1: «В общем, идея оказалась неудачной».
0: «Почему же?» — ничем не выдав себя, поинтересовался Страйк.
1: «Да потому что 7 числа туда приезжала Эллисон собственной персоной, разыскивала Тони Лендри. Конфуз был жуткий, потому что одна из вчерашних девушек дежурила на регистрации как раз в тот день и хорошо ее запомнила».
0: Страйк опустил кружку. «Так-так», — протянул он, — «это уже любопытно».
1: «В том-то и дело», — взволнованно подтвердила Робин, — «пришлось шевелить мозгами».
0: «Не иначе, как вы сказали, что вас зовут Аннабель?»
1: «Нет», — Робин подавила смешок. «Ладно, — говорю, — уж признаюсь вам, я его возлюбленная». И пустила слезу.
0: «Вы заплакали?»
1: «А что такого?» — удивилась Робин. «Вошла в образ. Пожаловалась девушкам, что он, похоже, мне изменяет».
0: «С кем? С Эллисон? Если они ее видели, то вряд ли поверили».
1: «Да я не уточняла, просто сказала, подозреваю, мол, что его здесь вообще не было. Такую сцену разыграла, что девушка, которая запомнила Эллисон, отвела меня в сторонку и стала утешать. Мы, говорит, не имеем права разглашать подобную информацию без официального запроса, у нас такая политика, тра-ля-ля, ну, все как водится. Но чтобы я не плакала, она в конце концов шепнула, что он прибыл вечером 6 числа, а выехал утром 8-го. Устроил скандал из-за того, что ему в номер доставили не ту газету, потому его и запомнили. Выходит, он точно там был? Я даже поспрашивала с истерическими нотками, ручается ли она, что это на 100% был он, и описала его подробнейшим образом. Мне известно, как он выглядит», — добавила Робин, предвосхищая вопрос Страйка. «Я перед поездкой зашла на сайт компании Лендри Мэй Паттерсон. Там есть его фото».
0: «У вас блестящий ум», — сказал Страйк. «История получается какая-то мутная. Итак, что вам рассказали про Эллисон?»
1: «Что она приехала с ним повидаться, а его не было. Однако же ей подтвердили, что номер числится за ним, и она уехала ни с чем».
0: «Более чем странно. Она же знала, что он на конференции. Ей следовало бы в первую очередь наведаться туда, правда?»
1: «Не знаю».
0: «А эта услужливая девушка не говорила? Видела она его только при регистрации и выписке или в другое время тоже?»
1: «Нет, не говорила», — ответила Робин. «Но мы же знаем, что на конференции он присутствовал, верно? Я сама проверяла, помните?»
0: Мы знаем, что он зарегистрировался и, видимо, получил бэдж участника. После чего на машине вернулся в Челси, чтобы повидаться со своей сестрой, леди Бристоу. Зачем?
1: Ну как? Она была в тяжелом состоянии.
0: Разве? Ей только что сделали операцию, все прошло, как думали, благополучно.
1: Ей удалили матку, сказала Робин. Вряд ли после этого у нее было прекрасное самочувствие.
0: «Перед нами человек, который не жалует свою сестру, о чем я слышал от него лично. Считает, что операция у нее прошла успешно, и знает, что у сестры есть двое заботливых детей. К чему тогда эта срочность?»
1: «Как сказать», — у Робин поубавилась уверенности. «Ее только что выписали из больницы...»
0: «О чем он, вероятно, знал еще до отъезда в Оксфорд? Если у него так сильные родственные чувства...» Мог бы остаться в городе, встретить ее из больницы, а потом уж ехать на конференцию. Как раз успел бы на вечернее заседание. А так он проделал путь в 50 с лишним миль, переночевал в номере люкс, отметился на конференции и тут же обратно.
1: А может, ему позвонили и сказали, что ей плохо? Может, Джон Бристоу позвонил и попросил его приехать?
0: Бристоу ни разу не упомянул, что вызывал дядюшку. По-моему, в тот период отношения у них были хуже некуда. Оба уклоняются от разговора о визите Лэндри. Ни тот, ни другой не хочет ничего рассказывать. Страйк встал и, едва заметно прихрамывая, но не чувствуя боли в ноге, стал расхаживать из угла в угол. «Нет», — выговорил он. «Бристоу попросил свою сестру, которая, по всем сведениям, была любимицей леди Бристоу, заехать ее навестить. Это логично. А просить о том же брата матери, который относился к ней весьма прохладно, да к тому же находился в другом городе, делать такие концы, чтобы только ее проведать, как-то подозрительно. А теперь мы еще узнали, что Эллисон разыскивала Тони Лэндри в Оксфордском отеле. Это был рабочий день. Она заявилась туда по собственной инициативе или кто-то ее прислал?» Тут зазвонил телефон. Робин сняла трубку и, к изумлению Страйка, мгновенно перешла на чопорный австралийский акцент.
1: «Простите, здесь таких нет». «Нет? Не знаю, куда она делась». «Нет, меня зовут Аннабель».
0: Страйк беззвучно захохотал. Робин бросил на него притворно-страдальческий взгляд. Примерно через минуту австралийского разговора она повесила трубку.
1: «Временное решение», — сообщила Робин. «Я часто прибегаю к помощи Аннабель. У этой, правда, акцент получился скорее южноафриканский, чем австралийский. А теперь хотелось бы услышать, какие подвижки у вас».
0: Робин больше не могла скрывать нетерпение.
1: «Удалось встретиться с Брайаном Редфордом и Сиарой Портер?»
0: Страйк подробно описал, как прошел вчерашний день, но только до визита к Даффилду включительно. Он особо подчеркнул, что Брайани сослалась на свою дислексию, из-за которой и услышала ненароком голосовые сообщения Урсулы Мэй, что Сиара Портер неоднократно упоминала о намерении Лулы оставить все брату, что Эван Даффилд злился, когда в УЗИ Лула Лэндри постоянно смотрела на часы, что Тензи Бестиги угрожала мужу, уже почти что бывшему.
1: «Так где же находилась Тензи?»
0: — не поняла Робин, которая с уважительным вниманием выслушала его рассказ.
1: «Вот бы узнать».
0: «Я почти уверен, что знаю», — сказал Страйк. «Правда, добиться от нее признания будет трудноватым, ведь на кону миллионы ее мужа. Да и вы с легкостью поймете, где она находилась, если вернетесь к фотографиям из материалов дела».
1: «Но...»
0: «Изучите по снимкам фасад дома. Как он выглядел в ночь смерти Лулы. А потом вспомните, как он выглядел, когда мы с вами ходили туда осмотреться. Это вам полезно для развития следственных навыков». Робин чуть не запрыгала в приливе счастливого восторга, который, впрочем, тут же сменился холодным душем огорчения, потому что впереди уже маячил медиаконсалтинг и отдел кадров. «Мне нужно переодеться», — сказал Страйк. «Наберите, пожалуйста, еще раз Фредди Бестиги». Он исчез в кабинете, плотно затворив дверь, и сменил счастливый костюм, за которым теперь закрепил это название, на просторные брюки и удобную старую рубашку. Когда, направляясь в сортир, он проходил мимо Робин, Ее лицо хранило выражение безучастного внимания, которое бывает у человека, обреченного ждать у телефона. Над треснутой раковиной Страйк почистил зубы, рассуждая, насколько проще стало общаться с Робин после того, как он дал ей понять, что ночует в офисе. Вернулся в приемную и застал секретаршу в раздражении.
1: «По-моему, они даже не утруждаются записывать мои сообщения», — сказала она Страйку. «Отвечает, что он на студии Пайнвуд и просит не беспокоить».
0: «Ну что ж, по крайней мере, мы знаем, что он вернулся из-за границы», — сказал Страйк. Он достал из шкафа промежуточный отчет, сел на диван и принялся молча добавлять записи вчерашних бесед. Робин из-под тишка наблюдала за ним и восхищалась той методичностью, с которой ее босс заполнял таблицы, отмечая, где, как и от кого получены те или иные сведения.
1: «А как я понимаю», —
0: сказала она, нарушив затяжное молчание, во время которого тайком косилась на босса и разглядывала фотографию дома номер 18 по Кентигерн Гарденс.
1: «В вашем деле нужно фиксировать каждую мелочь, чтобы ничего не забыть?»
0: «Не только для этого», — ответил Страйк, не поднимая головы, — «но еще и для того, чтобы не оставлять никаких лазеек для защиты». Это было сказано так спокойно, так веско, что Робин еще несколько мгновений поразмышляла над его словами, прежде чем истолковать их правильно.
1: «Вы хотите сказать, в общем и целом, в принципе?»
0: «Нет», — Страйк не отрывался от работы. «В данном конкретном случае. Когда состоится суд по делу об убийстве Лулы Лендри, я не допущу, чтобы обвиняемый вышел сухим из воды, сославшись на неточность моих записей, а, следовательно, и на мою ненадежность как свидетеля». Страйк опять рисовался и сам это понимал, но не мог удержаться. Ему, как он говорил про себя, наконец-то поперло. Кто-то мог бы сказать, что это цинизм, забавляться во время расследования убийства, но он не терял чувства юмора и в более мрачных ситуациях. «Не могли бы сходить за сэндвичами, Робин?» — добавил он, чтобы только посмотреть на ее лицо и вновь порадовать себя таким уважительным вниманием слушательницы. За время ее отсутствия он разобрался с записями и решил позвонить в Германию бывшему сослуживцу. Но тут в офис ворвалась Робин с двумя пакетами сэндвичей и с какой-то газетой.
1: «Ваша фотография на первой полосе «Стандарт»,» — выдохнула она.
0: «Что?» На фотографии была изображена Сиэра, идущая за Даффилдом к его дому. Сиэра выглядела потрясающе. На долю секунды Страйк перенесся назад, к половине третьего ночи, когда она, обнаженная, белая, лежала под ним, шептала и стонала, разметав шелковистые русалочьи пряди. Очень скоро он опомнился и перевел взгляд на свое собственное изображение, наполовину обрезанное рамкой кадра. Четко виднелась лишь одна поднятая рука, державшая папарацци на расстоянии. «Что тут особенного?» — он пожал плечами, возвращая газету Робин. «Меня приняли за охранника».
1: «Здесь сказано», — отметила Робин, переворачивая страницу, «что она вышла от Даффилда со своим телохранителем в 2:00 ночи».
0: «Ну, вот видите». Робин смотрела на него, не моргая. Его рассказ о событиях минувшей ночи закончился на том, что они с Серой и Даффилдом поехали к актеру домой. Она так увлеклась отдельными показаниями, что даже забыла думать, где же ночевал ее босс. У нее сложилось впечатление, что он оставил актера и топ-модель наедине. В офис он вернулся в том же костюме. Отвернувшись, Робин прочла материал на второй странице. Из него следовало, что у Сиэры было любовное свидание с Даффилдом, а предполагаемый телохранитель ждал в прихожей.
1: «Она в жизни такая же ослепительная?»
0: С напускной небрежностью поинтересовалась Робин, складывая газету, чтобы передать ее Страйку. «В точности», — подтвердил Страйк и подумал, а может, померещилось, что эти три слога прозвучали бахвальством. «Вам с сыром и пикулями или с яйцом и майонезом?» Робин выбрала первый попавшийся и вернулась за письменный стол. Ее новая гипотеза о ночном местонахождении Страйка затмила даже его успехи в расследовании дела. Она подозревала, что ей трудно будет совместить свое мнение о нем, как о несчастном брошенном романтике, с тем фактом, что минувшей ночью... Это звучало совершенно неправдоподобно, но она явственно расслышала плохо скрываемую тщеславную гордость. Страйк переспал с супермоделью. И вновь раздался телефонный звонок. Страйк, набивший полный рот булкой с сыром, жестом остановил Робин, проглотил еду и ответил сам.
2: «Корморан Страйк».
3: «Страйк, это Уордл».
2: «Здорово, Уордл, как там у вас дела?»
3: «Да так себе. Мы тут выловили из Темзы тело и нашли на нем твою визитку. Наверное, тебе есть что нам рассказать по этому поводу».
4: Продолжение слушайте завтра, в это же время.

0: Творческая группа «Самиздат» представляет.
1: Из всех проявлений человеческого творчества
2: самое удивительное и достойное внимания – это книги.
3: В книгах живут думы прошедших времен.
4: Внятно и отчетливо
5: раздаются голоса людей,
6: прах которых давно разлетелся как сон.
7: Все, что человечество совершило, передумало.
8: Все, чего оно достигло.
9: Все это сохранилось
10: на страницах книг.
11: Андрей Прил. «Фантомные мысли». Сборник рассказов. Читает Сергей Хусаинов.
12: Город звездолета. Я хорошо помню своего деда и его слова, особенно актуально звучащие в наше время перемен. Теперь, спустя много лет, как его не стало, с каждого экрана, с каждой стены звучит правда. Мы никуда не улетели. Три поколения землян считали себя покинувшими планету, летящими прочь в поисках новой обители, спасшимися от астероида по имени Сатана. Что-то там злонамеренно напутали с расчетами, камень не прилетел и не уничтожил Землю, а строительство мега-суперзвездолета не только не завершено, прекращено вовсе. Теперь это экспонат музея. Я родился в 1992 году. Тогда была отправлена первая в мире СМС-ка, говорит дед. Слова его звучат для меня семилетнего абракадаброй. Я и понятия тогда не имел о том, что такое телефон. Даже последний компьютер был выпущен задолго до моего появления в этом мире. После того, как мы сбросили не меньше 1000 ржавых танков в Сиамском заливе, чтобы там смогли вырасти новые рифы, нас перебросили в Аризону. Дед затягивается электронной курительной трубкой, сидя в кресле у окна большой каюты. Мы присоединились к первой 1000 строителей. Никто тогда не знал, что через 50 лет должна была совершиться эвакуация. Костлявые пальцы приглаживают седой вихор. Речь о непонятном продолжается. О приближении астероида Сатаны мир узнал после того, как мы провели в пустыне Сонора 10 лет, построив город-завод. Он был подчинен одной цели – созданию гигантского звездолета – Титаника космоса. Да, земляне должны были улететь от надвигающейся гибели, покинуть свою планету, единственную в Солнечной системе, что не названо именем Бога или богини. Я слушаю деда в полуха, перелистываю виды за окном. Остановив свой выбор на пустыне, поросшей редким кустарником, я мыслью раскрашиваю облака в розово-фиолетовый цвет. «Раньше за окном было настоящее», – с грустью вздыхает дед. «Потом настало время дополненной реальности. Она вносила разнообразие в ландшафт нашей жизни, но по мере обещанного приближения Сатаны многие ухнули в виртуальную реальность, имплантируя в свои головы навороченные устройства. И остались там навсегда, как и их дети и дети их детей». Им всем казалось, что они улетели, спаслись от гнева космоса, но то были лишь иллюзии, результат манипуляции их умами. Никого не осуждаю, в конце концов нас всех обманывали. Дед какое-то время молчит. Я оборачиваюсь. Нет, не спит. Обещанный конец света наступил, но опасность пришла отнюдь не из космоса. Люди утратили контакт с реальностью. Вот что случилось. Я посылаю мысленное послание деду, не получаю подтверждения в получении, взмываю под потолок каюты и гляжу сверху на его смешную в форме атолла лысину. В бездымной трубке блестит огонек лампочки. Люблю этого старика. Он был настоящий, непонятный, как мамонт из древних времен. Люди и раньше жили в своем мирке, видя лишь тени друг друга, воспринимая окружающее сквозь личную призму. Нашу кожу грызут пылевые клещи, всюду снуют клопы и вши, еду портят мыши, долгоносики и огневки, на улице серость, мусор и вонь. Люди не знают этого, Они проводят время, летая на драконах, спасая планеты от космических захватчиков, зомби и тому подобное, думая, что тем временем суперкорабль несет их сквозь космические просторы к новой родине. Мне не нужна была виртуальная жизнь, это все равно, что сахар в чужом чае. Лучше уж по старинке, да. Теперь каждый супергерой и волшебник. Звездолет-то до сих пор не достроен, и сатана еще прибудет. Дед умолкает, растворяется в моей памяти. Много лет прошло, как его не стало. Жалкая голографическая копия и видеоролики не передадут древнего духа старика. Сейчас нам объясняют, когда строители звездолета поняли, что не успевают закончить его к вероятному столкновению с астероидом, не даже позже. Было решено во избежание эксцессов планетарного масштаба выдать желаемое за действительное. Виртуальная реальность, в которой жили почти все жители Земли, ближе к середине 21 века убедила их в том, что они улетели. Это был обман из добрых побуждений. Сатана пролетел в сотнях миллионов километров от пределов Солнечной системы, когда еще были живы мои родители. Теперь город звездолета окружают не жаркие безлюдные пески Соноры, вокруг раскинулись леса. Я расправляю крылья, мысленно уменьшаю свечение солнца и лечу над Аризоной. Люди утратили контакт с реальностью. Что же означали эти слова моего давно ушедшего в мир теней деда? Я выключаю солнце совсем, лечу в темноте к далеким огням.

С гулкой перекличкой колоколов, взметнувшей ласточек в Поднебесье, в город Омелас, высящий светлые башни свои у самого моря, приходит праздник лета. Такелаж бесчисленных судов в гавани радостно расцветает пестрыми гирляндами флагов. По улицам, меж бесконечных рядов красных черепичных крыш и выбеленных стен домов, мимо древних, поросших мхом садов, под тенистыми купами могучих дерев, мимо больших парков и гигантских общественных зданий движутся процессии. Одни торжественные, старики в длинных одеяниях из лилового и серого грубого полотна, степенные мастеровые, матроны с младенцами на руках, тихонько сплетничающие между собой на ходу. На иных же улицах музыка звучит быстрее, там сверкают тамбурины и гонги, люди идут в припляску, само шествие — сплошной беспрерывный танец. Неугомонные детишки шныряют под ногами у взрослых. Звонкие их голоса взмывают над ликующей толпой, пересекаясь с молниеносными росчерками обезумевших ласточек. Все процессии движутся к северной окраине, где на большом заливном лугу, именуемом «Зеленым домом», тонконогие юноши и девушки, облаченные лишь в просвеченный солнцем воздух, с заляпанными грязью лодыжками, уже разогревают норовистых коней перед скачками. На скакунах, кроме простейшей уздечки, без удил, никакой лишней сбруи. Зато пышные гривы изукрашены блестящими лентами всех цветов радуги. Жеребцы раздувают ноздри, фыркают и, бахвалясь друг перед другом, встают на дыбы. Они возбуждены, ведь лошадь — единственное домашнее животное, принимающее человеческие празднества за свои собственные. С севера и запада город вместе с уютной бухтой охватывает гигантской подковой горная гряда. Утренний воздух столь прозрачен, что все 18 вершин Великого Кряжа слепят своими обледенелыми пиками. Едва ощутимый бриз нежно полощет флаги, которыми размечен большой беговой круг. Тишину просторного луга нарушает лишь музыка, доносящаяся с улиц. Она звучит то тише, то громче, но определенно приближается, принося с собой упоительное чувство праздник. Звуки музыки время от времени заглушаются звонкими и радостными переливами благовеста. И еще какими радостными! Как выразить эту радость словами? Как описать вам жителей Омеласа? Они отнюдь не простаки, доложу я вам, хоть и счастливы постоянно. Это мы, в отличие от них, разучились выражать свою радость словами и даже искреннюю улыбку толкуем порой, как нечто сродни атавизму. К описанию, вроде приведенного выше, как бы само собой напрашивается определенное продолжение. Хочется изобразить некую августейшую особу, монарха верхом на благородном скакуне в окружении блистательной свиты или, как вариант, его же в сверкающем чистым золотом паланкине, покоящимся на могучих плечах темнокожих невольников. Но нет, не будет вам никакого монарха. В Омеласе не ведают рабства, не пользуются мечами. Жители Омеласа отнюдь не варвары. Мне не знаком свод законов их общественного устройства, но мнится он краток до чрезвычайности. Как обходятся они без монархии и без рабства, так ни к чему им и наши биржи с банками, рекламные агентства, тайная полиция, ядерное оружие. И все же, повторюсь, они отнюдь не простаки, не сладкогласные аркадские пастушки, не благородные дикари, не кроткие обитатели утопии. Они ничуть не примитивнее нас. Увы, все мы подвержены одной скверной привычке, коей во многом обязаны высоколобым педантам. Привычке считать любое проявление счастья признаком безнадежного кретинизма. Мол, лишь в страдании истинная мудрость, лишь зло и боль интересны. Эдакое чисто эстетское предательство, отказ признать грех банальным, а страдание невыносимо скучным. Мол, не можешь предотвратить страдание, стань сам воплощением этого страдания. Будет больно, повтори еще разок. Но ведь, превознося отчаяние и боль, мы порицаем радость, подставляя щеку насилию, раскрывая ему свои объятия, утрачиваем остальные ценности. И уже практически все растеряли. Мы больше не в силах описать даже простое человеческое счастье, не в силах ощутить радость без причины, саму по себе. Как же рассказать вам все-таки о жителях Омеласа? Они вовсе не дети, наивные и безмятежные, хотя их чада и в самом деле безмятежно счастливы.
Они зрелые, страстные, интеллигентные люди. Просто в их жизни нет места унынию. Чудо? Вовсе нет, но где же сыскать верные слова, чтобы убедить вас в этом? Он, Элас, выходит у меня каким-то сусальным, точно пряничный домик из старинной сказки. Помните? В 39-м царстве, в 30-м государстве жили-были, etc. Быть может, чем пытаться угодить на все вкусы, лучше оставить кое-что и на долю вашего собственного воображения. Как, к примеру, обстоит в Омеласе дело с техникой. Полагаю, машин на улицах и вертолетов над головой там быть не должно. Это проистекает из того непременного условия, что жители Омеласа счастливы. Счастье же всегда основано на умении различать необходимое, не столь уж необходимое, но безвредное и избыточное, то есть разрушительное. В среднюю категорию, без чего можно обойтись, но что делает жизнь человека значительно комфортнее, мы могли бы включить, для них, жителей Омеласа, центральное отопление, поезда подземки, стиральные машины, а также все те удивительные устройства, чудеса технологии, что пока нам неведомы, вроде свободно парящих над головой светильников, источников энергии, практически не требующих горючего и не загрязняющих среду, лекарств против насморка и прочее в том же роде. А может, ничего этого у жителей Омеласа нет и в помине. Неважно.

вам больше глянется. Что же до меня, то представляется, будто жители окрестных поселений съезжались на фестиваль в Омеласе заблаговременно, на небольших, но весьма быстроходных поездах и двухъярусных трамваях. А здание вокзала, одно из самых великолепных в городе, хотя и поскромнее величественных куполов центрального рынка. И все же опасаюсь, что нарисованная картинка, несмотря на включение в нее железной дороги, кому-то из вас пока еще не представляется достоверной. Эдакие розовые сопли, вечные улыбки, малиновый перезвон, парады, горцующие кони, цветы и прочее в том же духе. Если вам кажется, что Омеласу недостает оргий, будьте так любезны. Если поможет, то не колеблясь, прибавьте сюда оргию. Только, Бога ради, попытайтесь обойтись без святилищ, из врат коих высыпают прекрасные обнаженные жрецы и жрицы, уже почти в экстазе, готовые разделить свой любовный пыл с первым встречным, знакомым и незнакомым, любым, кто возжаждет слияния с глубинным божеством, обитающим в его жилах. Хотя именно таков был изначальный мой замысел. Так оно лучше. Омелас без храмов или, во всяком случае, без жрецов в этих храмах. Религия, пожалуйста, духовенства же нет. Пусть бродят себе окрест обнаженные красотки и красавчики, предлагая себя жаждущим неистовства плоти, как некое божественное суфле. Пусть. Пусть вливаются они в процессии, пусть такт совокуплений во всеуслышание отбивают тамбурины, а гонги возвещают о триумфе страсти. И пусть те, и это немаловажно, кто появится на свет как плод этих божественных ритуалов, станут предметом всеобщего обожания и поклонения. Одно я знаю точно. Чувство вины жителям Омеласа неведомо. Чего же еще нам не достает? Сперва казалось, что наркотикам вроде бы не место в Омеласе, но этого мне говорил завзятый пурист. Пусть для тех, кому это требуется, улицы города вечно благоухают слабым, но стойким ароматом друиза, зелье, которое сперва вызывает величайшее просветление в голове и необыкновенную легкость в членах, а спустя часы – томление и сонливость, и удивительные видения, приоткрывающие завесу над сокровенными тайнами мироздания, подобные тем, что доступны нам в краткий миг апофеоза любви. И пусть не возникает никакой зависимости от употребления друиза. Но в расчете на изысканный вкус для гурманов я предлагаю завести в Омеласе также и обычай варить светлое пиво. В чем же еще нуждается этот счастливый город? Чего же еще ему не хватает? Ощущение победы, разумеется, торжества, мужества. Но если уж мы сумели обойтись без духовенства, попробуем обойтись и без солдат. Торжество после успешной резни – не то торжество, что нам нужно. Оно сюда не подходит, ибо порождает один лишь ужас и слишком тривиально. Беспредельная, но сдержанная удовлетворенность, великодушный триумф, и не над каким-то там внешним противником, но через единение с наипрекраснейшим в людских душах, через приобщение к благодати летней природы. Вот что переполняет сердца обитателей Омеласа, и виктория, которую они празднуют, суть торжества самой жизни. Не думаю, что многим из них всерьез надобен друиз. Почти все процессии тем временем уже достигли зеленого дола. Из-под алых и голубых навесов пекарей струятся умопомрачительные ароматы. Рожицы ребятишек уморительно перемазаны кремом. Даже в пушистой седой бороде старца можно заметить крошки пирожного. Юноши и девушки, осадив своих взбудораженных коней неподалеку от стартовой линии, оглаживают им холки. Какая-то бойкая старушенция, жирная и коротконогая, заливаясь визгливым смехом, раздает всем вокруг охапки цветов из огромной корзины, и высокие юноши тут же венчают ими свои роскошные волосы. Чуть в стороне от толпы устроился на травке мальчуган лет 10 с мечтательными темными глазами и наигрывает себе на флейте. Слушая, люди просветленно улыбаются, но не заговаривают с юным дарованием. Все равно он, околдованный сладостной магией мелодии, ничего не услышит. Вот он кончил играть, и руки, нежно сжимающие флейту, расслабленно опускаются. И тут, словно наступившая вдруг тишина послужила своеобразным сигналом, из павильона у стартовой черты долетает пение трубы. Звук властный, но вместе с тем пронзительный и щемящий. Кони взвиваются на дыбы и откликаются на призыв беспокойным ржанием. Юные всадники с разом посерьезневшими лицами похлопывают, поглаживают лошадей,

приговаривая: «Ну-ну, тише, мой милый, тише, радость моя, моя надежда», и начинают выстраиваться на старте в шеренгу. Толпа вдоль всей линии забега теперь точно тростник на ветру. Праздник лета начался. Вы поверили? Убедило вас описание празднества, города, радости? Нет? Тогда позвольте мне прибавить еще кое-что. В глубоком подвале какого-то из величественных общественных зданий Омеласа, или, возможно, в погребе одного из просторных частных особняков, находится каморка. Она без окон, а дверь всегда заперта на прочный засов. Тусклый свет едва пробивается сюда через щели в толстенных досках. Не прямо снаружи, а просочившись сперва сквозь затянутое паутиной пыльное окошко, где-то в самом дальнем конце погреба. В одном углу каморки стоят в ржавом ведре две ветхие швабры с вонючим окаменелым тряпьем на них. Пол сырой и грязный, как в обычном подвале. Вся каморка три шага в длину и два в ширину. Типичный чулан для швабр или железного хлама. И в ней, в свободном углу, ребенок. Неважно, мальчик то или девочка. На вид лет шести, на самом же деле около десяти. Он слабоумный. Возможно, таким родился, а может, свихнулся позже от страха, голода и одиночества. Ребенок то ковыряет в носу, то теребит себе пальцы ног, то почесывает гениталии. Сидит он, съежившись, как можно дальше от ведра с вонючими швабрами. Он панически боится их. Он видит в этих швабрах неких жутких страшилищ. Он изо всей мочи зажмуривается, слабо надеясь, что жуткие швабры исчезнут. Но они всегда здесь, а дверь закрыта, и никто не придет. Дверь всегда на запоре, и никто никогда не приходит к нему, разве что изредка. А ребенок не имеет совершенно никакого представления о времени. Изредка дверь ужасающе скрежеща распахивается, и на пороге оказывается человек или несколько. Обычно один из посетителей входит, и ни слова не говоря, грубым пинком поднимает ребенка на ноги. Остальные смотрят из-за двери, и лица их искажены отвращением и страхом. Вошедший торопливо наполняет миску кашей, а кувшин водой. Дверь захлопывается снова, и испуганные глаза исчезают. Люди эти не произносят ни слова, но ребенок не всегда жил здесь, в этом чулане. Он помнит еще свет солнца и ласковые руки матери, и порой пытается заговорить с ними сам. «Я больше не буду!» — хнычет он. «Выпустите меня отсюда! Ну, пожалуйста! Я буду очень хорошим!» Но никто ему никогда не отвечает. Прежде ребенок подолгу кричал ночами, зовя кого-нибудь на помощь. Захлебывался рыданиями, но теперь только скулит себе потихоньку и все реже и реже заговаривает с людьми. Он крайне изможден. Ноги точно былинки, животик неимоверно вздут. Кормят его раз в день, дают полмиски кукурузной каши, чуть-чуть приправленной тухловатым салом. Одежды он не знает. Ножки сплошь в гнойниках и язвах от постоянного сидения в собственных экскрементах. Все они, все до единого жители Омеласа знают об этом ребенке. Но далеко не всякий приходит посмотреть на него. Иным вполне достаточно знать, что он есть. Однако каждому известно, что так и должно быть. Таков неизменный порядок вещей. Некоторые понимают, почему это так, другие нет. Но все как один знают, что общее их счастье, благополучие целого города, прочность дружбы и семейных уз, здоровье собственных детей, мудрость учителей, искусство мастеровых, даже урожайность полей и благосклонность небес – все. Буквально все целиком и полностью зависит от нескончаемых страданий этого единственного ребенка. Только малышня ничего не ведает о несчастном. Детям рассказывают об этом только когда они немного подрастут, и рассудок их окажется в состоянии воспринять такое. В возрасте примерно от 8 до 12, и большинство приходящих, чтобы взглянуть на него, именно молодые люди. Но не только. Достаточно часто появляются в подвале и взрослые, причем иные далеко не впервой. И независимо от того, как тщательно готовили юных зрителей к предстоящему зрелищу, они всегда испытывают настоящее потрясение. Они чувствуют отвращение, какого еще никогда не испытывали. Испытывают, несмотря на длительную подготовку, боль, ярость, бессилие. Им так хочется что-нибудь сделать для бедолаги.
но ничего сделать нельзя. Нельзя вывести ребенка из грязной дыры на свет Божий, нельзя отмыть и накормить, нельзя приласкать. Все это было бы замечательно, но если сделать так, в тот же день и час рухнет благополучие Омеласа, исчезнут бесследно блеск, процветание, счастье всех его обитателей. Таково непременное условие. Променять счастье всех и каждого в городе на единственное крохотное улучшение в жизни отверженного, разрушить благополучие тысяч и тысяч ради сомнительного шанса принести благо одному единственному. Вот когда в стенах Омеласа воистину воцарилось бы чувство вины. Условия же просты и непререкаемы. Ребенку нельзя сказать даже одного ласкового слова. Зачастую, увидев ребенка и осознав жуткий парадокс, подростки возвращаются домой в слезах и бессильной ярости. Нередко страшное зрелище не стирается из памяти, стоит перед их мысленным взором недели, месяцы, а то и долгие годы. Но со временем они все же свыкаются с неизбежным, осознают, что даже если ребенка освободить, большого блага тому это уже не принесет. Какое-то смутное удовольствие от тепла и перемены пищи он, возможно, еще испытает, но и только. Слишком уж слабоумен он, чтобы познать подлинную радость. Слишком долго коснел в страхе, чтобы разом от него освободиться. Слишком неотесан и туп, чтобы правильно реагировать на гуманное к себе отношение. Пожалуй, теперь, после столь долгого затворничества, он уже не сможет жить вне своих тесных стен, без тьмы, без смрада экскрементов под собой. Слезы, вызванные вопиющей бесчеловечностью, высыхают сами собой, когда подростки постигают, что такова суровая справедливость жизни, такова грубая реальность, и они приемлют ее, пусть даже и вопреки чувству. И, пожалуй, именно эти слезы, именно эти попытки проявить великодушие и последующее осознание собственного бессилия, именно это, как ничто иное, обогащает юные души. Их счастье более уже не назовешь безмятежным. Они понимают, что не свободны, что сами в чем-то подобны этому существу из подвала. Они изведали, что такое подлинное сопереживание. И поняли, что именно благодаря несчастью этого заморыша и знанию о его существовании так величественна архитектура Омеласа, так мятежна и нежна музыка его композиторов, так основательна наука. Именно поэтому в будущем они столь ласковы и заботливы с собственными чадами. Они знают, если бы не бедолага, жалобно скулящий в потемках подвала, то тот, другой, что так виртуозно играет на флейте, не мог бы услаждать их слух музыкой, пока юные всадники во всей своей красе выстраиваются в стартовый порядок в первый солнечный день праздника лета. Ну а теперь-то, поверили вы в них, в жителей Омеласа? Разве теперь они не кажутся вам более правдоподобными? Однако осталось поведать вам еще кое о чем, совсем уж невероятном. Время от времени случается так, что кто-то из этих юношей или девушек, лицезревших ребенка, не идет домой, чтобы выплакать свою бессильную ярость, вообще не возвращается под отчий кров. Изредка и иной взрослый впадает в странную задумчивость на день-другой, а затем вдруг покидает родные пенаты. Эти люди тихо бредут себе по улицам города в полном одиночестве. Они идут все прямо и прямо и выходят из ворот Омеласа, за пределы его величественных стен. Затем бредут мимо богатых предместий вдоль колосящихся нив, и каждый из них уходит в одиночку. Наступает ночь, а они все бредут мимо деревень, мимо светящихся окон, в бесконечную череду полей. По одному уходят они на запад или на север, куда-то в горы. Они уходят. Они покидают Омелас. Идут все дальше и дальше. Они уходят во тьму и никогда более не возвращаются. Представить себе цель, к которой они стремятся, вообразить место, куда все они направляются, потруднее, пожалуй, чем город счастья Омелас. Мне такое определенно не по плечу. Возможно, что и вовсе не существует его, такого странного места. Но, похоже, они все-таки знают, куда идти. Эти люди,
уходящие из Омеласа.

Павел Муратов. Остров молчания. Разразившаяся надо мной семейная катастрофа привела меня в состояние, близкое к полному отчаянию. Я пережил последовательно все три периода. Горе, делающего человека глухим и немым среди своих ближних. Жажды отклика в сердце друга или хотя бы в сочувствии первого встречного. И, наконец, разочарование в том, что кто-либо и что-либо на свете может помочь нам нести возложенное на нас судьбой бремя. Я снова сделался замкнутым в ощущении неисцелимой боли и неизжитой тоски. Мной завладела тягостная и разлагающая душу праздность. Дни мои стали бесцельные, ночи без снов лишены утешения. Ничто не удерживало меня больше в Москве. Я волен был выбрать под солнцем любое место, и мысль эта доставила мне некоторое развлечение. Париж представлялся мне местом желательным более всех других. Меня не пугало, что мы были счастливы в нем всего несколько лет назад с той, кто так жестко насмеялась надо мной в своей жизни и в смерти. Я выехал из Москвы в глухое время. Был конец августа, догорало без блеска наше короткое лето. Из окна вагона я видел первые желтые листья берез и у дорожных шлагбаумов телеги с рухлядью, возвращающихся в город дачников. Повинуясь обычному изнеможению, я лег на свое место и не вставал с него почти целые сутки. Ночью прислушивался к стуку колес, стараясь различить в нем оркестры и хоры, которые умел слышать так в дорожные ночи лет молодости и любви. Усилия мои были напрасны, мое ухо не слышало более гармонии таинственного концерта. Я был покинут благодетельными силами, поющими в нас. Шум колес и лязг железа не повиновались магической палочке невидимого капельмейстера. На следующую ночь мы переехали границу. Я не спал, вглядываясь в разноцветные огни низких стрелок на маленьких станциях и ярко освещенные пустые платформы городских вокзалов. Поезд был малолюден. Английский купец, возвращавшийся из России, мирно храпел против меня. В окне вагона обозначился близкий рассвет, из темноты полей возник огромный дом, за ним другой, третий. Мы подъезжали к Берлину.

Мой спутник проснулся и, достав с сетки бутылку портвейна, отпил прямо из горлышка несколько крупных глотков. Я не предполагал останавливаться в Берлине, но намеревался между двумя поездами заглянуть в любимые некогда залы музеев. Было рано, восходило солнце, и я шел по совершенно пустым улицам в поисках первого открывшегося кафе. Неприметно я вышел в Аллею Побед и видел розовый свет утра на мраморных щеках ее надутых героев. Я сел на скамью у большой дороги, пересекающей Тиргартен. Медленно и тяжело катились по ней одна за другой фуры, нагруженные овощами и молоком. Утро светлело, но были еще темны и нежны массы зелени вечного в своей торжественности парка. Я слышал неясный покамест шум пробуждающейся столицы. Странное чувство овладело мной. Меня пугало зрелище проснувшейся жизни, воспрянувшего к своим делам и заботам человечества. Как? Идти по людным улицам, видеть сонм лиц чужих, иллюзорных в своем мнимом с нами родстве, быть увлеченным, как песчинка, в поток невидимых и ненужных целей. Раствориться во множестве, в безымянности, в нечувствительности. Меня охватил страх потерять себя. Я встал и поспешно направился на вокзал, где сел в первый идущий к западу поезд. Совершив несколько излишних пересадок, я очутился в кельне. Утомление было мне кстати, я решил переночевать. Давно я не спал таким крепким, хотя и тяжелым сном. С некоторым оживлением я вышел на улицу. Как всегда, гигантский дом на своей площади казался мне лишь игрушкой, стоящей на письменном столе. Я вошел внутрь и заплатил плату. Невольно пожал я плечами. Если под этими сводами обитало какое-то божество, я не вознес бы к нему молитв. Что могло быть безотраднее храма нашего века? Вера, жаркая, двигающая горами, отмечающая свой путь кострами еретиков и венцами мучеников, где она? Подвиг несет в свое имя безвестный человек, затерянный в глубинах мирской жизни, и голос его молчит под теми сводами, где звучит церковный орган. Я посетил аллею старых кельтских мастеров. Их позолоты поблекли для меня, увяла розовость ликов и выцвела лазурь одежд. На те же вещи я смотрел когда-то иными глазами. Я был похож теперь на мальчика, перевернувшего бинокль другим концом и видящего те же предметы умолившимися и отдаленными. Тоска сжала мое сердце, и я с унизительной отчетливостью ощущал пальцы недуга, нарушавшего ровность биений. Я поспешил сесть на стул и на минуту лишился сознания. Когда я пришел в себя, мне подносили в стакане воду. Машинально я поблагодарил по-немецки. Подняв глаза, я увидел склонившегося надо мной незнакомого человека с яркой серебристой сединой и пристальным взглядом. Я угадал, англичанина или американца. Он оказал мне услугу с большой простотой и, видя, что я оправился, спокойно отошел в сторону. Я поднялся с места, подошел к картинам, но продолжал испытывать неловкость, чувствуя на себе чужой внимательный взгляд. Не оборачиваясь, я вышел из галереи. В этот день я долго бродил по городу, заходя в церкви и равнодушно взирая по указанию красной книжки на мастера смерти Марии или мастера страстей Господних. Под вечер я оказался у самой реки. Рейн мощно катил свои исторические воды. Зрелище это поразило меня, как если бы я воочию увидел плавный и неудержимый ход самого все уносящего с собой времени. Я задумался. Я понял вдруг, что только что пережитый мной обыкновенный день имел для меня особое значение. Он был решительным для меня испытанием, и я не выдержал его. Многие недели и месяцы я безвольно спрашивал себя: жизнь или смерть? И теперь мне больше нечего было задавать себе этот вопрос. Мысль о Париже предстала передо мной во всей своей ужасающей ложности. Я усмехнулся и, сорвав лист клена у церковной ограды, бросил его в воды, все уносящей с собой реки, как утлый кораблик последних надежд. Я возвратился в гостиницу, поужинал и поднялся наверх. На лестнице я остановился и как будто желал что-то вспомнить, чьи-то слова или только чей-то взгляд, но не вспомнил решительно ничего. Я испытывал давно небывалый подъем.
Не зажигая огня в вечереющей комнате, я достал из чемодана револьвер. Сев на диван, я медлил некоторое время в сгущающейся темноте, затем приложил дуло к виску. Все действия мои были теперь так безотчетны, что я не мог бы поручиться, что не спустил курок. Когда широко распахнулась дверь комнаты и в ней появился бегущий ко мне человек, я вообразил в моем возбуждении, что он был привлечен уже раздавшимся выстрелом. Самоубийство не совершилось, но моя душа в те мгновения переступила порог. Незнакомец вырвал у меня из рук револьвер, и я возвращался к жизни, преодолевая немыслимые пространства с той скоростью, о которой не подозревает ученый, исчисливший скорость частиц света. Во мраке комнаты я видел сверкающую седину, белеющее лицо, бритое, резко изваянное, с впалыми висками, глубокими впадинами глаз и тонким разрезом губ. Я услышал звук голоса, глуховатый, но полной глубины. Я отвечал по-английски. В коротких словах я изложил несчастье, оказавшееся мне не имеющим выхода. Мой спаситель сел подле меня и взял мои пальцы в свою большую и осторожную ладонь. Он заговорил. Он говорил, может быть, час, может быть, два, я слушал его, не прерывая. Мне было бы трудно воспроизвести здесь смысл его речей. Я понял тогда одно — что моя собственная воля, приведшая меня на край гибели, представлялась ему злой волей, и он предлагал заменить ее своей. Самому себе он, очевидно, казался посланцем небес и исполнителем высших велений. Что же, может быть, в небе еще кто-то интересовался мной и заботился о моем спасении? Я был готов предоставить кому угодно этот интерес и эту заботу. Я не умер, но я вычеркнул себя из списка живых. Возвращение к жизни не могло быть возвращением в прежнюю жизнь того, кто переступил однажды через заветный порог. Я был послушен новому бытию, покорен руке, взявшей меня и ведшей в новое состояние между жизнью и смертью. На следующее утро мистер Проктор Смит, американец, и я выехали в Остенде по пути в Лондон. Мы путешествовали в лучших поездах и дорогих каютах. Все изобличало богатство моего спутника, соответствующего спокойному могуществу его среди людей и событий. С легким сердцем я мог позабыть рядом с ним мои собственные скромные материальные расчеты. Мы говорили мало друг с другом, как будто условленные тайно о некой великой цели. Я не знал, куда и зачем мы едем, не вспоминал о прошлом и не думал о будущем. В первый раз за много-много дней я испытывал отдых и наслаждался своим послушанием. Мы остановились в Лондоне. Проктор Смит исчезал на целые дни. Я гулял по улицам, не испытывающий переживаний боли, не принадлежащий ни этому городу, ни этому дню. Среди людей я чувствовал себя снисходительной тенью. В жизни Вселенной я не занимал ни единого дюйма места и не крал у вечности ни малейшей доли секунды. Я был способен проводить часы в комфортабельном зале отеля. Сидя в глубоком кресле, я курил, раскрыв и не читая тоненькую брошюру, которую снабдил меня Проктор Смит. «Рай и ад» отвечали там усердию или нерадению грешников. Библейские тексты были похожи на формулы заклинаний. В мистических зарослях притчи находил духовный путешественник скрижальные камни заповедей. Были грозны слова пророчеств и утешительны стихи песнопений. «Я не читал, и я грезил, и я ждал, когда появится в высоком зеркале знакомая фигура. Я узнавал сверкание седины, прикрытой мягкой молодой шляпой. Бесшумный и властительный Проктор Смит садился против меня в кресло. Мы курили, обменивались малозначащими словами. Внезапно я чувствовал на себе острый пристальный взгляд, проникавший до самого дна души. С тревожной радостью я ждал свершавшихся надо мной решений. Эти решения никогда не бывали заранее мне объявлены. Тем охотнее, подчиняясь им, я переплыл океан в обществе Проктора Смита. Мы высадились в Нью-Йорке, затем переезжали долгое время из города в город. У моего покровителя всюду были дела и связи. На многих дверях я видел вырезанные на ярко начищенной медной доске слова «Проктор Смит» и «Компания».
Я так и не знаю, чем торговал мой всемогущий спутник, золотом или шерстью, нефтью или железом. Я машинально входил за ним в банки и конторы, видел блеск полированных бюро и огни бесчисленных ламп с зелеными абажурами, слышал треск пишущих машин и звонки телефонов. Мы поднимались в быстрых лифтах на 20-е этажи или спускались в туннели подземных дорог. Мы неслись в роскошных поездах и летели в головокружительных автомобилях. Мы ночевали в отелях, посещали рестораны, ходили на широко открытые для всех митинги проповедников и проникали в ревниво замкнутые от многих клубы. В этой странной и никогда мне не мыслившейся жизни я чувствовал себя более чем умершим для моего прежнего существования. Проктор Смит, погруженный в свои дела, нисколько не забывал о моем присутствии. Я знал это, я знал и нисколько не был обманут в своем ожидании. Однажды, думая, что иду в клуб, я был проведен в тускло освещенную, отделенную рядом плотных дверей комнату. Несколько друзей Проктора Смита помещались за круглым столом около закрывшего глаза и желто-бледного человека, оказавшегося знаменитым медиумом. Мы заняли свои места, погасили свет и присоединили руки. Сеанс начался. Я видел вспыхивающие отсветы и голубовато-прозрачную ладонь, сплетавшую и расплетавшую над столом пальцы. Я ощущал на своем лице дыхание таинственного ветра, слышал касание к струне и условленный стук. Проктор Смит вопрошал духа о моем участии. Ему было отвечено, что эта участь решится в очередном братском кругу в городе Балтиморе. Мы спешили теперь в Балтимор на созыв братского круга. Я не узнавал моего только что спокойного и деловитого Проктора Смита. Блестел его глаз, чаще обычного, устремленный на меня. Со щек нисходили два красных пятна, свидетельствующие о внутреннем возбуждении. Мы тщательно приготовились к назначенному дню. Мой покровитель предложил мне двухдневный пост и двухдневное раздумье об ошибках и грехах прежней жизни. Когда наступил вечер, мы сели в закрытый автомобиль, облеченные в длинные сюртуки и высокие шляпы с широкой траурной лентой. В комнате, куда мы вступили, нас дожидалось уже 9 или 10 джентльменов, одетых так же, как мы. Стены были голы, стояла холодная клеенчатая мебель вокруг небольшого возвышения, напоминающего кафедру. Проктор Смит взошел на нее и начал проповедь. Огненные библейские тексты привели его понемногу в экстаз. Голос стал разящим, слова вылетали из горла яростно и отрывисто, лицо его обливалось потом, он сдвинул на затылок шляпу и беспрестанно вытирался платком. Если у этой мрачной проповеди был какой-то смысл, он показался мне необыкновенно зловещим. Я начал подозревать частицу, столь тщательно скрывающейся от меня до сей поры истины. Все эти люди, окружавшие меня, гораздо дальше, чем я, переступили однажды тот порог, через который я едва занес ногу. Они побывали во владениях смерти. Успели ли они, однако, вполне возвратиться к жизни? Я чувствовал ледяной холод, источаемый ими. Я ощущал себя с ужасом среди мертвецов. Странные гримасы их, обращенные ко мне, казалось, говорили мне: «Да». «И ты один из нас». Все повскакивали вскоре со своих мест, Проктор Смит сошел с кафедры. Фигуры в длинных сюртуках и высоких шляпах взялись за руки и притопывали ногами, изображая танец. Я увидел вдруг голубоватые языки пламени над каждым из них и содрогнулся при зрелище подобных магических кощунств. Я попробовал вырваться, меня крепко держали. Ко мне были обращены закатившиеся в экстазе глаза, губы, искривленные судорогой и покрытые пеной. Повторив усилие, я освободился и бросился к двери. Она оказалась заперта, и я напрасно бил в нее кулаками. Проктор Смит уже подбегал ко мне. Нащупав в заднем кармане револьвер, с которым я не расставался со дней Кельна, я выхватил его. Прогремел выстрел. Я не отправил в ад того, кто каким-то способом успел однажды улизнуть оттуда. Я промахнулся. Меня схватили. Проктор Смит и его друзья имели достаточно причин не желать, чтобы кто бы то ни был разоблачил их тайны. Живые или мертвые, они искали способа отделаться от меня навсегда, не совершив вместе с тем преступления.
Надо мной было устроено нечто вроде судилища. Проктор Смит, председатель, пролил слезу и выразил надежду, что меня приведет к раскаянию новые и тяжелые испытания. Сообщники его прогнусавили хором псалам. Приговор мне не был объявлен, но помимо моей воли приведен в исполнение. Под видом душевнобольного меня повезли далеко на юг. Два джентльмена неотступно сопровождали меня. Проктор Смит следовал в соседнем вагоне. В маленьком городке штата Южная Каролина, где мы сошли с поезда, я увидел его в последний раз. Вступив в комнату, в которой я находился, но не приближаясь ко мне, он объявил ожидавший меня искус. В нескольких милях от города, в устье реки, океан отделяет узким проливом от материка длинный остров. Единственным жильем там является хижина, которую стережет глухонемой негр. Мне предстоит провести в ней год в уединении и созерцании. Природный недостаток моего сторожа и слуги сделают для меня этот остров истинным островом молчания. О моей пище, земной и духовной, позаботится проктор Смит. Лодка негра будет снабжать меня провиантом и книгами. Понемногу познание и смирение проникнут в мою душу, раскаяние растопит мое сердце. Когда придет срок, проктор Смит и его друзья в праздничных одеждах будут ждать меня на праведном берегу с распростертыми мне навстречу объятиями. Этот срок приближается. Но я знаю, что не возвращусь более с острова и не увижу своих непрошенных попечителей. Я живу здесь 11-й месяц, я безраздельно владею островом молчания, и я люблю его. Моим невольным тюремщикам я простил давно, и я благодарю судьбу, отдавшую меня в их руки лишь с тем, чтобы привести к великому уединению. Они не кажутся мне больше опасными выходцами с того света. Я знаю, что в ложном освещении заставило меня увидеть их суетные и суеверные обряды лишь мое собственное расстроенное воображение. Фанатиков и сектантов в их длинных сюртуках и высоких траурных шляпах я вспоминаю теперь со снисходительной усмешкой, как всех других, впавших в обман и вкусивших от заблуждения. Со спокойной совестью я поедаю присылаемый мне ими провиант, но их книги я жгу в огне очага, приводя в трепет глухонемого негра. Я потерял точный счет неделям, которые прожил на острове. Они были все похожи одна на другую. Многие часы я слушал шум прибоя на песчаном берегу. Океан дышал мне в лицо своими ветрами и катил ко мне свои исполинские валы. Я бродил в зарослях, удивляясь незнакомой мне южной флоре. Я слышал крик белых морских птиц и в неподвижных водах пролива наблюдал движение причудливых рыб. В тростниках подстерегал я болотную курочку с красным хохолком и во влажной траве видел след гремучей змеи. Я вел существование отшельника и Робинзона. Как герой незабвенной книжки я трудился, и как древний анахорет я размышлял. Я легко забыл шумные города Америки, совсем не вспоминая внушительной серебрящейся сединой фигуры проктора Смита. Мои мысли охотно оканчивались теперь на приключении в Кельне, сделавшемся поворотным пунктом в моей судьбе. Мне вновь рисовался пробуждающийся в утренней дымке Тиргартен и осенний малолюдный поезд, увозящий меня навсегда из Москвы. Без страха глядел я теперь на свою прежнюю жизнь. Многое из того, что еще недавно казалось мне в ней ужасом и страданием, представлялось мне в ином свете. Я видел воочию лицо той, которая дважды оставила меня, в своей жизни и в своей смерти, и я уже не думал, что она дважды насмеялась надо мной. Я сожалел ее и любил даже больше, чем в прежние дни. Встав на колени в прибрежный песок, я молился о ней. Я узнал великие таинства природы. Восход и закат каждого дня сделались мне понятны в священной их драме. Я присоединялся к богослужению курящихся утром туманов и различал глаголанье бурь. Малые вещи в жизни многому научили меня. И я сделался другом кузнечика, трещащего в траве, червя, ползущего по деревянному столбу хижины, и улитки, высовывающей свои клейкие рожки на древесном листе. Я понимал стук металлической крышки, подпрыгивающей на кипящем котелке, и улыбался весело извивающимся в печи языком пламени.
Когда я переводил глаза на моего черного слугу, присевшего перед очагом на корточках, я не ощущал никакой разницы между ним и обуглившейся в огне головешкой. Глухонемому негру не суждено перевести меня через узкий пролив назад, на берег обыкновенной жизни. Вот уже пятый день, как меня трясет лихорадка. Озноб и жар сменяются в моей крови. Мое ухо слышит теперь всегда те оркестры и хоры, которые я тщетно пытался различить в шуме колес бегущего поезда. Я сильно ослабел и уже с трудом встаю с походной кровати. Вчера утром я заметил в глазах негра, обращенных ко мне, суеверный страх. Он избегал приближаться ко мне и выплеснул на пол остаток воды из стакана, который я подносил губам. Я прочел на его черном лице все нехитрые его мысли и тайно улыбался им. На цыпочках он вышел из хижины, захватив с собой одеяло и сняв с гвоздя куртку. Я слышал стук весел, который взял он со всей осторожностью, стараясь не производить шума. Я знаю, что он побежит к тому месту, где стоит наша лодка. Он сядет в нее и оттолкнется от зараженного берега. Он промедлит в городке несколько дней и потом сообщит хозяевам о моей смерти. Я знаю все это и жду того часа с ничем не нарушаемым спокойствием. Пока у меня еще есть силы, я кое-как встаю и бреду на берег. Океан гудит ровным мощным гулом и дробит о песок пенистые волны. Я вижу бесконечность вод, глубину неба и падаю перед ней на колени. Видение света и радости возникает передо мной. Я вижу блистающее лицо в ореоле голубоватого пламени. Громоздясь одна на другую, хрустальные горы туч образуют фигуру, застилающую весь небосвод. На одеждах ее вышиты леса и города, поля и реки. Она плывет надо мной и объемлет мир. Я закрываю глаза и испытываю неназываемое словами счастье. Павел Муратов. Остров молчания. Читал Петроник.

0: Helsinki.
1: Глава 4. Поздно вечером Максим понял, что сыт по горло этим городом, что ему больше ничего не хочется видеть, а хочется ему чего-нибудь съесть. Он провел на ногах весь день, увидел необычайно много, почти ничего не понял, узнал простым подслушиванием несколько новых слов и отождествил несколько местных букв на вывесках и афишах. Несчастный случай с Фанком смутил и удивил его, но, в общем, он был даже доволен, что снова предоставлен самому себе. Он любил самостоятельность, и ему очень не хватало самостоятельности все это время, пока он сидел в бегемотовом пятиэтажном термитнике с плохой вентиляцией. Поразмыслив, он решил временно потеряться. Вежливость вежливостью, а информация информацией. Процедура контакта, конечно, дело священное, но лучшего случая получить независимую информацию, наверное, не найдется. Город поразил его воображение. Он сжался к земле. Все движение здесь шло либо по земле, либо под землею. Гигантские пространства между домами и над домами пустовали, отданные дыму, дождю и туману. Он был серый, дымный, бесцветный, какой-то везде одинаковый, ни зданиями своими, среди которых попадались довольно красивые, ни однообразным кишением толп на улицах, ни бесконечной своей сыростью, ни удивительной безжизненностью сплошного камня и асфальта, одинаковый в чем-то самом общем, самом главном. Он был похож на гигантский часовой механизм, в котором нет повторяющихся деталей, но все движется, вращается, сцепляется и расцепляется в едином вечном ритме, изменение которого означает только одно – неисправность, поломку, остановку. Улицы с высокими каменными зданиями сменялись улочками с маленькими деревянными домишками. Кишение толп сменялось величественной пустотой обширных площадей. Серые, коричневые и черные костюмы под элегантными накидками сменялись серым, коричневым и черным тряпьем под драными, выцветшими плащами. Равномерный монотонный гул сменялся вдруг диким ликующим ревом сигналов, воплями и пением. И все это было взаимосвязано, жестко сцеплено, издавна задано какими-то неведомыми внутренними зависимостями, и ничто не имело самостоятельного значения. Все люди были на одно лицо, все действовали одинаково, и достаточно было присмотреться и понять правила перехода улиц, как ты терялся, растворялся среди остальных и мог двигаться в толпе хоть тысячу лет, не привлекая ни малейшего внимания. Вероятно, мир этот был достаточно сложен и управлялся многими законами, но один и главный закон Максим уже открыл для себя. «Делай то же, что делают все, и так же, как делают все». Впервые в жизни ему хотелось быть, как все. Он видел отдельных людей, которые ведут себя не так, как все, и эти люди вызывали у него живейшее отвращение. Они перли наперерез потоку, шатаясь, хватаясь за встречных, оскальзываясь и падая. От них мерзко и неожиданно пахло, их сторонились, но не трогали, и некоторые из них пластом лежали у стен под дождем. И Максим делал, как все. Вместе с толпой он вваливался в гулкие общественные склады под грязными стеклянными крышами. Вместе со всеми покидал эти склады. Вместе со всеми спускался под землю. Втискивался в переполненные электрические поезда. Мчался куда-то в невообразимом грохоте и лязге, подхваченный потоком. Снова выходил на поверхность, на какие-то новые улицы, совершенно такие же, как старые. Потоки людей разделялись, и тогда Максим выбирал один из потоков и уносился вместе с ним. Потом наступил вечер. Зажглись несильные фонари, подвешенные высоко над землей и почти ничего не освещающие. На больших улицах стало совсем уже тесно, и, отступая перед этой теснотой, Максим оказался в каком-то полупустом и полутемном переулке. Здесь он понял, что на сегодня с него довольно, и остановился. Он увидел три светящихся золотистых шара, мигающую синюю надпись, свитую из стеклянных газосветных трубок, и дверь, ведущую в полуподвальное помещение. Он уже знал, что тремя золотистыми шарами обозначаются, как правило, места, где кормят. Он спустился по щербатым ступенькам и увидел залцу с низким потолком, десяток пустых столиков, пол, толсто посыпанный чистыми опилками, стеклянный буфет, уставленный подсвеченными бутылками с радужными жидкостями. В этом кафе почти никого не было. За никелированным барьером возле буфета медлительно двигалась рыхлая пожилая женщина в белой куртке с засученными рукавами. Поодаль, за круглым столиком, сидел в небрежной позе малорослый, но крепкий человек с бледным квадратным лицом и толстыми черными усами. Никто здесь не кричал, не кишел, не выпускал наркотических дымов. Максим вошел, выбрал себе столик в нише подальше от буфета и уселся. Рыхлая женщина за барьером поглядела в его сторону и что-то хрипло громко сказала. Усатый человек тоже взглянул на него пустыми глазами, отвернулся, взял стоявший перед ним длинный стакан с прозрачной жидкостью, пригубил и поставил на место. Где-то хлопнула дверь, и в зальце появилась молоденькая и милая девушка в белом кружевном переднике. Нашла Максима глазами, подошла, оперлась пальцами о столик и стала смотреть поверх его головы. У нее была чистая нежная кожа, легкий пушок на верхней губе и красивые серые глаза. Максим галантно прикоснулся пальцем к кончику своего носа и произнес «Максим». Девушка с изумлением посмотрела на него, словно только теперь увидела. Она была так мила, что Максим невольно улыбнулся до ушей, и тогда она тоже улыбнулась, показала себе на нос и сказала «Рада». «Хорошо», — сказал Максим, — «ужин». Она кивнула и что-то спросила. Максим на всякий случай тоже кивнул. Он, улыбаясь, посмотрел ей вслед. Она была тоненькая, легкая, и приятно было вспомнить, что в этом мире тоже есть красивые люди. Рыхлая тетка у буфета произнесла длинную ворчливую фразу и скрылась за своим барьером. «Они здесь обожают барьеры», — подумал Максим. «Везде у них барьеры. Как будто все у них здесь под высоким напряжением». Тут он обнаружил, что усатый смотрит на него. Неприятно смотрит, недружелюбно. И если приглядеться, то он и сам какой-то неприятный. Трудно сказать, в чем здесь дело, но он ассоциируется почему-то не то с волком, не то с обезьяной. Ну и пусть. Не будем о нем. Рада снова появилась и поставила перед Максимом тарелку с дымящейся кашей из мяса и овощей и толстую стеклянную кружку с пенной жидкостью. «Хорошо», — сказал Максим и приглашающе похлопал по стулу рядом с собой. Ему очень захотелось, чтобы Рада посидела тут же, пока он будет есть, рассказала бы ему что-нибудь, а он бы послушал ее голос, и чтобы она почувствовала, как она ему нравится и как ему хорошо рядом с нею. Но Рада только улыбнулась и покачала головой. Она сказала что-то, Максим разобрал слово «сидеть» и отошла к барьеру. «Жалко», — подумал Максим. Он взял двузубую вилку и принялся есть, пытаясь из 30 известных ему слов составить фразу, выражающую дружелюбие, симпатию и потребность в общении. Рада, прислонившись спиной к барьеру, стояла, скрестив руки на груди, и поглядывала на него. Каждый раз, когда глаза их встречались, они улыбались друг другу, и Максима несколько удивляло, что улыбка Рады с каждым разом становилась все бледнее и неуверенней. Он испытывал весьма разнородные чувства. Ему было приятно смотреть на Раду, хотя к этому ощущению примешивалось растущее беспокойство. Он испытывал удовольствие от еды, оказавшейся неожиданно вкусной и довольно питательной. Одновременно он чувствовал на себе косой, давящий взгляд усатого человека и безошибочно улавливал истекающее из-за барьера неудовольствие рыхлой тетки. Он осторожно отпил из кружки. Это было пиво. Холодное, свежее, но, пожалуй, излишне крепкое, на любителя. Усатый что-то сказал, и Рада подошла к его столику. У них начался какой-то приглушенный разговор, неприятный и неприязненный, но тут на Максима напала муха, и ему пришлось вступить с ней в борьбу. Муха была мощная, синяя, наглая. Она наскакивала, казалось, со всех сторон сразу. Она гудела и завывала, словно объясняясь Максиму в любви. Она не хотела улетать. Она хотела быть здесь, с ним и с его тарелкой, ходить по ним, облизывать их. Она была упорна и многословна. Кончилось все тем, что Максим сделал неверное движение, и она обрушилась в пиво. Максим брезгливо переставил кружку на другой столик и стал доедать рагу. Подошла Рада и уже без улыбки, глядя в сторону, спросила что-то. «Да», — сказал Максим на всякий случай, — «Рада хорошая». Она глянула на него с откровенным испугом, отошла к барьеру и вернулась, неся на блюдечке маленькую рюмку с коричневой жидкостью. «Вкусно», — сказал Максим, глядя на девушку ласково и озабоченно. «Что плохо? Рада, сядьте здесь говорить. Надо говорить, не надо уходить». Эта тщательно продуманная речь произвела на Раду неожиданно дурное впечатление. Максиму показалось даже, что она вот-вот заплачет. Во всяком случае, у нее задрожали губы, она прошептала что-то и убежала из зала. Рыхлая женщина за барьером произнесла несколько негодующих слов. «Что-то я не так делаю», — обеспокоенно подумал Максим. Он совершенно не мог себе представить, что. Он только понимал, не усатый человек, ни рыхлые женщины не хотят, чтобы Рада с ним сидеть и говорить. Но поскольку они явно не являлись представителями администрации и стражами законности, и поскольку он, Максим, очевидно, не нарушал никаких законов, мнение этих рассерженных людей не следовало, вероятно, принимать во внимание. Усатый человек произнес нечто сквозь зубы, негромко, но с совсем уж неприятной интонацией. Залпом допил свой стакан, извлек из-под стола толстую черную полированную трость, поднялся и не спеша приблизился к Максиму. Он сел напротив, положил трость поперек стола и, не глядя на Максима, но обращаясь явно к нему, принялся цедить медленные тяжелые слова, часто повторяя «масаракш». И речь его казалась Максиму такой же черной и отполированной от частого употребления, как его уродливая трость. И в речи этой была черная угроза, и вызов, и неприязнь. И все это как-то странно замывалось равнодушием интонации, равнодушием на лице и пустотой бесцветных остекленелых глаз. «Не понимаю», — сказал Максим сердито. Тогда усатый медленно повернул к нему белое лицо, поглядел как бы насквозь, медленно, раздельно задал какой-то вопрос и вдруг ловко выхватил из трости длинный блестящий нож с узким лезвием. Максим даже растерялся. Не зная, что сказать и как реагировать, он взял со стола вилку и повертел ею в пальцах. Это произвело на усатого неожиданное действие. Он, мягко не вставая, отскочил, повалив стул, нелепо присел, выставив перед собой свой нож. Усы его приподнялись и обнажились желтые длинные зубы. Рыхлая тетка за барьером оглушительно завизжала. Максим от неожиданности подскочил. Усатый вдруг оказался совсем рядом, но в ту же секунду откуда-то появилась Рада, встала между ним и Максимом и принялась громко и звонко кричать. Сначала на усатого, а потом повернувшись на Максима. Максим совсем уже ничего не понимал. А усатый вдруг неприятно заулыбался, взял свою трость, спрятал в нее нож и спокойно пошел к выходу. В дверях он обернулся, бросил несколько негромких слов и скрылся. Рада, бледная, с дрожащими губами, подняла поваленный стул, вытерла салфеткой пролитую коричневую жидкость, забрала грязную посуду, унесла, вернулась и что-то сказала Максиму. Максим ответил «да», но это не помогло. Рада повторила то же самое, и голос у нее был раздраженный, хотя Максим чувствовал, что она не столько рассержена, сколько испугана. «Нет», — сказал Максим. И сейчас же тетка за барьером ужасно заорала, затряслась щеками, и тогда Максим наконец признался «не понимаю». Тетка выскочила из-за барьера, ни на секунду не переставая кричать, подлетела к Максиму, встала перед ним, уперев руки в бока, и все вопила, а потом схватила его за одежду и принялась грубо шарить по карманам. Ошеломленный Максим не сопротивлялся. Он только твердил «не надо» и жалобно взглядывал на Раду. Рыхлая тетка толкнула его в грудь и, словно приняв какое-то страшное решение, помчалась обратно к себе за барьер и там схватила телефонный наушник. Максим понял, что у него не оказалось всех этих розовых и зелененьких бумажек с лиловыми оттисками, без которых здесь, по-видимому, нельзя появляться в общественных местах. «Фанк», — произнес он проникновенно, — «фанк плохо, идти плохо». Потом все как-то неожиданно разрядилось. Рада сказала что-то рыхлой женщине, та бросила наушник, поклокотала еще немного и успокоилась. Рада посадила Максима на прежнее место, поставила перед ним новую кружку с пивом и, к его неописуемому удовольствию и облегчению, села рядом. Некоторое время все шло очень хорошо. Рада задавала вопросы. Максим, сияя от удовольствия, отвечал на них «не понимаю». Рыхлая тетка бурчала в отдалении. Максим, напрягшись, построил еще одну фразу и объявил, что дождь ходит, масаракш, плохо, туман. Рада залилась смехом, а потом пришла еще одна молоденькая и довольно симпатичная девушка, поздоровалась со всеми, они с Радой вышли, и через некоторое время Рада появилась уже без фартука, в блестящем красном плаще с капюшоном и с большой клетчатой сумкой в руке. «Идем», — сказала она, и Максим вскочил. Однако так сразу уйти не удалось. Рыхлая тетка опять подняла крик. Опять ей что-то не нравилось. Опять она чего-то требовала. На этот раз она размахивала пером и листком бумаги. Некоторое время Рада спорила с нею, но подошла вторая девушка и встала на сторону тетки. Речь шла о чем-то очевидном, и Рада в конце концов уступила. Тогда они все втроем пристали к Максиму. Сначала они по очереди и хором задавали один и тот же вопрос, которого Максим, естественно, не понимал. Он только разводил руками. Затем Рада приказала всем замолчать, легонько похлопала Максима по груди и спросила: «Максим?» «Максим», — поправил он. «Мак? Сим?» «Максим! Мак не надо! Сим не надо! Максим!» Тогда Рада приставила палец к своему носику и произнесла: «Рада Гаал! Максим?» Максим понял, наконец, что им зачем-то понадобилась его фамилия. Это было странно, но гораздо больше его удивило другое. «Гаал?» — произнес он. «Гай Гаал?» Воцарилась тишина. Все были поражены. «Гай Гаал!» — повторил Максим обрадованно. «Гай! Хороший мужчина!» Поднялся шум. Все женщины говорили разом. Рада теребила Максима и что-то спрашивала. Очевидно было, что ее страшно интересует, откуда Максим знает Гая. «Гай! Гай! Гай!» — мелькало в потоке непонятных слов. Вопрос о фамилии Максима был забыт. «Масаракш!» — сказала, наконец, рыхлая тетка и захохотала. И девушки тоже засмеялись. И Рада вручила Максиму свою клетчатую сумку, взяла его под руку, и они вышли под дождь. Они прошли до конца эту плохо освещенную улочку и свернули в еще менее освещенный переулок с деревянными покосившимися домами по сторонам грязной мостовой, неровно мощенной булыжником. Потом свернули еще раз и еще раз. Кривые улочки были пусты, ни один человек не встречался им на пути. За занавесками, в подслеповатых оконцах светились разноцветные абажуры, временами доносилась приглушенная музыка, хоровое пение дурными голосами. Сначала Рада оживленно болтала, часто повторяя имя Гая, а Максим то и дело подтверждал, что Гай хороший, но добавлял по-русски, что нельзя бить людей по лицу, что это странно и что он, Максим, этого не понимает. Однако по мере того, как улицы становились все уже, темнее и слякотнее, речь Рады все чаще прерывалась. Иногда она останавливалась и вглядывалась в темноту, и Максим думал, что она выбирает дорогу по суше, но она искала в темноте что-то другое, потому что луж она не видела, и Максиму приходилось каждый раз легонько оттягивать ее на сухие места, а там, где сухих мест не было, он брал ее под мышку и переносил. Ей это нравилось. Каждый раз она замирала от удовольствия, но тут же забывала об этом, потому что она боялась. Чем дальше они уходили от кафе, тем больше она боялась. Сначала Максим пытался найти с ней нервный контакт, чтобы передать ей немного бодрости и уверенности. Но, как и с Фанком, это не получалось. И когда они вышли из трущоб и оказались на совсем уже грязной, немощеной дороге, справа от которой тянулся бесконечный мокрый забор с ржавой колючей проволокой поверху, а слева непроглядно черный зловонный пустырь без единого огонька, Рада совсем увяла, она чуть не плакала. И Максим, чтобы хоть немножко поднять настроение, принялся во все горло петь подряд самые веселые из известных ему песен. И это помогло, но ненадолго, лишь до конца забора. А потом снова потянулись дома, длинные, желтые, двухэтажные, с темными окнами. Из них пахло остывающим металлом, органической смазкой, еще чем-то душным и чадным. Редко и мутно горели фонари, а вдали под какой-то никчемной глухой аркой стояли нахохлившиеся мокрые люди. И Рада остановилась. Она вцепилась в его руку и заговорила прерывистым шепотом. Она была полна страха за себя и еще больше за него. Шепча, она потянула его назад, и он повиновался, думая, что ей от этого станет лучше. Но потом понял, что это просто безрассудный акт отчаяния, и уперся. «Пойдемте», — сказал он ей ласково. «Пойдемте, Рада». «Плохо нет. Хорошо». Она послушалась, как ребенок. Он повел ее, хотя и не знал дороги, и вдруг понял, что она боится этих мокрых фигур, и очень удивился, потому что в них не было ничего страшного и опасного. Так себе обыкновенные, скрючившиеся под дождем аборигены — стоят и трясутся от сырости. Сначала их было двое, потом откуда-то появились третий и четвертый с огоньками наркотических палочек. Максим шел по пустой улице между желтыми домами прямо на эти фигуры, а Рада все теснее прижималась к нему, и он обнял ее за плечи. Ему вдруг пришло в голову, что он ошибается, что Рада дрожит не от страха, а просто от холода. В мокрых людях не было совершенно ничего опасного. Он прошел мимо них, мимо этих сутулых, длиннолицых, озябших, засунувших руки глубоко в карманы, притопывающих, чтобы согреться, жалких, отравленных наркотиком. И они как будто даже не заметили его с Радой, даже не подняли глаз, хотя он прошел так близко, что слышал их нездоровое, неровное дыхание. Он думал, что Рада хоть теперь успокоится. Они были уже под аркой, и вдруг впереди, как из-под земли, будто отделившись от желтых стен, появились и встали поперек дороги еще четверо, таких же мокрых и жалких, но один из них был с длинной толстой тростью, и Максим узнал его. Под облупленным куполом нелепой арки болталась на сквозняке голая лампочка. Стены были покрыты плесенью и трещинами. Под ногами был растрескавшийся грязный цемент с грязными следами многих ног и автомобильных шин. Позади гулко затопали. Максим оглянулся. Те четверо догоняли, прерывисто и неровно дыша, не вынимая рук из карманов, выплевывая на бегу свои отвратительные наркотические палочки. Рада сдавленно вскрикнула, отпустила его руку, и вдруг стало тесно. Максим оказался прижат к стене. Вокруг вплотную к нему стояли люди. Они не касались его. Они держали руки в карманах. Они даже не смотрели на него. Просто стояли и не давали ему двинуться. И через их голову он увидел, что двое держат Раду за руки, а усатый подошел к ней, неторопливо переложил трость в левую руку и правой рукой также неторопливо и лениво ударил ее по щеке. Это было настолько дико и невозможно, что Максим потерял ощущение реальности. Что-то сдвинулось у него в сознании. Люди исчезли. Здесь было только два человека, он и Рада, а остальные исчезли. Вместо них неуклюже и страшно топтались по грязи жуткие и опасные животные. Не стало города, не стало арки и лампочки над головой. Был край непроходимых гор, страна Оз на Пандоре. Была пещера, гнусная западня, устроенная голыми пятнистыми обезьянами. И в пещеру равнодушно глядела размытая желтая луна, и надо было драться, чтобы выжить. И он стал драться, как дрался тогда на Пандоре. Время послушно затормозилось, секунды стали длинными-длинными, и в течение каждой можно было сделать очень много разных движений, нанести много ударов и видеть всех сразу, Они были неповоротливы, эти обезьяны. Они привыкли иметь дело с другой дичью. Наверное, они просто не успели сообразить, что ошиблись в выборе, что лучше всего им было бы бежать, но они тоже пытались драться. Максим хватал очередного зверя за нижнюю челюсть, рывком вздергивал податливую голову и бил ребром ладони по бледной пульсирующей шее и сразу же поворачивался к следующему. Хватал, вздергивал, рубил и снова хватал, вздергивал, рубил. В облаке зловонного хищного дыхания, в гулкой тишине пещеры, в желтой слезящейся полутьме и грязные когти рванули его за шею и соскользнули. Желтые клыки глубоко впились в плечо и тоже соскользнули. Рядом уже никого не было, а к выходу из пещеры торопился вожак с дубиной, потому что он, как и все вожаки, обладал самой быстрой реакцией и первым понял, что происходит. И Максим мельком пожалел его, как медленно его быстрая реакция. Секунды тянулись все медленнее, и быстроногий вожак едва перебирал ногами, и Максим, проскользнув между секундами, поравнялся с ним и зарубил его на бегу. И сразу остановился. Время вновь обрело нормальное течение, пещера стала аркой, луна — лампочкой, а страна Оз на Пандоре снова превратилась в непонятный город на непонятной планете, более непонятной, чем даже Пандора. Максим стоял, отдыхая, опустив зудящие руки. У ног его трудно копошился усатый вожак. Кровь текла из пораненного плеча, и тут Рада взяла его за руку и, всхлипнув, провела его ладонью по своему мокрому лицу. Он огляделся. На грязном цементном полу мешками лежали тела. Он машинально сосчитал их, шестеро, включая вожака, и подумал, что двое успели убежать. Ему было невыразимо приятно прикосновение Рады, и он знал, что поступил так, как должен был поступить, и сделал то, что должен был сделать. Ни каплей больше, ни каплей меньше. Те, кто успел уйти, ушли. Он не догонял их. Хотя мог бы догнать. Даже сейчас он слышал, как панически стучат их башмаки в конце тоннеля. А те, кто не успел уйти, те лежат. И некоторые из них умрут. А некоторые уже мертвы. И он понимал теперь, что это все-таки люди, а не обезьяны, и не панцирные волки, хотя дыхание их было зловонно, прикосновения грязны, а намерения хищны и отвратительны. И все-таки он испытывал какое-то сожаление и ощущал потерю, словно потерял некую чистоту, словно потерял неотъемлемый кусочек души прежнего Максима, и знал, что прежний Максим исчез навсегда. И от этого ему было немножко горько. И это будило в нем какую-то незнакомую гордость. «Пойдем, Максим», — тихонько сказала Рада. И он послушно пошел за нею. «Вы его упустили». «Короче говоря, вы его упустили. Я ничего не мог сделать. Вы сами знаете, как это бывает». «Черт побери, Фанк! Вам и не надо было ничего делать. Вам достаточно было взять с собой шофера». «Я знаю, что виноват. Но кто мог ожидать?» «Хватит об этом. Что вы предприняли?»
0: «Как только меня выпустили, я позвонил Мегу. Мегу ничего не знает. Если он вернется, Мегу сейчас же сообщит мне. Далее я взял под наблюдение все дома умалишенных. Он не может уйти далеко, ему просто не дадут. Он слишком бросается в глаза. Дальше. Я поднял своих людей в полиции. Я приказал следить за всеми случаями нарушения порядка, вплоть до нарушения правил уличного движения. У него нет документов. Я распорядился сообщать мне обо всех задержанных без документов. У него нет ни единого шанса скрыться, даже если он захочет. По-моему, это дело 2-3 дней. Простое дело».
1: «Простое. Что могло быть проще? Сесть в машину, съездить в телецентр и привезти сюда человека? Но вы даже с этим не справились».
0: «Виноват. Но такое стечение обстоятельств».
1: «Я сказал, хватит об обстоятельствах. Он действительно похож на сумасшедшего?»
0: «Трудно сказать. Больше всего он, пожалуй, похож на дикаря. на хорошо отмытого и ухоженного горца. Но я легко представляю себе ситуацию, в которой он выглядит сумасшедшим. И потом эта вечная идиотская улыбка, кретинически лепит вместо нормальной речи. И весь он какой-то дурак.
1: Понятно. Я одобряю ваши меры. И вот что еще, Фанк. Свяжитесь с подпольем.
0: Что?
1: Если вы не найдете его в ближайшие дни, он непременно объявится в подполье.
0: Не понимаю, что делать дикарю в подполье.
1: В подполье много дикарей. И не задавайте глупых вопросов, а делайте, что я вам говорю. Если вы упустите его еще раз, я вас уволю.
0: Второй раз я его не упущу.
1: Рад за вас. Что еще?
0: Любопытный слух о Валдере.
1: О Валдере? Что именно?
0: Простите, странник. Если разрешите, я предпочел бы об этом шепотом. На ухо.

Часть вторая. Гвардеец. Глава пятая. Окончив инструктаж, господин ротмистр Чачу распорядился: «Капрал Гаал, останьтесь, остальные свободны». Когда остальные командиры секции вышли гуськом в затылок друг к другу, господин ротмистр некоторое время разглядывал Гая, покачиваясь на стуле и насвистывая старинную солдатскую песню «Уймись, мамаша». Господин ротмистр Чачу был совсем не

храм и груб, как настоящий вояка, и, не в пример сдержанному господину ротмистру Тоту, никогда не считал нужным скрывать свое настроение ни от подчиненных, ни от начальства. Если он был весел, вся бригада знала, что господин ротмистр Чачу нынче весел. Но уж если он был не в духе и насвистывал «Уймись, мамаша», глядя ему в глаза уставным взглядом, Гай испытывал отчаяние при мысли, что ему каким-то неизвестным пока образом привелось огорчить и рассердить этого замечательного человека. Он торопливо перебрал в памяти свои собственные проступки и проступки гвардейцев своей секции, но ничего не мог вспомнить такого, что уже не было отстранено небрежным движением беспалой руки и хриплым ворчливым «Ладно, на то и гвардия, плевать!». Господин ротмистр перестал свистеть и покачиваться. «Не люблю болтовни и писанины, капрал», — произнес он. «Либо ты рекомендуешь кандидата Сима, либо ты его не рекомендуешь. Что именно?» «Так точно, рекомендую, господин ротмистр», — поспешно сказал Гай, — «но...» «Без «но», капрал. Рекомендуешь или не рекомендуешь?» «Так точно, рекомендую. Тогда как я должен понимать эти две бумажки?» Господин ротмистр нетерпеливым движением извлек из нагрудного кармана сложенные бумаги и развернул их на столе, придерживая искалеченной рукой. «Читаю. Рекомендую вышеозначенного мака Сима как преданного и способного, ну, тут всякая болтовня, для утверждения в высоком звании кандидата в рядовые боевой гвардии. А вот твоя вторая писулька, капрал. В связи с вышеизложенным считаю своим долгом обратить внимание командования на необходимость тщательной проверки прошлой жизни означенного кандидата в рядовые боевой гвардии М. Сима. Масаракш. Чего же тебе в конце концов надо, капрал?» «Господин ротмистр», — взволнованно сказал Гай, — «но я действительно в трудном положении. Я знаю кандидата Сима как способного и преданного задачам гвардии гражданина. Я уверен, что он принесет много пользы. Но мне действительно неизвестно его прошлое. Мало того, он сам его не помнит. Полагаю, что в гвардии место только кристально чистым...» «Да, да», — нетерпеливо сказал господин ротмистр, — «кристально чистым, без оглядки преданным, до последней капли всей душой. Короче говоря, вот что, капрал, одну из этих бумаг ты сейчас же заберешь и порвешь. Надо же соображать. Я не могу явиться к бригадиру с двумя бумажками. Либо да, либо нет. Мы в гвардии, а не на философском факультете, капрал. Две минуты на размышление». Господин ротмистр извлек из стола толстую папку с делами и с отвращением бросил ее перед собой. Гай уныло посмотрел на часы. Было ужасно трудно сделать этот выбор. Бесчестно и не по-гвардейски было скрыть от командования свое недостаточное знание рекомендуемого, даже если речь шла о Максиме. Но, с другой стороны, бесчестно и не по-гвардейски было уклоняться от ответственности, взваливая решение на господина ротмистра, который видел Максима только два раза, да и то в ротном строю. «Ну хорошо, еще раз. За». Горячо и близко к сердцу принял задачи гвардии по ликвидации последствий войны и уничтожению агентуры потенциального агрессора. Без сучка и задоринки прошел освидетельствование в департаменте общественного здоровья. Будучи направлен господином ротмистром Тотом и господином штаб-врачом Зогу в какое-то секретное учреждение, по-видимому, для проверки, проверку эту выдержал. Правда, это показания самого Максима. Документ он потерял. Но как же иначе он мог оказаться не под надзором? Наконец, отважен, прирожденный боец. В одиночку расправился с бандой Крысолова. Симпатичен, прост в общении, добродушен, абсолютно бескорыстен. И вообще человек необычайных способностей. Против. Совершенно неизвестно, кто он и откуда. О прошлом своем либо ничего не помнит, либо не желает сообщать, и у него нет никаких документов. Но так ли уж все это подозрительно? Правительство контролирует только границы и центральный район. Две трети территории страны до сих пор погрязают в анархии. Там голод, эпидемия, народ оттуда бежит, и все без документов. А молодые даже не знают, что такое документы. И сколько среди них больных, потерявших память, даже выродков. В конце концов, главное, что Максим не выродок. «Ну, капрал», — произнес господин ротмистр, листая бумаги. «Так точно, господин ротмистр», — отчаянным голосом сказал Гай.

«Решите!» Он взял свой рапорт о проверке Максима и медленно разорвал его. «Правильное решение!» — гаркнул господин ротмистр. «Вот это по-гвардейски! Бумаги, чернила, проверки! Все проверит бой! Вот когда мы сядем в наши машины и двинем в зону атомных ловушек, тогда мы сразу увидим, кто наш, а кто нет». «Так точно», — без особой уверенности сказал Гай. Он хорошо понимал старого вояку, но не менее хорошо он видел, что ветеран войны и герой приморских инцидентов несколько заблуждается, как все ветераны и все герои. Бой боем, а чистота чистотой. Впрочем, Максима это не касается. Максим-то чист. «Масаракш», — произнес господин ротмистер. «Департамент здоровья его пропустил, а остальное дело наше». Произнеся эту загадочную фразу, он сердито посмотрел на Гая и добавил: «Гвардеец другу доверяет полностью, а если не доверяет, значит, это не друг. Гнать его в шею. Ты меня удивил, капрал». «Ну ладно, марш к своей секции. Времени осталось мало. На операции я сам присмотрю за этим кандидатом». Гай щелкнул каблуками и вышел. За дверью он позволил себе улыбнуться. Все-таки старый вояка не удержался и принял ответственность на себя. Хорошее всегда хорошо. Теперь можно с чистой совестью считать Максима своим другом. Мака Сима. Настоящую его фамилию не произнести, то ли он ее придумал, пока был в бреду, то ли все-таки действительно он родом из этих горцев. Как бишь звали ихнего древнего царя? «Зарем Чичак Бешмусарайи!» Гай вышел на плац и поискал глазами свою секцию. Неутомимый Панди гонял ребят через верхнее окно макета трехэтажного здания. Ребята взмокли, и это было плохо, потому что до операции оставался всего час. «Отставить!» — крикнул Гай еще издали. «Отставить!» — заорал Панди. «Становись!» Секция быстро построилась. Панди скомандовал смирно, строевым шагом подошел к Гаю и доложил: «Господин капрал, секция занимается преодолением штурмового городка». «Встаньте в строй», — приказал Гай, стараясь интонацией выразить неодобрение, как это превосходно умел делать капрал Серембеш. Он прошелся перед строем, заложив руки за спину, вглядываясь в знакомые лица. Серые, голубые и синие глаза — выражающие готовность выполнить любой приказ и потому слегка выкоченные, следили за каждым его движением. Он ощутил, как они близки и дороги ему, эти 12 здоровенных парней, 6 действительных рядовых гвардии на правом фланге и 6 кандидатов в рядовые на левом. Все в ладных черных комбинезонах с начищенными пуговицами, все в блестящих сапогах с короткими голенищами, все в беретах, лихо сдвинутых на правую бровь. Нет, не все. Посередине строя, на правом фланге кандидатов, башней возвышался кандидат Максим. Очень ладный парень, любимец, как это не прискорбно для командира иметь любимцев, но... То, что у него не выкачаны его странные коричневые глаза, ладно, научится со временем, но вот... Гай подошел к Максиму и застегнул ему верхнюю пуговицу. Затем встал на цыпочки и поправил берет. Кажется, все. Опять он в строю растянул рот до ушей. Ну ладно, отвыкнет. Кандидат все-таки, самый младший в секции. Чтобы сохранить видимость справедливости, Гай поправил пряжку у соседа Максима, хотя надобности в этом не было. Потом он сделал 3 шага назад и скомандовал вольно. Секция встала вольно, слегка отставила правую ногу и заложила руки за спину. «Гвардейцы», — сказал Гай, — «сегодня мы в составе роты выступаем на регулярную операцию по обезвреживанию агентуры потенциального противника. Операция проводится по схеме 33. Господа действительные рядовые, несомненно, помнят свои обязанности по этой схеме. Господам же кандидатам, забывающим застегивать пуговицы, я считаю полезным напомнить. Секция получает 1 подъезд. Секции делятся на 4 группы. 3 тройки и наружный резерв. Тройки в составе 2 действительных рядовых и 1 кандидата
не поднимая шума, последовательно обходят квартиры. Вступив в квартиру, каждая тройка действует следующим образом. Кандидат охраняет парадный вход, второй рядовой, ни на что не отвлекаясь, занимает черный вход, старший производит осмотр помещений. Резерв из трех кандидатов во главе с командиром секции, в данном случае со мною, остается внизу в подъезде с задачей, во-первых, никого не выпускать на время операции, во-вторых, немедленно оказать помощь той тройке, которой это понадобится. Состав троек и резерва вам известен. «Внимание!» — сказал он, отступая еще на шаг. «На тройке и резерв! Разберись!» Произошло короткое множественное движение. Секция разобралась. Никто не ошибся местом. Никто не сцепился автоматами. Никто не поскользнулся и не потерял берет, как это случалось на прошлых занятиях. На правом фланге резерва возвышался Максим и опять улыбался во весь рот. У Гая вдруг возникла дикая мысль, что Максим смотрит на все это как на забавную игру. Это было, конечно, не так, потому что так это быть не могло. Во всем была виновата, несомненно, эта дурацкая улыбочка. «Недурственно», — проворчал Гай в подражание капралу Серембишу и благосклонно поглядел на панде. «Молодец, старик», — вымуштровал ребят. «Внимание», — сказал он. «Секция, стройся!» Снова короткое множественное движение, прекрасное своей четкостью и безукоризненностью, и снова секция стояла перед ним одной шеренгой. Хорошо. Просто замечательно. Даже внутри все как-то холодеет. Гай опять заложил руки за спину и прошелся. «Гвардейцы», — сказал он, — «мы — опора и единственная надежда государства в это трудное время». Только на нас могут без оглядки положиться в своем великом деле неизвестные отцы. Это была правда, истинная правда, и было в этом очарование и отрешенность. Хаос, рожденный преступной войной, едва миновал, но последствия его тяжко ощущаются до сих пор. Гвардейцы, братья! У нас одна задача – с корнем вырвать все то, что влечет нас назад, к хаосу. Враг на наших рубежах не дремлет. Неоднократно и безуспешно он пытался втянуть нас в новую войну на суше и на море. И лишь благодаря мужеству и стойкости наших братьев-солдат страна наша имеет возможность наслаждаться миром и покоем. Но никакие усилия армии не приведут к цели, если не будет сломлен враг внутри. Сломить врага внутри – наша и только наша задача, гвардейцы. Во имя этого мы идем на многие жертвы. Мы нарушаем покой наших матерей, братьев и детей. Мы лишаем заслуженного отдыха честного рабочего, честного чиновника, честного торговца и промышленника. Они знают, почему мы вынуждены вторгаться в их дома и встречают нас как своих лучших друзей, как своих защитников. Помните это и не давайте себе увлечься в благородном пылу выполнения своей задачи. Друг — это друг, а враг — это враг. Вопросы есть? Нет! — рявкнула секция в 12 глоток. Смирно! 30 минут на отдых и проверку снаряжения! «Разойдись!» Секция бросилась в рассыпную, а затем гвардейцы группами по двое и по трое направились к казарме. Гай неторопливо пошел следом, ощущая приятную опустошенность. Максим ждал его подаль, заранее улыбаясь. «Давай поиграем в слова», — предложил он. Гай мысленно застонал. «Одернуть бы его, одернуть!» Что может быть более противоестественно, нежели кандидат, шпендрик, за полчаса до начала операции, пристающий с фамильярностями к капралу? «Сейчас не время», — по возможности сухо сказал он. «Ты волнуешься?» — спросил Максим сочувственно. Гай остановился и поднял глаза к небу. «Ну что делать? Что делать?» Оказывается, совершенно невозможно цукать такого вот добродушного, наивного гиганта.
да еще спасителя твоей сестры, да еще, чего греха таить, человека во всех отношениях, кроме строевого, гораздо выше тебя самого». Гай огляделся и сказал просительно: «Послушай, Мак, ты ставишь меня в неловкое положение. Когда мы в казарме, я твой капрал, начальник. Я приказываю, ты подчиняешься. Я тебе 100 раз говорил». «Но я же готов подчиняться. Приказывай», — возразил Максим. «Я знаю, что такое дисциплина. Приказывай». «Я уже приказал. Займись подгонкой снаряжения». «Нет, извини меня, Гай, ты приказал не так. Ты приказал отдыхать и подгонять снаряжение. Ты забыл? Снаряжение я подогнал. Теперь отдыхаю. Давай поиграем. Я придумал хорошее слово». «Мак, пойми, подчиненный имеет право обращаться к начальнику, во-первых, только по установленной форме, а во-вторых, исключительно по службе. Да, я помню, параграф 9. Но ведь это во время службы? А сейчас мы с тобой отдыхаем?» «Откуда ты взял, что я отдыхаю?» — спросил Гай. Они стояли за макетом забора с колючей проволокой, и здесь их, слава богу, никто не видел. Никто не видит, как эта башня привалилась плечом к забору и все время порывается взять своего капрала за пуговицу. «Я отдыхаю только дома, но даже дома я никакому подчиненному не позволил бы...» «Послушай, отпусти мою пуговицу и застегни свою». Максим застегнулся и сказал: «На службе одно, дома другое». «Зачем? Давай не будем об этом говорить. Мне надоело повторять тебе одно и то же. Кстати, когда ты перестанешь улыбаться в строю?» «В уставе об этом не сказано», — немедленно ответил Максим. «А что касается повторять одно и то же, то вот что. Ты не обижайся, Гай, я знаю, ты не говорец, не речевик. Кто? Ты не человек, который умеет красиво говорить. Оратор? Оратор, да, не оратор, но все равно. Ты сегодня обратился к нам с речью. Слова правильные, хорошие, но когда ты дома говорил мне о задачах гвардии и о положении страны, это было очень интересно, это было очень по-твоему. А здесь ты в 7-й раз говоришь одно и то же, и все не по-твоему. Очень верно, очень одинаково, очень скучно. А? Не обиделся?» Гай не обиделся. То есть некая холодная иголочка кольнула его самолюбие. До сих пор ему казалось, что он говорит так же убедительно и гладко, как капрал Серембеш или даже господин ротмистр Тоот. Однако, если подумать, капрал Серембеш и господин ротмистр тоже повторяли все одно и то же в течение 3 лет. И в этом нет ничего удивительного, и тем более зазорного, ведь за эти 3 года никаких существенных изменений во внутреннем и во внешнем положении не произошло. «А где это сказано в уставе?» — спросил Гай, усмехаясь. «Чтобы подчиненный делал замечания своему начальнику». «Там сказано противоположное», — со вздохом признался Максим. «По-моему, это неверно. Ты ведь слушаешь мои советы, когда решаешь задачи по баллистике, и ты слушаешь мои замечания, когда ошибаешься в вычислениях». «Это дома», — проникновенно сказал Гай. «Дома все можно. А если на стрельбах ты неправильно даешь нам прицел? Плохо учел поправку на ветер, а? Ни в коем случае», — твердо сказал Гай. «Стрелять неправильно?» — изумился Максим. «Стрелять, как приказано», — строго сказал Гай. «За эти 10 минут, Мак, ты наговорил суток на 50 карцера, понимаешь?» «Нет, не понимаю». «А если в бою?» «Что в бою?» «Ты даешь неправильный прицел, а?» «Хм», — сказал Гай, который еще никогда в бою не командовал. Он вдруг вспомнил, как капрал Бахту во время разведки боем запутался в карте, загнал секцию под кинжальный огонь соседней роты, сам там остался и полсекции уложил. А ведь мы знали, что он запутался, но никто не подумал его поправить. «Господи», — сообразил вдруг Гай, — «да нам бы и в голову не пришло, что можно его поправить. Приказ командира — закон, и даже больше, чем закон. Законы все-таки иногда обсуждаются, а приказ обсуждать нельзя. Приказ обсуждать дико, вредно, просто опасно, наконец». «А ведь он этого не понимает. И даже не то, что не понимает, понимать тут нечего, а просто не признает. Сколько раз уже так было?
берет самоочевидную вещь и отвергает ее, и никак его не убедишь. И даже наоборот, сам начинаешь сомневаться, голова идет кругом, и приходишь в полное обалдение. Нет, он все-таки необыкновенный человек, редкий, небывалый человек. Язык выучил за месяц, грамоту осилил за 2 дня. Еще в 2 дня перечитал все, что у меня есть. Математику и механику знает лучше господ преподавателей, а ведь у нас на курсах преподают настоящие специалисты. Или вот взять дядюшку Каана. Последнее время старик все свои монологи за столом обращал исключительно к Максиму. Более того, он не раз уже дал понять, что Максим является, пожалуй, единственным человеком, который в наше тяжелое время проявляет такие способности и такой интерес к ископаемым животным. Он рисовал Максиму на бумажке каких-то ужасных зверей, и Максим рисовал ему на бумажке каких-то еще более ужасных зверей, и они спорили, который из этих зверей более древний, и кто от кого произошел, и почему это случилось. В ход шли научные книги из дядюшкиной библиотеки, и все равно бывало, что Максим не давал старику рта открыть, причем Гай с Радой не понимали ни слова из того, что говорилось, а дядюшка то кричал до хрипоты, то рвал на клочки рисунки и топтал их ногами, обзывая Максима невеждой, хуже дурака Шапшу, то вдруг принимался яростно чесать обеими руками реденькие седые волосы на затылке и бормотал с потрясенной улыбкой: «Смело, Масаракш, смело! У вас есть фантазия, молодой человек!» Особенно запомнился Гаю один вечер, когда старикана громом ударило заявление Максима, будто некоторые из этих допотопных тварей передвигались на задних ногах. Каковое заявление, по-видимому, очень просто и естественно разрешало некий долгий, еще довоенный спор. Математику он знает, механику он знает, военную химию он знает превосходно, палеонтологию, господи, да кому в наше время известна палеонтология? Палеонтологию он тоже знает. Рисует как художник, поет как артист и добрый, неестественно добрый. Разогнал и перебил бандитов, один 8, голыми руками, другой бы на его месте ходил петухом, на всех поплевывал, а он мучился, ночи не спал, огорчался, когда его хвалили и благодарили, а потом однажды взорвался, весь побелел и крикнул, что это нечестно хвалить за убийство. Господи, это же какая проблема была уговорить его в гвардию? Все понимает, совсем согласен, хочет, но ведь там, говорит, придется стрелять в людей. Я ему говорю, в выродков, а не в людей, в отребье, хуже бандитов. Договорились, слава богу, что сначала, пока не привыкнет, будет просто обезоруживать. И смешно, и страшно как-то. Нет, не даром он все проговаривается, будто пришел из другого мира. Знаю я этот мир. Даже книга об этом есть у дядюшки. «Туманная страна Зартак». Лежит, дескать, на востоке, в горах долина Зартак, где живут счастливые люди. По описанию, все они там такие, как Максим. И вот что удивительно, если кто-нибудь из них покинет свою долину, то сразу забывает, откуда он родом и что с ним было раньше, помнит только, что из другого мира. Дядюшка, правда, говорит, что никакой такой долины нет, все это выдумка. Есть только хребет Зартак, а потом, говорит, в ту войну долбанули по этому хребту супербомбами, так что у горцев там на всю жизнь память отшибло. «Ты почему молчишь?» — спросил Максим. «Ты обо мне думаешь?» Гай отвел глаза. «Ты вот что», — сказал он. «Я тебя только об одном прошу. В интересах дисциплины никогда не показывай виду, что ты больше меня знаешь. Смотри, как ведут себя другие, и веди себя точно так же». «Я стараюсь», — грустно сказал Максим. Он подумал немного и добавил. «Трудно привыкнуть. У нас все это не так». «А как твоя рана?» — спросил Гай, чтобы сменить тему. «Мои раны заживают быстро», — рассеянно сказал Максим. «Слушай, Гай, давай после операции поедем прямо домой». «Ну что ты так смотришь? Я очень соскучился по Раде. А ты нет? Ребят мы завезем в казарму, а потом на грузовике поедем домой. Шофера отпустим». Гай набрал в грудь побольше воздуху, но тут серебристый ящик громкоговорителя на столбе почти над их головами зарычал, и голос дежурного по бригаде скомандовал:
«Шестая рота, выходи строиться на плац! Внимание! Шестая рота!» И Гай только рявкнул. «Кандидат Сим! Прекратить разговоры! Марш на построение!» Максим рванулся, но Гай поймал его за ствол автомата. «Я тебя очень прошу», — сказал он, — «как все! Держись, как все! Сегодня сам ротмистр будет за тобой наблюдать!» Через 3 минуты рота построилась. Уже стемнело, над плацем вспыхнули прожектора. Позади строя мягко ворчали двигателями грузовики. Как всегда перед операцией господин бригадир в сопровождении господина ротмистра Чачу молча обошел строй, осматривая каждого гвардейца. Он был спокоен, глаза прищурены, уголки губ приветливо приподняты. Потом, так ничего и не сказав, он кивнул господину ротмистру и удалился. Господин ротмистр, переваливаясь и помахивая искалеченной рукой, вышел перед строем и повернул к гвардейцам свое темное, почти черное лицо. «Гвардейцы!» — каркнул он голосом, от которого у Гая пошли мурашки по коже. «Перед нами дело! Выполним его достойно! Внимание, рота! По машинам! Капрал Гал, ко мне!» Когда Гай подбежал и вытянулся перед ним, господин ротмистр сказал негромко: «Ваша секция имеет специальное задание. По прибытии на место из машины не выходить. Командовать буду я сам».

0: fantastiche.
1: Глава 6. У грузовика были отвратительные амортизаторы, и это очень чувствовалось на отвратительной булыжной мостовой. Кандидат Максим, зажав автомат между коленями, заботливо придерживал Гая за поясной ремень, рассудив, что капралу, который так заботится об авторитете, не к лицу реять над скамейками, как какому-нибудь кандидату Зойзе. Гай не возражал, а может быть, он и не замечал предупредительности своего подчиненного. После разговора с ротмистром Гай был чем-то сильно озабочен, и Максим радовался, что по расписанию им придется быть рядом, и он сможет помочь, если понадобится. Грузовики миновали Центральный театр, долго катились вдоль вонючего канала «Новой жизни», потом свернули по длинной, пустой в этот час заводской улице и принялись колесить кривыми переулочками рабочего предместья, где Максим еще никогда не бывал. А побывал он за последнее время во многих местах и изучил город основательно, по-хозяйски. Он вообще много узнал за эти 40 с лишним дней и разобрался, наконец, в положении. Положение оказалось гораздо менее утешительным и более причудливым, чем он думал. Он еще корпел над букварем, когда Гай пристал к нему с вопросом, откуда он, Максим, взялся. Рисунки не помогали. Гай воспринимал их с какой-то странной улыбкой и продолжал повторять все тот же вопрос. «Откуда ты?» Тогда Максим в раздражении ткнул пальцем в потолок и сказал «из неба». К его удивлению, Гай нашел это вполне естественным и стал с вопросительной интонацией сыпать какими-то словами, которые Максим вначале принял за название планет местной системы. Но Гай развернул карту мира в меркаторской проекции, и тут выяснилось, что это вовсе не название планет, а название стран-антиподов. Максим пожал плечами, произнес все известные ему выражения отрицания и стал изучать карту, так что разговор на этом временно прекратился. Вечером дня через два Максим и Рада смотрели телевизор. Шла какая-то очень странная передача, нечто вроде кинофильма «Без начала и конца», без определенного сюжета, с бесконечным количеством действующих лиц, довольно жутких лиц, действующих довольно дико с точки зрения любого гуманоида. Рада смотрела с интересом, вскрикивала, хватала Максима за рукав, два раза всплакнула, а Максим быстро соскучился и задремал было под уныло угрожающую музыку, как вдруг на экране мелькнуло что-то знакомое. Он даже глаза протер. На экране была Пандора. Угрюмый Тахорк тащился через джунгли, давя деревья, и вдруг появился Олег с манком в руках, очень сосредоточенный и серьезный. Он пятился задом, споткнулся о корягу и полетел спиной прямо в болото. С огромным изумлением Максим узнал собственную ментограмму, а потом еще одну и еще. Но не было никаких комментариев, играла все та же музыка, и Пандора исчезла, уступив место слепому, тощему человеку, который полз по потолку, плотно затянутому пыльной паутиной. «Что это?» — спросил Максим, тыча пальцем в экран. «Передача», — нетерпеливо сказала Рада. «Интересно, смотри». Он так и не добился толку, и в голову ему пришла мысль о многих десятках разнообразных пришельцев, добросовестно вспоминающих свои миры. Однако он быстро отказался от этой мысли. Миры были слишком страшны и однообразны. Глухие душные комнатки, бесконечные коридоры, заставленные мебелью, которая вдруг прорастала гигантскими колючками, спиральные лестницы, винтом уходящие в непроглядный мрак узких колодцев, зарешоченные подвалы, набитые тупо копошащимися телами, между которыми выглядывали болезненно неподвижные лица, как на картинах Иеронима Босха. Это было больше похоже на бредовую фантазию, чем на реальные миры. На фоне этих видений ментограммы Максима ярко сияли реализмом, переходящим из-за Максимова темперамента в романтический натурализм. Такие передачи повторялись почти каждый день. Назывались они «Волшебные путешествия». Но Максим так до конца и не понял, в чем их соль. В ответ на его вопросы Гай и Рада недоуменно пожимали плечами и говорили «передача», чтобы было интересно. Волшебное путешествие, сказка. Ты смотри, смотри. Бывает смешно, бывает страшно. И у Максима зародились самые серьезные сомнения в том, что целью исследования профессора Бегемота был контакт, и что вообще эти исследования были исследованиями. Этот интуитивный вывод косвенно подтвердился еще декаду спустя, когда Гай прошел по конкурсу в заочную школу претендентов на первый офицерский чин и принялся зубрить математику и механику. Схемы и формулы из элементарного курса баллистики привели Максима в недоумение. Он пристал к Гаю. Гай сначала не понял, а потом, снисходительно улыбаясь, объяснил ему космографию своего мира. И тогда выяснилось, что обитаемый остров не есть шар, не есть геоид и вообще не является планетой. Обитаемый остров был миром, единственным миром во Вселенной. Под ногами аборигенов была твердая поверхность сферы мира. Над головами аборигенов имел место гигантский, но конечного объема газовый шар, неизвестного пока состава и обладающий не вполне ясными пока физическими свойствами. Существовала теория о том, что плотность газа быстро растет к центру газового пузыря, и там происходят какие-то таинственные процессы, вызывающие регулярное изменение яркости так называемого мирового света, обуславливающие смену дня и ночи. Кроме короткопериодических, суточных изменений состояния мирового света, существовали долгопериодические, порождающие сезонные колебания температуры и смену времен года. Сила тяжести была направлена от центра сферы мира перпендикулярно к ее поверхности. Короче говоря, обитаемый остров существовал на внутренней поверхности огромного пузыря в бесконечной тверди, заполняющей остальную Вселенную. Максим, совершенно обалдевший от неожиданности, пустился было в спор, но очень скоро оказалось, что они с Гаем говорят на разных языках, что понять друг друга им гораздо труднее, чем убежденному коперниканцу понять убежденного последователя Птолемея. Все дело было в удивительных свойствах атмосферы этой планеты. Во-первых, необычайно сильная рефракция непомерно задирала горизонт и спокон века внушала аборигенам, что их Земля не плоская и уж во всяком случае не выпуклая, она вогнутая. «Встаньте на морском берегу», – рекомендовали школьные учебники, «и проследите за движением корабля, отошедшего от пристани. Сначала он будет двигаться как бы по плоскости, но чем дальше он будет уходить, тем выше он будет подниматься, пока не скроется в атмосферной дымке, заслоняющей остальную часть мира». Во-вторых, атмосфера эта была весьма плотна и фосфорицировала днем и ночью, так что никто никогда здесь не видел звездного неба, а случаи наблюдения Солнца были записаны в хрониках и служили основой для бесчисленных попыток создать теорию мирового света. Максим понял, что находится в гигантской ловушке, что контакт сделается возможным только тогда, когда ему удастся буквально вывернуть наизнанку естественные представления, сложившиеся в течение тысячелетий. По-видимому, это уже пытались здесь проделать, если судить по распространенному проклятию Масаракш, что дословно означало «мир наизнанку». Кроме того, Гай рассказал о чисто абстрактной математической теории, рассматривавшей мир иначе. Теория эта возникла еще в античные времена, преследовалась некогда официальной религией, имела своих мучеников, получила математическую стройность трудами гениальных математиков прошлого века, но так и осталась чисто абстрактной, хотя, как и большинство абстрактных теорий, нашла себе, наконец, практическое применение совсем недавно, когда были созданы сверхдальнобойные баллистические снаряды. Обдумав и сопоставив все, что стало ему известно, Максим понял, во-первых, что все это время выглядел здесь сумасшедшим, и недаром его ментограммы включены в шизоидное волшебное путешествие. Во-вторых, он понял, что до поры до времени он должен молчать о своем инопланетном происхождении, если не хочет вернуться к Бегемоту. Это означало, что обитаемый остров не придет к нему на помощь, что рассчитывать он может только на себя, что постройка нуль-передатчика откладывается на неопределенное время, а сам он застрял здесь, по-видимому, надолго, и, может быть, Масаракш навсегда. Безнадежность ситуации едва не сбила его с ног, но он стиснул зубы и принудил себя рассуждать чисто логически. Маме придется пережить тяжелое время. Ей будет безмерно плохо, и одна эта мысль отбивает всякую охоту рассуждать логически. Будь он неладен, этот бездарный замкнутый мир. Но у меня есть только два выхода. Либо тосковать по невозможному и бессильно кусать локти, либо собраться и жить. По-настоящему жить, как я хотел жить всегда. Любить друзей, добиваться цели, драться, побеждать, терпеть поражение, получать по носу, давать сдачи, все что угодно, только не заламывать в отчаянии руки. Он прекратил разговоры о строении Вселенной и принялся расспрашивать Гая об истории и социальном устройстве своего обитаемого острова. С историей дело обстояло неважно. Гай имел из нее только отрывочные сведения, а серьезных книг у него не было. В городской библиотеке серьезных книг не оказалось тоже. Но можно было понять, что приютившая Максима страна вплоть до последней разрушительной войны была значительно обширней и управлялась кучкой бездарных финансистов и выродившихся аристократов, которые вогнали народ в нищету, разложили государственный аппарат коррупции и в конце концов влезли в большую колониальную войну, развязанную соседями. Война эта охватила весь мир. Погибли миллионы и миллионы. Были разрушены тысячи городов. Десятки малых государств оказались сметены с лица земли. В мире и в стране воцарился хаос. Наступили дни жестокого голода и эпидемий. Попытки народных восстаний кучка эксплуататоров подавляла ядерными снарядами. Страна и мир шли к гибели. Положение было спасено неизвестными отцами. Судя по всему, это была анонимная группа молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный день, располагая всего двумя дивизиями, очень недовольными тем, что их направляют в атомную мясорубку, организовали путч и захватили власть. Это случилось 24 года назад. С тех пор положение в значительной степени стабилизировалось, и война утихла как-то сама собой, хотя мира никто ни с кем не заключал. Энергичные анонимные правители навели относительный порядок, жесткими мерами упорядочили экономику, по крайней мере в центральных районах, и сделали страну такой, какова она сейчас. Уровень жизни повысился весьма значительно, быт вошел в мирную колею, общественная мораль поднялась до небывалой в истории высоты, и, в общем, все стало хорошо. Максим понял, что политическое устройство страны весьма далеко от идеального и представляет собой некую разновидность военной диктатуры. Однако ясно было, что популярность неизвестных отцов чрезвычайно велика, причем во всех слоях общества. Экономическая основа этой популярности оставалась Максиму непонятна. Как ни говори, а полстраны еще лежит в развалинах, военные расходы огромны, подавляющее большинство населения живет более чем скромно. Но дело было очевидно в том, что военная верхушка сумела укротить аппетиты промышленников, чем завоевала популярность у рабочих, и привела в подчинение рабочих, чем завоевала популярность у промышленников. Впрочем, это были только догадки. Гаю, например, такая постановка вопроса вообще казалась диковинной. Общество было для него единым организмом, противоречий между социальными группами он представить себе не мог. Внешнее положение страны продолжало оставаться крайне напряженным. К северу от нее располагались два больших государства – Хонти и Пандея, бывшие не то провинции, не то колонии. Об этих странах никто ничего не знал, но было известно, что обе страны питают самые агрессивные намерения, непрерывно засылают диверсантов и шпионов, организуют инциденты на границах и готовят войну. Цель этой войны была Гаю не ясна, да он никогда и не задавался таким вопросом. На севере были враги, с агентурой он дрался насмерть, и этого ему было вполне достаточно. К югу, за приграничными лесами, лежала пустыня, выжженная ядерными взрывами, образовавшаяся на месте целой группы стран, принимавших в военных действиях наиболее активное участие. О том, что происходит на этих миллионах квадратных километров, тоже не было известно ничего, да это никого и не интересовало. Южные границы подвергались непрерывным атакам колоссальных орд полудикарей-выродков, которыми кишели леса за рекой «Голубая змея». Проблема южных границ считалась чуть ли не важнейшей. Там было очень трудно, и именно там концентрировались отборные части боевой гвардии. Гай прослужил на юге 3 года и рассказывал невероятные вещи. Южнее пустыни, на другом конце единственного материка планеты, тоже могли сохраниться какие-то государства, но они не давали о себе знать. Зато постоянно и неприятно давала о себе знать так называемая «Островная империя», обосновавшаяся на 2 мощных архипелагах другого полушария. Мировой океан принадлежал ей. Радиоактивные воды бороздил огромный флот подводных лодок, вызывающий окрашенных в снежно-белый цвет, оснащенных по последнему слову истребительной техники, с бандами специально выдрессированных головорезов на борту. Жуткие, как призраки, белые субмарины держали под страшным напряжением прибрежные районы, производя неспровоцированные обстрелы и высаживая пиратские десанты. Этой белой угрозе также противостояла гвардия. Картина всемирного хаоса и разрушения потрясла Максима. Перед ним была планета-могильник. Планета, на которой еле-еле теплилась разумная жизнь. И эта жизнь готова была окончательно погасить себя в любой момент. Максим слушал Раду, ее спокойные и страшные рассказы о том, как мать получила известие о гибели отца. Отец, врач-эпидемиолог, отказался покинуть зачумленный район, а у государства в то время не было ни времени, ни возможности бороться с чумой регулярными средствами. И на район была просто сброшена бомба. О том, как 10 лет назад к столице подступили мятежники, началась эвакуация, в толпе штурмующий поезд затоптали бабушку, мать отца, а через 10 дней умер от дизентерии младший братишка. О том, как после смерти матери она, чтобы прокормить маленького Гая и совершенно беспомощного дядюшку Каана, по 18 часов в сутки работала судомойкой на пересылочном пункте, потом уборщицей в роскошном притоне для спекулянтов, потом выступала в женских бегах с тотализатором, потом сидела в тюрьме, правда, недолго, но из-за этой тюрьмы осталась без работы и несколько месяцев просила милостыню. Максим слушал дядюшку Каана, когда-то крупного ученого, как в первый же год войны упразднили Академию наук, составили его императорского величества Академия батальон, как во время голода сошел с ума и повесился создатель эволюционной теории, как варили похлебку из клея, соскобленного с обоев, как голодная толпа разгромила зоологический музей и захватила в пищу заспиртованные препараты. Максим слушал Гая, его бесхитростные рассказы о строительстве башен противобаллистической защиты на южной границе, как по ночам людоеды подкрадываются к строительным площадкам и похищают воспитуемых рабочих и сторожевых гвардейцев, как в темноте неслышными призраками нападают беспощадные упыри, полулюди, полумедведи, полусобаки. Слушал его восторженную хвалу системе ПБЗ, которая создавалась ценой невероятных лишений в последние годы войны, которая, по сути, и прекратила военные действия, защитив страну с воздуха, которая теперь является единственной гарантией безопасности от агрессии с севера. А эти мерзавцы устраивают нападения на отражательные башни. Продажная сволочь, убийцы женщин и детей, купленные на грязные деньги Хонти и Пандеи, выродки, мразь хуже всякого крысолова. Нервное лицо Гая искажалось ненавистью. «Здесь самое главное», — говорил он, постукивая кулаком по столу, «и поэтому я пошел в гвардию, не на завод, не в поле, не в контору, в боевую гвардию, которая сейчас отвечает за все». Максим слушал жадно, как страшную, невозможную сказку, тем более страшную и невозможную, что все это было на самом деле, что многое и многое из этого продолжало быть, а самое страшное и самое невозможное из этого могло повториться в любую минуту. Смешно и стыдно стало ему думать о собственных неурядицах. Игрушечными сделались его собственные проблемы. Какой-то там контакт, 0-0 передатчик, тоска по дому, ломание рук. Грузовик круто свернул в неширокую улицу с многоэтажными кирпичными домами, и Панди сказал: «Приехали». Прохожие на тротуаре шарахнулись к стенам, закрываясь от света фар. Грузовик остановился. Над кабиной водителя выдвинулась длинная телескопическая антенна. «Выходи!» – в один голос гаркнули командиры второй и третьей секции, и гвардейцы посыпались через борта. «Первой секции остаться на месте!» – скомандовал Гай. Вскочившие было Панди и Максим снова сели. «На тройке разберись!» – орали капрала на тротуаре. «Вторая секция вперед! Третья секция за мной!» Прогрохотали подкованные сапоги. Восторженно взвизгнул женский голос. Кто-то с верхнего этажа пронзительно завопил: «Господа! Боевая гвардия! Да здравствует боевая гвардия! Ура!» – закричали бледные люди, прижимавшиеся к стенам, чтобы не мешать. Эти прохожие словно ждали здесь гвардейцев и теперь, дождавшись, радовались им, как лучшим друзьям. Сидевший справа от Максима кандидат Зойза, совсем еще мальчишка, длинный, тощий, как жердь, с белесым пухом на щеках, ткнул Максима острым локтем в бок и радостно подмигнул. Максим улыбнулся в ответ. Секции уже исчезли в подъездах, у дверей стояли только капралы, стояли твердо, надежно, с неподвижными лицами под беретами набекрень. Хлопнула дверь кабины, и голос ротмистра Чачу прокаркал: «Первая секция, выходи, стройся!» Максим прыжком перемахнул через борт. Когда секция построилась, ротмистр движением руки остановил Гая, подбежавшего с рапортом, подошел к строю вплотную и скомандовал: «Надеть каски!» Действительные рядовые словно ждали этой команды, а кандидаты несколько замешкались. Ротмистр, нетерпеливо постукивая каблуком, дождался, пока Зойза справится с подбородочным ремнем, и скомандовал: «Направо и бегом вперед!» Он сам побежал впереди, неуклюже ловкий, сильно отмахивая покалеченной рукой, ведя секцию под темную арку мимо железных баков с гниющими отбросами. Во двор, узкий и мрачный, как колодец, заставленный поленницами дров. Свернул под другую арку, такую же мрачную и вонючую, и остановился перед облупленной дверью под тусклой лампочкой. «Внимание!» – каркнул он. «Первая тройка и кандидат Сим пойдут со мной. Остальные останутся здесь. Капрал Гаал, по свистку вторую тройку ко мне наверх, на четвертый этаж. Никого не выпускать, брать живыми, стрелять только в крайнем случае. Первая тройка и кандидат Сим за мной!» Он толкнул обшарпанную дверь и исчез. Максим, обогнав Панди, кинулся следом. За дверью оказалась крутая каменная лестница с липкими железными перилами, узкая и грязная, озаренная каким-то нездоровым гнойным светом. Ротмистр резво через три ступеньки бежал вверх. Максим нагнал его и увидел в его руке пистолет. Тогда Максим на бегу снял с шеи автомат. На секунду он ощутил тошноту при мысли, что сейчас, может быть, придется стрелять в людей, но отогнал эту мысль. Это были не люди. Это были животные, хуже усатого крысолова, хуже пятнистых обезьян. И гнусная слякоть под ногами, гнойный свет, захарканные стены подтверждали и поддерживали это ощущение. Второй этаж. Удушливый кухонный чад в щели приоткрытой двери с лохмотьями рогожи, испуганное старушечье лицо. С мявом шарахается из-под ног ополоумевшая кошка. Третий этаж. Какой-то болван оставил посередине площадки ведро с помоями. Ротмистр сшибает ведро, помои летят в пролет. «Масаракш!» — рычит снизу Панди. Парень и девушка, обнявшись, прижались в темном углу. Лица у них испуганно радостные. «Прочь, вниз!» — каркает на бегу ротмистр. Четвертый этаж. Безобразная коричневая дверь с облезшей масляной краской, исцарапанная жестяная дощечка с надписью «Гобби, зубной врач, прием в любое время». За дверью кто-то протяжно кричит. Ротмистр останавливается и хрипит: «Замок!» По его черному лицу катится пот. Максим не понимает. Набежавший Панди отталкивает его, приставляет дуло автомата к двери под ручкой и дает очередь. Сыплются искры, летят куски дерева, и сейчас же, словно в ответ за дверью, глухо, сквозь протяжный крик, хлопают выстрелы. Снова с треском летят щепки. Что-то горячее, плотное, с гнусным визгом проносится у Максима над головой. Ротмистр распахивает дверь. Там темно. Желтые вспышки выстрелов озаряют клубы дыма. «За мной!» — хрипит ротмистр и ныряет головой вперед, навстречу вспышкам. Максим и Панди рвутся вслед за ним. Дверь узкая. Придавленный Панди коротко вякает. Коридор, духота, пороховой дым. Угроза слева. Максим выбрасывает руку, ловит горячий ствол, рвет оружие от себя и вверх. Тихо, но ужасающе отчетливо хрустят чьи-то вывернутые суставы. Большое мягкое тело застывает в безвольном падении. Впереди, в дыму, ротмистр каркает «Не стрелять! Брать живьем!». Максим бросает автомат и врывается в большую освещенную комнату. Здесь очень много книг и картин, и стрелять здесь не в кого. На полу корчатся двое мужчин. Один из них все время кричит, уже охрип, но все кричит. В кресле, откинув голову, лежит в обмороке женщина, белая до прозрачности. Комната полна болью. Ротмистр стоит над кричащим человеком и озирается, засовывая пистолет в кобуру. Сильно толкнув Максима, в комнату вваливается Панди. За ним гвардейцы волокут грузное тело того, кто стрелял. Кандидат Зойза, мокрый и взволнованный, без улыбки протягивает Максиму брошенный автомат. Ротмистр поворачивает к ним свое страшное черное лицо. «А где еще один?» – каркает он. И в тот же момент падает синяя портьера, с подоконника тяжело соскакивает длинный худой человек в белом запятнанном халате. Он, как слепой, идет на ротмистра, медленно поднимает два огромных пистолета на уровень стеклянных от боли глаз. «Ай!» – кричит Зойза. Максим стоял боком, и у него не оставалось времени повернуться. Он прыгнул изо всех сил, но человек все-таки успел один раз нажать на спусковые крючки. Максиму опалило лицо, пороховая гарь забила рот, а пальцы его уже сомкнулись на запястьях белого халата, и пистолеты со стуком упали на пол. Человек опустился на колени, уронил голову, и когда Максим отпустил его, мягко повалился ничком. «Ну-ну-ну», — сказал ротмистр с непонятной интонацией. «Кладите этого сюда же», — приказал он Панди. «А ты», — сказал он бледному и мокрому Зойзе, — «беги вниз и сообщи командирам секции, где я нахожусь. Пусть доложат, как у них дела». Зойзе щелкнул каблуками и метнулся к двери. «Да, передай Галу, пусть поднимется сюда». «Перестань орать, сволочь», — прикрикнул он на стонавшего человека и легонько стукнул его носком сапога в бок. «Бесполезно. Хлипкая дрянь, мусор. Обыскать», — приказал он Панди. «И положите их всех в ряд. Тут же, на полу. И бабу тоже, а то расселась в единственном кресле». Максим подошел к женщине, осторожно поднял ее и перенес на кровать. У него было смутно на душе. Не этого он ожидал. Теперь он и сам не знал, чего ожидал. Желтых, оскаленных от ненависти клыков, злобного воя, свирепой схватки не на жизнь, а на смерть. Ему не с чем было сравнить свои ощущения, но он почему-то вспомнил, как однажды подстрелил Тахорга, и как это огромное, грозное на вид и беспощадное, по слухам, животное, провалившись с перебитым позвоночником в огромную яму, тихо, жалобно плакало и что-то бормотало в смертной тоске, почти членораздельно. «Кандидат Сим!» — каркнул ротмистр. «Я приказал на пол!» Он смотрел на Максима своими жуткими прозрачными глазами. Губы у него словно свело судорогой. И Максим понял, не ему судить здесь и определять, что верно и что неверно. Он еще чужак. Он еще не знает их ненависти и их любви. Он снова поднял женщину и положил ее рядом с грузным человеком, который стрелял в коридоре. Панди и второй гвардеец, пыхтя, старательно выворачивали карманы арестованных. А арестованные были без памяти. Все пятеро. Ротмистр уселся в кресло, бросил на стол фуражку, закурил и пальцем поманил к себе Максима. Максим подошел, браво щелкнув каблуками. «Почему бросил автомат?» — негромко спросил ротмистр. «Вы приказали не стрелять». «Господин ротмистр». «Так точно. Вы приказали не стрелять, господин ротмистр». Ротмистер, прищурившись, пускал дым в потолок. «Значит, если бы я приказал не разговаривать, ты бы откусил себе язык?» Максим промолчал. Разговор ему не нравился, но он хорошо помнил наставление Гая. «Кто отец?» — спросил ротмистер. «Ядерный физик, господин ротмистер». «Жив?» «Так точно, господин ротмистер». Ротмистер вынул изо рта сигарету и посмотрел на Максима. «Где он?» Максим понял, что сболтнул. Надо было выкручиваться. «Не знаю, господин ротмистер. Точнее, не помню. Однако то, что он ядерщик, ты помнишь. А что еще ты помнишь?» «Не знаю, господин ротмистер. Помню многое, но капрал Гал полагает, что это ложная память». В коридоре послышались торопливые шаги. В комнату вошел Гай и вытянулся перед ротмистром. «Займись этими полутрупами, капрал», — сказал ротмистр. «Наручников хватит?» Гай поглядел через плечо на арестованных. «С вашего разрешения, господин ротмистр, одну пару придется взять во второй секции. Действуй». Гай выбежал, а в коридоре уже опять топали сапоги, появились командиры секции и доложили, что операция проходит успешно, двое подозрительных уже взяты, жильцы, как всегда, оказывают активную помощь. Ротмистр приказал скорее заканчивать, а по окончании передать в штаб парольное слово «тумба». Когда командиры секции вышли, он закурил новую сигарету и некоторое время молчал, глядя, как гвардейцы снимают со стеллажей книги, перелистывают их и бросают на кровать. «Панди», — сказал он негромко, — «займись картинами. Только вот с этой осторожнее, не попорти. Я возьму ее себе». Затем он снова повернулся к Максиму. «Как ты ее находишь?» — спросил он. Максим посмотрел. На картине был морской берег, высокая водная даль без горизонта, сумерки и женщина, выходящая из моря. Ветер, свежо. Женщине холодно. «Хорошая картина, господин ротмистр», — сказал Максим. «Узнаешь места?» «Никак нет. Этого моря я никогда не видел». «А какое видел?» «Совсем другое, господин ротмистр. Но это ложная память». «Вздор! Это же самое! Только ты смотрел не с берега, а с мостика, и под тобой была белая палуба, а позади на корме был еще один мостик, только пониже. А на берегу была не эта баба, а танк, и ты наводил под башню. Знаешь ты, щенок, что это такое, когда болванка попадает под башню?» «Масаракш!» — прошепел он и раздавил окурок об стол. «Не понимаю», — сказал Максим холодно. «Никогда в жизни ничего никуда не наводил». «Как же ты можешь это знать?» «Ты же ничего не помнишь, кандидат Сим». «Я помню, что не наводил». «Господин ротмистр».

0: Я ожидал чего-то другого. Краем глаза он видел, что Гай испуганно смотрит на него. Но ему уже до тошноты надоело врать, и он добавил: «Я думал, что это действительно выродки, вроде голых пятнистых животных». «Голый пятнистый дурак», — веско сказал ротмистр. «Деревня! Ты не на юге. Здесь они как люди. Добрые, милые люди, у которых при сильном волнении отчаянно болит головка. Вок шельму метит. А у тебя не болит головка при волнении?» — спросил он неожиданно. «У меня никогда ничего не болит, господин ротмистр», — ответил Максим. «А у вас?»
1: «Что?»
0: «У вас такой раздраженный тон», — сказал Максим, — «что я подумал...»
2: «Господин ротмистр!» — каким-то дребезжащим голосом крикнул Гай. «Разрешите доложить. Арестованные пришли в себя».
0: Ротмистр поглядел на него и усмехнулся. «Не волнуйся, капрал. Твой дружок показал себя сегодня настоящим гвардейцем. Если бы не он, ротмистр Чачу валялся бы сейчас с пулей в башке». Он закурил третью сигарету, поднял глаза к потолку и выпустил толстую струю дыма. «У тебя верный нюх, капрал. Я бы хоть сейчас произвел этого молодчика в действительные рядовые. Масаракш, я бы произвел его в офицеры. У него бригадирские замашки. Он обожает задавать вопросы офицерам. Но я теперь очень хорошо тебя понимаю, капрал. Твой рапорт имел все основания. Так что погодим пока производить его в офицеры». Ротмистр поднялся, тяжело ступая, обошел стол и остановился перед Максимом. «Не будем даже производить его пока в действительные рядовые. Он хороший боец, но он еще молокосос. Деревня. Мы займемся его воспитанием». «Внимание!» — заорал он вдруг. «Капрал Гал, вывести арестованных! Рядовой Панди и кандидат Сим, забрать мою картину и все, что здесь есть бумажного, отнести ко мне в машину». Он повернулся и вышел из комнаты. Гай укоризненно посмотрел на Максима, но ничего не сказал. Гвардейцы поднимали задержанных, пинками и тычками ставили их на ноги и вели к двери. Задержанные не сопротивлялись. Они были как ватные, они шатались, у них подгибались ноги. Грузный человек, стрелявший в коридоре, громко постановал и ругался шепотом. Женщина беззвучно шевелила губами. У нее странно светились глаза. «Эй, Мак!» — сказал Панди. «Возьми вон одеяло с кровати, заверни в него книжки. А если не хватит, возьми еще и простыню. Как сложишь, тащи все вниз, а я картину понесу». «Да не забудь автомат, дурья голова! Ты думаешь, чего на тебя господин ротмистр взъелся? Автомат ты бросил! Разве можно оружие бросать? Да еще в бою! Эх, деревня!» «Прекрати разговоры, Панди!» — сердито сказал Гай. «Бери картину и иди!» В дверях он обернулся к Максиму, постучал себя пальцем по лбу и скрылся. Было слышно, как Панди, спускаясь по ступенькам, во все горло распевает «Туймись, мамаша!» Максим вздохнул, положил автомат на стол и подошел к груди книг, сваленных на кровать и на пол. Его вдруг осенило, что он здесь нигде еще не видел такого количества книг, разве что в библиотеке. В книжных лавках книг было, конечно, тоже больше, но только по количеству, а не по названиям. Книги были старые, с пожелтевшими страницами. Некоторые немного обгорели, а некоторые, к удивлению Максима, оказались ощутимо радиоактивными. Не было времени как следует рассмотреть их. Максим торопливо складывал аккуратные пачки на расстеленное одеяло и читал только заголовки. Да, здесь не было «Колюцу фельдша» или «Безумно храбрый бригадир, совершающий подвиги в тылу врага». Не было романа «Любовь и преданность чародея». Не было пухлой поэмы «Пылающее сердце женщины» и популярной брошюры «Задачи социальной гигиены». Здесь Максим увидел толстые тома серьезных сочинений: «Теория эволюции», «Проблемы рабочего движения», «Финансовая политика и экономически здоровые государства», «Голод, стимул или препятствие», какие-то критики, курсы, основания, в сопровождении терминов, которых Максим не знал. Здесь были сборники средневековой хантийской поэзии, сказки и баллады,

известных Максиму народов, четырехтомное собрание сочинений некоего Т-Кура и много беллетристики «Буря и трава», «Человек, который был мировым светом», «Острова без лазури» и еще много книг на незнакомых языках и опять книги по математике, физике, биологии и снова беллетристика. Максим упаковал два узла и несколько секунд постоял, оглядывая комнату. Пустые перекошенные стеллажи, темные пятна там, где были картины, сами картины, выдранные из рам, затоптанные, и никаких следов зубоврачебной техники. Он взял узлы и направился к двери, но потом вспомнил и вернулся за автоматом. На столе под стеклом лежали две фотографии. На одной та самая прозрачная женщина, и на коленях у нее мальчик лет 4 с изумленно раскрытым ртом, а женщина молодая, удовлетворенная, гордая. На второй фотографии красивая местность в горах, темные купы деревьев, старинная полуразрушенная башня. Максим закинул автомат за спину и вернулся к узлам.

0: Продолжение слушайте завтра в это же время.
1: Туда? Нет, туда. Стойте! Это зов роботов! Агапит, стой! Это же зов роботов! Ты погибнешь! Остановись!
2: Не мешай мне, я должен идти, меня
1: зовут! Хватай его! Смываться надо! Он что, спятил, что ли?
2: Ничего себе, сильно здоровая.

0: Идите за ним, и вы будете счастливы. Исполнители вас проводят. Идите за ними. Мы сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми. Сделаем вас счастливыми.
1: Радио Фантастики представляет. Роберт Лаферти. Неделя ужасов.
2: «Хочешь, у тебя что-нибудь пропадет?» — спросил свою маму Кларенс Уиллоби. «Вот разве что раковина с грязной посудой. Только как ты это сделаешь?» «Я построил исчезатель. Это совсем не трудно. Вырезаешь оба донца от жестянки пива, потом берешь два кусочка красного картона с дырочкой посередке, приделываешь их к банке сверху и снизу, смотришь в дырочку и мигаешь. И на что наведешь? Исчезает. Да ну. Только вот как сделать, чтобы это вернулось, я не очень-то знаю. Поэтому давай лучше попробуем на чем-нибудь еще. Посуда ведь денег стоит». Мира Уиллоби лишний раз восхитилась умом своего 9-летнего сына. Какое благоразумие! Ей всю жизнь этого не доставало. «А что, если попробовать на кошке Бланш Мэннерс? Вот она гуляет по улице. Кому она нужна, кроме хозяйки?» «Правильно!» Мальчик поднес свой исчезатель к глазу и мигнул. Кошка исчезла с тротуара. Мать изумилась. «Как это получается? Ты сам-то хоть знаешь?» «Конечно. Берешь жестянку, вырезаешь оба донца, приделываешь два кусочка картона, потом мигаешь. Ну и бог с ним. Забирай эту игрушку и играй с ней на улице. А здесь, смотри, ничего не трогай. Дай мне подумать обо всем хорошенько». Когда миссис Уиллоби осталась одна, ее овладели самые противоречивые чувства. Нет, положительно, он вундеркинд. Ведь сколько есть взрослых, которые понятия не имеют о том, как сделать действующий исчезатель. А Бланш Мэннерс, наверное, уж как-нибудь обойдется без кошки. Кларенс остановился на углу у пивной, позолоченный кран. «Хотите, Нокомис, у вас что-нибудь пропадет?» «Нет, вот разве мое пузо?» «Но если оно пропадет насовсем, у вас будет дырка, и вы истечете кровью». «И то верно. Испробуй-ка лучше на пожарном кране». И вот наступил небывалый день для всей округи. Из соседних кварталов сбежались дети. Они играли на залитой водой улицах и в переполненных каналах. И если кто-нибудь утонул, а мы не утверждаем этого наверняка, в потоках воды настоящее наводнение, то это легко было предвидеть. Пожарные машины, где это видано, чтобы их вызывали откачивать воду, заливало выше колес. Повсюду сновали санитары и полицейские, мокрые до нитки и растерянные. «Живая и мертвая вода! Кого побрызгать? Кого побрызгать?» — выкликала Клариса Уиллоби. «Да заткнись ты!» — цикли на нее санитары. Бармен Нокомис из позолоченного крана отозвал Кларенса в сторонку. «Про этот фокус я никому не гугу, так и знай», — сказал он. «Вы не скажете, так и я не скажу», — отвечал Кларенс. Но полицейский Комсток что-то пронюхал. «Тут должно быть какое-то объяснение, одно из семи». «Это сделал кто-то из семи маленьких Уиллоби». «Как? Я не знаю. Даже если бульдозером этот кран своротить, и то от него что-нибудь останется. А все-таки это они, кто-то из них». У полицейского Комстока был редкий нюх на темные дела. Вот он и разгуливал здесь, в доках на окраине, а не сидел начальником где-нибудь в центре города. «Клариса!» — грозно окликнул ее полицейский Комсток. «Живая и мертвая вода. А ну, кого побрызгать?» — не унималась девочка. «Известно тебе, что случилось с этим краном?» — спросил ее полицейский. «По-моему, здесь какое-то колдовство. Больше я ничего не знаю. Когда узнаю поточнее, скажу». Кларисе было 8 лет, и ей повсюду чудилось колдовство. «Гарольд, Клементина, Карина, Джимми, Кирилл!» — вызвал Комсток пятерых младших Уиллоби. «Известно вам, что случилось с этим краном?» «Тут вчера ходил один дяденька. Верно, он истощил», — предположила Клементина. «Да не было здесь никакого крана, зря только шум подняли», — заметил Гарольд. «Это дело будут слушать в ратуше», — сказала Карина. «Ну и пусть слушают», — отозвался Джимми, — «а я не скажу». «Кирилл!» — взревел страшным голосом полицейский Комсток. Вышло действительно страшно. Он ведь и сам был напуган. «Энники-бенники», — сказал Кирилл. «Мне всего 3 года, какой с меня спрос?» «Кларенс», — произнес Комсток. Кларенс глотнул слюну. «Известно тебе, куда девался пожарный кран?» Кларенс так и просиял. «Что вы, сэр, понятия не имею». Тут явилась группа ребят из водопроводной сети. Они в мгновение ока отключили воду во всем районе и забили трубу. «Доложишь об этом, ведь засмеют», — бросил один из них. Полицейский Комсток ушел совсем расстроенный. «Право, мне сейчас не до вашей кошки, миссис Мэннерс», — сказал он. «Но откуда мне знать, где она? Тут пожарный кран пропал, а вы с кошкой». «А по-моему, если отыщется кошка, пожарный кран тоже найдется», — вмешалась Клариса. «Так мне, по крайней мере, кажется». Оззи Марфи носил на макушке ермолку. Кларенс нацелил на нее исчезатель и мигнул. Ермолки как не бывало, а по затылку Оззи потекла струйка крови. «Я б на твоем месте кончил эту игру», — сказал Нокомис. «Какую игру?» — возмутился Кларенс. «Это же всерьез!» Так началась неделя ужасов в доселе ничем не приметном районе. Со сквериков пропадали деревья, фонарные столбы исчезали с привычных мест. Уолли Уолдорф подкатил к воротам, вышел из машины, захлопнул дверцу. И машины как не бывало. Джордж Маллендорф шел по дорожке к дому. Навстречу ему кинулся его пес-дружок и хотел лизнуть хозяина в лицо. Но едва пес подпрыгнул, как случилось невероятное. Дружок исчез. Только еще минуту в удивленном воздухе звенел его лай. Но хуже всего обстояло дело с пожарными кранами. На утро после пропажи первого крана был установлен новый. Через 8 минут он бесследно исчез, и опять началось наводнение. К полудню появился 3-й кран. Этот исчез в 3 минуты. На утро поставили 4-й. К месту происшествия прибыли уполномоченный по водоснабжению, городской инженер, начальник полиции из группы охраны общественного порядка, глава общества по борьбе с детской преступностью, ректор университета, мэр города, 3 господина из ФБР, фоторепортер из хроники, несколько видных ученых и толпа самых благонадежных граждан. «Пусть теперь попробуют украсть кран», — сказал городской инженер. «Пусть попробуют», — подхватил начальник полиции. «Пусть по...» «Все, уже», — только и успел произнести один из видных ученых. Кран сгинул, все стояли мокрые, как мыши. «Во всяком случае, я получил сногсшибательный кадр», — объявил репортер. Но тут же у всех на глазах исчез его аппарат со всеми принадлежностями. «Отключите воду и перекройте трубу», — приказал уполномоченный по водоснабжению. «Нового крана не будет, на складе больше нет». «Зарезали без ножа», — вскричал мэр. «Неужто и у Тесса нет?» «У Тесса есть», — сказал маленький толстячок. «Я Тесс». «Прошу всех позолоченный кран, джентльмены», — сказал Нокомис. «Приглашаю вас отведать наш новый коктейль «Игра с огнем», и ручаюсь, ваше настроение исправится. Этот напиток мы готовим из лучшей маисовой водки и сжженного сахара, а воду берем из этой канавы. Вы первые попробуйте наш коктейль». Позолоченный кран процветал, ведь как раз против его дверей пропадали краны и фонтанировала вода. «Я придумала, как нам разбогатеть», — сказала через несколько дней маленькая Клариса своему отцу, Тому Уиллоби. «Тут все говорят, что готовы хоть завтра продать за бесценок свои дома и перебраться в другой район. Так вот, достань побольше денег и скупи все дома. Потом их продашь и станешь богачом. Я бы не дал за них и гроша. 3 дома уже провалились в тартарары, и все, кроме нас, вынесли мебель во двор. Не равен час, завтра тут будет пустырь. Вот и купи этот пустырь и жди, когда вернутся дома». «Дома? А они что же, вернутся? Кажется, вы что-то знаете, милая барышня». «По-моему, я почти догадалась, только пока не скажу больше ни слова». В роскошных, но не прибранных комнатах, где мог бы жить какой-нибудь запойный султан, собрались 3 видных ученых. «Мы столкнулись с явлением трансцендентного ряда. Оно опровергает мысль о квантовании пространства и в некотором роде перечеркивает Бофа», — сказал профессор Великов Вонг. «Всякая непрерывность непрерывного для нас трансцендентна», заметил Арпорт Аркабаранан. «Да», — откликнулся Уилли Маккили. «Подумать только, оказывается, для этого нужна простая жестянка из-под пива и два кусочка картона. Мы в детстве брали для этого коробку от толокна и красную краёлу». «Порой мне трудно уловить вашу мысль», — проговорил профессор Вонг. «Пожалуйста, говорите понятнее». «Люди, как таковые, не пропадали и не получали увечий, если не считать царапины на макушке Ози Марфи и на мочках Кончиты, у которой прямо из ушей испарились безвкусные подвески, да еще оторванного или поврежденного пальца на руке одного из соседей. Только взялся за ручку двери, глядь, а дома-то нет, и кончика ноги соседского мальчишки. Этот бил по консервной банке, а банки и след простыл. Всего было пролито с пол-литра крови и потерян неполный килограмм мяса». Но тут на глазах у покупателей растворился в воздухе бакалейщик мистер Бекл. Это были уже не шутки. На квартиру к Уиллоби из центра города явилось несколько замученных сыщиков. Самый замученный оказался мэром. В былые дни он выглядел куда лучше. Но ведь все эти страсти продолжались уже с неделю. «Ходят нехорошие слухи, что семья ваша причастна к происходящему», — начал один из сыщиков. «Кто может нам что-нибудь сообщить?» «Я заварила эту кашу», — сказала Клариса. «Только что тут такого нехорошего? Просто капельку таинственно. Но если вы хотите знать, в чем дело, допросите меня». «Так это твоих рук дело?» — спросил сыщик. «Ну, так не допрашиваю», — сказала Клариса. «Куда все подевалось?» — продолжал сыщик. «И так тоже», — упорствовала девочка. «Можешь ты все это вернуть?» «Конечно, всякий может. Вы разве не можете?» «Не могу. А если ты можешь, возврати немедленно». «Но для этого кое-что нужно. Дайте мне золотые часы и молоток. Потом сходите в аптеку и принесите лекарства. Еще мне нужен ярд черного бархата и фунт леденцов». «Как, пойдет?» – спросил один из сыщиков. «Пойдет», – сказал мэр. «Что мы тут можем поделать? Дайте ей все, что она просит». И ей принесли все, что она потребовала. «Чего она лезет?» – рассердился Кларенс. «Я один все устроил, и совсем она не знает, как возвратить пропавшее». «Нет, знаю», – возмутилась Клариса. «Я знаю, что это он все устроил. Но ведь как делать исчезатель, он прочел в моем дневнике. Будь он моим сыном, я бы его высекла за то, что он читает дневник своей младшей сестры. Вот что бывает, когда подобные вещи попадают в ненадежные руки». Она положила на пол золотые часы мэра и нацелилась молотком. «Надо чуточку обождать. Спешить нельзя. Еще не настало время». Секундная стрелка обежала циферблат, и наступило мгновение, которому издревле был отведен свой черед. Клариса с размаху ударила молотком по дорогим часам. «Вот и все», — сказала она. «Конец вашим бедам. Смотрите, вон кошка Бланш Мэннерс гуляет там, где и неделю назад». И действительно, по тротуару снова брела кошка. «Теперь пойдемте к пивной и посмотрим, как появится пожарный кран». Ждать пришлось всего несколько минут. Кран возник неизвестно откуда и с лязгом занял свое место на улице. «Вот, мол, я здесь». «Теперь слушайте», — вещала Клариса. «Все, что исчезло, объявится вновь. Едва минит 7 суток со дня пропажи». Так настал конец недели ужасов. Вещи возвращались одна за другой. «Как ты узнала, что они вернутся спустя неделю?» – спросил девочку мэр. «Так ведь Кларенс построил 7-дневный исчезатель». «А можно построить 9-дневный, 13-дневный, 27-дневный и даже 11-летний?» «Я хотела построить 13-дневный исчезатель, но для этого надо смазать картон кровью, взятый из сердца маленького мальчика, а Кирилл всякий раз поднимал вой, когда я пробовала сделать в нем дырочку». «Неужели ты все это умеешь?» «Ну, конечно, только меня в дрожь бросает, как подумаю, что все это может попасть в неопытные руки». «Меня тоже, Клариса. А теперь скажи, для чего тебе понадобились лекарства?» «Варить снадобья». «А черный бархат?» «Шить платье куклам». «Ну, а фунт леденцов?» «И как вы стали нашим мэром, когда не знаете таких вещей? Для чего мне сладости? Как, по-вашему?» «И последнее», — сказал мэр, — «зачем ты разбила мои золотые часы?» «А это, чтобы было пострашнее», — ответила девочка.